0: услышать настоящее цыганское искусство и историю спектакля в цыганской песне. Вот, а когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано «солист-вокалист» или «солист-гитарист». Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях, а уже в современных костюмах, порой дороже, чем, так сказать, в каких-то известных магазинах, бутиках. Потому что цыгане сегодняшнего дня, господа, это люди российской культуры. Мы очень много взяли от российской культуры, и, естественно, мы не можем жить сами по себе. Вот. И ваше понятие как бы о цыганах, что да, вот что там цыган может пропустить сквозь костюм, нож, кинжал или мачету, я думаю, что это не только вымысел, это такой предрассудок, пугающий меня и, я думаю, сейчас нас цыган. Вот, который слушает вашу передачу.
1: Вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
0: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
1: Нет, я имею в виду вот то заявление,
0: передачу,
1: да, о котором...
0: Это передача, господа.
1: Да. Понятно.
0: Хотелось бы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел... Я вам могу сказать точно, так как я сам актер. Значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали. И в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
2: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
0: Я могу представиться.
2: Да.
0: Вас интересует мое имя?
2: Ну, конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
0: моя
2: что...
0: Моя фамилия Мигаль.
2: Очень приятно.
0: Виктор Евгеньевич.
2: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю, потому что
0: я
2: мы с вами...
0: Тоже, видимо,
2: да,
0: тоже.
2: Потому что мы с вами вместе работали.
0: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
1: Как он тебя ловко назвал.
2: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какой наиболее типичное отношение среднего россиянина существует у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
1: Где-то
2: Виктор, поэтому вы понимаете,
0: Марьяна,
2: что... Да.
0: Извините, я вас выслушал и хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а скорее всего через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода, и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
2: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я училась в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желание узнать побольше о цыганах, которые есть у нас в обществе.
1: Спасибо.
2: Виктор, я хотел вас пригласить.
1: Я уже выточил Виктора. Да, я вот что хотел сказать. Конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна, и ваши благородные цели, они, так сказать, просто стукнули нам с наземом по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде, во-первых, в утрированном и даже в гротескном. Да, у нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших как говорится, закулисных артистов, секундочку, и затем продолжим общение.
2: Да, я хотел бы...
1: Дело в том, что все помнят, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Да что все-таки музыканты, народ беззащитный. Музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни. Вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда, да? Все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть, за дверью, создавать фон для нашей приятной интеллектуальной беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, конечно. Я ему говорю, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, даже бесплатно, лишь бы быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. На этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, послушать немножко закулисных музыкантов. Теперь, Марианна, можете рассказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
2: Да, я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
1: Да я тоже.
2: Потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз делали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать ее в этой манере, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пошунэнси». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководитель гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемый? Алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
2: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
2: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, популяризирует. И
1: да,
2: еще вот что, такой, во-первых, я немножечко с Сашей не согласна, допустим, насчет Сличенко, это его, может быть, личные его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к его, возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Рада Волошининову, и Пономареву, и Трио Ромен я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, и с искрометным темпераментом, и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержания, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
3: Ну, во-первых, это связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры к цыганам, ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И, естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была, она была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень эмоционально острой, я бы сказала, эта традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было легче идти, вы начинаете напевать. Песня идет в медленном темпе, под скрип колес. Такие песни раньше в старину назывались подколесными. Теперь они называются застольными, потому что их чаще всего поют за столом собравшиеся родственники и друзья. Они вспоминают свое прошлое, наверное, может быть. Многие очень, кстати, испытывают большую ностальгию по ушедшей кочевой жизни. И вот эти медленные протяжные песни как раз отражают, наверное, другую сторону нашей жизни, потому что вся наша жизнь состоит из радости и горя. Она полосатая. И также цыганская песня тоже как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская. Помните?
3: Как и русская, да,
1: попала
3: то же
1: в
3: самое.
1: Колесо. Да нет, у всех, то есть кантри, музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных, пернатых.
3: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что как русская песня связана с природой, со всем тем настроением, которое стоит окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня, ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы, народы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины и заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
3: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней программы.
3: Да, я думаю, что
1: программе.
3: Нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне
1: не веселой.
3: На веселой песне.
1: Да.
3: И я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, я не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными.

Наша встреча будет наверняка не последней. К тому же, я так понял, что отзывы самые положительные. Судя по звонкам, даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

0: И вот с данной такой минорной ноты струнной группы симфонического оркестра универсального, исполняющего чуть не попадя, главное, чтобы это было классической музыкой, мы начинаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Я приветствую вас в этой студии и предлагаю вот с чего начать. Представиться вам самим. Я только, если вы позволите, представлю даму нашу очаровательную. Это Ирина Шафир. Она художница.
1: Художник.
0: Извините, Ирина,

0: конечно же, да, художник. И я благодарю вам, вот, вас за этот замечательный подарок, за эту картину, которую подарили нашей радиостанции. Обязательно на 1 мая мы раскатаем ее вдоль стены, и все желающие смогут увидеть ее снова у Арбата. Спасибо. Сейчас пока, если вы не против, она постоит в рулоне. Я гарантирую сохранность. Вот. Ну что же, представляйтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Меня зовут Зелимхан Яндарбиев. Я лидер чеченских сепаратистов.
2: В таком случае я Виктор Пивторопавло. Настоящий лидер чеченских сепаратистов.
3: Я Вячеслав Иванович Онищенко. Вообще не лидер и не сепаратистов.
4: Никаких сепаратистов в природе не существует. Я Дмитрий Клешьян, и вовсе не запрещенный барабанщик, а скорее всего разрешенный гитарист.
5: Я марсианин.
0: Ну и, как я уже обещал нашим уважаемым радиослушателям, сегодня, во-первых, будет, конечно, и в прямом эфире исполняться музыка. Это такой акустический концерт. Но собрались мы здесь вовсе не для того, чтобы даже слушать музыку и говорить о музыке, потому что все присутствующие здесь своими руками, вот этими самыми руками, создают искусство. И наш художник Ира создает искусство, и музыканты создают искусство. Поэтому нам, как профессионалам, нет смысла говорить об искусстве. Мы его создаем. Мы будем говорить сегодня о жизни, о реальных историях, которые происходили с нами, с нашими друзьями, с друзьями друзей, со знакомыми, просто с соседями и с их животными, также и семьями. И если вы позволите, может быть, тогда я начну все-таки.
1: Давай, конечно.
0: Вот очень много наших радиослушателей интересуется, куда я уезжаю в полном снаряжении порой на так называемый уикенд и куда пропадаю. А я им говорю, да, я еду в Петербург. Я еду в Петербург, в Финский залив. Дело в том, что 3 года назад в Финском заливе случилось несчастье с моим очень хорошим другом, нашим командиром нашей водолазной бригады Ефимом Шмелем. При подъеме наверх дебаркадера, затонувшего, на котором везли станки для одного из станкоинструментальных заводов Санкт-Петербурга, в общем-то, его там завалило на дне, и никакой практически возможности откопать Ефима Шмеля до сих пор не представляется возможным. Но самое парадоксальное, что Ефим остался жив. Все коммуникации водолазные работают. Мы протянули шланги, мы постоянно поставляем питание. 3 года Ефим живет под водой, уже привык и пишет книгу, которая так и называется «Легенда о затонувшем водолазе». Я поддерживаю морально, и главы этой книги скоро будут опубликованы, я надеюсь. И если, кстати, вы, уважаемые, что-то хотите передать для вот моего друга
2: Ефима,
0: да, ну не вы, а наши радиослушатели, вы можете присылать на адрес главного редактора «Эхо Москвы» подарки и бандероли.
1: Да, такая вот печальная история. Тогда мой черед рассказать следующую историю. Однажды я чуть не пал жертвой пожарища, устроенного обычной среднеазиатской черепашкой. Самое интересное, что в том, что я сейчас скажу, нет ни слова злого умысла. Однажды мы с моей супругой завели черепашку, у которой, естественно, не было никакого имени, потому что она глуха от рождения и ни на какие имена не откликается. И вот эта самая черепашка однажды залезла под обогреватель, который стоял и обогревал матрас, на котором мы с супругой спали тихими зимними ночами в городе Ростов-на-Дону. И вот эта черепашка залезла, чтобы погреться. И на самом деле случилось так, что она обломала ножку от этого обогревателя и сама стала вместо живой ножки. Ей стало припекать сквозь панцирь. И она решила выползти, и выползти не смогла. И она протащила на себе 1.5 метра этот обогреватель, пока не уперлась носом в матрас, который загорелся от этого. И если бы не будильник, который зазвонил вовремя, мы бы с супругой погибли. Так вот такое маленькое, безобидное, хтоническое существо может стать причиной гибели самой настоящей. настоящие.
4: Самое интересное, Иван, что эта история, молодая здоровая семья, эта история обошла многие страны мира, потому что как-то в свое время ты рассказал мне, я включил диктофон, и в то время, когда я работал на BBC, BBC World Service, эту историю из Russian Service взяла с большим удовольствием. Они растерживали на различные языки мира. Кстати говоря, об этом тебе не рассказывал. Ее слушали многие-многие люди и очень удивлялись, потом присылали письма, а черепашки это не опасно ли вообще для жизни, может быть, в других контекстах?
1: Клоп-черепашка еще опаснее, чем черепашка. Клоп-черепашка — это очень страшный вредитель садов и огородов. Но, да, клоп-черепашка есть такое животное. Мы, кстати, тоже очень страшный персонаж.
0: Вот я извиняюсь, что перебиваю. Действительно, я целиком согласен с тобой. Мы даже как-то делали эксперимент такой, ну, в пору, когда я имел мощное влияние на все телевизионные каналы, и как раз вот был в разгаре мода на клопа-черепашку, алчно жрущего все, что не попадя.
1: Да, было такое.
0: Мы увеличили методом компьютерной, так скажем, графики рыльца клопа-черепашки и транслировали его как фоновую заставку для одной известной программы, где ведет мужик в очках. Программа называется «Ная». Он аналитик на заднем плане. И обнаружили, что в течение, вот пока шла вот эта заставка, в течение месяца количество сумасшедших увеличилось где-то раза в 3 в среднем. То есть к нам обращались, и даже люди, в общем, приходили уже и не беременные, но говорили, что мы беременные. Некоторые приходили беременные, говорили, что мы не беременные. То есть они просто путались. Действительно, это клоп-черепашка.
1: Это психотронные дела, конечно. С этим лучше не связываться. Давайте лучше сменим тему, а поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Ну, хотелось бы на ночь глядя вообще.
0: Да, вот о животных. Действительно, многие ведь недооценивают. Я извиняюсь, что опять я так все рассказываю. Просто у меня еще всплыла одна в голову история с таким человеком Кирилл Стопочка. Это чех, который приехал в Россию, был студентом. И вы знаете, они решили экономить на электроэнергии у себя в общежитии. Вот. Отключали ее на ночь и ставили вот такую байду, которая масляный радиатор для обогрева помещения, да, вот, чтобы как-то не платить за отопление, за все это. Практически жили изолированно от какого-то там генератора. И, ну, как вся техника, подвел их этот масляный радиатор. В одну прекрасную ночь он попросту сдох. Соответственно, эти-то чехи, они же привычные к морозам, они вроде как спали, и вот этот мороз не дошел, они в спальных матрасах, а у них жил хомячок, Ромка его звали. Вот. А Кирилл, вот Стопочка, он мощный мужик был. То есть Кнедликов бывало нажрется до пупка, лежит, кадык выпучит, рот открыт, храпит, слюни летят. И вот этот хомячок от мороза попросту, ему некуда было деться. Он внедрился в гортань Кирилла. Вот, и тот почил, в общем-то, в бозе. Это я к тому, что домашнее животное, даже пушистое, миролюбивое, не обязательно с панцирем, может быть причиной большой опасности.
1: Ну, такая история о муравьях, которые перемыкают просто электропроводку, когда заползают в выключатель, в ключ электрический, и потом весь город остается без света. Это покруче, чем, я не знаю, Тимоти Лири там и все прочее. Это вообще уже страх.
4: Муравьи-термиты, идущие просто-напросто лавиной на город, сжирающие. Не то, что не замыкающие какие-то коммуникации, а просто сжирающие.
1: Все на своем пути.
6: Здесь по-другому. Они выстраиваются в определенную цепочку, понимаешь, вот, и каждый в своем месте замыкает эту цепь, и весь город остается без электроэнергии.
1: Причем совершенно сознательно.
6: Да.
0: Вот помните туннель вот этот?
4: Страна лишается. Да.
0: В туннеле как-то однажды вот какой-то паровоз сгорел, ну, в туннеле там, который под озером, ну, там, у буржуев, вот. Мало ведь кто знает, что реальная причина тоже специальная порода, в общем-то, муравьев, которую вывели для борьбы с другими домашними насекомыми, как-то, в общем, тараканы и более большие муравьи.
4: Да-да-да. Ну,
0: вот. То есть люди, я к людям говорю, люди, когда вы что-то изобретаете, думаете о побочных явлениях, вот, которые может вызвать ваше изобретение, об утилизации его. Вот изобрели вы этих муравьев, но они вышли из-под контроля, они расплодились, жрут что ни попади, попросту. Даже у нас, у монтажников, вот оно воду откачивает постоянно снизу, да, высажали все подошвы. А тот, знаешь, с бодуна оделся, вышел, по лужам прошел, вроде бы немножко оттаял, а с утра снова мороз. А он закурил, ну, пьяный с бодунища, и так и примерз. Понимаешь, стоит, и не может глазам своим поверить, что ноги не может оторвать. Ко всем там, дескать, мужик. А те думают, пьяный, что-то так простоял человек до вечера, пока жена не вышла, куда делся, к соседке смотрит, да, он ее стоит. Отодрали его, в общем-то, кое-как. Отломали даже, я бы сказал, не отодрали, а отломали. И вот вместе с этим озером около его ног принесли домой, поставили в тазик. Оттаял, ложил вроде.
1: Вот про генерала Карбышева и все такое прочее тоже есть одна интересная история. Я сам лично наблюдал ее в сериале 9.1.1. Вот это ужас. Просто один американский мальчик решил попробовать... Я случайно видел, да, вот каюсь, но видел. Один мальчик решил лизнуть морозилку от холодильника. Попробовать, чем же пахнет снежок-то. Это где-то на юге, в Соединенных Штатах было, где снега в глаза не видели. И он прилип языком. Да-да. И все, что он смог придумать, он дотянулся рукой до электрического чайника, нажал кнопочку на нем, вскипятил его и решил кипяточком себе язык, значит, отогреть. В результате ошпарил себе все лицо, с него вот шкура прям с языка слазит лохмотьями.
0: Что со змея?
1: Нет, он просто ошпарился, откричал. Нет, он нажал 911 на телефоне, поднял себе трубочку, у него уже к тому моменту примерзли губы, и он промычал. И специальные вот криминалисты, которые занимаются расшифровкой телефонных разговоров, вычислили, где он находится.
0: И что это
1: и приехали,
0: он кричал,
1: и спасли. Он кричал,
0: help me, что означает по-английски.
1: Да, его спасли.
3: Нет, есть история более в рамках светлого гуманизма, на самом-то деле. Это случилось с другом писателя Макса Белозора. Вернее, не с ним, не с другом, я имею в виду, а с папой этого друга. Папа долго не приходил домой, зная его любовь, ну, или страсть к выпивке. Значит, мама все время озирала окрестности возле подъезда. Вдруг смотрит, папа лежит. Она приходит домой, значит, поднимается наверх, говорит, сыну, надо помочь папу, значит, затащить опять домой. Значит, они хватают папу, они его тащат по ступенькам, они его укладывают, потом, значит, в конце концов, они видят, что это какой-то другой мужчина. Говорит, это, по-моему, не папа. Ну, а вот, естественно, вопрос, спустить ли его вниз, вот, дилемма, да, спустить его вниз или оставить здесь. Ну, естественно, светлый гуманизм побеждает, хэппи-энд, они оставляют его. Дальнейшее псевдопапа неизвестно.
1: А папа и не нужен больше.
7: А вот моя история такая. Я просто вспомнила, как я работала 8 лет назад в городе Новосибирске в больнице, в хирургическом отделении, медицинской сестрой. И ночью к нам привозят мужика, у которого чугунок на голове. Вот, вразумительно ответить, для чего у него чугунок, он не смог. То есть он что-то мычал, пытался объяснить, но не мог. Он был трезв. Вот, привезла его жена. То есть никак он не мог этот чугунок снять с головы. Вот, ну, естественно, перед тем, как делать какие-то процедуры, нужно было внести специальный документ медицинский, диагноз. Вот, сбежалась по больнице. Все, естественно, ну, ночь была, не так уж много народу, но практически все валялись в истерике. Вот, ну и написали ему диагноз «голова в инородном теле». Вот такая история.
0: А я вот могу еще рассказать. Витя, а у тебя-то какие-нибудь есть истории? Как-то все уже вроде рассказали уже.
6: Да, ну, есть, конечно, история. Поскольку я сделал сейчас глоток легкого спиртного напитка, я расскажу историю, где в Горбачевские времена приехал в город Ярославль, там с оркестром играли мы. Вот. И тогда были большие проблемы. И вот с этим делом большие проблемы. И мы, естественно, тут же только сошли с паровоза, тут же бросились искать что-нибудь выпить, поддержать, так сказать, силы. Вот. Обыскали весь город, ничего нет вообще, нет ничего. Ну, естественно, находим характерных людей, вот, и задаем им соответствующие вопросы. Как отыскать что-нибудь выпить? Я говорю, какие проблемы, вам что нужно? Я говорю, ну, там винца бы там какого-нибудь сухого для начала. Я говорю, а что это такое, сухое, в таблетках, что ли? Вот. И все, собственно, вся история.
1: А что это такое?
0: Да, вино.
3: Способ, конечно.
1: Вино.
0: А я вот могу рассказать историю про свою одноклассницу Редину Конягину. Это было как раз, когда грянули, в общем-то, выпускные экзамены, вот уже самые из школы. И Регина, она вообще такая из Сибири девка была, такая пацанка вся с сиськами такими. Ну, в общем, уже в то время девочка развивалась не по годам. Хотя я училась в 10 классе, естественно, уже. Вот. И она решила попросту влезть в учительскую и выкрасть вот экзаменационные билеты, чтобы каким-то образом, в общем-то, подготовиться к экзаменам правильно. И уже, в общем-то, похитила их, запихнула вот за лифон, стала вылезать из окна учительской. Учительская была на 3-м этаже. Тут, в общем-то, она то ли поскользнулась, в общем, не рассчитала. И упала, знаешь, с этой высоты, но зацепилась за шнур телевизионный, который был вывесен, ну, наружу он висел, болтался.
6: Юбкой?
0: Ногой. Да, щиколоткой, да. И висит, короче, на уровне где-то, ну, полутора этажа. Вот так, то есть вот полтора этажа вниз еще. Вот, а орать не может. Почему? Если она начнет орать, милиция!
6: Засекут,
0: потому что кража, понимаешь? Вот, лезла она туда где-то часов в 11 вечера. Провисела до 7 утра. Пока одна девочка, в общем-то, дошкольница практически не вышла там гулять с какой-то собачкой, или там из третьего класса. Она звонит, значит, нам. Говорит, ваша там одноклассница, в общем-то, болтается. И вот мы ее коллективно срезали. Значит, двое ловили, двое, значит, залезали туда и срезали. Но самое интересное, что сейчас Регина... В общем-то, заболела странной болезнью. Это нога. Один день длиннее становится, другой день короче. То есть какая-то произошла странная мутация. И ступня тоже меняется очень сильно. То есть из-за этого у нее, например, она зацепилась левой ногой. То есть правая обувь у нее вся нормальная и статичная. А для левой, например, ну, стоит вот пара туфель, да?
6: А она зацепилась за обыкновенный провод или
0: вот
6: какой-нибудь...
0: Телевизионный, вот обычный.
3: Интересно, телевизор это нормально показывали в это время? Значит, соусом прям... Тайм, как бы, да?
0: А это знаешь, как было? Дело в том, что у нас учителя очень боялись пожаров. И на ночь вынимали антенки из телевизоров и прятали их от удара молнии в кирзовые сапоги или в резиновые, ну, специально, да, да, в общем-то, купленные.
3: Диэлектрик.
0: Да-да-да, она запуталась, упала. Ну вот, вот стоит, значит, один ботинок правый, нормально, туфелька, а левая, например, туфелька разных совершенно размеров, одного цвета, разной формы. То есть иногда она приходила в норму, где-то раз там в неделю, нормально, совершенно ступня, нормальная нога. Вот такая вот загадочная. Даже про нее написано несколько диссертаций уже.
6: А учителя узнали об этом факте?
0: Нет, конечно.
1: Слава богу.
3: А вот удивительная история, которая произошла в Ростове, ну, в парке имени Максима Горького. Есть такой аттракцион, есть такой аттракцион, который называется «Ветерок». Раньше он, во всяком случае, назывался «Ветерок». Это такие сиденья на цепях, которые вертятся в разные стороны. Когда он раскручивается, то по центробежной силе все начинают крутиться практически, ну, параллельно земле. Вот. Для того, чтобы включить этот ветерок, необходимо включить рубильник в такой специальной будочке, которая покрашена в зеленый цвет, и на ней написано «Ветерок» через трафарет. И вот подвыпившие мужики, компания из человек 5-6-7, ночью пришла в этот парк Горького, взломала, значит, висячий замок на этой будочке, включили рубильник, и сначала начинает двигаться очень медленно этот ветерок. Они все успели сесть, и этот ветерок стал раскручиваться, но они не подумали о том, что вырубить-то, собственно говоря, рубильника некому. Они грудились до самого утра, пока в 10 утра, а уже к тому времени, когда пришел вахтер или вахтерша, чтобы выключить, там уже собралась громадная толпа, там уже толпа часа два стояла и смотрела, нам видела, как они вертятся там в полубессознательном состоянии.
0: А они орали что-нибудь или молча?
3: Нет, я подозреваю так, что под утро они уже не имели такой возможности, понимаешь, сдавать звуки.
8: Это потому, что они орали еще очень и очень так сильно.
0: А ты, кстати, хотел кому-то передать.
9: Да, я хотел передать привет своему дяде Александру Петровичу Чемину. Он сегодня как бы является гостем нашей, как бы, столицы, нашей родины. Пожелать ему всего самого-самого наилучшего, самого доброго. И, может быть, даже для дяди Саши Чемина и его сына Сан Саныча Чемина передать музыкальный привет. Привет. То есть это как бы, ну, хотя время позднее, будет, может быть, выглядеть как колыбельная.
1: То есть... На барабанах.
9: Естественно.
6: На табло.
9: Естественно. Дядя Саша, вы знаете, что я как бы барабанщик немножечко. Немножечко поэт. Вот. Позвольте вам сыграть «На ночь глядя». Да, кстати, для вас, как бы, для моей любимой тети Клавдии Петровны, естественно, тоже колыбельная, как бы, песенка такая. Или как бы, ну да, мелодия.
6: На табло.

0: вот такая как бы вечерняя или как бы ночная мелодия. Специально для вас от запрещенных барабанщиков.
1: Ну и у нас остается тут еще немножечко времени до того, как придет дяденька, и я должен пойти ему помочь разогреть автомобиль. Кстати, я вот могу посоветовать многим автомобилистам, сейчас зима, и как они спрашивают у меня: Саня, как ты умудряешься вот... Так что твой, в общем-то, старый, собственно, «Жигуленок» заводится с полтыка. Я объясняю, и многие воспринимают это как шутку. Это на самом деле так. У меня есть 4 так называемые гаражные кошки. На момент, когда я ставлю свой, значит, автомобиль в гараж, я обливаю всю, так сказать, силовую его часть валерьянкой. И эти, в общем, 4 дуры всю ночь его, в общем-то, мощно лижут, обогревая. Тем самым, когда я выхожу с утра, автомобиль целиком согрет и готов. В общем-то, и животным хорошо, согласитесь, автомобиль.
2: И чистый еще к тому же.
1: А, двигатель. Да, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, какую-то историю от наших уважаемых радиослушателей. Если у вас есть какая-то история, произошедшая с вами или с вашими, в общем-то, близкими, вы... имеете уникальную возможность рассказать ее для всех москвичей. И не только, потому что нас слушают еще... Тут где-то список висел. Вообще, все давно хочу себе татуировку сделать со списком городов, где, в общем-то, слушают данную радиостанцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый. Представьтесь и давайте уже.
3: Ну, если у вас в эфире находятся лидеры чеченских сепаратистов, то тогда я буду генерал ФСБ или федеральных сил, скажем так. А если у вас еще марсиане находятся, тогда я землянин, скажем так.
1: Ну, ваша история.
3: Вот. А в принципе, перед историей привет Вите, привет Ване, я так понял, Антону. И за Витя еще не сплю целую ночь. Он мне сказал, что он будет в прямом эфире сегодня.
1: Ире тоже привет.
3: Ире тоже, да. Я просто не знаком сразу.
1: Ну, это художник, да. Известный художник Ира Шафир. Вы что?
4: Ну, и вам привет, таинственный незнакомец.
1: Она же именно писала картину «Ленин и конь 7x7 маслом». Ну что, вы не знаете?
3: Ну, для Вани я никак не таинственный незнакомец. Мы с ним расстались буквально 2 дня назад или 3, я уже не помню.
4: Навсегда? Навсегда?
3: Ну, Ваня, это решать скорее тебе. Вот. Меня зовут Дубровин Алексей.
4: А, здорово, Леш.
3: Вот. Слушаю ваш бред полнейший.
4: Давай историю, да. Тебе прочитается.
0: Смотри, конечно,
3: история... А вы страшную хотите?
4: Любую. Можешь про этого какого? Михаила Порфирьевича или как?
0: Или про индейца что-нибудь.
3: Нет, про Михаила Порфирьевича не буду. Расскажу историю, что когда в детстве мне было лет 10, и я шел домой к себе, вставил ключ в замочную скважину и вдруг услышал снизу такой шепот: «Мальчик». Я обернулся, смотрю, стоит симпатичный молодой человек, так лет 25.
2: Уже страшно.
3: И он мне говорит: «Ты хочешь заниматься спортом?» Я говорю: «Конечно, хочу». Он говорит: «А каким?» Я говорю: «Футболом или хоккеем». Он говорит: «Отлично». Я, говорит, тренер одной команды. Ты даже не тренер, он сказал, я как бы помощник тренера. Ты нам подходишь, я сразу вижу, что это так. Ну, мог бы ты пойти со мной на лестничную площадку наверх? Я говорю: «Конечно, могу». Мы туда пошли. Он меня благополучно начал раздевать. Он сказал, что он должен меня прослушать. В общем, человек очень сильно рисковал, я думаю.
0: Ну-ну-ну-ну-ну.
3: Вот. Была зима, он холодными пальцами прикоснулся, значит, ко мне. Помню такое ровное такое дыхание, которое становится все медленнее и медленнее. Он меня послушал, сказал: «Спасибо, завтра я приду в твою школу», записал номер школы и ушел.
5: Потом вам понравилось?
3: Вы знаете, мне не понравилось. Вот тут я почувствовал, что тут было не то. Вот. А потом оказалось, что в нашем районе разыскивают маньяка, хотя в те времена такое слово, честно говоря, было непопулярно в Петербурге, во всяком случае.
1: Вот. А почему же он пощадил вас, вот интересно?
3: Это неизвестно. Дело в том, что я рассказал только своему брату старшему эту историю. Мне было как-то неприятно, что меня кинули, не пришел никакой тренер в школу. Вот. И в итоге мой брат, естественно, рассказал маме. Он был постарше, был все-таки не такой дурак, как я. Вот. И нас вызвали в милицию, где я писал, мне нужно было дать какие-то показания. Давала показания моя мама, она давала показания как с моих слов, давал показания я. Мне показывали фотографию, я опознал там этого человека. Вот, и до сих пор думаю, что же, как, грубо говоря, меня спасло, потому что на самом деле...
5: Вы могли бы ничего не говорить, он же вас не трогал. Ну и что там, пощупал холодными пальцами, а вы ему всю жизнь испортили.
3: Знаете, его не поймали, так что я ему никак жизнь не испортил. Мне показали фотографии из различных людей. Да, обошлось.
1: Ужасная, ужасная
3: история. Да, история совершенно жуткая. Я недавно ее вспомнил и пришел вообще в ужас. Подумал, надо же, я в детстве мог бы быть подвержен какому-либо...
1: Насилию попросту. Спасибо вам за этот рассказ. Кстати, по поводу вот вообще таких вещей, вы, наверное... Ну, москвичи все, и вы тоже помните дело, так называемое, дело Галины Бобрушевской и дело Валентина Зыбухи, которые в парке культуры и отдыха имени Сокольников, в общем-то, изнасиловали моряка до смерти попросту. Этого моряка нашли потом. То есть только по бескозырке. Самого его как такового уже не было. Настолько он был иссушен. Вот. Две совершенно нормальные женщины, бухгалтерши в буклях и, в общем-то, ярко накрашенные, полные. Вот. Так что берегитесь, пожалуйста, уважаемые тренеров и двух женщин, которые гуляют парами. Ну, сейчас мы прервемся, да, ненадолго. А затем продолжим нашу беседу с запрещенными барабанщиками и, конечно же, художницей Ириной Шафир. Продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Напоминаю вам, что сегодняшний вечер — это такой вечер, знаете ли, воспоминаний таких предрождественских и рождественских даже историй майских, летних. Мы рассказываем все, что происходило с нами, с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Вы тоже можете присоединиться к нам и тоже рассказать какую-нибудь историю из вашей жизни. Кстати, вот Ирина, тут пришло сообщение. Лидия Сергеевна говорит, что знает тебя очень хорошо, и говорит, что знает историю, просит перезвонить ей. Но Лидия Сергеевна, к сожалению, мы не в силах. Дело в том, что телефоны в студии устроены таким образом, что с них звонить нельзя. Можно звонить только на них.
5: Вы попытайтесь, Лидия Сергеевна, пожалуйста. Да. В общем-то, у вас очень хорошая история. Я думаю, что вы замечательную украинскую историю расскажете.
1: Ну, я предлагаю, прям-таки, не теряя времени даром, может быть, сейчас поднять, опять же, телефонную трубку и послушать, может быть, какую-то очередную историю наших радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
6: Хочу поприветствовать запрещенных барабанщиков.
4: Спасибо вам того же.
6: Да, и сообщить вам, вы в курсе, что ваша песня «Убили негра» стала своего рода гимном скинхедов?
1: Это ваша история?
6: Ну, нет, я вообще просто говорю, и способствовала воскрешению судов Линча в России. Вы знаете об этом?
0: Это страшная история, на самом деле.
1: Страшная.
6: Это факт, это правда. И даже я знаю, что ряд предприятий и учебных заведений воскресили введение интересных наказаний, ввели снова, как до революции, понимаете?
1: Но вы все-таки, может быть, ближе к истории, потому что, по-моему, вы слишком злоупотребляете применением внутрь вашего головного мозга средств массовой информации, причем не самых лучших средств.
6: Ну, вот. Это факт. То, что я говорю, это факт, понимаете?
1: Но вы давайте все-таки
6: историю.
4: Интересное наказание. Воскресила и...
1: Я так понял, про историю тут не получится. Тут просто констатация фактов.
4: Да.
1: Это из данного позвонившего получится хороший обозреватель прессы в дальнейшем.
4: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Алло?
1: Да.
7: Доброй ночи. Хозяин эфира Саша Лаевский.
1: Здравствуйте.
7: Доброй ночи, ребята. Гости.
1: Вот я думаю...
7: Запрещенные барабанщики, да?
1: Да. От вас, я думаю, услышим очень интересный раз.
7: Конечно. Слушаем. Могу представиться.
1: Да.
7: Геннадий Кузьмич.
1: Здравствуйте.
7: Поклонник «Эхо Москвы».
1: Рассказывайте, Геннадий Кузьмич. Рассказывайте.
7: Да. Ребят, на мной истории нет, конечно, но анекдот не желаете? Он без маты, но с изюминкой.
1: Ну, давайте попробуем. Хотя не хотелось бы переводить нашу умную, интеллигентную беседу на рассказ вульгарные анекдоты.
7: Нет,
1: анекдоты могут быть хорошие, но они же сочинены не нами и происходили не с нами, как правило.
7: Ну,
1: давайте для вас мы сделаем, поскольку вот раз у Кузьмич, мы для вас сделаем исключение. Да. Давайте.
7: Спасибо огромное.
1: До забыл. Будьте.
7: Значит, представь себе автобан. Идет мэр по трассе. Его обгоняет по лимету. Запорожец. Он обалдел. Нифига себе, какой-то запор мне обгоняет. Думаю, раз, 70, 90, 100, 110. Поравнялся с ним. Опускает ветровое стекло. А там дедок за рулем. Он тоже опускает. Смотрит на него. Кладет руку на коробку передач. Смотрит на него и говорит, а теперь вторая.
1: Ага. Это такой автомобильный анекдот.
7: Да-да-да.
1: Спасибо. Спасибо, Геннадий Кузьмич.
7: Счастья и удачи, ребят.
1: Удачи.
4: Спасибо.
1: Ну, может быть, тогда, если вы не против, я расскажу трагическую историю семьи Птаха. Мало кто, наверное, помнит об этом, но это было реально в 50-х годах, аккурат после смерти вождя всех народов. Жила в Москве обычная скромная семья по фамилии Птах. Их там много было. И было у них три сына. Значит, три сына. Геннадий Птах, Егор Птах и Сергей Птах. Вот. По иронии судьбы, Геннадий Птах стал курьером работать, ездил на мотоцикле по Москве, развозил пакеты. Соответственно, Егор Птах увлекался очень сильно рыбалкой. Вот. А Сергей Птах подался работать в органы внутренних дел, стал работать обычным инспектором автодорожным. Ну, автомобильным инспектором. Да, да. Ну, тогда это было ГАИ, или как-то даже по-другому называлось, видимо, ГАИ-ДД. Департамент дорожной полиции, может быть, не исключаю. И вот какая трагическая история произошла, по иронии судьбы, со всеми тремя братьями. Мотоциклист Геннадий Птах во время одной зверской зимы 56-го года, будучи едучи, значит, по Садовому кольцу, замерз насмерть на своем мотоцикле. Три дня ездил по этому кольцу, пока у него не кончился бензин. Ну, машин в то время было мало, представляете? Где-то, значит, остальные братья не знали, что он там, что с ним это произошло. Типа человек где-то там разъезжает и так далее. Соответственно, рыбак Егор Птаха уехал на эти же три дня на рыбалку. Где сидел? Лунки тоже замерз насмерть. Ну вот, и остальные просидел неделю. Остальные рыбаки, значит, думали, что он там реально сидит, думают, вот какой устойчивый мужик, меняли друг друга. А он уже топориком стукнешь, рассыпется, что твой лед для коктейлей. Вот. Но самая трагическая история произошла с милиционером Сергеем Птахой. Тот замерз на своем посту в одном из московских переулков с поднятой палочкой. И автолюбители, проезжая, вроде бы останавливались на это требование, но увидев, что милиционер очень странный, не реагирует, спокойно, мирно проезжали дальше. Он простоял две недели, тем самым побив рекорд братьев Птахов. Вот такая трагическая кончина и в то же время необычная произошла у детей семьи Птаха.
0: Саш, самая удивительная история, которую я когда-либо слышал, причем она довольно-таки реальная. Может быть, она, конечно, обросла некоторыми мифами, но вот тоже про замерзание. Был такой Порфирий Иванов, удивительный человек, который «Детка, не плюйся», да? Наверняка многие из вас слышали. Я слышал удивительный факт об этом человеке. Так как он с детства закалялся, когда фашисты вошли в Ростовскую область, они посадили этого человека. И такой, значит, второй вариант генерала Карбышева решили сделать, испытать его на прочность. Ах, ты закаляешься, там бегаешь по утрам в трусах. Они его обливали холодной водой, возили в люльки этого мотоцикла по станице.
8: Абсолютно голым.
0: Да, в трусах.
4: В одних трусах, да.
0: Да. Значит, а ему как бы было только хорошо. И в конце концов даже эти изверги вдруг поняли, что ну, надо, значит, он улыбался, он обтирался этой ледяной водой, этот кусочки льда замерзающий на нем растирал по своему телу. Они его в конце концов отпустили, и он прожил достаточно долго. Он умер в 93-м, по-моему, да? Или в 94-м?
4: Нет. Ну, не так
0: это
4: давно,
0: было не да. так давно, да, это было ну, вот, величайший, абсолютно величайший человек. Меня просто потрясла эта история про замерзание. Вот. Второго генерала Карбышева здесь не получилось.
1: Да. А вы знаете, вот этим летом мы со всеми сотрудниками нашей радиостанции делали культурную поездку за город, собственно, где, в общем-то, ходили за грибами коллективно. Затем эти грибы сушили. Ой, вы знаете, у нас тут повсюду висели гирлянды сушеных грибов. Мы их раздавали кому ни попадя. Потом на улицам, поклонникам радиостанции. Ну, суть не в этом. Идем. значит, по лесу, и уже вечереем. Вдруг видим на нас прям из кустов, вот, а нас много, вся радиостанция, вот, с женами, с детьми, с животными домашними, выбегает, в общем-то, нечто. Внешне как человек, только раза в два больше. И орет так, но орет вот как-то не очень, как больно ему, а даже как будто бы, дескать, у него кайф какой-то. Да?
8: Радостно так.
1: Да, такой весь черный и какой-то одновременно блестит. Вот, а прям.
8: Мохнатый или...
1: Знаешь, такой мохнато-гладкий, то есть явно какой-то...
8: Гладкошерстный, то бишь.
1: Да, гладкошерстный и даже немножко лоснящийся. Вот как. Мы, значит, типа думаем, что такое, расступились, а женщина наша, вот, они же, ну как все женщины, с веточками, давай, значит, по нему лупить, уйди, окаянные детей, испугаешь. Тут что мы видим? Все вот это черное, значит, с него снимается. Оказалось, что это обычные комары. То есть человек был в комарах весь. Мы, значит, думаем, спасли парня. Он весь сплошной, ну, кровоподтек, весь в дырках. Даже, я бы сказал, одна сплошная дырка от него осталась. А он на нас с наездом. Что вы, говорит, специально всю ночь оказался садомазохист. Вернее, мазохист. Испытывал половое удовлетворение от укусов комаров. Дни и ночи проводил в лесах, натираясь специально бастурмой.
9: Что он еще делал при этом?
1: Ну, когда он выбежал на нас, у него уже, видимо, был отходняк от оргазма даже.
8: А, ну, он был мазохистом. Если бы он был садомазохистом, он бы сам хватал этих комаров, кусал бы.
1: И радовался.
8: Им было бы тоже очень больно. Они бы в одну сплошную дыру превратились бы, скорее всего.
10: А может, человек просто лечился, он кровопусканием занимался?
1: Нет. Он потом признался нам, когда уже в милицию его отвели и так далее. Уже признался.
9: Слушай, Саш, да. А что там за музыка звучит? Я вот слушаю, классная музыка. Вот ты говоришь.
1: Сейчас я тебе скажу.
9: А что это?
1: Это Альберт Шуберт.
9: Какой?
1: Симфония Альберт Шуберт. Симфония номер 5 and номер 8. Ну, я прочитал, что Альберт я от себя выдумал. Ну, Шуберт, композитор Шуберт. А ты имеешь в виду музыкантов, что в коридоре играют?
9: Не, вот эту музыку.
1: Ну, вот
9: может,
1: они играют.
9: Может, послушаем немножко?
1: Музыку? Давай.
8: Отличное предложение.
9: Только не говорить ничего.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы готовы выслушать вашу историю.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я хотел историю такую рассказать. Я не знаю, как она закончилась. Вообще концовка получилась более-менее нормальной, но я сначала расскажу. Я вот общаюсь с такой девушкой с одной, довольно симпатичной. Но у нее мама, кстати, тоже такая же, как и девушка, очень симпатичная. Но мама очень была против меня. И вот как-то мы с друзьями у нее на площадке, кстати, мы как раз перед этим с ней разругались, с мамой ее, имеется в виду, стояли на площадке, что-то спокойно разговаривали, пили, по-моему, кока-колу, мы спиртное решили не пить в тот день. И один друг, вы, наверное, слышали, он к вам сейчас звонит, ежик из Марина, ну, нечаянно пукнул. Вы знаете, ну, казалось, ну, какая разница, ну, чуть пухнул. Вдруг резко открывается дверь, выходит мама, говорит, кто звонил? Да, вот так вот. Но увидев меня, она сильно разозлилась, взяла какую-то швабру и давай за мной бегать. Ну, к счастью, я убежал. Но, допустим, последние дни, конечно, я с ней все-таки помирился, теперь все нормально. Но факт, что мы теперь ежик, я ему даже запрещаю вообще пукать, потому что, что я говорю, сейчас кто-нибудь выйдет, скажет, кто звонил. Вот
1: спасибо, так. Спасибо, Димон. Это очень трагичная история. Кстати, аналогичная произошла у меня в свое время в юности, когда я еще жил с родителями, была такая группа «Атаван», и выходило две версии записи. Одна нормальная, а другая кит-демоны поставляли звуки, там, перелезали. Лезаемые гортани, какие-то мяуканье кошек.
3: Это называлось «Синдикат смерти», я помню.
1: Да,
3: это называлось «Сборник «Синдикат смерти» 1-2.
1: Была такая.
3: Супер.
1: А у меня под дверью, в общем, пригадилась гадить кошка какая-то. Вот мощно нагадит на коврик и уйдет. Нагадит и уйдет. И вот я слушаю эту музыку, и там начинается мяуканье кошки. Слышу дикий топот. А это, короче, папаша мой, весь в татуировках, здоровый мужик с молотком выбегает, короче, вот, ну, эту кошку уже, типа, метелить. Там в это время молодая новая соседка выносила ведро. Ну и с ней, в общем, приключился конфуз. Ну, вот практически то же, что рассказал Димон, только все было гораздо серьезнее.
4: У тебя была песня об этом в свое время. А, вернее, это был элемент моей песни.
1: Да, но это реальная история из жизни.
5: Я хотел бы рассказать такую историю, то есть, может быть, и продолжить, может быть, закончить тему замерзания. Давным-давно в советские, то есть, времена была такая передача «Вокруг смеха». Сан Саныч Иванов, по-моему, ее вел. Вот. И там, значит, традиционно, ну, там всякие выступали люди, очень их известные. Вот. И вывешивали такую большую-большую картину на весь зал. То есть, что бы это значило. Ну, там записки зала, естественно. И вот в эту передачу была, то есть, повешена такая картина, значит, прорубь. Из него торчит, так сказать, мужской, как бы, половой член. Вот. И, значит, что бы это значило? Ну, записки зала присылаются, то есть там версии различные. Самое, что интересно, что первое место заняла записка, то есть такова. Было такое содержание ее. Нырнул и хрен вынырнул. Вот такая история. То есть первое место Сан Саныч отдал.
1: Какая грустная история. Но я предлагаю сейчас совершенно ненадолго прерваться. Мне просто очень нужно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Запрещенные барабанщики» и известный очень художник, как я сказал, Ирина Шафир. Мы рассказываем всяческие истории, которые происходили с нами, с вами. Ну, об этом я, в общем-то, уже говорил. И вот очередную историю мы сейчас выслушаем.
1: Но пока мы сидели, мы долго припирались, кто первый из нас расскажет историю, Ира или я. На самом деле... Как мы сейчас решим, Ир?
2: Ну, выиграл ты.
3: Ну, я просто сейчас параллельно всему я рисую.
0: Пишешь?
3: Да, даже, да, пишу. Ну, то есть, ну, нет, не пишу, пишут картины. Я сейчас делаю комиксы вот о том, как барабанщики пришли на эхо Москвы. То есть, то, что было до этого, и то, что будет еще после этого, я еще нарисую. Вот, и... Так как я занимаюсь вырисовыванием левого уха Виктора, Виктора Павлова.
4: Наушника, что ли?
3: Нет, ухо. Ухо. Оно из-под наушника выглядывало. Вот, не мешайте мне работать, вот рассказывайте свою историю.
1: Короче, ладно, а к ушам эта история не имеет никакого отношения, она, скорее всего, имеет отношение к кирпичам. Был у меня такой знакомый. Звали его Рафик, вот примерно как автомобиль. Вот, Рафаэль, это было его настоящее имя. Приехал он в Гузели. Наверняка сейчас Славка Немиров слушает.
4: Газели.
1: Эхо Москвы, да. Но Газель не имеет никакого отношения к Гузели, потому что жена Славика Немирова. И на самом деле к ней приехал его брат как-то. И я наблюдал, как он разъезжает со своим громадным чемоданом по всевозможным подмосковным кирпичным заводам, где собирает образцы кирпичей. Для чего они ему нужны были? Для того, чтобы открыть у себя в Краснодарском крае, где он жил, маленький кирпичный заводик, для того, чтобы обеспечить хорошими, крепкими и теплоемкими кирпичными домами все население. Набрав полный чемодан образцов, как-то раз он приехал на площадь трех вокзалов, на Казанский вокзал, по-моему. Девочка, идущая впереди него. Дядя, помоги мне, пожалуйста, достать шарик. Он у него улетел. Действительно, шарик взлетает. Он ставит чемодан, хватает шарик, подпрыгивает. Он оказывается, конечно, героем. Вот, поворачивается. Классика, чемодана нет. Абсолютно хрестоматийный случай. Интересно, вот что воры сделали с этим добром, которым они поживились. Как думаешь, Саш?
4: Ну, построили будку для собаки, например. Хватило бы кирпичей в чемодане.
0: А может быть, продали юным каратеистам для того, чтобы тебе кололи рукой их.
1: Отличная версия, Иван, твоя.
5: Я думаю, что они открыли производство хиповых джинсов. Их модно было натирать кирпичами все время.
1: Кирпичи ломать нужно для этого в крошку превращать. Ну, потому да, что кирпичная крошка это делает обычно, да?
5: Да.
1: Ира, а твоя версия?
3: Ну, я думаю, что отдали детям, у которых ничего нет. Чтобы они рисовали на асфальте солнце.
0: Да, вот это мне больше всего нравится. Нет.
1: Мой друг Сева Лисовский абсолютно полярную версию высказал. Он сказал, что, скорее всего, они сбрасывали их на голову прохожим от злости.
0: А вы знаете, к нам тут приезжала однажды, ну как это называется, практикантка. Девочка из Болгарии, из болгарской радиостанции. Вот. И, ну, такая она, честно скажу, сейчас уже можно говорить, была противная, вся зазнавшаяся, дескать, я там из Софии, а вы тут такая, прям, ну неприятная. Вот. И мы так подумали, ну, все сотрудники собрались в комнате, в курительной, сели, так думаю, как же ее отсюда бы выпроводить. Ну, подставлять как-то совсем грубо нельзя, то есть нужно сделать все интеллигентно. Тогда мы стали разыгрывать такую постановку, что у нее... идет дурной запах изо рта. То есть все как-то, когда она начинала говорить, немножечко отстранялись, там, отворачивались, то есть показывали всячески. И это в течение недели. Она начала, значит, почувствовала что-то такое вот непорядок какой-то. Потом один, знаешь, наш посыльный, который тоже был с нами, когда она, как говорится, клиент созрел, он возьми, да и подсунь ей якобы статью из интернета, которую сами мы туда ввели, о том, что для того, чтобы устранить запах, нужно, в общем-то, употреблять хвою. Глядим, пропало. Смотрим, она вот здесь на Арбате елки ест. Хавает, что твой пелескан треску. Объела две елки. Приехали муниципалы, забрали ее и выслали, в общем-то, в Софию за нарушение общественного порядка. Вот. Такая история.
4: Теперь от Миши история. Жестокого поступили с барышней, да.
2: Любимую. Славик, я Димке передаю слово.
1: Майкл, ты передаешь мне слово?
5: Ой, может быть, там что-нибудь из радиослушателей уже выросло.
1: Интересно было просто послушать, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот из Волгограда звоню.
0: Привет.
6: Нас вот с декабря прошлого года подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас. Вот слушаю все время. Да, вот я тоже историю хочу рассказать. Иду я тут как-то, смотрю, ящик синий такой, на нем написано «почта». Ну, я обрадовался, думаю, письмо мне пришло. Вот решил посмотреть. Но ящик какой-то неудобный оказался. То есть там щелка наверху, не знаю уж, как это самое, но вот рука туда что-то не пролезает. Вот, хотел я, значит, снизу эту хрень открыть. А вот те самые стражи порядка подходят, значит, говорят, пройдемте. Ну, я им объясняю, ну, я, если мне-то, я посмотрю, а чужое смотреть не буду. Ну, мне чужого не надо. Вот, и, представляете, не поверили, вот еле ушел. Ну, куда это годится? Что за безобразие? Когда,
0: да, наконец, порядки, нам... порядки у вас, конечно, в городе жестокие. Это поучительная история, спасибо, спасибо вам. А я могу рассказать вот историю про квасную бочку.
5: И в которой была женщина мертвая? Эту историю?
0: А, вот расскажи, нет, я
5: подумал. Ну, нет, это очень страшная история, криминальная, которая реально была в 70-е годы в одном из городов России, когда несколько тысяч человек летом пили квас, а потом до той поры, пока и волосы некие не стали вот из крана этой бочки, которая стояла на улице, передвижной бочки на колесах, вот женские волосы, значит, посыпались в большом количестве. А оказалось, что там, лежит труп женщины, которую злоумышленники сначала ограбили, а потом туда, значит, спрятали. А потом прошел слух, что этой женщины еще и сифилис был, и просили всех, кто в течение месяца, значит, пил квас в этом самом месте, срочно обратиться в венерологический диспансер. Паника была очень большая, потому что кто только квас не пил.
4: А бочку до дна осушили, да, практически?
5: Бочку, да, фактически раз, да. Полностью выпили.
0: Даже у нас, у продавцов кваса, я помню, после этого появилось такое понятие, как волосы пошли, то есть, значит, пора снова ее наполнять. А у нас была немножко другая ситуация. Мы как-то в юности шли с приятелями как раз по проспекту Вернадского, и вот недалеко от общежития МГУ, которое на проспекте Вернадского находится, слева стояла бочка, то есть, видимо, ну, квасная, видимо, там днем выставляли как-то. Один такой был здоровый у нас, да, он, в общем, подошел, отогнул вот эту вот саму конструкцию и дорвался до краника. Типа на халяву, значит, стал пить. Ну, мы тоже подошли, пили, пили. Потом у одного соскочили часы туда. Ну, с руки расстегнулись, соскочили. И чтобы дотянуться до этих часов, нужно было эту байду либо сильнее отогнуть, либо как-то оставить часы там. Это, значит, здоровый демон решил отогнуть сильнее, отогнул. В результате сорвал эту бочку со стоп-крана. И она, в общем-то, покатилась вниз и врезалась в... проезжавший как раз по проспекту Вернадского на большой очень скорости правительственный кортеж. Вот. После этого где-то через неделю официальные сводки заявили, что один из высокопоставленных...
5: Арон Янович Пельшин.
0: Да, в общем...
5: Да, это...
0: почил в базе. Вот. Ну, мы-то, естественно, скрылись.
5: Да, вам повезло. В те времена за такое по головке бы не
2: поговорили. У меня есть еще одна, как бы, история, ну, тоже очень страшная на самом деле. Я проработал спасателем санатория «Южное Взморье». Это было давно-давно, где-то примерно полтора года назад. Вот. Эта история такова, то есть работа заключалась в том, чтобы сидеть весь день на пляже и смотреть и наблюдать на различный народ, который жарил свое тело в лучах яркого адлерского или сочинского, как бы, солнца. А историю мне поведал один спасатель. Вот. Получилось так, что как бы был шторм, вот, и человек один исчез. Просто исчез, там отдыхающий, все на самом деле пропал. Куда пошел, видели его пьяным, видели там где-то видели. На самом деле исчез человек. Вот. Через три дня после, как шторм закончился, то есть этот человек, у него есть имя, я не буду его говорить, Вот, отправился на рыбалку, взял подводное ружье, ласты, все это самое, и, значит, поплыл, значит, стрелять там карасей, там всяких, то есть там...
5: И васей.
2: Да. На уху. Вот, подплывая к буйку, он видит, лежит человек, прямо на дне. Мужчина оказался так, в возрасте лет 60, все.
7: Он был жив еще?
2: Нет, через три дня под водой, я думаю, еще нет. Вот, и, значит, ну, он обвязал ноги, то есть вытащил тело, все, значит, бежали, все опознали, что это действительно отдыхающий, да. Вот, самое, что интересное в этой истории, то, что человек был без зубов. Вообще. Вообще без зубов.
5: А то есть, до этого был с зубами.
2: Ну, естественно, понимаешь, ну как, Иван, ну вот. И то есть выдвигались различные версии. Различные версии. Одна из них, то есть человек, плавая около буйков, в принципе, это запрещено. Не подплывать буйкам, вообще пересекать буйки запрещено. Это 50 метров все-таки, не шутка. Вот. Он, ныряя за рапаном, там, не знаю, за рыбками какими-то, что ли. Он просто потерял свою челюсть. А там метров 7-8. И доставая ее, ему стало плохо. То есть, не схватило сердце, человек в возрасте. То есть, и вот такая вот гибель. Вот такая версия.
5: Как-то у нас все такое страшноватое получается.
0: Нет, там почему можно... здесь? На самом деле очень самоотверженный поступок. То есть, как бы оставить свои зубы дорогие, может, ему вставляла их теща там или кто-то. Это же, ну, представь себе, он вернется назад без зубов.
2: Нет, правильно поступив, нужно было, то есть, сообщить спасателям об этом. То есть, и как бы ребята...
4: Нет, может, там брюлик был на каком-нибудь переднем зубе.
1: Да, это тоже как бы версия. Но у Сергея Довлатова была подобная история, только она завершилась сначала хэппи-эндом, а потом анти-хэппи-энд. Но все помнят, естественно, предсказывать ее не стоит. А вот, а история другая абсолютно, которая не касается зубов. Майкл, тебе наушники дать?
7: Да.
1: Вот, эта история, почему-то мне вдруг вспомнилась, я перебирал в голове все истории, их гигантское количество, их тысячи и сотни. Когда вот у Ивана Трофимова, сидящего, значит, передо мной, случилось знаменательное событие в его жизни. Родилась Мария Ивановна, его дочка. Мы все решили собраться. Иван нас пригласил, естественно, в тот день. Вот. Танюша была в роддоме. А мы собрались там. Иван где-то жил, значит, на Лосином острове, на улице Байрона.
5: Оборона.
1: На улице Оборона.
4: На улице Оборона.
1: Вот она завязка. И к нам приехал один человек.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем вашу историю, уважаемые. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, история будет, я чувствую, интересная, да?
2: Да. У меня тут маленькая зарисовка на тему негров и замерзания. Вот, ну, скорее не замерзания. Потому что мы тут как-то... Ну, несколько лет назад случилось проживать недалеко от общак Лумумбы. Вот, и обратил внимание на такую картину, что вот зимой нашей московской, когда-то градусов 20, вот, то эти негры там ходят все вообще, курочка нараспашку, в кроссовочках, без шапочек так. Вот, и мы все думали, что ж такое, что же их мороз наш не берет. Вот, а потом казалось, что они изнутри греются и бутылочкой рюкзаками сдают.
1: Какая замечательная познавательная история. Знаете, спасибо, спасибо вам. А, кстати, действительно, многих москвичей ведь удивляло это. Как же так? Они вроде должны были быть все укутаны в китайских этих пуховиках. Нет, действительно ходят в одних куртках. Выносливые, потому что выносливые. Ну, сейчас
3: у нас есть знакомый один, извини, перебью. У нас есть знакомый один африканец. Он сам из Нигерии. Вот, его зовут Мана. Я, к сожалению, не знаю, что с ним стало теперь. А еще 2 года назад он был единственным членом войска Донского казачьего. Официально признанным казаком. У него была форма, шашка и все такое прочее. Он крестился. Он настолько круто поехал вот, по казачьей тематике, что просил называть его казаком, называться русским именем Василий. Вот. А на самом деле он выполнял тайное задание каких-то там центров, кланов вот этих африканских. Он писал книгу об алкоголиках в Советском Союзе. Вот, о том, что все в Советском Союзе.
4: И сам эмпирическим путем как бы это все.
3: Да, и сам как бы на себе все это дело вот, пробовал, допробовался до того, что просто потерялся. То есть сначала потерял паспорт, потом стал бомжом таким африканским. Вот. То есть книгу он так и не дописал. Вот. И что-то с ним стало. Последний раз его увидели с белой женщиной лет на 25-30 старше его. Вот он дарил ей розы.
4: И у него шашка висела.
3: Нет, шашки тогда уже не висело. Тогда его уже, по-моему, казаки перестали
4: принимать
3: за своего. И вот он очень изучал феню южную, да, и хотел, чтобы его считали блатным, и говорил так: я блокнот.
1: А вот, кстати, рассказ насчет сабли, да, вот он очень интересный, ведь это же тоже легенда такая о том, что гусары все ходили с саблями, так же, как, например, вот в кино про Чапаева показывают, они едут саблями, там, машут над головой, никогда такого не было, сабли настоящий дико тяжелый предмет, и они как вот ехали в атаку, то рука у них просто висела свободно внизу вдоль тела, с сабелькой вот этой остриком в

0: вперед. И они на скаку людишек так рубали. То есть никогда не было вот этих вот вещей там с замахом. Это первое. А второе, вот все эти мушкетера и прочие вот гусары, которые в то время были, они же жили там максимум до 27 лет. Людишки были все низкорослые, маленькие, слабенькие. И вот то, что показывают сабли, ничего подобного у них не было. У них были некие подобия таких шашечек, но размером с зубочистку, которые висели на поясе. Никаких дуэлей на шашках не было, потому что после двух практически выпадов они просто умерли. Дело заканчивалось тупым киданием друг в друга носовыми изгаженными соплями на этими... с этими, ну, в которые...
1: Платочки.
0: Да, точно. О, да.
2: Саш, а я слышал иную версию, на самом деле. Дело в том, что ученые, историки-физиологи говорят о другом факте. Вот у них как раз-таки были именно не зубочистки, а шашки. И вот это верчение над головой шашками, оно вовсе не агрессивный характер носило, это кручение и верчение, а это был некий вентилятор. Даже еще не было электрических вентиляторов, которые сейчас включаются и остужают тебя.
0: Это такой мужской вариант веера.
2: Да, абсолютно верно. А южные казаки, они крутили шашки над головой для того, чтобы создавать для себя и, самое главное, для своего коня, для железного автомобиля существует в виде охлаждения двигателя.
0: Да.
1: Да вот. Причем кулер
2: они такой. Крутили над головой себя и над головой своего коня вот этой вот шашкой.
3: А в дождь просто...
2: А в дождь они разгоняли капли.
0: Как снег, дети в аэропорту.
2: Снежинки.
4: Нет, на самом деле все верно, Дим, но не для того, чтобы ветер гонять над собой, да и над лошадью. Для того, чтобы...
2: Быстрее двигаться.
4: Конечно.
2: Это такая версия.
4: Лошадь меньше уставала, она легче становится, это она быстрее.
2: Дело в том, что переборщить нельзя, оказывается, для того, чтобы очень быстро крутить шашкой, то ты можешь замерзнуть.
4: Нет, понятно, это свое искусство.
0: А сколько было случаев, когда шашка вот на лету, в общем-то, вылетала просто из руки и ранила кого-нибудь из товарищей. Ну, это считалось производственной травмой.
2: Нет, отсекали верхушки куполов церквей, да, и все такое, что еще страшнее было на самом деле.
0: Не, ну обычно таких уже, в общем-то, они принимали так. Вот, кстати, хотел рассказать так вкратце у нас немножко об аэропортовских детях. Дело в том, что в жару мы специально, чтобы экономить электричество, запускаем детей, в общем, в аэропорт, и они, гоняясь, играют друг с другом в салочки, таким образом создают вихревые потоки, освежающие пассажиров. Поэтому, пассажиры, не раздражайтесь, пожалуйста. Вот на наших чартерных и бартерных рейсах когда бегают дети. Это для вашего же блага. Вот, а если за билет, в общем-то, вы хотите вдвое платить, то мы подключим кондиционер.
3: А когда дети копеечки просят, вот ходят по самолетам?
0: А, вот, смешная история.
2: А копеечки уже не найдешь, там только по рублю там.
0: Я, короче, купил бутылку пива, ну, на Арбате.
3: Зачем? Зачем?
0: Выпить ее. Взял, иду с ней такой, и подходит ко мне такой мальчик или девочка, ну, такой, ну, маленький такой, с печальными глазками такой, и протягивает ладошку. Это было искренне, я вот, ну, вот совершенно вот не вру, так оно и было. Протягивает ладошку такую, а у него в ладошке, значит, лежит какая-то монетка и сливка. Ну, маленькая, он так, типа, дяденька, да, я потом уже понял, что он, типа, просит у меня. А я ему на полном серьезе говорю: мальчик, спасибо, деньги у меня есть, а сливками я пиво не закусываю. Я же понял, правда была вот такая. Я не один был, люди, кто с вами был, просто... А, ну ладно, сейчас уже к нам пришли. Мы ненадолго прервемся, вот. Я пока пойду постреляю из оптической винтовки по антеннам на крышах модных автомобилей иностранных. О! И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Ну, соответственно, вот сейчас стоит два предложения. А, пока что нет у нас гитариста в студии. Я так предлагаю... Да.
4: Саш, можно я...
0: Конечно.
4: Ты закончил... Перед новостями закончил историю, как девочка просила у тебя там чего-то.
0: Да,
4: как...
0: денег.
4: Вот. История о Самуиле Яковлевиче Маршаке, который очень любил детей. И вот однажды таким же зимним вечером он прогуливался по Арбату и увидел маленького мальчика плачущего с протянутой рукой. Он, естественно, подошел к этому мальчику и спросил: а чего ж ты так рыдаешь, плачешь? Он говорит: я копеечку потерял, вот у меня была одна копеечка, ее потерял. Самуил Яковлевич Маршак очень любил детей, он залез в карман, достал копеечку, и этому мальчику, ты, естественно, дал, говорит: ну, а мальчик, не плачь. А мальчик еще пуще прежнего рыдает, разрывается просто, говорит: чего ты плачешь? Говорит: у меня вот была копеечка, я ее потерял. Сейчас вот вы мне дали копеечку, так бы у меня было две копеечки. Вот, а всего одна. И разрывается дальше, орет. Самуил Яковлевич Маршак возненавидел детей всех на свете. Отобрал у мальчика эту копеечку, а также шапку, варежки.
0: И все деньги карманные.
4: Вообще все, что на нем было.
0: А вот, а ты помнишь, вот, вот Корней Чуковский еще такой был, вот, да. Маршак, а второй был... Вот кто-то из них написал такую книжку, я не помню, как она называлась, про Бибигона, такого персонажа.
5: Чуковский.
6: Вот, я просто... ненавидела эту сказку. Особенно этих девочек, которые мерзкого Бибигона мучили, или, а потом его любили.
0: Слушайте,
6: вот
0: другой...
6: Бибигоша,
2: а потом Вадик Степанцов сделал Бибигули из мальчика девочку.
0: Я как-то стою, останавливаю машину, ну, типа, в годы своей работы вот в ББД стою, значит, один едет, типа, останавливаю, ну, типа, не могли бы выйти из машины, ваши права, то все, документы смотрю, а у него в этих написано «Бибигон Георгиевич Уточка». Я так говорю, еще издевательство. Говорит, нет, говорит, правда, вот родители назвали, говорит, в честь этого персонажа. Я его отпустил и дал десятку. Хотел палку подарить, ну, в смысле, палку, нож милицейскую, не подумать, что плохого. Вот, представляете, Бибигон Геннадьевич Уточка человека зовут.
6: Продавец полосатых палочек.
0: Да.
6: Саша, скажи, вот внизу тут переход подземный, там дитя цыганская песню поет. Это ты научил, что ли?
0: Цыганские песни где поют?
6: Цыганские песни, дитя. Нет, цыганское дитя песни поет. А русские.
0: Это... Русские. А это чья-то, видать, через моих, так сказать, подчиненных. Дело в том, что я зарабатываю совершенно разными способами. Например, все свободные помещения...
6: Оно повторяет твои интонации.
0: Возможно, возможно. Все свободные помещения вот здесь, на этаже, тайком от руководства, я сдаю при езжим, которых ищу на вокзале на эту ночь. Там, ну, все-таки по 20 рублей, но все прибыль. Вот сейчас, например, сколько тут ночует, вы видели их, да? Там около 30 человек.
5: Мне особенно вот старичок когда-то понравился, вот с подозрительным рюкзачком, который вот прямо на лестнице.
0: А, вот на лестнице? Да, места не хватило. Он,
5: слушай, он какой-то, он как бы не из Памира откуда-то, да, там вот из этих...
0: Ну, вот Борода, вот это Алтайская.
5: Там все нормально. Ну, вообще сейчас с приезжими поосторожнее нужно. Ты же слышал, что творится в Москве?
0: А что, не мое помещение, мне-то чем?
5: Ну, понятно. Надо регистрацию проверять вообще у людей.
0: Да что ж, я мент, что ли?
5: Ну, а как же? А ГИБДД вот эти все твои...
0: А, извини, забыл, да.
5: А на самом деле вот тема с этими вот печальными детьми, которые поют там с инвалидами в метро, это очень страшная тема. Дело в том, что нам пришлось во время записи нашего первого альбома заключить контракт с одним очень мутным продюсером. Мы отмывали его деньги. Вот об этом сейчас уже можно говорить, потому что этим продюсером нас больше ничего не связывает. Он покойный ныне. Вот, он занимался тем, что у него была самая большая, вернее, вторая по величине в Москве фирма по прокату вот молдаванкам приезжим инвалидов, псевдо-чеченцев. То есть он сажал их, он покупал им вот эти инвалидные коляски, сажал их на эти колясочки, и они были вынуждены целыми днями вкалывать по метро, вот зарабатывать свои эти нетрудовые копеечки. А потом эти деньги, значит, попадали к нам, и мы на студии, на которой записывались, расплачивались этими мелкими монетами. Было очень стыдно, очень неудобно. И вот очень долго все это продолжалось. И поэтому давайте на эту тему больше не будем говорить.
0: Да, я вот тоже хотел сейчас рассказать, то есть об этом тоже можно говорить. Одно время мы отмывали деньги нашего спонсора Рафика Пантелеймоновича Вдул. То есть чем занимался ныне, кстати, не покойный, а
4: Вдул
0: здравствуй.
4: Или Вуду?
0: Вдул.
4: Вдул.
0: Да, но это без всяких каких-то, не думаю, что то есть у него, ну, фамилия у человека Вдул.
4: Ну да, всякие фамилии.
0: Ну он такой, он благородный, с сотовой соплей там весь, в общем, очень респектабельный себя. Он занимался чем? Закупал в Китае крупную партию автоматов Калашникова тамошнего производства, который, как известно, на два рожка. Слил два рожка и все. Потом ничего уже нельзя. Значит, в специальном цеху эти автоматы все перебивались, номера, то есть создавалась иллюзия, что это автоматы отечественного производства. И шла, соответственно, их перепродажа уже по реальным деньгам.
5: Горячие точки.
0: В горячей точке, в Египет в тот же. В общем, кому не попади. Вот он наживал на этом неплохие деньги. Правда, сейчас находится в розысках вот спецслужбами тех стран, куда уходили эти партии вот так называемых истинных калашников. А мы тоже эти деньги отмывали. Вот практически все мои выставки, мои скульптуры. Вот все это, в общем-то, проводилось на эти деньги. Ну что, может быть, послушаем историю какую-нибудь?
5: Послушаем, наверное, радиослушателей.
0: Да, может быть, у кого-то есть какая-то история. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Уважаемые.
0: Здравствуйте.
7: Вот у меня такая история. Вот жил один человек. Он очень часто потел. Совершенно невозможно. В общем, он один раз пошел в баню. Шел он очень долго. В конце концов, он встретил на своем пути автомобиль. Он подошел к этому автомобилю и увидел там труп. Ну, одним движением он выкинул труп из машины. Ну, как вы знаете, машина – это дорогое удовольствие. Он сел в эту машину и поехал далее в баню. Когда он доехал до бани, он внезапно умер. Ну, после него должны были умереть все. Ну, какая-то запинка произошла, вот все, как вы видите, живые.
0: Не замечательная, факт. Замечательная история.
5: Не факт, что живые, кстати, все.
0: А, кстати, я могу рассказать, знаете, какую историю, чем еще приходилось мне промышлять, ну, как бы подниматься по деньгам. Сейчас вот гляну. В окно. Нет, никто не подсматривает. Нет, ну не думайте, что я буду оголяться и показывать свою мускулистую тушку. Вот, конечно же, я занимался мужским стриптизом. Вот, да, ну ладно, речь об этом. Мы поставляли так называемых людей, в зажиточные семьи людей, которые служили для того, чтобы отпугивать комаров. Каким образом? Мы брали, как правило, это были все-таки люди из Китая, ну, вот из Азии. Дико насыщали их бастурмой и заставляли до изнеможения заниматься спортом, чтобы они хорошо пропотевали. Зачем этот человек ставился где-нибудь в углу под торшер в спальне богатой семьи? Естественно, все алчные насекомые вампиры слетались на него, на его запах, оставляя хозяев в покое. Он был вынужден терпеть, конечно, ну что там, 3-4 комарика укуса, но, по крайней мере, это действовало лучше всего.
5: Слушай, вот ты про вампиров, а меня однажды укусила летучая мышь. У меня за большой палец моей левой руки очень больно укусила летучая мышь под названием «Малая рыжая вечерница». Это произошло в городе Новочеркасске в 1990 году во время рок-фестиваля под названием «Погружение». Когда со всего юга России все безумцы собрались в одном месте, в одном пансионате, вернее, интернате для детей, у которых нет родителей, для детей-сирот, их свезли на дачу, а в интернат, значит, заселили экстрасенсов, каких-то модельеров авангардных, каких-то писателей, художников, поэтов. И вот в первый же день, как только мы туда приехали, я услышал какие-то страшные девичьи крики и вижу полуголые манекенщицы выбегают из одной из комнаток с криками: «Там летучая мышь! Там летучая мышь!» А у меня уже был опыт обращения с летучими мышами. Как-то так получилось, что неоднократно ко мне домой залетали они и прятались под занавесочки и спали днем. И вот я как бы умел их брать в руки. А эта мышь была гораздо меньше размером, чем те, к которым я привык, и как-то я с ней не сильно совладал. То есть, несмотря на свою некую тучность, а тогда я был очень тучным ребенком, лет 19-18.
2: Катханов тебя до сих пор толстяком называет.
5: Да, так вот, я поймал эту мышь достаточно быстро, но она изловчилась и грызанула меня за палец, и стала пищать, верещать. У меня потекла кровь, она язычком так ее слизывает, и висит у меня на пальчике. А дело в том, что у них очень слабая шейка, они могут висеть только вниз головой. Она висит на зубах, и я не могу ее никак с пальца своего снять. Я выношу ее на свет, а у нее истерика от того, что ей в глаза попадает яркое солнце. Она еще плотнее сжимает зубки. Я ее сигаретой в нос прижимаю, чтобы она зубки от боли-то распустила. А у нее, наоборот, мертвая хватка. В конце концов, пришлось ее стряхнуть с кусочками своей кожи и мяса, вот прям с пальца. И боюсь, что она умерла, потому что наверняка у нее случилось растяжение какое-нибудь там. У нее Вот так вот я стал губителем летучей мыши. Столбняком не заболел, кстати.
0: Ты знаешь, такая же, извини, такая же история у меня была только с воробьем в детстве. То есть мне было лет 13, там шли мы, в общем-то, из экскурсии, там, из какого-то музея со всей школы. И в кустах осень такая была, смотрим, что-то суетится. Глядит воробей, такой здоровый, жирный, да, бегает, ну, не летает. Ну, мы давай его ловим, поймали, естественно, я взял его домой. Во-первых, пока нес, обосрал ниже пояс, вот как в руках нес, там, ну, вообще все руки, то есть немеренное количество из него всего лезло. Вот принесли, у меня еще тогда попугай жил здоровый, разделили эту клетку пополам картонкой, в одну, значит, сторону этого придурка посадили, а в другой попугай живет. Вот, и тут уже вроде как-то стал такой дня через два наглеть, поправляться, я думаю, пора выпускать. взял его в руку, вот, и он вот точно-точно, как ситуация, как ты описал, вцепился. Обычно же вроде клюются, он вцепился мертвой хваткой, клювом мне в палец, вот, вот в этот вот в указательный на правой руке. Оторвать его тоже. Боль дикая вообще. У него какой-то заостренный еще клюв для воробьев необычно.
5: Клёст, это клёст был. Они часто нападают на людей с голодухи летом. Зимой они едят шишки, а летом они вот как раз-таки нападают на людей, потому что у них не хватает некоторых гормонов в крови.
0: Почему я
5: ты
0: его
5: что,
0: взял?
5: Не знал, что ли?
0: Клёста.
4: Он на воробья мне он,
5: да,
4: он,
5: только у него клюв такой, только да. Вот такой формы клещей.
0: И понимаешь? Он здоровее, да, действительно. Да, похоже, я взял его за окно, эту руку вместе с ним. Вот как, знаешь, рабочие мужчины мужественные в кепках стряхивают соплю. Вот так же его, то есть, туда стряхнул, и он, в общем-то, камнем полетел вниз, и что с ним дальше было, я не знаю. Какие-то мутанты животные попросту.
5: Да, вот ужас,
0: мышь,
5: ужас.
0: Ужас. А еще про животных могу рассказать историю реально, свидетелем которой я был. Мне довелось одно время работать на московском заводе шлифовальных станков, который находится в районе метро Савеловской, чтобы кто не подумал, что я вру. И там здоровый был цех такой, мощный, очень модный, наверное, один из лучших цехов в то время заводских вообще в России, такой весь на компьютерах. И рабочие, там их было не так много, тусовались. Вот один у нас, не помню, как его звали, Леша, по-моему, его звали, работал с нами, говорит, давайте, говорит, поспорим, да, вот на нас, что я вот съем, в общем-то, живую мышь. Ну, все так, типа, ну, ладно, там, вот, конец вроде рабочего дня. Стали эту мышь ловить, весь цех это не работал. Поймали маленькую мышку такую. Спор был на две бутылки водки. Одну только перед спором. Я сам видел это. Взял, налил себе стакашку, треснул ее. И, начиная с головы, прям вот живую мышь, прям откусил голову.
5: Как воблу.
0: Да, представляешь? Это было прям вот реально при мне, я наблюдал это.
6: Ты, вот Саша, что ли, написал стихи Геннадию Кирколину, песню про мышь?
0: Нет.
6: Не ты разве после этой истории? Ну, вот знаменитый певец Геннадий Киркулин поет про мышь.
4: А песню, я не помню песню.
0: Я тоже. Спой.
6: У меня голоса нет.
2: Нет, это все
5: знаками
2: с негативным оттенком истории. История про животных с позитивным смыслом.
0: А вот,
2: я,
0: кстати,
2: учился в 49-й школе на улице Горького, и там был такой пивной киоск, куда приходили с утра поправлять свое здоровье многие граждане Советского Союза.
8: Это Ростовская область.
2: Это было на углу Ворошиловского и улицы Максима Горького в городе Ростов-на-Дону.
8: Поясни для людей. Ростов-на-Дону.
2: Абсолютно верно, Майкл. И там бегала такая собака с банкой на шее. У нее было такое специальное крепление
5: боксер,
2: на ошейнике. Значит, оказывается, эта собака, в конце концов, выяснилась, была поводырем. Овчарка-поводырь, которая была прикреплена обществом, всесоюзным обществом слепых, для одного слепого заслуженного ветерана, который с утра посылал свою собаку вот на эту пивную точку для того, чтобы она принесла ему пивка. В трехлитровую банку на дно кидались деньги, там, естественно, все эти пивные сотрудники знали, что, как и чего. Они вытаскивали из банки деньги, они вытряхивали, ну, наливали пиво. И собака, не торопясь, что-то так, значит, трусила.
5: Дула пиво через соломинку.
2: К своему хозяину, значит, она бежала.
0: Они грабили ее там, алчущую, в общем-то?
2: Вот, но она же быстро, она собака, у нее зубы есть.
0: Она может, то есть, в общем-то, да. Может постоять за себя.
2: Постоять за себя и за своего хозяина.
8: За пиво, да.
2: Ну, за все на свете может постоять.
5: А вот еще хорошая есть история.
0: Сейчас, извини, я просто хочу, что ты говорил о фестивале, вот как
5: да,
0: он,
5: да,
0: который
5: да,
0: был.
5: Да,
0: вот тут просто Таня прислала сообщение такое: ребята, среди нас есть и девчата. Да. В журнале ФУЗ, не знаю, что за журнал, я, говорит, прочитала, что 6 ноября проходил фестиваль «Прощай оружие», в котором вы участвовали. Там кто-то должен был быть выступать в качестве сюрприза. Кто это был?
8: Сюрприз.
5: Сюрприз был в том, что группа «Запрещенные барабанщики» купила билеты, а на фестиваль не поехала. Поэтому вот это вот и был самый главный сюрприз.
0: Понятно. А что ты хотел рассказать?
5: Я хотел, вот чтобы как-то действительно поменьше негатива было в нашей жизни, побольше позитива, припомнить историю о двух собачках. Один мой приятель шел по Ростову с фотоаппаратом и увидел, как две собачки занимаются любовью. Прямо на улице, как у них это заведено.
2: Это вот. Геннадий
5: ему, да, ему так понравилась эта сцена, что он зафиксировал ее.
2: На фотоаппарат?
5: Минут, да, на фотоаппарат. Минут через 15-20 он возвращался обратно из булочки. уличной и увидел, что эти собачки поменялись ролями. Вот. Он понял, что это два песика, что это два кобелька, и это вот так взбудоражило, что он тут же сфотографировал их еще раз. Эти гениальные кадры вошли просто в анналы зоологической науки.
9: Да, нет, я... потом он собачка с кошечкой была.
0: Вот это я сам видел.
2: Он проявил, было, да. Проявил только написал фотографию, сказал, что там были две собаки, а собака.
0: Правда, правда, сам видел вот, вот эту картинку. У собственного подъезда наблюдал. Подъехали мы, то есть, ну, как всегда, там охрана, ждем, знаешь, когда выйдет. Скамейка, да? Сидит такой песик, такой бобик беспризорный. И кот. И вот этот песик внедряется, знаешь, на кота, и начинается это. Я, вот у меня есть свидетель. Вот мне никто не верит, но это реально, я тоже видел.
5: А у одной из моих бабушек был маленький-маленький песик по имени Тарзан. Буквально, ну, сантиметров 15 в высоту и сантиметров 20 в длину. Рыжий такой, мохнатый, толстенький, неуклюжий, добрый-добрый. И он сидел на цепи, на очень длинной цепи, на будке. У него был очень хриплый такой язычный голос. Привет, совершенно плюгавый, непрезентабельный видок. И к нему повадилась ходить собачка одна бездомная. И вот она подходила к забору, а будочка была далеко. Так он подвигал будочку своим телом к забору, взбирался на эту будочку. Эта собака становилась, значит, задом к забору, к дырочке, и они делали свое богоугодное дело.
0: Какие смышленые собаки.
5: Это просто супер.
0: Ну, сейчас ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим уже нашу беседу. И после прослушивания ряда композиций, мы сейчас послушаем еще и композицию, сыгранную прямо-таки в студии, вживую.
10: Ну что, ты смотришь на меня?

Провожу тебя я на крыльцо, как у нас с тобою повелось, она возьми нас за свое кольцо, а мое хоть под забором обрось. Так что ж ты брось, брось жалеть

0: Равно ко мне придешь.
1: Опаньки.
2: Ну и продолжаем выслушивать, может быть, ваши какие-то истории из жизни, происходящей с вами, с вашими друзьями, с подругами, с домашними животными.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр. Запрещенные барабанщики, многоуважаемая художница.
2: Художник, да.
4: Да, художник. У меня такая история, как бы даже хотел попросить у вас совет.
2: Мы попробуем.
4: Как-то мы с другом отправились на рынок, ну, чтобы отведать их так называемой шаурмы. И нарвались на индуса, продавающего ковры. Ну, он уговорил нас купить ковер, и мы просто не устоявши взяли у него просто этот ковер. Притащив его домой, мы просто развернули его и видели, что внутри ковер бездыханное тело.
2: Да-да, говорите, говорите. Вы погромче немножко, а то как-то вы пропадаете порой, да.
4: Угу. Бездыханное тело пожилой женщины. И вот теперь оно лежит здесь и уже начинает пованивать немножко. Так что прошу вашего совета, что сделать.
5: Ни в коем случае не выкидывай. Не выкидывай, мы знаем.
1: Перечитайте, пожалуйста, повесть Данила Хармса, которая называется «Старуха». Вот. Это некая инструкция к вашим действиям, которые вы должны совершить.
5: Только сосиски варить.
6: Да нет, ничего читать не нужно. Это была шаурма. Она пропала. Все, нужно ее выбросить. Все. Иначе можно отравиться.
7: Шаурму насаживают в форме женщины.
2: Есть такая мода у особых эстетов, да.
5: Да, чтобы... конечно, вот песня про это есть. Здоров, шаурма, здоровенько, что делаете? Вот, ну,
2: ну а в принципе, конечно, я, ну, если от меня советовать, то лучше просто подарите кому-нибудь эту всю конструкцию в сборе.
1: Ну, а ковер, скажите, у вас не испортился?
2: А уже все, я уже вывел, да. Следующий, ну...
1: Следующий ковер.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
2: Да, у тебя еще какая-то история?
8: Да, еще одна история.
2: Ну, давай.
8: У меня в свое время папа очень много пил, сейчас хоть работать перестал. И у него на фоне пьянства тут были такие заскоки. Вот как-то, понимаете, вот пьяный человек спит, да, спокойно все, да. Вдруг резко вскакивает, прям в трусах выбегает на площадку еще с криком, а сука, убежала там, да. А потом приходит так ко мне, подходит, так меня обнимает. Слушай, сын, скажи, куда она своих любовников прячет? Ну, сейчас такого нет, конечно. Ну, это ведь называется белая горячка, если вы знаете.
2: Да, страшно.
8: Ну, вот видите, ну, слава богу, все закончилось хорошо. Сейчас он устроился на работу и больше не пьет.
2: Очень страшная история. Ну, вот могу я сейчас рассказать реальную историю, которая у нас произошла вот в 11-й родбольнице, где мне тоже довелось работать. В принципе, в научных фолиантах данная история прошла как история Каролины Побелкиной, роженицы. Дело в том, что Каролина Побелкина в силу каких-то непонятных мутаций родила родинку. Ну вот вы можете себе представить, нормальный плод, живой, но он родинка. С одним единственным жестким волосом, торчащим, в общем-то, из нее.
1: Антенна.
2: Вот. Да, практически это как вот так, да, очень похоже. Значит, мы положили ее, там, воспитывали, подключали, поняли, что это, в общем-то, мыслящее достаточно существо, ну, как достаточно развивался, как нормальный ребенок. Назвали его Федот Побелкин. До сих пор он тоже, в общем-то, жив и является такой достопримечательностью, очень образованный юноша. Но вы можете себе представить, практически только где-то года два назад, когда уже Федоту исполнилось вот 17 лет, призывной, в общем-то, возраст, вот-вот в армию, обнаружили, что вот этот самый торчащий из него волос тоже живой, самостоятельно мыслящий, живой, то есть братик его.
1: То есть, по сути дела, это некие сиамские
2: близнецы. Да, представляешь? Пришлось оформлять снова новый паспорт. И вот, ну, поскольку Каролина, она уже женщина в возрасте, она просто назвала, так сказать, недолго думая, вот его брата Усом Побелкиным. То есть Ус Побелкин и Федот Побелкин. Да, кстати, это спасло, значит, нашего Федота от призыва в армию.
1: А ну вот эти все новомодные операции по разделению.
2: Вот не хотят. Вот мы спрашивали, Ус не хочет. Федот-то он вроде и не против. А Ус говорит, нет, как же, говорит, я буду без...
1: Они же как бы близнецы, которые, ну, собственно, и вовсе не близнецы.
2: Вот в том-то дело. Вот такой секрет.
5: То понимаешь? Есть они даже не разнояйцевые, они безяйцевые. Они...
2: Да, да.
5: Беспонтовые, безмозовые.
2: Ну, хорошие. Ну, добрые, добрые.
5: Извините, Ус, Федот, если вы нас слышите, я слово беспонтовые, безмозовые ничего не вкладывал, никаких плохих мыслей. Я, кстати, Федот, привет тебе, мы ж, ну, сам же знаешь, да?
2: Ну, да, да, то есть я понимаю, что ничего плохого-то не...
5: Просто он теперь работает в администрации президента одного, вот, одного фонда культурного.
1: Одного президента.
2: Ну, это да, юноша талантливый, я же сказал, уже, да, в этом. Ну, вот и Ирина, вот какую-то, я вижу...
7: Я хотела историю про любовь рассказать. Это очень была трогательная история. Несколько лет назад произошла с одним мужчиной, который подвинулся на желание быть молодым всегда. И он использовал в целях омоложения продукты человеческой жизнедеятельности. То есть его так и прозвали «масочник», так как он накладывал утром и вечером маски, значит, из одного продукта, вечером из другого продукта. Ну, сами понимаете, каких. В один прекрасный момент он так увлекся этой идеей омоложения, что совсем забыл свою подружку, которая его очень-очень любила и никак не могла привыкнуть к его причудам. Она убегала, она не могла с ним рядом спать, потому что от него как бы попахивала. Она спала в кухне. И вот как-то он слишком толстую маску наложил и задохнулся. Но она поплакала, поплакала немного. Ну, естественно, и как женщине похоронила она его. То есть тяжело было. И стала она гулящая. Вот. Ну, с ней произошла очень дурацкая история. То есть у нее начали выпадать волосы, и она стала такая, то есть, лысинка. И вот в один прекрасный момент ее очередной партнер начинает замечать, смотря на нее сверху. Вот, то есть он видит ее только темечко. Она какие-то телодвижения делает, возбуждается. И тут у нее аккуратно темечке заря. Розовое пятно. И так всегда, когда она ходила к мужчинам, делала свои дела, все привыкли уже и звали ее, когда темное вообще небо по утрам. Москва ведь у нас уже хмурый город, люди отвыкают от солнца. И вот вспоминают они про зарю и зовут ее, чтобы вспомнить рассвет.
1: Зорька Зареница, да?
7: Да.
2: Замечательная какая история.
5: Супер. А про лысеньких, кстати, да, есть такие истории. Я однажды лёживал в одном дурдоме, очень, очень приятно, в городе Ростове-на-Дону. И был там один персонаж. Надеюсь, что все у него теперь нормально. Надеюсь, что он уже не там. 10 лет назад дело было. Вот. Так этот персонаж был совершенно лыс. Он просто был без волос. У него не было никакого покрова ни на бровях, ни на ресницах, ни на голове, нигде бы то ни было еще. И когда местная братва, значит, к нему с этим вопросиком подкатила, типа, что ж с тобой, ну, Володя, что ж такое творится? Он показал свою фотографию буквально годовалой давности, где у него огромная шапка волос такая в духе прически афро, в духе молодого Макаревича.
1: Анжела Дэвис.
5: Леонтьева, там Анжелы Дэвис. Вот, огромные брови, как у Брежнева, там, и ресницы, как у коровы. То есть все нормально. И рассказал он такую совершенно дикую историю. Однажды на Пасху он пьяный пошел в церковь и не снял шапки. И какая-то бабушка, которая там стояла, она говорит: «Сыночек, сними шапку, пожалуйста». А он ее послал по матушке, там, туда-то и туда-то. Она говорит: «Чтобы тебя, гада, повылазило». И вот в течение буквально месяца у него вылезли все волосы. Он просто по ночам просыпался от того, что у него полная подушка была волос. Вот. И в течение вот месяца-полутора он потом пытался лечиться от этого. Ни один косметолог, никто ему не помог. И в конце концов у него поехала крыша на этой почве.
2: Тоже ужасная история. Я, кстати, тоже
5: не надо ходить в церковь.
2: Могу рассказать историю, касаемую вот запахов тоже. Вот как Ирина рассказывала. В свое время один мой приятель, как и все, в общем-то, дети, был отправлен в пионерский лагерь. Вот. И там у них в пионерском лагере, несмотря на то, что они дети, был один, значит, демон, который дико совершенно храпел. Вот. Ну, неимоверно, мальчик, а храпит. Они шутили над ним всячески, обычные детские шалости, выставляли там его кровать там, в сад там, или там, в коридор, или в сортир всячески, будили, ничего не помогает. Тогда однажды они взяли и положили обычный грязный чей-то носок, сырник, так называемый, дико, в общем-то, вонючий, и этому, значит, персонажу на лицо. Ну, тот так... И засопел ровно, без всякого храпа. Проспал всю ночь. А на утро пожелтел и был помещен в больницу с диагнозом острый гепатит.
5: Вау, мама дорогая.
2: Ну, и, а, еще Ира.
7: А мне мама прислала варенье из калины. Варенье. Я принесу как-нибудь. Надо подкладывать его под стол, потому что оно пахнет носками.
2: Сырничками.
7: Человек начинает мучиться и не понимать, откуда этот запах происходит, и начинает бегать. Вот я сидела тут как-то такая замечательная, чистенькая, в шарфе болела.
1: Это вот та самая калинка моя, да?
7: Да, да. И вот он как начал метаться туда-сюда, туда-сюда. Говорит: «Нет, я убегаю». И вот до меня-то дошло, что ему так воняло, что он не понимал, представляете, пришел к девушке, а там так воняет.
5: Ну, зато полезная калина. Очень она и от давления, и для давления, там, и отовсюду, от простуды, да, очень хорошая. Я вот что-то про барабанщика, про одного вспомнил историю. Про совершенно реального персонажа, который играл на большом барабане в так называемом жмуровом оркестре «Земля и глина», да, «Земля и люди». Да, то есть это вот те, кто хоронят, похоронные команды. Вот в моем родном маленьком городишке, недалеко от Ростова, был такой персонаж. Условно назовем его Жора. И вот этот Жора однажды так напился, а хоронить надо было в каком-то колхозе, и дорога резко сворачивала в полях. Вот, представьте себе, такая картина феллиниевская. Вот солнцем залитые поля золотой такой пшеницы. Идет похоронная процессия, человек так 400 хоронит какого-то видного колхозника, и кладбище, вот надо свернуть, кладбище где-то там недалеко, за оврагом. А этот пьяный барабанщик отстает и пошел мимо. Он заснул на ходу, он играл на большом барабане, заснул и не повернул. Все пошли направо, а он пошел прямо, и прошел так почти 150-200 метров, где-то в этом пределе, пока его не остановили, не развернули обратно. То есть пришлось остановить всю процессию, чтобы его подключили. Вот. И с ним же была такая история в другом месте. За год до этого, да, где-то за год или за два до этого, он также шел в гору, вот, и так как был сильно выпивший, то его перевесило просто. Он не смог удержать равновесие и покатился кубарем с горы вместе с большим барабаном прямо во время похоронной процессии. Вот. И чем изрядно, конечно, удивил людей, которые заказали его услуги для себя.
6: Причем барабан уцелел, а он сам пробился.
5: А он сам, да, он сам пробился.
1: Я хотел, барабану конкрет. Хорошо, капитану плохо.
3: Я хотел вам продолжить тему, то есть про барабанщиков, да. Будучи студентом Краснодарского музыкального училища, я как бы ходил на халтуры. Значит, известно, что при каждом себя уважающем заводе состоял такой маленький духовой оркестр. Естественно, состоял он только на бумаге. На самом деле, то есть был руководитель, получал деньги за это все дело, а оркестра не было. То есть, и, значит, нужно было, то есть, дать концертный, как бы, отчет. Вот праздник, отчетный, значит, концерт. Отчетный концерт, точнее, да. 7 ноября, 9 мая, там, все это, все 1 мая, все эти известные нам, старым уже людям, праздники.
5: 22 апреля.
3: Вот. Ну, то есть прибегал такой человек в музыкальное училище, говорит, ребята, по 10-15 рублей, то есть надо там-то, там-то пройти колонны от сих до сих пор, то есть по пятнашке, по 20 рублей, то есть всегда студенту. Зарплата, стипендия была 30 рублей, то есть как раз малина такая, сбора денег. И вот участвуя в таком как бы параде, не помню от какого завода, клянусь, не помню, у нас там в Краснодаре много заводов, там Сельмаш какой-то там, тоже там, ну, как да. И в Ростове, в принципе. Вот. И в городе перекрывалась улица Красная. И ставили, значит, Красная — это центральная улица города Краснодара. И перекрывалась параллельно улицы, которые пересекали ее. Ну, ставили такие маленькие знаки с кирпичом. Вот. Но они на таких стоечках были железных. Вот идет колонна оркестра, все, игра. Я иду с большим барабаном. Все, отбивая четкий ритм. Какого-то марша, не помню. Но самое, что интересно, когда барабан висит большой, не видно буквально, то есть, метр два от себя, ты не видишь ничего. То есть, ну, упреждение делаешь, да.
1: Мертвая
3: то есть,
1: зона.
3: Да, да, мертвая зона, как, вот, я не знаю, у водителя там большого-большого автобуса. То есть, вот дальше видит, а близко нет. Вот, идя, то есть, отбиваю чутки так марша. Я чувствую, что я уперся куда-то, в какой-то предмет. И начинаю, то есть это такая секундная, это все происходит. И я лежу, то есть идет оркестр с флажками, все это красотища там. Все, я лежу, то есть по мне, а сзади же идут знамена, то есть они не останавливаются. И кто увидел, тот остановился от транспаранта, с растяжки. То есть один остановился, а третий меня обошел этим транспарантом, обернул. Я лежу на земле, то есть с грохотом упал. А еще ж барабан большой был с тарелками. На него крепятся тарелки такие. Ну, жмуровой вариант. Вот. Но на самом деле был 1 мая, да. Я упал с таким грохотом, это был всеобщий хохот, мне было страшно стыдно. Вот такая была история.
5: Ну, деньги заплатили?
3: И, да, 15 рублей я.
5: Ну, значит, не зря упал, видишь.
3: А я... Было очень больно.
1: Виталик рассказывал какую потрясающую историю. Здесь, кстати, нет Виталика, одного из самых главных барабанщиков группы «Запрещенные барабанщики». Он с детства был очень изобретательным мальчиком, он рассказывал истории про свои изобретения. Однажды он изобрел водные лыжи.
5: Вернее, нет, он не изобрел. Он, собственно говоря, они уже были изобретены.
1: Они уже были изобретены, он решил повторить это изобретение, воплотить в свою жизнь, реализовать.
5: Стать первым там, в набережных челнах воднолыжником.
1: В набережных челнах, да. И, значит, был катер, самое что интересное. И у него были лыжи. Но это были лыжи не водные. Он решил приспособить обычные лыжи к водным. А как их приспособить? То есть нужно жесткое крепление. Что нужно сделать, для того, чтобы было жесткое крепление? Нужны валенки.
5: Он прибил валенки к лыжам.
1: Валенки. Вот. Он прикрепил к валенкам, приклеил эбоксидные смолой эти лыжи, значит, болтами нам как-то прикрутил.
5: На шурупах.
1: Трогай. Этот катер поехал вперед, а он поехал не по воде, а по дну. Он ехал по дну. В общем, пока у него не кончился кислород в организме.
5: Это уже вторая попытка была. Первая попытка, он не закрепил, не закрепился в лыжах, и катер потянул его за собой, лыжи остались на берегу.
1: Валенки с лыжами остались на берегу.
5: Потом он еще пытался сотворить дельтаплан.
1: Дельтаплан — это была потрясающая попытка. И спрыгнуть со второго этажа.
5: Из металлических труб. Трубочек и речек. Он смастерил дома дельтаплан.
1: И бумаги, которая была перепонками между этими речками. Да. Его, собственно говоря, или выручило, или наоборот, ему, значит, не подфартило. Здесь то, что папа вошел в комнату и увидел, что сын уже стоит соседа конструкции на своих плечах и собирается прыгнуть в окно. И папа
5: Это мистификация. На самом деле он просто не смог вытащить. Размах крыльев был такой большой, что он просто не смог выйти на балкон, и ему пришлось его разобрать. И когда он разобрал, он понял, что зря он это все сделал.
1: А мне другую версию. Причем, видишь, какие версии распространяют невероятные?
2: Да, вот я могу рассказать про Виталия тоже историю. Ну, просто имя такое знакомое. Вы знаете, наверняка такой клуб в Москве есть, «Табула раса».
5: Да, конечно.
2: Ну, вот. И люди, которые открывали этот клуб в свое время, они мне рассказали эту историю. Открылся клуб. Естественно, традиция такая была. Клуб нужно было осветить. То есть вызвали священника. Его зовут отец Виталий. И сказали, ты, говорит, подходи в клуб часам к 3, уже народ немножечко разойдется, вот, и когда последний клиент уйдешь, ты осветишь, и мы тебя домой отвезем, чтобы ты уже как-то там все не волновался. Он говорит, хорошо, значит, пришел, народ гуляет, он одну хлопнул, другую, и, в общем, это реальная, кстати, история, дико угорел. И уснул на кухне за гримеркой, там, где у них все это сзади. Проснулся на следующий день только. Очнулся от этого всего дела где-то часов в 11 вечера. Ему вставило, что уже, соответственно, все это закончилось мероприятие. Он во всей своей этой одежде, с этой вот конструкцией, называемой кадила, выпалил в зал и начал там махать, где уже было полно, в общем, народу. Клуб был битком просто набит. Он сам был дико напуган и дико напугал всех посетителей. Но это была реальная история, по крайней мере, мне ее это рассказывали.
5: Ну вот на открытии одного русско-японского магазина по торговле аудио-видео принадлежностями была тоже очень смешная история, связанная вот со священниками и освещением магазина. Один священник так сильно макнул свое, вот это, как оно называется, паникадило там, или что это у него. Вот. И так сильно брызнул, что переклинило одну очень дорогую видеокамеру, которая в этот момент работала. То есть он просто ее замочил и принес вот ущерб реальный этому магазину. И японцы не могли понять, они после этого запретили как бы освещать все магазины, вот, которые будут открываться на территории Советского Союза бывшего. То есть просто существует запрет. Как бы это не связано там с их антиправославной какой-то позицией. Это просто вот элементарная техника безопасности.
2: В свое время в МГУ, по-моему, на физфаке был очень талантливый паренек. То есть он самый первый установил спутниковую антенну самодельную, сделанную из какой-то байды, на которой дети катаются. И за деньги показывал, в общем-то, вот, без перевода то, что ловил со спутника с какого-то. Вот, но посадили его не за это, хотя за это тоже были напряги, но угрюмое было время советское. Он изобрел первый антирадар практически автомобильный, тогда еще их не было, но мало того, эта конструкция не просто ловила вот этот сигнал от милицейского радара, но каким-то образом внутри себя она имела усилитель, и она посылала ответку гораздо мощную, которая выбивала попросту всю вот эту электронную начинку милицейских этих радаров.
1: Отражатель?
2: Да, попросту, да. То есть такая ответка шла. Вот пожгли очень много, я помню, этой конструкции. И вот на этом он попался, и была у него, в общем-то, серьезная проблема. Ну, может быть, как-то вот у нас есть там время, может, что-то вы вживую или вы пока не готовы. А то давно не звучала музыка.
1: А где наш главный Михаил Шумаков?
2: Марсианин. А если нету, давайте то послушаем, может быть, что нам рассказать еще. Что... А, Ир.
7: А я хотела объявление сделать. Мы ищем меценатов для выпуска альбома комиксов, где главными героями проходят запрещенные барабанщики. Так вот, если кто хочет внести свой вклад в издание этого альбома, то можете присылать Саше предложение.
1: Сообщение.
7: Да, предложение.
2: И деньги.
7: Ну, деньги тем более, Саша, ты получишь свой процент.
1: По факсу.
7: Да, ну, договоримся. Делайте свои ставки.
2: Я всегда плачу 15%.
7: Ну что, сейчас заплатим 32%.
2: Послушаем историю какую-нибудь, да? Здравствуйте.
9: Вы Алло, в прямом... Здравствуйте, доброй ночи.
2: С вас история, видимо. А как-то вот история... вы нервничаете очень. Может быть, вы попозже позвоните, а то что-то случится, может, с вами, а потом иск будет или...
9: Да нет, что уже случилось, то случилось, поэтому и стараюсь скорее поведать это, дабы избавиться от мучительной боли.
2: Ну, давайте.
9: Значит, произошло это еще в июле. Я провожал младшего брата своей подружки к его тете. И вот мы идем, это в районе улицы Сергия Радонежского, дом 2, уже переходить вот в последний Малый Андроневский переулок. И вдруг такой раздается резкий хлопок, и как бы все звуки исчезают. И вот мы стоим и начинаем наблюдать следующую картину. Звуки исчезли, потом стали как бы уменьшаться в размерах вертикальных и пропадать люди. Потом то же самое с машинами. Затем стали вот так уменьшаться в размере дома. Мы стоим так, обалдев. Ветер как будто бы нас хлещет, куда-то несет. Смотрим по сторонам и видим уже вдали, там просматриваются какие-то районы, я не знаю, Выхино, Крылатское, в общем-то, самые дальние районы. И мы как бы внизу чаши находимся. Вот чем ближе дома, вот совсем перед нами, до размера ступенек уменьшились. А чем дома дальше, вот какой-нибудь там Крылатское, виднелись как громадины. Или там гостиница «Украина», например, казалась огромной. А находящийся куда ближе храм Христа Спасителя казался каким-то сарайчиком. Вот, и мы так слегка остолбенели, стояли, не могли с места тронуться. Ну и когда все-таки наконец, поняв, что это никакая не галлюцинация, решили все-таки проделать эксперимент, сделать шаг вперед. Сделали этот шаг вперед, как выяснилось, ну, это на ступеньку какую-то там, которая рядом стояла. И тут же потоком ветра нас как бы понесло вверх, вверх, вверх, и мы так остолбенели, не знаю, минута это прошла или чуть больше, чуть меньше, трудно было сказать, потому что понятно, в таком состоянии, как фиксировать время. Вот. И через некоторое время, значит, нас как бы ветром поднесло, раздался опять такой же хлопок. И мы выясняем, что мы, в общем-то, ногой наступили на крышу этого самого 12-этажного дома, в который шли. И оказались именно на этой крыше. Вот. Потом все-таки тети пришли. Интересно было нам. Мы смотрели так с этой крыши вначале по сторонам. На улице, на прохожих, думаю, ну, такое диво, если все видели, как с их стороны наблюдалось то, что с нами происходило.
7: А вкусные были у тети плюшки-то потом? Чай, наверное, сладкий, конфетки.
9: У тети-то...
7: Накормили. А ветер там вам подносил-то, в общем-то, дымы?
9: Нет, ну, мы, как сказать, мы все-таки пока с крыши вылезали, там мне все-таки немножко подостыло, потому что рассчитывала, что вот придем через часик, а получилось часа через три.
2: Ну, знаете, спасибо, у вас замечательная история.
9: Комментарии мне вот нужны, до сих пор мучаюсь, вспоминаю с ужасом.
2: Спасибо, спасибо, но мы не вправе комментировать это ваши такие ощущения, которые вы и так красочно описали, что мы просто не будем их портить комментарием. Мы сейчас просто
7: это бирюлевские трубы.

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Запрещенные барабанщики». И, соответственно, мы слушаем в прямом эфире композиции, исполняемые прямо-таки здесь, в данном помещении, и всяческие истории, которые рассказываете нам вы, да и мы тут тоже от вас не отстаем. И, соответственно, пришло время выслушать очередную, видимо, вашу историю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброе утро, ребята. Вы знаете, меня что прикалывает? Это Кузьмич беспокоит вас опять.
0: Да.
1: Я почему не сплю? Потому что у меня прикол... Вот не прикол, а я ему неправильно сказал, я извиняюсь. Сама передача, Александр, ваша, она сильно меня подпитывает. То есть я, в общем-то, после нее, ну, чисто... Ну, как молодой лось, скажем так. Чисто круто. А вот можно привет передать моим коллегам по работе?
0: Ну, вообще-то это считается базитической выходкой. Но если вы хотите,
1: ну,
0: уж передать.
1: От всей души просто я скажу одно слово. Привет моей уважаемой фирме «Subway». Всем ее коллегам и братанам, и друганам, и коллегам по работе. Ребят, а вам желаю от всей души, что вы тут не спали, кофейку заварите, чайку накатите, и чтобы было все типа ништяк.
0: Спасибо.
1: Базару нет.
0: Ну, а теперь история, я надеюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Гортанью, как человек булькает, давайте пока не будем, а то может перенапрячься и что-нибудь случится, а потом опять же на мыск, лучше еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Иван. Понимаете, какая история со мной приключилась?
0: Пока нет.
2: По идее, я в Москве не живу, я тут только проживаю. Вот. А прописан я в ближайшем Подмосковье. У нас там комната в коммуналке. Ну, мы решили ее проверить, поехали туда. Вот. Посмотрели, ну, вроде там все в порядке, пошли обратно. Вот. Захотелось что-нибудь перекусить. И видим такое громадное здание, но оно какое... То ли школа, то ли нет. Ну, зданий света нет вообще. И внизу то какой-то магазин продукты маленький, вот там светится окошечко. Ну, заходим туда, там поговорили с продавцами, спросили, где тут можно перекусить. Вот, ну, нам, говорит, вот поднимитесь, говорит, на второй этаж, там есть пельменная. Ну, время, говорит, 7 часов, уже темнеет. Поднимаемся наверх. Там где-то помещение, 4 спортзала. Ну, может, я утрирую немного, такое огромное, где-то в углу следы костра. Там выбиты окна. Просто помещение явно нежилое. Там что-то на стенах надписи везде. Вот поворачиваемся направо, там дверь, ну, обита каким-то кожезаменителем или кожей, даже не знаю. А над ней вывеска, вот, кафе «Светлана». Вот, ну, мы как-то что-то тормознули немного, потом поставили, ну, зашли туда. Заходим, а впереди где-то коридор метров 5 идет, абсолютно белый, и в конце него вот решетка. И тишина полнейшая, света тоже нигде нету практически. Вот, вот просто темнота, полнее, не темнота, видно плохо. Ну, заходим туда, там вот дверь, в этой решетке мы ее открываем, а там какой-то ресторан. Там, ну, там тоже пусто, за столиками-то никого нету, за стойкой тоже никого нет. И опять нигде нет света просто. Мы уже собираемся уходить, в это время где-то в коридоре там вдалеке включается свет, и выходит женщина, вот, лет 40, в бегудях, в халате. И в шлепанцах на босу ногу так смотрит на нас и говорит, шницель, суп с лапшой, говорит, котлеты, вы, говорит, что-нибудь будете? Вот, в принципе, мы так опешили, просто истерика была у всех. Такая вот история.
0: Это очень страшная история, очень страшная. Спасибо. Я, кстати, по поводу еды, если позволите, может быть, расскажу такую историю. Вы, может быть, вы же вращаетесь в светских кругах, вообще в кругах, да, и наверняка слышали про майю майонезную.
3: Да, конечно, конечно.
0: Вот, ну, для наших радиослушателей расскажу. Майя Майонезная – это известная, очень дорогая московская проститутка, в общем-то, которую люди приглашают в ресторан. То есть она просто так, ну, может, конечно, пойти, но очень задорого. То есть, как правило, она любит сперва такую светский вечер, романтический, все такое.

0: наконец весь расплескался. Казалось бы, другой человек потерял бы сознание, да. Нет, с Майей этого не случилось. Она начала бешено носиться по всему этому микрорайону, значит, утирая этот майонез, облизывая его с рук. То есть у девочки был попросту стресс, ее поймали, в общем-то, связали, где-то вылечили. Вот. И где-то уже вот после 22 лет у нее стала проявляться эта патология. Это такая странная ассоциация физиологическая со словом майонез. Поэтому просто, господа гусары, в общем-то, ночные, не угощайте ваших дам там майонезом и прочими подливами. Потому что мало ли что.
1: Здесь может быть очень такое невероятное, на первый взгляд, объяснение, но тем не менее, в майонез, в состав майонеза, в его ингредиенты, одним из основных ингредиентов будет уксус, уксусная кислота.
0: Да!
1: Дело в том, что любая из кислот, которая попадает в организм человека, она вызывает какие-то необратимые процессы, они кажутся обратимыми на первый взгляд, а потом они оказываются все-таки необратимыми.
2: Ну, конечно, женская месть, самая страшная, кислотой в лицо плеснуть.
1: Да, дело в том, что после употребления кислоты любым человеком, то есть насильно или то есть, по собственному желанию, происходит интоксикация организма и появляется во многих случаях рецидив. То есть желание употреблять это еще. Вот в случае с Майей майонезной, это как раз-таки тот самый классический академический случай, когда вот появился тот самый рецидив. Пожалуйста, не употребляйте майонезом, да. Такого состояния существует кислота, и любыми другими кислотосодержащими продуктами.
2: Скушал на ночь майонез, будет ночью НРС, как говорят в народе.
0: Ну вот сейчас есть, так сказать, два у нас варианта. Первый вариант – это выслушать какую-нибудь историю кого-нибудь из вас. Второй вариант – это историю радиослушателя. А третий вариант – может быть, что-то вы сыграете.
3: Давай бери гитару, что-нибудь сыграем.
0: Тогда сейчас я музыкантам скажу. Ребят, тише. Че, да что дисциплинированный?
1: Ирочка, дай, пожалуйста, гитарку.
2: Особенно дедушка тот дисциплинированный, который сверху и
0: помирован. А он знает, как только говоришь на повышенных тонах, что они там даже можно позвать, там Миш, например, крикнуть, он присаживается на корточки и хватает себя за голову.
2: Да, он хороший. Не выгоняй его.
0: Не.
3: Темная ночь, что ли?
1: Ну, Витёчек, может быть, мы сыграем тогда такую песню, тоже, который исполнял величайший и загадочный Аркадий Дмитриевич Звездин, который все знают как Аркадий Северный.
4: Как-то по проспекту с Манькой я гулял, фонарик

0: Ну и вот на Новом Арбате я дурочку, наверное, найду.
1: Найди, Димка, найди.
2: А вот тут просят, хотя, конечно, заявки выполняют базитизм, но тем не менее, вот просят вспомнить песню «Гоп со смыком» или «Пиковую даму».
3: Ну, нет, это мы
0: делаем. «Гоп со смыком» — это буду не я. Граждане, не слушайте меня.
2: Ира, есть ли у вас какая-нибудь история интересная ночная?
4: Про лампочку, тоже медицинская история. К нам, опять же, хирургическое отделение, привезли мужика, у него была во рту лампочка. Оказалось, что он поспорил со своими вечерними гостями, что он засунет в рот лампочку и вытащит ее оттуда. Не вытащил. Посадили его в такси, довезли до больницы. Вот. Лампочку благополучно извлекли из его рта. Через полчаса привозят еще одного человека с лампочкой. Оказалось, это таксист, который вез этого мужика. Он тоже решил попробовать. Вот такая вот история.
0: А это интересно, что все такие истории, они носят тоже такой многолетней давности характер. Их гигантское количество, как красная рука, черная метка, синяя пианино и так далее. Ну, вот про лампочку, да, одна из тех же историй. Она случается со всеми знакомыми, всех знакомых знакомых. Еще есть такая одна история про троллейбусы, про троллейбусные вожжи. Вы, наверное, все знаете, да?
2: Угу.
0: Это не та вожжа, которая под хвост попала. Вот так, как у троллейбуса есть на рогах такие вожжи.
2: Да.
0: Их можно сдернуть с электрических проводов. И можно поставить, будучи умеющим человеком. Да? Вот. Один человек сдернул эти вожжи с троллейбуса. И все думали, что он водитель. Он на самом деле просто-напросто оказался прохожим, который захотел так пошутить. Водитель выбежал, и начался спор. Кто здесь водитель этого троллейбуса? Кто сдернул вожжи? Там собралась грибная толпа. Но все знают на эту историю. Это точно такая же хрестоматийная. Но вот что касается всех этих историй, они все скомпилированы в отличную книжку. Эту книжку сейчас меня просит читать моя дочка. Там убивают бабушек, дедушек, которые залезают в красный рояль. Всех, оказывается, какие-то люди собрали в одну большую, страшную черную сказку.
5: Ну да, это один очень известный персонаж, эту книжку написал, очень известный детский писатель, но по сценарию которого мы выросли, вот такими вот дебилами, сидим здесь и плетем, пересказываем эти истории. А что касается, кстати, «Красных круг», одна совершенно чудовищная история произошла в городе Белая Калитва, откуда я родом, в средней школе номер 3, когда я учился в 6 классе. Дело в том, что ребята нашли на городской свалке, ребята были на 2 года старше меня, учились в классе в 8-м, нашли на городской свалке отрезанную человеческую руку из больницы. Рука была гангренозная, была перемотана гниющими бинтами, полежала так уже недельку после того, как ее ампутировали. Естественно, притащили ее в школу, и как раз была линейка, посвященная очередной годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. И один из этих товарищей положил, значит, эту руку на плечо впереди стоящей пионерки и таким загробным голосом сказал: «Должок!» После чего эта девушка упала и дернул за сухожилие, и рука ее, естественно, схватила. Это гниющая такая рука там со шметками мяса. Вот, девушка упала в обморок, и потом она недели две в школе не появлялась. И когда появилась, она уже была немножко такой, ну, приблажной, потому что такую психотравму, конечно, пережить — это очень страшно.
2: Да, это очень-очень страшная история. Я, кстати, вспомнил одну эту историю, мне рассказал мой товарищ, но я реально видел человека, с которым эта история произошла. Живет он в поселке Архип Осиповка, этот человек, который находится, в общем-то, ну, на побережье. Да. Вот. Может быть, кстати, да, между Джубгой и Геленджиком, по-моему, как-то вот там он базируется. Но я с трудом разбираюсь в географии, но суть не в этом. Начнем с того, что еще в раннем детстве он, ну, как все дети, играл с гранатой с какой-то там, и граната взорвалась. И он лишился пальцев на одной руке и глаза. То есть глаз у него стеклянный, пальцев нету. То есть уже само по себе неприятность. А уже в зрелом возрасте он стал работать тоже спасателем, ну, как и ты на этой станции. И однажды, когда ему все что-то очень надоело, он взял катамаран, поскольку они были в его, в общем-то, пользовании, сел и, в общем, выехал в море. Вот море было неспокойное, и там погода очень часто меняется на побережье, собственно. В какие-то там считанные 10 минут, доплыть он, естественно, до берега не успевал, налетела какая-то вьюга там морская, и его унесло в открытое море попросту, вот на этом самом катамаране, где он проплавал 2 недели, вот без еды вообще и без питья. То есть пил он, конденсат слизывал с катамарана, который образовывался утром. Вот от изнуряющих, ну, хоть местный, привычный, от изнуряющих солнечных лучей прятался в воде под этим катамараном. Вот. И его спасло, в общем-то, какое-то турецкое или какое-то там торговое судно. Сейчас он до сих пор работает тут там спасателем на этом самом пляже. И я вот лично увидел, наблюдал. Это реальная история.
0: А вот, Саш, то, что касается стеклянного глаза, здесь... По соседству с вашей студией и с редакцией «Эхо Москвы» на старом, правда, Арбате жил такой замечательный художник, которого все назвали Кембридж. Как его настоящее имя не знал, наверное, никто. Все мы его знали под именем Кембридж. Он рисовал натюрморты и продавал свои картины там, где сейчас на керамических плитках разрисованы всякие оптимистические картиночки.
2: Груднички, да. Пишут картинки, да.
0: Да. Вот там Кембридж продавал свои неважные натюрморты. Как мне это казалось, сейчас я чуть изменил свое мнение насчет этого. Хотя тоже неизвестно, изменились мои вкусы или нет, но дело не в этом. Кембридж известен чем? Он нарисовал этикетку для всеми известной и любимой водки «Пшеничная». Там, где водка. Поле, там, где среди колосьев ржи, там каким-то домиком деревенским уходит петляя дорога такая. Вот Кембридж был автором этой этикетки, и потом его судьба бросала из стороны в сторону. Он работал грузчиком и работал, значит, в винном магазине, и работал реквизитором на Мосфильме. Вот. И еще много всевозможных у него работ было и точек преткновения в его жизни, но он куда-то невероятно исчез. У него был стеклянный глаз. Этот глаз он забывал мыть, потому что он был всегда пьян, и он его иногда кидал в стакан с водкой для того, чтобы он не дезинфицировался, а на отворотах его клешенных джинсов масляной краской, так как он был художник, у него всегда под рукой, были нарисованы такие американские флаги. Тогда это считалось еще, ну, так, очень жестокой и небезопасной альтернативой вот этому всему, значит, советскому строю. Где сейчас Кембридж? Я не знаю, слышишь ли ты нас или нет.
3: Но нужно сказать, что ему всегда без очереди давали. В те времена, когда узнавали, что это Кембридж, вот, в дикой очереди всегда его пускали вперед, и ни один из мужиков не возмущался, говорит, это Кембридж пошел, это он нарисовал эту замечательную этикетку, и всегда его без очереди пускали и давали ему... там 2 бутылки в руки или сколько так тогда?
0: Да, в те времена, когда с 2 часов начинали продавать. И самое, что обидно, недавно мы вот с Витей рассматривали этикетку вот этой же пшеничной водки, той новомодной, которая сейчас существует. Она совсем другая. Она по мотивам сделана той же кембриджской этикетки в овале. То же самое другое, но она другая, она переписана, перерисована. Если тот художник, который...
2: Называется репродукция какая-то.
0: Это не репродукция и не копия, это именно по мотивам.
3: Это подделка.
0: По мотивам. Мотивом примерно сделан так, даже не соблюдая в точности. То есть это как? Это ваш Тулуз-Лотрек или Тулуз-Лотрек в замечательном фильме «Как украсть миллион»? Вот. Нет, конечно. Там, это не абсолютнейшая копия, и отличить можно, то есть, на раз. А это не важная картинка. И как-то очень странно. Та картинка имела какой-то уют.
3: Ну да.
0: Какие-то уютные тона, пластику, вот все остальное. Вот какие странную ностальгию. И
2: да,
0: теперь
2: я
0: уже
2: понимаю,
0: этого нет.
2: Да.
4: Саша, вот на память возьми вот групповой портрет.
2: Вот, спасибо.
4: Нарисовал, узнаешь?
2: Да, смотри-ка, это вот вид из нашего окна даже, да. У тебя передан. В мельчайших подробностях.
4: Я бесплатно тебе дарю. Потом можешь через несколько лет выручить деньги.
2: Спасибо.
5: А это кто, это кто?
2: Вот этот?
5: Да. Желтый.
2: Ну, это на балконе кто-то стоит.
5: Это кто?
2: Дома, я не знаю, может, кто наблюдает, кто.
4: Да, это знакомый один там.
2: А, то есть просил, ну, тоже приносит, типа, подрисовать. Да. Да. А, есть такая фишка у художников, типа, ты подрисуй меня, там, например, натюрморт, а меня маленького на столе, или хоть имя мое кого-то ножиком выцарапали на столе, да, вот нарисую, так, ну, я, да, знаю таких людей.
0: Ну, а с другой стороны, на вопрос, кто обычно отвечает, конечно, запросто, конь в пальто, но кто же сейчас здесь может быть.
2: Ну, может быть, послушаем какую-нибудь историю от наших уважаемых радиослушателей.
5: Конечно,
2: мы хотим услышать ваши истории, дорогие, да.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
7: С Саша?
2: Да.
7: Привет.
2: И вам также.
7: Это Вадим, художник, также говорит с вами.
2: Ага, здравствуй, Вадим. Да.
7: Мне вот что интересно. Петр Журавлев, он все слушает, все эти правдивые истории с вами?
2: Ну, он находится за стеклом, сейчас в люльке, и, то есть репетирует. Я не знаю, слышно ли ему сквозь окно, просто холодно. Но, по крайней мере, под нашим жестом он догадывается, видимо, о чем речь идет.
7: Ага. Вот. Это интересно. Дело в том, что я тоже художник, и Кира рассказывала историю про некие лампочки, которые глотали.
4: Не глотали, просто засовывали в рот.
7: А, вот, потому что лампочки бывают разного размера. Они бывают шаровые лампы, например, у меня на кухне висит.
2: А бывают дневного света, лампа еще, я знаю, такая.
7: Да, кстати говоря.
2: Да.
7: Ну, у меня вот такая история есть. Дело в том, что как-то я проживал у приятеля в Сергиевом Посаде. У него была такая вот огромная странная собака, ее звали Дора, но это был кобель, как потом выяснилось. И он панически боялся высоты. Однажды мы наблюдали такую сцену, когда он совокуплялся с соседской собакой на крыше. Причем нашу собаку, Дору, мы не могли затянуть даже на ступени нашего крыльца, потому что никакими способами. Ему предлагали что-то, блинчики с кальмарами, акульи, плавнички, но ничего его не могло заставить зайти выше земли. И тут странная сцена, когда на крыше совокупляется Дора, кстати говоря, с собакой, которую звали каким-то мужским именем, я не помню, потому что соседи определили, что она, оказывается, была... Оказывается, это оказалась женщина. Сначала его звали мужчина. Но это не самое главное. Самое главное, что так вот эта Дора, она охраняла участок наш. И после этого, поскольку вы сами знаете, что проблема в любом городе, у людей с туалетами, и чтобы человеку дефлоцироваться, это целая история. Так вот, к нам сходили иногда на участок некие люди, чтобы справить нужду, и в один прекрасный момент мы слушали музыку очень долго, и увлеклись Шакхаузеном, и поутру обнаружили застывшее тело, такую тушку человека с такими полуспущенными штанами, потому что, видимо, человек хотел дислоцироваться, но дело в том, что Дора, она очень внимательно следила за входящими и выходящими, и именно этого человека она очень долго держала около забора. И если бы... А дело в том, что утром нам так получилось, что утром нам кому-то из нас захотелось тоже выйти по этому же поводу, и мы увидели этого застывшего, то есть это фактически какая-то некая мумия, превратившаяся в какой-то столб такой хрустальный, дефлоцирующийся хрустальный столб. И это было очень страшное зрелище.
2: Мы вас понимаем. Спасибо. Это очень страшная история. Спасибо.
7: Пожалуйста.
2: Кстати, могу тоже рассказать историю, произошедшую с мамой одной моей знакомой. То есть мама этой знакомой, она очень такая респектабельная, почтенная женщина. Очень, прям женщина, где, в общем-то, все буквы большие в этом слове. И шла тоже она летом. из театра, из какого-то буквально. Ну, извините за такое слово, понос пробил. Ну, никуда не деться, ну, у всех бывает. Она перескакивает через такой маленький зеленый заборчик, ну, переходит через какие-то кусты быстро уже, ну, не в моготу, ну, приперлый, ну, тетка взрослая, там уже за 50 лет ей вся. Ставит, значит, сумочку и начинает делать свое дело. Слышит, какое-то, понимаешь, происходит бурчание. Какое-то бурчание, недовольная возня. Она смотрит вниз, а там лежит мужик, половину пьяный, она все это сделала ему на лицо. Она, значит, хватает сумку через эти кусты, сгорая от стыда, значит, бежит, а тот на карачках ползет, значит, в другую сторону и трясет вот этим жутким лицом с вами. Это тоже реальная история.
8: А вот еще одна реальная история, которую мне поведал один человек, тоже реальный. Это таксист города Москвы, по национальности, по-моему, армянин. Как-то мы ехали на репетицию, то есть он такой очень эмоциональный человек восточный. Он рассказал такую историю, что один его друг, вот, у него случился приступ аппендицита, тоже армянин, да, друг у него армянин, значит, его положили в больницу. В больницу и все, то есть обследование, анализ крови взяли, тут же быстренько все. Приходит молоденькая медсестра, дает ему бритву и говорит: пожалуйста, вы сейчас та самая, побритесь, пожалуйста. Вот, ну и вышла. Заходит через некоторое время, то есть, ну, через 15, заходит, и, то есть, она недоумевает. Человек побрил свое лицо. Вот, побрил свое лицо, она говорит: что же вы заделали? Он говорит: ты сказала мне, слушай, я побрился, да, все красиво. Он говорит: извините, не там вы побрились. То есть, у вас сейчас операция, предстоит аппендицит. Вот, ну, он побрился там, где нужно, в общем. Суть не в том, суть в том, что, как бы... На следующий день после операции пришла его жена, вот, а по как обычаям, это не обычаям, традициям восточных народов, то есть если муж разводится или собрался там разойтись с женой, то есть он бреет свое лицо, вот, и она ему устроила страшный скандал: ты мне, говорит, здесь изменяешь с медсестрами, ты побрил свое лицо, то есть ты здесь по девкам, мол, ты какой там, говорит, аппендицит. Он на силу, то есть он как-то выкрутился с этой... такой довольно щепетильной ситуации.
5: Да, или ноги унес. Бывает.
2: Ну что, может быть, да, вот на этой истории мы и поставим крест в нашей беседе. Ну, такой маленький крестик. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что это не последняя наша встреча. Историй-то еще очень много, и музыки.
5: Да, мы еще тему футбола не затронули, а также тему регби и всего прочего. Там
2: вообще тему большого всего. Спорта.
5: Но, большого.
2: Также кручение обруча.
5: Кручение обруча. Вот.
0: Да. Прыжков в ширину.
2: Да.
8: Бег со штангой по воде.
2: Я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить мою уютную квартирку, где я играю, в общем-то, в студию, как я всем говорю.
5: И в нарды неплохо, кстати, у меня уже денег не осталось.
2: Вот так я стараюсь. И выражаю, в общем, как обычно, всякие надежды и так далее, и тому подобное. Успехов вам. Ирочка, спасибо вам за прекрасную вашу работу. Творите
4: дальше. Ну, я надеюсь, вы повисите над своей кроватью и будете любоваться каждое утро.
2: У меня такой спальни-то никогда не будет, чтобы это развесить. Тем не менее, спасибо вам.
3: Я здесь в студии над кроватью.
2: На той раскладушечке.
5: Саня, тебе спасибо. Спасибо, что ты есть.
8: Спасибо огромное.
2: Да забудь.
5: Да ладно.

Эхом всю Москву.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские. Сегодня-таки 7 марта. Мы стоим на преддверии кануда порога. Вот уже круглого бублика, который все именуют 8-й, радуются ему как дети. Хотя, ну, очевидно, что повода радоваться нет, поскольку первый весенний день это все-таки когда солнышко, когда уже повылезли улитки, рыбы, прочие твари типа лосей, и все готовы отдаться нам в качестве еды или в другом любом качестве, так что мы даже не должны там за ними бегать. Вот. Но моим очам, в общем-то, предстала картинка совершенно другая, не весенняя, вонючая перхоть до сих пор продолжает обсыпать наши и без того унылые витаминизированные плечи. Вот. Посему я завтрашнее отменяю 8-е, и всем женщинам мы не будем дарить веников, а поставим их всех и заставим грести, подобно бульдозерам снега, с наших бескрайних просторов. Таково мое слово. Я, кстати, напоминаю вам номер пейджера нашей программы 913-29-29, абонент Монморанси. К сожалению, вот сегодня мы изменим несколько нашей традиции, а может и наоборот к лучшему. Я не смогу ответить на огромное, кстати, количество посланий, которые сюда пришли, потому что первый час нашего с вами эфира займет гость. Его зовут Владимир Марочкин. Вы наверняка знаете уже о нем. В свое время он был директором Московской рок-лаборатории. Сейчас он является организатором фестиваля «Надежд», второго фестиваля «Надежд». Ну, подробнее об этом фестивале он сам вам расскажет. Мы также будем слушать с вами музыки молодых артистов, которые вот-вот, в общем-то, сменят всех старперов на поп-рок-сцене. Вот. И я надеюсь, эта смена будет достойной. По крайней мере, никто из них не будет биться в подучий, понтярно вставлять серьги и заниматься прочими некрасивыми, неумными, никак не связанными с действительно музыкой вещами. Но прежде чем мы начнем беседу с Володей, я бы хотел сделать маленькое объявление. Может быть, кого-то оно заинтересует. Меня так точно. На Краснопресненской набережной по адресу дом 16 в ресторане «Рио-Рио», это вот «Сити-мост», где строится новая «Мандула», в 21.30 сегодня, уже сегодня, будет выступать группа «Супермакс». Ну, я думаю, что качество выступления будет на порядок выше, нежели то, что музыканты показывали вот в «Олимпийском», как-то они приезжали. Хотелось бы верить, что это будет где-то по уровню, как вот «Назарет в пилоте». То есть лично моя задница туда обязательно объявится. Еще раз напоминаю, «Сити-мост». Мост, новомодная вот эта конструкция, ресторан «Рио-Рио», Краснопресненская набережная, дом 16, в 21.30 там будет выступать группа «Супермакс». Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент «Монморанси». И я приветствую в студии Владимира Марочкина. Здравствуй, дорогой. Как у тебя? Ты вижу нормально, поскольку репка у тебя красная. Если ты будешь не против, я буду зачитывать еще некоторые сообщения, которые приходят. Например, такой вот: Сашка, чудной ты, ну, сам разбирайся с Господом, но неплохой ты. Дима прислал. Дим, ну я всегда один на один. Я же не Никита Сергеевич Михалков, который бежит жаловаться в верхней станции, что твоя женщина. Да, ну что, дорогой друг Владимир, каковы успехи наших сверстников и не только на поприще дрябзанья?
2: Ты знаешь, ну, начну с того, что не только. Я вот лично сегодня готовился все-таки к 8 марта, хоть ты его отменил, боюсь, что зря я готовился.
1: Отменил, да.
2: Вот, целый день учился мыть посуду. Ну, в принципе, получилось. Единственное, что пришлось потом после этого с кухни ведрами воду вычерпывать, залил весь пол по колено. Вот, вернусь, ну, заодно, так сказать, научился полы мыть. Вернусь с радио, буду стирать штаны, которые промокли, тапочки сушить утюгом. Тоже, думаю, научусь это делать. А вообще, в принципе, ништяковое дело. Всем советую, так сказать, почувствовал себя снова в спортивной форме. По-моему, сбросил пару килограмм веса и, по-моему, даже хайр гуще стал расти. Нормально, ништяк.
1: Ну, естественно, это, видимо, связано с вот, погодой, потому что тушка, она обладает все-таки определенным иммунитетом, и видя, что вот задержалась тут эта перхоть вся, она, естественно, последние соки тратит на, в общем-то, пышность растительности, на активность этих сальных желез, потому что все мы сейчас тут сидим и лоснимся. Вот что твои пончики. И это вполне естественно. Если еще сейчас где-то месяц будет лежать эта перхоть, я думаю, мы все обрастем и будем уже сальные, что свечи, которые плачут в песне одного болотного певца.
2: Ой, это еще усугубляется тем, что на улице еще снег и травка не растет, поэтому лучше всего лежать на диване, конечно, задрав ноги к потолку. И вот это все влияет ужасно. Поэтому я сегодня тренировался, поучился на посуду нормально, ништяк.
1: Да. Ну что, с чего мы начнем прослушивание молодых коллективов?
2: Ты знаешь, давай сначала скажу два слова, так сказать, о том, что я заметил в твоей речи одну ошибку. Не два года, 12 лет фестивалю «Надежд». По сути дела, ну, за двух лет, в общем-то, и собираться не стоило. Можно даже
1: проводить
2: его. Я
1: обычно десятки сокращаю.
2: Это я понял.
1: Ну, знаешь, как считают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два. Вот так вот считают.
2: Ну, собственно говоря, так, как известно, считали вот...
1: Деньги.
2: Да, деньги, года от Рождества Христова, так сказать. Все нормально, так, в принципе, можно.
1: Да.
2: Вот. Хотя 12 для меня такое приятное число. Все-таки это космический цикл. Я почувствовал себя, так сказать, все-таки... уже, ну, прошедшим такой детский возраст. Вот, теперь стараюсь вот что-то такое по этому поводу предпринять самое веселое. Ну, а вот первый фестиваль был 14-15 февраля 1987 года в Горбушке. Вот, участвовали там такие команды крутые, как «Вабанк», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «Альянс», «Тяжелый день». Ну, то есть взрыв был, будь здоров. Даже комсомолец разразился огромной статьей, в которой говорил, что вот это вот нам не надо. Вот, вот большая была статья на половину полосы, так сказать. Ты представляешь, что если комсомолец об этом пишет, значит, это серьезное происшествие.
1: Ну, ты видишь, вот я так немножко в другую хочу перевести руслу. Это вот русло же она, не он, да, и не оно ни в коем разе. Дуло – это оно, а русло – это она, русло. А, то есть, в принципе, у данной газеты, я-то, в принципе, не читаю ничего. Ты знаешь, я так по рассказам, в основном, что где шепнут. Она же вроде как до сих пор, вот так называется, вот уже на пороге 21 век. То есть это то же самое, что назвать газету «Радости фашизма», например.
2: Ну, в общем-то, да, хорошая газета, так сказать, вполне мной уважаемая.
1: Да.
2: Самое интересное, знаешь ли, в чем было, так сказать, что не в «Комсомольце» даже, а в том, что я не был на этом первом фестивале. Я поехал в Одессу, я исполнял свой гражданский долг, я пожертвовал своим, так сказать, досугом и приехал в Одессу журить первый одесский городской рок-фестиваль.
1: Угу.
2: Вот. Ну, Одесса сам по себе город фантастический, так сказать, а у меня было приключение, которое я бы называл триллером или даже пародией на триллер. Потому что меня там арестовали как американского шпиона.
1: Ну, тебе это да, тебе хотя бы повезло, потому что был хотя бы подданный другого государства. А мы ездили туда играть концерт совместно с покойным Анатолием Крупновым. И там некий молдаванин погонял им палец, попросту кинул нас на деньги вот всех. Ну, потом мы уже, когда хотели разбираться, выяснилось, что он живет там в подвале ДК какого-то, и жалость сжала наши мужские сердца. Мы, в общем-то, не стали его трогать. Ну, действительно, это был жалко. Жалкий, конечно, человек. Но я, тем не менее, вот у меня тоже об Одессе есть свои приятные воспоминания.
2: Меня три дня пасли. Три дня за мной шла слежка. Наружка, так
1: хвост.
2: Сказать. Хвост. Это была фантастика. И брал меня лично начальник местного на Молдаванке отделения милиции. Полковник. Настоящий полковник. Вот, фантастика. Но закончилось все, конечно, тем, что вот я журил все-таки фестиваль. Вот, и после уже концерта лауреатов ко мне подошел уже не полковник, а уже генерал. Можно сказать. Ну, не тот, который получил лишние звездочки.
1: Я уж подумал, что он типа уже... Да.
2: Ну, хотя, ради бога, все-таки американского шпиона поймал, как бы. Вот. Ну, уже тут настоящий начальник управления, городского управления. Одесса, такой генерал, и басом, таким явно не одесским, откуда-то, значит, с наших северных высот российских, значит, говорил: «Владимир Владимирович, вот у меня два моих сына слушают рок-музыку, а я не знаю, хорошо это или плохо». Ну, я как мог ему объяснил, что это клево. Ну, и так думаю, что с этого началась история Одесского рок-клуба. Вот с арии московского гостя. Вот. Ну и приехал я в Москву, весь окрыленный. Думаю, и там рок, и здесь рок. Все в роке, все цветет. Смотрю, в Москве тишина, мрак, так сказать. Московскую рок-лабораторию собираются закрыть. После статьи в «Московском комсомольце», соответственно. Вот. Ну и все ждали, что головы полетят, что кого-то наверняка посадят. Наверняка, может быть, ты ждал. Ты уже тогда, наверное, тоже был большим. Или еще маленьким. Ведь и вступил же в Московскую рок-лабораторию.
1: Я там не был членом Московской рок-лаборатории, но у меня были альтернативные, в общем-то, альтернативные определенного рода неприятности с двумя людьми в штатском, которых вызвал участковый.
2: Вот, ну, то есть знакомые нам всем, родная, до боли знакомая, вот нежные, ностальгические чувства вызывающие ситуации. Вот, и, наверное, так все и было бы, если бы не вмешался Московский горком партии. Ну, я не могу сказать за весь горком партии, что он любил рок-музыку. Там был такой человек Евгений Медведев. Его очень хорошо знала моя теща Дана Ашутовна Мукартумова, заслуженный работник Мосгорплана. И даже Евгений Медведев работал у нее одно время под ее началом. Вот. Ну и, собственно говоря, вот его вмешательство. Ну, в общем, короче говоря, рок в Москве жив. Вот после его вмешательства он не дал закрыться всему московскому року. Вот. Ну и потом очень многие мероприятия проводились, вот, так сказать, при его конкретной поддержке, когда было совсем плохо, к нему обращались за помощью, он всех прикрывал, там и рок-панорама, все было нормально, все это уже сейчас все помнят. Вот. А я его недавно видел, он работает в правительстве Москвы, в комитете по культуре, милейший человек, подарил я ему очередную, значит, партию кассет, которые издал с помощью своих друзей, он был страшно доволен. Вот. Но я хочу от всех рокеров, от всех, значит, моих коллег пожелать моей милой тёще Дана Ашутовна Мукартумовой больше рок-н-ролла. Ну и своей жене хочу поздравить ее с 8 марта, потому что с ней я тоже познакомился в Московской рок-лаборатории. Татьяна, с 8 марта на тебя. Вот. Ну и давай начнем слушать, что ли.
1: Давай, но прежде вот тут дело в том, что некто Аверьянов прислал сообщение на пейджер 913-29-29 абонент Монмаранс, где просит, чтобы я включил в программу композицию незаслуженно забытого коллектива «И водопад» имени Кикабидзе. Вот, я знаю о существовании подобного этого коллектива, но, к сожалению, честно скажу, господин Аверьянов, сам ни разу не слушал звуки ими воспроизводимые, не имею никакого носителя, к сожалению, с этим коллективом. Единственное, вот, может быть, пользуясь присутствием здесь Владимира Марочкина, мы как-то выясним о судьбе данных.
2: Судьба у них нормальная, так сказать, они торгуют портвейном «Анапа» в своем городе Верхотурье Свердловской области. Недавно записали новый, кстати, магнитофонный альбом. Вот, я их даже видел живьем, в отличие от многих людей, которые о них только слышали. Так, от знакомых, так сказать, это было несколько раз. Вот, даже пил, так сказать, с ними что-то такое, ну, крепче 40 градусов. Ну, приятные люди, достойные люди. Вот. А послушайте, я предлагаю, вот в школе мы говорили про Одессу. Ну, украинскую группу «Алоэ», она была одним из лауреатов нашего фестиваля «Надежда».
1: Ну, что, пошла песня. Надо.
0: Комментарий апостола.
3: Если чё, то в основном да.
4: Что прикольного?
3: Пью.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Владимир Марочкин. Кстати, он не единственный гость сегодня нашей программы. Будут еще гости, я, по крайней мере, так надеюсь. Но если не будет, то я выключу радиостанцию и поеду вот за заявкой, которую прислал хитроумный Хариус. Он пишет: «Саша, не поставишь ли ты Бахыт Компот Хариус?» Естественно, я очень люблю творчество Степанцова. Вот, но для этого мне нужно сгонять домой. Если вы подождете часика-два, я обязательно сгоняю и поставлю. Володь, не будешь ты возражать?
2: Ну, давай мы тут послушаем, пока я сяду какую-нибудь музычку веселенькую.
1: Да. Ну, что еще? Так, вот, Владимир, существует ли сейчас Московская рок-лаборатория? Известно ли вам что-нибудь о местонахождении? Известный в свое время фонотеке раритетов студии «Колокол». Куда она подевалась? Какова судьба Спиридонова и группы «Клиники»? Интересуется Илья.
2: Ой, какой хороший вопрос. Ну, Московская рок-лаборатория сейчас все-таки не существует. Она, слава богу, начала в БОЗе, так сказать, в 1992 году, в январе, а может быть, в декабре предыдущего года. Какое-то время я руководил молодежным сектором в Комитете по культуре. Вот, потом мне это все надоело, потому что мне показалось, что из этого сектора делают загон для каких-то молодежных альтернативных, так сказать, стилей. Вот. Ну, а фестиваль, который вот, проводила Московская рок-лаборатория до 92-го года, фестиваль «Надежда», вот, я с помощью моих друзей, в частности, с помощью Александра Лаярского, вот, оживил году в 93-м, потому что традиции не должны умирать. Они на той традиции. Вот оно живет, и лауреат этого фестиваля есть. Вот группа «Алоэ» была прошлогодним лауреатом. Мы Игоря Бычкова сейчас перетащили из Северодонецка в Москву, женив его на очень милой барышне. Вот, и постепенно перетаскиваем всю группу. Я так думаю, что все наши радиослушатели оценят вот наш, так сказать, благородный поступок по отношению к лидеру группы «Алоэ» Игорю Бычкову.
1: Да. Что касается вот Спиридонова, то практически недели две назад я с ним беседовал по телефону. Он был трезв, бодр, работает на одной из московских радиостанций в качестве, банального диджея, в принципе. Но надеется, что как-то у него эта ситуация изменится. Группа «Клиника», я знаю только одно, что Суворов, барабанщик этой группа, бывший, естественно, барабанщик, сейчас играет в группе «Лаярский бенд». А вот главный там Вадик занимается, в общем-то, криминальной работой. Да.
2: Ну, группу «Клинику» теперь можно только услышать на кассетах студии «Колокол». Где найти студию «Колокол» сейчас, я не знаю. На «Горбушке», наверное. Где же еще?
1: Я тоже так думаю. Что еще тут вот Протагор интересуется? Есть ли у нас так называемая АСИК, то есть интернет-пейджер? И, к сожалению, для меня какое-то новое техническое устройство. Я почему так говорю? Когда я знаю что-то такое, я говорю «новое». А когда «новое», то я, естественно, говорю «новое техническое устройство». Есть только вот адрес, он вам известен. А вот Харрис говорит, что он, безусловно, подождет. Ну, тогда вы пришлите, пожалуйста, еще денег, потому что я должен ехать, естественно, на такси. Я же не побегу своим ходом. Также мне нужно будет передохнуть, сменить обувь и так далее и тому подобное. Так вот, не считаете ли вы, что группы у нас создаются как мероприятие, как, собственно, и многое в жизни, в которой мы живем? А выдал философскую сентенцию Андрей.
2: Ой, Андрей, вот на самом-то деле бывает, что да, бывает, что создаются как мероприятия, да, требуют, бывает, что мамы, бабушки, чтобы не пили, не курили, а вот лучше рока играли. Вот. Но вот что мне нравится, вот этот фестиваль «Надежды» вот этого года, были плохие, вот откровенно были плохие, вот прошлогодние, позапрошлогодние, было вот мало команд интересных. А вот этот вот, который пройдет, кстати, с 22 по 24, можно говорить, самое где, да? В клубе «Юту» на Сходнинской, так сказать, начало в 19:00, фестиваль «Надежды», молодые команды. Он мне нравится тем, что тут много групп, которые, не просто играют, не просто отрабатывают номер, а какую-то душу вкладывают. Потом, вот какую вещь я заметил, работая над созданием рок-энциклопедии, что каждый девятый год, каждые десятилетки приносят какие-то совершенно необычные группы. Вот именно в этот год рождается вот та элита, которая будет формировать наши с вами вкусы в следующее десятилетие. 69-й год «Машина времени», «Цветы», «Рубиновая атака», «Удачное приобретение». 79-й год «Воскресенье», «Рок-ателье», «Автограф», там чего-то еще. 89-й год группа «Эст», «Монгол Шоу». Да, кстати, «Лаярский бенд» выпустил все свои 50 альбомов, которые Саша записал году 89-м. Значит, их было, по-моему, даже 52. Вот, и студия «Колокол» их, по-моему, упорно распространяла, так сказать.
1: Кстати, видишь, тут вопрос пришел такой. Александр, платили ли тебе из студии «Колокол»? 8 лет назад все твои альбомы широко продавались в рок-лаборатории. Владимир интересуется. Нет. Кстати, не платили. Мало того, был один, не то что эксцесс, конечно, было смешно. То есть тогдашний директор Саша Агеев там был, наверняка тебе знакомый, да, человек. И у меня уже шли переговоры с фирмой, которая официально должна была выпускать альбом «Детство чистой глазенки» 92-го года. Я пришел к Агееву, и поскольку был с ним так неплохо лично знаком, говорю, вот, дескать, тебе просто копия, только ты, говорю, не давай ее в продажу, поскольку есть там определенные договоренности, так, как говорится, договоренности о намерениях. Есть такое понятие у нас, бизнесменов, да. Вот. И где-то через месяц практически в журнале «Русский рок» я увидел хит-парад студии «Колокол», он там на третьем каком-то месте этот альбом есть. То есть, ну, после этого я немножко обломался вот на господина Агеева, потому что все-таки это было не совсем прилично, согласись, Володь.
2: Я не знаю, так сказать, как это было в году, в 89-м или там в 90-м. Я знаю, что Саша Агеев уезжал в Америку и вот недавно вернулся из Америки обратно.
1: Но он покорил ее?
2: Ты знаешь, я думаю, что здесь, да, конечно, это самый Моника Левинский, который, так сказать, он же ее подсунул, так сказать, вот, для чего же он уезжал в Америку? Он заменил нашего, так сказать, резидента, который ушел на пенсию, вот, и занимался там многими, так сказать, интересными вещами. Ну, сейчас, видимо, готовится что-то у нас тоже стоящее, интересное и волнующее, почему Саша Агеев вернулся на родину.
1: Угу. Куда пропала группа «Рукастый перец»? Владимир
2: «Рукастый перец», так сказать.
1: Была такая, помнишь,
2: была
1: название?
2: Часть этой группы играла в «Ногу свело» во втором ее составе, а Дмитрий Якомульский, он сейчас режет гитары из фанеры. Вот тот, который сделал эту группу. Я его недавно встретил. Он, так сказать, делает хорошие гитары. Многие известные музыканты на них играют.
1: Понятно. Ну что, послушаем следующую пьесу. Ну, ансамблет называется «Джинтоник». Ну, если мне не изменяет память.
2: Нет, не изменяет память.
1: Песня. Совершенно такие реакции тут весьма однозначные. Ты знаешь, на данную прослушанную запись. Сейчас я прям подряд все тут и зачту. Сейчас тут очень много приходит сообщений просто. Но что меня удивило, очень много реакций вот именно на это. Этот ваш джинтоник всегда занимается плагиатом. Это же чистой воды Шевчук, пишет Анна. Далее. А по-моему, мелодию группы «Джинтоник» впоследствии содрал Юрий Шевчук. Подпись «Вялый перец». Далее. «Ваш джинтоник сильно смахивает на последнюю осень, Надя». И да, больше ничего нет тут такого, но тем не менее.
2: Ну, вот то есть 3-0, да. Я, значит, думаю, 3-0. Что очень многое можно найти, так сказать, подобного у, там, допустим, Джона Ли Хукера или у Рэя Чарльза, так сказать. Блюз, он блюз и есть.
1: Ну да, да, да. Евгений говорит, вот, уважаемый Александр, есть молодая подающая надежды рок-группа. Пожалуйста, позвольте привести вам лично их кассет. Очень хочет, чтобы вы сказали свое мнение. Евгений, привозите, я адрес сейчас вам назову. Наверняка вы и так его знаете, собственно, но мне не лень назвать еще раз. Значит, это улица Новый Арбат, дом 11, первая высотка, где раньше был пивняк «Жигули». Сейчас тут находится еще вывеска «Театр Калягина», театр-студия Калягина. Дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы» для, соответственно, меня. Что далее тут к нам приходит? Ага. Куда делась Джанна Стингрей, пишет Протагор. Протагор, поймите меня правильно, может быть, Володя вам ответит и... То есть вы ни в коем случае не навязчиво задавали.
2: Там завис тираж Red Wave в США, и ее обязали его продавать. Чем она и занимается?
1: Ну, я думаю, да, пусть она подольше там этим занимается. Мы сделаем все, чтобы он завис подольше. Так, далее, что тут еще приходит? Да, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Ну, тут какие мощные телеги. Ладно. Что еще будет такого яркого на фестивале «Надежда»? Кто будет в качестве почетных? Должны же быть какие-то почетные.
2: Почетные у нас есть интересные команды. Ну, в принципе, как, они все были лауреатами прошлых фестивалей «Надежда». Это «Русская правда», это группа «Кранты» и прошлогодний лауреат группа «Джест», которая сказала, что они лучше, чем «Эст». Теперь им приходится каждый концерт это доказывать. Ну и вот посмотрим, смогут ли они это доказать на фестивале «Надежда», где всяческие молодые команды будут стремиться им обратное своей музыкой доказать. В чем и есть и интрига данного фестиваля. То есть каждый хочет сказать, что он уже лучше, чем все остальные. Вот, мне это всегда очень нравится. Вот, то, что кто-то там похож, допустим, на Шевчука, допустим, или на Рэя Чарльза, в этом нет ничего, так сказать, удивительного. Я бы даже сказал, что многие песни Никольского или Романова похоже там, допустим, на Dire Straits, однако никто об этом вслух как бы и не говорит. Ну вот, хотя на самом деле они вовсе и не похожи на Dire Straits, потому что песни Никольского и Романова. Просто музыка, она же витает в воздухе. Вот ее нужно поймать, ее нужно ухватить за хвост, вернее, за, так сказать, сначала за голову, да, так сказать, то есть придумать начало, потом придумать конец, получается, как бы песни. Но запросто может быть так, что сразу два человека ухватили одну и ту же мелодию, один за хвост, другой за голову, написали две, а может быть даже и три похожие песни. Я думаю, что это вот примерно так. Ну, а 200 лет пути, так сказать, я так думаю, что это то расстояние от Москвы до города Климовска, которые музыкантам группам нужно, этой группы Gin Tonic, преодолевать, возвращаясь из клуба, где они выступали в Москве, к себе домой, где мама уже поставила чайник, подогрела, так сказать, макароны с мясом и ждет, не дождется, пока их дети, музыканты, вернутся домой, так сказать, там она их и встретит, и нальет горячего чая, накормит, уложит спать. Ну, в конце концов, они там будут у нее под контролем. И никакого джин-тоника дома они, конечно, потреблять не будут, хотя так себя и назвали. Вот. А послушать это будет все можно 23 марта. Они выступают в клубе YouTube. Начало в 19.00. Там же вы можете и про эту песню сказать. Вот. Они лауреаты областного фестиваля, третьего областного фестиваля. Такая стала смешная сейчас традиция. Вот уже несколько лет, то есть проводится областной фестиваль. То есть все областные группы, которые у нас есть в Подмосковье, они могут там принять участие. Потом проводится фестиваль «Надежд» для таких, так сказать, молодых команд. Вот. И все это завершится большим фестивалем «Вечерней Москвы», куда я хочу, кроме вот молодых групп, еще какие-то проекты смешные пригласить. Мы даже сегодня кое-что послушаем из того, что вот я принес какие-то, как вот Саша сказал, я якобы принес какие-то компакты или там чего-то еще.
1: Да. Вот я сейчас тут внедрил в проигрыватель пластинку, на которой написано «Медведь Шатун».
2: Ну, еще один блюз.
1: Будешь в школе мы начали.
2: Замечательный человек такой есть, Джек. Он работает на подпевках у группы «Русская правда». Вот. И вот собрал свою группу, называется она «Медведь Шатун». Джек очень большой человек, такой колоритный, вот, с большой окладистой бородой, поет еще, кроме всего прочего, хорошие блюзы, хорошие песни, душевные песни. И вот я смотрю, у него уже даже появились свои поклонники, их не так уже и мало, их уже достаточно много, его песни знают. Мне, например, они нравятся. Вот давай узнаем, как они понравятся ли они нашим радиослушателям.

0: и на твой последний патрон.
1: Почему тут интересуются, не будет электронных проектов на этом фестивале новомодных?
2: Новомодных проектов? Нет, будут многие проекты, которые, так сказать, достаточно любопытные и интересные. Не на самом фестивале «Надежд», там молодые команды в основном, так сказать, а это уже будет фестиваль «Черней Москвы», он будет уже в апреле по клубам. Вот, я давно мечтал собрать различные проекты. Это всегда было, скажем так, прерогативой Питера, где было много людей, которые играли друг с другом, как бы такие вот «Джеймс Сейшн», когда много музыкантов из разных групп, там типа, музыкант из ДДТ и НЭПа сделали «Дубы колдуны». Потом вот ты же выступал сейчас с проектом «Селедка», совершенно шикарным проектом, где музыканты «Ном» и «Два самолета», так сказать, сделали такой проект очень любопытный. Вот. И в Москве начали появляться, допустим, «Четверг Арутюнова», когда Арутюнов и Четвергов сделали очень любопытный проект. Вот. Или, например, вот сейчас вышел такой компакт-сингл проекта «Легкие», которые собрали Леня Сигалов и гитарист группы Сергей Левитин. Ну, правда, это старые друзья, они играли еще в группе «Пога», до этого в группе «Пари», потом долгое время просто не виделись и не могли играть вместе. Вот они собрались, сделали какую-то забавную, смешную музыку. Вот я думаю, что это все можно будет увидеть вот уже в апреле на фестивале «Надежд». Группу «Мартин» я собрал. Помните, была такая группа «Мартин» году 86 или 87, они выступали на первом же фестивале рок-лаборатории, фестиваль «Надежд». И после этого их стали приглашать на различные гастрольные поездки там, в Финляндии, там куда-то там чего-то еще. Они не поехали, из-за этого распались. Чем интересна группа «Мартин»? Ее вокалист Паша Молчанов, вокалист группы «Тайм-аут».

0: краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: В Москве 5 минут второго. Я напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы». В эфире программа «Монмаранси». И у нас в гостях Владимир Марочкин, организатор очередного фестиваля «Надежд». Мы ведем с ним беседы и слушаем, в общем-то, потенциальных кандидатов на участие в данном.
2: Если бы на участие, а то на, если бы на участие, то название людей, которые будут звездами следующего десятилетия. Именно в этом-то и интрига, что каждый девятый год каждого десятилетия появляются звезды, которые будут формировать наши с вами вкусы в следующем десятилетии. И сегодня именно такой год, девятый год. И именно на фестивале «Надежд» мы кого-то, наверное, и услышим из тех, кто будет наши вкусы формировать. Кто знает, может быть, это и джин-тоник, если вот очистит свою голову, так сказать, от Шевчука и сделает что-то свое. А может быть, это будет группа «Медведь Шатун», которую мы с вами уже послушали. Вот. А давайте сейчас, вот мы говорили о проектах. Саша, группа «Легкие». Леня Сигалов и Сергей Левитин.
1: Давай. Подходит к концу наша беседа с Володей Марочкиным, организатором второго
2: 12-го.
1: Ну, второго, договорились, да, второго, да, фестиваля «Надежд». Мы отслушали ряд композиций. Вот еще такой вопрос пришел на пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Может быть, ты ответишь на него. Пожалуйста, опишите ваше отношение к группе «Алиса». Мне кажется, что, несмотря на безусловный профессионализм, ощущается некое надоедливое позерство Кинчева. Спасибо, Алексей.
2: Я вот любил Кинчева году в 86-м, когда он выходил на сцену в таком вот ПТУшинском имидже. Так сказать, челочка на правый глаз, короткий пиджачок, короткие брюки. Это действительно была эра Кинчева. Я фанател. Я фанател круто под Кинчева. Ну и, в принципе, с ним достаточно часто мы чего-то такое пили, типа чая или кофе. Вот. А сейчас, не знаю, мне было грустно смотреть вот его концерт на юбилее группы. Что называется, играли, не угадали ни одной ноты. Вот. Мне кажется, что все-таки это не профессионализм. Может быть, это как называется еще. Вот. Но мне очень так обидно за Кинчева. Он некоторое время назад пытался перейти делать музыку для людей своего возраста, то есть для тех, кому уже за 40. А ему уже за 40, к сожалению, может быть, к счастью. Вот. Но как-то вот он там не был принят. Он стал чужим среди своих. И ему просто пришлось вернуться опять-таки вот уже к известному и всем, и, наверное, даже ему надоевшему имиджу. Вот. Но что делать? Вот такова жизнь, таковы коллизии этой нашей самой жизни. Вот. А я хочу вам представить другую группу, уважаемые мои друзья, милые мои радиослушатели, барышни, которым послезавтра исполнится 8 марта. Вот. Группа называется «Русская правда». Ее лидер Тарас, он в тусовке, его именуют не иначе, как «Учитель». Хотя это не имеет отношения не только к тому, что у него уже достаточно большой фан-клуб, и есть много подражателей и продолжателей его нелегкого дела. Он действительно преподает историю и экономику в средней школе в Новогиреево. И хорошо преподает. Он выдвинут сейчас название «Учитель года города Москвы». Это рокер-то, который в косухе ходит в школу. Вот, учитель года. И я у него однажды был на уроке экономики, и совершенно не врубающийся в экономику я чего-то понял. Нормально, что-то такое он мне объяснил там про тресты какие-то, там чего-то
1: вообще,
2: еще.
1: Мне кажется, что как-то вот преподавание экономики, так же, как и вообще само слово «экономист» в наше время, вот фарашки, это преступное слово. Какая экономика?
2: Красивые слова, но преступные, правильно.
1: Преступное слово.
2: Вот. Но что самое интересное, вот по примеру Тараса, очень многие учителя пошли в рок. На фестивале «Надежда» будет играть группа «Перекресток». Две барышни.

0: Одна из них преподает в первом классе школы в Митино, другая английский язык, так сказать, в школе, в одной из школ на юго-западе. Вот учителя, так сказать, идут в рок, это хорошо. Ну, естественно, что сейчас, так сказать, учителей, так сказать, особо не кормят на рабочем месте, не дают им ни чай, так сказать, ни какао, ни кофе, так сказать, ни в класс не приносят. Поэтому все-таки вот хочется иногда уйти в рок, так сказать, в судьбу, да, как принято говорить, отнюдь, так сказать, не в какие-то материальные нужды, а вот сюда, вот такое в необычное пространство, которое именуется рок-сообществом.
1: И ответ на вопрос Протагора. Он спрашивает, будет ли сегодня в эфире хоть одна песня, исполняемая женским голосом, и почему среди солистов рок-групп так мало женщин? Ну, вот их так мало, что даже сегодня ничего, видимо, не будет звучать у нас, да, уже? Но...
0: Вот, у нас на фестивале «Надежда» будут женские группы и очень интересные группы. То есть я обещаю, там появились очень интересные вокалистки. А вообще, я недавно беседовал с Ольгой Суворкиной, такая была замечательная группа «Женская баба». Болезнь. Вот. Она говорила, что очень тяжело женщине на каблуках играть на гитаре, потому что возникает перетягивающий момент, гитара тяжелая, каблуки высокие, то есть вокалистка просто падает на сцене или со сцены. И это вот очень большая проблема.
1: Приобретается потом новый синюшный цвет мордашки, который все списывают на недостаточность почечную, хотя реально это попросту ушиб. И мы даже представляли людей специальных, держащих миски со льдом, чтобы они падали туда, в них и бодрились, но миски выбивались, падали, публика подскальзывала, стукалась копчиками от дощатые полы, и были травмы.
0: И людей с синими, синюшными мордами было все больше и больше.
1: Больше.
0: И вот такой был клип у Роберта Палмера, где четыре красивейшие барышни на высоких каблуках играют на гитарах. Но я почему-то думаю, что это были гитары из пенопласта.
1: Безусловно.
0: Вот. Ну, поэтому вот я думаю, что давайте послушаем все-таки мужскую группу «Русская правда», хотя у этой группы очень много почитательниц барышень.
1: Ну, Володя, видимо, это, наверное, последняя фонограмма, которую мы сегодня прослушаем. Вот. Со своей стороны, соответственно, я буду делать все возможное, дабы каким-то образом...
0: помочь нашей молодежи.
1: Да, пропагандировать далее вот. Ничего, что я так шуршу? Это шоколадка.
0: А-а-а. Слушай, я бы тоже чем-нибудь пошуршал бы.
1: Не, все кончилось там. Вот, то есть я буду, соответственно, рад тебя видеть здесь всегда с интересной информацией о молодежи нашей, потому что откуда же взять еще эту информацию? Еще прежде, чем мы послушаем вот коллектив последний в нашей сегодняшней встрече с Володей Марочкиным, я хочу обратиться к Жене. Вот, Женя, кассету ты, конечно, можешь принести, но участие на эфире лишнего человека, лишнего в плане, вот, если он не участвует в программе, практически нереально, потому что у нас ночью здесь очень сложная пропускная система, поэтому я тебе не смогу с этим помочь. Кассету можешь оставить на вахте в будний день там, или прислать ее по почте. И, кстати, индекс, еще раз напоминаю, 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, эхо Москвы, программа «Монмаранси».
0: Я еще думаю, Жень, ты можешь принести эту кассету 22 или 23 или 24 марта в клуб YouTube, где будет проходить фестиваль «Надежд». Ее послушают многие специалисты, и она дойдет до Александра Лаерского, без сомнения. И возможно, что твоя группа примет участие в каком-либо ближайшем же фестивале.
1: Да,
0: а я хочу вот от имени организаторов фестиваля поблагодарить Александра Лаерского и радиостанцию «Эхо Москвы» за вот... предоставленную возможность наших молодых музыкантов услышать в эфире миллионной армии радиослушателей. Все-таки мы, наверное, не акулы пера, а, наверное, дельфины пера, я так бы сказал. Ну и кроме того, ты, кстати, меня очень радует, что очень многие музыканты отнеслись к этому ответственнейшему поручению со всей серьезностью. Сейчас многие участники фестиваля «Надежд», несмотря на то, что они музыканты молодые, сидят в студии ночами, несмотря там на 8 марта, пишутся, пишутся и пишутся. И правильно делают, так и надо. Надо работать, работать и работать.
1: Совершенно верно.
0: «Русская правда».
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: — молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
4: Мы собирались уже организовать хороводы сезонные, то многие не могли в них участвовать по причине того, что просто были покалечены. Вот. И не то, что они попадали как-то на штакетники, на садовые, а что они попадали на грядки, на дачников. И те, в свою очередь, применяли к ним репрессивные методы с помощью лопат, мотыг, цепов и прочих вещей. Они выводили из строя наших собирателей озимов. Поэтому общие рекомендации. Еще, конечно, нужно набрать себе, там, накатать катышков хлебных, чтобы им, соответственно, там, подкрепляться, потому как мы не можем всех обеспечить той продукцией, которую собираем. Вот. Уже на Тверской здесь огромная, в общем-то, организовалась стоянка, подводы туда сгоняются. Поедем на подводах. Вот. На подводах. И я думаю, к зиме мы прибудем на место.
1: То есть к первой пороше.
4: Да. С первой пороше будет произведен первый торжественный выстрел из катапульты.
1: Кстати, вот новичком, женщины-новичком будут стрелять.
4: Да.
1: С максимальным.
4: На курок сейчас нажмет бывалая баба наша, да, которая, да, неоднократно участвовала, была дважды бита цепами.
1: И несколько раз, кстати, она была насажена на так называемые капустные пни. Потому что дачники, они срубают капусту, а нужно вот эти пни их выкорчевывать. Она торчит, и она вот насажена была.
4: Да, это небрежность. Они небрежность. Хоть на своем участке, но, в общем-то, они совершенно не думают о том, какие последствия может вызвать. Пень-то он, в общем, имеет тенденцию, как первый порош, он сразу же, в общем-то, гипофизарно произрастает. То есть он абсолютно дико вылазит и просто представляет из себя угрозу для попадающих на него или же рядом. И он имеет еще такую какую-то особенность, какой-то внутренний растительный интеллект, что ли, в нем. То есть он иногда так как бы корректирует. То есть если траектория не совпадает, падающий с пнем, то он может немножко даже как бы пододвинуться, и ему же скучно там сидеть.
1: То есть он все равно, как бы, пока есть корни, он как бы жив. Плюс, да, естественные осадки происходят, постоянная подпитка, что не важно. То есть вот они же прикрывают от тли, как правило, капусту специальной такой целлофаном или марлей. Вот. А это нужно делать уже с пнями. Потому что, то есть, ни в коем случае нельзя допускать допуск влаги к пням. Это может привести к самым неожиданным каким-то последствиям, весьма плачевным, даже не для наших запускаемых. То есть, потому что они-то уже, ну, во-первых, привыкшие, во-вторых, мы сейчас, зная вот это, уже на собственном горьком опыте научились, мы снабжаем их специальными защитными щитками, вот, которые одеваются на ягодичные области. В общем, как-то падение это пни смягчается. По крайней мере, вот тогда-то она же пострадала, во-первых, от жуткого удара об капустный пень. То есть пока она вот сидела нанизанная, это дало возможность вот выбежать селянину с цепью, собственно, и нанести ей несколько травм еще вот этой цепи. То есть если бы не этот пень, вот, то вполне возможно, она посбежала дальнейшего. Вот. Потом еще мы этот пень длительное время, в общем-то, как-то удаляли. Это у нас так называется в медицинском реестре, это как бы пневая заноза. Ну, производственная считается травма, то есть это тоже были, конечно, выплачены компенсации, то есть, в общем, квашеные и маринованные как раз нашей продукцией, потому что расплата идет с работниками исключительно натуропродуктами. То есть они не понимают же у нас, что такое деньги. И вот эта сама операция купли-продажи для них представляет, ну, великую сложность. Они не могут ее преодолеть. Поэтому им сразу выдаем, что им нужно, что они просят. А поскольку они не видят ничего, кроме озимых, то мы вот либо озимыми, либо вот как раз маринадами разными, заливными тоже, но заливными это уже на премиальные, в основном заливное мы на премиальное, даем. А вот ведь с наступлением первой Пороши есть возможность соскользы еще, вот как раз рогатки-то. То есть она может и вывалиться из этой из ложки.
4: Да, и... их на ночь рекомендуется, в общем-то, обезвоживать, чтобы не было заиндивения. То есть заиндивение создает, в свою очередь, как бы такой наст, в общем-то, ледяной, который как раз создает вот такую опасность, что соскальзывает, и отстрел происходит в холостую. И женщина, в общем-то, недовольна, поскольку у нее полет не состоялся. То есть надо, конечно, быть готовым. И я, конечно, всем принявшим участие в подобной акции желаю наименьших потерь среди сборщиков озимых и наибольших, так сказать, сборов, что ли. Да, доставляться они будут тем же способом, что и в прошлый раз. То есть они будут по специальному трубопроводу, который будет перекрыт. Так что украинцам надо иметь в виду, что подача газа, теплой одежды, воды, а также еды и сала по трубопроводам не будет осуществляться временно, а также отток фекалий оттуда.
1: То есть вот, нужно поосторожнее.
4: Он будет занят полностью
1: людьми.
4: Да, на транспортировку людей, а вслед за ним, соответственно, озимые будут подаваться под большим давлением. Так что какие-нибудь самостоятельные врезки, они чреваты, что вы встретитесь лицом к лицу со сборщиком озимых, когда трубопровод попрет в обратную сторону.
1: Ну, поэтому мы, кстати, как бы ввели на этой операции сухой закон сейчас, во-первых. То есть запретили им есть Порошу. Поскольку были случаи, когда они наедались Пороши, вот, алчно. Угу. И в результате гланды пухли сильно.
4: И тампонаду полости рта, чтобы насухо все было. Чтобы сухость была во рту.
1: Иначе практически не работоспособны, поскольку если у него, значит, зява-то вся такая вот как бы влажная, то ее надувает здорово. А мы вот не можем себе лишаться. Они же как бы слюнявые, ну, вот, они же когда собирают озимые, то очень увлечены. Поэтому зява открытая, слюнявая, вот это все. И бывает даже намерзь, так называемая слюнная намерзь. Такие у них вот тут, ну, как у Ильи Муромца, что ли, такие штуки. И, вот, и поэтому мы запретили. Вот, и еще хотел сказать о сигнале, вот, ну, во-первых, по которому обоз тронется вот, отдельно. Я это тебя попрошу сделать, а вот в пути что будет происходить, чтобы как-то определить, что это наш обоз, и, дескать, мы тронулись. Будет песня «Лица», вот это самое, «Цветет калина в поле у ручья», вот в этом сезоне.
4: А впереди будут эти люди специальные в авангарде как бы размахивать граблями и стрелять из ракетниц, чтобы это издалека было видно, издалече, что, дескать, идут люди, которым не следует препятствовать. И, конечно, песни, репертуар у нас ограниченный. С Калиной, ты говоришь, с этой. Да. Но большей части будут как бы такие благородные вопли, там, кличи по поводу, что, собственно, является естественным, когда человек идет в бой с урожаем, он как-то стремится проявить свою натуру воинствующую, то есть он идет на битву, поэтому будут, конечно, какие-то такие серьезные, наверное, звуки. Ну, для этого вот расчищаются, то есть происходит расселение вот этих, по пути следования, кто там занимает сейчас жилье какое-то временное или же постоянное, их сейчас срочно вывозят как бы немножко.
1: Временная эвакуация происходит.
4: Эвакуация
1: или происходит. Ставим щиты, то есть щиты вот такого же плана, как стоят щиты на скоростной дороге, ведущей в Шереметьево, в аэропорты, чтобы так, ну, это шумоотражатели специальные, потому что они же, когда едут на озимые, у них ликует. Вот, а когда, значит, у них ликует, то звуки, ну, я просто несколько воспроизведу, либо это очень громко выкрикивается слово «еху», вот, это, как правило, вот как раз женщинами, потому что они же вот это «еху», это как бы и сигнал для старта из этой рогатины, то есть, как бы он снизу кричит «еху», вот, и она говорит «еху», и вот в момент между двумя этими «еху» дается вот этот старт, то есть уже «еху» она должна сказать, уже находясь в полете. Поэтому вот если селяне, они будут там, вот, ступая по Пороше, хрустя, вдруг слышать еху-еху где-то, да, то вот они уже должны быть готовы либо ловить ее, либо как-то там щи ставить, потому что, чтобы не было попадания на эти пни. Ну, а вот отдельно вот о сигнале, по которому обоз тронется, потому что в прошлый раз у нас как бы только двое добрались, остальные так и стояли. Вот получилось неразбериха, а некоторые вообще разъехались в разные стороны, потому что никто не знал направления, где вот будет происходить сбор озимых. Вот нельзя ли поконкретнее, чтобы вот ты сейчас рассказал о месте, где будет производиться сбор, и о сигнале к движению обоза?
4: Но если бы все знали о месте, то не было бы таких серьезных сборов и организовано все это таким образом. Иначе сейчас пойдут стихийные какие-то группы туда, как обычно происходит. То есть, когда расшифруют эти места, то просто дикость начнется, какая-то варварство. Это уже мы с этим сталкивались. Поэтому сигнал сам по себе будет объявлен прямо накануне. В канун произойдет вот объявление сигнала, и по этому сигналу уже все двинутся.
1: А вот в преддверии кануна будет ли какое-нибудь общее собрание вот, как бы руководителей повозок? Потому что и, ну, то есть должно же все это производиться на какой-то выборной основе. То есть у каждой как бы салазки должен быть свой.
4: Да,
1: и смена.
4: Это канун кануна, то есть канун 2, да, да. Это когда бригадиры каждой подводы будут организованы в такие как бы суббригады, которые в свою очередь будут тоже, в общем-то, контролироваться своими же бригадирами, которые те уж совсем зашифрованы, я даже сам точно не знаю, чем они будут заниматься там. Ну, они сейчас находятся в изоляции, и это, полагаю, нормально, потому как, если, опять же, чтобы не было паники и стихийного наступления на эти места, где будет работа осуществляться. Ну, вот, собственно, в общих чертах. Да.
1: А вот, что касается инвентаря самого, то есть он будет сразу непосредственно вестись вот на каждой бригаде на своей подводе, или будет специально несколько подвод выделенную с инвентарем, ну, вот с портупеями, с этими резиновыми. Потому что я помню печальные случаи, когда, в общем, были утеряны просто в пути ряд обозов с портупеями, и был сорван сбор озимых чисто из-за технических неполадок. То есть я бы в этот раз, в этом сезоне, бы, наверное, порекомендовал закрепить за каждой женщиной вот эту портупею, за каждым другим вот когти. Ну, потому что, чтобы бардака-то не было.
4: Ну, в прошлый раз закапывали на местах, чтобы не демонстрировать весь арсенал амуниции, который там используется, чтобы, опять же, избавиться от диких вторжений туда, в общем-то, дилетантов и не специалистов, которые могут перекалечить и себя, и окружающих. Поэтому мы часть, конечно, там прикопали на месте, там, как бы, и поставили флажки, знаки определенные. Вот, люди у нас там находятся на довольствии. Они, в общем-то, не ропщут до сих пор. Они там. И они нас будут встречать там, соответственно, там радостными мероприятиями и с ракетницами, и со всякими другими вещами, которые просто в этом необходимы.
1: А что касается вот такого технического вопроса, как замена колес повозок на салазочные?
4: На полозе.
1: На полозе.
4: Об этом говорили уже много. Но опять же, это относится к стратегической информации. Это по ходу дела будет меняться многое. И форма одежды, и реквизит, и амуниция, и даже вот средства передвижения будут на ходу как бы подметки свои менять будут. То есть будут то на полозьях, то на полозьях, то на колесах, где как, в общем. Главное,
1: ползком, чтобы будет ли производиться передвижение?
4: Да, в некоторых местах, где буреломы, там, в общем, другого метода нет, кроме как проползающие, в общем-то, под этими вот этими сложными, по сложной этой пересеченной местности, только таким образом
1: можно. А почему вот в этом году отменили такой вот метод, по-моему, хороший сбора озимых, как сбивало методом постука по стволу каким-нибудь тяжелым предметом?
4: Ну, потому что на каждом стволе находится мальчик, который не всегда успевает спуститься до того момента, когда начинают одним бревном сколачивать как бы вот эти продукты озимые. Поэтому просто как бы много травмированных было. И мы в этом году решили отказаться от такого метода сбора.
1: Ну, а то есть как бы проще вот так визуализированно видеть, наблюдать.
4: А какая-то... Нет, проще, в общем-то, собрать нескольких женщин, чтобы они потрясли дерево,
1: предварительно,
4: стряхнули, да, вот? Мальчика оттуда, и потом уже как бы выколачивать вот уже с помощью инвентаря уже.
1: Я просто почему задал этот вопрос? Потому что я помню, что были некоторые скандалы, связанные потом с розничной оптовой продажей озимых собранных, потому что они были ушибленные просто озимые. То есть я думал, это связано исключительно с этим. Вот о мальчиках я ничего не, как бы даже не знал.
4: Но...
1: Ну, ушибленные, это же тоже плохо, потому что, в общем-то, начинается и коррозия у озимых, и эрозия тоже с другой стороны. То есть практически товар-то уже не годен, правильно, к... До потребителя-то он доходит в каком-то виде. То есть мало того, что они вот эти, то есть почему вот эти с когтями мы их так сейчас все сокращаем-то? Поскольку они вроде снять их не могут, когти, им приходится, значит, производить сбор одновременно тоже этими когтями. В результате травмируется как бы вот оболочка озимых.
4: Но мы против этого. Они даже до того докатились, что они после сбора уже, когда возвращаются опять на эту площадь и живут своей, в общем-то, гражданской жизнью, они не снимают эти когти и спят в них и ходят на службу. Вот, поэтому асфальт портится, конечно, по ясное дело. Потом они начинают ими драться, что вообще тоже никуда не вписывается.
1: Еще у них, у многих дурная привычка, это скрестись этими когтями по ночам в двери каких-то дорогих, в общем-то, супермаркетов или просто квартир и особняков.
4: Да, есть, конечно, в этом какая-то гражданская противоречие, когда они видят, что буржуазия, в общем-то, как-то веселится, а им приходится вот с когтями, в межсезонье, да, с когтями там где-то шляться и собирать озимые какие-то. Они, конечно, начинают напиваться, и напивающиеся они начинают скрестись куда ни попадя и попадают иной раз в какие-нибудь... пентаотели или еще во что-нибудь такое. Бывает, бывает, да, не исключено.
1: Мы продолжаем также общаться с вами посредством прямого эфирного телефона 203-19-22. Мы, наверное, достаточно исчерпывающе ответили на вопрос, который нам прислали на пейджер, касающийся сборов озимых. Эта тема нам всем, безусловно, близка, и сейчас она все больше и больше овладевает умами наших граждан по вполне понятным причинам. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
6: Алло.
5: Да-да-да.
6: А вот раньше было там один другой передатчик говорил, что вот люди раньше летали.
5: Угу.
6: Вот. Понятно. А здесь вот я прочитал одну книгу, там написано это... свистит.
1: Это за окном тормоза.
6: Что забыл автора. Uh-huh. Что раньше люди летали,
5: uh-huh,
6: но когда там человечество придумало это пиво, там самогон, то ну там получилось, ну долго рассказывать, но Бог крылья, больше без крыльев люди рождались.
5: Uh-huh.
6: А вот что, почему из-за этого? Почему из-за этого?
1: Понятно, понятно. Ну, Андрей, почему из-за
4: Давай
1: этого?
4: Давай еще звоночек.
1: А, сразу.
4: Да.
1: Понятно, логично. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
7: Я вот хотел бы затронуть такую пернатую тему. Вот хотел бы задать такой вопрос. Какие болезни наблюдаются по осени у птиц? Мне вот в первую очередь интересны новые болезни, те, которые еще, значит, появились недавно и которые не полностью изучены учеными, и которые не придумано лечение.
1: Ну, в принципе, самое первое, что вот мы реально заметили, это опухание ног.
4: А еще одна проказа. Проказа.
1: Что, кстати, в сочетании дает совершенно страшный результат.
4: Да, они проказничать начинают очень интенсивно. То есть птицы начинают, это милые выражения, касается вот просто их повадок таких, которые достались им в наследство от птеродактилей и всяческих летающих тварей. Они начинают вмешиваться в личную жизнь людей и млекопитающих животных. А также осуществляет поклев интенсивный вот насекомых и прочей живности, которая осьмилапая. Вот. Проказа бывает.
1: Да, ну и в сочетании с опухающими лапами это, в общем-то, действительно страшно. А я могу сказать, к чему приводит в дальнейшем опухание лап у пернатых. Невозможность обхвата сучка. А я могу сейчас сказать, к чему приводит невозможность обхвата сучка. Сокращенно нос, кстати. Невозможность обхвата сучка. Это синдром нос. Дело в том, что когда выпадает пороша, вот, то практически они, птицы, я имею в виду, находятся все время в контакте со снегом лапами. И у них нет даже возможности передохнуть. Вы думаете, они на деревья почему забираются так бойко? Чтобы хоть как-то, вот дерево там все равно сохраняет какое-то тепло от корней, там, не знаю, там соки в нем более-менее какие-то гуляют. Вот она отогревается. А поскольку она за осень опухает вся, то вот она как валенок так и валяется. Это под деревом повсюду мы видим потом вот такие вот птицы, они всюду валяются, ходят так странно. Ну, вы наблюдали, то есть так переваливаются как-то. Или им приходится бесконечно летать. То есть, в общем, два состояния. Либо она ходит, переваливается, либо бесконечно летает. А вот как бороться с этим, Андрей? Как с этим бороться?
4: С полетом нужно, пока она находится в состоянии носа, или же, как ты говоришь, последствия его, нужно заранее запастись необходимым инструментарием, то есть специальное такое есть устройство, как бы... Оно напоминает чем-то палку просто. Uh-huh. Вот. Это чтобы своевременно просто доставать до них. Вот. И ходить, соответственно, как бы не давать им возможность приземлиться. То есть она, если валится, то нужно как бы таким легким движением с учетом траектории падения и встречным, ну, это должно уже, тренировка должна проводиться на шишках сначала в лесу. То есть один человек... Тренировки как осуществляются по искоренению этого носа, в общем-то, они идут летом в еловый лес вдвоем, один, значит, либо на машине, либо с бревном, а другой, соответственно, с этим инструментом, с помощью которого удаление происходит вот этих падших птиц. Озяблых. Вот они, значит, берут, ну, например, там выбирают точку какую-то для тренировки. То есть один бревном, например, бьет по дереву, а другой быстро-быстро пытается все шишки, которые собираются упасть, как бы этим инструментарием разбросать налево-направо. То есть задача в том, чтобы побольше шишек
1: поразлеталось.
4: Да, поразлеталось в разные стороны. Вот с помощью такого тренинга можно добиться, значит, того, что уже вот находясь одному в роще или в лесочке небольшом, можно обезвредить этих падших птиц. То есть они ущерба не принесут. Иначе они тогда... с ним происходят такие вещи невероятные. Они вот приобретают такой синдром падшей птицы, обращаются как бы в кротов и быстро-быстро начинают по подземным ходам, многочисленным, прокопанным заранее. Они, как мутировавшись в крота, ну, в такую специфичную. Крот, покрытый перьями и паразитами.
1: Причем вот. Тут заметьте, вот поскольку он покрыт перьями, то есть перья-то они в одну сторону уложены, он может и двигаться только в одном направлении, мордой вперед под землей. То есть задом он никак пятиться не может. Поэтому, например, вот около оснований цементных зданий, вот опор всяких при раскопках находят их, упершиеся вот клювами там в эту стену. То есть они долбят пока. Затем приходят другие, тоже долбят пока. И вот они долбят, поэтому вот и часто падают здания из-за этих подкопов. То есть они же упираются, а локация у них очень плохая все-таки.
4: Да, у них есть еще такое свойство реверс мозга, то есть они идут вперед, но на каких-то развилках начинается у них что-то срабатывать, то ли от разогрева, то ли еще чего-то, оно начинает двигаться назад и клинит ее.
1: Клинит тоже. Просто, да.
4: Да, потому что они перья, соответственно, они как бы...
1: В расперды встают в такую... Да, это, кстати, ужасно. Вот расклиненных мы тоже находили.
4: У них лица еще были такие особенные какие-то. Расклиненные. У них на морде было что-то невероятное. Вообще, птицы, наверное, по своей, в общем-то, по позе рожи являются наиболее отвратительным и гнусным существами, поскольку они лишены какой-то...
1: Гримас.
4: Даже намек на эмоциональное отображение. То есть, если другие вызывать могут какую-то ассоциацию там, с человеческим лицом, которое динамично более-менее. Вот. Ну, у развитых особенно там. Вот. А у птиц это напрочь отсутствует за счет их просто анатомии. Поэтому вот эта вот их гнусность такая, она, в общем-то, укладывается просто в такое понятие, что вот эта простота, она не дает им покоя, и они подобным образом могут терроризировать целые огромные населенные пункты. То есть,
1: и так, поселки.
4: Да, впадая в как бы в консервативное состояние зимой по первой пороше. И они начинают вот так проникать в жилища граждан.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Да. Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
8: У меня пару вопросов коротких к орнитологам.
1: Ага,
8: вот меня давно с детства интересует такой вопрос. Во-первых, почему курица не летает? Это первое. Угу. Все равно же она птица, и крылья есть, и хвост, и все такое. А второй вопрос у меня, вот почему-то, например, петух топчет курицу, да? Uh-huh. А вот яйца-то растут почему-то у курицы. Вот. Спасибо большое вам.
1: Uh-huh. До свидания. Причем растут внутри у курицы. Мы проводили несколько раз вскрытие, обнаруживали, что курица это на самом деле такой как бы ну, емкость для вынашивания яиц. То есть у нее все внутренние органы занимают очень мало места. То есть это такой как бы пустой объем изнутри, такая пещера, на которой со стенок свисают просто эти яйца, начинающие формироваться, как вот сталактиты эти, да, пещеру, вот так же. То есть это ужас, когда ее вот зарезаешь и смотришь. Потом они, соответственно, эти яйца костенеют, падают внутрь утробы курицы и выходят вместе с пометом.
4: Но у меня существовала другая теория, что курица и петух — это вывернутые наизнанку некие животные, которые, в общем-то, и не способны были летать. Может, это суслики или еще кто-нибудь.
1: Да, да.
4: Вот. Они...
1: Или кроты, их, кстати,
4: их те же. Внутренности, да, представляют из себя такое что-то подобие оперения. Вот. И на самом деле тут еще противоположность пола такая, что вот, например, тот, кого мы считаем курицей, на самом деле он, конечно, мужского пола, а петух, соответственно, этого женского. И когда там вот женская, ой, когда петух топчет куриц, то у курицы просто реакция, как бы, ну, реакция, как бы она хочет донести до нас, что на самом деле она не курица, она
1: мужчина.
4: Да, и таким образом нам показывают в виде символического отображения. То есть вот вываливает одно или два яйца.
1: Плюс, кстати, наводит на такую на сомнительную мысль ее хвост.
4: Да,
1: то есть, как
4: хвост
1: бы,
4: есть, и как бы его нет.
1: Ну, да, что нельзя сказать о петухе. Плюс доказано, что, в общем-то, да вообще, что петух — это баба. Неспроста же в некоторых местах называют так, ну,
4: Да, а если в некоторых местах за основу приняты, в общем, какие-то спонтанные, но мистические некоторые вещи, которые просто табуируются или там как-то берутся на вооружение, то здесь много чего сходится.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Да. Вот я сегодня случайно там попал на свою кухню, где висит такая трехпрограммная байда на стеночке, вещающая. Вот, и там в новостях каких-то слышал обрывки фразы, что где-то там, ну, в Америке, может быть, или где-то там на Западе, сейчас практикуется, значит, пересаживание сердца свиньи человеку. Вот, но там говорилось о том, что это чревато какими-то совершенно новыми заболеваниями, поскольку у нее там вирусы какие-то в организме, которые не лечатся, ну, не будут лечиться у человека. Это приведет к генетическим изменениям и так далее. Вот вам это известно, что ли, об этом? Что на эту тему думать?
4: Ну, это Почему? Очень известная вещь. На самом деле вирусы это не самое страшное. Здесь они опасаются, скорее всего, то, что вот произойдет как бы проявление истинных генетических наклонностей той или иной особи. То есть человек, он, в общем-то, тоже комплексное существо, и в нем, в общем-то, от по большому счету какие-то органы и принадлежат к тем или иным видам там, животных. Ну, как бы является очень крупным. Так, за счет того, что у человека существовало 5 пальцев на руках и на ногах, он способен был пересаживать себе органы раньше других. Вот. Если другие там в силу там, того, что у них там ласты или какие-то когти, они не могли просто это осуществить, то человек в свое время там благополучно себе там от одного, от другого пересаживал, так что внутренности у него представлены в виде такой колоритной, в общем-то, фауны. И пересадка там, например, от домашней скотинки какой-нибудь ей там органа, это совершенно правильный вообще ход там. И причем там закошмариваются подобные исследования только потому, что хотят побольше денег выколоть. На самом деле вы можете сами это все сделать, пойти вот сейчас там запросто и там где-нибудь в какой-нибудь медицинской лаборатории взять какой-нибудь орган, там вот какое-нибудь животное, и попробовать себе заменить его.
1: В принципе, да, поскольку хирургия как таковая, она родилась только по той причине, что человек, он...
4: Когда он нашел
1: как компьютер, там все можно втыкать.
4: Да, и нашел свое отражение. Да. С того момента, как он увидел свое отражение, он сразу начал экспериментировать. Он начал там многие органы менять себе там. И с тех пор, в общем-то, прошло много времени, там запрет много существовало. И в результате просто создали кошмар вокруг того, что вот нельзя менять. А на самом деле, в общем-то, руки заточены правильно.
1: То есть, плюс когда... тут еще следующий момент. Вы же едите свиньи.
4: Да.
1: Вот, а некоторые вот, табуированные как бы люди, они не едят ее принципиально по тем или иным, там, может, религиозные соображения, именно потому что вот как бы у них какие-то свои соображения насчет сочетания человека и свиньи.
4: Или они участвовали в свинячьих войнах.
1: Что тоже, в общем-то, не исключено.
4: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, разговаривайте, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня вопрос к базитологу. Вот сейчас эпидемия, это случай у мужчин, случаи менструации.
1: Случаи чего, простите?
10: Менструации мужчин. Угу. В Москве эпидемия. Угу. Просто вот как базитолог это объяснит?
1: Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, это, да, реальные вещи.
4: Это аномалии, подвержены жертвой рекламы, это очевидно. Потому что внушением можно добиться всего, что... что угодно. Потому что у женщин некоторое время назад, в общем-то, прекратилась менструация в результате возникновения, как бы, ну, просто уже реакции на вот этот вот шквал этой рекламной кампании, непривычной для Москвы. Вот. А у других она как бы развелась. То есть это...
1: Мало того, в сочетании вот с менструацией обильной у этих мужчин, то есть мы же как проводим постоянные исследования такого рода клинических случаев, очень подробные. То есть берем анализы, там мазок, ну, все, что положено. Вот, и обнаружено, также стоматологические исследования проводятся, обнаружено, что именно бивни этих особей, они принимают некую такую яйцеобразную форму, то есть тоже благодаря все той же рекламе, то есть человек, вроде вот он мужчина, у него менструация и зубы как яйца по форме, то есть практически функциональные, пользоваться ими нельзя, это ужасно, действительно. Вот, ну и полностью перестраивается организм. То есть уже как бы...
4: Психогенно.
1: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Это Вася вас беспокоит. Добрый вечер.
1: А мне кажется, что вы вот немножечко, извините, Василий, несерьезно относитесь к нашей передаче. Как-то вот не хочу вас обидеть, но, по-моему, вот это не ваш природный голос. А если это так, то вам стоит обратиться в наш центр.
4: Не голос, а интонация.
1: Да, интонация, да. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
12: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
12: Вы знаете, я решил поделиться своими соображениями от темы, которые немножко отступили, по поводу утилизации.
1: Да.
12: Вот. Вы знаете, что касается прокладок, например, использованных, ну, не знаю, для вас, наверное, секрет, содержит колоссальное количество гормонов. Ну, вот. И, в общем-то, если при умелом... так сказать, использование материалов для прокладок, можно прямо здесь сразу таблетки гормональные штамповать и прямо на прилавке в аптеке.
4: Ну, конечно, это не то, что в гамбургеры вот сейчас да. их кладут. Это, конечно, намного эффективнее. Таблетки – это всегда концентрированный продукт. Вы предлагаете взять, там, например, ну, там, центнер или тонну этих прокладок использованных и как бы наштамповать таблеток. Это здорово.
12: Вот.
1: Хорошая идея.
12: Можно делать с памперсами, используя их в качестве удобрения. Ну, тут немножко сложнее. Поля большие.
1: Или можно использовать как комбикорм.
12: Да, комбикорм.
4: Я предлагаю памперсы их, в общем-то, в идеологической борьбе использовать вот собачников с как бы сказать, с молодыми матерями, у них там напряг все
1: постоянно,
4: время.
1: Постоянно.
4: Да, я предлагаю на собачьих площадках разбрасывать памперсы, как те, в свою очередь, разбрасывают собачье дерьмо там на детских площадках. Ну и будет такое всеобщее равновесие и удовольствие.
12: В Госдуму
1: отправить. А мы обязательно уже бумаги пошли. Спасибо вам за звонок. Практически сразу у нас ведь самая горячая линия. То есть все идеи, которые имеют какую-то ценность, мы сразу же оформляем документально и направляем туда. Они потом, в общем-то, рады всегда. Говорят, приходите еще. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
13: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
13: Я хочу спросить Андрея Орлова. Вот в одной из ваших передач вы говорили о том, что у людей есть несколько табуированных вещей, такие как прием пищи, там, значит, религия, потом аутентификация. В этой связи вот правильно ли я считаю, ну, правомочно ли считать, что вот такие набожные люди, там, которые, значит, вот ходят там с большими крестами, там, так сказать, прилюдно там посещает церковь или там молятся там кому-то чисто, ну, в таком показушном плане, они как бы похожи на людей, которые публично совершают акт идентификации. И вот я не прав.
1: Спасибо.
4: Нет, это вы немного здесь как бы немного не правы, потому что публичная актификация – это конкретный эксгибиционизм. Это если бы публично человек молился, там, например, или публично ел, вот, или искренне, так скажем. Вот. Но это все равно, что притворяться, там, например, ну, собственно, не реально осуществлять акт дефекации, а симулировать его. Это точно так же ходить с большими крестами и там молиться там двумя руками, креститься там и тому подобное. Ну, то есть здесь, в общем-то, замена происходит некоторых вещей и понятий. Там вот большие кресты и какой-то показух вокруг собственной принадлежности какой-то какому-то слою людей, которые, в общем-то, помешаны на каких-то религиозных концепциях. Мне кажется, что они связаны, скорее всего, по аналогии, если брать, приблизительно то, что если бы там человек культивировал какую-то особую там диету там или еще что-нибудь.
14: Или вегетарианство.
4: Ну, а с персональным его, с личным, не имеет никакого отношения. То есть это относится, скорее всего, к показухе.
15: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных ягодиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелса и Торшин. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами, но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции, причем не только
1: наши.
0: Но
1: я поэтому и задержался, потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно. Я...
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущая беременная, в общем-то, своим бедром, он стоит денег.
1: Каждый я, кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто... Думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет – это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты – это такая шестерня. Ну, в смысле, тебя, вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку за цепился, туда и поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало. Они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до пятого этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться на этаже третьем, там, четвертом. На пятом я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, а ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа два выше пробежался. Ну,
0: там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как На самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень тяжело будет вспомнить такие.
0: Ну, я напомню. То есть, значит, смысл в том, что если вы стоите посредине длинного дома и вот смотрите, и из всех подъездов выходят нормальные люди, и вдруг из одного выходят страусоподобные с мощными такими ляжками, у которых ноги явно больше тушки, то это означает, что в этом подъезде не работает лифт, и вот постоянный тренинг по подъему и спуску туда-сюда этой самой тушки вот придает дает такую голенастость девкам, женщинам и даже животным.
1: Я вспомнил. Мы тогда еще критиковали эту статью.
0: Почему мы только не критиковали?
1: Подъемов пешком.
0: Конечно. И показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно. Потому что потом вот что происходит? Например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенно РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного. То есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю часть тушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятке.
0: А целлюлит к их голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые люди. Люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт, дабы еще показать усердие даже перед боссом. Да.
1: У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали буквально...
0: Через месяц,
1: 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, это же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть,
0: наверное. Из Москвы тоже. Ну, из Москвы тоже даже и приходят. И, вот,
1: ты говорил, что мы сегодня живем выступаем вообще? Или...
0: Я для этого, как видишь, открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятиной этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, знаешь, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, срам уже встречает там деловых партнеров, такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, вот что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятного целлюлита.
1: Не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что...

0: где попало.
1: И вот эти торговцы презервативов, они специально подсаживают людей на это дело и вкачивают им постоянно информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
0: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск, сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат. Все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
1: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000, уже может породить в себе какую-нибудь цивилизацию. Потому что вокруг нашей планеты...
0: Столько очень... микробов.
1: Не то, что микробов, это целые, правда, как ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые ищут момент внедриться в нашу планету. Но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так. Так, они могут себе позволить пролетать там иногда.
0: Не, ну еще там летает орел-облачник, но этот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так мало.
1: Ну, он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
0: Да, да, то есть я бы даже сказал в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да. Они выпрыгнули, мы следим за радаром, раз, даже... исчез, все, куда?
1: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое стекло только для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
0: Это причем что? У них даже они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть, рука хорошенькой девушки.
1: Но это перед едой.
0: Да.
1: Соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное...
0: Ну, с телевизором хорошо... такой вот панасоник среднего.
1: Нет, хорошо отшлифованную трубу диаметром 1.3 метра.
0: Да,
1: потому
0: но...
1: что же... Вот
0: но
1: какие...
0: это с перьями.
1: А какие были случаи, даже вот в том же журнале опять же писали, что... Ой, блин. Что как бы считается, что они решили, что Бермудский треугольник начал независимо от погодных условий и так далее перемещаться по планете. Потому что в разных местах находили самолеты, где на борту не было вообще признака человека.
0: А иногда находили людей вот без признака борта. Вот их так и звали беспродовики и направляли в спецприемники, вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии. А потом сдавали на трансплантацию органов.
1: Еще находили парашюты без парашютистов.
0: Да, и тоже и без бортов. А бывало, находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, что они не успели схватить даже парашюты. Раз и пропали.
1: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что, когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
0: И ногтями также вот.
1: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздёре тушки самолета просто... Даже как-то одни ученые подумали, что как бы нам эту птицу отловить, посадить в клетку и... ею производить кольцевание труб.
0: Ну,
1: нужны кольца, да? Не
0: прецизионное
1: труба,
0: кольцевание, да.
1: Ну, то есть осуществлять некое обрезание труб, что ли. Ну, как-то так это назвать. Вот. Но решили, что сейчас даже очень высокие космические технологии не позволяют построить завод в воздухе.
0: Да.
1: Или
0: да.
1: Какой-то пункт по переработке этих труб.
0: А вот сейчас наши радиослушатели все воскликнули. Да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла-облачника. И... Но мы говорили, что он занесен в малиновую книгу, и, в общем-то, общество защиты вот, всяческих животных просто порвет.
1: Вот в журнале даже пишут, что как бы НАТО выделило бригаду самолетов, истребителей, которые постоянно летают за этим облачным орлом,

0: его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ,
1: конечно,
0: стрелять без предупреждения.
1: На поражение.
0: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьера и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
1: ну, там разруха.
0: Да, и там получилось полностью разруха. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
1: Да, ну такая федерация, или да, как называется, офшорная зона.
0: Да.
1: Сокращенно ОЗЗ.
0: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
1: Да.
0: И...
1: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, мне тут пришло сообщение такое.
0: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
1: А я что,
0: я давно знаю, в России не был. Там.
1: Тут мне же пишут, я в приборах, то мне на бумажке все.
0: А, там у тебя но листочки прибор... выпадают, да, какие-то?
1: Да.
0: Здорово. Типа маленький факсик такой, да?
1: Да.
0: Здорово. Чего? А он, наверное, переносной еще, да?
1: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имеешь в виду.
0: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
1: И пришел ногой. Я вижу,
0: нет,
1: что ты ногой. Слушай, это мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, после того, как дико помоют хлоркой, ну...
0: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
1: Заинтересуются.
0: Заинтересуются.
1: Да.
0: И наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот, а внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой бы не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
1: социально опасны. Нет пропаганды
0: нет
1: войны.
0: Нет информации, которая может взорвать какую-то
1: общественность.
0: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело в том, что в радиодеталях содержится...
1: Дикая мощь.
0: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
1: Да.
0: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний, ну, я не буду,
1: опять же,
0: называть, как они называются.
1: Рекламу, конечно.
0: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле. Тем
1: просто
0: более...
1: в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
0: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
1: Конечно.
0: Но она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью,
1: да,
0: а потом мы будем уже говорить.
1: Восьмой или шестой.
0: Да.
1: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны Грудь или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширен, в общем-то, обзор. Он не только птиц, но также ящеров и змеев.
0: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже по вопросу. Он даже не знает настоящего значения слова «профан».
1: Конечно.
0: Это слово состоит
1: из... его неправильным ударением.
0: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень — это «про», говорящий полностью, сказать его можно как профессионал. А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
1: То есть
0: человек который знает,
1: знает все профессионально, о объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
0: Все-таки будем, да, ее напоминать?
1: Ну, наверное.
0: Ну, каждый час мы будем ее напоминать,
1: конечно,
0: а там как-нибудь и затронем что-нибудь.
1: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизнеобеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет сегодня наша тема.
0: Нет, Саш, ты немножко загнул все-таки от 12 до 15.
1: Извини, то есть я
0: туда... Потому что мы-то с тобой уже... почти что в годиках. И не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше. Поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше. То есть 12, где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному. И поэтому врач уже скажет, педиатр, вот его название, я все вспоминал,
1: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
0: Да, когда он уже поймет, что человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, ну, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
1: Да. И заботиться о себе.
0: А что надо делать уже, самим, да, многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
1: И именно сегодня наша тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну, ну давай чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
0: А не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос, сколько надо, столько и будет.
1: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитро.
0: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
1: Серьезно надо подойти.
0: Нет, надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии, это ПХ, по-моему, да?
1: Да, ПХ.
0: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
1: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросают, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь логичный – это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный – это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
0: Я придерживаюсь той версии, что мужчина – такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри.
1: Да.
0: Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, этого нахала, скажем так. Не буду говорить, почему я его так называю.
1: Стаса Борща также.
0: Вот, то...
1: Тоже известный экземпляр очень.
0: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но вот в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
1: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
0: Ну, это я уже... Сейчас мне, кстати, очень сложно. Мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию.
1: Нет, ну подожди. Вот после... смотри. Дай я поясню. Смотри.
0: Нет, подожди. Не... Сейчас это серьезный процесс.
1: Давай.
0: И действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот подожди. Вот это... А все, все нормально, теперь можно продолжать, да. Я все понял.
1: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь, это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать,
0: я понял,
1: если идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, что он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
0: Саш, я все понял.
1: Нет, если он что-то понимает, он это хочет,
0: ты
1: понимаешь,
0: видишь,
1: да? Я вижу, они-то не понимают ничего, вот в чем дело. Мы-то должны как-то...
0: Не, подожди, сейчас
1: вот,
0: бы
1: либо
0: уже...
1: убрать это, убрать тоже
0: уже,
1: нельзя.
0: Сейчас бы уже пришел человек, который...
1: сказал, ничего не понимаю.
0: Нет, который ведет здесь рубрику происшествий и сказал, что участились звонки психологам на данную минуту. И он так и не приходит. Я чувствую, что мужчины или они не слушают эту передачу, либо они уже спят, либо они все понимают.
1: Либо просто не понимают.
0: Но тогда участились бы звонки.
1: Ну, так дело в том, что стыдно же. Вот тут синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю. То есть лезет, грубо говоря, в бутылку. Есть такое слово. Чуть было не сказал другое слово. На «з». Да, вот. Тем самым выступая агрессивно. Дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки. И то, что я не понимаю, это мое достоинство.
0: И грудь потому, что
1: я
0: вперед.
1: Да, потому что я понимаю.
0: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
1: Есть.
0: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать. Дело в том, что нарушение инфраструктуры начинается с самого главного. А самое главное в человеке — это сердце.
1: Да!
0: Потому что сердце без мозга
1: Без мозга, да.
0: Оно может работать.
1: Та же песня такая есть. Сердце безмозглое мое.
0: Да, да. Отсюда есть выражение безмозглый, да?
1: Конечно.
0: Но это человек с сердцем, но без ума.
1: Не, ну, в принципе, тут вообще можно сказать, что все, что ниже головы, то безмозглый у человека, поэтому мы именуем это тушкой.
0: Не, ну, подожди,
1: да.
0: Давай...
1: Мы ученые.
0: Давай мужчин к этому не будем причислять.
1: Ну,
0: это сейчас ты не о мужчинах говорил.
1: Конечно, нет. Конечно.
0: Или я чего-то не понимаю.
1: Нет, конечно, конечно, нет, да какому угодно.
0: А, кстати, есть очень серьезное заболевание, не понимание чего-либо. Даже, говорят, сейчас на женщинах оно очень сильно распространяется.
1: Так вот из-за этого-то они упираются. А, то есть, понимаешь, второй синдром, то есть когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, новокаиновому усиленной капельницу.
0: Ну, можно даже милицию вызвать.
1: Да, или просто говоришь, милиция!
0: Да, и он да. Как-то так у него начинает мозг уже работать.
1: В нужном направлении.
0: Да, так как ну, это слово несет в себе такую энергию, которая восстанавливает...
1: баланс кислотно-щелочной в тушке.
0: Ну, как бы, да, инфраструктура. Да.
1: Вот, но есть же такие, которые ничего не понимают втихую.
0: Вот. Но они в определенных местах, на самом деле, Саш. Но... они все не понимают, вообще ничего не понимают.
1: Вот, но они и есть самая опасная часть, которые, так сказать, непонимающие тихушники.
0: Да, вот от, они... нас, от нас скрывают эту информацию.
1: Скрывают.
0: А я читал в одном модном журнале английском, что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, эта планета сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Но вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие ранки и хотят овладеть нами.
1: Да, да.
0: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это. Потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь, у тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
1: У меня нет.
0: Ну да, вообще-то я забыл.
1: Ну я предлагаю прерваться на музыкальную
0: паузу. Да.
1: Видимо, пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблема обеспечения жизнеобеспечения девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
0: Саш, минуточку,
1: да,
0: опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
1: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
0: Нет, а мы говорим о другом.
1: Все.
0: От 12 до 15.
1: От 12, да, да.
0: А то сейчас многие молодые женщины
1: проснутся, скажем, и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
0: Да.
1: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душ, расходовать ночью воду и электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
0: А, Саш, сегодня ты знаешь, с какой темой я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
1: Ну, она так и... кратко и называется, от 12 до 15.
0: А, дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и... После этого я, так как я ее прочитал,
1: извини, все-таки... Извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
0: Ну, хорошо.
1: Вот да. По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные и махопоперечные. Значит, махопродольная – это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А махопоперечная – это та женщина, которая их режет поперек. И вот Внедренный, господин Внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот такой психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов. Поэтому, то есть, например, маха продольная обладает такими-то чертами характера, маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. А вот, но прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина Внедренного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот о его мнении.
0: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедренного. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же, да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которая режет кольцеванием, да,
1: вот, и которые... Ну, кольцеванием это, по-моему, как раз махопоперечная, а продольная,
0: да, это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункт. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они
1: махопродольно.
0: Более... Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивы. Они, ну, их организм сформирован так, что они, ну, красивые. Вот фотомодели 95% это...
1: Махи продольные, да, все-таки.
0: Да. А все-таки более умные женщины.
1: То есть женщины с техническим складом ума, ты хочешь сказать?
0: Не только. Вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки... кольцеванием занимаются.
1: То есть махи поперечные.
0: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
1: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательная, нежели маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, маха поперечная мозгом обогнила уже машку продольную, маху продольную.
0: Подожди, тупость работы,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Нет, послушай, послушай, тупость работы, да, но смотри, маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
0: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда, Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому, что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, как-то продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистическому рта.
1: То есть ты все-таки полагаешь...
0: Огурцы обычно бывают длиннее, чем толще.
1: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
0: Это самое главное правило.
1: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу махи про продольный и махи поперечный более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фото модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная, она
0: дело в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
1: Да.
0: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
1: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот. То есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть если вдруг Маха поперечная решила стать Маха и продольный неожиданно. И, конечно, она может их резать продольно, да?
0: Да, она все пальцы себе поотрубает.
1: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
0: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день, ну, она всегда жила так, а тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот. И оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. А оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, оно же насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то? Тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов. Опять бах, и свет выключили. Опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же, опять как я такой, не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет. И ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком. А, кстати, жуком написано так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком. Лежу. Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая это или не понимая. Это вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
1: Но это же то же самое, вот, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с Махой Продольной, если она решит стать
0: Махой-поперечной, да.
1: Наоборот. Ну, поэтому эти попытки, но поскольку женщины существа упрямые, читают книги, ты знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужен, ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, вот, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Также здесь, если Маха Поперечной станет Махой Продольной, она будет не полноценной Махой Продольной, а полумахой Продольной, смешной, дурной Махой Продольной. А Маха Поперечная будет смешной, дурной, это самый полумахой Поперечной, Махой Поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
0: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую...
1: Да чего угодно, статей, конечно.
0: Статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Всякие группы типа. Ну, и список в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
1: Да.
0: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного Дауна.
1: В имя просто.
0: Да,
1: в
0: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор поступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так вот, это клево. И ставят печать еще вот обычно.
1: Да, да, да, да.
0: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто лавандоса состричь.
1: А ты знаешь, у нас тоже была такая, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
0: Саш, подожди, это у вас пришли или...
1: К нам, к нам сюда вот.
0: Нет, к вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
1: Нет, не в это, нет, нет, в государственную организацию, конечно. В частную мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать сам профессор.
0: То есть, типа, про инфраструктуру, наверное, что-то...
1: Да, да, да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Сейчас нас списывают, конечно, на отделение, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять вся в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3% и тоже, совсем без исходня, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот. Вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да?
0: Как
1: через два дня осложнение какое-то. Да, через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот есть у нас другой, он зав хозяйством, да? Тот тоже может, все там и режет, и ломает, все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
0: а у этого и рука, наверное, легче.
1: И так в том-то и дело.
0: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
1: Ну, ты знаешь,
0: вот
1: сейчас...
0: зря, зря. Вот, а вот этого первого надо пустить к Махе Продольной. На кольцевание просто его отправить.
1: Так профессор.
0: Всего.
1: Профессор.
0: А что профессор? Положено, все видите? Эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
1: Конечно, конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
0: Продавщица кладет руку на весы,
1: все, да.
0: И мясо дороже сразу.
1: Вот там или диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Сейчас. Разруха. У нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. Все, людей взвешивать нельзя.
0: Не, воровство, воровство очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
1: Да, или от трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
0: Да, как-то надо все-таки... Очень мало это спонсирует, продажа органов человеческих.
1: Конечно.
0: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть.
1: Да, введение этого в закон.
0: Я смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
1: Да и не только.
0: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
1: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную статистику, мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповины. Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и... То есть, ну...
0: Раньше с пуповинами, я помню, еще по детству.
1: А сейчас 20%.
0: Мне три раза меняли пуповину, все по структуре клеточек к ним подходило.
1: И все, прикинь, все ведь на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
0: А вот в какой конфигурации?
1: Евро или дойчмарки.
0: Что-то в этом духе.
1: Да, вот только вот. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладываю,
0: да,
1: и все.
0: 5 косарей.
1: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
0: Ты знаешь, какой случай у меня был? Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
1: То есть тоже число
0: да,
1: 5.
0: Вот надо вообще говорить, что 5.
1: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5, же было не модно сказать, типа, дай 5 там того-то, да?
0: И группа сейчас такая появилась, вот. Зарубежная, так что очень сложно.
1: Да, да. А сейчас, когда они определяют, что 5, да. Вот они и несут. И, тоже одна
0: сказать,
1: приходит...
0: Дай, принеси мне 5, он в группе тебе приведет.
1: А мне же в глаза есть смотреть стыдно, тоже, говорит, за пуповиной. Говорит, для тетки своей из Пскова пуповины, говорит, мне... Ну, я-то не могу за свои бабки пуповину ей ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5. Типа, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас же вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
0: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену.
1: Ну, я говорю, откуда
0: я из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
1: вот раньше
0: дешевле.
1: Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы... кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего и нефти, и что не выкачали.
0: Так нефти уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
1: Так знаешь, овечьи оказались.
0: Овечьи
1: пуповины
0: принесла.
1: Ну а что,
0: как, вживаются нормально?
1: Да они не свежие
0: хотя
1: уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дойчмарки или доллара. Понимаешь, как? Выводит на тай. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
0: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще
1: что, бред какой
0: бывает,
1: вообще.
0: Да,
1: на что люди не идут ради
0: кому-то
1: красоты?
0: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
1: А с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
0: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
1: то есть можно на эти бабки неплохо года три прожить.
0: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, делали фотографии моей пуповины.
1: Ну, правильно, это...
0: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, у меня просто ее вырежут за долги, и все.
1: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали, квартиру отдашь, скотину, то сейчас орут, пуповину вырежу. Это страшнее, да. Потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя.
0: Да.
1: А пуповина вроде как вот она...
0: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать, так как они в пользу государства отходят, а
1: конечно.
0: Там зерно меняют, шоколадки надо чем-то. Народ.
1: А эти воруют. А у нас
0: а
1: недостаточно.
0: А помнишь начало 20%? Какое было?
1: О-о-о.
0: Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк. Пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все знал.
1: Нет, все остальное бросал, пуповины как раз брал.
0: А я как-то не так сказал.
1: Но ты сказал, вырезал пуповины и бросал.
0: Ну правильно.
1: Да.
0: Ну бросал тушку. Он как
1: тушку
0: отрежет,
1: бросал.
0: Ее сразу бросает.
1: Да, тушку бросал. Она потом тушку-то приходила. Кстати, вот парадокс, да, вот на этом на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз там про трансплантации, то все. И операции эти пошли.
0: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издавал. Его же так не нашли.
1: Да,
0: он, наверное,
1: да.
0: Издавал. Вы, может, поднимете накладные. Меня просили расследовать это
1: да.
0: дело.
1: Чего там?
0: Кто вам постоянно сдавал?
1: В каких годах вот?
0: Ну, наверное, это надо брать
1: начало. Я сейчас даже вот имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
0: Где-то 90-й год вот уже первые появились угу. ласточки без пуповин.
1: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас фамилию помню, Стас Борщ. А первый
0: это
1: человек...
0: именно сдавать или...
1: Нет, за пуповиной вывезенной.
0: Нет, вот мне нужен кто сдавал.
1: А, кто сдавал, Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них 2 некондиционные. Мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил. Там и таким были рады, потому что приехали демонстрации.
0: Хорошо, как
1: там...
0: вот этот мистер Рессорский часто потом рисовался у вас?
1: Сейчас я посмотрю.
0: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
1: один,
0: еще делал?
1: Один раз, значит, нагим рисовался.
0: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
1: Нет, ну просто мордой ксерокс, вот, и там висит. У нас же другая.
0: Ну, а, может, то есть можно собирать
1: там посмотреть
0: вот всех
1: вот, в коридоре, которые... Кстати, вот в коридоре у нас висят вот эти вот картины. Это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея. Вот все доноры почетные, все сдали свои пуповины, потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям... А мало кто знает. А...
0: Ну да, это понятно.
1: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров. Поистрепалась пупа.
0: Не работает, да, поэтому
1: нам
0: я
1: не
0: приехал, чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
1: Вообще никакого.
0: Вот,
1: тут... Один вид внешний.
0: Да,
1: а тут... вид внешний он под рубашкой.
0: Когда раз...
1: Извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то 2 года, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали это из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров, у добровольных, которые без пуповины на этом гладком месте, они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. Угу. С помощью спецкрасок, спецтатуировки... То есть косметически это выглядело хорошо.
0: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
1: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. Mm-hmm. То есть профессура и деньги несовместимы. Профессура
0: да,
1: это чистое знание. Был дикий скандал.
0: А деньги
1: скандал.
0: Это чисто деньги. Чисто бизнес.
1: Да. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренного аппендицита передвижной пункт ездить по Москве.
0: Ну да, чтобы хоть как-то занять.
1: Хоть как-то вот денег, чтобы да. нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы.
0: Да.
1: Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
0: Я речь... думал, ты опять ошибешься, уже
1: дрожал. Нет, я уже смотрю нужные бумаги.
0: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон.
1: Да.
0: Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
1: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел, вот, где был этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей-зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупол, в общем, куски мяса, которые тебе пытаются захомячить, унести с собой и угощать друзей и соседей. Но еще есть и люди-гребешки, которые с, в общем-то, пальцами причесывают тебе голову в реальном времени, регулируя нажим. То есть... Я как-то не особо в это верил, просто я хочу сюда такого закупить, поставить.
0: Дело в том, Саш, сейчас за... Ну, там у них уже это дело все не то, что не в моде, а стало опасно. Дело в том, что эти люди больны. Вот, это серьезная болезнь, и она проявляется вот именно так, они часто кого-то причесывают.
1: А нельзя ли их-то вот на субботник к школе, в общем, причесывать осеннюю листву?
0: Дело в том, что контакт с детьми вообще опасен.
1: Понял.
0: У них сильные энергетические потоки, так как у них слегка нарушается инфраструктура.
1: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию, их привозили, ну, показать Москву. Но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, царство небесное. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют. Угу. А им-то по барабану что чесать?
0: Да, у них вообще...
1: Зачесали до
0: они
1: смерти
0: даже
1: просто.
0: Могут не видеть, есть волосы.
1: Конечно,
0: волосы.
1: Конечно.
0: Привлекает то есть причесали именно это... вот характер поката.
1: Да, у нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице, так ее они зачесали.
0: До такой степени.
1: Да, представляешь.
0: Ну, а вы провели какой-нибудь...
1: Нет, ну это же гости. Ее уволили просто, сейчас она где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
0: Ну, да,
1: конечно.
0: С такими вот...
1: Конечно, с аномалией, то есть. Я помню лицо одного из наших главных, когда он хотел погладить по щечке, сказать, хорошо, работаешь, глядь, а там...
0: Вот. Да, характерная связь, да, я понял.
1: Ну что, тогда, значит, про больных...
0: Кстати,
1: это...
0: да. Кстати, я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
1: Да, статья-то еще раз напомни, кто.
0: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие-то делось?
1: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает. Их как-то подставляют друг под друга, или они...
0: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайного автобуса в очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. Ой, прости, я сейчас немного...
1: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут «морские гребешки».
0: Вот. Да, кстати, вот главное, да, надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит, вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически, такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот, типа... Они обычно идут, ну, вот с телевизора торгуют, когда,
1: ну, да,
0: в,
1: да,
0: таких передачах, вот, то не стоит покупать.
1: Не стоит,
0: на самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне, я проснулась там, ну, такая кокетка приходит, да, я проснулся, а тут, вы знаете, и меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причесывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
1: И вам всего нужно... в мире 5 человек, да, из них вот двоих порвало в автобусе, а трое к нам приезжали и зачесали до смерти, в общем-то.
0: Да, но они все разнополюсовые. Дело, ну, в том, что сейчас же 3 полюса.
1: А я вот сейчас только понял, они толкутся, мы их тут уже и палками, и башмаками,
0: да,
1: записывали все на интервью.
0: Постоянно.
1: Слипаются, то разлетаются, ужас какой, вот в чем причина.
0: Ну, это как бы целый мирок такой.
1: Ну,
0: мир гребешков, даже была статья такая.
1: А, кстати, хороший у них мир. Их всего 5, и до того, как 2 порвало, они же друг друга знали, общались. Причем, заметь, ни одной девочки нет для гребешка.
0: К этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
1: А.
0: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
1: Это социальное понятие уже, да.
0: А вообще женщины, как... как предмет. Ну, вообще, присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали, все одно, эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь сколько, я сейчас скажу, 1,5 века.
1: Да.
0: Вот
1: да,
0: в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
1: Но там они делились нашли... мнения. Они думали, да, что просто мужчины не могли различать друг друга вот, по половым признакам.
0: Нет,
1: просто
0: тогда
1: не догоняли,
0: вообще не было никаких различий признаков половых. Тогда и слова не было «пол».
1: Вообще, то есть...
0: Не было,
1: не
0: да,
1: было,
0: так.
1: Не было.
0: Да, потому что были одни мужчины.
1: Да. Ну, давайте сейчас немножечко пробьемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу,
0: да,
1: сегодняшнюю,
0: хорошо,
1: тему, которая...
0: Я тоже сейчас буду.
1: Называется,
0: например,
1: от 12 до 15.
0: Да.
1: Тем многочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу. Я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, что я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. Их очень многое волнует. Вот уже пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта,
0: да,
1: повешенном
0: на
1: стену.
0: Да, я его, кстати, заметил. Интересная
1: фишка. Вот это новое увлечение. Да.
0: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать,
1: да,
0: асфальтовые
1: пускаем,
0: доски.
1: Пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
0: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
1: Конечно.
0: Чтобы мелками было удобнее писать.
1: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
0: Да, доска не падает никогда.
1: Не падает, ее вмонтируют в стену просто, и все пишут. Вообще какой-то бред, вот да что это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. Дерево вешаешь,
0: да,
1: как-то оформить надо. Во всех модных школах,
0: да,
1: сейчас делают просто стену.
0: Иностранец был, русский бы такого не дал.
1: Конечно,
0: додумать.
1: Конечно. Просто остается стена, и на которой пишешь,
0: да,
1: смываешь.
0: Сделают эту стену, полностью сделанную из асфальта, и она,
1: конечно,
0: сразу на два класса.
1: И шланг такой, которым потом все это, да, смывают, истекает.
0: И внизу водосток, как,
1: да,
0: в мужских туалетах. Вот.
1: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
0: Да, чтобы, ну, пятна крови не оставались на парте или
1: смывать,
0: на полу,
1: да,
0: чтобы они сразу смывались, и учитель, типа, нормальный.
1: Ну и так очень плавно
0: ничего...
1: мы...
0: А, плавно очень.
1: Да,
0: меня
1: подвели
0: поразил,
1: к основной теме
0: поразил,
1: нашей беседы.
0: Поразило.
1: Ну да, я тему напомню, это основная тема нашей сегодняшней беседы.
0: Только
1: ради
0: не
1: чем
0: забудь,
1: мы сам...
0: да, с каких цифр надо начать.
1: От 12 до 15. Замечаю. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста, сегодня расскажет
0: девочек
1: сам
0: даже.
1: Девочек.
0: Хотя если мы передвинули все, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
1: Это называется подростки.
0: Уже, да, вот 12 это уже девушки.
1: Да.
0: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
1: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему, жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других стран мира, именно в такое, казалось бы, позднее время так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15 как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И
0: ну,
1: мы к ним обращаемся.
0: Чистит,
1: да,
0: зубы в это время.
1: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи.
0: Да.
1: Нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать, слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
0: Да.
1: Бивни.
0: Но
1: там...
0: я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что... вряд ли это произойдет.
1: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
0: Вообще, но... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на 3 суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять куда-нибудь.
1: Ты знаешь, как с гаишниками лучше собеседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивней брызгали слюнки.
0: А, вот тогда. Вот,
1: да. Он будет от тебя отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канавы какой-то.
0: Это также можно метод, все движение остановить. Когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
1: Конечно.
0: Чтобы я в нее упирался, хотя бы чтобы создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман.
1: Так, именно на слюнный прыжок, на прыжок слюнки.
0: То есть была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вышли, что вот именно среднестатистическая — это 50 сантиметров недолета.
1: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный поброск, так называемый дезодорант, в общем-то, он окатывает гаишников.
0: Но некоторыми, говорят, некоторые даже и ноздрями умудряются
1: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос собакообразно пот вот просто в сторону гаишника, как вот их спирали.
0: Это, наверное, какие-нибудь особо усердные водители, которые потливости выделяют.
1: Те, которым не повезло с щелями между бивнями. Ну, у которых зубы голливудские и ровные. Хоть ты делай, а все равно не вылетит ничего.
0: Да, слюнеотделение происходит только в момент открывания рта.
1: Да. И, кстати, наша вот служба по обеспечению безопасности, экологичности и, скажем так, приятственности работы сотрудников ГАИ уже сейчас всерьез думают об увеличении длины палки. И вот мы планируем, что в ближайшее время палка, она, в общем-то, будет...
0: Ее длина возрастет.
1: До ширины проезжей части.
0: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
1: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, ну представь себе, сколько они останавливаются хамов нам, когда вот мы с палочкой выбегаем.
0: А тут
1: сразу
0: шлагбаумы перекрыли все движение.
1: Против шлагбаума уже.
0: Выдернули пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, а тут будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
1: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще, сейчас мы, Министерство по автотранспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно с тем, чтобы можно было вот
0: нахальника
1: вынуть за шкибом просто. Да, конечно.
0: За уши.
1: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
0: Давай я прочитаю.
1: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
0: Я прошу сразу прощения за то, что я буду запинаться.
1: Можешь себе оставить.
0: Делать некоторые паузы. Да я остатись сейчас. Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
1: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
0: Ну, комментировать это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
1: Да.
0: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
1: Но это дословный вот перевод. Именно... Тут нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку,
0: нет,
1: он не понимает,
0: поразили...
1: что он завел ее.
0: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
1: Ну, англичане, народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему. Но дитяти
0: равно,
1: от черепа, понимаешь?
0: Равно, понимаешь, да. Если бы это было написано так, я бы не понял о том, ну, то, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умны. Они, прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
1: Конечно.
0: Какой,
1: как
0: да, какая энергетическая основа того или иного предложения.
1: Это тебе не Яков внедренный, безответственный писательшка.
0: Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
1: Да.
0: Ну, тут есть еще одно предисловие, опять же.
1: Любят они вот эти длинные предисловия все.
0: У него, наверное, все-таки очень длинное, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
1: Ну, правильно, давай сразу, да, ближе сразу к корню.
0: Ну, значит, вот что Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине
1: и о девочке.
0: Или, ну, ты... О девушке.
1: О девушке, вот,
0: да. Все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание, так. А при заботе о девушке... Ну, я пропустил всю ненужную информацию. При заботе о девушке следует обратить внимание... Чистые ли у нее волосы,

0: Александра Романова, очень известный биолог, и ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время, вот это полугодичное, эта девушка помещается в специальный изолятор, чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях, а точнее мужчинах, потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так, надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
1: Может быть, тут уважаемая профессура имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такой базедовую болезнь, отсутствие йода.
0: Это как раз вот это неприкрытость. Ну, понятно, что вы переводите. Она немножко зависима от стула.
1: Конечно.
0: Чем он
1: конечно.
0: Реже, тем больше выпущенность.
1: Он пучит же, конечно.
0: Значит, что у нас тут?
1: Кстати,
0: дальше?
1: Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
0: Да? А, ну да. Дальше. Значит, ну, да, тут он пошутил очень хорошо, не буду это
1: плавать. Нет, почему?
0: Нет,
1: ну что вы, ну давайте
0: наши радиослушатели. Я прям дословно.
1: Да, вы же цитируете, да? Что в этом такого. Пусть люди знают научные труды, которые печатаются там.
0: Хорошо. Ну, это прямо написано так.
1: Безусловно.
0: Вот потом меня не надо будет подавать в суд. Вот так и написано. Про веки, да, я сказал. А следующий, я перевожу прям дословно, чтобы никаких ко мне придирок. И меня потом не мучили вот эти женщины все оставшиеся, или девушки, как вы их там называете теперь. Нет, Саша, я не могу.
1: Нет. Дайте, я посмотрю статью, дайте.
0: Нет, ну вот сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмая строчка... После пальцом, слова «хамство» на русский язык оно переводится.
1: После слова...
0: «Большого». Ну ты до семи, что ли, считать не умеешь?
1: Ну, покажи ткни пальцем-то, я же по-английски-то не сужу. Ага, ну вот, понял. Да, понял, сейчас я постараюсь перевести сам. Да, так. Угу. Ну почему, все... Может быть, это опечатка.
0: Да, но... поперхнулся, я
1: извините,
0: чувствую.
1: Нет,
0: да?
1: Я просто простужен. Да, значит, чисто ли у девушки тело, надо посмотреть, хорошо ли она ходит, но это не прикрыто ли, значит...
0: веки, да?
1: Да,
0: вот.
1: Глаза.
0: А следующий, но не получается.
1: Нет,
0: же,
1: почему,
0: да?
1: Не запашка ли у нее анус калом? Дело в том, что многие девочки в этом возрасте, они за собой...
0: Слишком раскрепощен.
1: Но для американцев это свойственно. Ведь девушка полноценная,
0: это
1: она начинает... Это
0: английская
1: статья. Ну, какая разница, она по-английски все. Они начинают за собой ухаживать, полноценно и догонять, что, в общем-то, они там как-то вот в плане гигиены непорядок у них, то есть тоже с определенного возраста. И, может быть, эта статья заставит многих посмотреть на себя со стороны.
0: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить дитя природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
1: Да.
0: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы потом эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, отстегивают всем педиатрам денег.
1: Позвольте кинуть булыжник в ваш

0: Огород.
1: Дело в том, что не в лицо в огород кидаете.
0: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
1: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
0: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем-то, вот, которого приглашают тоже куда ни попади, он понял, что там, где ни попади, хотят услышать, что по попало. Вот, но не просто, что попало, а что вот такое, что попало из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые о ней заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, попал. Да. Она нездорова.
1: И все, а потом затаскают ее по врачам.
0: Так что
1: все.
0: Вот давайте статью как есть.
1: Ну, хорошо, как есть, так есть.
0: Продолжаем.
1: Вот. Часто попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это... происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
0: То есть в паховой области.
1: Ну, да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
0: Да.
1: Я это сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
0: непросто.
1: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных 4 пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаления легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситокозом. Девичья лихорадка. Вот, и тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситокозом, орнитозом. Вот, откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать. В биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девочкой, вот, он может это... произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно, вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачевания, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие специально, нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется, что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете с этим английским, все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс некоторый психологический. И убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
0: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
1: Ты смотри, какая, оказывается, вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
0: Рот?
1: Да. Поэтому в помещении, в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимал равномерное отчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются. Да? Но это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
0: Ну, также печень, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
1: Смотри,
0: вот,
1: Саша.
0: Почему мы сейчас во всех школах вводим такую практику, чтобы хотя бы раз в 3 дня всех детей водить в анатомический театр?
1: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается. Ну,
0: может быть, чтобы она могла в случае
1: девушки...
0: метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
1: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
0: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, запускаем штук 5 детей и девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну, когда ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
1: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Не Эмират, а Эмират.
0: Соглашенно.
1: Точно. Вот, так там все бегают. Я сначала не понимал, почему, а оказалось, что это бегают наемные поляки, югославы, ну вот все вот эти, там русские попадаются, ну, те, кто не могут в своей стране заработать, вот они бегают там. Ну, также и арабы какие-то малородословные. И оказывается, у них вот такая вентиляция. Ну, там же вообще жарко. То есть вот я был там пару недель назад, там плюс 35.
0: Да.
1: И это на улице. В домах там вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там
0: я ставить. Даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
1: Да, привязывают... на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
0: Нет, я о другом
1: парочку.
0: Сейчас немножко берут это. Берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
1: А, ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Ну, видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
0: Конечно, конечно, конечно. Ну, так, что там дальше,
1: да,
0: про
1: что
0: девушек
1: там дальше?
0: У нас?
1: А, ну вот мы сказали, что в тени. Девушки очень боятся сквозняков и резкого перепада температур. То есть нельзя взять, посадить вот так вот девушку от 12 до 15 лет в русскую зиму в самолет.
0: Вот многие наши радиослушатели, и особенно ЦИ, а вот ЦИ особенно, они волнуются, они думают, как, что вот когда идет речь, типа там, например, девушки очень боятся перепада температур. Они думают о том, что это такая не физическая боязнь, а просто для них это как бы вредно. На самом деле, это тут имеется в виду именно физическая боязнь. То есть достаточно ей показать, например, кусок холода, ну, открыть холодильник и морозил, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв.
1: Ну, вообще, насколько я знаю, вот по поводу... Многие девушки могут заразиться страшной болезнью клаустрофобия только хотя бы от того, что они увидят открытую морозильную камеру.
0: Конечно, конечно.
1: И
0: или например,
1: сразу...
0: зимой увидят, вот, к примеру, свечи. Ну, свечи тоже их вводят в шок. То есть, когда вокруг холодно, им показывают что-то горячее, у них ужас именно физический. Вот. А так-то им, конечно, по барабану. Ее можно распаренную в снег кинуть или, например, это охлажденную назад в баню. И для здоровья никак, только на нервы отражается.
1: Да, из-за них же придумали все эти русские бани, финские сауны.
0: А, кстати, как твой коневодческий бизнес?
1: Ты знаешь, сейчас, так как открылось очень много ипподромов, вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
0: Новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
1: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил...
0: Ну, комплект.
1: Решила...
0: Просто многие... Я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет. То есть так назывался квартет «Конек» он назывался. 4 копыта в комплекте шли. Вот, то сейчас, знаешь, пятигузка — это вот пятый идет копытца, который, ну, как...
1: Вместо
0: как
1: хвоста.
0: Запаска, да.
1: Вместо
0: то есть
1: хвоста,
0: вместо хвоста
1: да.
0: прицельно.
1: А дело... Нет, она не как запаска. Она играет извините. Очень существенную роль.
0: Ну, ты даже не в курсе технологии.
1: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни, и спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности и взять нынешние достижения в Олимпийских играх, очень серьезные результаты. Прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
0: Рожка. Или выстрела.
1: Вот, то животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И она срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. Ну, на различных соревнованиях. После этого только, ну, это было 3 раза, но вот за 3 раза затоптали 500 человек. Кони сорвавшиеся. Вот. И после этого закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе. Просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И... То есть решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
0: всех
1: тормозить.
0: Тормозных копыт.
1: Да, которые могут тормозить. Ну ладно.
0: Да, дальше.
1: К вернемся к нашим коням. Не коням, к девушкам. Господи. Что же это такое? Зачем мне опять про Бога? Ага. Вечером дверь следует не закрывать, а как бы это сказать, должна быть дверная штора, чтобы завешивать дверной проем темной шторой, очень темной.
0: У девушки в комнате.
1: Да.
0: Вот. Ну, так если ей, например, там ночью там...
1: Тем самым можно как-то выровнять. В основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит. Вот спит девушка, да, представь?
0: Да.
1: Ну, под одеялом. А тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать. Вот. И вот она лежит на боку. Соответственно, челюсть, как подвижная...
0: Смещена в другой бок.
1: Да, она смещена. И вот от этого появляется косоворот. То есть, конечно, можно обойтись без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
0: Да. А, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку. И с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюнопотеря за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
1: Ну, да, вообще слюна, обезвоженные
0: организмы.
1: Сокращенно энергетическими потоками обладает.
0: Конечно.
1: Да,
0: поэтому правильно. Ей плюются.
1: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же... Продолжение-то. А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят... Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков. Так, записали. Нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая, животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
0: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
1: Да.
0: Безусловно.
1: Ну и витамины. Тут зачем-то еще алфавит. А, В, С, Д, Е. Что? И минеральными водами. Что, я не знаю, этот Кристофер или Джонс, как его зовут. Что он нагородил, конечно. Я эти статьи в самолете читал.
0: Интересно, у него самого тут дочь есть?
1: Ага. Вот. Так же. Для девушек заготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат вот так, сейчас молодежь говорит, ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще вам. Запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее... Действительно, нужно подкармливать не только вот какими-то просто легкими, питательными, а и пищи потяжелее все-таки. Ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться, и для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочно-кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага, вот так вот. По половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение это лесбиянок. Любят они друг друга? А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. Крупным сложнее.

дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Как раз с 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже, ну, наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, ну, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Ну, я так отошел от нее в недоумение. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты че, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что ж тут дальше-то? Ага. Вот тут, ну, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день, вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей. Потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, ну, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот. И стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует, сейчас есть, вот, во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот. Значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Наверное, все.

0: телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У вас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится, потому что у нас-то вечер.
2: Ну, меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, ну, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон, здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот эти...
3: А вы от кого? От Марины, я что-то не раз
2: нет,
3: слышал.
2: Я из Марины.
1: Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет.
3: Качок. Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: А хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Меня зовут Мишель.
1: Здравствуйте. Говорите громче.
5: Вопрос моей девушки.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик. В динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да. Да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. У нее, в общем-то, долгое уже снижительное... Долгое время нету
1: стула.
5: Цикла.
1: Понятно.
5: Что делать?
3: Ну, тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно... Мы
3: они таких... вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже так, цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже так у неодушевленных предметов.
3: Это все, знаешь почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают все эти продукты, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупали. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.
0: Комментарий опоссума.
6: Если что, то в основном, да, что фыркнул. Пью.
1: И на этот раз это уже не фальшстарт, а мы действительно начинаем нашу беседу с аналитиком, специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Добрый вечер, Тимур Генрихович. Я рад приветствовать вас здесь.
7: Добрый вечер, Александр.
1: И, конечно же, многие наши радиослушатели задаются сейчас себе вопросом. Дескать, в ум, говорят они, наши радиослушатели, не возьму. Какое количество появилось новых областей, и в каждой из этих новых областей появляются свои аналитики. Может быть, вы потратите хотя бы несколько минут, чтобы объяснить именно хотя бы в двух-трех словах, так сказать, можно в четырех, в пяти, в шести, вот специфику именно вашей деятельности.
7: Если совсем коротко,
1: да,
7: то задача аналитика — понять Ну, что должно делаться для достижения каких-то целей конкретных, поставленных? Потому что обычно бывает так, что если аналитика не приглашать, то, ну, то есть, если в проекте в каком-то аналитик не участвует, то в результате через какое-то время у всех наступает какая-то фрустрация, разочарование, то есть все как-то начинают метаться, как-то вести себя неадекватно. И в результате то, ради чего проект делается, для чего тратятся деньги все, и какие-то люди ходят на работу, каждый день получают зарплату. В результате результат какой-то, или он не тот немножко, или какой-то он... ну, неудовлетворительный, в общем.
1: То есть, попросту говоря, рушится все, как снежные бабы, под которые развели костер. Это вот ближе нашим радиослушателям.
7: Да, вот как-то вот можно даже такую метафору придумать.
1: А вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, вы в данном случае, значит, являетесь своего рода, ну, не то чтобы гарантом, да, а этакой упаковкой реланиума, да, для какого-то вот этого проекта. То есть наличие вас в каком-то онлайновом проекте подразумевает, скажем так, что на вас лежит определенная ответственность за этот проект.
7: Да, безусловно.
1: И, соответственно, то есть пока вы есть, вот здесь, значит, все идти как бы тихо и спокойно, да?
7: Ну, как-то не то, чтобы тихо и спокойно, но...
1: Нет, я не имею в виду бы, тот случай празднования. Там все... там, вот, я... Да, конечно, да.
7: Разумеется, разумеется.
1: Да.
7: Ну, в общем-то, аналитика можно сравнить с боцманом на корабле. То есть он как бы не капитан, но при этом роль его следить за матросами, как бы понимать, что хочет капитан, в общем-то, куда мы вообще-то плывем, то есть сколько у нас в трюме еды, к примеру, или каких-нибудь запасов. Если, то есть если порвется парус, например, то надо примерно представлять себе, чем его можно заменить, можно ли вообще, или вот. Ну, то есть
1: или
7: вот такая роль.
1: Проще достать уже весла и
7: да,
1: плыть
7: уже
1: на весла.
7: Вот настало время доставать весла.
1: Да. А вот скажите, пожалуйста, ведь сейчас, поскольку мы говорим о именно онлайновых информационных системах, а это, в общем-то, однозначно интернет, как ни крути.
7: Да, однозначно, да, есть, во всех его
1: да, многие просто многих. Ведь в ум не возьмут, вот что такое там онлайновые информационные системы, попросту скажем так, интернет, то, что сейчас, в общем-то, повсюду и везде. Мы, кстати, где-то года два назад делали очень большую программу с базитологом Андреем Орловым, которая была вся посвящена теме интернета. Тогда, еще 2-3 года назад, согласитесь, что это было не так, как сейчас.
7: Так, да? Конечно, вот. Разумеется.
1: И мы поняли, что, в принципе, вот это есть как бы начало апокалипсиса. Вот развитие интернет-технологий, как ни странно, есть, так сказать, пуповинка апокалипсиса. Но сейчас, в последнее время, вот мое, например, мнение об этом несколько изменилось. Вот, давайте все-таки скакнем туда, назад, на 3 года назад. И вы, как вот аналитик, что существенно изменилось сейчас, так скажем, в сетях вот за эти 3 года?
7: Ну, прежде всего, стало меньше ажиотажа вокруг этого всего. То есть люди перестали считать, что интернет – это как бы зло неизбежное. И с одной стороны. С другой стороны, они перестали считать его панацеей от всех бед. Как бы считать, что все, что, к чему прикасается интернет, превращается в золото. Уже нет таких иллюзий, это хорошо.
1: А вот извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, я вас буду иногда перебивать все-таки. Мне почему-то кажется, что вот сейчас наоборот, вот эта тенденция, что в интернете можно, как говорится, лаве нарубать, там прайсы поднакопить, или еще вот это выражение, сейчас я вспомню, бабулек подзаработать, да, вот, наоборот, широко...
7: Да,
1: совершенно верно, более широко распространено, потому что куда ни сунься, вот, к примеру, недавно захожу в одну из подшефных пейджинговых компаний, вот, а их там уже нет. Я говорю, а где, в общем, там, у кого деньги-то, говорю, забирать? Говорит, вот мы не знаем, все скрылись. Я говорю, ну а вы-то чем занимаетесь? Мне это все равно, с кого деньги брать, вы же знаете. Они говорят, а мы вот по интернету, там обслуживание веб-сайтов. То есть практически куда ни сунься, везде все занимаются интернетом. Если бы это не приносило прибыль, то...
7: Нет, ну, да. Это как бы приносит прибыль, но то есть ошибкой было бы думать, Александр, что интернет, он... Ему можно как бы его применять, в нем не разбираясь. То есть многие люди считали, что стоит им каким-то образом интернет в то, чем они занимаются, вот как-то, чтобы как-то это вот касалось интернета, и сразу у них дела пойдут хорошо, и сразу они заработают свой миллион долларов и свалят отдыхать на Майами. Но все как бы в жизни, оно гораздо более прозаично, и некоторые действительно понимают, что такое интернет и как его можно использовать. И они, в общем-то, ну, где-то как-то преуспевают. А те, кто считал, что они умнее всех, и как бы не задумывался глубоко как бы о проблеме, не анализировал ее, можно сказать, как бы не пытался ее постичь во всех ее аспектах, они как бы сейчас пожинают плоды своей беспечности и в какой-то мере невежности своей, невежества.
1: Нет, то есть тут получается, как говорится, тот, кто не успел, тот опоздал. Если...
7: Нет, успеть можно сейчас успеть. Нет, просто как бы для того, чтобы преуспеть в каком-то мероприятии, нужно как-то, ну, к нему взвешенно подходить, а не кидаться. То есть интернет, он, когда он только появился, все как-то были преисполнены вот по поводу него каких-то ожиданий совершенно несуразных местами.
1: А вот, к примеру, вот что, например, ожидали от интернета? Я могу про себя сказать сразу, что и вы это знаете, вы меня консультировали неоднократно вот насчет моей, именно вот, скажем так, компании провайдерской. Вот. Я еще года два назад совершенно с трудом себе представлял, как можно, в общем-то, ну, применять в быту интернет, кроме, конечно, безусловно, просмотра, в общем-то, порно-картинок и, в общем-то, фашистских сайтов, а также сайтов с животными. Да, вот. Но ведь я вот смотрю, вот у нас, например, вы вот можете сейчас по коридору пройти, вот спросите, кто все эти люди, почему ночь на дворе, что делают все эти люди, спросите вы, которые сидят в интернете. Они сидят там часами. Это не просто даже сотрудники, это дети сотрудников. Это, в общем-то, даже друзья детей сотрудников, понимаете? Вот они все сидят. Что они там делают? Вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, мне становится в интернете скучно где-то через час. Я начинаю просто тупо нажимать баннеры и рассылать на все электронные адреса оскорбления и угрозы.
7: Весьма своеобразно. Ну, как бы...
1: Интернет... Нет, ну что они там делают?
7: Что они там делают?
1: Да, что ну,
7: они
1: там
7: сублимируют
1: делают?
7: Свою потребность в коммуникации.
1: То есть вы очевидно. Хотите сказать, что они сидят в этих в чатах, да, попросту?
7: В чатах, форумах. И там же не один форум. Обычно вот жена моя, например, она, ну, у нее где-то есть 3 или 4 любимых форума, и чтобы их все целиком обойти, ей требуется часа 4 или 5, ну, целый день практически. Если я не отгоняю от компьютера, как там к стиральной машине куда-нибудь, или вот, да, вот к плите, и куда-нибудь вот на более... такое
1: или, например,
7: место.
1: Или, кутки, в которой жарится в данный момент что-то.
7: Вот, да, вот, да. Вот она вот так и вот...
1: А у меня, кстати, вы знаете, хрюшка. Вот у меня обычно в хрюшке жарит такая вот из глины. Да. А вот хорошо, понятно. То есть, знаешь, попросту говоря, интернет на данный момент для большинства пользователей все-таки, ну, не... утяжеленных, скажем так, мозгом, то есть мозг которых, ну, немножко слаб, он банален, попросту говоря, базитически, они, в общем, он им заменил, вот, насколько я понимаю, особенно вот эти чаты все дебильные, вот общение в газетах, когда там рубрика, да, письма.
7: Да, да, безусловно.
1: То, это что гораздо... меня всегда бесило. Вот, ну...
7: Гораздо удобнее. Я очень рад, что это вот уходит как раз. Вот. То есть газету ее все читают, а, да, на интернет можно выбирать, то есть в какой форум пойти, в какой нет. То есть в газете так очень сложно выбирать.
1: Ну, а хорошо, вот они общаются, сидят. Ну, хотя бы раз было ли такое, что в ходе вот этих выяснений и переписок, в общем-то, находилась истина, сокращенно НИ, то есть нахождение истины?
7: Истина, я думаю, что это такой же нелепый способ искать истину, как, в общем-то, и многие другие пути с интернетом не связанные.
1: Нет, ну о чем? О чем мы
7: нет,
1: там...
7: нет, ну о чем? Ну, например, вот один... известный интернетный деятель, такой известный настолько, что у него даже был личный шофер. Так вот, этот личный шофер, он у него... Или повар, я уж не помню, он какой-то... Ну, такой.
1: Наверное,
7: вот
1: совмещал, потому что часто бывает,
7: да,
1: что
7: вот. Повар. И он как бы, ну, в офисе этого вот деятеля, он сидел как-то часто вот за интернетом и что-то энергично там очень делал, почти профессионально это выглядело. И вот этот деятель его спрашивает, Вася там или Петя там, как его звали, а что ты вот так вот, вообще ты же как-то хорошо интернетом пользоваться умеешь, может быть, тебе пора перестать быть шофером или поваром, да, да, и уже как-то начать...
1: Просто начать.
7: Да, что-то вот, давай программистом, например, ты станешь, или аналитиком.
1: Ну,
7: например.
1: Или хотя бы протирать будешь, вот хотя бы изначально хоть стекло компьютера.
7: Вот, не, ну он уже умел протирать, в том все дело, он так вот хорошо себя очень уверенно чувствовал. Нет, говорит, а нет, я-то, в общем-то, занят тем, что, в общем-то, снимаю себе девушку на вечер. Тут это делать гораздо удобнее и бесплатно, говорит, получается. Вот. И вот таким образом искал истину и находил ее. И этот деятель интернета, это продолжение истории, да-да-да, он был настолько этим потрясен, что даже в одном из своих интервью об этом обмолвился, и это из-за этого вот едва успели ее снять из печати, потому что теща этого повара, водителя, она его чуть-чуть, ну, то есть она его неправильно поняла.
1: Понятно,
7: вот у него была жена, ребенок и теща, и которая все это было...
1: А, ну, в принципе, здесь, кстати, вот нашего замечательного водителя-повара, я-то как раз еще могу понять. То есть он пытался найти, скажем так, в сетях, вот, скажем, какую-то услугу, ей воспользоваться. Ладно, там, пусть это там, в общем, поиск проститутки, да?
7: Не, не проститут, в том все и дело, что проститутки там отдельно, как бы, есть.
1: Да? А вы потом адресок мне. Ладно?
7: Адресок-то не вопрос.
1: Спасибо, спасибо. Да. Но, тем не менее, он пользовался определенной услугой. Вот. А что же делают вот эти, которые у нас все сидят? Я вот специально ведь подкрадывался из-за спины и тихонечко смотрел, что у них на компьютерах, на мониторах. Вот действительно сидят в чатах, у них какие-то дурацкие погоняло у всех. Типа там «Золотой гребешок» или там «Мурлыка». Ох, «Мурлыка, мне пора спать уже». Вот, то есть,
7: «Чмок-чмок», конечно.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот ясно. Когда это читаешь, что у меня начинает душить дикая жаба, поскольку огромная стоимость финансовая всех этих коммуникаций, попросту говоря, уходит в никуда, чтобы вот эти демоны сидели, писали «Чмок-чмок» и «Мурлыка». Неужели... И да, и ведь это вместо того, чтобы прочитать, например, последнюю книжку Чехова, или что-нибудь вообще прочитать, или, например, пойти дерево посадить, или выкопать дерево, ну что-нибудь сделать уже, наконец... Они сидят и вот...
7: Ну, я считаю, Александр, вы к ним неоправданно жестоки, к этим людям. Это люди... В общем, у меня такая вот есть теория на этот счет. Я сам чатами пользуюсь крайне редко и в основном, ну, в технических каких-то. То есть мне просят настроить чат, чтобы он там работал у кого-то. Вот. У меня... такие есть соображения по поводу этих людей, что они просто не самодостаточны, им требуется общение, и как бы вот чаты, это где вот так, такие не самодостаточные люди собираются и друг другу помогают как-то в этом мире, ну, не знаю, снять вот невротические состояния какие-то. То есть, ну, это как бы им это нужно, ну, как, к примеру, там людям, курящим сигареты, вот им нужно курить сигареты, то есть
1: именно,
7: они ничего,
1: да,
7: с этим...
1: Вот в туалете они собираются вот во время,
7: да,
1: работы,
7: да,
1: и стоят.
7: Вот, и вот то же самое. Я думаю, что это просто проекция как бы вот этой деятельности на новую технологическую базу.
1: Ну, ты, Тимур Геннадьевич, тогда тут упирается вопрос в то, в возрастную, скажем так, группу, вот возраст, средний возраст участников этих чатов каков?
7: Я думаю, что это, во-первых, зависит от чата, во-вторых, зависит от как бы общего среднего возраста аудитории интернет. Я думаю, что в России пока у нас бабушки и дедушки, они не часто в интернете заметны. Но если бы,
1: да, кстати,
7: как...
1: вот у нас в Германии тоже они как-то не особо, я вот наблюдал. Все-таки интернет,
7: нет, ну...
1: это, скажем так, участь людей там до 50 лет. Причем, насколько мне кажется, после 30
7: уже... Ну, у них, может, зрение уже плохое, я не знаю. Даже я никак не могу удовлетворительное объяснение придумать. Или они просто...
1: Боятся. Боятся тока.
7: Тока.
1: Тока боятся.
7: Наверное, наверное. Ну... Ну, то есть вот, что касается, да, среднего возраста и что касается вообще, что людьми там так движет, ну, в общем-то, это, конечно, молодежь, то есть так лет там, если так общую дисперсию как бы охватить, да, от 20 до 30 примерно, то есть причисляющих себя к молодежи, скажем так. Вот. Но есть как бы просто... Ну, это же величина непостоянная. То есть, если там, например, три оболтуса в чате сидят, в котором там по 13 лет, то средний возраст, соответственно, 13 лет. А если в какой-то момент времени в одном и том же чате? А если через там 2 часа их уже мама с папой загнали спать, и вместо них пришли там какие-то 30-летние там люди о своих там проблемах говорить, то другой какой-то возраст. Это как-то колеблется, вот как курс акций, там, знаете, вот показывают,
1: да,
7: такие,
1: да,
7: кривульки. Поэтому говорить о среднем, но это как-то очень надо серьезно такое исследование предпринять. Я думаю, что, ну, если бюджет будет выделен соответствующей организации...
1: Мы, соответственно, послали запросы на эту тему, конечно. Конечно. А скажите, пожалуйста, все-таки, вот, Тимур Генрихович, я тут внимательно достаточно, так сказать, готовился к нашему вот с вами, к нашей с вами беседе, и действительно вот из-за спины сотрудников наблюдал вот это участие в чатах. Опять же, все-таки хочу вернуться. Я не нашел там, ну, не то, что ни одной какой-то там, ну, к примеру, никто из них не задает там другому вопрос, как быстро, вот почему так быстро дрозд вот влетает, скажем, в свою вот в свой скворечник, там же вот расстояние очень маленькое, он влетает со страшной скоростью, как он умеет там тормозить, почему он не врезается в стенку. Вот об этом они не говорят. Они вот именно вот кис-кис, мур-мур. То есть я просто пытаюсь понять истину, я пытаюсь понять, в чем интерес. То есть у меня, может быть, я совсем старый, совсем консервативен, да, стал, но тем не менее, кроме чувства отвращения, вот это не вызывает. Причем, видели, у одного слюна капнула. Но это подробности, ладно. Вот, может быть, имеет смысл. Вот вы не думали об этом, как вот, так скажем, системный аналитик, да, что чаты — это, по сути говоря, ну, скажем так, ну, назовем даже это так, психологическое оружие, созданное группой высокоинтеллектуальных людей для того, что, ну, типа а-ля вот как там группа «Безделки», «Дрестящий», Филипп Киркоров, то есть искусство, которое принуждает основную массу как-то тупо работать, там, растить кукурузу, он, в общем-то, ходить в Макдональдс, да, не посещая там хорошие индийские рестораны и так далее. Также и здесь, то есть чаты были изобретены для того, чтобы люди попросту не развивались.
7: Нет, ну, во-первых, я, Александр, хочу заметить, что чаты, вот вопрос, который вы задали, это скорее сфера, видимо, компетенции скорее психологов, чем, чем аналитиков. Вот. Но так как я имею некое такое выходящее за рамки профессионального интереса любопытство, меня тоже занимает эта проблема, и я вот какую-то... Ну, то есть, вряд ли это чья-то, конечно, злая воля, потому что не слишком не очевидно какая-то от нее выгода, кроме, наверное, ну, я... То есть невозможно персонифицировать источник вот этого зла как-то, и поэтому я даже сомневаюсь, что он наличествует.
1: Так именно я же не зря сказал, что это очень умные люди, высокоинтеллектуально развиты. Если они будут на виду, ну, к примеру, там, вот, там скажем, Гуська и Березку все винят, там, потому что вот они на виду, а это уже глупо. Хотя за ними-то ничего реально нет, совсем за другими кто-нибудь. То есть умных не видно, умные живут у меня вот на 6-м этаже, он ездит на копейки на разбитый, и про этот мир. Я знаю точно.
7: Вот, кстати, про копейку хорошая была аналогия. Просто чаты, как бы, как и любые другие, в общем-то, технологии, это всего лишь технологии, и демонизировать их, в общем, довольно глупо. Вот.
1: А с какой целью внедряются технологии?
7: Вот. Они не внедряются, в них есть как бы потребности, и они под эту потребность как-то развиваются сами. То есть, ну, если бы людям не нужны были чаты, они бы не появились. То есть, как бы... То есть есть у людей потребность в чатах. Если бы не было чатов, значит, они, ну, рано или поздно кто-нибудь бы изобрел их. Ну, то есть у людей же не было потребности в сигаретах. Вот. Но вот как-то вот люди что-то как-то заморочили одни там других людей, что вот курить сигареты вот так надо, и вообще это какое-то времяпровождение очень такое правильное. И вот этот ритуал, как бы, вот тут то же самое. Ну, как, я считаю, что просто, ну, это как, то есть дурная привычка. То есть, конечно, это, да, это не очень хорошо, что это существует, что это, да, определенный вред человечеству приносит. Это отнимает рабочее как бы время, это отнимает вот ресурс клавиатуры.
1: Да-да-да.
7: Очень мышь много. Мышь в чатах не используется, кстати. Да, мышь, да. Она вот, ну... Нет, клавиатура страдает гораздо больше. Да. Хотя, да, ну мышь тоже она там.
1: Но они ее постоянно дербанят потной рукой от волнения.
7: Ну да, да, вот это бывает, да. Это, конечно, случается иногда.
1: Да.
7: Вот, а как бы все, то есть люди, они вот все, то есть каждый в отдельности в себе вот кусочек этого зла как бы несет, и вот когда они вот собираются, такие люди вместе, они вот в чатах и вот участвуют. Вот, ну это как бы их вот тараканы в голове, то есть я думаю, что они в общем-то безвредные, то есть они как бы не несут вот...
1: Ну,
7: какой-то
1: а
7: угрозы,
1: вот, да, Тимур Генрихович, не приходила ли вам в голову такая мысль, да, ведь, ну, существуют, так скажем, чаты по интересам, да, там, чат, посвященный, там, наркотикам и так далее, да, там, что вот именно эти чаты, они как бы были изначально созданы, запланированы спецслужбами для того, чтобы попросту, как говорится, по этим интересам людей-то вот и, ну, накрыть колпаком, да, то есть если, например, на каком-то чате общаются извращенцы, то, соответственно, их берут на заметку и потом смотрят, не выходят ли они там ночами, скажем, в Измайлово рвать грудников, да. Если там чат посвящен наркотикам и много народ туда лазит, то понятно, что эта система такая, есть маза, короче, что кто-то там попытается толкнуть что-нибудь. Вот...
7: Ну, да, теоретически, да, да, конечно, безусловно, существует такая вероятность. Но если бы, ну, по крайней мере, это не принимает характер какой-то систематический. То есть, если возможно какие-то операции... Ну, они на той спецслужбы, чтобы как-то использовать те предметы, которые нас окружают, как они вот маскируются, там, например, в лесу, там, или там, за, там, в городе. Там, потом,
1: или вот на люльке строительные.
7: Да, вот они же вот... Ну, то есть, они, это высокопрофессиональные люди. То есть, да, я как бы знаком с некоторыми из них. Могу сказать, что я преисполнен уважения, можно сказать, к их профессионализму. Если они для каких-то своих целей, которые мы, конечно, никогда не узнаем, они используют чаты, то, значит, ну, мы об этом узнаем только когда по телевизору покажут, да, что да, вот уже вот разоблачена банда головорезов, наркоманов. То есть, как бы... Ну...
1: Нет, ну ведь были такие, скажем, уже как бы случаи, когда конкретно предлагались через интернет услуги киллеров там и так далее. Это уже как бы не новость даже ни для кого.
7: Нет, но это очень специфический рынок услуги киллеров. Я думаю, что вряд ли...
1: Нет, но мы-то, понятно, обращаемся не к случайным людям, кого надо. Но
7: нет, я думаю, что просто есть большие сомнения в качестве услуг, предоставляемых вот через интернет, таких специфических. То есть, как бы, очень как бы узкий рынок, очень как бы потребителей часть вот таких услуг, их ограниченное количество. Я думаю, что это там сугубо индивидуальный всегда подход, и интернет, он здесь скорее... Ну, как средство общения, да, возможно, но не более того. То есть вряд ли это как-то там...
1: А вот поскольку мы уж, так сказать, затронули спецслужбы, да, ведь, опять же, года три назад там еще не было специалистов достаточно высокого уровня, чтобы отслеживать и как-то тем более пытаться даже контролировать происходящее в интернете. Вот откуда взялись эти люди?

0: То есть многие, то есть вот с, как найти нужного человека, как его мотивировать, как его правильно с ним построить отношения, чтобы он со спецслужбами, соответственно, общался, ну, полезным для спецслужб образом. Вот. И я считаю, что наверняка, то есть если им требуются такие специалисты, то ну, у любого же человека есть какие-то грешки, какие-то, то есть да. Можно его как-то вот взять вот железной рукой, да, вот за цугундер, можно это сказать, да, да, да, вот за вот это самое. И его каким-то образом мягко достаточно, то есть
1: ну, как
0: не...
1: пеликан окуня.
0: Ну,
1: да.
0: Типа того, да, то есть его не повреждая при этом, как-то его там справиться использовать для своих целей. То есть я думаю, что вполне как бы такое, то есть многие специалисты, то есть я тоже вот как бы со страхом ожидаю иногда, что то есть меня вот, например, так
1: придут,
0: то есть
1: я вот потребуюсь, помочь,
0: да,
1: сказать,
0: да, вот, да. И, ну, то есть, ну, приходили, помогал я как бы им уже вот, но, то есть систематически, опять же, характер это не принял, и в общем-то, как бы, ну, я очень, ну, то есть, как бы работать в спецслужбе, в принципе, занятие достаточно такое почетное, но как бы это вот накладывает такой отпечаток. То есть, если карьеру там вот начать делать, то как бы других уже путей нет никаких. Да, и мне вот да, эта фатальность конечно. Несколько всегда тревожила. Я, как-то
1: я вас прекрасно понимаю, поэтому сам уволился из органов, как и все мы. Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. И вот пришло такое непосредственно, мне кажется, время, настал, как говорится, момент, когда, в общем-то, необходимость связать вот сеть с личностью настала. Да. И вот я хотел бы попросить вас проанализировать следующие цепочки унт-кластеры. Да. Вот, собственно, к примеру, возьмем такую связку, да, интернет и девочка. Что положительного, какие положительные аспекты данного союза, какие отрицательные аспекты вы можете вот, так сказать, навскидку сразу же обозначить нам?
0: Ну, во-первых, девочек я бы, ну, то есть имеется в виду, это вот нежный возраст, когда еще нету там особого какого-то деления детей на мальчиков и девочек, и я вот предпочел бы, наверное, говорить о детях в целом.
1: Конечно, вот, можно и мальчиков.
0: Я да, вот так вот затрону. Вот, значит, ну, самый интересный здесь аспект, который я вижу, это то, что дети, вот, которые растут уже, вот, когда вот у них в доме есть интернет, угу. Они, самое интересное, что вот меня это очень как-то поражает, не устаю удивляться, то, что называется, то, что для них это, в принципе, совершенно такое обыденное явление. Ну, вот как, например, вы, Александр, вы же вот, я не знаю, как у вас в детстве все дело обстояло, но я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, холодильник у вас был.
1: Ну, вы знаете, учитывая то, что я долгое время жил именно на, так сказать, мясокомбинате, и для вас это не секрет, то даже не один холодильник был в моей жизни.
0: Вот, ну, как бы, то есть, такой обыденный достаточно прибор.
1: Конечно, это да.
0: Вот, и как бы... С детьми то же самое происходит. То есть, когда ребенок просто не знает, что и мальчик, девочка, не знает, что вот может быть так, что интернета нет, как бы. И он, в общем-то, не придает ему такого большого значения, как вот взрослые вокруг него, которые родились до интернета. И таким образом, то есть для них это не является чем-то таким уж очень особенно необычным. Это как по телефону позвонить, там, отправить там e-mail, там, сказать там в чате пару слов. Вот. И дети, они вот как-то вот с этим растут, живут, и, в общем-то, нет вот ажиотажа среди детей вокруг этого. То есть как-то... То есть они не пытаются самовыражаться, вот в отличие от взрослых, посредством интернета.
1: Я целиком тут с вами согласен. Просто хотелось бы... Вот немножко понять, да, вот, ну, мы с вами уже люди взрослые, да, то есть уже, скажем так, нам

0: пора и о душе уже даже думать, более того. И вот девочки, наша сверстница, с которой мы ходили, в общем-то, в школу, мы дергали их за косички, да, согласитесь все-таки, что из них выросли неплохие тетки, из большинства, в конце-то концов, да?
1: Ну, в целом, да.
0: И они жили без интернета, да? У них был любительский фотоаппарат «Смена» за 7 рублей, и они ходили на субботник, а мы им кидали дождевых червей за шиворот. Вот. А, соответственно, вот это внедрение таких технологий серьезных, причем технологий никоим образом не рецензируемых, да, можем ли мы вот сказать с вами, да, что вот эти нынешние девочки вырастут такими же, как вот наши тетки, да?
1: Я думаю, что даже лучше. Я думаю, что дети, они всегда как-то вот, то есть, ну, по крайней мере, нужно о них так думать, что они вырастут лучше, потому что иначе жизнь вообще как-то становится очень мрачной.
0: Ну, вы так вот, в общем-то, оптимист.
1: Да, да, я, в общем, стараюсь таким быть, потому что... Без этого как-то... Ну, только, да, конечно, интернет по отношению к детям представляет собой некоторым образом, конечно же, угрозу их правильному развитию, прежде всего психическому, потому что интернет — это как бы среда информационной вседозволенности, и ребенок может найти там, например, информацию, как сделать бомбу,
0: да,
1: или,
0: да,
1: там,
0: да, да,
1: или
0: да,
1: там какую-нибудь вот его вот он совершенно вот не интересовался, например, проблемой, допустим, не побоюсь этого слова, капрофагии, а только так он наткнется на какой-нибудь сайт, где вот эта вот проблема как-то педалируется. И вот он вместо того, чтобы заниматься какими-то более вопросами его возрасту свойственными, он вот начнет как-то вот, ну, начнет думать, вот навязчиво какие-то у него идеи появятся по поводу этой проблемы. В результате вот будет жизнь его загублена, молодая. То есть, конечно, это маловероятно, но не следует исключать.
0: Причем тут еще, конечно же, хотелось сказать, что вот все эти, скажем так, ну, мы-то профессионалом называем это линки, да, или там баннеры, вот, а у них все вот эти ссылки, ну, наиболее такие интересные с точки зрения подростков, в общем-то, сайты происходят, как правило, в туалете или там после уроков, дескать, я вот тут зашел тайком от родителей на такой-то там, да, вот сайт, вот, и практически пользование интернетом, оно ограничивается вот набором 2-3 каких-то ключевых фраз, там чат, скажем, это самая порнуха, да, своя собственная дурацкая страничка. Вот. Ну, а ведь развитие должно быть какое-то. Я, например, сегодня вот нашел и скачал себе список всех банков России, имена, фамилии, адреса всех вот членов правления всех этих банков. Мне вот так прикольнуло. Не знаю, зачем мне это надо. Может быть, понадобится через некоторое время. Вот. Да, а вот что касается вот их, то есть можно ли и нужно ли и позволительно ли превращать сеть в развлекаловку? И вот мое мнение, что это должна быть сугубо информационная система, потому что я, например, ищу, да, к примеру, вот пишу там, это упаковка для Рилани. Да, вот. А мне выдается дикое количество каких-то частных дурацких страничек. Там «Я и моя собачка», «Я и моя пятка». И, в общем, целая куча какого-то ссора, мусора, дебилизма, и неприятно становится в результате. Может быть, имеет смысл нам в отдельно взятой стране все-таки каким-то образом сделать очень жесткий контроль над интернетом. Ведь легко определить, где, так сказать, проживает тот или иной сайт, правильно?
1: Ну, я как-то придерживаюсь несколько иной, там, если не сказать, ну, не то что противоположной точки зрения, но просто как бы интернет в силу своей природы, он же, как известно, разработан американскими военными и предусматривает максимальную защиту от... Ну, сама структура интернета такова, что его можно уничтожить только или весь целиком, а по частям его вот... То есть, если уничтожить какую-то часть, то то, что останется, оно будет жить и, в общем, своим совершенно законом. То есть, как бы, поэтому какие-то попытки извне как-то насильственно регулировать интернет или как-то ограничивать его информационную наполненность именно какими-то волюнтаристскими такими директивными методами. Я думаю, что это просто не то, что это как-то неэтично. Это просто технически это требует очень больших затрат и, в принципе, нецелесообразно. То есть я считаю, что детей как-то должны ограничивать прежде всего, конечно же, их родители, потому что это проще, в общем-то, в целом, чем каким-то образом это в целом в интернете пытаться отправить.
0: Ну, а хорошо. Вот, насколько вы знаете, так бытовало такое мнение в свое время. Я, конечно, считаю его, так сказать, утопическим, скорее веселым, но тем не менее, что вот тот интернет, те ресурсы, доступ к которым имеются у нас, так что на территории нашей страны, на самом деле просто все берутся с одного сервера, опять же, который принадлежит некой службе, что никакого выхода, например, на Yahoo.com реально нет. То есть Yahoo.com где-нибудь в Голландии, извините, Абалей выглядит совершенно по-другому. Вот.
1: Знаете, я тоже так думал. То есть у меня были такие подозрения, они даже были, наверное, может быть, обоснованы, но как-то... Вот я не знаю, может быть, там специально как-то все было подстроено. Я еще не думал эту мысль до конца. Но из Голландии Yahoo.com выглядит точно так же. Они вот... Ну, наверное...

0: И для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня аналитик, специалист по онлайновым информационным системам Тимур Генрихович Евдокимов. Тимур Генрихович, мы закончили наши предыдущие, так скажем, мысли, вернее, даже не закончили, насчет того, не является ли фиктивным так называемый Рунет. Да. И вообще, вот тут сейчас приходит огромное количество писем, видите, вот эту толпу людей, вот они, в общем-то, дико волнуются, их можно понять. Они задают вопрос, говорят, мы, говорит, в ум не возьмем. Кому же все это принадлежит? То есть, кто, в конце концов, хозяин интернета? Где тот, в общем, паук, к которому по всей этой паутине стекаются деньги? Наши деньги, деньги налогоплательщиков. Ведь, например, платишь там в месяц там $30, они куда-то идут. Но не все, оттуда еще идут куда-то, еще идут куда-то. Кто, где та конечная инстанция, чьи пайфмены набиты деньгами?
1: Значит, ну, как бы самое интересное в том, что конечной инстанции интернета нету, потому что это как бы гетерогенная среда, а если по-русски говорить, это, в общем, распределенная такая вполне система, которая, ну, то есть, если так в двух словах, то есть провайдеры, как бы, да, есть вот провайдеры мелкие, есть провайдеры крупные, российские, есть провайдеры еще более крупные, западные. И там тоже, и в каждой стране, и в каждом по всему миру, везде вот они вот провайдеры. Вот. И деньги, они вот между ними текут очень странными путями, и даже невозможно найти точку, где бы эти все деньги сливались бы в одно. То есть, ну, у крупных провайдеров побольше денег, у мелких поменьше, все согласно законам природы обстоит. То есть, в этом смысле интернет это даже где-то как-то образование близкое к, вот, к натуральным таким системам.
0: Ну, это все понятно, но ведь все-таки есть же где-то реально физическое лицо, как сказать, достигшее наибольшего успеха. Вот в этом плане. Или вообще, скажем так, по-другому, да, вопрос сформулируем. А монополия и интернет, вот эти два слова сочетаются?
1: Монополия. Просто интернет — это как бы многослойная достаточно структура. То есть монополией можно там обладать на каналы, а как бы на сами провода, по которым передается это дело. Все, можно обладать монополией на трафик, на контент, на... Ну, трафик — это как бы информация, которая передается, контент — это то, что на сайтах вы там свой браузер можете видеть. И в каждой из этих областей там есть свои, ну, не монополисты, а как бы крупные достаточно владельцы. Просто это, ну, достаточно сложная как бы такая структура, чтобы можно было говорить, что наличие у нее физического центра. То есть у Вселенной, например, же нет центра. Ну, то есть он там, может, и есть где-то, но отсюда точно мы никогда не увидим его. То есть, ну, как бы можно об этом думать примерно как о сетях каких-то там автодорожных. То есть вот люди ездят по дорогам.
0: Да.
1: Ну, то есть как бы... Ну, нет же у них какого-то центра, куда все бы люди, которые там... Типа, ездят они все.
0: Нет, ну как? Ну, все-таки согласитесь, что, как правило, они ездят вот в крупные какие-то города, плюс они, знают, что приезжают, дико затариваются там шмотками, участвуют, скажем так, в товарообороте данного города, и прибыль идет в мэрию данного города. Конкретно из мэрии этого города там часть, в общем-то, бабок забирается непосредственно мэр. Вот физическое лицо делится там, значит, с, скажем так, с губернатором и так далее. Да? Вот, то есть кто же все-таки президент интернета, я хотел сказать, узнать. То есть, и насколько вот, я, кстати, знаю, вот ваш хороший все-таки знакомый, старина Билл Гейтс, у нас-то еще был один тоже хороший его знакомый. Насколько вот оправданы опасения многих наших радиослушателей, что именно он и есть на самом деле папа интернета, как ни странно.
1: Ну, он как бы не папа. Он там близко стоит, конечно, но он... Не надо тоже демонизировать Билла Гейтса, он, в общем-то, парень. Хотя, конечно, не без закидонов, но такой достаточно все-таки полезные вещи он тоже делает, как ни странно. Как вот, наверное, многие в это не верят, но, в общем-то, все-таки он внес некий вклад в развитие как бы этого всего, как в целом. Вот. По поводу денег и интернета, просто я бы вот... то есть интернет сам по себе как-то он... вот очень хорошо, что он, в общем-то, развитие, оно будет в людях еще такие достаточно чувства бескорыстные. То есть он такой вот вышел в том числе из академической среды, из университетской, вот где люди занимались чистой наукой. Mm-hmm. Они как-то вот хотели сделать лучше, просто абстрактно. Не то, что они на этом как-то наварятся, там нарубят капусты.
0: Да, вот, бабулек заработают.
1: Вот,
0: да.
1: А как-то... то есть, ну, чтобы просто сделать нечто, что вот на что можно порадоваться. То есть у людей такое стремление. Это очень хорошо, я считаю. Вот. И поэтому вот эти вот идеи, вот это вот как бы оплодотворенное ими, вот интернет, mm-hmm. он развивается, и, в общем-то, это очень... ну, прослеживается на каждом уровне. То есть обычно деньги берутся за те вещи, без которых, в общем, нельзя сделать бесплатно. То есть, ну, провода, там, оборудование, ну, да, оно же стоит. Вот люди, которые вот его включают, выключают его, там, винтики там отвинчивают, замечают, да, проводочки втыкают. Я вот им надо тоже что-то кушать, вот, всем, а иначе как бы... Вот, и, в общем-то... То есть, ну, это как бы деятельность такая, можно сказать. То есть у него нет единого какого-то демона, который за ним стоял. Хотя, если бы он был, это было бы смешно, я думаю.
0: Ну вот, кстати, вот вы сказали о том, что вот этим людям, да, вот как-то нужно там кушать и так далее. Вот я с вами целиком согласен, но у многих наших неискушенных радиослушателей, так сказать, встает, я имею в виду, вопрос резонный, касаемый того, что, ну, неужели, ну, то есть, короче, то, что нельзя пошупать, да, то, что реально не приносит, скажем так, пользы для вот, ну, страны, как говорится, это не мешок угля этот человек сделал. Он там, ну, даже, я не знаю, даже, ну, вы понимаете, к чему я клоню, да? Вот, то есть это, в принципе, какая-то такая фиктивная с точки зрения большинства, скажем так, людей деятельность, за которую при этом люди умудряются там получать хорошие деньги, тогда как, например, обычный смоленский колхозник, в общем-то, пьет плохой самогон. Вот где происходит несостыковка. То есть, а сперва вся страна наша необъятная бросилась дико, в общем-то, в торговлю. Вот сейчас вот в интернет-технологии. Ну, а насколько это, ну, скажем так, насколько это правильно? И приведет ли на ваш, скажем так, вот Тимура Генриховский взгляд вот это... развития интернет-технологий к тому, что все-таки штат, обслуживающий интернет, сократится до необходимого минимума, и останутся люди, которые реально вот... ну да, короче, чем меньше народа, тем больше кислорода. Что я там объясняю даже?
1: Ну, я бы даже сказал... Ну, по поводу страны, во-первых. В да. стране, как известно, все кидаются в то, чего не хватает. Вот у нас, когда секс разрешили, все кинулись тоже в том числе и в секс. Вот,
0: вы имеете
1: в торговле...
0: в виду?
1: Да, ну, да. вот не хватает какой-то отрасли экономики, какой-то вот культурной какой-то части жизни людей. И вот. И как-то люди все думают, что если они этим займутся, то, наверное, они будут первыми. И таким образом...
0: Типа поправят ситуашку.
1: Поправят как бы и свою личную, там опять же капустки подрубят немножко себе. Вот, да. Да. Да. То есть все как бы вокруг, конечно, этого крутится. Вот. А, ну, естественно, интернет у нас как бы в стране тоже мало достаточно пока вот на душу населения. Вот я даже, кстати, такую цифру недавно слышал, что у нас вот 14% людей в стране не знают, что такое интернет.
0: Да ладно.
1: Вот. Есть такие вот. Я им как-то...
0: Но это видимо, как раз вот люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом вдали от больших городов.
1: Да, ну, скорее всего, это именно они. Но...
0: Ну, это, я считаю, что это, над этим нельзя как-то не смеяться, даже сожалеть об этом не нужно, мне кажется. Потому что от этого эти люди не становятся там менее счастливыми, там, или там более счастливыми. Главное, что они... Ну, не должно быть, скажем так, вот все-таки... То есть я даже знаю, знаете, что некоторых людей, которые не знают, что такое сникерс, к примеру. Mm-hmm. Вот, то же самое и здесь.
1: Нет, ну, в принципе, над как бы объективной реальностью смеяться вообще смешно.
0: Да.
1: А если она как бы есть такая, ну что ж с ней делать? А здесь вот в области развития как бы человечества в целом, все обстоит таким образом, что тяжелый такой вот ручной труд, как бы как копание картошки, например, или там
0: закапывание, кстати, ее же.
1: Да, рубление угля в шахтах, такое управление уборочной машинами вот в метро.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: все понимаю. Меньше как бы таких областей остается. И это, наоборот, проблема, потому что значительная часть населения по своим интеллектуальным параметрам не способна вот на какую-то иную работу, а вот когда им рабочих вот мест сокращается, и они начинают тут маяться как-то от безделья, то есть вот в Соединенных Штатах Америки очень остро стоит эта проблема, насколько я знаю. Вот. И в то же время штат, вот, обслуживающий интернет, его не хватает, его вот приходится все время расширять, поэтому вот, потому что ну, требует, очень много есть проектов, например, которые стоят не движутся уже несколько почти что лет из-за отсутствия людей, кто способен был бы это сделать. Потому что шахтеров вот их сложно как-то научить, как вот на там, как делать сайты, например. Хотя вот потребность есть, есть как бы люди, которые...
0: Ну, к тому же, можно извинить, что вас перебиваю. Вот, на мой взгляд, весьма полезная вот такая сторона интернета — это торговля через него. Но не да, какими-то там, опять же, фиктивными там, вещами, как там свободным временем, вот, и свободным местом. А вот именно, например, представляете, вот появился бы там у какого-нибудь угледобывающего комплекса свой сайт с хорошим доступом, свои специалисты, так сказать, по маркетингу, которые берут на этом сайте, публикуют, что у нас мешок угля стоит столько-то денег, пожалуйста, звоните, приходите, кто хочет. И размещать эту штуку всю, то есть заходили бы туда, естественно, посетители не только там из нашей стороны, но и соответственно, западный тоже, там, пожалуйста, продавай.
1: Ну, я думаю, что все-таки, как я там вначале сам говорил, все-таки область применения интернета коммерческого, область коммерческого применения интернета, она не так, наверное, велика, как это кажется, и продавать там уголь с шахты все-таки, ну, скорее всего, не получится ничего из этого. Я, конечно, не знаю, не пробовал, но есть гипотезы такие, что все-таки как-то по-другому надо, на это, наверное, это делать. Но, наверное, как-то можно все-таки, чтобы и уголь продавался, и в результате как-то все были вовлечены. Ну, это вот тема-то была у нас по поводу того, что как бы штат обслуживающий интернет должен каким-то образом
0: окупать.
1: Да, нет, ну так вот в том-то на самом деле все и состоит, что вот, например, я тут с удивлением недавно узнал тоже, что вот производство еды на планете...
0: Еды,
1: ну, пища, да, как понял, вот корма для тушек.
0: Тушку, да-да-да.
1: Вот, оно буквально вот в 80-х годах, оно в среднем планете, вот в среднем на тушку, оно превысило вот этот дневной рацион в 2000 калорий. То есть вот теперь еды на планете делается столько, что всем хватает. Вот, и это очень хорошо, я считаю, потому что это как бы дает возможность заниматься какими-то другими вещами, например, интернетом.
0: Но тут есть, опять же, несколько другой момент, что смотря какой ценой сделано вот это вот увеличение, в общем-то, производства еды, потому что, так скажем, бесконтрольное уничтожение, в общем-то, коров, свиней, оно к добру тоже не приведет. Вот вспомните, пожалуйста, то есть до кризисные времена, неприятно об этом говорить, базитизм, но, тем не менее, было бы наивно предположить, что кризиса не будет, потому что откуда вдруг в стране появились такие финансовые вообще возможности, что там меньше $1000 получал только Даун, к примеру, да? Вот, естественно, что все это должно было привести к краху. То есть вот меня терзают смутные сомнения, что в плане еды на планете, особенно воды на планете, да, вот это тоже сейчас, ну, как бы создается, так сказать, такое визуальное ощущение, что, дескать, ребята, все классно, а реально, на самом деле, все это дышит уже давно на этот...
1: Да не, ну, уже где-где, а с едой это точно все хорошо. Ну, вот, говорит,
0: не, ну откуда с ней может быть хорошо? Вот, Тимур Геннадьевич, вот фермеров нету, да, фермеров-то нету. Реально, вот людей, которые, например, сажают картошку, их нету. Они, если и есть, то они дико пьют. Так что, например, вот даже нам, старым, в общем, пьяницам страшно. Это я говорю, конечно, о нашей стране, не знаю.
1: Ну, я о ней как раз не говорю. То есть у нас-то как раз нам есть чему поучиться, есть как бы какой-то положительный подход вот у западных коллег в воспитании фермеров непьющих. Они добились весьма впечатляющих успехов. Вот, они... вот. Там как раз удается как-то вот, потому что 5 пьющих фермеров можно заменить смело одним или максимум полутора непьющими, и при этом выхода мяса и молока примерно вот эквивалентного достичь при этом. То есть это путь, то есть... И вот за счет этого, в частности, интенсифицируется производство пищи.
0: Но, в принципе, я вот согласен, что это не секрет, что, скажем, там 3 человека кормят там 15. Угу. Вот, другое ведь дело, понимаете, другое дело сами люди, которые непосредственно заняты в интернете. Я не беру вот вас в данном случае, вы... Так сказать, несмотря на вашу должность, на вот вашу, так сказать, уже карьеру, вы, тем не менее, остаетесь таким добрым, простым человеком, да, ведь большинство людей, вот, которые вертятся в вашем кругу, они же считают себя пупом земли попросту, они с презрением смотрят на того самого фермера, который только что помыл свинью, он сделал окорок, при этом они хотят, чтобы этот окорок у них лежал в холодильнике, то есть в данном случае мы можем наблюдать, вот, что интернет, это является еще одним из факторов разобщения людей, о расслоении их вот на серьезные такие две группы. Причем, учитывая, что все-таки это технология, прежде всего, ну, и есть там элемент искусства, да, то, скажем, не познавший интернет, ну, это как бы как лох какой-то. А то, что он при этом там, например, свинью только что помыл, он токарок сделал, вот это его заслуга, вот, ну, на мой да, вот взгляд, она, в общем-то, равна, к примеру, ну, там, если сделать красивый очень сайт, на который будут все ходить. Вот в чем дело. То есть взаимоуважение у людей разных профессий, так сказать, исчезает все больше и больше. Что твоя треска в пеликанем забу?
1: Ну, я думаю, опять же, то есть, Александр, вы, конечно, пессимист, в отличие от меня. Я все-таки более позитивно смотрю на явления, которые происходят в жизни. В частности, вот вы говорили о взаимном неуважении представителей разных профессий. Я считаю, что, ну, это все зависит, конечно, от человека, потому что найдутся наверняка такие же фермеры, которые к программистам и веб-дизайнерам будут относиться как-то свысока, и то, что ведь веб-дизайнер, он не сможет, например, зарезать свинью, то есть он просто не знает, как это делать, это тоже надо уметь делать. Я считаю, что какое-то пренебрежение людьми из-за их профессии, это признак как бы недалекого ума, можно сказать. Безусловно. То есть это как-то вот признак низкой культуры. То есть я считаю, что люди как-то должны друг к другу относиться
0: с уважением,
1: безотносительно того, кто каждый умеет. А мерилом как бы значимости каждого человека является его общественное признание, реализация. Если какой-то фермер свои окорока настолько качественно, эффективно будет делать, что...
0: Бунт коптить.
1: Вот, да, какое-то что-то, может, новое изобретет, то вполне возможно, что он в жизни добьется больше, чем какой-нибудь захудалый дизайнер.
0: А вот, кстати, тут есть еще один момент. Я недавно тут затеял такой спор, вполне, скажем так, Ну, то есть терпимый, без каких-то взаимных грубостей, но тем не менее спор, да, с одним диктором телевидения. То есть в последнее время расплодилось огромное количество телезвезд. То есть людей, созданных телевидением, созданных, попросту говоря, технологиями. Вот. И, кстати, то же самое происходит и с интернетом, согласитесь, да? Давайте представим себе на секунду, что завтра вот я выключу свет по всей необъятной России. Что будут делать вот все телезвезды? К примеру, тот же фермер, он сможет там ту же свинью там при случае не чистить и кушать ее, да? Там, скажем, музыкант, если он хороший музыкант, а не пользуется программой Rebirth, он может да просто хлопать в ладоши и читать речитатив, чем доставлять дикую радость, да, вот людям вот в этих потемках, да? А что будут делать телезвезды и что будут делать все вот эти люди, которые взрастились на интернете? Вот есть у меня ощущение, что это несколько искусственное поколение, понимаете? Вот после кризиса мы видели огромное количество уволенных менеджеров, то есть сейчас их снова развелось приблизительно, ну, вот как гальки на пляже. Вот. Но, тем не менее, вот эта вся армада осталась безработной. Кто там бомбить стал на автомобилях, сейчас снова так пристроились. Но это экономическая ситуация. Вот отключим мы свет. Ну, представьте себе, просто отключим свет, будут ездить люди на паровозах. И все, да.
1: Ну, вот. Это какой-то апокалиптический сценарий. Все.
0: Ну, тем я не думаю, менее, люди... давайте спрогнозируем.
1: Да. Ну, это, я думаю, в любом случае, как бы отсутствие электричества в глобальных масштабах, оно, я думаю, все-таки будет фатально не только для интернета, но и для многих культурных каких-то привычек людей, например, ездить на метро, на работу. Это же тоже, в общем, в отличие от интернета, это, в общем, совершенно базовая потребность. Вот. Потому что если ты, ну, как-то далеко, то есть каждый день можно очень сложно это делать. Я думаю, что это будет некий, в общем-то, то есть означать закат цивилизации в целом. То есть и при этом останется интернет или погибнет, уже не так будет важно, потому что, в общем-то,
0: ну, хорошо, давайте не будем брать, вот, конечно, такую крайность, как-то вот я уж пошел и выключил, в общем-то, общий рубильник. Не буду я так делать, никто не будет делать. А просто вот представьте себе, да, что, например, сейчас резко вот в нашу страну просто вот указом президента запретят ввоз любых записывающих устройств. То есть, к примеру, записывающие CD-ромы. Да? Ага. Вот. А также, как в свое время, вы, наверное, этого не знаете, а я помню, то есть у нас проходила директива, это были 60-е и 70-е годы, когда было предложено определенными людьми, то есть запретить выпуск магнитофонов с записывающей головкой. То есть так, чтобы просто это было воспроизводящее устройство, и на нем можно было воспроизводить пленки, купленные, скажем так, в магазине «Мелодия», там с уже, ну да, с этой, которая поет, вы понимаете, да? Ага. Вот. То же самое и здесь. В принципе, в масштабах одной страны это сделать очень реально. Вот. Плюс мы, например, можем резко в какой-то момент не выключать электричество совсем, но в частном жилом секторе, да, вырубать 220 вольт и делать 30 вольт, как на стройках. Тем самым не давая людям возможность вот зависать в интернете. 30 вольт лампочка, она тебе будет светить, даже будет яйцо варить можно. Вот. А вот эти меры, они, на мой взгляд, вполне реальны. Mm-hmm. Плюс можно ведь сделать даже пойти и дальше. То есть, попросту говоря, объявить, что в течение месяца все записывающие устройства, находящиеся в домах граждан, должны быть сданы под угрозу заведения уголовного дела. Да, вы скажете, это тоталитарная выходка и все такое, но возможность такого фрагмента в нашей жизни мы не можем, в общем-то, так сказать, отрицать, отмахиваться от него, правильно? Так что будут они делать? Я даже это не к тому говорю, понимаете, Тимур Генрихович, я не к тому говорю, что там вот так будет, да? Но если будет так или что-то похожее, чем займутся толпы вот этих интернет-девочек, интернет-мальчиков?
1: Ну, то есть я, наверное, даже не то, что интернет... девочки, мальчики. То есть я думаю, что это достаточно широкий круг людей, например, сотрудники онлайновых магазинов, которые, в общем, интернет никак не трогают, а просто вот собирают в корзину в каком-нибудь онлайновом супермаркете салатики и паштеты, молоко. И вот они им тоже как бы в результате этого нечем будет заниматься. То есть, ну, я считаю, что это будет такое достаточно ощутимое перепрофилирование этого сектора экономики на какие-то более, наверное, приближенное к материальному производству
0: области. Так, так, куда-то ближе, ближе.
1: То есть, ну, вот я, например, ну, не знаю, то есть я умею, к примеру,
0: нет, ну вы мастерить. Краснодеревщик, вы, да, да,
1: да, я уже... умею вырезать очень красивые
0: фигуры. А вот вы скажите, вот,
1: мебель делать могу.
0: Я, например, вышиваю, вот я даже делаю прихватки для кастрюлек очень неплохо. И, да, кстати, да, в ближайшее время опубликую их, ну, вот обязательно на сайте и так далее. Вот, ну, вы, я тоже видел ваши поделки, то есть руки-то у нас на месте и голова на месте, но мы с вами взрослые люди, нам под 40, а душе нужно думать. А вот эти вот 15, 13, 20, даже летние груднички.
1: Я думаю, для них это легче пройдет. То есть,
0: ну как? Как легче? Как же они без чатов? Они без чатов как бы зетически, вот такая башенка сгорела.
1: Я думаю, что они переломаются. Я думаю, что в принципе это не является. То есть в таком возрасте занятие, отказ от любимого занятия не будет настолько болезненным, как, например, для меня. Потому что в моем возрасте как-то уже человек утрачивает определенную гибкость ума, и ему сложнее отказаться от каких-то любимых там занятий или привычек. То есть не то, что невозможно, но это дается гораздо больше ценой.
0: Ну, сложно,
1: ценой.
0: Сложно, конечно. Но в таком случае мы можем как бы тут ожидать, попросту говоря, всплеска наркотических угаров.
1: Ну, я думаю, что это будет, ну, как и при любых других факторах, вызывающих депрессии, разумеется, люди ищут выход стрессом в... Ну, то есть они вместо, да, например, занятий медитацией или какими-то расслабляющими техниками иными, они начинают, конечно, прибегают к алкоголю, к наркотикам, не обращаются к специалистам, и поэтому они... как-то, ну, подвергают, конечно, себя и окружающих необоснованному совершенно риску.
0: Агрессия и все,
1: да,
0: такое.
1: Да, да, выход агрессии им вот. Кстати, вот по поводу агрессии, интернет в этом смысле, то есть если вот отвлечься от апокалипсиса...
0: Да, это было бы интересно.
1: Вот, агрессия, то есть интернет очень большую... Я считаю, играет роль вот именно в том, что он находит выход. Ну, то есть многие мужчины, например, они при помощи интернета находят выход своим сексуальным каким-то таким...
0: Фантазиям,
1: да, и да, каким-то вот мотивацию свою они как-то успешно сублимируют при помощи интернета и других подручных средств. Вот. И они... таким образом не представляют опасности для окружающих. То есть они уже гораздо более, ну, после вот этой вот сублимации, они более спокойны и как-то более дружелюбны, я бы даже сказал, становятся. Вот. То есть вот интернет в этом смысле играет какой-то.
0: Ну, так в таком случае, может быть, все-таки было бы, ну, не совсем плохо неким, ну, скажем так, насильством, да, не побоюсь этого слова, действием заставлять, то есть прежде чем входить на ту страницу, на которую ты хочешь, будь то там порно-сайт или там чат, да, заставлять людей как бы нажимать на... как это называется, на баннер, да, с какой-нибудь доброй, там, например, информацией. Например, информация о зверюшке о какой-то и так далее. То есть,
1: нет, я думаю, что не до этого, надо это после. Это как-то...
0: То есть, если чтобы смочь выключить попросту компьютер или как?
1: Ну, вот как-то, я не знаю, как это технически осуществить, там, наверное, разные есть решения, вот, но именно как-то для того, чтобы человек... Ну, то есть, когда человек ломится на порносайт, я думаю, его очень сложно остановить. Это как-то очень такая энергия глубинная, архетипичная такая. И ее вот как-то стоять на ее пути очень...
0: Опасно,
1: ну, не, ну, просто не получится, как бы скажем. То есть опасности это не представляет, но вот результата какого-то не будет. То есть не будет человек кликать на баннер со зверюшкой, если у него другое в голове, да. да.
0: А вот, кстати, вот Тимур Генрихович, все равно эту тему нам так придется затронуть. Тема, в общем, порнухи в интернете, да? Опять же, вот действительно, ведь вот эта энергетика, с которой человек, вот там мужчина или женщина, неважно, дрожащей рукой, в общем, дико стремится туда вломиться, да? Ну, ведь согласитесь, что энергия, она, скажем так, имеет все-таки, так сказать, способность воплощаться и визуализироваться в какие-то, так сказать, вполне физические формы, да?
1: Да, безусловно.
0: Исходя из этого, вот представьте себе, вот огромное количество таких людей лезут вот в эти порно-сайты.
1: Ага.
0: Энергетическая обстановка дико накалена. Ага. Вот как в связи с этим вообще физическое самочувствие людей, которые вот содержат данные серверы? Потому что если я, например, содержу сайт о зверюшках, вы знаете, да, вот мой последний сайт, то есть о зверюшках, да, он пробыл 2 дня всего. Я считаю, что сайт так и должен быть. Сайт однодневка. Кто не успел, тот опоздал. Вот. То у них, видимо, вот эта энергия как-то... То есть сами люди, которые вот делают эти сайты, поддерживают их. Вот не доводилось ли вам с ними встречаться? Что это за люди? Как они выглядят? Есть ли у них блеск в глазах? Маниаки, может быть, они?
1: Нет, вот что самое удивительное, их практически невозможно отличить от обычных людей, да в целом они, наверное, совершенно в плане биологическом идентичны обычным людям. А вот эта вот энергия, о которой вы, Александр, говорите, да. Я считаю, что проходя через интернет, она как бы, наверное, может, так сказать, меняет полярность. То есть как бы она становится положительной в плане того, что она приносит материальное благо и, видимо, вот подпитывает как-то ауру вот этих людей, которые создают. То есть это способ, ну, как раз вот оттягивать эту энергию от вот тех, кто у кого ее избыток, и таким образом достигать и материального богатства, и, видимо, каких-то более в тонком мире каких-то взаимодействий более удачных для себя.
0: Ну, а хорошо, таким образом, если ну, порно-сайты, они действительно реально являются наиболее посещаемыми, да, почему же совсем не ринуться в эти порно-сайты? И еще такой момент, вот те милые дамы, которые вот там сфотографированы, они какое имеют отношение непосредственно к самим вот этим сайтам? То есть делается это с их разрешения? Да, получают ли они за это дикие деньги какие-то? Какова технология? Вам не доводилось?
1: Технология? Да. Ну, это, в общем-то, то есть, во-первых, я хотел бы сказать, что это, то есть масштабы этого, они поистине удивительны. То есть вот вы представляете, ну, если вот вы так можете себе представить, что такое интернет в мировом масштабе? Это вот эти мощные каналы межконтинентальные.
0: Еще вот это мигает, мигает оно.
1: Мигает. Вот. Вот это все... вот эти вот бесчисленные огромные залы с оборудованием, на котором перемигиваются миллионы лампочек.
0: Оптическое волокно.
1: Вот, оптическое волокно, которое это все соединяет. Вот это вся мощная, это массу электроэнергии в мировом масштабе потребляет. И все вот это вот, то есть миллионы серверов стоят по миру, компьютеров, на которых хранятся различная информация. И все это вот то, что называется интернет. И вот примерно... половина, если даже не 70% всей информации, которая вот занимает эти компьютеры, каналы, это чьи-то голые сиськи и все остальные вот части. То есть вот это все, оно используется всего там на 30% для каких-то общечеловеческих, каких-то полезных ценностей. А на вот столь значимую часть этого используется для именно удовлетворения такой вот простой и первичной такой вот потребности людей в этой вот информации.
0: Ну так, может быть, это в данном случае, как еще Лев Толстой писал, что проститутки, это, как он говорил, это клапаны для вот...
1: Да, ну, да, безусловно.
0: Может быть, это и не так плохо, может быть, имеет смысл, наоборот, поощрять вот именно порно-сайты в интернете, как вы уже сказали, если они позволяют маниакам снять напряжение, а не идти потом терзать пупсиков в Измайлово.
1: А, это, в общем-то, имеет повсеместно как бы место, то есть я не знаю, что значит поощрять, но, в принципе, то, что их достаточно не запрещать, они как грибы вот на полях, их так можно вот не трогать, а они просто будут расти и, в общем-то, и сами как бы, то есть в них есть вот эта, ну, подпитка вот этой энергии, как бы она им достаточна для того, чтобы, то есть достаточно их просто не запрещать, с ними не бороться, как бы.
0: То есть как пельмень.
1: Ну,
0: так. Да, то есть его варишь, он бухнет.
1: По сути,
0: так. Вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, тема очень интересная, мы обязательно ее продолжим. Тут надо мне выйти. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. И поскольку этот вопрос интересует всех, мы тут сейчас провели вот сотрудников опроса, близлежащих, он всех родственников, все, в общем-то, сказали «за». Все сказали «да, расскажите нам об этом». Вот мы сейчас и попробуем. Вернее, не мы, я, конечно, слабо в этих вопросах разбираюсь. Тимур Генрихович, вот мы с вами, имея определенную сумму денег, кстати, какая она должна быть, это тоже нужно, так сказать, раскрыть, да, решили сделать мощнейший порно-сайт. С чего мы должны начать? Технология создания порно-сайта.
1: Ну, прежде всего, конечно, хочется сразу подчеркнуть важность именно, то есть удачным проект любой, и в том числе проект по созданию порносайта, можно лишь сделать тогда, когда уделяется внимание всем аспектам его, как бы, то есть не фокусируется внимание на чем-то одном. Вот. Да, а что это за аспекты, я сейчас расскажу немножко подробнее. То есть, во-первых, для рынок порносайтов, он достаточно плотно насыщен, там американские компании лидируют. Вот. И это такая большая довольно промышленность, но это все равно, что, например, при наличии в магазине сникерсов пытаться в какую-то вот свою собственную сделать шоколадку. То есть для начала нужна какая-то идея, вокруг чего, собственно, с чем это будет вот шоколадка, там, что будет достаточно новым, достаточно привлекательным. То есть надо определить целевую аудиторию, как это называется. То есть для кого это, в общем-то, делается, и что оно должно из себя представлять.
0: Ну, кстати, прошу прощения, я, опять же, иногда буду все-таки вас перебивать. Вот, то есть, соответственно, подготовились мы с сотрудниками к этой беседе и полазили по дикому количеству совершенно порносайтов. Мне кажется, что вот их создатели, так сказать, сделали коньком таким привлекательности просто огромное количество всяких, на мой взгляд, безвкусных, мелькающих, каких-то цветных вот прибамбасов, унштучек. Все это вот напоминает такой азиатский дембельский альбом какой-то. И, ну, скажем так, нас, сотрудниками, это наоборот оттолкнуло.
1: Нет, просто проблема в том, что порносайты, они, в общем-то, различаются. Довольно так жесткий есть критерий, их делящий на две большие категории. То есть первые из них – это порносайты, которые непосредственно продают вот эту вот информацию, вот эти вот картиночки.
0: А каким образом, извините, происходит вот акт купли-продажи? Вот, ну, к примеру, паренек живет там где-нибудь в Норильске. И, соответственно, кредитки у него никакой нет, да и быть не может, да?
1: Ну, как не может?
0: Ну, к примеру, нет.
1: Ну, нет, ну,
0: а вот нет у него, да, представляете, нет вот у него кредитки.
1: Нет, ну это...
0: То есть все, получается, пролетел, не купил.
1: Ну, не то что... Ну, там есть пути, как бы, можно легально пойти в ближайшее отделение Сбербанка и там открыть кредитку, но если это слишком скучно, кажется, такое мероприятие, то можно, видимо, у знакомых хакеров там или там выменить на там какой-нибудь свежий релиз какой-нибудь программы, какой-нибудь номер кредитки какого-нибудь американца, ничего не подозревающего и в блаженном неведении пребывающего. Вот. И при этой кредиткой воспользоваться. Но это, правда, не... Ну, то есть это нарушение закона, и поэтому есть риск, что у нас милиционеры наши доблестные, они, кстати, умеют уже ловить таких людей. И, в общем-то, я бы всем, кто этим занимается, нравится, ну, советовал бы не злоупотреблять никоим образом.
0: То есть купил себе один раз.
1: Это наказуемо. Можно попасть за решетку и, так сказать, у параша вот получить свое место, как бы, таким образом. Ну, так вот, значит, что касается, ну, то есть купли-продажи происходит, ну, естественно, это кредитная карта, потому что, как бы, основная масса потребителей этой продукции все-таки живет в странах, где с кредитными картами проблем нет, а на мальчика из Норильска, ну, я думаю, что у него есть другие методы, как бы, сублимировать свою вот эту вот энергию, кроме как использовать платные порносайты. Вот. А другие, ну, то есть вот эти сайты, они обычно хорошо достаточно организованы, красиво сделаны, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, там действительно платят деньги за некоторую такую продукцию, которая, в общем, ну, то есть...
0: Ну, носят эстетическую
1: сторону. Да, да, разумеется. То есть, ну, есть как бы, как и везде, есть профессионалы, есть те, кто себя к ним причисляет, есть откровенные халтурщики, ну, да, это, да, в общем-то, видно, как бы, на первый взгляд. Вот. И есть еще вторая категория сайтов, которых, в принципе, достаточно... много, их даже, наверное, раз в 10 больше, чем вот этих вот сайтов основных. И их задача, в общем-то, привлекать народ отовсюду и на вот эти сайты первичные, как бы, где люди платят деньги. То есть это тоже отдельная совершенно как бы индустрия. Вот. Но здесь встречаются... Ну, то есть такие сайты обычно делаются людьми низкопрофессиональными и, в общем-то, это такая полуподпольная, полутакая сфера деятельности, очень ну, скользкая, я бы сказал. Вот. И поэтому именно, вот, именно их видно больше всего, именно от них рябит в глазах, и именно они создают такую плохую, как бы, репутацию. В общем-то, как бы, индустрия совершенно, в общем-то, ну, даже где-то респектабельно, я бы сказал. Потому что, ну, не так уж, в общем-то, это плохое дело. Вот. Значит, что касается осуществления вот такого проекта, то есть вот самое главное — это выбрать какую-то тему. То есть это или это вот должны быть какие-то молоденькие, свежие девочки для там какой-то определенной, наверное, возрастной категории мужчин. Или это должны быть какие-то необычные там женщины с какими-то предметами, они вот как-то сексуально взаимодействуют. Вот есть такие темы. Есть там животные, например. Есть сценировки, не знаю, насилований, то есть вот, ну, то есть не по-настоящему все, как бы, но вот оно...
0: Ну, это вы, может быть, вот говорите не по-настоящему, чтобы как-то пощадить психику наших вот уважаемых, потому что кто там разберет? Кто разберет?
1: Да я думаю, что это... Нет, настоящее должно стоить дороже гораздо. Я думаю, что просто это просто не настоящее, потому что иначе как-то, ну, оно не окупится. Я думаю, что очень сложно с такое количество женщин как-то вот изнасиловать без каких-либо юридических последствий. Вот. Таким образом, я думаю, что вряд ли люди, которые делают деньги на интернет-порнографии, они занимаются еще и... Ну, то есть, хватит, я думаю, с них того, что они занимаются порнографией. Значит, таким образом, одна вот главная проблема, где взять вот этот вот контент, то, что называется, содержимое, наполнение. То есть, где взять этих девочек, каким образом...
0: Должен быть, видимо, какой-то фотограф.
1: Да, их вот, в общем-то, нужно, видимо, какие-то сцены, как-то, чтобы это выглядело как-то не на фоне кафеля какого-то облезлого, такой в хрущобе кухни. Такое тоже встречается, правда, но я не знаю, кого это может привлечь. Ну, то есть, что-то должно быть красивое, качественное. То есть, в принципе, ну... стоит это все денег. И, ну, там везде по-разному, я думаю. Сейчас вот говорят, на Украине там наиболее дешевое место, перспективное в этом смысле. И вот в Белоруссии тоже. То есть
0: натура,
1: девушки,
0: видимо,
1: там
0: тоже
1: есть, да. И как бы, или вот в каких-то областях России, каких-то отдаленных. То есть там выездные бригады такие работают. Вот я знаю, даже рубят капусту. Таким образом. Вот. Ну, вот представим, что... Ну, то есть... суммы, которые на это нужны, зависят, конечно же, от количества вот этого, вот этих фотографий, которые будут регулярно появляться. То есть, в принципе, в идеале это ежедневно что-то должно быть новое, чтобы люди как бы не расслаблялись, чтобы они знали, что деньги они свои платят не зря, что им их вот свежим чем-то таким вот интересным их вот как-то снабжают. Вот. Значит, и, ну, то есть все зависит, конечно, от количества фотографий. Но я считаю, что то есть бюджет где-то там от 5 там, до 50 тысяч долларов в месяц на это как бы требуется. Вот. Значит, второй...
0: А как, извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, какова, на ваш взгляд, должна быть зарплата вот натурщицам все-таки?
1: Ну, это, я думаю, как бы всегда... Ну, то есть, так как это в разных совершенно местах происходит планеты, то да, я думаю, что это зависит от каких-то местных условий, то есть, сколько принято в данной местности платить за вот это вот. То есть, если как бы их устраивает там, ну, не знаю, 50 рублей там за съемку, ну, значит, они получают 50 рублей.
0: Это шампур. С шашлыком.
1: С шашлыком, да. Может, тоже. Они просто кормят их за это. То есть, да, как да, бы, да, я да. думаю, что где-нибудь в горных где-то районах так может и быть. Ведь мы же не знаем, как там. А это, кстати, вот свежая тема, наверное. Никто это вот еще в горных районах вот как-то на фоне. Вот горы, это же красиво само по себе. И какие-то вот животные у них там есть своеобразные.
0: Экзотические, да, да. И шахтист. Вот. Есть еще такое животное. Зубр. Есть тоже.
1: Зубр, да, это да. Беларусь, я знаю. То есть, но это как-то, видимо, технически сложно да. с зубром. Но я думаю, будет интересно, если кто-нибудь решит это сделать. Вот. Значит, если у нас вот есть уже как бы сайт, то есть, нет, сайта еще нет, есть как бы вот эти масса фотографий, то есть их дальше аспект следующий, это технологический, то есть поток информации, вот этот сайт, он, как я уже говорил, он достигает совершенно удивительных по своему размеру величин. И поэтому обычно для таких сайтов требуются соответствующие каналы, соответствующие мощные сервера. То есть это тоже стоит некоторое количество денег. То есть, ну, десятки тысяч долларов там это как бы обойдется такое как бы оборудование. То есть и плюс...
0: Вот так.
1: Да, вот не, ну чтобы это все работало, чтобы да, там да. десятки тысяч человек могли одновременно скачать вот эти
0: вожделенные картинки. Скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, ведь существует такая реальная опасность, что, например, человек взял, скачал эти картинки, да, вот, заплатив какие-то деньги или обманув кого-то, а потом открыл свою домашнюю страничку, эти же картинки срамные поместил на нее. То есть вот в данном случае, что, например, мы с вами, как владельцы гигапорно-сайта, можем поделать с данным отдельно взятым...
1: Ну, да. Во-первых, он нам не конкурент.
0: Да.
1: То есть начнем с того, что, в принципе, заниматься как бы таким... то есть можно другим путем подойти. Можно на каждой картинке написать мелким текстом где-нибудь название нашего сайта, его
0: Но он может URL. В обычном фотошопе забить.
1: Но он же ему сложно это будет. Он, скорее всего...
0: Он что, он
1: будет...
0: тупо переделает?
1: Да, да, вот, да. Скорее да. всего, многие этого делать не будут. Это просто создаст дополнительный рекламу. Я думаю, что, как и обычно, в жизни бывает с другими вещами, с каким-то намерением, с какой-то энергией лучше не бороться, а как-то ее пытаться засублимировать в какой-нибудь полезный для себя результат получить. Вот. То есть,
0: сказать, поддержать попытку да, самовыражения.
1: Да, ну ради бога, то есть пускай. Все равно, то есть за каждым гоняться, это такую нужно армию адвокатов содержать. Они все сожрут, всю прибыль, и, в общем, ничего не останется в результате.
0: Понятно. Отправить. Согласен.
1: Вот. Значит, то есть, если мы с технологической как бы аспектом этой проблемы все решили, и у нас уже все хорошо, вот эти все фотографии, они лежат на сайте, да, сайт да. готов к тому, чтобы к нему ломанулись массы страждущих, остается последняя проблема, это каким образом

0: Какие еще есть методы? Можно людей бутербродов по улице пустить? Вот
1: или же,
0: знаете,
1: вот, например, молодежь, которая занимается граффити, попросить расписать, да, пару-тройку стен.
0: Вот, отличный
1: метод.
0: То есть
1: реклама. Просто говоря, рекламная акция должна быть.
0: Да, значит, причем каким-то образом... То есть можно флаеры там в клубах раздавать, там можно еще как-то. Но, то есть, да, задача в том, чтобы, во-первых, заявить о том, что сайт такой есть, и, во-вторых, чтобы каким-то образом сразу у потенциальных посетителей, у потенциальных клиентов пробудить желание, то есть заинтересовать их чем-то и сказать, как-то вот донести вот это вот сообщение о том, что этот сайт, он лучше других, он чем-то там что-то есть такое, что вы никогда не видели. Вот при этом как-то вот не переборщить и не там, чтобы люди не посчитали это сообщение там какой-то заведомой ложью, чтобы люди как-то... Ну, то есть, чтобы они все повелись, грубо говоря.
1: То есть, не облажаться,
0: грубо
1: не
0: говоря,
1: перегнуть палку, как,
0: да,
1: говорится.
0: И чтобы, да, они, да, все в результате пришли, удивились и заплатили нам по $20 в месяц там со своих там кредитных карточек.
1: Окупаемость данного мероприятия приблизительно сколько времени требует?
0: Окупаемость, ну, все зависит от, как бы, состояния рынка. Здесь такая жесткая конкуренция, то есть никто же не дает гарантии, что не придет следом за нами еще какой-нибудь такой проект с бюджетом там в 10 раз больше, который нас просто задавит, и мы просто будем какими-то жалкими остатками довольствоваться от той аудитории, которая нам бы могла быть. Вот, ну, поэтому, то есть, в удачном случае, я думаю, то есть можно там буквально за год отбить вообще все, вот, не знаю, там $500,000 долларов, например, или там 5 миллионов, там, которые мы решим в него вложить, и начать получать уже какую-то прибыль устойчивую достаточно. Ну, потому что, как бы, если вот удастся какую-то лояльную аудиторию... Вот проблема в том именно, чтобы создать какую-то базу, вот ядро, то есть людей, которые будут приходить, вот которые будут знать, что здесь их вот прикормили, здесь им хорошо.
1: Да, да.
0: Вот, они будут приходить и вот и каждый месяц. То есть они не будут зачем-то там гоняться за лучшим, они будут знать, что здесь вообще все есть, что для них надо.
1: И лазить куда-то им.
0: Да, да. То есть, в принципе, чтобы... То есть, вот главная задача уже вот в удержании, как после того, как мы сделали, мы уже о себе там впервые заявили, у нас вот такая уже рутина, такая ежедневная работа, вот эти сиськи вот каждый день мелькают, да, да, тысячами.
1: То есть, практически вот они для нас, что птица для гнезда.
0: Да, практически так. То есть, вот задача, чтобы сделать гнездо таким образом, чтобы птица себя чувствовала очень комфортно в нем, чтобы ей не хотелось его каких-то покинуть ради каких-то гнезд там других там совершенно.
1: А вот скажите, вот, Тимур Геннадьевич, если вдруг кому-то, ну, какому-то человеку там вдруг покажется некая картинка из нашей замечательной порно-коллекции, ну, к примеру, совсем непристойной, каковы рычаги воздействия на такие сайты вот со стороны официальных властей?
0: Ну, во-первых, обычно при входе на такие сайты пишется очень составленное дорогим адвокатом объявление о том, что здесь можно встретить совершенно любые картинки. Если вы считаете, что какая-либо картинка может оскорбить вашу чувство прекрасного, то как бы вам лучше на этот сайт не заходить. И, в общем-то, ну, то есть редко кто их дочитывает до конца. Обычно такие сообщения, они очень длинные и очень как-то нудные, но смысл в том, что, ну, то есть человеку про это, как
1: то бы, заранее
0: говорят. То есть
1: заранее отмазка есть.
0: Да, конечно. Да. То есть это везде практически на...
1: Но тем не менее, вот есть ли какие-то, вот, к примеру, вот мы сейчас с вами, вот вам самому, вот как человеку, да, не как вот аналитику онлайновых информационных систем, а именно просто как человеку. Есть ли какой-нибудь сайт без упоминаний, без названия, который вам, например, отвратителен? И вот вы бы его с радостью прикрыли, да? Вот каковы возможности в этом плане у третьих лиц, да, вот. Ну, помимо там сломать его, там, к примеру.
0: Нет, ну, сломать это, в общем, не метод, как бы, но это очень кратковременно какое-то явление, как
1: нет,
0: правило.
1: Нет, это несерьезно уже не котируется,
0: да,
1: конечно.
0: Это взрослые люди этим не занимаются. Да. Вот. А как бы, значит, Какие методы воздействия? Ну, в принципе, все зависит от законодательства той территории, где установлен тот сервер, где лежит этот сайт. То есть, если это Соединенные Штаты, то

0: Соответственно, ну, у них там тоже много штатов разных, там много законов. Ну, то есть общий путь решения, то есть их много как бы частных, но общий он таков, что нужно нанять, соответственно, адвоката и ему сказать ФАС, и, в общем-то, и он уже скажет, можно эту проблему решить или нет. То есть, ну, обычно, то есть какие-то зацепки в законах всегда, там есть какие-то казусы, есть какие-то, как это называется, прецеденты, какие-то вот подобных мероприятий. И, в принципе, ну, то есть наверняка, если можно втянуть, по крайней мере, в тяжбу их, и вот таким образом, ну, если не закрыть, то конкретно им, ну, испортить жизнь. То есть, если цель именно в этом состоит, если как-то надо вот ненависть свою излить, то я думаю, что это вполне место.
1: Понятно, то есть мы сейчас несколько позже, может быть, перейдем к прослушиванию телефонных звонков. Сейчас я напомню номер, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Ну, прежде вот тут на пейджер для всех все-таки, хотя, несмотря на мою такую сильную нелюбовь в последнее время к этим всем устройствам, так сказать, интерактивным, да, я вот все-таки зачитаю. Будьте добры, пусть ваш гость сообщит, пожалуйста, ближайшее интернет-кафе в Краснопресненском районе или Центральном округе, пишет Рамона. Помните, была такая группа Рамонос еще в свое время? Я не считаю, конечно, нужным там как-то рекламировать какой-нибудь интернет-кафе, но в данном случае вот можно сделать исключение.
0: Меня ставят в тупик такие вопросы, честно говоря. Я вот в интернет-кафе...
1: Вообще, что это?
0: Нет, то есть интернет-кафе это как бы место, где можно пить кофе и лазить в интернете одновременно. Вот, то есть очень все банально, из названия буквально следует.
1: Какой-то, по-моему, идиотизм.
0: Нет, почему? В принципе, если нету под рукой... Ну, там обычно, во-первых, достаточно быстро интернет, и, в общем, то есть можно что-то... Вот если срочно потребовалось что-то найти, например, там, вот, например, адрес кафе какого-нибудь, вот. То есть, в принципе, ну, это достаточно, как бы... Вполне себе времяпрепровождение для людей, которые хотят вроде бы и быть в обществе, с одной стороны, и, в общем-то, и пользуются интернетом, с другой стороны. То есть я думаю, что это будет как бы область общественного питания расти, развиваться, и думаю, что у нее, в общем, есть будущее. Что касается Краснопресненского района, я говорю, меня в тупик ставят такие вопросы. Я просто в интернет-кафе не был ни разу в жизни,
1: в кабаке любили зайти.
0: Вот, потому что я считаю, что кофе надо пить там,
1: дома,
0: там, где кофе
1: утра,
0: пьют, интернет, он
1: да,
0: есть
1: да,
0: там
1: да,
0: на работе.
1: Вот, да,
0: вот, то есть это как бы интимное такое достаточно мероприятие, и просто чтобы кто-то вот так из-за спины заглядывал.
1: Да, вообще должны быть отдельные кабинки.
0: Ну, там местами есть даже отдельные кабинки.
1: Вот, а я знаю, вот они есть, например, а вот где-нибудь сидит человек, который за своим компьютером наблюдает, именно у него открывается все то же, что куда лазишь ты.
0: Не, ну, если так серьезно, то я вот, ну, то есть я в нем не был, но я мимо хожу регулярно.
1: Это я тоже все время как-то...
0: Вот, на метро Менделеевская, это там есть такое, ну, вот я не знаю, просто, может, там что-то и ближе есть, но, по-моему...
1: А сколько денег стоит, интересно, там?
0: Денег, ну, что-то 50 рублей, что ли, полчаса, как-то
1: вот так. Это очень дорого для нашей семьи.
0: Ну, как бы, зато, ну, это как, я не знаю, как... Любая услуга, которую вы в небольшом количестве потребляете, она стоит дороже, чем эта же услуга, если вы себе... Да, вот у меня, например, дома интернет, то есть по... ну, то есть не модем, а то есть подключен я к...
1: У вас антенна стоит, естественно.
0: Да, у меня антенна, и потому что мне это нужно для работы.
1: Спутниковый телефон вам для... Да,
0: да, вот. И на работе, в общем, как бы есть и... Поэтому интернет...
1: И на второй работе.
0: Я считаю, что это как в том анекдоте, когда вот на пляже там станки.
1: Я понимаю.
0: Вот, да, то есть известный анекдот, даже не стоит этого пересказывать. Вот, поэтому даже и вот...
1: Понятно. Ну, давайте вот сейчас обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. Мы ваши вопросы ему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Уважаемый Тимур Генрихович.
1: Да.
3: Вот у меня два вопроса. Это Харис говорит, кстати.
1: Очень приятно, да.
3: Мне вот дико тоже приятно.
1: Да, я вообще прусь просто.
3: Да. Да. Тимур Генрихович, вы вот сказали, что, дескать, Билл Гейтс, вот он делает что-то полезное тоже. Ну вот, а вот на мой взгляд, эти все вот виндосы, вот, которых он наклепал, вот, чтобы грудников китайцев, да, без них уже ведь не пойдет ничего путного Инстаграма, правильно? То есть под них не, только под виндосы все делается, да? Вот, поэтому компьютер без виндоса, это что, не знаю.
1: Что пеликан, в общем-то, без мешка.
3: Что кухня без табуреток, да?
1: Да, да, да.
3: Что клавиатура без кнопки.
1: Что балкон без цветов.
3: Что апельсин без косточек.
1: Я бы даже сказал, что собор Парижской Богоматери без Парижа.
3: А можно я тоже скажу?
1: Да.
3: Что Монмаранси без Сашки Лаярского.
1: Да, да, да. И еще я бы сказал все равно, что люк без крышки.
3: Да,
1: понятно.
3: Вот. Поэтому, по-моему, глупо вот рассуждать о старике Гейтсе в плане полезности или бесполезности вот, его деятельности.
1: Понятно, но это я спросил, и это была моя ошибка, то есть наш гость.
3: Да не, ну почему ошибка-то?
1: Ну
3: да
1: как
3: нет,
1: ошибка?
0: Я даже могу...
1: Спасибо, спасибо за звонок. Да.
0: Да, спасибо.
3: Я сейчас сказал.
1: А, да, ну, да.
3: У меня еще вторая телега.
1: Угу.
3: Ну вот, а вторая телега на тему вот региона, он про интернет.
1: Так. Вот. Регионы, он интернет.
3: Да, потому что вот у меня мнение такое, что фермер или крестьянин, вот, овладев вот мощнейшими технологиями интернета, может выложить в сети именно вот информацию. То есть, например, как взрастить стеклу, как доить козу, как, например, бороться с клопом-черепашкой, который жрет чего не попадет.
1: Да, да, да, да. А где вот попало, да.
3: Да, вот дело в том, что вот какой-нибудь базедовый поклонник отбитых мошонок, он ведь в чем может? Он может только написать на страницу, дескать, меня зовут там Герман, мне 15 лет, я люблю маму, папу, Лену Зосимову, да?
1: Да, да.
3: Тут я вот с морской свинкой, тут с чапой, там, здесь я лыка не вижу.
1: Да.
3: Вот. Или может выложить какие-нибудь дебильные программки, чтобы вот, которые позволяют нагадить своему ближнему, да?
1: Угу.
3: Такие там, ну, не знаю, я в них не разбираюсь. Вот. Вот, то есть вопрос в следующем, вот, должны ли мы, провайдеры,
1: да,
3: активно вот втюхивать бабунки в продвижение пропаганды и провайдирования вот интернета в регионах? Спасибо.
1: Понятен вопрос. Ну, то же самое, то есть вопрос следующий, то есть имеет ли смысл, так сказать, нам, провайдерам, заниматься продвижением нашего дела, так сказать, Казаностро, в общем-то, это интернетовское, вот туда, в регионы, в глубинку, тянуть волокно, тырпыр. Туда-сюда.
0: Да. Я все понял.
1: Да.
0: Вот отвечаю по пунктам.
1: Конечно.
0: Во-первых, про Билла Гейтса и его роль в развитии информационных технологий. Я считаю, что, ну, во-первых, считать, что какая-то одна технология, безусловно, лучше другой, это признак, в общем-то, незрелости ума. То есть я сам такой был буквально вот несколько лет назад. То есть я тоже считал, что какая-то технология одна вот может исключительно быть, вот, вызывать какую-то ненависть, а другая какую-то, наоборот, безумную любовь. В принципе, то есть это негативизм, как бы это вот средство самовыражения такое у людей, как я вот успел заметить. То есть, как бы, то, что вот они самоидентифицируются как... то есть, они ненавидят Билла Гейтса, и это их объединяет. И таким образом им вот... то есть, хорошо. То есть... И, на мой взгляд, у любого явления, которое в жизнь нашу как бы вошло и там как-то прочно укрепилось, на это имелись определенные основания. То есть, в частности, благодаря как бы усилиям Билла Гейтса и его огромного монстра под названием компания Microsoft, теперь даже домохозяйки практически могут использовать, например, офисные приложения. То есть, они, то есть если кто вспомнит, какие они были там 5 лет назад или там 10, домохозяйкам они были очень как-то сложны и непростые. А так, то есть, как бы компьютер становится ближе к людям. То есть, людям, которые считают себя умными и такими очень как бы специалистами, можно сказать, вот в офисных приложениях. Им очень обидно то, что вот теперь вот раньше они были такие незаменимы, никто, кроме них, не знал, как работать с электронными таблицами. А сейчас, то есть, моя вот супруга, даже не побоюсь этого слова, она вот считает семейный бюджет у меня в Excel, и, в общем-то, то есть успешно с этим справляется и практически в этом не помогает. Я считаю, что это великое достижение, безусловно, и то есть как бы за, вот, в этом есть как бы всего этого смысл, то есть коль скоро вот потребность такая есть, и кто-то ее удовлетворил, то есть нельзя его за это ненавидеть, или просто, то есть нужно как бы смириться с этим и считать, что вот мир, он вот именно так устроен. Вот, значит, это что касается Билла Гейтса. А с другой стороны, вот второй вопрос, то есть по поводу, то есть регионов, и, то есть там много всяких каких-то слов прозвучало по поводу 15-летних каких-то недоумков. И вот я считаю, прежде всего, неправомерно, конечно, сравнивать какого-то убеленного сединами, можно сказать, колхозника с какими-то 15-летними хулиганами. Я думаю, что 15-летний колхозник, он, в общем-то, ну, то есть человек в 15 лет, он, в принципе, так более-менее одинаково выглядит в любой совершенно в регионе, в местности, и занятия у него совершенно как бы соответствует его пубертатному как бы периоду в жизни, и просто все зависит от культурного как бы социального контекста, в который он помещен. И поэтому, то есть, я считаю, ну, то есть, это вот что касается этого сравнения, оно мне немножко вот как-то покоробило. Вот. А с другой стороны, какой-то то есть, нужно ли нести интернет в регионы, это то есть, безусловно, ну, то есть, нести его нужно, то есть, как вот электричество, как водопровод, как газ, то есть, это как достижение цивилизации. То есть, это, да, действительно даст возможность колхозникам получать какую-то информацию полезную им в их труде, то есть, может быть, там, о ценах там, на урожай, то есть, что выгоднее им выращивать, они могут узнать, они могут как-то продавать свой урожай, может быть, более эффективно, то есть, через какие-то биржи, то есть решение бизнес-то-бизнес, то, что называется. Вот.
1: А могут, кстати, извините, что вас перебиваю, наглухо сосесть за порно-сайт и вообще забить на производство, в общем-то, пшеницы.
0: Ну, это как бы...
1: Вот тут, видите, опасность есть. То есть, как говорится, интернет — это серьезное оружие. Это то же самое, что автомобиль, средство повышенной опасности. И не для каждого, ну, скажем так, человека оно вот несет только положительные аспекты.
0: Значит, нужно разграничивать доступ именно на уровне людей, а не на уровне регионов в любом случае, потому что, на мой взгляд, полезные аспекты от внедрения интернета в регионах, они все-таки превышают вот эту опасность повального увлечения колхозников интернетом. И таким образом, то есть, отвечая на этот вопрос, то есть, я даже вот прям вот, ну, то есть интернет, он действительно шагает, он идет вот в регионы. То есть да, я даже вот смотрел на... есть система такая, которая считает посетителей сайтов и регионы, из которых они приходят. Вот такие там названия городов, я их не слышал никогда. Вот Пышма, например, такой вот город. То есть я даже не знал, что... Вот таких, да, и их там несколько сотен, и из каждого из них там по несколько человек к нам на один из сайтов, в которых я принимал участие, заходит. И мне так вот просто вот поразилось, что вот в Пышме далекой вот сидят какие-то люди и вот смотрят в тот же вот в браузер, и вот смотрят наш сайт, а у них там, может быть, вьюга, там медведи в окна стучатся буквально.
1: И даже там... пива нет, например.
0: Да, то есть, ну, то есть, да, пиво есть, но оно в райцентре, а до него там 130 верст скакать нужно на коне, потому что дороги нет другой.
1: Ну, вот им, кстати, да, вот интернет гораздо нужнее, на самом деле, чем...
0: Я думаю, что просто он какой-то смысл в их жизнь привнесет, но, то есть, не как-то не ухудшит ее, а наоборот, какой-то вот новым светом ее наполнит.
1: Согласен. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Доброй ночи. А у меня вот такие два вопроса. Значит, вот я смотрю, допустим, телевизионный канал СТС, да? Ну, вот какой-то там любимый фильм. И есть там такая, значит, заставочка, там, переписываются они по чатам. То есть, ну, вот типичный диалог, например.
1: Да, я видел, такой дебилизм бесит.
4: Да, вот они пишут, допустим, МС Свинина, допустим, пишут МК Петровича. Не знаю, почему они там заглавные буквы эти выбирают. Доп- допустим, ты сегодня кофе пила, да, вау, а я нет, тут же какой-то другой демон там включается, да, да, да, так далее.
1: Понятно, понятно, понятно.
4: Вот. У меня, значит, такой вот вопрос. Вот как вы считаете, все-таки вот, нет, может быть, ну вот, стоит как-то ограничить. Нет, понятно, что одни люди, так сказать, находят выход.
1: Ну, мы, вы извините, извините, что я вас так подгоняю, просто время немножко подпирает.
4: Ну, понятно,
1: вопрос ясен. Это дело вкуса редакторов данного телеканала, понимаете?
4: И второй вот, да, значит, вопрос, может ли вот все-таки компьютер заменить нормальное общение с книгой?
1: Как понятно, понятно. Спасибо. Как вот насчет первого, я все-таки так считаю, что это правильно, это как на вкус цвет товарища нет. Если люди хотят обдебилить телеканал, они...
0: Разумеется.
1: Вот, а насчет второго, как может ли заменить компьютер книгу?
0: То есть, ну, здесь все зависит от того, что понимается под словосочетанием общения с книгой. Это, видимо, очень такой широкий спектр занятий.
1: Ну, шупать, понимаете, дело в том, что информация, поступающая, извините, что я перебил, скажем, с компьютера, да, она ничем, в общем-то, не хуже, чем информация, поступающую из книги. Того же Толстого можно почитать с экрана монитора, да? Но ты шупаешь книгу, ты шелестишь бумагой, да?
0: То есть я придерживаюсь такой точки зрения, что, ну, во-первых, книга, то есть как артефакт культурный, как предмет, она, в общем-то, важна достаточно для...
1: Сейчас, секунду, извините, это ко мне. Сейчас. У нас еще есть полчаса для того, чтобы побеседовать со специалистом по онлайновым информационным системам, аналитиком Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Мы прервались так внезапно, но она приходила за зарплатой, я не мог ее отправить, ее там некоторые сложности в семье, и к тому же вот это, после того, что с Федькой, там, ой, проблема, да, вот сами знаете. Да, ты вот, мы закончили по поводу литературы, книжки, да.
0: Да. Да, вопрос был такой, если я его еще не забыл, что не заменят ли, ну, как бы это сказать, то есть не, общение с книгой и общение с информацией с экрана компьютера, то есть каким образом эти две вещи друг с другом соотносятся и не вытеснит ли одно из них другое. Вот, и значит, я считаю, что общение с книгой, оно никуда не денется, и даже, я думаю, в обществе каком-то гораздо, ну, с более развитыми информационными технологиями, в котором мы можем жить там где-то через там 20-30, книги, они останутся, как осталось в мире, то есть как осталось радио при появлении телевидения. Тоже многие говорили, что радио теперь не будет интересно, но радио, оно как бы осталось, оно заняло ту нишу, которую оно сейчас занимает, и нормально себя совершенно в ней чувствует. Вот. Книги совершенно тоже, я думаю, что это слишком долго они в жизни человечества присутствовали, что просто вот так от них отказаться. То есть книга, во-первых, и с ней, ну, то есть, во-первых, это сделанный людьми какой-то предмет. То есть он физически, его можно потрогать,
1: вот
0: его можно подержать.
1: Шушать.
0: Да, то есть можно с ним пойти в тубзик, например. То есть, как
1: да.
0: То есть с компьютером это сложнее сделать. И,
1: хотя вот я знаю, извините, что перебываю, некоторые специалисты покупают ноутбуки, вот поскольку вот эта привычка и необходимость, так сказать, даблиться вот и одновременно что-то делать, ну, осталось, попросту говоря.
0: Ну, все равно же с ноутбуком неудобно даблиться.
1: Неудобно.
0: Я вот пробовал несколько раз, но все равно не то. Вот с книгой как-то вот оно привычнее, удобнее. И, ну, то есть не только же, то есть тубзиком не ограничиваются как бы места, где можно читать книгу. Можно ее там читать в транспорте, например.
1: В гостях,
0: там...
1: вот, кстати, можно.
0: В гостях, ну да, там в уголочке где-нибудь приткнуться.
1: Да.
0: Вот. В любом случае, то есть, с другой стороны, какую-то информацию более структурированную, то есть не прозу, скажем так, не стихи, а нечто, то есть, когда вот словарь, например, там, или какой-нибудь справочник. То есть вам, в общем-то, не нужно весь этот справочник читать от корки до корки. Это глупое занятие. То есть я, конечно, иногда читаю словарь, просто когда мне нечего делать. То есть очень такое занятие, я бы сказал, вот от скуки лечит.
1: Да-да-да, я, кстати, тоже балуюсь иногда. Причем недавно мне в руки попался занятный китайско-русский словарь.
0: И как?
1: Ну, там, конечно, их иероглифы непонятны, но написано транскрипция произношения, когда говорить. То есть там «Айнджуалнюаханга», это, к примеру, будет «ноздря», ну и так далее. Вот, то есть смешно. Звукоизвлечения сами по себе очень смешные.
0: Я по-китайски знаю только одну фразу, которая звучит примерно как «жиши оханью», что значит «это мой друг». Вот. Ну, да,
1: Польщен.
0: Вот. Значит, я считаю, что вот информацию, когда нужно найти какой-то важный кусочек, там, не знаю, ну, в процессе там чтения документации какой-то, часто бывает, что работа такая, что нужно вот найти какой-то один абзац, который относится к той проблеме, которую ты решаешь в данный момент. И в этом смысле, конечно, в книге искать это гораздо более сложно. И вот это утомляет, если особенно листать ее туда-сюда, и вот это вот пальцы слюнявить, и как-то вот это все шуршать, и вот это все, вот кожа сохнет на руках вот от этого. Ну, вот, в общем, И я считаю, что, в принципе, это как бы в будущем эти носители информации, они как-то могут мирно достаточно сосуществовать друг с другом. И, в общем-то, ничего из этого как бы... Ну, то есть, трагедии не будет. То есть, останутся книги, останутся компьютеры, просто люди будут пользоваться теми или иными носителями, просто, насколько им вот удобнее. То есть, что удобнее в тубзике, как бы, если будет там на компьютере удобнее что-то делать, будет, значит, на компьютере делать.
1: Но все-таки, ведь согласитесь, Тимур Генрихович, что существует опасность, что люди начнут, особенно подрастающие, там, дети, да, начнут воспринимать мир исключительно, вот, так сказать, через компьютерную призму. То есть, к примеру, не будет у них там необходимость, например, пожевать живую ногу цыпленка, а будет, скажем, рано или поздно создан джойстик такой, жуя который будет, в общем-то, полностью имитироваться вот вкус цыпленка. То же самое с сексом, кстати, мы можем ожидать.
0: Нет, все зависит от того, насколько качественно это будет имитироваться. То есть, если действительно адекватный будет вкус цыпленка, то есть почему бы и нет? Если...
1: Ну, прогресс-то на месте не стоит.
0: Ну, конечно.
1: Так, нет, меня считаю, это как раз настораживает. Вот я считаю, что вот это не очень хорошо.
0: Нет, это наоборот очень хорошо. Это просто как бы, то есть методы моделирования реальности, это вообще так интересно очень. Я даже ряд статей написал во всякие журналы по этому поводу в свое время. То есть как бы это очень интересная такая тема по поводу того, что некоторые искусственные, созданные человеком какие-то артефакты начинают подменять реальность и достаточно адекватно это делать. То есть вот, и я так считаю, что все скоро, рано или поздно, развитие биотехнологий и каких-то информационных технологий по моделированию вот каких-то аспектов реальности, будь то ножка цыпленка или там сексуальный партнер, вот, оно все дойдет до как бы такого уровня, что это будет действительно какая-то вот то, что вот называется модным словом там виртуальная реальность. Вот «Матрица» был очень такой показательный кинопроизведение на эту тему.
1: Да.
0: Вот. И таким образом, то есть, если это как бы... Ну, то есть, опять же, как любые технологические достижения, это можно использовать и во вред, и во благо. То есть, я считаю, что, например, положительным для человечества аспектом здесь будет являться именно то, что, например, всяких людей проблемных, каких-то вот каких-то агрессивных, каких-то хотящих плохого, в общем-то, террористов, каких-то вот маньяков, убийц, их можно как-то вот отдельно изолировать вот в такую реальность. Вот, и они вот там могут убивать кого-то сколько угодно, но это как бы будет, то есть общество изолирует себя вот от таких людей проблемных и создаст им отдельную реальность, где они будут существовать совершенно в привычном им мире, там с топорами, там с мясом, будет кровь литься рекой, будет всячески, то есть кричать, будут там жертвы такие, то есть виртуальные. И они будут получать вот то, что им нужно, как бы вот это мясо, все очень адекватно, кровь будет пахнуть точно так же, как она должна там пахнуть. Вот. Но таким образом люди, к которым это все неинтересно, эти приколы, они будут как-то совершенно изолированы, совершенно в параллельном мире существовать. Я считаю, что это очень хорошо, что надо к этому стремиться и как-то вот... То есть система наказаний преступников, она вот может таким же образом быть построена, что вот будут каким-то... То есть вот отдельная какая-нибудь реальность будет, вот, которую... куда попадаешь, когда там что-то плохое делаешь, например. И, опять же, это не будет тюрьмы, там не надо будет людей этих там сторожить, чтобы они убежали, там, чтобы не убежали, как бы. Они себе там будут совершенно параллельно жить. Вот я так думаю. То есть это даже хорошо все.
1: Понятно. Ну что, может быть, еще-то телефонный звонок, поскольку время нас все-таки подпирает, и надо как можно больше дать возможность пообщаться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Вася.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Вася Солнцевск.
1: Привет, Вася.
5: Не кажется ли вам, уважаемые, что интернет – это удачно реализованный план... ОВЕ. Александр знает, что это такое.
1: Да, конечно, знаю.
5: Зомбирование молодежи, подрастающего поколения и так далее. Вот могу привести пример.
1: Да.
5: Допустим, вам плохо, одиноко, депрессия. Вы звоните кому-нибудь поговорить. Отвечайте такой вопрос. Там, Дим, перезвони мне. Это да. Начать общаюсь. Дебильная, по-моему, ситуация.
1: Ну, это то же самое, что, если помните, спасибо, недавно там нам звонил радиослушатель, который тоже сказал, что вот я, типа, звоню побеседовать, а мне говорят, ну, слушай, я сейчас не могу, я сейчас досмотрю сериал. Конечно, дебилизм абсолютно.
0: Не, ну, да. Опять же, я считаю, что это совершенно, как бы, технологическая проблема, потому что, то есть, еще там год, два, три, и, в общем-то, линии, которые не занимают телефона, они, в общем-то, ну, то есть, если проблема именно с тем, что ему вот, то есть, по телефону как бы не могут дозвониться, потому что он занят интернетом, это, я думаю, отпадет вскоре. Вот. А то, что человек занят чатом, ну, это просто, видимо, показывает то, что данное конкретное занятие чатом человеку было более интересно, чем беседовать с вот этим вот собеседником. Но не знаю, что между ними было. То есть, может, они как-то какие-то у них были... разногласия, может быть, он вот, может, он не в чате вовсе был, а может, он как-то вот этим прикрылся, как бы, как вот какой-то причиной такой вымышленной. То есть, но, с другой стороны, это просто вопрос предпочтения не метода общения, скорее, а человека именно, с которым общаться, потому что я думаю, что это, вот, в общем, проблема-то опять же не в технологии, как бы, а в людях и в то, что они, почему-то вот люди всегда хотят в своих бедах, но это вот довольно часто встречается такая, как бы, психологическая проблема, то, что люди как в каких-то своих проблемах начинают искать виноватых где угодно, только
1: не у себя
0: внутри, доме, да, не в тушке, то есть своей там где-то вот.
1: Ну, здесь ведь, что касается вот АВЕ, то есть это а была это у нас такая проблема. Ну, в общем-то, это расшифровывается как фирма англосакса «Ватикан Еврей», которая работает против России, поскольку, в общем-то, Великобритания является островным государством. Люди, конечно, совершенно не знали и не знают, что такое эти сухопутные границы, поэтому у них особое мировоззрение. Вот. Я не думаю все-таки, что, конечно, интернет был вот так вот изобретен ими для того, чтобы навредить нам, поскольку гораздо раньше он все-таки начал у них там...
0: Как-то... Нет, я думаю, что интернет это, в общем, общемировое явление. Конечно. И считать, что он где-то кому-то... Ну, то есть, ну, это слишком масштабное, как бы, мероприятие, чтобы приписать... Ну, то есть, можно... Что касается зомбирования молодежи, то есть, если бы это действительно было так, то мы бы наблюдали, как бы, ну, то есть, никто не мешает открыть свой собственный сайт, свой собственный форум, чат и на нем зомбировать самостоятельно молодежь. То есть, как бы, вот наличие вот этого факта меня все-таки несколько отвращает от мысли, что, как бы, это чья-то конкретная злая воля могла быть. То есть, как бы, можно зомбировать кого угодно и на какие угодно темы, если у тебя есть возможность как бы создать свой собственный центр притяжения внимания там в интернете. И вот именно этот факт, он как-то вот, видимо, вот товарищ позвонивший, он
1: ну да, с этим, это имел с этим сложно не согласиться. Хотя, в принципе, например, вот, дети, так сказать, природа, он-то гор, они как-то просты в общении. Например, мы недавно вот ездили вот, в Полинезию. там лечили, общались. Я могу сказать, что люди, которые не знакомы с интернетом, ну вот с ними как-то легче. Вот, Тимур Генрихович, действительно это так, именно легче. Непонятно почему. То есть они не такие, что ли,
0: не испорченная цивилизация, не,
1: да,
0: наверное.
1: Да, вот, это, вот это очень важно.
0: Но я думаю, что здесь они вот про телевизор то же самое. Можно сказать, что вот я вот, например, не смотрю телевизор уже, наверное, лет 5. Да. То есть я практикую информационную диету для сохранения целостности психики своей.
1: Это абсолютно правильно.
0: Вот. И считаю, что люди, ну, точно так же, они страдают вот от этого вот потока информации, который в них вливается там в одну сторону. Как бы интернет, он хоть вот в этом смысле как бы он позволяет какую-то избирательность осуществлять, то есть все-таки выбирать тот сайт, с которого, который тебя будет зомбировать. Вот. И все-таки какой-то двунаправленный поток, то есть можно как-то самому что-то написать там на форуме или в чате. Вот. А телевизор — это такая кормушка такая, поток такой в тебя включили, с одной стороны, и у тебя вот все вот это сквозь мозг протекает. Мне вот жутко от этих как бы ощущений просто. И я считаю, что люди, которые вот не смотрят телевизор, они гораздо добрее и к людям, и к животным.
1: Которые они не как... смотрят.
0: Да, да, разумеется. Ну, животные-то, они как-то вообще от этого свободны, и в этом смысле я им как-то даже завидую.
1: Безусловно, безусловно, я это тоже замечал.
0: И так. Птицы, кстати, тоже.
1: Птицы, да, да, да. Ну и вообще, то есть вот как бы, такое алчное поглощение, собственно говоря, через телеэкран продукции, которую изобрели другие люди, причем, ну, не всегда, скажем так, они... Ну, не то, что грамотно, так я не могу, конечно, сказать. Вот. Но не всегда, скажем так, бескорыстно, да, в том, что да. они создают.
0: Да.
1: И вот так дико фанатично как-то быть преданным, ну, им, это, конечно, да, конечно, уже неразумно. Да. Следующий телефонный звонок, если вы не против. Да. Сейчас я напомню еще номер, хотя и так звонят, но это просто положено так нам за так рано не начать.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Олег.
1: Здравствуй, Олег, да.
6: Я бы хотел небольшую гипотезу рассказать и услышать ваши отношения.
1: Давайте попробуем.
6: Ну вот все знают, что продукция Microsoft практически в любом компьютере есть. Начинка вот эта вот, да. И если наложить это все на кальку интернета, то получается жуткая картина. В том смысле, что где-то есть мощные такие центры информационного шпионажа, которые с помощью вот этой вот всемирной паутины способны практически сканировать ну, любой компьютер, находящийся на планете. Кстати, вести такую деятельность по отслеживанию любой информации, следить там за умами и прочее, прочее, прочее. Вот примерно в таком.
1: Ну, тут даже, знаете, спасибо за звонок, тут даже речь немножко о другом, что ведь не секрет, что вся информация вот по, в частности, интернету, то есть все посещения, они так-так собираются и коллекционируются Microsoft. Мы вот даже, по-моему, вы мне и говорили, что существует спецпримочка, позволяющая, попросту говоря, избежать вот данной регистрации.
0: Ну,
1: то есть как... с какой целью они это делают, совершенно не понятно. То есть вряд ли это просто статистика,
0: ну,
1: да?
0: Ну, не то чтобы статистика, то есть как бы... Ну, что касается сути вопроса, то есть, во-первых, программное обеспечение Microsoft стоит далеко не на каждом компьютере, а обычно, то есть, ну, мое такое как бы мнение на этот счет, что Microsoft делает достаточно хорошее программное обеспечение для рабочих станций, но для серверов, интернетных серверов все-таки не всегда удобно как бы применять. То есть не то, что оно вот плохое, но для этой цели подходят обычно некоторые другие и операционные системы, и приложения. Вот. И поэтому говорить о том, что как бы весь интернет под контролем Microsoft, как-то несколько преждевременно, потому что как бы там есть масса других всяких компьютеров.
1: Нет, ну а зачем? Сети, прежде всего, серверов. Зачем они все-таки собирают эту информацию? Вы не станете отрицать, что это происходит, да?
0: Ну, я даже это самое. Ну, вот я, наверное, даже стану отрицать. Знаете, Александр, то есть, как бы, я, конечно, ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, смешно. Вот, и вот если это так бы действительно было, то это действительно еще один, как бы это сказать-то, ну, аргумент в пользу вот паранойи, такого вот желания вот оглядываться в обе стороны, когда вы переходите дорогу с односторонним движением. Знаете, вот паранойки, как себя ведут обычно. Они вот во все стороны смотрят, то есть хотя там и знак висит, что вот машины только в одну сторону едут. Вот, но не знаю, может это...
1: Или когда их, например, зовут, говорят, например, Вить, он так, а? А, хотя голос, в общем-то, конкретно идет от носа определенного.
0: Ну, это нарушение этих какой-то высшей нервной деятельности. Есть такие, бывают. Ну, ладно, в общем, то есть по поводу слежки тотальной, ну, это просто технически достаточно сложно осуществимо. Существует, в принципе, система под, ну, то есть есть такое словосочетание системы эшелон, которая якобы сканирует трафик основных интернетных, ну, в главных узлах, как бы, интернет, и вылавливает какие-то там сообщения по ключевым словам. Бомба, уран, там, например.
1: Наркотики.
0: Наркотики, да. Примите фуру с героином, растаможьте. Вот. Да. Ну, тому подобное. Глупости. И якобы их... Ну, то есть это очень большой объем информации. И его, чтобы так обрабатывать, чтобы что-то из него вылавливать, нужна очень продвинутая, не боюсь этого слова, система какие-то, которые этим занимаются. Вот. Но я думаю, что конкретно... Ну, то есть и такую систему, естественно, не будут строить для того, чтобы охотиться за каким-то Васей Пупкиным конкретно, который там краденый Windows установил там на свой персональный компьютер. То есть это есть другие цели, гораздо более как бы значимые и для создателей этой системы, и вообще и для там спецслужб. И, то есть в принципе есть как бы другой аспект, то что в принципе движение человека в интернете, то есть по каким он сайтам ходит и на какие там кнопки нажимает, в принципе, существует возможность это дело протоколировать как, ну, различными способами и каким-то образом, ну, то есть это делается для того, чтобы, естественно, вычислять, куда люди ходят, когда они ходят, то есть когда у них обострение сезонное там начинается.
1: То есть, в принципе,
0: чтобы, все-таки, чтобы предугадать, как это дело.
1: Да, происходит какая-то, ну, я не назову это там попытка как бы регулировать вот движение вот этой толпы пользователей, да, но тем не менее отслеживается вот какие-то тенденции в изменении их там поведения, вкусовых пристрастий.
0: Ну, это скорее, то есть это, в общем-то, для их же пользы, я думаю, делается. То есть для того, чтобы предугадывать их какие-то массовые такие реакции, и чтобы как-то быть к этому готовым. Не для того, чтобы им какой-то там вред принести, а наоборот, чтобы они там друг другу не повредили. То есть если известно, что они, например, там в субботу после обеда все там ломятся, например, читать анекдоты, как бы, то можно как-то это предугадать и, в общем, ну, то есть какие-то меры принять, чтобы они там все там сумели анекдоты почитать, как бы, и чтобы это их таким там не мешало. То есть...
1: Но все равно, согласитесь, пожалуйста.
0: Ну, неприятно.
1: Это, во-первых, да, во-первых, это малоприятно, а во-вторых, это же дает уникальную возможность, например, в какие-то часы, так сказать, наиболее массовых посещений там определенной страницы и так далее, да, просто выдать какую-то информацию, которая способна повернуть в дикую панику, собственно говоря, все население. То есть практически вот ввести в ужас, так сказать, сделать конец света, попросту говоря, посредством информации негативной и грамотно поданной, понимаете, да?
0: Нет, ну, разумеется, если при наличии злой воли на такое мероприятие, оно как бы осуществляется легко, но То есть, ну, опять же, это скорее хулиганство можно как бы назвать. И, в принципе же, известны случаи, когда без отслеживания какой-либо информации хакеры, там, малолетние хулиганы-подонки ломали сайты и вместо странички главной подвешивали какие-то, ну, что-то прославляющее себя, соответственно, и да, как да, бы там вот угрозы содержащие там, ну, для того, чтобы таким образом обратиться вот к массе людей и как-то их пытаться своими вот этими проблемами загрузить. Но...
1: А вот после этого, ведь, кстати, извините, что я так вот перебиваю, опять же, была же ведь такая, ну, печальная, на мой взгляд, тенденция, когда вот такого рода хакеры затем приходили к людям, содержащим взломанные ими сайты, и говорили, что, дескать, так и так, вот я там знаю ключи, могу зашитить от людей более опасных, чем я. И ведь, что самое печальное, их брали на работу. То есть, по сути, это такой, ну, рэкет, что ли.
0: Нет, ну, это, в общем-то, нормальный подход. То есть, человек ищет себе работу, он ее таким образом находит.
1: Ну, вот вы считаете, это хороший способ найти работу так?
0: Ну, скажем, если не, то есть, не подставлять как-то людей при этом, то есть, можно же как-то сломать сайт и не искажать его, а просто сказать: ребят, у вас вот тут дыра, я могу вам ее показать. То есть я, в принципе, сталкивался с людьми, которые вот вещи такие умеют делать. И,
1: чего греха таить? Вы уж не скромничайте, вы и сам, в общем-то, я так знаю, только попроси.
0: Нет, ну это как бы отдельная совершенно сфера деятельности. Есть просто люди, которые в этом преуспевают, они только этим занимаются. Да, просто да, я да, занимаюсь да, как бы многими вещами параллельно, у меня на это времени остается достаточно мало. Вот. Но то есть это способ как бы честно заработать деньги, это, то есть, сломать чей-то сайт и администратору этого сайта и его начальнику там показать, что, ребята, у вас тут вот есть проблема, как бы я могу ее решить. Ну, то есть проблема есть, и вот он продемонстрировал.
1: Да, да.
0: И то, что я могу решить, это будет там стоить столько денег. Как бы. Если эта сумма действительно какая-то адекватная, то есть это там не миллион долларов,
1: то на это идут.
0: То на это идут, и я ничего как бы страшного в этом не вижу. Я как бы хулиганство, то есть во всех его проявлениях, если это как бы кому-то от этого не смешно, я считаю, что это как бы, то есть недостойное поведение, неэтичное.
1: Вот, да. Мне почему-то кажется, тоже, да. А еще, наверное, телефонный звонок. Да, но прежде чем мы его примем, все-таки вот лично вам, так сказать, по Тимуру Генриховски, что недостает в сети, что вот, какой бы сайт вы хотели видеть? То есть я, вот, извините, я сперва могу там сказать, что вот мне, я бы хотел видеть как можно меньше личных страничек, начнем с этого, персональных страничек с фотографиями, там семейные альбомы и прочее, да, как можно все-таки меньше каких-то торговых вещей, то есть где постоянно предлагают что-то втюхивать, то есть я бы их оставил, но где-то в отдельном совершенно месте, а вот, да вот, пожалуй, и все. Да, что мне мешает. А что бы я бы хотел видеть, это, в общем-то, да ничего бы я не хотел. Да, извините, я болею. А как у вас обстоит дело вот с пожеланиями?
0: Я вот как-то тоже спокойнее отношусь и к страничкам, и к торговым каким-то мероприятиям. То есть, более того, ну, по поводу страничек, я считаю, что, ну, то есть, их как бы видно, что это страничка, можно просто да, на нее как бы не ходить, зная, что это страничка, что там ничего интересного нет, если это как бы не лично ваш знакомый человек, и он вас туда лично не пригласил, чтобы его там, ну, что-то вот как бы для вас там лично считать, что это как бы
1: это
0: нужно, хорошо.
1: Да, да.
0: Вот. То есть, их как-то, ну, то есть, в интернете есть все практически, но, то есть, каждый себе выбирает себе такую методику в нем поведения, чтобы ему было комфортно. Так вот, я рекомендую вам, Александр, просто внимательнее следить, куда вы кликаете, то есть, и тогда вот странички вам просто не будут на глаза эти попадаться, и вы будете себя гораздо счастливее по этому поводу чувствовать. Что касается торговых всяких вещей, то я считаю, что это, наоборот, очень хорошо. Вот у меня жена, опять же, например, А она, у нее есть комплексы такие, она не любит таскать сумки тяжелые, потому что она боится, что у нее разовьются из-за этого мышцы трапециевидные, она станет похожей на животное какое-то. Вот. Ну, женщины, они странные, то есть я их не всегда тоже понимаю мотивы, но в любом случае, то есть спорить же бесполезно, мы же знаем. Вот, и поэтому... вот с появлением супермаркетов интернетных, она там все заказывает, все, что надо, и сумки ей приносит там, и она себя счастливой совершенно чувствует.
1: То есть вот, это можно сейчас делать?
0: Да, это можно, действительно работает, как ни странно, и, в общем-то, расценки вполне допустимые. Угу. Вот, то есть как-то можно себе это позволить, и я не то, что это пропагандирую,
1: Я
0: считаю, что вполне себе способ для женщины, которая не хочет ходить по магазинам, таскать сумки и там сунуть под руки интернет, сказать, вот учись теперь, вот, короче, не хочешь то таскать, давай решай свои проблемы сама. То есть я считаю, что это правильный подход.
1: С этим сложно.
0: Вот, значит, а что касается того, что мне там не хватает, ну, в общем-то, я бы сказал, даже не сайтов, а в целом о... о подходе, о концепции. То есть в интернете очень много информации различной, но порой очень сложно ее найти. То есть есть такая наука, я с удивлением узнал недавно, которая как раз этой проблемой занимается, информационная архитектура, как раз по поводу как делать сайты и системы сайтов таким образом, чтобы человек, придя на них... каким-то образом, ему нужны, там, роликовые коньки, например, какие-то конкретные. Там,
1: вот мне, например, сейчас очень необходимо.
0: Зимой-то, на них хорошо. С шипами только такие.
1: Мне же не для спорта, а для антуража, чтобы они лежали на заднем стекле автомобиля, и все видели, спортсмен едет. Только с этой целью, да.
0: Тоже вполне достойная позиция. Чтобы он минимальные движения какие-то и мозгами, и мышкой, и на кнопки минимально нажимая, как-то на эти коньки выходил совершенно резко и удовлетворение получал в результате.
1: Так вот, Тимур Геннадьевич, о чем я, в общем-то, вам и пытаюсь рассказать, то, что, например, я ищу, набираю там ключевое слово «очки», вот, а мне там, или там вот коньки, да, мне выдается список из там более чем 50 всяких наименований с какими-то, попросту говоря, дебилами уже. Вот что плохо-то.
0: Это проблема вообще интернета в целом. То есть это его болезнь, можно сказать, детская, которая, разумеется, то есть как ответ на эту проблему явилось как раз создание такой отдельной отрасли науки, и пока она, конечно, в зачаточном состоянии пребывает, но, тем не менее, какой-то прогресс все-таки есть в этом смысле, и я думаю, что интернет, он будет все дальше и больше становиться более удобен, и более как-то даже, чем даже домохозяйки смогут им пользоваться в полной мере. То есть, они утомляются уже быстро. Нельзя 50 раз кликнуть, уже как-то у них фрустрация быстрее наступает. Вот. И чтобы такие люди тоже они как-то могли в полной мере
1: выбросить в мышь, так сказать, да.
0: Да, прогресс есть, это радует.
1: Будем надеяться. Видимо, последний на сегодня звонок и вопрос нашего уважаемого радиослушателя к Тимуру Генриховичу Евдокимову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам там все такое, да.
7: Алло.
1: Да.
7: А это что, программа, что ли?
1: Собственно, да.
7: Рабочий, значит, токарь.
1: Да.
7: Надо обработать деталь, допустим, 18 миллиметров меньше снял, деталь она как пиздец, полетела.
1: Да, все, уже в брак, в контейнер для брака, да, знакомо, да.
7: И мастер там...
1: А мастер, он она может даже из сож вылить.
7: А брат у меня верхала, 4 раза обстропела, он, бился. Вот компьютер ему поставь, и он нормально же будет, правильно?
1: Да.
7: А так вот.
1: Понятно, спасибо. То есть вот, я думаю, это все-таки не последний звонок, еще один. Да, хотя да. Звонок тоже жизнеутверждающий, да?
0: Да, вот же.
1: Доброй ночи.
0: Как с Марс.
1: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, говорите. Ну, не хотите, вот следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
1: Как у вас так получается голос меняется, а? Хороших я все-таки набираю людей на работу. Говорите.
8: Да.
1: Читайте вопрос.
8: А вот какой вопрос читать? Вот первый или второй из бумажки? А то вот тут небольшая заминка у нас произошла.
1: Второй сейчас. Сейчас у нас 3:35, второй.
8: Значит, лист 4, вопрос 2.
1: Да.
8: Ага, отлично. Это как раз вопрос из области интернета. Вот вы никогда не задумывались, да, вот существуют такие бильярдные столы, в которые опускаешь жетончик, и он, значит, выкатывает шары в такую выемку, да?
1: Да.
8: А вот вы никогда не задумывались, каким образом происходит отбор вот белого шара от других, потому что ведь когда там вот забиваешь шар, да, не всякий шар выкатывается обратно в эту выемку, а только белый.
1: Понятен вопрос.
8: То есть вот мы производили, в принципе, с друзьями наблюдение. Нам кажется, что там просто в столе сидит какой-то работник, которому платят.
1: Понятен вопрос. Ну, на самом деле, спасибо за звонок. Но на самом деле ответ не очень прост. Просто вот этот шар белый, которым лупит, он просто немножко меньше в диаметре, чем остальные его собратья-шары. Ну и, видимо, на вот этой замечательной, я бы не побоюсь даже этого слова, геометрической ноте, да, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу с Тимуром Генриховичем Евдокиевым. Он, соответственно, специалист по онлайновым информационным сетям, аналитик, и я думаю, что поскольку тема эта, она весьма злободневная, и дальше в связи с развитием, обрастанием, собственно, интернета, его обвешиванием всякими, в общем-то, грушами в форме новых пользователей, неоднократно будет у нас в гостях еще, вот, кстати, старина Генрихович. Да, спасибо вам, Тимур Генрихович, за то, что вы пришли. Успехов вам в вашем вот нелегком труде. Вот, чтобы лампа мигала, вон та антенна, чтобы не была загажена вольными всадниками неба птицами.
0: Ага. Спасибо вам, Александр, за предоставленную мне возможность. И спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, это было как-то интересно и познавательно.
1: Да забудьте.
9: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: начинаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Олег Еремин. Здравствуйте, Олег.
1: Да, добрый вечер, Александр.
0: И сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. По вполне понятным причинам мы не называем их фамилий.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Михаил. И, соответственно, прежде всего я бы хотел, так сказать, отчитаться перед нашими почтенными радиослушателями, как я отмечал Новый год. Да, я отмечал его здесь. Разговаривал другими голосами. Те женщины, чьи голоса вы также слышали на заднем плане, это были хорошо известные московские девки. Одна из них, в общем, по кличке Маха Якудза, а другая, ее тоже все вы хорошо очень знаете, великая, так сказать, московская примадонна по кличке Ленка Копчик. Собственно, мы тут очень радовались Новому году и даже не напились. Но 1 числа нас всех сразил жуткий грипп, и нас отсюда вывозили. Вывозили, кто не попадя, потому что был кинут в окно, в общем-то, следом за лифчиком клич, что, дескать, надо помочь. И сбежалось очень много. Часть была похмельных, часть пьяных. Мы выбрали наиболее трезвых, и они нас увезли куда ни попадя, где мы 5 дней лечились. И вот сегодня снова в строю. А каким образом происходило празднование вот этого, так сказать, кануна, порога, преддверия вот у вас? Дело в том, что ведь многие обычные, так сказать, жители города считают, что СОБР, как и любое другое спецподразделение, это настолько семейная вещь, да, что эти люди, ну, не то, что там вместе там празднуют праздники, а вообще даже и живут в одном доме, вот как раньше был офицерский городок, там вот все живут. Вот, и есть ли это действительно так, либо все-таки вот служба у вас такая сложная, что вы друг другу так уже там надоели, что решили Новый год по отдельности, где попало, вот разбрестись. Как это происходит?
3: Да нет, на самом деле у нас все происходит немножко не так. У нас не казарма. Вот, казарма.

0: спрашивают женщины всей Москвы, в общем-то, сокращенно ЖВМ, ну, женщины всей Москвы, да. Каким характером должна обладать, на ваш психоаналитический ереминский взгляд, женщина, муж которой работает вот именно вот в той области, в которой работают наши гости?
1: Да, интересный вопрос и сложно. Я знаю жены некоторых вот сотрудников СОБРа, милиционеров, они все разные, но они должны быть такими настоящими декабристками, мне кажется, и пойти вот в пургу и в снег, когда муж стоит на посту или какое-то такое задание серьезно, сложно выполняет. Настоящие жены русских декабристов. Ну, как вот так, да.
0: А вот сразу, естественно, все наши, так сказать, московские мужчины, сокращенно мым, они, естественно, пытаются поинтересоваться, а существует ли спецподразделение, если это, конечно, не секретная информация, вот, где служат одни женщины, именно на оперативной работе, то есть не бухгалтерской, а вот именно там с большой кувалдой сносят двери, освобождают заложников.
2: Ну нет, на самом деле таких подразделений нет. Все, например, женщины, которые могут числиться в спецподразделении, они, в общем-то, числятся, ну, занимаются документами и так далее, прочее. Вот. Может быть, конечно, привлекаются женщины в других подразделениях, как типа АПУ, это наружное наблюдение. Вот. И в прочих таких... Не очень. Хотя, вот, например, когда создавалась муниципальная милиция, а Лужков создал только, у него же была идея, у самого Юрия Михайловича, создать это подразделение как спецназ московский. Московский спецназ. Ну, независимо от всех подразделений. И там, просто это я знаю не понаслышке, это у меня друг с самого начала создания работал, Андрей. Андрей очень хороший парень, ушел, правда, с этой службы. Вот у него в экипаже была женщина, вот, женщина боевая. Ну, это был, как он говорил, ужас, наводящий на злодеев и лиц кавказской национальности.
3: Немножко дополню своего коллегу. На самом деле есть в спецподразделениях девушки, прекрасные девушки. Вот. Не в обиду им, у них такое интересное профессиональное название — открывачки. То есть, на самом деле, когда звонят в дверь, вот, хулиганы, посмотрев в глазок, никогда большим дядям дверь не откроют. Вот. А видя прекрасную милую женщину, которая тем более умеет разговаривать, они всегда на это ведутся, вот, и всегда будут вестись. А там уже... как посмотреть.
0: Но, в принципе, значит, они каким-то образом должны эту женщину все-таки ждать. Вот, например, что про меня, да, я могу сказать, что я вообще не реагирую никаким образом на звонки в дверь, даже если кого-то жду. Ну, например, вот мне звонят и говорят: Саня, мы подъедем там через 5 минут, мы уже около метро. Я говорю: давайте. И в силу, ну, после того случая, о котором вы все знаете, я не хочу о нем тут сейчас и говорить, я сразу забываю. И люди топчутся, звонят, а я, типа, не реагирую вообще. То есть мозг очень... ну, на внешние раздражители отключается. А вот теперь, видимо, пришло непосредственно время в этот праздничный вечер поговорить непосредственно о ситуациях, которые складываются вот у вас в работе. Но, так сказать, подойти к этому с обратной стороны, да, взаимоотношения. Тема достаточно потрепанная, но ей все-таки вот потрепанные не профессионалами, то есть людьми, которые всегда около. А мы тут сейчас собрались вчетвером, так сказать, квартет «В», так бы я назвал наши сегодняшние вот здесь вот посиделки. Тема — это взаимоотношения заложников и террористов. Вот. И причем хотелось бы, так сказать, раздвоять вот эти, вот это направление, то есть заложница и террориста, и заложник и террориста. Да? То есть если, например, молодая, очаровательная, в общем-то, самочка человеческая попадает в руки заложникам. Причем давайте не будем брать вот причину. Это может быть там финансовая, там какая-то, да, или политическая. Просто вот ее берут заложники, дико нахлобучивают и приковывают к батарее, чем не попадя, в общем-то, всеми частями тела. Батарея жгется, но, естественно, преступникам, видимо, надо

0: навести ужас, вряд ли они будут галантны. Вы, кстати, меня поправляете, потому что моя буйная фантазия после того случая, она дико разыгрывается и иногда уводит меня куда-то неправильно. Но вот пока все логично идет.
1: Нет, да, все логично, конечно. Но вот поэтому, когда дико, как ты говоришь, нахлобучивает, вот.
2: Кошмарит, кошмарит.
1: Да, кошмарит. Но одно в то же время у человека до определенной ситуации его, в общем-то, есть определенная ситуация страха у человека, а потом как бы он, это тоже, в принципе, если террористы или бандиты, они как бы себя правильно ведут по-своему, то есть срабатывает такой синдром заложника, как его называют, Стокгольмский синдром. Вот, это синдром, когда заложник, побывав в очень страшной, жуткой ситуации, в очень, как бы сказать, тесном отношении с террористами или с какими-то, злодеями, он начинает проникаться добротой, там, или кто-нибудь из террористов, там, или из плохих людей, там, которые его взяли в заложники, что-то может оказать, что-то доброе, или поговорить по душам, потому что все-таки не одни сутки, если вместе находишься, тут по-любому, там, человек не человек, там, кто он, там, тебе бандит не бандит, он тебя кормит, и по-любому кто-нибудь из них, не все будут постоянно бить, и, например, если они и бьют, то любой человек устанет.
0: Лупить, конечно.
1: Вот, он устанет, и человек проникается, и создается такой синдром заложника, когда, он, кстати, очень мешает, когда, например, штурмовая группа идет, он до такой степени может развиться, что заложник может, например, террориста закрыть своей грудью. Вот тот же, например, ситуация была, мы там не были, но хотя, если почитать специализированные журналы, типа «Братишка», «Солдат удачи», которые описывают, в общем-то, работу спецподразделений. Там описываются некоторые варианты, например, когда, скажем так, дикие чехи, в общем-то, вывезли полбольницы. Многие люди как бы были на их стороне и только из-за того, что у них сработал синдром заложника. Многие люди из заложников. И поэтому работать в такой ситуации, например, подразделению очень тяжело. Тяжело снайперам, тяжело, всем тяжело.
0: Потому что
1: штурмовой группе тяжело очень работать.
3: А то у меня есть тоже такой вопрос, интересный, Михаил. А как быть вот заложником? Заложник в той ситуации, когда, громадные дядьки с оружием, там, наперевес, со стрельбой прорываются. И как должен вестись заложник?
0: Олег Юрьевич, подождите, немножечко мы опережаем события, потому что это целая серьезная тема. Здесь хотелось бы немножко еще затронуть. Понятно, что получается некая неразбериха. Но представьте, вы, например, вламываетесь внутрь, там куча, в общем-то, людей, и вы не можете разобраться, кто есть кто, потому что все прыгают на вас и... воспринимают вас как агрессию извне, особенно если там неделю они вместе просидели.
1: Все правильно, Александр.
0: Михаил
1: правильно,
0: это имеет в виду, да? Михаил, скажите, пожалуйста, какие-нибудь, может быть, у вас есть рекомендации обычным людям? Они же например, мы сейчас тут сидим, вчетвером, и вдруг раз нас и берут в заложники. Согласитесь, что даже с вами это может случиться. То есть всех не раскидаешь.
1: Вопрос.
0: Да, то есть возьмут, пусть тут нам газ сейчас там какой-то, мы тут уснем, и все, очнулись уже нахлобученные и привязанные. К этой ситуации каждый гражданин в наше время должен быть готов, на мой взгляд. И получается, что этот синдром стокгольмский, он есть враг, как ни парадоксально, самого заложника тоже. Логично ведь, да?
1: Да, логично, но тут...
0: Как его предупредить в себе, может быть, сейчас уже начать какой-то тренинг нашим радиослушателям, прям слушая нас, чтобы этот синдром не возник?
1: А слушай, не отрываясь, причем каждую передачу.
0: Да.
1: Маленькая реклама. Но на самом деле, в принципе, всего предугадать нельзя. И в принципе, кирпич на голову падает, правильно? И люди подскальзываются, попадают под машину, и все это очень печально. Но все зависит от философии, на самом деле, человека. Например, есть такой кодекс Бусидо, у самураев. Очень такой достойный, как бы я сказал, что там у них такая фраза есть: если не знаешь, что делать, сделай шаг вперед. Вот. Ну, как, понимаете, человеку вести, ему нельзя совет дать. Как ему вести в такую ситуацию? Это все зависит от человека.
0: Нет, ну есть же, вот, например, определенный такой кодекс не Бусида, а кодекс вот Мышкина, который гласит относить к каждому как к врагу. То есть изначально, вступая в какие-то отношения с любым человеком, ты не должен быть открыт по этому кодексу. То есть ты должен считать, что человек от тебя как-то алчно чего-то хочет и хочет тебе вреда. И в дальнейшем, в ходе общения, ты должен находить в нем какие-то там черты положительные. То есть он должен в ходе общения реабилитировать себя в твоих глазах. То есть вот, конечно, это жестко. Я, например, целиком не согласен. Согласен, противоречит вот и вообще-то буддизму, хотя я сам не буддист. Вот, ну, по мнению многих, комната, куда я вхожу, становится светлей. Извините, я болею. Да, вот. Может быть, каким-то образом имеет смысл вот, вот вам там вместе с Олегом Юрьевичем Ереминым каким-то образом разработать, ну, универсальные для большинства людей вот, ну, инструкцию, да, что вот захватили тебя в заложники, что там, что террористов, к примеру, добрых не бывает. Как-то научить их взбалтывать, ну, я имею в виду взболтать характер террориста, то есть понять, что вот тот, который тебя не лупит, он, в общем-то, ничем не лучше того, который лупит, к примеру. Ну, это сложно объяснить, дело вас, психоаналитиков. Но мы должны же готовить простых граждан, поскольку творится черти что вообще вокруг.
4: Нет, в принципе, все правильно. Человек человеку, либо он друг, либо он враг. Сейчас в школах преподается такой предмет, как, если мне память не изменяет, под названием ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности. В принципе, я считаю, что это правильный такой своевременный предмет, вот, особо в наше время, потому как изменилась ситуация. Вот, вслед за политической и экономической, и в том числе и на улицах, что нормальный здоровый гражданин, вот, без ущерба для своего здоровья. Вот,
1: либо тяжело живет на свете, на самом деле.
4: Да, да, да, да, да.
1: Тяжело жить на свете вот нормальному гражданину без ущерба здоровья.
4: Поэтому, в принципе, такие, да, предметы пытаются прививать нашим детям. Вот. Чего в свое время были лишены мы, и, в принципе, наверное, слава богу, потому что как-то было все по-другому.
0: Юрий, видимо, нам и не надо было в то время это. Вот мне, кстати, интересно узнать, какова была картина тогда? Скрывали ли от нас просто эти захваты заложников? Ну, вот эти братья там, которые там захватили самолет, да, совершенно тупое действие, и Грудничковое.
1: Ну
0: там,
1: да, да, кстати, ну, очень известное
4: сколько,
1: дело.
4: Либо 10, либо 9 лет назад это было.
1: Известное дело, кстати, тогда очень хорошо сработала Альфа. Альфа, по-моему, брала. Вот. Или еще... Ну, в общем, спецы очень хорошо сработали и грамотно очень сработали.
0: Да ладно, но к тому времени самолет был разломан пополам, там никого не осталось.
1: На самом деле, вот, Александр, вот практика, вот почему, например, арабские террористы боятся Моссад?
0: Потому что те, как...
1: Нет, на самом деле те, они просто валят всех.
0: Всех подряд, да.
1: Ну,
0: да.
1: Это
0: то есть не дают повода для захвата.
1: Да, и никаких переговоров не ведут с террористами. Но на самом деле, в принципе, я не хочу сказать, что они в буквальном смысле валят всех, но на самом деле, ну, человек, вот, например, если бы я там, или, не дай бог, там, кто-то из моих друзей, близких, знакомых попался, то я, например, был бы вполне нормально отреагировал, если штурмовая группа входит и кого-то зацепила из заложников. Ну, все бывает. Мы же не боги, правильно? И ребята не боги.
0: Ну, с другой стороны, вот если вспомнить недавний тоже относительно инцидент около какого-то посольства, я не помню, то ли латвийское, то ли... То есть там, в принципе, ну, согласитесь, там люди погибли, но тем не менее ситуация была какая-то, как в голом пистолете. То есть, вот,
1: шведское посольство?
0: Да, по-моему, шведское посольство. Там... То есть полная какая-то недееспособность.
1: Там погиб командир.
0: Да, так
1: командир Альфа.
0: Он вроде выпил то, что предназначалось преступнику.
1: Они, все это, или понимаете, его, это, или его даже это покрыто мраком, это другая система.
4: Собой,
1: это
4: да,
1: система госбезопасности, скажем, бывшей. Но на самом деле, цель достигнута. Заложник освобожден был, заложник жив.
4: Все. Человек и... исполнял свой долг.
1: Он погиб.
4: Его семья знала, и он знал, будучи жив, что он шел и на какую работу он шел.
0: То есть, в принципе, вот получается ситуация такая. Заложник, он человек, да, естественно, так, грубо говоря, перед Богом и людьми, он, ну, отдельное строение, да, и сотрудник, он тоже человек. То есть мы, получается, поменяли одну жизнь на другую. А мне кажется, идеалом работы ТК спасают обе жизни все-таки, потому что, ну, например, задница дипломата, конечно, хорошо, что он нам дипломат, его спасли, она для меня, значит, не меньше, чем, вот, извиняюсь, задница погибшего офицера, к примеру. Это какой-то замена в этом
1: Александр,
0: случае.
1: Александр,
0: да.
1: Например...
0: Мы так не должны менять просто.
1: Ну,
0: вот.
1: На самом
0: извините,
1: деле...
0: я нервничаю.
1: Не, на самом деле нам тоже ближе все ребята, которые погибают, чем какие-то, извините, там, дипломаты любых стран. Вот. Они намного ближе. Но все-таки человек исполнил свой долг. И, а то, что как технически прошла операция, это они уже внутри должны обсуждать. Это уже не наша тема. Мы просто видим результат. Результат работы.
0: Ну, а Михаил,
1: погиб человек, спасен заложник.
0: Понятно.
1: Хорошо, что погиб один человек.
0: Понятно. Существует, опять же, такое понятие, как отток кадров постоянный. Вот как только накапливается опыт, сразу же куда-то все разбегаются, насколько вот я знаю. Вот с этим явлением как вообще производится какая-то борьба, ну, вплоть до насильственного удержания вот, в подразделении, к примеру? То есть вот у вас есть опыт, и, например, вдруг вот вы сейчас захотите уволиться и там, ну, все, уйти. А вам скажут, да, ребят, у вас опыта, вот государство там, потратило дикое количество своих, там, своего времени, и вдруг вы вот уходите.
1: Прайса,
0: да, да, и вдруг вы собираетесь уходить. То есть есть ли какие-то вот, ну, стимулы такие вот, чтобы там остаться, помимо, естественно, энтузиазма?
1: Ну, на самом деле, Александр, вы сами понимаете, что человек, если захотел уйти, а к тому же работая в органах, вот, работая на серьезной работе, вот, не просто там, извините, где-то полосатым жезлом машет, а действительно защищает людей, вот, то его удержать, если он что-то захотел и захотел правомерно, это сложно. На самом деле.
4: Да, тем более он знает закон, и по закону его не удержишь.
1: Да даже и не по закону, никак. Его просто никак не удержишь. А людей просто в подразделениях воспитывают очень хорошо и морально, и физически. И, я считаю, что работают там люди. И вот когда в прессе, например, проскакивают какие-то ситуации, то что там где-то, сям где-то был замешан. Вот очень неприятная ситуация возникла со Смоленским СОБРом. Вот. Там была такая тема, что, в общем-то, как бы это как белая стрела, то есть там в Смоленске. То есть организация, занимающаяся отстрелом там, авторитетов. Вот. И в газете начали писать, что ну, абсурд просто абсолютный, что определенная группа бойцов там на задержание застрелила несколько бандитов. Вот. И за это их там, в общем-то, закрыли, ну, посадили. Но вот даже те люди, которые, в общем-то, это пишут, которым заказали этот материал за немелкий, скажем так, сумму денег, да, немелкий прайс, уже абсурдно пишут. Если как нормальный человек, вот ты как нормальный человек, как нормальный гражданин, как ты будешь воспринимать такую тему, что сотрудник милиции застрелил бандита, и его за это посадили? Или пытаются посадить, или пытаются ему применить, ну, пришить, скажем так, неправомерное применение оружия. Вот изначально. Изначально уже в тексте статьи,
0: ошибка,
1: например,
0: уже
1: ошибка. Застрелили бандита.
0: Михаил, людям нужны сказки. Людям нужна сказка про белую стрелу. Людям нужна сказка про человека, который, да, вот выходит ночью и коцает их обидчиков, потому что дела там в судах, в общем-то, валятся и все такое. У нас вот был адвокат.
1: На самом деле это не сказка, да. Александр.
0: Ну, так им нужна эта сказка. Просто если писать эту сказку, скажем так, и об этой сказке конструктивно, она превратится в реальность. Поэтому всегда вот вокруг, ну пусть, да, пусть реально, например, существует это явление, но вокруг него всегда должен быть вот такой опыт, да, непонятных каких-то небылиц, там, в общем, то, не, что да, резвит людей, да, понимаете? Вот это очень важно. Очень важно. Людям нужна сказка. Сейчас я тут... Вот. Давай снова. Вот эта женщина, которая сегодня сюда пришла с доской, на которой набиты металлические пластинки, иногда она поет. Это вот как раз моя хорошая подруга Анька Копчика. Вот поздоровайтесь, Ань, здоровы. Вот.
1: Приветствую, Ань.
0: Вот. А на дудке как раз вот Маха и Кудзе. Они, в принципе, в консерватории учатся, и вот я их попросил поиграть сегодня для нас так за спиной, чтобы было просто приятно.
1: Если... Доска, наверное, мелофон называется.
0: Точно, кстати. Я смотрю, там есть одна деревянная прибита, такая тум-тум, и металлический. На металлический мне больше нравится, я попросил...
1: Это, наверное, металлический мелофон. Это надо у нашего аналитика спросить.
0: Как вы думаете, Олег? Олег не хочет, он услушался.
1: Он думает.
0: Ну, тогда вернемся непосредственно, опять же, непосредственно туда, к... так сказать, к моменту поимки, да, вот, во-первых, когда происходит на улице задержание тушки гражданина, да, какими-то людьми, ну, к примеру, вот я могу быть похож на какого-то преступника, да, меня начинают дико нахлобучивать прямо посреди площади. Как мне себя стоит вести? Я же не знаю, преступники это или милиция, кто это вообще. То есть, вот на ваш профессиональный взгляд, должен ли я дико хлопать, вот, либо мне лучше сразу вот залечь и сдастся. Ну вот, как бы вы посоветовали?
1: Александр, я думаю, лучше залечь и сдастся.
0: В любом случае.
1: Ну, в любом случае. Либо ты преступник, либо нет, ты, ну, в принципе, не поймешь, а милиция это или не милиция.
0: Непонятно, и,
1: особенно, да, если берут специалисты.
4: Если берут жестко, то, как говорится, по-любому. Хоть хлопай, хоть обхлопайся.
1: Да, там, в общем-то...
0: А вот для наших радиослушателей, что значит жестко? Есть ли у вас внутри какие-то, ну, рекомендации со стороны руководства? То есть, например, там вот Ваську, например, там без главы берем там жестко, там, к примеру. Или там, а вот, например, Маху, там вот Маху Якудзу надо брать мягко. Ну, или как-то это уже по усмотрению на местности вы сами это...
4: Александр, мягко, как говорится, приглашает пройти под белые ручки, а жестко это очень быстро и эффективно.
0: Юрий, а сколь долго может трансформироваться вот это вот состояние из мягко в жестко?
4: Очень быстро, на самом деле. Трансформация происходит фактически моментально. Но не это самое главное. Самое интересное в этом вопросе в данном... реакция людей, потому что если, допустим, люди работают по форме, сабры, вот, есть человека, принимают, ну, грубо говоря, задерживают, значит, люди по форме, вот, то, естественно, если происходит это при свете белого дня, на улице...
1: В людном месте, да.
4: Да, естественно, зрители... Вот. И очень интересная реакция народа. Вот, кричат, как же так? За что вы их, изверди? Вот, а они не знают.
1: Милиция.
4: Кто изверди?
1: Типа, да, озверела совсем. Средь бела дня, да, а если... простого человека как-то сильно бьют. Там,
0: да, да, вот, и... Извините, что перебою.
1: Что-то делают.
0: Вот, случается ли такое, что праведный вот такой вот ропот толпы происходит после такой вот апелляции к ней вот со стороны задерживаемых, что они кричат, люди до добрые, смотрите,
1: обычно задержанные не кричат.
0: Ну, у них бывает, вот, например, сопение.
1: Сопение, но они же не громкие.
0: Не, например, вот, Михаил, вот вы его раз, типа, там, положили, и, типа, там, ну, как там, коленкой туда надавили, и вот у вас же все равно контакт происходит какой-то, вот он может там что-то шептать вам.
1: Я его слышу.
0: Вот что, как правило, что они говорят в этот момент? Вот,
1: ну, наверное, ничего. В принципе, ничего не говорят. Но вот как рассказывал один знакомый человек, зовут его Андрей по прозвищу Нанаец. Вот, когда его принимал наш РУОП, и когда у него был пистолет под носом, он говорил, в принципе, командир, а вдруг стрельнет. Вот. Не, ну это нормальная ситуация. Мы там не присутствовали, он нам сам просто рассказывал.
0: Ну да, потому что может дрогнуть там палец.
1: Да, дрогнет палец, рука там, или не знаю, там
4: кому-то. Опять же, Александр, по-своему тоже очень интересную психологию. Пусть люди не обидятся, я, в принципе, назову толпой.
1: Обыватели.
4: Когда, грубо, допустим, мы, либо другие сотрудники работаем в гражданской форме одежды. То есть, когда буквально человека крадем с улицы, естественно, по работе, естественно, все это законно с точки зрения нашей юриспруденции. Вот. Человека украли, бросили в багажник машины, там еще куда-нибудь. Вот. Когда работаем по гражданке, то есть все люди моментально веером рассыпаются.
1: Ни разу никто не сказал.
0: Не спросил. То
1: есть, никто не крикнул, даже милиция.
0: А когда в одежде, а когда в форме, ой, классно, я понял.
4: Психология вот это вот очень интересно, на самом деле.
1: Пускай вопрос тоже к нашему аналитику.
0: Это, кстати, очень гадко, да, вот давайте попросим.
1: Потом как-нибудь, он же должен проанализировать.
4: Позвольте, я отвечу за аналитику.
0: Да, конечно.
4: Потому что, мне кажется, люди думают так, что если власть, вот, над ней можно издеваться, измываться, тем более сейчас как бы...
0: Это модно.
4: Все это разрешено, да, ее можно ругать. Как же так? Нормального пацана. Вот, за что?
1: Все, в натуре прав лишили всех.
4: Да, у нас не 37-й год. Вот. А когда людям непонятно, что, чего происходит, естественно, они боятся.
0: Лучше подальше так быть, конечно.
4: Да. Вот, к сожалению, у нас, несмотря на всю так называемую демократию, вот, мы получили
1: народ,
4: то, что мы имеем.
1: Народ, конечно, у нас подготовлен.
0: А какие существуют на эту тему там инструкции? К примеру, там пивные лари стоят, люди пьют пиво. Вы в штатском, кого-то, в общем, тут нахлобучиваете. И вдруг неожиданно происходит вмешательство со стороны же там лиц в штатском. То есть это могут быть там, ну, кто угодно. Там сотрудники другой спецслужбы, которые не разобрались, подумали, среди бела дня грабят.
1: Не, ну на самом деле... Я понял, Александр, что вы хотите сказать. Но на самом деле, когда происходит процесс упаковки человека, там, задержанного, то остальные люди, которые возмущаются, они только возмущаются. Все, больше ничего.
0: То есть не было ни разу, чтобы кто-то напрыгнул, сказал, отпусти его там немедленно. Не ломайте ему, вы же делаете ему больно.
1: Хорошо, ты когда-нибудь видел, чтобы у нас, например, на улице... Нет, бывает, достойные еще остались у нас, я надеюсь, люди. Но вот когда кто-то где-то, у того же пьяного ларька какая-нибудь драка, и кто-нибудь влазит и разнимает, нет? Ну а что тогда говорить об этом?
0: Понятно. А сейчас мы буквально ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники СОБРа Михаил и Юрий и психоаналитик Олег Еремин.

0: И мы продолжаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, за это время тут пришли некоторые сообщения и на пейджер для всех. Сейчас я вот его зачитаю, особенно вот одно. Во-первых, очень многие возмущаются именно базитическими такими, то есть базитические вопросы, касающиеся того, что не могут поймать некоего Басаева, вот, дескать, то есть ловят преступников, а некоего Басаева не могут поймать, такая новая волна возмущения.
1: Ну, Александр, это, кстати, чеченская, это отдельная тема,
0: да.
1: Вот, можем о ней, то есть, долго разговаривать, но в двух словах тебе скажу, что их нужно душить здесь, начинать здесь душить, в Москве, вот, и тогда все и Басаева, и Дудаевы уже там.
0: Просто отпадут как хвост.
1: Ну, они не отпадут, они отпадут как хвост и вымрут. Вот. Но на самом деле перекрывать, потому что основная поддержка идет, конечно, не от Бен Ладена, а основная поддержка идет из Москвы.
0: Я целиком
1: согласен. Потому что как один из лидеров, я не знаю, кто, но как он сказал, чеченской диаспоры, что если там что-то там в Москве, вернее, в Москве выйдут там миллионы чеченцев на улицу, ну, в принципе, пускай выходят.
2: Нет, вот, насчет миллионов он, конечно, погорячился.
1: Нет, на самом деле, по официальным данным, около миллиона проживает. Я перебью тебя, Юр.
0: Причем я здесь не могу абсолютно понять. У них родина в опасности, кажется, родина в огне, а они здесь.
2: Они здесь деньги делают.
0: Они должны быть там, жить.
1: Прайс в опасности.
0: Со своей родиной. В тяжкое время мужчина должен быть со своей родиной, да. Вот. А это какая-то измена. То есть для меня более чем странно вообще понятие там. Представим себе, например, русская диаспора в Чечне. Абсурдно звучит. Правда, один мой знакомый хороший сказал, там это контингент, это лучше.
1: Ну, на самом деле, вот хотел бы тебе сказать, что вот очень много, вот сколько живу и слышу, чеченская диаспора, азербайджанская диаспора, там, еврейская диаспора. Все диаспоры, они о чем-то кричат, но ни разу не слышал о русской диаспоре.
0: Ты заметил?
1: А вот туда? Если бы русские сказали «русская диаспора», я бы уверен, что ни чехи, ни азеры, ни армяне, ни грузины, никто бы не подал свой голос о своей диаспоре.
0: Не, началось бы следующее. Они бы все начали кричать о русском фашизме сразу.
1: Нет, они да, бы...
0: Это уже проверено.
2: В натуре прав лишили всех.
1: Не, на самом деле, я просто думаю, чтобы все стали кричать, что они тоже из русской диаспоры.
0: А то есть резко бы стали... Туда.
1: Они бы все стали русскими. Как анекдот. Штирлиц, вы еврей? Нет, я русский, а я немецкий.
3: Нет, я знаю, вот на самом деле, что очень много лучших бойцов, лучших сотрудников СОБА, других силовых структур. Они именно как раз сейчас находились на Первой, на Второй Чеченской войне. Вот. Николай, можете что-то рассказать по этому?
1: На самом деле, это, как мне кажется, это идет целенаправленное уничтожение русской нации, русского человека, потому что кого берут в спецподразделения людей по высшей группе здоровья, раз, которые должны не просто там пройти физическую подготовку, должны еще выстоять в обкатке, в обстукивании, вот, даже... Скажем так, спортсмены, достойные спортсмены не выдерживают. Вот. Но и получается, что у нас спецподразделение это в принципе большой, самый лучший генофонд нации. То есть самые здоровые, самые сильные, самые молодые люди. Вот контингент СОБРа, например, вот взять вот наших друзей, вот очень близко общались, недавно были в областном СОБРе, а люди от 20 и выше только армию закончили.
2: Причем вопрос не только, скажем так, в их физическом состоянии, нельзя никоим образом предполагать, что они... просто дубы со лбом два пальца и лицом стралопиты.
1: Нет, на самом деле...
2: Люди с высшими образованиями работают, люди очень грамотные, люди очень неглупые.
1: Юра, я тебя перебью, да. На самом деле у всех бойцов СОБРа высшее образование, все офицеры. Вот. И вот, Александр, представляете себе такую картину, что русский офицер, молодой, физически подготовленный, грамотный, и таких много, сотни. Ну, возьмем Москву, московские спецподразделения. Вот. И их отправляют пачками,
3: да, я
1: на,
3: про
1: бойню,
3: это хотел сказать.
1: На бойню. И что? Это целенаправленно происходит. Да, возьмем армию, спецов армейских, там, ГРУ, там, ВДВ, которых, ну, спецназ ВДВ пытаются им там пришить, там, что-то. Ну, это ладно, это не наша тема. Вот. Возьмем армию. Ну, хорошо, там вся страна. В армии вся страна. Мы возьмем Москву. Возьмем не только Москву, возьмем любые города. Пермь, Омск, ну, Питер, любые города, откуда городской спецназ, который предназначен для борьбы с бандитами в городе, посылают на войну, на общие войсковые действия. Вот. Я не кричу, что это армия должна заниматься. Нет, это
4: ну,
1: не
4: об этом. Там же все идет такая формулировка, что это антитеррористическая операция. Ну, там слово «война» вот не звучит, как вот, хотя ну, по сути своей, безусловно.
1: Это же политика. Это да, же политика, да. на самом деле. Да. Ну, да, не звучит. Так вот я говорю, идет преднамеренное, как мне кажется, уничтожение русского человека. Самых сильных и подготовленных, и здоровых ребят бросают в бойню. Причем бойня-то, она не из-за чего. Ее можно в течение, например, нескольких, не знаю, недель, месяцев закончить здесь, в Москве. Если всю верхушку здесь придушить немножко.
4: Просто сказать даже, поделитесь прайсом уже по-хорошему.
1: Да не то, что поделиться, я не знаю. У них надо все забрать.
2: Нельзя.
1: Все, пускай все заберут и поделят все между собой в правительстве. Я буду, например, вот лично мое мнение, я буду приветствовать, если, например, ВВ Путин отнимет все у всех лиц определенной национальности, вот, и заберет себе.
4: Просто лично,
1: правда. Да, пускай.
4: Да,
1: я просто буду рад.
4: Пусть зато лучше у него, нежели вот.
1: Да, ну пускай, неважно, главное, их потратить там на себя или на страну, это уже не важно. Вот, но у них не будет, и не будет этой канители, не будет этой войны.
4: Я целиком согласен.
2: Михаил, позволь с тобой не целиком согласиться. Скажем так, если это не сделаем мы, либо наши коллеги, вот, то кто это будет делать?
1: А не сделаем что?
2: Не закончим войну.
1: Призывники,
2: либо те мальчики. Которые сейчас сидят по дискотекам, слушают непонятно какую музыку.
1: Не, вопрос не в этом. Так я тебе говорю, лучший генофонд уничтожается. Лучший.
2: Нет, спору нет. Лучших людей посылают. Но все равно, по-любому, все-таки это надо заканчивать.
1: Ну, надо заканчивать здесь. Начиная здесь, в Москве.
4: Не, ну, в принципе, Михаил абсолютно прав, потому что вот действительно элитные офицерские части, попросту говоря, единственное, что осталось, потому что общевойсковые офицеры, это уже на фоне анекдота. То есть не, там пропил самом... последний снаряд. Уже не смешно. Там...
1: Не, на самом деле, вот почему армию так считают, что все анекдоты про армию и про прапорщиков, это да. На самом деле, в армии очень много достойных людей.
4: Ну, все меньше и меньше.
1: А меньше, опять же, почему меньше? Создают невыносимые условия для их службы. И даже фанаты начинают уходить. Просто-напросто.
4: То есть давят со всех сторон умело и так это.
1: Вот, кстати, непонятно, кто давит. Вроде бы правительство за армию, за профессиональную армию,
4: вот началось,
1: за профессионалов, за идею.
4: Началось с чего? Вот, мне кажется,
2: что
4: началось с того, что начали дробить на все, так сказать, более мелкие составляющие вот спецслужбы. То есть, чем больше спецслужб, тем больше возможности каким-то образом внести неразбериху в случае каких-то действий. То есть...
1: Не, ну на самом деле, нет, дробить не стали, спецслужб осталось столько же, сколько и было, в принципе. Вернее, создалось более новое, но в армии те спецы, какие были, как и остались. В армии что у нас за спецы? У нас, начиная со спецназ ГРУ, диверсанты, вот, войсковой спецназ, вот, спецназ Генштаба, это ГРУ, ВДВ, подразделение, армейский спецназ, чисто пехотный спецназ есть. Тоже, ребята, хорошая разведка. У пограничников своя разведка. Но это армия. Она как и была, она так и осталась. Во флоте наши дельфины. тоже это борьба с диверсантами подводные. Тоже они как были с советских времен, они так и остались. Единственное, что осталось, перестало снабжение быть.
4: Да, да.
1: Все, то есть люди, как в 70-х годах, на каком оборудовании обслуживают людей и каким оружием воюют, как в 70-х годах, такими сейчас воюют.
2: И это в богатейшей стране. Самое интересное, это деньги, я думаю, так что и есть.
1: Не только в богатейшем, но, в принципе, самый умный по вооружению. Все спецвооружения, на самом деле, у, я не знаю, как их назвать, ну, американцев назовем мягко, у них такого нету.
4: Безусловно.
1: На самом деле. Даже взять штурмовые автоматы, которые, в принципе, в подразделении вот, на вооружение у любого СОБРа, у московского, ну, неважно, у какого. Вот. По классу своему ни у какого спецназа западных стран нету. По своим тактико-техническим характеристикам просто нету. Вот. Армию как обычно, обделяют. Вот. Это можно просто посмотреть новости и понять, что...
4: Причем с получением каждого кредита, там вот я заметил закономерность, то есть получили кредит, они там у МВФ где-то проходит пару месяцев, и на улице появляется вот такое как внедрение, как вот по вене пускают иногда такую жидкость контрастную, прям видно на мониторе, прям иномарок новых много, вот заметили? Нет, действительно так. То есть прайс вот куда... Вот я вот прям физически ощущаю. Вот.
1: На самом деле, Александр, вот по поводу иномарок, я бы тебе сказал, что чем больше иномарок у нас в стране, в том, что в Москве, тем лучше.
4: Да я-то согласен, я согласен. Вот. Причем я за то, чтобы вот, например, сюда открыли вообще легально, да, потому что это такое, например, я покупаю иномарку, да, здесь, а мне говорят, и она ворованная. Дело, ее не ставят на учет, потому что, говорят, она ворованная. Наоборот, мне должны вот еще дать от государства $500 и поставить ее здесь.
1: Украл именно сюда.
4: Украл сюда, да.
1: Чтобы она здесь ездила.
4: Вот какая должна быть политика, хотя бы 5 лет для того, чтобы выправить экономическое положение.
2: Государство тебя при этом пытается вымораживать последние деньги.
4: Вот, целиком согласен. Да.
1: На самом деле, достаточно было бы государству, в общем-то, таможенные пошлины снять, а то ты, это просто, никакой логики не подается.
4: Никакой,
1: ты купил, неважно где, машину, ты купил за свои деньги, допустим, в Германии. Допустим, там, в Арабских Эмиратах. Неважно, где ты купил машину, ты ее купил, ты заработал деньги. Вот ты сидишь перед микрофоном очень долго.
4: Видел это, на чем я еще сижу тут.
1: Вот, да, я
4: смотрю. Сегодня еще хорошая девка попалась, и она попадает очень жесткие, с позвоночником, как у монстра выпирающий. Потом, да,
1: как пластины кита. Вот, ты покупаешь за свой, скажем так, прайс машину, и ты, когда, чтобы ездить здесь у себя дома, ты должен заплатить почти столько же денег, если не в два раза больше, чтобы ездить на ней. Это абсурд.
2: На самом деле, наше государство подобным образом пытается поддерживать производителей чего? АЗЛК,
4: да.
2: Директора АЗЛК.
4: И всю компанию, и «Москвич» еще
2: 41-21. Да. И не только «Москвич».
4: Я бы вообще дальше пошел все-таки в автомобилях. Как я уже сказал, я бы стимулировал кражу автомобилей оттуда. Вот. Я бы прервал на тему автомобильного вообще общения с «Интерполом» и стимулировал бы кражу автомобилей с Запада. То есть чем больше выкрал, тем, в общем-то, больше тебе регалий здесь, удач.
1: Чем дальше мы в лес, тем жирнее партизаны.
4: Да.
2: Поскольку мы граждане законопослушные, на это пойтись мы не можем. Во-вторых, если мы прервем все наши отношения с Интерполом...
4: Не все, авто.
2: Авто, да.
4: Начнем с них.
2: Скажем так, мы оставим безработными целый отдел, который сидит на Петровке. Там есть свой отдел Интерпола.
1: Который зарабатывает некоторый прайс.
2: И, как говорится, им нечего будет делать. Там целые майоры сидят.
4: Майоры будут тоже заниматься, собственно, выкрадывание.
1: Дело в том, что им
2: останется... сначала обучить.
1: Им останется только ездить на теплоходах. Ну, в общем-то, Интерпол у нас будет весь на теплоходах по Москварике рассекать.
4: Вот, и вообще, я бы даже пошел еще дальше. То есть, к примеру, пошел в Америке, да, ограбил банкомат. Куда деваться? Милости просим к нам. Приезжай сюда, клади деньги в наш российский банк. Только, ну, отстегни немножко совсем прайса, вот немножко там.
1: А если грабитель негр, я перебью тебя, да, то он ничего потом и не получит.
4: Безусловно, безусловно, поскольку у него здесь не климат, о нем надо заботиться. Он должен содержаться в спецучреждении исключительно в целях таких его заботы о его негроздоровье. Да. Потому что холод, снег, вот посмотрите, они ходят, за ними медузы волочатся, такие, что гражданам скользко, они все с насморком, они болеют, и все равно все здесь. Кстати, тоже интересно, вот. Ну ладно, вернемся.
2: Либо с этих денег, да, ему, скажем так, платить пенсию, если он до нее, конечно, доживет в этих холодных условиях.
4: Вряд ли доживет.
2: Но это уже другие проблемы.
1: Природа, матушка, она за нас.
4: Она за нас, конечно, и прайс придется делить, да. Вот, хотелось бы вернуться все-таки к вашей вот непосредственно работе. А каким образом производится задержание женщин-злодеек? Вот, ну ведь есть, да, вот там как-то... Вот, ну, вот вам, например, все равно, вот, какая тушка перед вами, и кого нахлобучивать, вот кувыркать. Вот, либо все-таки вот, в виде очаровательную злодейку вы как-то более галантно будете лупить.
1: Ну, на самом деле, Александр, происходит как? Начальство как бы сказало фас и сказало, кто там. Они говорят, либо злодеи, либо злодеи не очень. Вот. А когда задерживаешь, ты, в принципе, не успеваешь понять, кто это. Вот. Ну, может быть, это девушка. Но самое главное, что? Обездвижить противника и зафиксировать его руки, чтобы он не нанес окружающим друзьям твоим в первую очередь, а заложнику во вторую очередь, не нанес никаких повреждений.
4: А вот, Михаил, тут пришло на пейджер для всех сообщение, да, такое очень ехидное сообщение от Риты, зачитываю. Почему вы уверены, что людей, которых вы посещаете и избиваете, извините, я очень болею, преступники, тем более, что над ними еще не было суда. Кстати, правильный вопрос у
1: Риты. Нет, естественно, преступником человека может назвать только суд наш, гуманный и справедливый.
2: Самый лучший суд...
1: Да, но я не понял просто фразу девушки Риты, что значит избиваем и что там еще?
4: Ну, посещаете очень хорошо. Посещаете, и, ну, то есть, к примеру, вот квартира, в ней сидят злодеи, да, то есть по разнарядке они злодеи. Но суд еще не доказал, что злодеи. То есть производится жесткое задержание, в принципе, людей, вина которых еще не доказана. Вот что имела в виду Рита.
2: Нет, допустим, скажем так, да, только суд может определить. Вот. Есть закон об оперативно-розыскной деятельности, коим руководствуется товарищ, который работает вместе с нами. Вот. И с коими мы, собственно говоря, производим все эти мероприятия. Вот. Если есть основания полагать, действительно, реальные, нормальные основания, там не из каких-то там наших хулиганских там побуждений, хотя в душе, конечно, мы не хулиганы, ничего. Вот, что там действительно злодеи, все там, реальный заложник там из-за двери, нехорошее лицо кричит, что вот там, я сейчас ее порву, порежу, там, разорву на куски, вот, то, естественно, мы...
1: В следующий раз я тебя перебью, мы пригласим девушку Риту, и пускай она...
4: Разбирается.
1: Да, она подойдет к двери и пообщается.
2: Мы ее дадим хулиганам, вот, да.
1: Нет, зачем отдавать человека хулиганам, зачем? Вот, просто может позвонить и спросить, а не отпустят ли добрые дяди, например, дяди с небритыми лицами, с горбатыми носами, например, определенного человека? Вот, и...
2: Ну, почему обязательно, допустим, с горбатыми носами, могут злодеи, быть, да, хороших лиц всяких?
1: Они могут, вот, да, либо прямые, либо очень черные и плоские.
4: А вот, в принципе, бывает ли такая ситуация, когда заложников нету, ну, ошибочная информация, то есть они задержатся в другом месте. Вы, например, приехали, вон, нахлобучили каких-то вообще там людей, которые, ну, и не в курсе...
2: Не, в данной ситуации главное вовремя извиниться, дверь поставить на место и быстро исчезнуть.
1: Вызвать слесаря, чтобы вставил замки.
4: Понятно. Я предлагаю обратиться теперь к звонкам наших радиослушателей. Напоминаю номер.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Ребята,
4: здравствуйте.
5: Это Вася Солнцевский.
4: Здравствуйте.
5: Вы, наверное, смутили нашему. Вы, наверное, смутились моим именем, но к криминальным структурам я не отношусь. Вот у меня вопрос к ребятам. Во-первых, курят ли они? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот как вы относитесь в последнее время к разложению СОБРа, в частности? Потому что сейчас такая тенденция. Многие ребята уходят либо в охранные какие-то, в частные охранные структуры, либо какие-то криминальные группировки. Спасибо.
4: Понятно.
2: Ну, скажем так, насчет первого вопроса, курим ли мы, как люди, которым нам ничто не чуждо, мы курим, иногда выпиваем и даже иногда, скажем так, закусываем. Вот, вот аж не второго вопроса.
1: Закусываем, кстати, когда выпиваем, очень хорошо.
2: Да, что отнюдь не вредит здоровью и даже помогает ему.
1: Да, насчет того, что люди уходят в охрану, да. На самом деле есть такие, в общем-то, тенденции, но если человек фанат, он в охране, он не найдет того, что он найдет в работе в спецподразделении, например. Потому что в охране... Что значит охрана? Возьмем даже вот охрану, самую подвижную охрану, это личка, ну, то есть личная охрана, то есть телохранитель. Вот. У него что за его работой? Это ездить постоянно за клиентом, постоянно находиться около клиента. Вот. И поэтому, в принципе, у нас многие знакомые, наши друзья, может быть, они до милиции проходили через это, во время милиции проходили, это тоже бывало. Вот. Но это скучно. Да, это некоторые деньги. Это выше, чем зарплата, да, но по духу, по идее, это неинтересно.
2: Да, там самое интересное еще иногда за женой охраняемого объекта над чемодан носить и двери открывать, что, собственно говоря, не входит в компетенцию.
4: Или, например, даже бывают такие случаи, что вот там охраняемый говорит, ну, слушай, съезди с женой за хлебом. Ты вроде как поехал, вернулся, а он уже готовый лежит.
2: Да, вот он уже холодцу.
4: Уже, да, уже холодцу.
1: Ну, это, во-первых, не профессионализм, а личного телохранителя.
4: А куда сделаешь, когда вот если вот охраняешь хорошую... Конечно, ты не имеешь права отлучаться, а попробуй отказать, сказать, да не поеду я.
2: Если ты профессионал, ты должен отказываться.
1: Любая профессиональная служба, пускай
2: тело,
1: она будет личкой,
2: тело.
1: А охранять даже сумки в руках не носится, на самом деле. Руки всегда свободные у человека. И, ну, можно открыть только дверь машины, все. А все остальное дело, внимание, за клиентом и за окружающей обстановкой.
4: А не было ли, кстати, вот таких предложений к вам, дескать, там, кого-то сопроводить куда-то на сделку там или вот, ну, от частных...
1: На стрелку, да, ты хотел сказать?
4: Да. И разрешено ли это вообще?
1: Нет, естественно, все это запрещено, вот. Но одно дело, когда человек... приходит и говорит, ребята, вот вам денег, езжайте куда-то. А другое дело, вот, например, возьмем грубо, да, вот Александр, мы тебя хорошо знаем, вот знаем хорошо нашего аналитика, и, например, если вы нам скажете, вот, ребята, вот у нас неприятная ситуация, съездите с нами, конечно, мы с вами поедем.
2: На дорожных условиях и соответственно.
1: Естественно.
2: Да, все порешаем в профессиональном.
1: Как друзья и как просто люди, которым не безразлично, в общем-то, как так, ваше здоровье, ваше моральное и, в общем-то, физическое, как скажем так, существование на этой земле.
4: А вот хотелось бы еще такую тему затронуть. Вот ваши взаимоотношения все-таки с представителями других спецслужб. То есть среди обывателей бытует такое мнение, что, к примеру, ГИБДДшники дико ненавидят людей, работающих в уголовном розыске. И даже вот кадры проходили по телевидению, где они друг друга лупят и нахлобучивают. Вот. Насколько это действительно так? К примеру, вот сотрудники ФСБ утверждают, что в момент остановки вот их транспорта ГИБДшниками никаких не то что скидок, а наоборот сплошные придирки, тупые из ремней еще. Да.
1: А, все очень правильно, потому что поскольку служба другая, к сотрудникам ФСБ существует, как сказать, пролетарская ненависть. Вот. Но это я не говорю про всю службу ФСБ. В принципе, много есть друзей там и там, все хорошие люди. Но ненависть возникает тогда, когда, например, в дежурку приходят два человека и протягивает один ксиву сотрудника Федеральной службы безопасности и начинает рассказывать, что у его друга, который является коммерсантом, какие-то проблемы. Вот. На что дежурный, в общем-то, отвечает: а вы кто, собственно? А я, типа, как бы его крыша. Ну и, естественно, русские ответы, посылания на все три буквы. Ну, раз раз крыша, решаю вопросы сам. Вот. А если действительно по работе сталкиваешься, ребята очень хорошие. Вот. Ну, в семье не без урода.
4: Да.
2: Единственная такая, скажем так, проблема была, когда на профсоюзные там обстоятельства не до конца выяснены, но, скажем так, от рук сотрудников ФСБ погиб стажер милиции, когда расстреляли патрульную машину. Вот. В принципе, ну, кроме этого...
1: Это отдельная тема.
2: Скажем так, противостояние было порядка полугода, довольно серьезное, между МВД и ФСБ. Потом все это пришло на круги своя. Вот. Поскольку люди должны, во всяком случае, заниматься одним делом, они но должны вообще, им заниматься.
1: Перебью. Вот,
2: без всяких личных.
1: Бывает даже вот на нашем опыте, малочисленном, я бы сказал, вот, бывают такие ситуации, что, ну, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, когда просто были темы, когда брали вооруженную группу преступников, вот, подозреваемых, и сталкивались как бы с другой вооруженной группой, тоже в граждане, да, это тоже было, тоже были либо сотрудники, ну, это не обязательно, это не к ФСБ относится, это были тоже сотрудники милиции. Тоже
2: но мы их побеждали.
1: Нет, слава богу, все обошлось.
3: Вот Михаил хотел вас спросить.
2: Ну что, мы их ложили, нормально.
1: Все, слава богу, и у всех так бывает, у всех служб бывают непонятки, бывают какие-то там.
4: То есть всегда, в принципе, когда идешь вот на какую-то такую, на задание, нужно быть готовым к внедрению третьей силы.
2: Есть шанс попасть в прокладку.
1: Да.
3: Да, вот я хотел вернуться. Человек спрашивал, вот курите ли, выпиваете ли, как часто закусываете, как вообще вы релаксируетесь? Я вот знаю, что вы любите там какую-то тяжелую музыку, да, экстремальную. Там поклонники там, ну, разных групп, там Крюбик, Коррозия Металла, например, вы там все концерты посещаете. Вот в чем вот релакс? У меня к психоаналитику всегда это было интересно. Как бы вас я знаю давно лично, но вообще все ваши вот структуры, как вот
1: На самом деле, Олег, да, действительно, в общем-то, релаксация, даже вот с точки зрения психоанализа, она может быть чем? Это сыздревле, в общем-то, секс, наркотики, рок-н-ролл. Всегда это было. Но для нас что такое секс? Это дом, жена. Рок-н-ролл это да, тяжелая музыка, да. Наркотики, ну, алкоголь, никотин. Да, ну в умеренных дозах, естественно. Вот, ну и очень любим тяжелую музыку, это естественно. Просто тяжело даже спортом заниматься без нее. Вот. Просто как бы бытует мнение, что, например, люди уже в возрасте там работают где-то как-то там в органах, там имеют какое-то отношение определенное, негативное, может, к тяжелой музыке, но хотя я скажу, ну вот на примере моих хороших знакомых, например, с Южного РОПа, Южного округа, вот, есть определенные лица, полковники, подполковники, майоры, капитаны РУБОПа, Вот, ребята, начальники СОБРа, они все, в принципе, довольно-таки очень хорошо относятся к музыке, к тяжелой.
3: То есть как бы экстремальная работа, она просит такой экстремальный, тяжелый, вот,
1: да, вот,
3: агрессивный,
1: да, тяжелый
3: музыки.
1: Вы правы, Олег, действительно выход, и действительно слушается постоянно, постоянно в машине, постоянно, ну, она, может быть, не то, что, например, гоняется группа там, ну, любимая группа «Рамштайн», например, гоняется постоянно везде. Естественно, где слушается «Коррозия», где для души группа «Крюгер», например, в машине, например.
3: Саша Лаерский.
1: Иногда ты читаешь мои мысли, ну, недаром аналитик,
3: да. Я знаю вас давно, и многих сотрудников знаю.
1: Недаром аналитик, да, Саша Лаерский. А иногда, когда все это вместе, например, ну, мы же не можем петь, например, группу «Рамштайн» в компании. Мы, естественно, если расслабляемся, релаксируемся там с алкоголем, с женами на природе, где-то мы всегда, например, можем спеть кого? Либо Крюгера, либо Лаерского. Мы же, ну, только это знаем. Ну, в принципе, все наше русское, «Коррозию» тоже. Все, что мы можем спеть, мы поем. Ну, на английском мы не можем просто петь.
4: А вот если, опять же, немножко вернуться к работе, да, вот происходит, скажем, вот ваше, вот как писала Рита, хорошее, кстати, слово «посещение». Вот мне очень мне понравилось. Вот, например, вот начинается посещение, да. Внутри находится
3: визит.
4: Да. Внутри находится, в общем-то, группа вот террористов, злодеев и, соответственно, там заложники, да. Есть ли какой-нибудь условный сигнал, цель которого дать заложникам понять, что это не какая-то там, не другие злодеи на этих напали, чтобы забрать их там в другие более злобные руки, а что это именно идет освобождение, ну, что вот...
1: На самом деле, с профессиональной точки зрения, вот, Александр, я скажу вам, что если сказать, подать какой-то сигнал заложнику, поймут и террористы.
4: Нет, ну в момент уже внедрения.
1: В момент, именно в момент. Есть... Для этого существует, для сигнала, ну, я объясню, это в кавычках сигнал, есть такие светозвуковые шумовые гранаты, как типа «Заря» и «Пламя», которые создают шумовой, световой и шумовой эффект, то есть шокирующий эффект. Вот, когда человек несколько минут не видит и не слышит ничего и теряет ориентацию. Ну, можно это считать тоже визитной, как бы, карточкой. Вот, ну...
2: Надо упасть и не отсвечивать.
1: Ну, да.
4: То есть, в принципе, инструкция, Юра, это надо вот просто залечь, а по-любому...
1: Ну, на самом деле, вот...
2: Ну, да, если инструкция, как говорится, не нами она придумана, не верь, не бойся, не проси, то есть это вот

0: Том,
1: да, сначала все должны не двигаться, все должны упасть и лежать.
2: Это порядок для всех.
1: Да,
2: это и, порядок кстати, для всех. Кстати, тут надо сказать, что в этом, видимо, нет ничего унизительного в такое сложное время.
1: Нет, в этом нет унизительного ничего, и мы, если в такой ситуации окажемся, и, ну вот я уже говорю, были в такой ситуации, то есть, ну, ничего страшного в этом нет.
3: А вот хотел тоже, ребят, к вам вопрос, так навеянный вопросом Риты. Как бы вот сейчас молодежь, ну, в основном молодежь и старшее поколение, так, к милиции очень негативно многие относятся, наверняка. Есть такое понятие, как бы, хорошие милиционеры и как-то не очень хорошие милиционеры. Ну, что, как вы это представляете, что какие милиционеры хорошие, а какие вот не очень хорошие?
0: Ну, скажем так, в отношении милиции в общем плане я могу ответить на него так. Значит, есть, допустим, те милиционеры, которые за мелкий прайс кроют крышу сунарефом, там их отпускают, там, ну, все это связано, скажем так, с регистрациями временным и так далее. Там,
3: уличные подобное. Топтуны, так и называются.
0: Ну, да. Вот, ну, нельзя людей равнять по уровню их работы. Да, допустим, они работают в определенных там отделениях милиции, все. Ну, люди, опять же, разные бывают. Вот. Есть, допустим, люди достойные, которые ловят тех людей, которые, опять же, за мелкий прайс лишают других людей жизни. Вот. Либо тех хулиганов, которые в темное время суток в подворотнях людей зрения лишают. Вот. То есть те ребят, которые их ловят, скажем так, изолируют их от нашего здорового общества, да, они, я считаю, достойны.
3: Нет, хотел заявить вот среди милиционеров. Вы как-то вы тоже делите вот, на хороших милиционеров и нехороших милиционеров?
0: Ну, как хороший, допустим, я вот могу посидеть с человеком, там, поговорить, вот, пообщаться, там, может быть, даже немножко отдохнуть, может, даже водочки попить, вот, и, скажем так, по своему мировоззрению, вот, я уже буду смотреть хуй с ху, как говорится. Вот, может быть, даже не один раз не придется встретиться, но, как говорится, тем не менее. Люди должны быть люди. Есть люди, есть блюди.
2: Ну, сейчас как раз ненадолго опять же прервемся, если вы не возражаете, послушаем пьеску. Извини, Анька, прерву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Номер телефона мы позже напомним. Но сейчас хотелось бы затронуть такую тему, тему близкую для всех москвичей. Недавно, значит, будучи перевозя, в общем-то, едучи за кольцо, дабы отгрузить, там разгрузить, взять, вернуть назад, в общем, получить прайс, я обратил внимание на огромное количество женщин легкой профессии, которые стоят вдоль дороги. Это, в общем-то, в сторону Ленинградское шоссе, в сторону области. Их там действительно очень много, поскольку время теплое, там толком не разберешь, какая тушка, но то, что их много, это действительно так. Есть ли сейчас в Москве какие-то подразделения, которые борются с ними? И вообще, как вы считаете целесообразность такой борьбы? Может быть, имеет смысл, наоборот, как-то это поощрять? Ведь куда им деваться? Вот, их гоняют, их шпыняют, а без них ведь многие граждане не могут никак.
1: Александр, я хотел у тебя задать вопрос. Да. Поощрять как? Им и так деньги платят. Как поощрять еще?
0: Ну, например, как недавно...
1: Государство должно платить?
0: Недавно предложил наш знакомый адвокат лишить их выборных прав, собственно. Но узаконить их деятельность за это. То есть, легализация их деятельности, но на фоне этого идет ущемление их в некоторых гражданских правах, собственно, как-то в материнских, не обязательно, в каждом конкретном случае, то есть рассматривается это, да. Это не я предложил, это Олег, вот скажи, что это не я предложил.
2: Да, это был Сергей, адвокат,
0: да, Беляк. Сергей Беляк предложил. Вот, и, соответственно, лишение их прав участвовать в выборах.
1: Ну, на самом деле, в общем-то, эта беда, она как бы тяжело искоренима, потому что она выгодна.

0: выгодно, опять же, определенным людям, которые относятся, скажем так, ну, к тем же доблестным внутренним органам.
1: К сожалению.
0: Да. То есть... люди не доблестные, но относятся к ним. Вот. Например, те же замеченные вами лица по Ленинградскому шоссе,
2: да.
0: В принципе, находятся везде. Там центр.
2: Я недавно, извините, что перебиваю. Вот да. Для меня было открытие. То есть, ну, вы знаете, что я живу где ни попадя, как попало. И вот периодически, то есть, у меня вот происходят выезды так в центр. Да, ну, в целом, конечно, я, так сказать, в спальных районах все больше кучкуюсь. Там, где меня никто не тронет. Вот и туда вот еду. Недавно вижу, тоже девки стоят, то есть вообще местечковые. Ну, то есть, это, грубо говоря, как раньше, типа, там, молодые люди, например, там, ну, что, встретимся там у эстафеты, там, на ступеньках, да, там, выпьем бутылку пива на пятерых и разойдемся. То есть, совершенно местечковые расклады, и стоят девки в наглухо спальном районе, где на джип смотрят, как на чешский танк, собственно говоря, какой-то. То есть, и тоже стоят. Это я к тому...
1: И кидается, как патриот, прям, под этот танк, да?
2: Ну, в принципе, вот если
3: там... Да, я могу объяснить, это совершенно понятно, потому что люди, которые живут в этом районе,
2: да.
3: Им надо ехать в центр или на какое-то другое место ленинградское, да? А люди, как правило, там уже начали выпивать, да, это, во время это выпивают. И им, конечно, не в кайф ехать, потому что доблестные ГУВД ГАИ их тут же поймают, нахлобучат.
2: Да,
3: а им это не в кайф, они в своем районе знают эти места, и как раз и как бы и девушки там, может быть, не элитные, не очень дорогие, а их вполне устраивают в своем же районе. Они получают все свои кайфы, вот это обусловлено.
2: А может быть, это, кстати, гибкость мозга сутенеров, которые перекинули часть кадров на окраины. Ну,
0: на самом деле у сутенеров очень большая гибкость не только мозга, но и тела. Вот. По своей работе приходилось сталкиваться.
1: Позвольте вас перебить, значит, возвращаясь к предложению нашего уважаемого адвоката Белека. Вот. Значит, что означает лишить их прав, допустим, отдельных гражданских, в том числе и прав на выбор? Вот. Поскольку все они являются представительницами нашего ближайшего, там, ну, раз, там, дальнего зарубежья,
3: то,
1: собственно говоря, на... скажем так, российский выбор, в том числе, там, допустим, на выбор нашего президента, там, либо какого-нибудь там отдельного взятого депутата, они повлиять никак не смогут.
0: Ну как, действительно, как могут повлиять, например,
1: да, они будут
0: проститутки
1: себя,
0: с Украины там, или, например, с Казахстана? Да, там.
3: Есть же россиянки, с каких других городов приезжают, с Урала, Сибири,
1: так что,
3: там,
1: в принципе,
3: ближайшего.
1: Предложение, да, хорошее.
0: Но
1: на
0: самом деле...
1: прав, но их надо решать где-то там у них.
0: На самом деле, да, вот, на самом деле, они же должны... голосовать по месту жительства, правильно?
2: Да, ну, в принципе, да.
0: Но им придется покинуть работу и уехать к себе в Сибирь голосовать.
1: Так вот, надо
0: и поэтому они не смогут
1: исполнять их долг, чтобы они почаще уезжали к Сибири.
0: Они на самом деле не смогут проголосовать. Зачем им кидать денежную работу?
3: С этой темой у меня возник другой вопрос. Я знаю, существуют такие милицейские крыши, которые как бы держат эти проститутские точки. Вот. Действительно ли это бывает? Как это все происходит? Вот. Интересно познать.
0: Ну, на самом деле, как ни прискорбно это осознавать, на самом деле, да, такая тенденция и есть, и поскольку как определенные точки находятся на определенной территории определенного отделения милиции, вот, и поэтому встать на территорию отделения милиции без разрешения, естественно, никто не позволит. Потому
1: это
0: что
1: будет
0: у...
1: определенный отдельный день.
0: Да, отдельный прайс, чтобы начальник отделения разрешил встать точки на своей территории. Да,
2: извините, Михаил, что я вас перебиваю. Тут сразу такой вопрос возникает. То есть одно дело как бы, ну, просто дать разрешение уже готовой точке, готовой фирме работать на своей территории, да? Другое дело организовать работу фирмы. Вот, может быть, Олег имеет в виду не то, что они дают крышу, а то, что они подбирают кадры и практически выполняют роль сутенеров. Такое случается вообще?
0: Ну, сутенер кто? По российским законам сутенером является человек, который за этот вид деятельности, за проституцию, получает деньги.
2: Да.
0: То есть... тот же человек, который разрешил...
1: Налогом.
0: Да, тот же человек, который поставил на своей территории точки, тот же начальник отделения, он же является сутенером. Он же за это деньги получил?
2: Ну,
0: чтобы он, у него работали на территории.
2: Он поставил точки, но представим себе так, да, вот что точки не было. Он собрал всех своих, говорит, слушайте, у нас два УАЗика, один из них сломался. Кстати, интересную картинку недавно наблюдал, в одном из спальных районов столкнулись два УАЗика, вот обычных, вот милицейских УАЗика, бок в бок, не поделили перекресток, серьезно.
0: А я тебя перебью, да. Наверное, один водитель был просто у моего друга, Михаила Аверьянова, он тут работал недалеко, в пятом отделении на Арбате, был такой... Был такой водитель, он был из Казахстана, прозвище у него было Полено. Вот.
1: Работал в милиции.
0: Да, он был водителем на УАЗике, он плохо разговаривал по-русски, и когда он на пешеходной зоне разогнал свой УАЗик до 150, до 160 километров в час, ошибал какой-то Мерседес, который случайно вылез на пешеходную зону и выходил из машины и говорил, ну что ты, чурк поганый, не видишь, что я еду.
1: Чурка на русском.
0: Вот, может быть, они, в общем-то, были оттуда, которые два УАЗика столкнулись.
2: Но они дико ругались, то есть практически.
0: Естественно.
1: Не, они, наверное, увидели добрую девушку, которая протягивала руку.
2: Да, эти стремились с разных
0: перемен. Может, они хотели кого-то подвезти.
1: Не, к сожалению, единственное, что сейчас, за что сейчас фактически можно притянуть сутенера-сутенершу, там, я не знаю, сейчас какие-то новые отделы создали там, по борьбе там, в сфере там, торговли и так далее и тому подобное. Ну, за что сутенера? За продажу там, скажем так, за торговлю несвежей продукции, там, еще там, за что-нибудь там такие вот дела.
0: Ну, на самом деле, мы отдалились, да.
2: Да, извиняемся. Да,
0: на самом деле, да, существует такая беда, как милицейские. Ну, это крыши... Ну, тут не назовешь крыши, а милицейские хозяева, которые...
1: Которые дают работу.
0: Дают работать и получают с этого деньги. Вот. Но в то же время, если какой-то злодей, например... захочет подъехать, ну, и просто так нахлобучить точку какую-нибудь, захочет взять девушку, да, и те же точки, они типа случайно вызывают сотрудников милиции, местные, территориальные, и они подъезжают и как бы к этому злодею случайно, и проверяют у него документы, да, ну, злодей тут же пугается, естественно, и уезжает. Вот в том-то и заключается, в принципе, крышевание.
2: А, Михаил, так, а может быть, как раз это и есть начало легализации. То есть вот сейчас мы говорим о том, что это плохо, да, что там какие-то органы там
1: пока на данный момент это коррупция.
0: Да, это
2: так через нее, может быть, каким-то образом. Ну, хорошо, а что лучше, если, например, будут какие-то там преступные элементы давать, вот там крыши также разбросать? Как...
0: Нет, кстати, насколько я думаю, нам что... известно, в принципе, сейчас я вас перебью. Насколько нам известно, в принципе, как скажем, будем говорить преступникам или людям, отбывшим срок заключения, отбывшим наказание, им, в принципе, по ихним понятиям западло быть сутенером и взимать с этого деньги. Вот.
2: Тут речь даже не только о сутенерстве. То есть я просто сейчас подумал о том, что, может быть, вот эта политика, что, так сказать, силовые структуры официальные, да, дают крыши каким-то там кабакам, каким-то точкам, то есть то, что называется коррупцией, может быть, это спланировано. Но для того, чтобы выжить просто с этого рынка каких-то вот, ну, понятно, преступных элементов. Да, пусть это называется коррупция, но, может быть, у этих людей, которые это делают, у начальника этого отделения, у него может быть такая вот постановка, ему прислали, типа там свыше, искали, дружище, ты должен эти точки взять под себя, то есть чтобы они не приносили там прибыль вот это самое этим перцам, да, вот чтобы именно тебе приносили прайс, а ты будешь с нами делиться, конечно, да, но ты бы себе купишь для своей вот этой маленькой ментовской машинки хотя бы там бензин, понимаешь, еще что-то, то есть понимаете, экономический перераздел, так сказать, в пользу государства.
1: То есть менее элементов самоуправления.
2: Да, да, да.
1: Это почти может анархия, как говорится.
0: Не, ну, в принципе, например, наш общий знакомый человек, президент партии анархистов, такой есть Лучков Андрей, он бы очень одобрил это дело. Вот, и он бы, наверное, как бы написал целую программу по, например, о взимании с каждой определенной точки в месяц, например, определенное количество талонов на бензин для служебных машин.
2: Вот, да.
0: Вот. Или, например, на обмундирование, там, например, сотрудников милиции. Или благотворительная помощь их семьям. Например, отличившиеся сотрудники милиции определенного отделения, на которого территория находится точка, получает премию, как бы, в
1: который
0: семью.
1: Который помер в семье борьбы с проституцией. На том и помер.
0: Да, на поприще борьбы с проституцией они получают, например, премию, которая отписывается, например, в семью, детям подарки также, например, делается. Например, точка прислала, например, командиру роты, например, отделения, или там командиру взвода отделения, да, милиции территориального, например, определенное количество там детских игрушек или подарков, или тортов в определенный праздник.
2: Или, к примеру, в общем-то, вот, например, все работницы точек, они в новогоднюю ночь обязаны переодеться в снегурочек и бесплатно веселить.
0: Бесплатно прийти в гости
2: к особо нуждающимся, в общем, людям.
0: Да, в дом, например, к тем людям, которые их содержат. Как
2: да, там, вот да, да, да, то есть...
0: Ну, не знаю, может быть, это как бы и будет рады люди, которые работают на этой территории.
1: Люди, которые... Словно рады.
0: Да, но... Да, может быть, они будут рады.
3: Можно себе представить, подъезжает машина, а вот подарки от проституции, так разгружают их, да?
2: Не, ну, в идеале так и должно быть. Олег, согласитесь.
0: Дед Мороз, главсутенер, одет в одежду Дед Мороза.
1: Это, опять же, идет на самосознание. Если сутенер осознает это... Вот,
0: он должен купить бороду и красный красный шуб.
2: Ну, это, конечно, да, это у нас так все мечты, но а реальность-то какова все-таки? Какова реальность? Как это все выглядит в реальной жизни? Вот, например, те девки, которые, извиняюсь, женщины-красавицы, уточки-курочки мои, которые... Извините, я волнуюсь.
1: Всякие разные, да. Да,
2: которые стоят вот по Ленинградскому шоссе. Вот каким образом происходит деление на... Ведь оно же длинное, Ленинградское шоссе. Если так представить, что все это как бы все пенки в плане прайса, так сказать, прайсовые пенки, сокращенно ПП, снимает какой-то один крендель, то он должен быть дико богат. Вот. Либо там тоже как-то поделено. Вот если взять именно Ленинград.
0: Как
2: происходит деление? То есть от
0: остановки... Ну, например, до... территория милиции. Например, возьмем нашу общеизвестную Тверскую, с которой выдавили. Выдавили почти всех.
2: Вот. Да, никого нет. Я вот сейчас выходил во время новостей, чтобы кто-нибудь заменил эту самую якудзу и копчик. Ну, никого затишь.
0: Тяжело им прайс зарабатывать.
2: Тяжело.
0: Мерзнут. Ну, на самом деле, вот возьмем отделение милиции. Да, у нас территория улицы Тверская обслуживает два отделения. 10 и 108. 10 отделение раньше было создано как для борьбы с рокерами.
2: С рокерами?
0: Да, 10-е отделение милиции было создано для борьбы с рокерами. Вот, потом оно стало обычным территориальным отделением милиции, вот, и занялось борьбой, скажем так, с хулиганами, да, борьбой в кавычках, с хулиганами, которые мешают жить проституткам на Тверской улице. Вот, и, в принципе...
1: То есть, крышевые?
0: Да, достаточное количество точек, которые стоят на территории, например, 10-го, 108-го отделения милиции, ну, это общеизвестно, Тверская улица, это как бы улица красных фонарей, хотя таких улиц много. Все Садовое кольцо, например, взять. Ту же Ленинград, которую ты упоминал, там Ленинский проспект. Вот, другие всякие...
2: Ну, а, Миш, а вот происходит, вот часто нам показывают в кино, там, это, в документальном, вот, что, например, было произведено там задержание, там, скажем, такой-то группы проституток. То есть, по идее, их задерживать тоже отделение, которому дает и крыша. То есть, да? То есть, по своей сути, это просто делается такая, ну, отмазка для журналистов, там, для идиотских.
0: Для палки, которых... для палки.
1: Может быть, да.
0: Да, но иногда, иногда ОМОН привлекает. ОМОН для этого...
2: А, то есть, нейтральную какую-то третью сторону.
0: Да, городская, если идет операция.
1: Кстати, не факт. Во-первых, в основном, значит, нам показывают телекадры на квартире, как их задержат. Вот. Квартирный бизнес держат, ну, отнюдь не отделение милиции.
0: Ну да, существует такая организация в Центральном округе, отдел, ну, на Петровке, как бы, грубо говоря, полиция нравов.
1: Ну, не знаю, она сейчас существует, не существует.
0: Да, существует, поменялись просто начальники.
1: Не столь суть важно.
0: Занимается тем, что...
1: Уличные нам показывают, да, показывают.
0: Крышуют не уличных, а... Ну, уличных тоже, но крышуют еще и квартирных.
1: Потому что реально, скажем так, взять... за мягкое место именно тех людей, которые занимаются этим на квартире. То есть там, да, там реально прописать, ну, разговор телефонный, суда. Заказ, все, там, человека с камерой с ним, ну...
2: Ну, с другой стороны, тут же важен факт передачи прайса.
0: Да, то есть, сутенером вот. Является тот человек, который получил деньги за это.
2: А вот это вот самое сложное. Будь, например, они поумнее, они бы как-то...
0: Не, ну проститутки, в принципе, я перевью тебя, Саша.
1: Добрые
0: они же не берут деньги.
1: Проститутки, они на самом деле, собственно говоря, ни в чем не виноваты. Сутенера. Они пытаются заработать себе на жизнь.
2: Нет, нет, тут сейчас технологии, Юр, вот интересно.
1: А технология передачи?
2: То есть проститутки не берут прайс?
0: Всегда... Ну, да, нет. Проститутки не берут, а проплачиваются так называемые мамочки, то есть старшей точки.
2: Зоя ее зовут.
0: Ну да, фамилия либо патриотическая, либо еврейская там.
2: Да, да, да.
0: Вот это как нравится. Вот, типа Зоя Люксембург, например.
2: К примеру, да.
0: Да. Вот, и...
2: А вот Зоя, она когда берет прайс, да, вот, ведь она может, например, в данный момент, ну, как сделать, будь Зоя поумней,
0: будем,
2: дающему
0: а прайс... Люксембург, да?
2: Да, она могла бы тому, кто передает прайс, передать в этот момент, например, ну, да любой гадость, там, бумажный конвертик, там, с каким-нибудь дешевым колечком, с бижутерией, что, дескать, мы обменялись подарками, вот, и я продала. Это уличная торговля, по идее, тоже можно за это дело нахлобучить, но не так, в общем-то, как за мамозойство. Логично?
0: Не, ну, на самом деле, ну, в принципе, да, логично, но на самом деле царит такой беспредел на улицах, что это никому не нужно, и просто все в открытую дают прайс, и даже если подъезжает, например, отделение милиции, экипаж, который получает, например, 500 рублей с точки в смену каждый экипаж...
2: То есть
0: Ну, да, в принципе, в сложности каждый боец у них там получает.
2: Ага, так получается, это же на эту работу устроиться сложно даже.
0: В отделении милиции?
2: Да.
0: Да,
2: кстати, вот в такие моменты, вот, то есть, ну...
0: Кстати, в ночь на кормящих, например, вот есть такое отделение милиции Донское, которое нам знакомо, у нас там работает наш товарищ в отделении милиции Деев Алексей, вот. Его не ставят в ночь почему-то. Это территория Ленинского проспекта. Его почему-то не ставят в ночь. Вот. Он очень обижается дико на это. Говорит, я бы дикий прайс, в общем, там срубил. Вот. Но почему-то он обижается. Ну, естественно, его не ставят, потому что там работают в ночь только два экипажа, которые собирают со всех точек деньги и, естественно, отчиняют командиру своему и начальнику. Вот. А залетного милиционера, который там случайно пришел и год работает, естественно, никто не поставит.
2: А вот, Миш, такой, естественно, вопрос у всех наших радиослушателей сейчас возникает сразу же. Можно ли довериться, ну, вот, в случае какой-то неприятности именно вот таким милиционерам, которые собирают прайс? То есть, хорошие это милиционеры или плохие? Ну, то есть, к примеру, я иду, да, по улице, меня дико ограбили, сняли мою кроликовую шапку, крольчачью, там, это рукавички, уточки. А я объясню, что это такое, кстати, рукавички, уточки. Это у полярников, когда... Не то. Это когда они одевают на севере, где холодно, через задние проходные отверстия, живых уток на руки с тем, чтобы какое-то время вот и так ходят. Потом других. Они перевозят их вот... Пока тепло, да. Рукавички, удочки сняли, то есть, и тут же пришел
4: машина. Пока еще теплые, да?
2: Вот. И тут я вижу, вот едет единственная вот эта машина патрульная. Я, естественно, к ним говорю, зашити. Вот. А мне, в общем-то, в ответ там мы какой-то прайс собираем. Нет, да
0: дело в том, Саша...
2: Вообще, функция какая, Саша, помимо сбора денег? Вот, как,
1: знаешь,
2: что?
1: Они могут, на самом деле, оказаться очень добрейшими людьми, когда, скажем так, что они деньги собирают. Вот. Потому что могут еще и по голове дать.
0: Вот. Нет, дело в том, что вот ты сам сказал только что общеизвестную ситуацию. Ты потерял шапку, да?
2: Да, да.
0: Ты, наверное, смотрел сериал «Менты», да? Ну, все же твои шапку бросятся искать, правильно?
2: Да.
0: Да.
1: Целых два экипажа.
0: Все отделение милиции побежит искать твою шапку.
2: Понятно. Ну, а вот...
0: По ходу дела собирают денег там для себя. Там. Ну, не найдут они шапку, наверное.
1: Не, ну почему? Не все от них собирают. Некоторые действительно работают. Парни недостойные.
0: Нет, ну, мы говорим об тех отделениях милиции, территории которых находятся определенные точки. Говорим не конкретно там, например, ребят с розыска и так далее, а говорим, которые люди катаются, например, на, скажем так, бобиках.
2: На бобиках,
0: как их называют, да.
2: И... Михаил, вот смотрите, то есть получается так, что те отделения милиции, на территории которых расположены все-таки эти точки, да, они, получается, от хвоста до головы, вот, ну вот.
0: Нет, ну не от хвоста до головы.
2: А как же они тогда смотрят вот на эти вот там 2-3 экипажа, которые собирают прайсы при начальстве, остальные-то как могут уживаться?
0: Это... Рыба же гниет с головы, это же,
2: ну,
0: ты знаешь.
2: Да, да, ну так, например, если там есть, вот как сказал Юрий, честный парнеги, как они могут на это глядя, что типа я там себя там, ну грубо говоря, там подставляю под пули за чью-то сраную шапку, да, а эти ходят, собирают проституток прайс.
0: Некоторые не выдерживают,
1: каждому
0: переводятся.
1: Не, ну... Каждый живет свою жизнь.
0: Некоторые не выдерживают, переводятся, некоторые втягиваются в это дело.
2: То есть то, что им не дают...
1: Либо люди уходят на другую, более достойную работу. Ну, то есть каждому свое.
2: А вот...
1: Это, по-моему, было написано на воротах одного концлагеря. Я считаю, да, что концлагерь — это плохо, но слова которые хорошие. Там были написаны, да, они...
2: Вот тут сразу встает такой еще вопрос. В чем был такой главный недостаток вот бандитских крыш, да? Насколько мы все молодые коммерсанты помним, рано или поздно они, помимо того, что собирали прайс, они начинали лезть в дело производства. То есть пытаться внедриться в процесс вот этой фирмы, да?
0: Ты имеешь в виду...
2: Ну, преступный элемент. Ну, нет, типа...
0: Мы сейчас просто разгораем...
2: Отстраненно. Вот мы сейчас вот просто...
0: От этой темы ушли.
2: Мы немножко вернулись в прошлое. Вернулись сейчас в 90-е годы. Нам вот открывается кооператив. Сразу к кооперативу пролипает крыша. Первый год просто идут там какие-то финансовые поборы. Там все нормально, все довольны, все смеются. Купили первый автомобиль, так сказать, с люком. Ездят перед кинотеатром на нем ночью. Стреляют в воздух из газовой... хлопушки, к примеру.
1: Приблуды.
2: Да, приблуды. Иди-ка веселяться. Мы, типа, первые бандиты. Сейчас, конечно, никого из них в живых нет, да. Почему никого из них нет в живых? Потому что началась следующая ошибка. Попытка внедрения в дела данного кооператива. То есть, ну, то есть, ты неправильно делаешь попкорн, а вот надо там по-другому, к примеру. А тот говорит, да ты надоел, давай я к другим пойду. И получилось все эти войны, попросту говоря, да. Ну, то... Какова сейчас ситуация вот на этом фронте и отделении милиции? То есть бывает ли так, что, например, к Зое подходит, значит, вот начальник отделения милиции или вызывает к себе и говорит, слушай-ка, мне кажется, на нашей территории не хватает вот блондинистых или карлиц.
0: Да, в принципе, ты почти попал в точку. Все зависит от сексуального, в общем-то, расположения начальника отделения милиции.
1: Пристрастия.
0: Да, сексуального пристрастия. Просто знали одного начальника милиции, которому, в общем-то, сутенер лично доставлял несколько девок в кабинет.
1: Нет, сначала и... только одну. Одну,
0: а потом,
1: же,
0: потом да. Двух. Одну и то же, потом двух.
1: Звал,
0: да,
1: его лично, не иначе, как Ванька. Ну, представляешь, когда сутенер называют начальника отделения,
0: да,
1: милиции.
0: Да,
1: просто,
0: да.
1: Просто как...
0: Да, слышишь, да, Ванька, да.
1: Это уже... Вот. Что это за человек?
0: А как, когда потребности сексуальные, в общем-то, начальника этого отделения милиции пошли... Ну, вернее, сутенер и точка не перестала удовлетворять, то, в принципе, этот... начальник отделения милиции перешел на более главенствующую должность, то есть стал там типа зам начальника там по каким-то определенным делам в округе, вот, и, в общем, точку закрыл.
2: А вот каким образом технология?
0: А он закрыл своими же ребятами с отделения милиции, которые выставили там пост на территории, например, той точки и не давали работать. Даже за крупный прайс.
1: А, скажем так, он захотел денег, вот, а ему сказали на то, поскольку он общался с прекрасными девушками, вот ему сказали, либо ты девок, вот, либо тебе денег.
0: И карликов там.
1: Да-да-да, там карлиц, там все эти разнообразных. Вот, он сказал, хочу денег и много. Ну, ему, наверное, сказали.
0: И много карликов.
1: Если много, да, то до свидания.
2: Ага.
1: Жадность порождает бедность. В результате он лишился и девок там, и хоть какого-то либо
2: потенциально.
1: Да,
2: но тут есть ведь еще одна побочная штука. Вот, то есть ведь рядом с этими точками всегда трется, в общем, всякий разный народ. То есть там же и наркотики, там же можно всегда купить барракуду какую-то. То есть там, ну, имеется в виду хлопушку. Там что хочешь, от гранат это, нет? Извиняюсь, просто я хотел показаться сведущим.
0: Не, на самом деле, да, наркотики там трутся. Но это как люди, не выдерживающие, ну, как будем называть, девушек легких поведений, не выдерживают ритм работы своей. Естественно, они срываются. Кто спивается, кто садится на наркотики. Естественно, если человек на своем рабочем месте, скажем так, употребляет наркотики, там и будет все это крутиться. Ну, в принципе...
2: Зоя должна следить, по идее, чтобы не было этого на работе.
0: А Зое пофигу. Главное, чтобы девка отъезжала и получала Зоя за этот прайс.
2: Ну, а девка вот, может, да, например...
0: На своей листовке, скажем так.
2: Дико угорев от наркотиков, попросту, так сказать, повредить клиента. Ну, башня съедет, и все. Я в Париже
0: бывает,
2: видел такое.
0: Бывает,
2: один раз, правда. То есть съехавшая от наркотиков проститутка гонялась за гражданами и била их по задницам ботинком. Вот, ваш покорный слуга, например, получил. Вот, не успел вернуться.
0: Главное, что не ножом.
2: Вот, а ряд... Вот, видите.
1: Как повезло французам, что они не побывали в России.
2: То есть, в принципе, вот эти вот...
1: Русские угары.
0: Ну, все, да, наркотики, там, алкоголизм, это да, это одно, но оружие, взрывчатка, это, ну... Это не тот бизнес, не та тема, с которыми, в общем-то, проститутки можно ассоциировать.
2: Но зато проститутки, на мой взгляд, отличные просто, говорят, девственно чистое полотно. Я даже сейчас хвастаны. Та была раса для, так сказать, передачи информации любой. То есть,
0: естественно.
2: Да, вот их же... Да, их же, ну...
0: Вербуют.
2: Да. И вербуют, я думаю, что масса, в общем-то, там всяческих высказываний происходит.
0: Ну, это уже не наша, в общем-то, область познания. Это нужно, наверное, определенным службам, которые занимаются наружным наблюдением, там, внедрением.
1: Не знаю насчет проституток, скажем так, но все сутенеры-стукачи, они всегда расскажут, кому... Сколько, почем, как, кто чего, как.
0: Даже расскажут...
1: И, кстати, часть проституток тоже самое.
0: Даже расскажут про того же любимого начальника отделения, на котором они находятся в территории, сколько они ему платят. Вот. Расскажут, кто с кого снимает, кто откуда, какие телефоны, и кто на каких машинах
1: не,
0: даже
1: ездит. Кстати, достаточно. Им не надо ни денег платить, ничего. Достаточно на них просто элементарно нагнать жуть, и они раскалываются до самой жопы. То есть они рассказывают все.
0: Мы можем даже, например, в эфире предъявить диктофонную запись людей, которые, в общем-то, рассказывают, кто из какого отделения и кто откуда, в общем-то, пляшет, и кто откуда получает деньги. Но по сугубо этическим соображениям, поскольку эта запись пойдет в управление собственной безопасности, ну, мы не будем это, в общем, предъявлять.
2: Да.
0: Вот,
2: но в целом имейте в виду, что если
0: Александр,
2: появится...
0: Александр, тебе дадим послушать, конечно.
2: Да, конечно. И если вдруг будет необходимость как-то, в общем-то, надавить и, в общем-то, нагнать жути, то я всегда готов помочь в этом, да. Но сейчас ненадолго прервемся, послушаем пьесу.

0: И у нас остается уже не так много времени на общение с нашими сегодняшними гостями. Напоминаю вам, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, те из вас, кто только что подключился к нам, могут задавать какие-то свежие вопросы, учитывая вот людей, род занятий людей, которые собрались в данной студии. А те, кто слушал программу, как говорится, от и до, могут задавать вопросы по уже выше прозвучавшему. Я напоминаю номер нашего телефона. Женщина сейчас придет, напомнит. И мы начнем с вами диалоги.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Павел.
0: Здравствуйте, Павел.
2: У меня два вопроса. Понятно, что для любого офицера приказ – это святое, а приказ ему дает власть. И у нас сейчас власть, ну, по крайней мере, сейчас такая, что вор на воре сидит, а вором погоняет. Вот, допустим, да, мало того, что воры, еще было такое хорошее слово, вредители. Значит, допустим, захочет народ подойти к какому-нибудь, там, Чубайсу или Гайдару, и вежливо у него спросить, что ж ты, сволочь, творишь? Ведь пошлет отбивать его вот ваших гостей. И получится такая ситуация, что он там в Швейцарии с деньгами, а мы без денег здесь с вами в Москве друг друга валим. Вспомните хотя бы, вот, да, второй вопрос, кстати, о 93-м годе. Что творил в Останкине, тот же Витязь. Там раненых добивал и безоружных людей просто расстреливал, видя причем прекрасно, что они безоружны. Вот, а вообще, судя по всему, нормальные вы ребята, поэтому побольше вам денег и поменьше пуль. А все, что будут, чтобы в титан.
0: Спасибо, Павел.
3: Спасибо за вопрос. Значит, на первую часть вопроса отвечу я. Значит, насчет приказа. Приказ можно воспринимать по-разному. У нас в законе прописано такое понятие, как преступный приказ. Лично я буду его воспринимать так, как я его воспринимаю. То есть я никогда не собираюсь идти ни против собственного народа. Вот, я всегда иду за людей, причем именно за большинство людей, кое у нас сейчас, к сожалению, значит, имеет не самые лучшие условия жизни. Вот. Ну, в принципе, наверное, я все сказал.
4: Павел, по поводу твоего второго вопроса, по поводу Останкина, по поводу Витязя. Дело в том, что там, помимо Витязя, еще стоял железнодорожный ОМОН. И дело в том, что это, я могу не понаслышке это сказать, люди близкие к нам, очень близкие. И ситуацию в Останкино, например, мы знаем, скажем так, не с телевизора, вот. И я тебе могу сказать, что началось, ребята начали открыли огонь, ребята с Витязя и с железнодорожного ОМОНа открыли огонь после того, как с Витязя застрелили одного парня. Вот. После этого. Извини, Павел, вот такая ситуация. Твой друг, рядом с тобой находится, который исполняет свой долг и который просто стоит за закрытыми дверями, никого не пускает. Из-за закрытых дверей вламывается грузовик, и очередь попадает в твоего друга. И идет, как скажем так, на тебя нападает оголтелая толпа вооруженная. Причем толпа-то ладно, а дело в том, что вооруженная толпа вся не может быть. Вот. И погибает твой друг. Твои действия какие? Я уверен, что ты передернешь затвор и поставишь не на одиночный, а на очередь, и будешь долбить в эту толпу.
3: Нам в 93-м году просто пытались нас поставить перед гражданской войной, и слава богу, что все-таки до этого не дошло.
4: Слава богу, вот таким пацанам из Витязя, из Железки, которые как раз охраняли это Останкино, вот, и слава богу таким ребятам, которые гибнут и за нас, и за тебя, и за всех наших близких, и гибнут и сейчас в Чечне, вот, и гибнут на мирном поприще, скажем так, в Москве. Им просто слава.
0: А вообще вот
4: то, что ты сказал, я тебе не хочу предъявить это в вину, Павел. Просто может у тебя просто недостаточно информации. Вот и все.
0: Да и вообще тут встает такой реальный вопрос, собственно, а зачем они поехали вот в Останкино-то? Ну, смысл? Вот я, например, дома сидел.
4: Кстати, Александр, тебя поддерживаю, да. Я тоже находился дома и, кстати, пил водку и смотрел фильм, например, про рокеров, как сейчас помню, со своим другом Алексеем, он же Гога. Вот, мы просто смотрели фильм, пили водку, закусывали капусты, и нам не хотелось выходить на улицу, хотя мы были все выходные.
0: Да, кстати, еще меня порадовали, знаете, что вот, Михаил, это водители автобусов. То есть я выглянул в окно, пока, значит, все вот эти вот там терлись около Останкино и громили, в общем-то, имущество свое собственное. А водители автобусов выполняли свою работу, то есть ходили рейсовые автобусы. Меня это очень успокоило. Я подумал, что вот так и должна происходить жизнь. Вот, а кучка особо бойных, она вот полезла туда и, видимо, знала, на что идет. Поэтому сам вопрос ваш, Павел, в общем, должен ответ на него в вопросе, а что они там делали, вот эти вот, да, в которых стреляли. Совершенно непонятно. Я их, например, не приглашал, Михаил тоже, никто из сидящих в студии тоже не звал. Следующий телефонный звонок. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
5: Доброй ночи. Всех с Новым годом, 2001-го. Счастья, здоровья, спасибо. Всего хорошего. Александр, вот хотела, можно у ваших гостей кое-что спросить?
0: Безусловно, да, конечно.
5: Угу. А вот я хотела спросить у уважаемых гостей, а можете ли вы что-либо рассказать, ну, так, вкратце, минутки на три, о работе полиции в Италии. Если ничего не знаете про Италию, то, может быть, ну, про какую-то другую зарубежную страну. Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: Спасибо вам. Скажем так, насчет Италии, о ее работе. У них в, если мне не изменяет память, наверное, лет 15 был принят антимафиозный закон, который абсолютно не соответствовал их конституции. Вот, допустим, если бы сейчас такое бы приняли у нас, вот, все адвокаты бы взвыли просто элементарно.
4: Я сейчас перебью, типа фильма «Неприкасаемые».
3: Ну да, можно сказать и так. Вот. То есть, когда в стране, в государстве возникла ситуация абсолютно неразрешимая с точки зрения закона морального, скажем так, и государственного с законом, которым им навязали мафиозные структуры, значит, у них возник, выражаясь по блатным понятиям,
4: РАМС.
3: Да. Вот. И был принят закон антимафиозный, и война, собственно говоря, у них началась, и немножко, может быть, она у них до сих пор и продолжается. У них сейчас были взорваны, скажем так, главный прокурор республики итальянской, вот, под трубопровод, под которым он ехал туда, был, если мне память не изменяет, уложено порядка 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть, да, там серьезные были вещи, война, но все-таки сейчас они, скажем так, республику перевели к нормальному образу, который должен быть цивилизованным государством.
4: Перебью, дабы эфирное время сильно не утрачивать. Просто дело в том, что ихняя мафия, как называемая Коза Ностра или мафия, вот, она, дело в том, что по сравнению с нашей, и с нашим беспределом, с нашими отморозками, она, в общем-то, скажем так, детский сад.
0: Грудничок просто даже.
4: Да, и
3: маленький. с родичками.
6: Да, с незакостеневшими.
4: Служба любых спецподразделений, будь то, например, итальянские карабинеры, вот, или, например, немецкая кобра. Кстати, у нас тоже некоторые люди там стажировались. Вот, но по-любому, если стажируются ихние у нас, они обратно приезжают в глубоком шоке. Вот. И, ну, тут просто нельзя сравнивать, потому что разные люди, разная преступность. Ну, хотя, в принципе, преступность одна, разный подход. Вот. У них как бы исторически, у них ихняя мафия, как бы, в принципе, вы из книг, из фильмов видите, что она как культура у них. А у нас это не культура.
0: Ну, у нас это даже вот вы совершенно правильно говорите. То есть культура несколько искаженная теми же самыми фильмами. Просто
4: как... Это как в фильме «Джек Американец», когда он выращивал это,
3: да нет,
4: табак.
3: Просто подрастали еще.
4: Табак и табачные листы украли. Он в дом прибежал, говорит, у нас культуру украли. А семья такая сначала закричала, а потом спрашивает, а была ли у нас культура?
3: Нет, у нас просто подрастающее поколение очень плохо, что оно воспитывается на всех вот этих вот американских фильмов.
0: Вот раз зашла так вот речь уже о как-то других государствах, вот ходят такие слухи, что очень серьезно работает вот все силовые структуры в Чехии. Это действительно так. Да. Хотя я там лично наблюдал девок полицейских, вот это.
4: Ну, насчет Чехии не знаем. Мы знаем единственное, которое в мире спецподразделение, которое котируется очень сильно, это израильский Моссад. Раз, хотя, скажем так,
3: они были вынуждены такую структуру.
4: Националистическую рознь мы не будем, в общем-то, сейчас в эфир пускать, но ребята просто профессионалы. Пускай это будет просто не нация, а просто подразделение. То есть Моссад работает отлично. Есть английское САС, это спецподразделение воздушных десантников английское. Вот. КСК-9, это германское спецподразделение. Вот. Это все известные. Ну, Дельта, да, это...
3: А также ГРУ, ГШМО,
4: да,
3: если это... кто-нибудь поймет.
4: Да, это...
3: Главное разотправление, Генеральный штаб Министерства обороны.
4: Просто дело в том, что на самом деле, если столкнуться с архивами хотя бы от нашего самого известного диверсанта со времен войны, он недавно умер, царство ему небесное, вот, то круче всех спецподразделений России, даже с царских времен, и спецподразделений советской армии, учитывая тот же СМЕРШ и тех же диверсантов, которые во время войны вели диверсионную войну, и тех же спецподразделений, которые сейчас находятся у нас, круче нет ни на Западе, ни на Востоке, нигде, в принципе. Но единственное то, что мы знаем о них, а о нас никто не знает. Вернее, о наших.
0: А я, кстати, не уверен. Вот вы знаете, мне почему-то кажется,
4: нет, на самом деле это и хорошо.
0: Нет, это безусловно хорошо. То есть мне кажется, что когда затеиваются все эти вот обмены опытом, то это с какой-то не совсем такой чистой целью. Потому что, ну, вот например, вы какой опыт можете перенять у них, когда у них там куры одни, эти холестериновые бляхи и ансамбль Бон Джо. Ну, совсем другие условия. То есть, попросту говоря, они там как куры бройлерные живут. Зачем вам их опыт?
4: Если бы у нас, если бы у них был только один ансамбль Бон Джови, это было бы не так плохо.
3: Независимо от того, даже учитывая,
4: там есть намного более других.
3: У них есть музыка кантри, у них есть.
0: Ну, вообще страшные вещи. Страшные.
4: Музыка кантри — это типа наших цыганских вещей, но цыгане — это исконно. Цыгане уже, они не цыгане, да, они уже исконно русские стали.
0: Можно, в принципе, это самое, прислать их сюда, перенять опыт, но за крупный прайс.
4: Не поймут.
0: За крупный прайс можно. Ну, ладно. Ну, что, жалко, что...
4: Конечно, нет. За крупный прайс можно.
3: Обмены они происходят.
4: Дело в том, что они не поймут. У них мозги должны быть русские.
0: Это их проблема. Пусть прайс просто привозят. То есть, все.
3: Вот. Обмены происходят.
4: Пускай даже не приезжают, просто пересылают прайс.
3: На добропорядочных отношениях.
0: Ясно, еще телефонный звонок.
3: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Ну, Василий, у меня вопрос.
0: Да.
7: А вот я...
0: Будьте здоровы.
7: Да ничего. Вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки, как-то их сталкивать для какой-то войны, чтобы они отстреливали друг друга? Это вот первый вопрос. А второй вопрос. Смотря по телевизору, вот видишь, вот, например, когда идет захват какой-то мелкой шайки, какой-то банды их зверски избивают там, а когда идет захват какого-то, каких-то, ну, извините, какой-то сходки воров в законе или авторитетов, то их, в принципе, не трогают, мало трогают. Как вы это прокомментируете?
4: А как зовут?
0: Василий зовут слушателя. Спасибо.
4: Василий, ну, давай сразу по второму вопросу просто покраще отвечу. Дело в том, что ты, наверное, не внимательно смотришь такие передачи, как «Дежурная часть», там «Петровка 38». На самом деле, если тебе обидно, что не избивают воров в законе, то, может быть, это просто по телевизору не показывают. Вот. А так неважно, вор в законе или не вор, задерживают бандитов. Вот. И кто он по положению, будь хоть сам там, ну не знаю, там Бен Ладен, там, если он попадется, вот, или там Басаев, там его задержат одинаково. Да, потому что люди...
0: Жестко.
4: Да, люди работают одинаково. То, что сходка воров в законе или не воров в законе, это не имеет значения. Вот, абсолютно.
3: Другое
4: единственное,
3: дело
4: единственное, сейчас я перебью. Единственное, да, вот задержание, например, таких олигархов, как, например, по телевизору таких магнатов, как, например, Гусинский. Ну, кто же его будет бить там, например? Или,
0: а вот, кстати,
4: или,
0: извините, тому же, Михаил. Зачем? Ну, секунду.
4: Я перебью.
0: Нет, вот чем отличается? Простите, в данном случае Гусинский, вот тушка вот Гусинского, да, от тушки вот любого другого гражданина.
4: Перебил меня, Александр.
0: Извиняюсь,
4: дело в том, что одно дело задерживаешь бандита, который... А почему происходит жесткое задержание? Задерживаешь бандита, который может оказать реальное сопротивление. Или есть подозрение, что он окажет реальное сопротивление. Ну, а когда задерживаешь... какой-нибудь так, как это модно говорить, олигарх или кого-либо еще. Ну, извините, ну человек, он в теле, в весе, ну как он может оказать сопротивление? Ну никак. Ну, взяли под белые ручки и все. Ну неважно, кто он.
0: Ну а если это хорошо, если идет задержание группы лиц, группы лиц, их нужен там,
3: как бы. Кстати, в группе лиц он может выхватить эти.
0: Вот я вот об этом и говорю.
4: В группе лиц его просто не заметят. Кто он?
0: И могут нахлобучить.
3: Нет, вопрос не в том.
4: Допустим, без дела никого не нахлобучивают.
3: Что касаемо воров в законе, как правило, в 90% больше процентах эти люди сопротивления никогда не оказывают. Они знают, что они весят. Они ведут, скажем так, себя подобающим образом, в отличие от уличной шпаны и орлы. Единственное то, что они никоим образом при этом не отсоединяются от уголовного мира. Они, естественно, такие же... Вот. Орки, но, скажем так, тем не менее, они много видели, они много знают, они все это дело, скажем так, выстрадали, они знают цену движению, слову и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому в отношении их, как правило, особо ни претензий, ни проблем нет. В отличие от молодняка,
0: который недисциплинирован.
3: Который абсолютно, да, он нереальный. Вот, у них, кроме дешевых понтов, ничего по этой жизни нет.
0: Да еще девки рядом, перед которыми как-то вот вроде там...
4: Который молодняк думает, что...
3: Ну, это их не проблема.
4: Лучше нету карате, чем в кармане там... 2 ТТ. Если у него ТТ в кармане, то 45-й, например, растоптанный армейский ботинок, он, например, меньше ему принесет повреждений, чем какие-либо его внутрь, вот. Какой-либо
3: это, что касаемо
4: внутренний...
3: Второй части вопроса, да.
0: Про первый вопрос мы, к сожалению, забыли, но, видимо, он был не столь важен. Простите нас, Василий. Давайте следующий телефонный звонок, пока у нас есть время. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Вы знаете, у вас плохо слышно, простите. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здорово, Сань.
0: Здорово.
8: ЕСЛ беспокоит.
0: Ага. Но я не буду сегодня это...
8: Ну нет, я в смысле того, что... вопрос гостям задать.
0: Ну давай. А это самое, за Якут, за Якопчиком к семи заедешь.
8: Хорошо.
0: Давай, задавай.
8: Ага. Это, а какое вы с собой оружие носите?
0: Хороший вопрос.
8: Сколько вы прайса получаете?
0: Ага.
8: Таня, можно к тебе вопрос?
0: Да.
8: А куда пропала рубрика «На бат железных ягодиц, фунт ягодиц»?
0: Понятно. Значит, неизвестна сейчас судьба пока что сиамского близнеца, но это в другой раз. Мы работаем над этой проблемой, как говорят еврейские юристы. Какое оружие вы с собой носите? Извините, я болею.
9: Сколько прайса?
0: Сколько прайса?
4: Да, насчет прайса сразу. Я
3: насчет
4: прайса зарабатываю 2-2,5 тысячи рублей в месяц. Официальная зарплата сотрудника милиции.
3: А насчет оружия?
4: Оружие разное и многообразное.
3: Вот. А с собой, поскольку пистолет расслабляет по жизни, ну, действительно, когда ты с собой постоянно имеешь огнестрельное оружие, вот, у тебя немножко происходит изменение в поведении. Поэтому я стараюсь с собой его не носить, а что я с собой ношу? Ну, притык по-бандитски.
4: Самое страшное оружие — это ты сам должен быть.
3: Да.
4: А на задержание, естественно...
3: Лучше кулаков ничего не
4: положено. Я попозже, вернее, раньше говорил, что, в принципе, у наших спецов лучшее в мире штурмовое оружие.
0: Да,
4: намного сильнее, чем всякие беспонтовые там кехлеры и кохи. В общем-то, и
0: регментон.
9: Открой секрет, я знаю, Михаил.
3: А так дубовый пистолет ТТ, вот самый ПМ, им очень хорошо, поставь его на затворную задержку, открывать бутылку с пивом.
9: Я знаю, это Михаил такой громадный пулемет носит с собой, большущий.
4: Нет, у меня такой маленький ПП-93, пистолет-пулемет 93. На самом деле у СОБРа находится на вооружении штурмовой автомат 9-миллиметровый, вот, у которого одна пуля бронебойная весит 16 грамм. Я не буду называть маркировку и так далее, это военная тайна. Вот, но пуля весит 16 грамм, если она в кого-то попадет. Причем этот штурмовой автомат снабжен глушителем, выстрел, в принципе, не слышен.
3: Если в кого попадет, то можно похохотаться потом.
0: Вообще, и весит как по среднего размера птица. Это я как этот вот, который птица изучает.
4: Мелкий жареный голубь там.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
10: Алло.
0: Да-да-да, рассказывай.
10: Меня зовут Николай.
0: Здравствуйте, Николай.
10: Вы знаете, у меня один вопрос. Может быть, он, ну, немножко, как говорится, вам будет непонятен. Вы знаете, мне хотелось бы спросить. Вот люди из СОБРа, вот у вас есть психоаналитик рядом, да?
0: Да-да.
10: Очень интересно, чтобы он сказал какое-то слово, почему-то молчит постоянно.
4: Он анализирует просто.
10: Нет, ну, Коля, суть не в этом.
4: Он очень анализирует.
10: Ну, давайте так спросим. Вот люди из СОБРа, которые приходят в эту ситуацию, и которые приходят в эту жизнь, в каком месяце они родились? Вот это очень, по-моему...
0: То есть вас интересуют гороскопические дела?
10: Нет, не гороскопические, не надо. Давайте не будем вот гороскопы и так
9: далее. Совсем понятно.
10: Я родился в определенный момент и так далее. Мне очень интересно. Вот я родился в декабре, допустим.
0: Все, вопрос понятен. Спасибо. Спасибо.
10: Вот в каком месяце люди, которые пришли в СОБР, в каком месяце они родились?
0: Все, вопрос понятен.
9: Ну, я не могу за всю роту перечислять. Давайте просто у людей спросим. Тогда же не ко мне, а к ним. Вот, когда вы родились? Михаил и Юрий, когда ты родился? Когда ты родился?
4: Я родился в конце октября, например.
3: Мисс мой.
4: Май-октябрь.
9: Это так понятно будет.
4: Человек может составить, мне просто кажется, что это астролог, он может составить наши гороскопы. Потом пришлет Александру Лаэрскому.
0: Гороскопические знаки.
4: Да,
0: я просто хочу сказать, насчет месяца май, вот ходили слухи, ну, благо, мы тут все-таки в мужской компании, и уже в это время суток, как правило, все женщины тоже засыпают, поэтому могу смело сказать, что слухи такие ходили, что в мае рождаются самые сиськастые девки, серьезно. Если девка майская, вот считала, что у нее молочные железы очень круто развиты. На Руси имеется в виду, да.
4: Вообще...
0: Хотя я могу ошибаться.
4: Я не знаю, поскольку всех...
3: Слава богу, касается это только дел.
0: Да,
4: как ты говоришь, да.
9: Важно.
4: Вот, но, не знаю, грубо говоря, что у меня жена родилась тоже в мае. Ты можешь смеяться, Саш, но...
9: Ты не знал этого.
6: Хвастается, знал, смотри.
4: Хвастается. Но, во всяком случае, я не знаю, там...
6: Какие, ну, давай следующий звонок.
4: Какие-нибудь звезды, да, они да. просто
3: давайте
4: отдыхают.
3: Послушаем наших
6: уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно рассказывает.
3: Вот он, зитюгар.
6: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
11: Людмила Георгиевна вас.
6: Здравствуйте,
11: спасибо.
6: Людмила Георгиевна. Узнал вас, узнал.
11: Спасибо.
6: Пожалуйста.
11: Я хочу поздравить ваших гостей, всех вас с наступившим Новым годом.
3: Спасибо.
11: И пожелать вам всем здоровья, удачи во всем. И еще, конечно, с Рождеством Христовым. И у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если, например, медицина...

0: все-таки хочу сказать...
1: Первый вопрос, по-моему, мы твой не услышали, да?
0: Нет, мой вопрос...
2: Это Петра
0: первого. Мой вопрос услышан, он понятен, совершенно нормально. Дело в том, что мне хотелось бы понять. Дело в том, что люди, которые приходят в СОБР, они проходят определенную обработку, проработку психологов.
3: Да, естественно.
0: Вот, естественно. Это естественно. Всегда естественно,
1: ПФЛ
0: потому что
1: называется.
0: То, что ребята сейчас говорят, это 5 секунд, это
2: 40%. Николай, не волнуйтесь, Николай. Но...
0: Давайте я скажу.
2: Вы только не волнуйтесь, пожалуйста.
0: Да, ради бога.
2: Да, вот давайте не волнуйтесь. Откуда?
0: Да, боже мой. Да. Боже мой, я же не СОБР, я же никого не забираю сейчас.
1: Нет, Коль, я никого просто не
0: я тебя перебил. Я просто хочу задать вопрос один.
1: Ну, давай, да.
0: Есть ли статистика, такая определенная статистика у психологов, кто приходит в СОБР, кто приходит в эти органы, определенные органы, по определенным знакам, вот, ну, давайте не будем брать. Вот когда человек родился, давайте так сделаем. Вот мне дочка недавно задала вопрос, совершенно определенный. Что такое социология? Я ей сказал, это исследование, которое идет далеко-далеко-далеко откуда-то. Понимаете, да? Вот давайте так, давайте будем людьми образованными.
2: Да.
0: И давайте делаем так. Я не образованный человек, совершенно.
1: А почему вы так думаете, камень? Коль? Почему вы думаете, что вы не образованный человек? Вы
0: разве
1: в школе не учились?
0: Ну, боже мой.
1: Наше школьное образование...
0: Эхо Москвы слушают необразованные люди, это совершенно.
1: Почему?
0: Люди нормальные люди слушают эхо Москвы.
2: Нет, так, Коля, вы, извините, не могли бы все-таки объяснить, что вам хотелось бы?
0: Я в ГИК закончил.
2: В ГИК, хорошо.
0: Да, Вася Шукшин там учился.
2: То есть вы актер?
0: Нет, бросьте вы.
2: Извините.
0: А как вы сразу вот так вот берете?
2: Ну, простите.
4: На каком факультете?
2: На факультете зрительского.
0: Ради бога. Продакшн менеджер.
2: Ну, понятно. Николай, давайте все-таки, вот что бы вы от нас хотели?
0: Я от вас бы хотел только одного. Вот, простите, я преподавал в ВГИКе в свое время.
2: Так.
0: Вы можете меня вычислить час уже, так. 5 секунд. Уже понятно, человек преподавал, меня зовут Николай.
2: Да.
0: И так далее. Все понятно.
2: Да.
0: По вашей профессии все можно выяснить.
2: Да.
0: 5 секунд.
2: Да.
0: Вся Москва,
1: Коль?
0: Все.
1: Коль, добрые. Зачем выяснять нам что-то? Зачем?
0: Стоп-токен.
2: Николай.
0: Кто приходит? Вот по гороскопу кто приходит?
2: Понятен вопрос. Я же говорил гороскопически. Все, спасибо. Ну вот, самые разные люди. Мы не проводили такие исследования. Но меньше всего работает в силовых, так называемых, структурах рыб по гороскопу. Это я могу сказать совершенно... совершенной уверенностью. На первом месте по меньшинству идут рыбы, на втором месте львы. Действительно так и есть.
1: Да, просто Александр недавно
2: проводил
1: встречей проводил небольшую встречу с Глобой, общеизвестный человек такой.
2: Даже со всеми тремя я с ними провел.
1: Ну, с остальными двумя я не знаю, что ты делал, но с Глобой ты говорил.
2: Беседа, да. Ну, следующий звонок.
1: Ты выяснил эту ситуацию, да.
2: Потому что время у нас поджимает. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, вот я бы хотел бы сказать, обращаясь к вашим, людям, которые у вас присутствуют.
2: Mm-hmm.
5: Вот. Дело в том, что у меня большое есть убеждение, что, понимаете, они работают, когда они молодые. А когда у них приходит какое-то время, они как бы взрослеют уже, им становится 40 чем-то лет. Их как бы используют, и они потом уходят на пенсию.
1: Ты прав.
2: Ну, спасибо. Ну, а что
1: ты
2: тут?
1: Прав.
2: Что на это можно?
1: Я тебе отвечу. Да. Ты прав.
2: В любой работе так же.
4: Ну, я могу сказать, что даже частично, потому что я лично видел 40-43-летних мужиков, которые... Не на войне, но на определенных проблемах нашей необъятной страны, а если брать другие структуры, не будем говорить какие, то и в некоторых других точках земного шара. То есть это не факт. То есть большинство, может быть, да. Вот. Но специалист, он в любом возрасте, он специалист, он профессионал. То есть...
2: И, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наше к вам. То все, в общем-то, и так во все.
6: А я бы хотел узнать у ваших гостей, как они относятся к тому, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный рот, блядь, пизду, ебаный.

0: странный пиздюк, козел.
1: Понятно. Ну, вы знаете...
2: Как зовут человека?
1: Вы знаете, несмотря на то, что Ленин, конечно, может быть и мудак, но, однако, вот те действия, которые произвел вот вождь всех народов, они перевернули устройство мира, в том числе и нашу с вами жизнь. Его имя знают даже в Намибии, даже намибийские женщины знают, кто такой Ленин. А вот вашего имени не знает никто. Поэтому вам с ним стоит, в общем-то, еще поспорить за право ношения вот этого титула «мудак». Да. Ну и следующий звонок, последний уже на сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
0: Это Василий снова. У меня последний вопрос.
1: Давай ставь мощную точку, да.
0: Да, вот, вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки?
1: А, вот, это был вопрос. Понятно. Спасибо, Вася, спасибо.
3: Спасибо,
1: да.
3: Все, мы поняли его.
2: Василий, дело в том, что на самом деле работа милиции и... определенных служб в милиции и существует для того, чтобы провоцировать определенные группировки, вот, и чтобы они между собой как бы терли рамс, там, делили территорию, делили прайс, там, в общем-то, терли базары, и были у них какие-то непонятки, вот, назначали они друг другу стрелки, и
3: у них билки.
2: Да-да, и каждый как бы что-то это... Но это работа не наша, это работа оперативных служб, служб по внедрению, вот.
1: Кстати, дико тяжелая работа.
2: Это очень тяжелая работа, очень уважаемая вот среди людей, которые это знают, очень уважаемая работа. Вот, поэтому таких людей нужно только приветствовать и любить. И один, он на вид будет бандит, на самом деле он сотрудник милиции. Но это как в кино. Вот у них работа действительно. То есть, если отмести все их тягостные службы, то будет как в фильме. Вот, на самом деле, да, есть такие вещи, есть такие дела.
3: И все, но об том много не говорят.
1: И, видимо, на этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем марафоне. Огромное спасибо, что вы нашли время посетить, в общем-то, данную студию. Полагаю, что эта встреча не последняя. И, соответственно, как говорится, берегите себя, да. Спасибо и вам, конечно, да, уважаемый Олег. До свидания.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. И,
1: даже в гостях.
0: Ну, даже,
1: все время ты меня в гости как-то записываешь.
0: Да, я потому что постоянно преподношу разные подарки. Сегодня подарил тебе новые лыжи и шапочку. Кстати...
1: Интересно вообще, если как же ты мог подарить мне новые лыжи? Ты что, предвидел, что я приду сегодня в таком виде?
0: Ты знаешь, да, потому что, если ты вспомнишь, именно мне ты проиграл вот в карты, в эту игру жуткую, вот, на лыжи. Ага. Вот. Да, ну, как бы я просто никогда не думал, что ты все-таки отнесешься к этому карточному долгу, вот с таким, как бы...
1: Слушай, да. А вообще там сцены такие интересные.
0: Вот на улице.
1: На лыжах вообще по асфальту, они... Как-то именно не на роликовых лыжах, а именно на лыжах.
0: На деревянных, конечно.
1: Вот.
0: Да.
1: Она как-то создает определенный ракурс видения. То есть ты когда смотришь вокруг, ты видишь совсем все иначе. То ли вибрации какие-то от лыж как-то передаются в кору головного мозга.
0: А может быть отсутствие как бы вот легкости передвижения какой-то...
1: Нет, ну это просто можно трудность создать. Я думаю, конкретно именно влияние вот то есть вот этой вот системы, что ли, в которую ты вписался вот на этих лыжах идешь. То есть я оборачиваюсь и вижу вокруг как бы как привидение, значит, люди тоже на лыжах и с палками. Вот.
0: А, вот так. Да. Ну, они, кстати,
1: наверное... Причем некоторые, видимо, тоже привидения, потому что были с веревками на шее.
0: А, вот такие.
1: Такие прям, да.
0: А дети там ходили всякие, нет?
1: Ой, это вообще лучше не поднимать вопрос.
0: То есть вот, кстати, как да, просто собак.
1: Как неэтично просто даже.
0: Ну да. Огромное количество, ты знаешь, приходит писем вот за время твоей командировки. Просто целый мешок писем. Но самое интересное, на мой взгляд, и емкое письмо пришло от нашего постоянного радиослушателя Иосифа Беленького, который спрашивает, скажите, вот это вечный вопрос. Что вообще, что, кого или кто кого формирует? Среда обитания формирует человек или все-таки человек формирует свою среду обитания? Вот такой вопрос. А в основном все письма вертятся вокруг этого. Дело в том, что они же сейчас все ринулись переезжать. Вот куда ни посмотри, все переезжают. И все-таки все строится, часть сносится, и постоянно вот эти переезды, обновления происходят, замены коммуникаций происходят постоянные. Естественно, рождаемость повышается, ну, так же, как и смертность. И животных заводят очень много.
1: Ну, ты прям говоришь, вот можно подумать, что у нас вся дальнейшая суть нашей беседы сводится к этому письму. На самом деле, это же у нас плановая тематическая беседа на тему связи жилища и человека.
0: Да, да.
1: А что касается конкретно этого письма, это оно просто выдернуто, так сказать, нашими референтами из массы этих писем.
0: Все, которые... я его там порву и выкину. Да не обидится на меня Иосиф Беленький.
1: Ну, я думаю, мы ему пошлем открытку, которую мы частенько вот рассылаем тем, кто реагирует. Почему?
0: Конечно.
1: Вот эпистолярно мало кто реагирует. Вот. Ну, а те, кто реагирует, они получают наши открытки, и он будет вот как бы вознагражден вниманием и включен заочно в клуб базитологии всеведения, присвоенному там, в общем, клубный номер, и вообще будет являться клубнем. С тех пор.
0: Да, кстати, я думаю, что нужно еще все-таки ввести татуирование или клеймирование членов, поскольку ведь билет не должен подлежать передаче все-таки.
1: Ну, это для каких-нибудь заядлых, в общем-то, людей, которые, в общем-то, иногда превращают какую-нибудь идею, там, в общем-то, незначительную по своей сути, иной раз превращают в какую-то просто аномалию. То есть начинают там...
0: Должна же ведь быть проверка как бы на верность, в общем-то, какой-то идеи. Если вот он пришел и говорит, дайте мне как бы вот билет, к примеру, да, и открытку, и я уже член и клубень. Вот. А когда мы ему говорим, ну, понимаешь, к этому прилагается клеймирование обязательно. Вот он сразу скажет, у меня открытки, не нужно ничего, и убежит. То есть таким образом нужно производить отсев все-таки кадров, чтобы не было случайных людей. И, да, ну, вот поэтому клеймирование, я все-таки за.
1: Ну, клеймирование, татуирование. Вот, кстати, да, интересно, да. Татуирование, вот с мужским телом как-то понятно. Часто вот сейчас пирсинг, татуирование, там девицы, в общем-то, как-то прибегают к этому. Вот, например, это как все выглядит? Вот, например, взять мужчину дряхлого и старого, и у него там татуировано что-то такое, даже просто, например, коряво как-то север там или
0: клён написано. Да. Да, клён, да.
1: А взять, например, девицу какую-нибудь, которая лет 70 стала, и у нее там, например, на попке там вот
0: бабочка как правило, да. Да.
1: Вот, да. Представляешь себе? Ну, она, наверное, незаметно будет, там какие-то морщины и все проще. Но даже вот если там какие-то особые такие приметы, там особые татуировки делаются на видных местах, как внуки и правнуки будут реагировать на эту исколотую бабусю.
0: А вот меня всегда интересовал такой вопрос, как чувствуют себя в бане сильно постаревшие члены якудза?
1: А вот, кстати, этот вопрос, ты на него просто не стал дальше развивать.
0: Я побоялся, блин.
1: А не надо бояться. Здесь философия в чем заключается? Вот философия этого вопроса, вот когда бабушка исколотая. Угу. Дело-то в том, что, например, в отличие там от дедушек, которые дедушки там, хоть они и представляются таким вроде бы, таким как бы лояльными, дедыт по отношению к внукам и правнукам вроде. Ну, с другой стороны, они как бы мужички, поэтому можно предположить, что у них какая-то юность была там бурная там и так далее. А вот бабки, они однозначно воспринимаются как идеализированные женщины. То есть бабушка в глазах внучат, она как бы представляется Девой Марией в женском смысле. То есть
0: практически безгрешно и да. Величайший авторитет.
1: Да. И это частично отвечает на вопрос, почему, например, старики больше любят внуков, чем своих детей. То есть они частично компенсируют свое невнимание или недостаток внимания к детям, к своим собственным. А с другой стороны, вот, например, в астрологии существует, да и вообще в параллельных науках такое понятие, что воплощение, через одно воплощение, как бы, это, в общем-то, рекреация индивидуального как бы архетипа воплощения. То есть, вот, например, твой дед будет представлять из себя воплощение тебя. То есть, а родители, как часто вот бывает, вот, например, у талантливых людей, то есть редко бывает так, чтобы талантливые люди имели талантливых же родителей. То есть они имеют какую-то, например, цеховую принадлежность, то есть там актеры. Но очень редко бывает так, чтобы родители и их дети были одарены одинаковым образом.
0: Кстати, как правило, вот это такая гениальность, в кавычках, генетическая гениальность. Вот папа, дескать, гений, и он тоже родился, там у них гений, да, она, как правило, культивируется все-таки обществом, потому что если, например, он сын великого пианиста, вот, то он уже вроде бы не может быть посредственным пианистом. И если он стал посредственным пианистом, то, говорит, вот у гениального пианиста все-таки сильно пьет его вот младшенький, к примеру. Вот. Либо он тоже становится гениальным пианистом, как правило.
1: Да, мне думается, что здесь искусственно как-то начинают действовать какие-то ходы обычные, в общем-то, искусственного создания там уравниловки вот это вот гениально. А с другой стороны, некоторые варианты так и оставляют, что там кто-то гениальный, а кто-то нет.
0: А вот интересно проследить такую связь. Родители-дети, да, это так называемые, сейчас уже, кстати, разрушенные целиком, рабочие династии.
1: Угу.
0: Причем даже я не беру тут какой-то, каких-то рабочих точных там, да, профессий, к примеру, шлифовщик, да, угу. Какой-то, а даже ведь именно, как ты сказал, цеховая принадлежность, дескать, дед мой работал тут на Красном Пролетарии, отец работал, я и ты, внук мой, будешь работать на Красном Пролетарии.
1: Угу.
0: Вот почему?
1: Вообще, кстати, это вопрос чисто такой временной принадлежности вот этого переходного периода в нашем веке, когда существовали тоталитарные режимы типа нацистской Германии или же Советского Союза, где, в общем-то, абсурдные всякие вещи раздувались до, в общем-то, до понятия нормальных. Так, например, вот рабочая династия. Вообще, на самом деле, рабочий, ну, человек, там, принадлежащий к такому, там, какой-нибудь рукодельной специальности, он может быть мастером своего дела, там, именно. Вот, ну, например, там какой-нибудь столяр
0: отъявленный. Или яйцо Фаберже.
1: Да, ювелир, это уже совсем другие. А, например, человек, работающий на станке, исключительно на станке, он вообще он задействованный в промышленности, в каком-то этом конвейере, мне кажется, это вообще не, он не в состоянии как-то проявить себя. И даже это было бы, в общем-то, не, чуждо как-то. Там, правда, пытались синтезировать какие-то ненормальности из этого. То есть создавали каких-то там Стахановых или каких-то еще там суперпроизводителей, которые на потоке работали, это чтобы повысить вот у каждого такую
0: стимулировать, как бы, да.
1: Да, но на самом деле не может быть на станке человека именно вот как бы в хорошем смысле мастера там.
0: А ты знаешь, ведь есть еще один парадокс профессии. Мы как-то так заговорили о профессиях. Эта тема тоже поднимается в письмах наших радиослушателей. А вот есть уникальный парадокс. Дело в том, что те, кто производит станки, да, угу. они относятся с презрением к тем, кто на этих станках работает. Также, например, авиастроители, они относятся с легким презрением к летчикам и к стюардессам. Вот такой парадокс. Мы для вас производим средства производства, а вы как бы вот... всего лишь пользователи.
1: Да ты, наверное, еще хочешь сказать, что вот эти заправщики, которые керосином заправляют, они сахар подсыпают, что ли, в керосин?
0: Не побоюсь, в общем-то, хотя побоюсь я сказать, что они туда еще подсыпают. Потому что керосин терпит все. Ведь это же не бензин, там, 95-й или какой-то авиационный. Да. Который, кстати, нужно же смотреть эту бляху.
1: Угу.
0: Вот, а иначе беда.
1: Да не смотреть, а нужно замеры производить.
0: Или замеры. Сейчас же производятся. Вот,
1: берутся контрольные замеры.
0: На такой спецкатетер индивидуальный, который окунается и показывает именно качество бензина.
1: Вот, кстати, я не знаю, может, я там какую-то попсовую информацию распространяю. Вот по поводу самолетов, их надежности и перелетов. В общем-то, как в любом виде транспорта или переезда существуют там какие-то сбои. Ну, самолеты, они за счет своей, в общем-то, уникальности. То есть ты можешь такие расстояния преодолевать. Соответственно, эта уникальность компенсируется катастрофичностью большей. То есть одно дело, ты на извозчике едешь, перевернулся, там, в общем-то, вероятность насмерть зашибиться маленькая.
0: Да.
1: И время пересечения временных поясов у тебя в этом случае более-менее нормальное, с лошадиной скоростью. А когда ты прешь на самолете куда-нибудь и пересекаешь ненормально совершенно временные часовые пояса, то есть бывает так, что из Владивостока в Москву летишь, время одно и то же на месте стоит, то, соответственно, жертвоприношение в этом случае как-то и вероятность летальных каких-то, ну, усугубление вот этих вот исходов, оно закономерно, потому что вот тебе срочно понадобилось лететь куда-то, соответственно, ты должен понимать, что в случае там какого-то пересыпа сахара в керосин или еще какой-нибудь, ты попадаешь, в общем-то, неизбежно именно там в такую в катастрофу, из которой мало кто выбирается. И интересно, вот, кстати, по поводу этой информации, обычно там совки утверждали, что наш самолет там самый надежный, там единичные аварии, как правило, там извращались, замалчивались. А на самом деле, вот я сравнительную таблицу смотрел, там, в общем-то, это не так все просто. То есть надо смотреть как-то взаимосвязь, например. То есть говорили там, например, у нас самолет надежней там какой-нибудь. На самом деле там смотрится взаимосвязь. Количество аварий и связано с налетом часов. То есть, например, те же самые Боинги, там какие-то модели ненадежные считались. Так они столько налетали, что уж дай боже там какому-нибудь...
0: Ну, все вкладыши провернуты уже вообще там.
1: Да.
0: И масло уже гонит, и беда.
1: Да, ну, самое интересное, вот и это, представляешь, в свое время существовала там эта реклама, там какая-то кошмарная. Я не знаю, кто ее заказывал, там летать самолетами Аэрофлота там при режиме, при старом.
0: Да, было, помнишь? Было такая, была.
1: Какие альтернативы могли существовать?
0: Никаких, полностью была монополия.
1: Вот представь себе, вот заказчик этой рекламы, исполнитель, всю линейку, так сказать. Это просто, что это, элемент какого-то оформления, какого-то дизайнерского там города, или что это такое? Там какое-то плоское лицо женское. Овал был гуашью закрашен.
0: Может быть, это делалось для вот жителей Нигерии, которые летали сюда учиться в Патрис Лумумби.
1: Так тогда на всех языках там было написано.
0: А вот тогда же был как бы тоталитарный режим, который считал, что, дескать, кому нужно сюда прилетать, пусть учат русский.
1: А.
0: Вот, видимо, так.
1: Да а нет, ты знаешь, вообще, кстати, да. Интересно, да. Это памятники вообще вот этой старины, не такой далекой, они отличаются таким очень каким-то характерным своеобразием. Просто много очень вот вбухивалось именно в пропаганду, и вот, видимо, вот эти средства, они перераспределялись. Я в свое время там тоже, в общем-то, изображал какие-то буквы на кумачах. Там, при Дези или при Жеке, как это называлось. И, в общем-то, немереное количество было выделено.
0: Денег, да, да, конечно.
1: Да, то есть вот...
0: Именно... Отмывка средств своего рода тоже шла, конечно.
1: Причем абсолютно там мог бы там какому-нибудь празднику взять там красного шелка какого-нибудь неплохого. Причем это тогда стоило действительно очень дешево. И вот именно красный такой шелк.
0: Помнишь, было
1: потому
0: время?
1: Потому что его назначение, в общем-то, единственное было. То есть там либо галстуки пионерские шить, либо знамен.
0: А мы халаты шили, я помню, такие вот банные.
1: Да, вот этих негодяев их сразу хватали и сажали в тюрьму за экономические преступления.
0: Да, хорошо, что мы этого избежали вовремя. Ну, ты знаешь, кстати, что касается все-таки самолетов. Вот действительно считается, что это самый безопасный транспорт, но эта статистика, она строится по отношению к самим самолетам. То есть, ну, сколько всего в мире действующих самолетов? Если, например, их было бы столько же, сколько...
1: Пересчесть.
0: Да. А если считать столько же, сколько автомобилей, то, я думаю, количество катастроф практически бы сравнялось. Вот. Поэтому тут есть еще один момент, почему как бы не запрещают авиатранспорт, потому что это все-таки большие деньги. И все правительства даже, вот почему они там все летают на самолетах тоже, дабы своим примером, да, в данном случае они выступают в роли камикадзе, но они показывают своим примером гражданам, что, дескать, мы-то летим, не бойтесь, летайте тоже. Вот. А в целом, конечно, целиком и полностью это только средство зарабатывания денег, и никакого отношения к скорости там они вообще не имеют. То есть, если так посмотреть, то на самолете даже медленнее, чем на лошади.
1: На самолете, да, если включить, так сказать, все аналитические там, оценки вот этой процедуры перелета, конечно, получается медленнее, потому что человек, прилетевший куда-то далеко, адаптироваться начинает. И, в общем-то, конечно, он будет адаптироваться. Существует несколько слоев адаптации, то есть пока ты достигнешь, там, так сказать, поездной адаптации, электропоездной, потом лошадиной, а потом...
0: Уже тушкой.
1: Брошенного лошадиного помета или человеческого шага. То есть по-настоящему, вот улетевший куда-нибудь там в Крым, ты приблизительно сколько там пешков шел туда в Крым? Там, ну, я не знаю, пешкадралом сколько туда?
0: Ну, месяца три, наверное, шел.
1: Да?
0: Ну, я...
1: ну, если так вот взять, там сколько километров, там порядка тысячонки, да?
0: Ну, туда. Где-то так, да. Или учитывая, меньше. Что он хроменький был еще к старости, то так где-то и выходит месяца три. Да плюс пить любил, да есть.
1: Угу. Ну, и велик был, велик, велик собой рост.
0: А ты знаешь, кстати, ведь еще доказано уже, что если бы, например, господа Пушкин или там Лермонтов бы летали на самолетах, они ездили бы на конях, да, вот, то не появилось бы ни Мацерей, не появилось бы ни Женя Онегина, никого этих вот не было бы, потому что все эти произведения были написаны величайшими писателями и поэтами, и музыкантами в основном в карете, там, при свете свечки, вот, а в самолете в основном что, ноутбука, да, он достает ноутбука, а к нему подходит она такая, говорит, дескать, выключи, потому что мешаешь навигационным, к примеру, приборам. Вот. Ну, а что на ноутбуке-то? Ничего.
1: Нет.
0: Ну, вообще никак.
1: Мне вообще кажется, что мы какую-то чушь здесь несем. В общем, да. Темы ушли совсем. Я понимаю, что все устали. Радиослушатели прям напряжены, да, раскалились до бела и хотят, наверное, услышать все-таки ответ на свой вопрос.
0: А давай сперва где мы послушаем. Да, давай сперва послушаем. Вот тут нам звонят, может быть, какие-то сейчас появились. Да
1: сейчас, наверное, свирепые в основном звонки-то, наверное, будут.
0: А мы как бы проведем диагностику симптоматики.
1: Да. Давай послушаем.
0: А ты тогда одень лопухи вот эти. Вот. Вот, да. 203-19-22. Андрей Орлов в студии. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Александр.
0: Да.
2: Доброй ночи. Я не могу громко говорить.
0: А вы нормально вполне слышны.
2: Ну, хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас много тем затронули.
0: Угу.
2: Вот. Но у меня вот такой вот к вашему гостю вопрос. Я вот сейчас был недавно в воинской части с маленьким ребенком, ну, где-то, ну, лет 8. Вот. Мы там были примерно 5,5 часов. Нас мутузили, то ли отпустить человека, то ли не отпустить.
0: Угу.
2: Вот. И принесли им такую баланду, ну, там, кто на вахте сидит. Военным. Понимаете, ее даже нюхать невозможно было, как они ее едят.
0: Uh-huh.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Вот как действительно внутренние войска, это ведь сами поймите, что это такое. И тем более, если у них убегают, вот, это действительно можно избежать. А почему же наши там эти травы и так далее жируют и... Просто такой вопрос.
0: Спасибо, спасибо вам.
2: Извините, пожалуйста, да. Совсем так вроде по теме, но где-то все равно, вот уже где-то вначале стали говорить.
0: Да-да, совершенно. Вопрос даже почему, он совершенно по теме.
2: Да.
1: Спасибо. А как-то я не понял, вы с ребенком что там делали?
2: Я пришел забрать человека в Ваниловку. Он же уже служит... 2,5 года, ему ни отпуска не давали, ничего.
1: 2,5?
2: Да.
1: А как же сейчас вроде на флоте 3 года служит?
2: Не знаю, подождите.
1: Полтора, наверное.
2: Полтора, да.
0: Вот я тоже так подумал.
2: Да, что... у меня один. Вот, ну, все равно там уже...
1: Или же 2,5, это в случае дисбат.
2: Нет. Вот.
0: Ну, понятно, спасибо за вопрос. Ну что, Андрей, да, вот, то есть сокращенно этот вопрос тоже многие задают, просто ГЖ и знак вопроса, то есть, вернее, даже ПГЖ, то есть почему генералы, например, жируют?
1: Генералы жируют?
0: Да.
1: Совести у них нет, вот что я скажу. Вообще, кстати, интересный вопрос. Дорывательство до власти ради того, чтобы потом, да, как-то сказать, вот существуют там новые русские, которые... в общем-то, в рамках, так сказать, вот черт, определенных национальных черт они могут демонстрировать, так сказать, свои достижения в области достатка, то есть ходить там, в общем-то, показывать всем, чего и сколько у них есть. А вот, например, из ряда, так сказать, штатных сотрудников каких-нибудь, например, этих организаций...
0: Почтальона, например.
1: Да, бюджетные организации, да. Там, или вообще вот эти вот граждане государственные. Здесь дарывательство до власти ради того, чтобы как-то потом пользоваться именно, например... своим положением.
0: К примеру, например, кто-то хочет взять в субаренду часть помещения, например, почты, и вот если она главный на почте, то она знает, что ей подарят Panasonic с автоответчиком.
1: Да. То есть там, в общем-то, я, например, полагаю, что вот этот разврат, который творился там в середине века в этих службах, где должны были задействованы одни дворяне, то есть там, например, конные войска, там, например.
0: Кстати, вот в артиллерии дворян не служило.
1: Почему?
0: Ну, кроме главных, то есть пушку их толкать не заставишь. Только так, дескать, я с народом в гору чуть-чуть, если в атаку. А так не таскал он. Ну, Багратион, он, помнишь, да? Не...
1: Ну, я не знаю, там, в общем, были какие-то, например, профессии, куда, в общем-то, сложно было как-то там пролезть вот так вот в наглую, там, как сейчас можно, то есть, например, стать каким-то там высокопоставленным там чиновником там в сфере юриспруденции, там, например, потом
0: да даже учителем гимназии просто так нельзя
1: в медицине. Да, в общем, системе образования, в общем, во всех юпитерианских делах. Ну и там высший, так сказать, эшелон вот военачальников, которые, в общем, опять же, в общем-то, как-то состояли в основном из людей, у которых не было каких-то пошлостей именно вот на уровне таких вот обжираловки или обдираловки.
0: А, кстати, вот я хотел спросить твоего мнения насчет динамики изменения понятия генерал. Если, скажем, еще лет 30 назад говорили, о, да он генеральский сын, даже Владимир Семенович пел, а дед, дескать, говорил, у меня генерал, да, то затем, спустя какое-то время, достаточно продолжительное, уже говорили так, дескать, да, у нее дед генерал, вот, а то сейчас уже так, а, у нее же дед генерал. Уже с каким-то сочувствием. То есть вот, полная дисперсия этого понятия в плане социального.
1: Я вообще, кстати, насчет военных как-то у меня смутные весьма представления. У меня вся эта процедура закончилась вот закосы и все остальное. На такой ноте, знаешь, там, пока бродил по этим, по военкоматам, там, что-то сразу на меня накинулись, начали матом орать эти вот граждане, которые там принимают в солдаты.
0: То есть, чтобы ты не расслаблялся.
1: Вообще мне это как по башке кувалдой, то есть непонятно. У них то ли они под каким-то допингом, то ли вообще просто без ума. То есть такое впечатление создавалось, что просто в безумный какой-то дом сумасшедший попадаешь, где люди ходят, там матом кроют без причин, чуть ли не в рыло лезут тебе там давать. А, собственно, я еще не являюсь, в общем-то, даже...
0: Их подданным, в смысле, да, не подданным, а вообще в их юрисдикции.
1: Да-да-да, они вообще потенциально меня как жертву рассматривают, и уже достаточно, чтобы хамить. То есть я сам... Парень-то, в общем-то, такой не особенно...
0: Ну, нет, ты видный.
1: Ну, в общем, меня этот факт, в общем-то, как-то очень, ну, не возмутил, а удивил даже. Я там стал высказываться по этому поводу.
0: Ага.
1: Вот. То есть там вообще смешные, да, были ситуации. Я вообще-то пришел туда лет в 20, там меня никто не требовал там до этого, невостребованный я был. Потом какой-то дурак мне посоветовал, взрослый дурак там, в общем-то, сходить и взять приписное свидетельство. Они вытаращились на меня, там говорят, где ж ты был, дорогой? Мы с 16 лет караулим вас по школам, там, чтобы не сбежали никуда. То есть я пришел сам. И они от собственного такого, знаешь, как бы не вот от собственной такой вот не, ну, как бы компенсировать собственную недостаточность в этом, да, неинформированность. То есть как-то они меня пропустили, они давай набросились на меня, начали там матом орать, чуть ли не хватать там за часть тела и угрожать, что, дескать, там закрячет куда-нибудь на подводную лодку меня подальше там. С какой стати, причем, главное, оценка-то вообще должна быть адекватная, а у них, видимо, там настолько своеобразный мир, пока я там, в общем-то, ходил по этому заведению, у меня такое впечатление создалось, я говорю, вот повторяю второй раз, что какой-то сумасшедший дом, то есть и эти допризывники, они причем тоже как-то... То есть,
0: странно реагируют.
1: Нет, они реагируют как будто так и надо.
0: Ну, в том-то и дело, что странно. С какой-то такой обреченностью, милый, я бы сказал.
1: Я вот, например, в общем-то, тогда не обладал таким техническим, там, например, техническим обеспечением, которое я сейчас бы, например, люблю применять там вот, ну, там, против гаишников или еще кого-нибудь, там, взяточников всяких мелких. То есть, там, например, видео, дистанционные микрофоны и так далее, все это дело там, в общем, можно сейчас видеокамеру запрятать там, ну, бывают глазки соневские, вот эти CCD чипы, вот он маленький совсем, то есть его можно там, я не знаю...
0: Со светодиодик размером,
1: да, да. Его там просто куда-нибудь в качестве прибамбаса.
0: Да, в рукав запихнул, в момент передачи денег все это снимается прям даже с номером купюры.
1: Да.
0: Это элементарно.
1: И там вообще, да, атмосферу вообще элементарно можно снять, как в фильме «Маск». Там, в
0: Но сумочку. Тут понимаешь, в чем ситуация, что если бы ты в то время снял бы эту атмосферу, то в тех органах, да, в которых даже... бы рассматривали этот документ, ага, к примеру, то...
1: Да там... нет, а какие органы? Я просто... Это
0: для здесь... себя.
1: Да.
0: Как бы высокохудожественное произведение. Это же памятник кинематографии документальный.
1: Нет, ну можно было открыть курсы по закосу от, так сказать, вот от этого дела. Я считаю, вообще тут вот выступают эти лица, которые говорят, что надо бы послужить вам, ребят. Вот, пока не принят у нас закон там какой-то там об этой альтернативной или профессиональной армии, да?
0: Ну, по-моему,
1: сейчас альтернативность...
0: их, по-моему, два закона, и тот будет.
1: Да, они никогда не примут. Вообще, на уровне России это такие, по-моему, нереальные какие-то подобные профессиональные армии.
0: Не пройдет.
1: Не пройдет.
0: Я, да, просто думаю, что служить там будут в основном как бы граждане Украины.
1: Да.
0: Украина, ну, а как, да, там, ну и других республик, там, Молдавии, я не знаю, и так далее. Ну, в русской армии.
1: Да, вот, в принципе, я не знаю, они ж не являются в гражданском понимании эти курсы, например, которые у нас в институте существуют, опять же, курс, так сказать, отмазы и закос вот от этих вот повинностей, которые, в общем-то, ненормальными, я считаю, для человека переносить. То есть человек не отдыхает. Смотри, вот он родился, там, ну, у него сфера, период зависимости. Там,
0: ну, сразу от начинается, матери. Как он появился, сразу уже начинается как бы подавление его знаний большого.
1: Ну, не совсем так. То есть, естественным образом, например, у него зависимость, там, пока он там на грудном вскармливании. Потом, значит, период такого освобождения от зависимости, конечно, его там толкают и обижают везде, но до какого-то периода там он, значит, в общем-то, более-менее свободен. Потом его закрячивают в школу. Там начинает он ходить, обязан, то есть обязан, у него в мозгах крутится, что он обязан. После школы сразу там не дают, в общем-то, очухаться, бабах.
0: В храм армии.
1: Да, это вообще тоже кошмар. И после этого уже человек просто уже, это как знаешь, там вот, например, люди в тюрьме по 20 лет сидят, они себя на воле не могут, ну, нормально вести или чувствовать.
0: То есть если его поселить в город, город Амстердам и сказать, ты свободен, то он утопится просто.
1: Да, или начнет там призывать к себе внимание, то есть начнет там наркотики употреблять или вести...
0: Демонстрацию станет устраивать. Да. В защиту или против там.
1: Падать в обморок, ну, одним словом. Или как-то вести себя там как эксгибиционистки.
0: Кстати, тут еще и замешана очень сильно образовательная система в плане вот этого рэкета. Это ведь можно назвать рэкетом, то есть либо в армию, либо поступая в институт. Помнишь, был такой период? То есть, получая образование как альтернативу, а как бы войску, правильно? Вот.
1: Да.
0: Что совершенно неправильно, потому что там декан. То есть, тут полкан, там декан. Вот, что, в общем-то, и то зло, и демоны.
1: Да, и, кстати, по затратам, так сказать, душевных сил, в общем-то, все приходит к какому-то адекватному, так сказать, адекватному к медиане такой, к среднему. То есть, например, эти студенты, они там тоже, в общем-то, в неврастенников превращаются в определенные периоды. То есть, вот эти вот переживания, они, в общем-то, там... И... С другой стороны, смотри, человек, в общем-то, смысл этого всего нашего с тобой разговор начался.
0: Но это мы медленно подводим к основной теме, нужно предупредить.
1: Да это немедленно мы вообще отвечаем, в общем-то, да, на вопрос глобальный, поставить. На вопрос, так сказать, о генералях. Вот this general. А генераль — это, в общем-то, человек, который берет на себя ответственность и за судьбы большого количества людей. Он должен, в общем-то, действительно это осознавать. А это, в общем-то, если хамы, которые, в общем-то, ограничиваются материальными потребностями, что же от них ждать-то, господи? Так что, мне кажется, быть генералом — это что-то новое нужно придумывать в этом. Или как профессию вообще, в общем-то, ее задвинуть, и все.
0: Вот интересный вопрос задала нам.
1: То есть ранжирование, смотри, там, например, будет, там, например, солдат, потом какой-то там еще командир над солдатами.
0: И генерал.
1: И уже остальной командир. Вот все это ранжирование, оно ни к чему, в общем-то. Достаточно будет иметь такой вот три ранга, то и даст.
0: Вполне, вполне, вполне. Может ли женщина стать генералом, спрашивает нас студентка Инесса Бровь. Кстати, она в своем письме признается, что она-то как раз мечтает выбрать военную карьеру, хотя учится в гуманитарном вузе.
1: Вот вообще, кстати, интересно всегда, почему... А женщинах задают всегда отдельные вопросы.
0: Если это вопрос... она задает, она.
1: Да даже не она. Вот всегда, например, отдельной темой возникает такая мысль там, или такая, там, такое высказывание, что женщины-ученые. Женщины... То есть когда... То есть нет такого как бы свободного понятия, чтобы... Вернее, есть там актриса, там, например, или еще что-то такое, где они...
0: Балерина, например.
1: Да, естественным образом вписывается. А все остальное надо добавлять женщины тире там кто-то. То есть все эти вопросы, они, в общем-то, связаны с аномалиями. И это, мне кажется, в общем-то, противоестественно даже для нашего такого, в общем-то, периода как бы всеобщей такой усредненности половой, то есть эмансипации. А, по поводу эмансипации хотел сказать еще.
0: Давай это немножечко сейчас прервемся, потому что тема эмансипации весьма серьезная тема.
1: Да ну, она не серьезная. Буквально в двух словах. Эмансипация, на самом деле, это один из изощренных способов воздействия на мужчин. То есть женщина нуждается в угнетении или же в каких-нибудь в насилии. А поскольку она не может естественным образом там, или самостоятельно добиться какого-нибудь изощренного насилия над собой, то создано такое движение эмансипации, которое, в общем-то, как бы призвано защитить женщину от разнузданности мужчины, там, излишнего насилия. И таким образом мужчина начинает соображать. Ага, вот здесь мне грозит какая-то, в общем-то, появилась угроза. Поэтому он начинает свои грубые и, ну, какие-то, в общем-то, однообразные методы насилия более-менее так, как бы...
0: С тактическим подходом.
1: Да, видоизменять и изощрять как-то, утончать. Вот это их наиболее устраивает. То есть, единственная, в общем-то, цель у них и
0: назначение. То есть, другими словами, вот, эмансипация — это как бы такая бронежилеточка.
1: Да, мне кажется, не совсем так. То есть...
3: Радио «Эхо Москвы».
0: И я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» базитолог, астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о среде обитания человека и о взаимном влиянии того и другого друг на друга. По телефону 203-19-22 можете звонить и принимать участие в нашей беседе. Ну, а сейчас я думаю...
1: Я, кстати, еще хотел сказать, есть... Почта электронная, если хотите, там не можете дозвониться, там www.ahru, потом слэш обычный, потом тильда базет. То есть там страничка, в общем-то, находится, куда вы можете сбросить свою информацию, если очень надо. Вот. И если где-то вот мы через час там посмотрим, если что-то интересное пришло, мы... Вообще, кстати, там собираемся в скором времени соорудить такую основательную, в общем-то, сайт. Но пока что вот ограничиваемся сбором информации. В дальнейшем будет вот все в режиме Real Audio и так далее. Со всякими прибамбасами информационными. А пока
0: ты
1: что
0: исполни еще раз вот это звукоизвлечение с www.
1: А, www.ahru. Вот, это постмановский сервер. Потом слэш тильда базет. Там, значит, лежит гостевая книга, там можно оставить сообщение, через часок посмотрим, что там пришло.
0: Да. Ну и к теме «Человек и среда». Вот пока ты выходил, очень много звонило, людей приходило, приезжали и спрашивали. Вот наиболее интересным вопросом мне показался такой. Не мог ли ты... хотя бы так, ну, чисто визуально и навскидку описать среду обитания, скажем, человека в форме, любого. Вот чем его среда обитания отличается от среды обитания обычного человека, который не живет в состоянии постоянной такой дисциплины, что ли, вот, которая на самом деле, конечно, вовсе не дисциплина.
1: Да здесь скорее не дисциплина, а система зависимости, то есть... как бы человек находится как в тюрьме, в общем-то, за него принимают решения. С одной стороны, у кого ярко выражена, там, например, склонность к служению, то есть меньше каких-то творческих начал, или они там регрессируют, или подавлены, или как-то не проявляются, то таких людей вообще вполне может устраивать подобное положение. И они могут там стремиться к подобным вещам. Вот, например, бытовые алкоголики, они симулируют подобные, в общем-то, угнетение. То есть, когда, например, в общем-то, служба подобная, там, например, армейская, она, в общем-то, часто сопряжена с каким-то, например, ситуациями, когда угнетается личность, там не буквально человека этого, там, о котором, например, абстрактном, о котором идет речь, а, в общем-то, в окружении всегда происходит какое-то подавление личности, и это, в общем-то, является систематическим каким-то, и все остальные как-то вынуждены или культурологически, или тем или иным способом пытаются поддерживать подобное, в общем, подобные методы воздействия на личность. То есть, там, в общем-то, влияние коллективного, оно должно преобладать над всем остальным. И, в общем-то, это является системой. То, что отличает человека в форме, я так полагаю. Но это сильно отличается, например, от каких-то там, например, служащих, которые там сферу своих там специальностей, ну, например, там железнодорожники тоже, в общем-то, в униформе ходят. У них там масса обязанностей, хотя они свободные люди, в общем-то. В отличие от солдат, они, в общем-то, в более сложном положении. Те-то, в общем-то, целиком и полностью себе не принадлежат, за них все принимаются решения. Вот. Личность там как бы нивелируется до состояния нуля. А, значит, служащие и все остальные униформисты, они как бы в более сложном положении. То есть здесь, в общем, тоже состояние как бы подчинения службы, несения службы и ответственности, но с элементами как бы добровольного взятия на себя каких-то, в общем-то, набора обязанностей.
0: Вот наш постоянный радиослушатель Сергей Кулыга интересуется о склонности некоторых людей к коллекционированию и украшению затем стен масками разного производства. Причем это могут быть не обязательно какие-то серьезные там маски там этнического характера или несущие все какую-то там историческую, да, ценность, а просто вплоть до каких-то сувенирных масок, которые продаются, ну, всюду. Вот даже у нас тут вот внизу маски мы сами рисуем. Вот Сергей интересуется, как бы, ведь люди делятся на два лагеря. Те, у которых есть вот эти маски, да, и висят на стенках, и те, у которых нет этих масок. Третья категория людей, они иногда смешивают с те, у которых висят портреты родственников на стенках. То есть это, конечно, больше относится, большей частью, к селянам, вот, но и тут это встречается.
1: Ты вообще затронул тему коллекционирования и его смысла, что ли?
0: Нет, в данном случае именно тему вот всяческих масок и фигурок.
1: Особенность коллекционирования, да?
0: Нет, которая... коллекционирование, как правило, это делается как-то более-менее систематически.
1: Ну, например, то есть здесь как элемент, так сказать, уже домашнего...
0: что ли, непонятно даже. Вот, да, вот Сергей не понимает.
1: Ну, если на самом деле маска, это, в общем-то, с одной стороны, по сравнению, так сказать, с памятками в виде там фотографий родственников или
0: что-то. Ну, это надо ведь не обязательно, что там маска из фотографии. То есть, а фотографии родственников — это как бы отдельное явление. Вот,
1: нет, я пытаюсь, так сказать, увязать. То есть, раз ты говоришь, что это не коллекционирование, значит, это подобие вот каких-то намеков, так сказать, на
0: украшение, видимо.
1: Ну, тогда давай рассуждать следующим образом. Фотография родственников на стенке может являться украшением? То есть, в первую очередь, это на самом деле, в общем-то, какая-то специфичная, в общем-то, вещь для украшения. То есть...
0: Но тут все зависит от рамки. Вот, например, у нас вот одна, она даже с собой носит туда-сюда фотографию своей дедушки, который служил у Буденного. Вот, и даже вообще похож на Буденного с усами. Вот, так, а он в рамке у нее в такой, что, в общем-то, рамка очень дорого денег стоит, и рамка очень красивая. Вот, поэтому как бы все действительно зависит от обрамления, понимаешь? Вот, то есть, может быть, маленькая бабушка-то сама совсем, а рамка ого-го какая. Ну и бывает наоборот, конечно, если это с точки зрения мемориала исключительно, что маленькая рамка, а бабушка вот она такая здоровая, то это, понятно, не подлежит уже обсуждению, это чисто мемориальные дела.
1: Так.
0: А мы же говорим о том, что если бабушка вот такая, а рамка во.
1: Угу. Ну, одним словом, ты хочешь сказать, что это не является как бы намеком на воспоминания, на какие-нибудь, на, в общем-то, на
0: Ну, вряд ли, потому что вспомнить можно и альбомчик достал, пролистнул.
1: Так нет, одно дело в альбоме, другое дело вывешено все это перманентно на стене и как бы поминутно тебе напоминает о чем-то. Это является действительно элементом, например, у Селяна, это, в общем-то, какой-то атрибут необходимый даже.
0: Вот хотелось бы узнать, как бы, с твоей точки зрения, историю вот возникновения такой необходимости. Почему вот это происходит? Вот
1: Например, мне кажется так, что у Селяна-то вообще это зародилось с тех пор, когда это, в общем-то, считалось изысканностью, там, например, иметь какую-то копию похожую, там, например, то есть фотографию, например, то же самое. То есть это, во-первых, недешево было, и как-то для этого нужно было специально время выбрать удобное. И поэтому фотография, в общем-то, в то время она являлась как бы, играла роль, в общем-то, такой элемент какого-то показушного шика, что ли.
0: Дескать, как дева с арбузом, вот картина известная.
1: А это уже несколько из другой серии. Потом «Родня» уже, вот когда фотография, в общем-то, вошла в режим такого более-менее систематического применения, то есть когда уже даже там стали, это, в общем-то, фотографировать на паспорт, то эти фотографии, в общем-то, по причине того же, что уже все почти что обзавелись ими, они остались висеть по-прежнему, а «Деву с арбузами» — это уже изысканность уже и с виноградом, как бы эстетической изысканности в этом случае. То есть это тоже элемент украшения, вот подобие твоей, в общем-то, маски, когда не является систематическим накоплением. А там, например, съездил с коллективом врачей или там, например, молотобойцев или
0: симфоническому оркестру, да,
1: строителей ездили, плотин, там, например, да, в Арабские Эмираты, там, при старом режиме. И вот они там все, что они могли купить, там, сводилось к тому, чтобы такое повесить на стену. То есть что только не привозилось, там всякие какие-то шкуры этих змей и крокодилов, которые, в общем-то...
0: Чучело акул. Вот я помню, была мода на чучело акул.
1: Да,

0: Вот. Но тут еще встает другой вопрос. Как ты считаешь, вот спрашивает тебя наш радиослушатель, такое понятие, как евроремонт, который полностью исключает наличие на стенах жилища, в общем-то, фотографий предков, это что? Кощунство над памятью о предках? И вообще, глубоки и сколь быстро проявляемы различия между людьми, которые, например, долгое время живут вот в избушке, где висит фотография бабушки, и людьми, которые живут в квартире с евроремонтом, где все такое белое, светильники, ну, ты понимаешь, и фикус стоит в кадушке. Кстати, фикус – объединяющее звено, то есть фикус, он приемлем и к евроремонтному, так сказать, жилищу, и к жилищу, где бабушка.
1: Ну, на самом деле, вот к этим евроремонтам нужно относиться, мне кажется, специфично, потому что в данном случае человек не принадлежит как бы к этому, к обустройству буквально, то есть занимаются этим посторонние люди, дизайнеры, строители, по какой-то модели готовы, все это им собирают, и только состояние личных вещей может показать, в общем-то, состояние человека, который живет в этих условиях. Поэтому, если хочешь оценить, то можно какие-то вещи, которые там, например, являются персональными, индивидуальными, вот их расположение или же их там как, ну, как они там расположены, они могут показать, как человек, в общем-то, что из себя представляет, если такой аналитический момент, например, интересен в этом. А в другом, там, получается, они, в общем-то, живут в условиях, ну, не созданных собственными руками. Я так понимаю, что культурологический момент здесь не последний. То есть вот эти вот ковры на стенах, это вообще, в общем-то, откуда-то пошло. Конечно, это, то есть находимся на пересечении Азии и Европы, и, конечно, там и оттуда, отсюда тягаем, но почему на стене ковры должны висеть?
0: Кстати, тут немножко я вот, может быть, ну, где-то я согласен, имеется в виду вообще появление ковровой культуры, но вот изобилие ковров, оно, как мне кажется, пошло из золотых 70-х, когда вот «Жигули», советский «Мерседес», ковер «Хрусталь», это был символом как бы вот благосостояние и достатка в семье, также и шапка. Вот, и те, которые в то время как бы они не могли, там, да, у них там пельмени только были, и эскимо иногда по праздникам, то сейчас, как правило, у них вот это остается, то есть ковровость так называемая, вот. То есть все-таки тут скорее экономически, мне больше кажется, причина, нежели вот какие-то глубокие корни в Азию.
1: Ну, меня лично удивляло всегда как-то отсутствие оценки собственных вот подобных вот выходок.
0: Инстинкт. Это на уровне инстинкта, дескать. Ну вот почему, например, все рэперы носят цепи? Потому что резко разбогатев и выйдя из гетто, они добились до золотой мечты. Почему вот ворона тащит тоже блестящие? То есть как бы достижимость ранее недостижимого. Вот так бы я, наверное, сказал.
1: Ну, с другой стороны, это же, в общем-то, отчасти личные какие-то интересы, именно там, например, семейные. Были такие даже персонажи, которые, в общем-то, исключали каких-то гостей, каких бы то ни было. Другие, наоборот, в общем-то, часто как-то себе гостей приглашали, там, демонстрировали. Вот. Среди андеграунда там существовали там свои тоже расклады. Там злоупотреблять, в общем-то, ценностями тоже нельзя было. Это такие воспоминания о прошлом интересные. То есть люди очень беспокоились, чтобы особенно, так сказать, не расходиться там в плане дороговизны, иначе это можно было привлечься за это. Просто было такое время, я помню, мне. Так вот, в принципе, вопрос у меня по-прежнему остался, что инстинкт коллективного, он же, в принципе, я понимаю, там, поведение толпы и так далее, но, так сказать, в выборе эстетических ценностей должно же что-то, да, и личное должно же существовать. То есть, я понимаю, там, модно, конечно, было там шапку, как

0: культ носить, о которых ты говоришь. Но, например, это же, например, человек, который хоть немного как-то включает индивидуальность свою, он, ему же, наверное, просто интересно узнать, почему я должен вот как-то носить именно такую шапку, как все носят. Вернее, которую стремятся многие носить.
1: Вот понимаешь, есть другой момент, что есть очень много людей, и я думаю, ты это тоже знаешь, которые вот живут, ну, по следующей схеме, да? То есть, к примеру, я хожу на работу, мне есть что кушать. Я, значит, работаю, иногда хожу, получаю деньги и могу там смотреть Санта-Барбару. В том случае, если, например, я не могу сходить в магазин, потому что нет денег у меня, я просто пойду на другую работу, не буду смотреть Санта-Барбару, заработаю побольше. Если и тут будет не хватать, я пойду как бы к Белому дому и скажу, дайте денег мне, и буду бить ложкой по кастрюле. Вот, поэтому как бы вот такие как бы раздумья о шапке, они в данном случае просто и вряд ли возникают. Мало того, как бы ты помнишь, была такая повальная мода на вареные куртки, как правило, масса кооперативов. Вот наш кооператив тоже на этом поднялся очень много. Мы сырья поставляли. Вот там, когда вся страна повальна была, то есть было стыдно не иметь этого. Вот, а не стыдно это иметь. Поэтому вот такой перевернутый все было. Вот, то есть нужно же там где-то, наверное, искать истоки, а не в нем. То есть не потому, что он должен понимать, что я дурак в этой шапке. Угу. Вот. Он вообще ни при чем, он же грудничок.
0: Да, вот грудничок, он по состоянию, то есть пожизненное какое-то стремление к коллективизации. То есть вот мода среднего класса, она, в общем-то, недосягаема для моего ума. То есть как можно, в общем-то, стремиться к вещам, которые, в общем-то, омерзительны, там, ну, по, так сказать, независимой оценке. Там существовала какая-то мода в свое время, там, на какие-то, на крем-пленовые штаны, например.
1: Кстати, это на собак породы Колли. Вот была такая мода. Если вот ты помнишь, это же была самый поп собака Колли.
0: Не знаю. Ну, в общем, с собаками сложнее. А вот, например, вещи, которые приходится там на себе носить, это, в общем-то, как-то просто буквально можно оценить, что это такое, как, насколько это, в общем-то, сильно... Ну, как, насколько тебе это роднит вообще с массой, насколько тебе это вообще интересно, насколько тебе индивидуально вообще притягательность этого момента.
1: А вот ты помнишь, вот был период, наш кооператив тоже сильно поднялся на поставках этого товара в эту страну, когда все женщины до где-то там 35 лет, ну, некоторые до 37, все зависит от толщины, так сказать, конечности и степени их эпиляции. Они носили такие резиновые лодочки, туфли. Мы их, по-моему, покупали тогда вот в Китае, я как сейчас помню, ну, в переводе на наши деньги где-то по 800 рублей, вот здесь они продавались, по-моему, по 3,5 тысячи, я имею в виду. Вот. И мы, кстати, пытались найти, откуда, дескать, первоисточник, кто та первая вот богиня, которая одела эти лодочки, благодаря которой вот сейчас мы с тобой ездим на таких дорогих машинах. Вот, угу. Так и не нашли. Вот. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения все-таки, откуда идет это? Вроде бы рекламы мы не давали никакой товару. Причем они же были разные, розовые, в пупырышах и в узорах.
0: Ты знаешь, я вот, в общем-то, занимался этим вопросом, и у меня есть даже куча мыслей на эту тему. То есть создание как-то общих тенденций, например, модных направлений. То есть, например, существуют какие-то циклы определенные. То есть меня интересовала мода в глобальном смысле. Что это за тенденция? То есть, например, она отражается, в общем, частично в одежде, там, ну и во многих взглядах на жизнь. То есть, там, когда Уран в Деве находился, то увлечение было там лекарствами. То есть, где-то в 50-е годы, где-то с 60-е там и так далее.
1: Ну, практически 70-е. По 75-й вот это было сильно, да. Очень.
0: Да, почему-то доверие, там как раз какие-то радиоизотопы стали изобретаться, там вообще дали ход, в общем, кибернетике, и там физики после лириков пошли.
1: Затем были, помнишь, еще долго маялись, уже позже, это изобретатели искусственного интеллекта.
0: Ну, они до сих пор, по-моему, с ума сходят.
1: Но все-таки уже немножко, слава богу, они постарели, уже тушки на износе, и уже нет сил отдавать себя полностью науке. И, как правило, их сейчас можно вот у Кузьминок встретить, там идет бойкая торговля пирожками.
0: Да, ну, сам... Я вот, опять же, у меня внутренний вопрос возникает по поводу, так сказать... ну, вовлечение себя в эту, в идеи, да, в вот поток идей, то есть создание искусственного интеллекта, то есть, ну, уподобление себя Богу, что ли, или как по-другому это сказать? Ну, то есть, или, например, человек уже понимает заранее, что он, ну, как бы в абсурдную затею втянут, но там в силу каких-то причин, там, например, меркантильности или еще каких-то там причин, он там, например, существует во благе. Вот.
1: А может, он просто именно пишет с орфографическими ошибками, и поэтому ни один редактор не взял в печать его научно-фантастический роман. А ему все-таки хочется жить поближе вот туда. Вот. И он поэтому занимается как бы этим, дабы быть в процессе. Еще ведь очень важно быть в процессе. То есть как бы в движении, в постоянном. И важно в каком.
0: Ну, роман писать — это совершенно как бы из другой области. То есть это как вуайеристы, да, они называются.
1: Похоже, да.
0: Вот эти сексуальные маньяки, которые там любят там подглядывать. В общем-то, должны сочетать в себе черты, в общем-то, все люди, принадлежащие к эпистолярному такому, в общем-то, направлению самовыражения, там, литераторы и так далее. Они мир как бы издалека, но, блин, сквозь там замочную скважину наблюдают и выражают это все в, так сказать, в определенных литературных произведениях там разного жанра. Вот интересно, кстати, состояние людей вообще, которые, ну, насколько они личности вкладывают в это во все, насколько они открывают. Вот существуют какие-то барьеры для, в общем-то, для проявления интимных сфер души. То есть там, например, существует какая-то, например, ограниченность эмпатическая, культурологическая в том, в самопроявлениях. То есть, например, культурологическое давление на, например, на поведение человека. То есть ты не можешь голым там бегать, потому что, так сказать, уже это врожденный базитизм, он тебя подавляет. То есть он не дает тебе возможность, даже когда это тебе необходимо вроде.
1: Ну, ты знаешь, есть, извини, что я тебя перебил, и другая крайность, это когда вот он наоборот бегает голым и говорит, я, дескать, с таким образом создаю абстрактную акцию. Вот.
0: Ну, это он хулиганит уже.
1: Так это же еще больше базитизм, в принципе, ведь.
0: Да нет, это обычный базитизм. То есть когда человек где-то в тропиках живет и ходит голый, так сказать, по традиции, это нормальное явление. Но у них свои базитические там вещи.
1: Например, вот сжигание чучелок.
0: Да, но у них вот, собственно, там набор просто этот совсем упрощенный. Здесь вот, например, урбанистические персонажи, они обладают очень большим ассортиментом вот этих базитических там выходок. И, соответственно, требуется больше, например, возможностей или времени как бы для систематизации вот этих вот выходок. То есть, например, коллекционирование или развешивание этих масок там, ну, как бы намного проще там, чем прибегать там к каким-то вызывающим формам поведения. То есть там протестовать как-то, или ты говоришь там писать что-то, или сочинять. ну и так далее. В общем, засвечиваться одним словом.
1: Кстати, вот парадоксальное влияние среды обитания на личность проявляется вот в неграх. Вот, например, мы сейчас затронули вопрос, да, вот они там живут в джунглях, да, ходят голыми, к примеру. И единственное, ну, одной из форм бозитизма является сжигание чучелки, к примеру, да. Вот. Потом они приезжают, поступают в Патрису, Лумумба, да, ну и, в принципе, все вроде бы идет более-менее нормально, пока они живут вот в общежитии, скажем, института, как бы более-менее такая среда все-таки, ну, как у Ломоносова, да, вот. И совсем другими людьми они становятся, будучи, снимая какую-нибудь квартиру в хрущобе, в пятиэтажной где-то, да, то есть сразу что получается, вот как показывают милицейские сводки, в основном это как бы торговля наркотиками и так далее, то есть совсем становятся другими людьми. Вот мне кажется, что если вот жителей вот этой хрущобы, пятиэтажки переселить в джунгли, да, вот, то там тоже начнутся какие-то такие аномальные формы бозитизма. Вот, может быть, у тебя есть какая-то мысль на эту тему? Я пока что моей фантазии не хватает на то, как будет вести себя житель пятиэтажки в джунглях.
0: Ну, я на самом деле не знаком с системой вообще вот этого взаимосвязи между хрущобой и неграми. То есть мне кажется, что это пошло, в общем, систематической травли, так сказать, российских граждан со стороны вот чернокожих. Она, в общем-то, я думаю, там целый комплекс, так сказать, был предпосылок к этому, то есть там развал старой системы и отказ от... Если они раньше обеспечивали только себя и ближних там своих и боялись, в общем-то, вылезти на рынок, тут, в общем-то, все было как бы в порядке и, в общем-то, не пользовался спросом их продукты, которые они предлагают там, то там ряд причин был предшествующий тому, что эти все, например, люди были лишены средств к существованию, вот черные. И я думаю, это сильно очень повлияло, в общем-то, на как раз вот на такие выходки, то есть попытку, в общем-то... Тогда же, в общем-то, система у нас была лояльно расположена к этому. Ну, вообще к наркомании, там, прятали ее, там, и допрятались, в общем, до того, что, в общем-то, здесь расцвело буйным цветом вот это все дело.
1: Практически впереди планеты всей.
0: Да. Вот. Мне кажется, что пока ныкали именно вот эту вот проблему там далеко, она, в общем-то, и цвела. А что касается вот этих обитателей хрущоб и в джунгли, я не знаю, они там, в общем-то, попытаются извлечь самогон из чего-нибудь. Но чем это увенчается, я не знаю вообще. На самом деле, я думаю, найдут. Вот если... Ну, вообще, на самом деле, таких вот, как бы, гениев в среде вот такого простонародья, их все меньше и меньше. То есть деградация, она, в общем-то, очевидно происходит с каждым годом. И мне кажется, что, ну, например, если переселить там смешанные эти пятиэтажки, там вот, например, человек 1000, например, куда-то распихать так, то, наверное, из этой 1000 все-таки там десяток найдется, как там благоустроить вообще окружающую среду.
1: И мы продолжаем нашу беседу.
0: Что такое прибрал?
1: Кого прибрал? Ничего не было. Это за окном из чего-то автомобиля был крик.
0: Они имели в виду, что нет больше героев, да?
1: Да. Кстати, они сказали, что героев очень много в недавнем своем выступлении. Вот там главный сказал, что как бы герой — это, например, и мать-одиночка. И мне говорит, и ты, Саша, тоже герой. Вот. И говорит, сейчас героев как раз полно. Поэтому сейчас уже нет не героев.
0: Hero.
1: Правильно.
0: Да,
1: я
0: вообще
1: предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы бозитологу Андрею Орлову. Не забывай одевать мониторы, пожалуйста.
0: Угу.
1: Давай. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Угу. Здравствуйте.
1: Говорите погромче.
2: Два вопроса.
1: Да, говорите погромче, отодвиньтесь немножечко от вашего приемника, да, или выключите его.
2: Вот так, слышно?
1: Да, да.
2: Значит, два вопроса. Первый вопрос, значит, как вы относитесь к программе базитической полностью «Я сама»?
1: Какая еще раз?
2: Как вы относитесь к программе «Я сама»?
1: Угу.
2: Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос. Не считаете ли вы, что главным сетем все-таки является Соединенные Штаты Америки, так как вот действительно мне кажется, что осмотр вот сериала «Санта-Барбара», «Куриная крачка».
1: Понятен.
2: То, что ранее было как бы запретно, считалось. Джеймс, вот я учил.
1: Мы поняли вопрос, просто извините, очень плохо слышно.
2: Алло.
0: А вы какого года рождения?
2: Алло.
1: Да-да.
2: Вот как бы в 75-м году я учился в школе, меня, значит, позором вот выгнали, я одел джинсы такие, райф, знаете. Они были несколько коротки, постоянно там сшивал, вот, за это гоняли. Мне как бы даже просто презирали там, родители и так далее. Но это старо. А сейчас вот, так сказать, все стало доступно.
0: А вы какого года рождения?
2: Я 65-го.
1: Ага, спасибо. Ну что же, Андрей, вот 65-го года рождения.
0: Я просто помню, то же самое было со мной, история там со штанами, с этими. Но у нас какая-то лояльная школа была. Еще помнится, в те времена, кстати, интересное отличие вообще всех школ было там, ну, по крайней мере, в Москве, насколько я знаю, что набор инструментов существовал для исполнения всяких героических песен тогдашнего времени. Ну, то есть в ассортименте должно быть там у любой группы, как правило, там у любой школы, там на базе этой инструментальной вот этой примитивы, там, который существовал, минимальный набор, то есть там квартета, так скажем, энгельсская ударная установка, там юность какой-то, там клавиши, ну и так далее, раритеты такие.
1: Что-то тебя как на музыку ты бросило, а?
0: Так дело-то в том, что да, я как-то был участвовал в этих подобных вещах, вспомнилось оно. А что касается вопроса, вот по поводу программы, значит, если последовательно, то это, в общем-то, интересный вообще форма, сама подача. Она, конечно же, взята с какой-то, потому что, вот, например, шоу-индустрии, вот, человек затронул, так сказать, источник базитизма, в общем-то, США. Я полагаю, что и сопряженное с ним государство, как Китай, то есть, где существовал, в общем-то, единый, так сказать, народный лозунг, там, например, в общем-то, в Штатах в свое время поднимали средний класс до уровня там небесных высот, и, в общем, в Китае тоже усредненка какая-то повлияла на то, что, в общем-то, усредненная культура, она затмила и, ну, в общем-то, не дает возможности развиваться каким-то параллельным.
1: У Монголии такие же проблемы, кстати.
0: У Монголии, кстати, да. Мне кажется, при их плотности населения, да, один человек на 2 километра, в общем-то, у них больше, в общем-то, андерграунда всякого. То есть там на этих территориях можно вытворять все, что угодно. И в общем-то, я знаком с некоторыми из них. Это мы в дальнейшем будем ставить музыку этих людей и их визуальное творчество, которое они, в общем-то, высекали сначала на камнях, а когда им досталось, вот попалась в руки, в общем-то, техника современная, видео там и электронная, и оптическая, они стали, в общем, какие-то колоссальные вещи делать. Вот. А что касается, в общем-то, источника распространения позитивизма, без сомнения, конечно, Штаты и Китай, ну и же с ними. Например, а реципиентом является, в общем-то, самым большим реципиентом является Россия сейчас. То есть потребителем вот такого, знаешь, шквала просто. Европа, она же постоянно была в каком-то настороженном напряжении по отношению к этим вот очумевшим штатам.
1: То есть, например, никогда ненавидели Барбару Стрейзанд, они вот просто говорят, Барбара Стрейзанд, да, это же коврик. Вот и у нее даже кличка в Европе была коврик.
0: Да?
1: Конечно.
0: А за счет чего, интересно?
1: А потому что вот как бы очень часто, когда артистов каких-то популярных возили в Европу, ну, популярных, например, в соцстранах, да, например, Марыля Радович такая, вот то говорили, что это польская Барбара Стрейзанд. Вот. А в Европе Барбара Стрейзанд — это как для нас, например, Хунь Ван Линь, национальный вьетнамский исполнитель, то же самое. Вот. И ненависть к Барбаре Стрейзанд, как ко всему американскому, там плескалось через край, как из тазика. Ну, представляешь, тазик.
0: Да, вот эти переживания по поводу, значит, интервенции культурной и идеологической и прочей, там, вот, материальной, такой, материально-мелочной, по сравнению, так сказать, с этим духовным, душевным философствованием российским, когда, в общем-то, идет, в общем-то, в роке рассуждение о колбасе, большей частью, а не попытки как бы вот экспериментировать, так результативно экспериментировать, потому что мне кажется, что так ломанулись вперед люди, которые, в общем-то, ну, по своему естеству просто самовыражались и, в общем-то, выражались как могли на то время. А вот, например, возможности для конструктивного экспериментирования, например, прикладного, там, например, применения, там, например, этнической музыки, создания какого-то, например, синтезированного стиля. То есть, например, как берется, например, все западные модели, может, возможно, я просто не понимаю некоторых вещей, там, например, вообще там хард-рок имеет основу, там, например, блюзовую и так далее. То есть берутся какие-то квадраты оттуда, да, из черных этих дел. Все идет из Африки, как оказывается. Ну, и, например, все это на саксонский вариант ложится очень классно. Там, например, тот же самый там Ян Андерсон из Джет Ротал там и так далее. То есть у них попытки, вот, например, все увенчались успехом. У нас же, в общем-то, все это превращается в какое-то посмешище или же, в общем-то, никак не проявляется. То есть обратный результат можно достичь, вот, когда с помощью там русских народных инструментов, если они таковыми считаются, начинают исполнять какие-нибудь вещи там попсовые там или роковые. То есть здесь какой-то элемент юмора просто присутствует. И даже какой-то неожиданный такой как-то неожиданности какой-то, интересности в этом есть.
1: То есть, ну, здесь можно, понимаешь, дойти до того, что как бы уже можно принимать серьезно «Золотое кольцо», к примеру.
0: А что это такое?
1: А это вот мне тут давали такие блатные пьесы.
0: Так,
1: ну да, ладно, не будем о грустном. Ты знаешь, вот наиболее интересный все-таки вопрос это о передаче вот это «Я сам», «Сама». Вот я как-то несколько раз натыкаюсь, я обратил внимание, по-моему, там все вообще идет как-то в записи и в повторе, потому что я вижу одни и те же лица. Вот такая, значит, толстушка ведущая и две дамы бальзаковского возраста, одни и те же. Вот постоянно они там что-то говорят. Кстати, такие же вот дяденьки еще ведут. Один, значит, в синем костюме, другой в белом. Тоже одни и те же. То есть, мне кажется, было записано 5 передач, вот они по кругу крутятся. Поэтому я не думаю, что нужно вообще как-то к серьезно относиться вот к этому.
0: Почему многие с увлечением смотрят эту программу? Я думаю,
1: там... Но они, что ли, не различают это визуально черты лица, что ли, что там одни и те же. Ну, вообще, то есть, вот, например, у нас в программе приходят самые разные люди. Сегодня космонавт, да, завтра негр, послезавтра там оленевод пришел, да. Вот, а там-то одни и те же сидят.
0: Да.
1: Ну вот.
0: А самое интересное мне в этой программе, ну как-то, у нее есть такой, в общем-то, элемент какого-то русифицированного феминизма, вернее, так, посиделки какие-то женские, но, с другой стороны, там, в общем-то, поскольку право выбора лежит, так сказать, на плечах вот этих дам, которые сочиняют там под детали вот этого самого шоу, то вот эти вот мужички-то, которые там присутствуют, они больше всех вот, вот колоритнее, так сказать, чем все остальные присутствующие. То есть там таких подбирают персонажей. Я не знаю, где они там, может быть, какой-то бешеный конкурс, отбор там, идиотов существует каких-то.
1: Кстати, среди... вот сегодня почему-то я обратил внимание, эту передачу вел такой мужчина с такими длинными волосами и с неприятным лицом, а героя у него ни одной женщины не было, а был мясник вообще почему-то.
0: Мясник?
1: Мясник.
0: Мне казалось, маслобой. Он, в принципе, он мясомолочной промышленностью занимался.
1: И вот на компьютерный дисплей уже пришло нам сообщение от Василия Ивановича, который вот спрашивает у бозитолога Андрея Орлова, почему, дескать, у грудняков нету зубов и волос. Ну, по моему скромному мнению, это происходит в основном чисто из побуждений таких гуманных по отношению к матери, поскольку наличие таких, в общем-то, агрессивных отростков, как волос, это все-таки агрессивно. Среда, ну и зубы тем более, может повредить брюшной полости матери. Насколько ты вообще вот разделяешь мою точку зрения?
0: Ну, я, в общем-то, ее разделяю. Причина безопасности здесь не последняя, но квалифицированный ответ, в общем-то, на, так сказать, если он требуется, заключается в следующем, что в период грудничковый период, он специфичен тем, что в этот период ну, как бы эффективно на организм воздействует Луна и абсолютно невыраженное действие Сатурна, который как раз свойственен вот старческому возрасту, влияние его. И все, что к нему принадлежит, имеет свойство холодности и сухости, обмороженности, заторможенности, структурности и тому подобных вещей. То есть как раз вот отсутствие подобных как бы роговений, что ли, свойственно для грудничкового периода. То есть отсутствие каких-то обстакл, препятствий или же серьезных там фрустраций. Вот. То есть у них существует там какая-то система эмоциональной поддержки, защиты, но не выражено вот это вот сатурнийство. То есть в этот период организм имеет наиболее пластичную и эфирную как бы выраженную основу. То есть, с одной стороны, существует некоторое время существует связь с, причем такая сложная связь через мать, как бы защитные свойства вырабатываются, то есть от агрессивной внешней среды. Но сам грудничок, он, в общем-то, не защищен от внешней среды, находится в состоянии зависимости. Вот, в общем-то, поэтому отсутствует у него вот эти вот элементы сухости и холодности.
1: А еще наших радиослушателей, ну и меня в том числе, волнует вопрос культивирования беременности в средствах массовой информации, в том числе и в искусстве. То есть то, значит, вот ее показывают, и он ей говорит, вас теперь, дескать, трое, вы пользуетесь блиндометом. Вот очень часто это уже показывают, да? То, значит, она с таким животом и хищно ест яблоко, то она, значит, ее показывают сверху, и она значит, им вертит, а он такой розовый, вот пуповина болтается. То есть, как ты считаешь, не является ли это одной такой небольшой составной частью политики повышения общей вообще вот деторождаемости в России?
0: Да нет, это исключительно коммерческая выходка, опять же, вот американской интервенции. Товар такой, как сказать, крупнооптовый, ширпотребовский такой. Вот, кстати, интересно, что люди там, которые по собственным их выражениям, они как бы относятся, ну, так, к аналитически развитым людям там, то есть они понимают, что их дурит там этой рекламой, но настолько она, в общем-то, как бы имеет... Над ней же трудятся, в общем-то, так упорно. И дают ее, в общем-то, не как попало, а так, в общем-то, целенаправленно. И поэтому попадаются, ну, это смешно, люди, в общем-то, там такие, которые вроде бы не должны были попадаться на нее. Вот. И мне кажется, что здесь чисто как-то заинтересованность в торговую, закупочную.
1: Угу, то есть чисто экономическое. Но ведь, смотри, человек, который в данный момент находится дома, вот он сидит на диване, ведь диван, как бы, ну и как идеопроектор, то есть телевизор, это тоже его своего рода среда обитания. И вдруг в эту среду обитания таким достаточно вульгарным образом вот вторгается, значит, она с пузом и ест, как бы, дескать, яблоко. Вот, в данном случае, насколько вообще вот допустима коррекция среды обитания индивидуума? Не является ли это вот нарушением каких-то, ну, этических, что ли, там норм? Вот, в принципе, то же самое, что, например, вот, когда я сижу там дома, да, и какой-нибудь там диджей, который никак я не закончил, Саратовский вот институт диджеев, а просто от Сахи по какой-нибудь ФМ-овской радиостанции, вдруг начинает что-то так бойко говорить, я, как правило, кричу вон из моего дома, начинаю плакать, бегать и стукаться головой о косяки. Вот. Ну и также очень многие там прочь из моего автомобиля, говорят, кыш и так далее. Вот как ты расцениваешь эту грустную ситуацию, когда голоса лезут просто?
0: Я тебе могу встречный вопрос задать.
1: Да, с радостью отвечу.
0: Как ты вообще добиваешься, что эти голоса звучат? То есть вот потребность в фоне, то есть ты создаешь, например, себе... Некоторые, например, развили в себе такие качества, что они едят только под фон, например, телевизора. То есть врубают ящик и начинают принимать еду. В общем-то, заведомые неврастенники, в общем-то.
1: Причем, извините, пожалуйста, что еда, она, как правило, выглядит следующим образом. Вот, как правило, половина, а то и целый батон колбасы и здоровая банка кетчупа, куда эта колбаса макается.
0: Это
1: совершенно правда. Мы проводили статистику, в общем-то, спрашивали, что вы больше любите есть, когда вот фоном вам служит телевизор. 40%, это очень много, ответили, что именно так, макая что-то в кетчуп. Ну, что-то, как правило, вот это колбаса все-таки.
0: Ну, кетчуп вообще, по-моему, вещь такая омерзительная.
1: В общем, достаточно омерзительная.
0: Почему-то в ней есть такой избыток сахара какого-то. Но суть по тому, что, например, те же самые базитические американцы, они как-то пытаются избежать там влияние сахара и соли, то, судя по всему, там какие-то эрзац, типа соевых там субпродуктов, наверное, находятся. И регулярное употребление кетчупа приводит там, опять же, наверное, к какому-нибудь такому гормональному нарушению. Там вот, кстати, очень интересные там экземпляры, которые показывают, например, которые в результате там тренинга на тренажере там приобрели другую форму. Но вот то, что существовало до того, это вообще доминирующий, так сказать, средний вот класс, так сказать, вот этих вот американцев средних, они просто с нарушенным гормональным там статусом.
1: Да, лимфузлы, кстати, очень увеличены. Мы проверяли, вот подчелюстные лимфузлы очень сильно выпирают. Порой они пытаются выдать это за зоб благополучия, но мы-то знаем, что это, в общем-то, совершенно не то, что это, в общем-то, лимфузлы. Но Все-таки возвращаясь к вопросу о диджеях, я думаю, мы его прикрыли, потому что и так, да, ну, в общем-то, все вполне понятно. А вот ведь пищевые продукты, ты знаешь, они же являются тоже своего рода как бы, ну, неотъемлемой частью среды обитания человека. И я вот знаю, что на кафедре базитологии в институте всеведения был поставлен, в общем-то, весьма грустный диагноз людям, которые любят такое блюдо, как, например, яичница со свежими помидорами, которые кладутся на сковородку и жарят. Вот я просто знаю, что вроде бы по лету пожарить свежие помидоры, это считается таким хорошим тоном и попсом у многих, особенно дам. А вот, но вы почему-то как-то весьма с опаской отнеслись к этому гастрономическому увлечению. Вот не могли бы вы, так сказать, всю эту подоплеку рассказать, почему же это тревожный симптом?
0: Ну, тревожное использование радикальных продуктов. То есть, на самом деле, томаты или же вообще растительные продукты, они, в общем-то, полезны и во всех отношениях. И причем полезно их употреблять в сыром виде по возможности. Вот. А подобные сочетания, они как бы развращают вкус, и причем в пользу, так сказать, радикально противоположных продуктов. То есть те, которые требуют там готовки, белково-содержащие. Яйцо – это вообще, в общем-то, продукт, так сказать, с одной стороны, философский. То есть яйцо включает в себя как бы целый организм. Вот. А его содержание внутреннее, в общем-то, почему змеи вообще в основном яйцами пользуются там в качестве продуктов? Mm-hmm. Вот. Потому что это, в общем-то, антагонизм смерти, змея воплощение смерти, а яйцо воплощение жизни, поэтому притягивается притяжение этих противоположностей, как существует половая там противоположность, так существует вот в таком в мире фауны тоже такие противоположности диаметральные, которые являются, в общем, постоянными и, ну, в общем-то, многое объясняет вот именно подобная противоположность. А что касается вот именно продуктов и как бы особых пристрастий к продуктам, то существует целая, в общем-то, как бы специализация, которая занимается, в общем-то, с одной стороны, исследовательски работают, то есть они собирают данные и систематизируют по признаку, например, определенных слоев там людей, населения, и как бы то есть пристрастие определенных к определенным продуктам. То есть,
1: а возрастная группа тут как-то учитывается?
0: Да, тут масса параметров. И никаких усреднений нет. Все это, вся статистика, она всегда очень свежая. То есть мы основные, в общем-то, параметры аналитические вводим в самый последний момент, когда уже, в общем-то, собраны все данные в достаточном количестве, то мы, в общем-то, ну, статистика своеобразная. То есть некоторые категории, которые мы используем, они нигде не используются, поэтому и результаты, в общем-то, ошеломительные по своему, как бы, по своей правдоподобности.
1: А вот наш постоянный радиослушатель Борис Гребенщиков просил узнать у вас, откуда в маленьком яйце столько кальция, вот, что его количество позволяет при вылуплении птенца обладать ему уже достаточно прочным и мощным клювом.
0: В чем? В кальций? По поводу кальция что?
1: Да, в яйце. Ну, уже маленькое яйцо, и вот он вылезает и спрашивает Бориса, а сразу клюв там уже у него мощный. Вот вроде бы получается, что тогда можно яйца есть вместо мела просто.
0: Что, собственно, змеи делают.
1: Типа, ну, поэтому змеи гибкие такие?
0: Нет, они в общем-то... гибкие из-за того, что они как раз уничтожают этот кальций вокруг себя. Они же, в общем-то, употребляя его, прогоняют сквозь свою шлангообразное. По-немецки там, по-моему, ди или...
1: В честь ученого, который открыл вот этот орган у них.
0: Какой?
1: Ну, вот через что прогоняют.
0: Нет, собственно, змея будет шланге.
1: А, ну змея и есть шланге.
0: Да.
1: Ну так змея это и есть целиком орган. Вот, ведь что такое змея? Это, в принципе, прообраз прямой кишки.
0: Да нет, у тебя ассоциация, видимо, сейчас какая-то ежеминутная.
1: Ну, в общем, да, я согласен, она очень такая абстрактная.
0: Может быть, ты освободишься от ассоциации, мы продолжим передачу уже, как бы сказать, разгруженными.
1: Все, хорошо, давай тогда послушаем телефонный звонок.
0: Да, давай.
1: 203-19-22, звоните и задавайте ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Скажите, пожалуйста, во-первых, первый астрологический такой вопрос. Чем вы объясняете то, что братья-близнецы, то есть родившиеся в одном месте, в одно время, так иногда различаются друг от друга по всему, по характеру, по жизненным устремлениям и прочее? Второй вопрос. Не считаете ли вы, что, и в смысле, как вы думаете, как повлияло на чеченцев и ингушей их депортация на другие земли, там, в Северный Казахстан, в Сибирь и так далее?
1: То есть вы имеете в виду такое...
3: Не могло бы, что новое поколение, вот сейчас, которые живут сейчас в Чечне, вернулись, они родились в другом месте, и это так сильно повлияло на их менталитет, что их просто неразумно сравнивать с теми чеченцами, которые были в 19 веке, с какими мы сейчас сравниваем, говоря о той русско-кавказской войне.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что сперва, наверное, нужно ответить о близнецах. Вот я сперва думал, что вопрос касается сиамских близнецов, по которым ты, в общем-то, специалист. Вот большой, поскольку наш предоставил себя в полное твое распоряжение для изучения, причем даже для изучения достаточно такого агрессивного, я знаю. То есть с опыта ставились самые разнообразные над ним. Но здесь более прозаический вопрос, касаемый вот одна этих... Ну, ты понимаешь, одна этих, которые...
0: Однояйцевые.
1: Правильно, я просто стыдился выговаривать это слово. С некоторых пор мне запретили такие слова говорить в эфире.
0: Ну, вот как раз здесь в этом-то и суть. То есть однояйцевые и другие близнецы, они различаются как раз по от рождения самого. А в дальнейшем близнецы, они, в общем-то, не похожи, бывают... по причине, так сказать, когда воплощение, собственно, в близнецах происходит двух компонент. Собственно, близнецы являются, по сути своей, дуалистичными, то есть они могут как бы воплощать именно в двух людях принцип двоичности, а могут двойственность распределить на двух людей. Но связь между ними в данном случае, она как бы возникает несколько специфичным образом. То есть вот те близнецы, которые не похожи, у них существует особенность, специфичная ментальная особенность, так скажем. То есть у них существует склонность к каким-нибудь таким, в общем-то, классическим заболеваниям нервной системы или же там связаны с менталитетом, что-то такое, с неадекватностью поведения и так далее. Вот. Это что касается близнецов.
1: Да.
0: А что касается, значит, депортации, переселений, влияния...
1: Это, кстати, напрямую относится к среде обитания.
0: Да. То, в принципе, если народ целиком как бы переселяется туда-сюда и сохраняет при этом собственное сознание, что народ является народом, то он в этом случае только как-то может мутироваться в зависимости от области переселения, преображаться в какие-то там, например, формы, куда его переселяют, как, например, там древние китайцы, которые там в Якутии там поселились, они там, в общем, тоже приобрели черты, характерные для этого региона, то есть защитные слои кожи там определенные.
1: Кстати, даже Чукча тоже не коренное население Чукотки, да.
0: период, когда, например, литовцев многих там процентов 80 переселили в Красноярск, собственно, существенные изменения, в общем-то, между вот Балтикой и вот этой средой, то, значит, определенная особенность вот этого поколения, которое выросло в тех, как бы, условиях Красноярска, это, значит, выдающийся рост, то есть, в общем-то, акселеративные какие-то тенденции и, в общем, как бы жизнестойкость такая особая, там, повышенная. То есть те, кто, в общем-то, выжил в этих условиях, они отличались вот, ну, там, например, не гигантизм, ну, по крайней мере, вот то, что принято было считать в советский период, там, у прибалтов, это вот как бы высокий рост, на самом деле это приобретенные вот это как раз антропометрические особенности, хотя в коренном смысле они не обладали таким ростом.
1: Вообще, они были, кстати, очень коренастые, при этом они были низкорослые и коренастые.
0: Какие низкорослые, коренастые? Я говорю, не были они там, в общем-то, не были. Высокорослыми. И вообще, кстати,
1: ну, я говорю, были
0: несвойственно для нормального народа быть, ну, вернее, для немутирующихся каких-то культурных групп иметь какой-то, например, высокий рост. Или, конечно, вообще то, конечно, что считается идеализированной картинкой, так скажем. Там какие-то девицы, например, вот, которые там, в общем-то, выбираются фотомодели с их антропометрическими данными, это, в общем-то, вообще не жилец. Как бы, то есть это, в общем-то, субстанции не способны, как бы, к дальнейшему размножению. То есть у них идеализировано. Ну, во-первых, там заправляют всем этим люди, которые по своей идеологии не склонны к размножению. То есть там голубые там гомосексуалисты, да?
1: То есть вот, типа баллонки собачки.
0: Что баллонки? Нет, баллонки размножаются.
1: Нет, я имею в виду, что я баллонка не сможет тоже...
0: Да нет, да, ты не понимаешь. Я говорю о мутантах. Алло.
1: А, ну баллонка же мутант. Да
0: какой же это мутант? Ну, это как порода.
1: Ну, порода-то выведена искусственно.
0: Нет, ну порода — это аналогично национальности какой-нибудь.
1: А, мутант — это Павел Первый.
0: Нет, мутанты — это что-то единовременное. Мутанты, как правило, они, размножаясь в дальнейшем, они имеют, в общем-то, аномальную какую-то. То есть появление мутантов связано с революционностью в какой-то там интеллектуальной сфере.
1: Ну, есть... кровосмешение может быть причиной мутанции?
0: Нет.
1: Согласен. Тогда Павел Первый не мутант.
0: В принципе, существует такой признак, например, когда присутствует инцест, то есть кровосмешение, то развитие, например, асимметрии, то есть левши, например, часто рождаются. Вот если обратить внимание, Голливуд целиком представлен, в общем-то, там, ну, помимо остальных каких-то андерграундных там течений или движений, которые существуют в западной культуре, там, ну, не в западной, а в американской. То есть там влияние определенных там кастовых групп происходит на культуру, ее развитие там, и специфику. Значит, существует еще, помимо этого, влияние именно на выработку какого-то определенного, ну, вернее, воплощение архетипа в той или иной заметной форме. То есть, например, вот, опять же, я говорю, 90% левшей. То есть, если вы посмотрите, как, например, актеры, они, то есть, даже, в общем-то, в кадре, когда играют...
1: И... В бильярд тут очень заметно всегда видно. Просто мало кто внимания обращает.
0: Ну, насколько левши сами признаются, они, в общем-то, похожи на левши, когда, в общем, те, которые едят или основную работу как бы делают левой рукой, те являются истинными левшами. Ну,
1: но основную работу редко показывают в кинематографе.
0: Ну, там писанина, в общем, ответственная работа, в общем-то, ну, особенно для там малограмотных американцев. вернее, у них узкая очень специализация, вообще странная система обучения, которая, в общем-то, с одной стороны, очень интересная для, например, для человека свободного. То есть, когда тебе дается базовый набор знаний, не дается лишней информации, спрос тебе небольшой. Вот. То есть этим и объясняется, там, например, какие-то аномалии, которые там пропагандируются у нас, например, там действительно как экзотика, когда там берется на улице американцы, которые не знают там, я не знаю, хоть элементарные вещи там.
1: Ну, например, что под капотом у автомобиля?
0: Ну, вот у них там культовый, это, кстати, прибор, в общем-то, абсолютно отличается. Но
1: многие не знают, как его даже открыть. Это действительно так.
0: Да нет, они на самом деле знают. И инструкцию они просто изучают.
1: А, ну там прилагается у них, в общем, подробно. Да. Другое дело, что, кстати, доказано, что около 25% населения Америки неграмотно совершенно.
0: Ну, вот неграмотность или ограниченность в этом, это как раз неплохой признак. Это, значит, существует свобода.
1: Свобода, у них, да. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Ну, тут человек явно спрашивал про систему вообще утилизации промышленных отходов. Вот обычно именно таким смурным голосом задают этот вопрос. Мы неоднократно поднимали эту проблему. Я думаю, сейчас не будем к ней возвращаться, потому что это затянется опять, как в прошлый раз, на 2 дня. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот меня интересует такой вопрос. Вот все-таки вот где сейчас на Земле можно найти место, ну, идеально подходящее для проживания человека все-таки? Ну, или хотя бы наиболее подходящее, потому что вот от прогресса уже деваться просто некуда технически. А,
1: простите, вы имеете в виду как бы тут экологическую точку зрения? Или, ну,
4: все вместе. Как бы.
1: Ага, то есть понятно. Да. Спасибо. Действительно, вопрос интересный. Ну, я имею на это свое мнение, но я думаю, что...
0: Ну, давай послушаем.
1: Нет,
0: давай.
1: Я думаю, что как раз оно мало кого интересует, потому что после того случая я совершенно неуважаемый.
0: Ага. Дискредитировал себя.
1: Это полностью.
0: А именно в этом вопросе.
1: Именно в этом. Я неправильно отправил людей.
0: Угу.
1: Вот, и все. И вот уже и не пишут,
0: вернулись.
1: Не звонят. Да.
0: Так. Ну, отправлять-то как раз и не надо было. Вот интерес, кстати, вообще попытка всегда человека, он, в общем-то, что его объединяет с животным миром, это наличие, так сказать, возможность передвигаться, то есть, например, сходство с растением, это и наличие психики, а уникальная особенность – это способность к самовыражению с помощью языка. Вот. Так мне думается, что, например, попытка там, например, избежать чего-то путем перемещения, она заложена в инстинктах. Инстинкты, если, например, к ним прислушиваться, они превращаются в ясновидение. То есть на самом деле животный мир, он весь насыщен как бы этим свойством. Для животного свойственно там ясновидение, для него это обычная вещь. То есть он может предвидеть ситуацию, ну, для него значимую, то есть опасность. Причем животный мир, насколько он разнообразен, вот, например, взять тех же самых коров, в общем, которые выращивались, то есть из диких животных превратились в домашних, и, соответственно, должны были бы утратить свои животные инстинкты, они, однако, частично их сохранили. Но чем более дикое животное, тем более развиты у него инстинкты. Ну вот дикость или, как бы сказать, изолированность животного, оно, собственно, объясняет наличие у него инстинкта предчувствия. То есть, там, опять же, по ним ориентируется там, в результате о каких-то стихийных бедствиях. На самом деле у людей существует масса, в общем-то, каких-то ложных, там, например, форм таких предчувствий, что ли, предвестников, тревожных
1: Называется
0: состояний.
1: Называется измена, как бы.
0: Да, тревожных состояний, которые, в общем-то, в которых разобраться вообще невозможно. То есть надо анализировать, откуда они исходят, там, и так далее. Ну, то есть заниматься какой-то каждой проблемой, которая меняется в течение, там, может, нескольких, там, в зависимости от статуса человека, может меняться там многократно в течение часа. Поэтому...
1: Кстати, именно поэтому люди выдумали такую форму фиксации своих действий, как дневник, еженедельник, да, ежедневник.
0: Да, я думаю, не поэтому. Если бы они действительно записывали то, что надо туда, или анализировали то, что необходимо, то, в принципе, в этом был бы толк. А, собственно, наличие еженедельников или прочих вещей, это, в общем-то, девообразный такой момент.
1: Не, ну это уже погрешность эксплуатации, то, о чем ты сейчас говоришь. А изначальная идея была, в общем-то, достаточно такая практичная.
0: Не сказал бы я. То есть практичности в этом никакой нет. Это просто применение работоспособности. То есть человек на самом деле склонен к рабскому труду. Его, например, и когда недостаток там, например, существует, обязанности или еще что-нибудь, он начинает воссоздавать какие-то ритуальные вещи, там, связанные там, с происхождением собственным или чужим, там, интересоваться чужой биографией.

0: чудовищный такой там. Вот. А в виде там конкретных именно биографий, в общем, приверженность именно к такого рода, в общем-то, интересам, она, в общем-то, возникает, когда человек, в общем-то, недостаток испытывает нагрузок, именно вот принудительных нагрузок, то есть он... То есть это девообразные черта, они нуждаются, как правило, в каких-нибудь внешних стимулах. То есть там, их, как правило, там просят или там, заставляют что-то делать. В ином случае они, значит, как-то склонны вот, заниматься подобного рода деятельностью. А что касается вот, по поводу конкретного вопроса, человек задал вопрос... Как выбрать точку на Земле, где жить? То есть один вариант — это, ну, действительно, там, чтобы, например, выбрать удобное для себя положение, в общем-то, ну, как-то какое-то время нужно я так понимаю, вот как самостоятельно. То есть пункт первый — это достичь какой-то высокоразвитой индивидуальности. То есть человеческая стадность и социальность очень сильно мешает. То есть, например, привязанность к какому-нибудь, к любому объекту, там, к дому, к предмету или к любой вещи, она уже перегружает его, она как-то сокращает диапазон его действий.
1: Ну, вообще это называется слово «мошенник», еще добавка.
0: Ну, не знаю. Так, значит, ему надо приобрести индивидуальность, вернее, ее возродить. Когда он возрождает индивидуальность, то уже как бы пункт номер два — это выбор направления с помощью этой индивидуальности. А в дальнейшем уже как чисто уже как животное. Животные мигрируют, там, например...
1: Клювы, они вот то на юг, то сюда, то на юг, то сюда.
0: Необъяснимо, в общем-то, происходят эти миграции, но они необходимы, в общем-то. Иначе бы там какое-то произошло нарушение, в общем-то, там, например, в породе в какой-то.
1: Да.
0: Так что выбор сам, он, в общем-то, индивидуален. Там существовали, вот, насколько мне помнится, там существовали, так сказать, одно из последних, так вот, эх, так скажем, или, ну, как бы сказать, резонансов вот этих вот побуждений к смене среды существования. Это когда существовали там специальные проводники, люди там типа шаманов, которые действительно ощущали какие-то ситуации там, которые становились для них там опасными, и они там как-то мигрировали. Вот, например, ну, с течением времени происходило даже независимо вот от уже принадлежности к эволюции. То есть, например, те же индейцы, там, например, при освоении, так сказать, новой земли, они вели себя довольно-таки странно. То есть, по идее, их шаманы... Ну, у них там история, например, ацтеков и инков, она говорит о том, что у них тоже существовал такой период катастроф. То есть у них пришло в полное упадничество, там вот их развитие, вернее, их строй, ну, в плане духовном, так сказать. И как раз пришло и завоевание на этот период. Иначе бы эти... Вот эти граждане, они бы не смогли, в общем-то, там с ними справиться так легко. Вот, потому что действительно там существовало знание о том, как, ну, как надо себя вести. И эти знания являлись истинными. То есть надо развивать просто вот эту индивидуальность и позывы индивидуальности оценивать правильно.

0: программе «Монморанси» Андрей Орлов. Речь у нас идет о человеке и среде обитания этого самого человека. И, собственно, хотелось бы знать о такой терапии помещений. Вот неоднократно вы рассказывали нам в приватных беседах о терапии средой обитания. То есть, дескать, ну ведь, скажем, смена среды обитания, например, свободы на тюрьму. Это тоже своего рода является своеобразным таким методом изменения сознаний, ну и так далее и тому подобное. Дальше следует длиннейший научный тирад. Вот. А, скажем, ну, клинические условия, если человека кладут в больницу, дабы вылечить его тушку, да, это, в принципе, нельзя сказать, что тут как-то среда каким-то образом помогает или там мешает, скорее мешает. Вот. Но у вас была длиннейшая теория о терапии именно с помощью изменения среды обитания. Тут не имеется в виду туризм, там, да, вот, дом отдыха и вот прочие вещи, а нечто совершенно особенное. Вот нельзя ли об этом узнать немножечко поподробнее? Они очень просят просто. Пришли вот сейчас несколько, говорят. Да,
1: в смысле, как улучшить среду обитания?
0: Нет, каким образом... ну, да, видимо, ну, даже не улучшением. Улучшение, это понятное дело, что если там из однокомнатной квартиры переселить в пятикомнатную, это хорошо повлияет на индивидуума.
1: Нет, я не говорю о расширении жилплощади.
0: А улучшение-то есть расширение.
1: Почему это?
0: И расширение, это и есть улучшение.
1: Нет, некоторые, например, кластромании, как люди страдают.
0: Нет, ну мы же не берем такие уже вот совсем ты, случаи например, грустные.
1: Тебе,
0: ну,
1: наоборот, я, да, нужно ограниченное закрытое пространство.
0: Так поэтому мне и соорудили тут, видишь, отдельную маленькую студию. Теперь тут три студии. Одна почтенная для почтенных, другая эфирная, третья для меня. Вот, где мы с тобой вдвоем едва поместились, и то тебе, видишь, пришлось калачиком свернуться на этой откидной полке. Но я думаю, ты не в обиде, потому что как бы вот это...
1: Главное, да, чтобы лыжи не сперли.
0: Ну, они стоят там в коридоре, и к ним приставлен Прохор. Вот. Ну, так все-таки. Вот, вот эта терапия средой обитания, насколько она эффективна? Ну, например, вот я знаю, что вы сажали ее вот в помещение, заставленное цветочными горшками, только пустыми. Вот с какой вроде бы целью? Она вышла просветленная, по вашему утверждению.
1: Ну, она горшки все заполнила и вышла после этого. Мы собрали все это, проанализировали, потому что на каждом горшке был помечен, когда туда что-то клали. И, соответственно, изменился характер положенного туда. То есть сравнивали... То, что давалось, оно фактически не отличалось разнообразием, а разнообразие, так сказать, в отходах, то, что нам оставили.
0: То есть динамика изменений вот содержимого, как бы, вас интересовало это?
1: Нет, то, что нам оставили, нас интересовало. И вот это очень, конечно, отличалось. То есть вот определенная классификация и интерес был к этому, к тому, что оставили... Мы изучали подробно, как это могло повлиять, например, на использование дальнейшего.
0: Ну, а вот ведь это же настолько индивидуальный подход. Я знаю, что в случае вот как раз с другой...
1: Да, тоже более индивидуального не бывает. Ну,
0: конечно, подход. Да. Вот в случае с другой женщиной как бы ничего там не произошло серьезного. И даже вот и там и 30% не заполнилось, во-первых, за тот же срок.
1: Да
0: вот.
1: Нет, там заполнилось все почему-то. Кстати, особое отношение было к горшкам цветочным. И туда совсем ничего не клали, а клали все мимо, и поэтому пришлось просто отказаться от этой идеи. Какая-то была священная трепетность к этим, что ли. Но она, оказалось, выращивала в свое время эти все цветки.
0: То есть была как бы кактусница.
1: Да. Приближенные. То есть люди там, которые, в общем-то, используют растительный мир вокруг себя, они на самом деле обладают особым психической структурой. То есть гармония с растениями требует определенного настроя. То есть как попало нельзя существовать рядом с растениями.
0: Конечно, конечно, ни в коем случае.
1: То есть они, в отличие там, от животного мира, в общем-то, лишены возможности перемещаться. То есть некоторые заводят себе живность, потом начинаются...
0: Мучается воспитательный процесс. Да, да. А ведь воспитательный процесс тоже мучение своего рода.
1: Конечно.
0: То есть истязание не только вот как бы воспитуемого, но и себя.
1: Ну, это уже, как бы сказать, насколько себя это вообще-то интересно, потому что вот там заводит человек, например, это как вот людоеды, там типа вот этих бешеных собак, кошмарных, здорового, которые потом черных, кусают, да, там каких-то
0: пенсионеров, кого, очень часто.
1: Кого положено, и ему же приходится за это отдуваться как-то, либо деньгами. Ну, короче, в общем, несет какую-то ответственность за это все-таки он. Вот. А с растениями все проще намного раз. То есть они заводятся как-то, может быть, у кого спонтанно, то, соответственно, неизвестен результат. Вот оно начинает защищаться и может вырабатывать какие-то энзимы или даже ну, какие-то эфирные субстанции.
0: А, аллергического свойства, вот, к примеру.
1: Ну, примерно.
0: Да, это очень, кстати...
1: Или же оно начинает как-то, ну, одним словом, защищаться всеми возможными способами. А поскольку способов там, например, ограниченное количество, то могут появляться какие-то новые, неизведанные, в общем-то. И просто существуют, например, растения, которые более склонны как бы к мутациям или же к своеобразной, к развитию у не, ну, каких-то адаптированных способов защиты. То есть одни растения ограничены и погибают, а другие, в общем-то, борются до конца и могут мутировать. То есть они, например, как при радиации, там как-то ненормальный рост. Там...
0: Особая зеленоватость, пухлость, да, листьев и так далее. Ну, очень
1: интересно.
0: Да.
1: Наличие отсутствия мозга и вот такая вот гипофизарная реакция на происходящее. Это,
0: кстати,
1: интересно.
0: То же самое происходит и с креветками, которые, как известно, единственные из водоплавающих, не обладающие вот кровеносной системой. Да, ну вот я помню, у нас вот он был, мы ему прописали как бы прогрев пяток в таком горячем отстое липовой коры. Вот, а вы пришли и вот, увидев это, как-то так ужаснули, сказали, что нельзя уже больше. Вот, хотя, в общем-то, метод достаточно себя испытал, потому что, в общем-то, это в какой-то степени тоже часть организма помещается в определенную среду обитания, не весь, но часть его. Вот, и вроде бы ему помогало до этого. Вот, и как-то вы так загадочно почему-то ушли, вот даже не сказали почему, а мы вот уже и не делаем так вот. И все это получается впустую. Вот как бы хотелось бы сейчас вот немножко объяснений, да.
1: С ракообразными?
0: Конечно.
1: На самом деле ракообразные, они являются свойства их. В общем-то, по большому счету, глобальная человеческая оценка ракообразных, она, в общем-то, негативная. То есть все,
0: конечно, конечно,
1: признаки, оно, в общем-то, оценивается как излишняя там чувствительность, впечатлительность и тому подобное. Но, с другой стороны, существует какая-то демонстративность внешней оболочки, типа вот культуризма там или еще что-нибудь такого, что внешне отпугивать может. На самом деле, довольно-таки глубокие по своей сущности субстанции, которые, в общем-то, охватывают довольно-таки большой спектр вообще, вот именно захватывают психику и эмоции. И, в общем-то, там как бы существуют во благе. Готовить себя, так сказать, к проявлению уже самости. То есть в дальнейшем это уже будет проявление «я» там какое-то, которое, в общем-то, уже тяжело будет как-то там подвергать какому-то там воздействию.
0: Ну, плюс тут еще как бы искаженные визуальные восприятия, поскольку вот в масс-видео везде это как-то преподается в розовом цвете, там, в вареном, с какими-то специями, а в природе оно все выглядит достаточно более агрессивно. То есть вот этот хитин сам такой зеленовато-серый, то есть, в общем-то, разные реакции возникают при виде, вот когда оно тут и когда оно там. Вот когда оно там, лучше этого даже и не видеть. Но я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Будьте добры, скажите, пожалуйста, памперсы, а также прокладки как-то влияют на экологическое?
0: Понятно, понятно, спасибо. Я, кстати, вот ты узнал по голосу, это вот тогда был звонок, и я же говорил, что не избежать там проблем утилизации. Кстати, очень многие также спрашивают, куда вообще вывозят и куда девается вот то огромное количество отжеванных хитиновых панцирей, тех же ракообразных. Ну, я думаю, это, кстати, к вопросу о памперсах и прочих таких вещах. Ну, о пластике мы не будем сейчас говорить. Вот, а хлопок, он все-таки ведь не вечен, вот он вырос, его раз, потом брык, и все. Ведь да как нет, быть-то?
1: Как раз с хитиновым покровом-то намного проще он утилизируется совершенно естественным образом. Там может даже создавать какие-то слои в дальнейшем культурные. То есть, представляешь, там любителей пива там слой культурологический. При замесе, при таком, если взять все так, замешать сейчас каким-нибудь ядреным взрывом, то в одну сторону сыпятся памперсы с прокладками,
0: да, да, да, да.
1: Вот, в другую сторону силиконовые груди, а в другую хитиновые покровы отжеванные.
0: Да,
1: да. Вот. Образуют таким образом ареалы целые культурные. Мне кажется, вообще интересно, вот эти вот средства гигиены, они, в общем-то, всегда как-то были настолько индивидуальны, что, в общем-то, считались как-то принадлежности личности, части интимного, в общем-то, существования.
0: Кстати, извини, что я перебиваю, чего нельзя сказать о зубных щетках, которые всегда на виду. Вот меня всегда это удивляло. Вот там тампоксы, памперсы, прокладки, все это скрыто. Вот ты ей скажи, покажи. Она никогда не покажет. Мы же проводили эксперимент.
1: Потому что здесь существует половая дифференциация.
0: Да,
1: у щеток, в принципе, однополые, они ничем не выделяются. Вот. А здесь, в общем-то, чисто половая и связана, в общем-то, с какими-то вообще с деталями, которые, в общем-то...
0: Ну, да, срам, короче, практически, как они говорят.
1: Мистики, да. Да. Ну и чисто американский уже подход вот с этой продажей, с какой-то генеральный подход с этой рекламой разнузданной. По своей сути вообще вот эти то, что там запрещено пивные и табачные изделия там днем рекламировать. В общем-то, когда люди уже там нанюхались клей где-то по подвалам по-дружески, мне кажется, что это просто вот издевательство над умом просто человеческим. То есть вот эта реклама всяких там гинекологических, гигиенических и акушерских приспособлений на фоне, так сказать, для американцев, вот с их, так сказать, с таким вот как бы холодноватым и вообще половым уже состоянием.
0: Либидо.
1: У нас на работу ходят трахаться, в общем-то, люди.
0: Да, да, да, да, да.
1: Вот. А у них на работу ходят, чтобы, в общем-то, как раз отвлечься от этого состояния. И они уже генетически все отвлеклись от него. Поэтому вырабатывается не фригидность, а особая форма такая американской женщины, которую постепенно, значит, пытаются сюда как-то перетащить. Но мне кажется, что это не получится. В общем-то, как американские мужчины здесь не получаются, так и американские женщины. Просто вот этот шквал суп вот этих вот вещей, которые, в общем-то, все-таки формируют там даже не личность, а целая культура, культурный слой. Мне кажется, что все-таки будет какой-то пошатнувшийся и слегка такой искореженный вид. То есть в результате вот этих вот экспериментов.
0: Ну, приблизительно как одногорбый верблюд, видимо. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. А, женщина хотела спросить, и просто дело в том, что она очень быстро говорит, и как бы я понимаю ее речь, это наша постоянная радиослушательница Тамара Наглухо. Кстати, она из Уфы переехала сюда, но я не буду сейчас вдаваться вот в ее как биографию. Она спросила, в общем, приблизительно следующее. Как бы воспринимали женщины средневековья, если бы к ним на лотках привозили бы современные средства от женской гигиены? Ну, вот неожиданно. То есть появились бы люди вот в таких же упаковках и так далее. Восприняли бы они их? Или как бы возникло бы резкое отторжение и как бы борьба с демоном началась бы?
1: Да, я думаю, если так это все происходило в женской среде, то это чисто как по мартышечке все происходило бы. То есть на уровне приматов это бы все, конечно, изучалось, применялось, прикладывалось и так далее. А если говорить о вообще, как о, так сказать, о цивилизации, то есть, или о широком культурном применении, то мне, дело в том, что там своя специфика была существования, и люди были вообще-то по-другому совершенно развиты, у них мозг мыслил совсем иначе, чем сейчас. Поэтому, например, подобные вещи, которые в то время существовали совершенно естественно, сейчас выглядят как парадоксы или сказки. То есть на самом деле там, ну, например, борьба с драконом, это, в общем-то, отчасти в этом есть смысл философский. То есть не буквальный дракон имелся в виду, а дракон, так сказать, начало. То есть начало там всех агрессивных побуждений.
0: Жадности, вот, да.
1: Жадности, да. Да. То есть вообще всех пороков и всего сущего. Ну, существовала такая, в общем-то, игра, которая создавала определенные правила там, по, ну, по определенной структуре, в общем-то, как-то все это и разыгрывалось, и поэтому ну, так, в сказках существуют эти вот драконы и все остальное. А способ мышления, мы сейчас не можем представить даже способ мышления человека, который, например, существовал в начале нашего века. Вот, вот эти, значит, граждане, которые там, например, например, веками существовала традиция там религиозности, а тут взять и все похерить в один раз. И причем выступать просто антиподом. То есть вот как бы поскольку там ну, пугали, так скажем, сатаной, и наоборот, значит, прививали религиозность так или иначе. И тут вдруг появляются, значит, там откуда-то люди, которые просто признаются в своем бесовщине, в своей.
0: Причем творят... на государственном уже уровне было практически.
1: Да, дело в том, что с государственного как-то разошлось даже на уровень такой вот средний и низкий даже. Вот этот кошмар, все творившийся тогда, это же, в принципе, революция такая серьезная. Это, например, сейчас тяжело придумать, например, какие-то вещи, которые были бы аналогичны по своей форме выражения вот такого.
0: Ну, вполне возможно просто, что тогда тоже это мало как бы кто замечал. То есть, может быть, сейчас происходит то же самое, и люди, которые вот будут жить в середине следующего века, будут какие-то вещи вещи, происходящие сейчас с нами, воспринимать тоже так же, как вот мы воспринимаем вот эту вот всю демоническую бесовщину. Вот, ну, к примеру, вот та же тотальная агрессия вот прокладок, она будет восприниматься как нечто вообще. То есть, я думаю, телевидение к той паре хоть какое-то останется, правильно? Вот, хоть в музее. И они, видимо, будут так же это все воспринимать. Ну, скорее всего. Ну, или что-нибудь другое найдут.
1: Ну, насчет телевидения, кстати, у меня прогноз такой, что там грядет информационная катастрофа. И просто эти средства массовой информации, даже не массовые, любые средства информации, они просто самоуничтожатся.
0: Ну да, она будет практически не нужна, просто никакая информация.
1: А поскольку человек будет привит уже, то есть у него логика и способ мышления будет задействован уже через модели информационных устройств, которые уже постепенно стали овладевать вот как бы всеми. То есть на самом деле вот еще один шаг — это цифровое телевидение. То есть тогда можно создавать там, например, иллюзию какую-нибудь, очень мощную иллюзию, там, например, реальности какой-нибудь, псевдореальности, виртуальной, ну и так далее. То есть при технических возможностях уже существующих это абсолютно никакого труда не составляет. То есть, например, повысив качество, ну, на теперешний день, там, например, цифровая технология, до такого уровня, например, повысить качество, сейчас мешает только состояние рынка. Если это, в общем-то, по каким-то причинам, например, баланс перейдет, так сказать, в позитивное состояние, то начнется совершенно кошмарная, вот, значит, дигитализация. Вот,
0: всех процессов.
1: Да. И тогда уже совершенно трудно будет сориентироваться людям, которые, в общем-то, ну, как бы находиться будут в остатке в своем свежем уме. То есть, в общем-то, сейчас, например, даже такие вещи, как, например, то есть человек, когда не контачит с информационными устройствами, он испытывает глубочайшее состояние депрессии и начинает пьянствовать. А, например, чем больше он контачит, тем, значит, меньше ему необходимость в этом. То есть какая-то существует общая линия порог, который, в общем-то, удовлетворяется так или иначе. То есть информационные средства в данном случае однозначно являются корнем, так скажем, вот этого порога. То есть той компоненты, которая, в общем-то, дремала все это вот начало века, вот, например, развитие революционности ума, определенные доли мозга начали интенсивно развиваться, другие угнетаться. То есть, например, что, в общем-то, даже, например, материалистическая теория большевиков, она была настолько, в общем-то, как бы изощрена, что она даже не развивала, по сути дела, материальное мировоззрение в целостности своей. То есть она компилировала, выдирала те куски, которые им необходимы были, и навязывала. Причем совершенно там абсурдные куски, там, например, этих теорий. А если бы материализмом серьезно занялись, то есть без ограничений, то, возможно, какие-то результаты даже от этого вот строя остались бы. То есть, в принципе, какие-то достижения, ну, на уровне соревнований существуют. Ну, и какие-то национальные достижения существуют. Это вот все за счет режима, но, опять же, за счет видимо, в какое-то состояние протеста. Оно побуждало отдельные личности формировать какие-то новые подходы там, или новые решения там, каких-то сложных задач.
0: Да, такая своего рода самореализация хоть на этом.
1: Да, ну вот самое интересное, что вот этот материализм, он не имел такого полного воплощения. То есть этим занимались какие-то ограниченные умы. То есть сама идеология, она разработана была каким-то пивным человеком, который, в общем-то, как-то исчез физически, и все. И на этом дело закончилось. Там прибрали все к рукам люди, которые, в общем-то, к этому отношения серьезного не имели.
0: Просто подхватили и развили немножко не в том направлении. Даже не развили, а как бы вот покатились, скажем так,
1: Да. Вот. То есть, на самом деле, если бы развить ее так достаточно, то сейчас бы очень серьезные были бы какие-то изменения и достижения по отношению вот ко всему миру. Там, потому что просто существовали какие-то такие, в общем-то, чисто человеческие. Вот на самом деле все эти мерзопакостные личности, которые там являлись там руководящими, и они, по сути своей, в общем-то, имели корни весьма таких духовно напуганных или духовно травмированных людей. Например, взять хотя бы Сталина, там, который, в общем-то, обучался там, в какой-то в приходской школе. Там, еще.
0: Это уже сильнейшая, так сказать, травма для детской души.
1: Да.
0: К тому же, тут еще нужно заметить, что он все-таки грудничок ГОР, в какой-то степени сокращенно ГГ.
1: Да.
0: Вот. И, стало быть, обладал изначально генетически все-таки вольной какой-то натурой. Вот. И вдруг, на тебе, там какая-то приходская школа, да? То же самое, что Шанет О'Коннор.
1: Нет, так это интересно то, что он в дальнейшем как-то занял совершенно противоположную позицию и развивал ее. Но я, опять же, возвращаюсь к тому, что почему материализм не получил такого полного воплощения. Потому что занимались верховной идеологией, занимались люди, которые боялись на самом деле этого материализма и которые, по сути, по своей были более как зачатки их были заложены как-то с элементом духовности и эмоциональности повышенной. Поэтому вот эти материалистические теории, они не имели такого, в общем-то, полноценного воплощения или же как бы творческого воплощения.
0: Потому что для того, чтобы было творческое воплощение, нужно как-то генерировать хоть что-то, а там нельзя это было делать. Ну, даже не то, что нельзя по физической вот возможности, да? То есть то же самое, что...
1: Ну, скорее всего, по памяти и по сути по своей, потому что, в общем-то, по идее, они все были такими людьми, в общем-то, с взглядами непрогрессивными.
0: Да,
1: то есть были отдельные герои, которые там описывались в литературе, которые там совершали какие-то действия и подвиги, но на самом деле там вот то, что там кто этим всем заправлял, они имели такие весьма примитивные, простые корни, которые в основе своей они не являлись материальными, а являлись разносторонними и даже больше духовными. Поэтому вот этот материализм, он неполноценно воплощался.
0: Не было соответствия между истоком и вот идеей,
1: да,
0: скажем так.
1: Да.
0: Ну, давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Будьте любезны, вы смогли бы мне без этого бреда, без этого трепа ответить, что такое андеграунд?
0: Спасибо за вопрос. Вот, кстати, тоже интересный подход. Как бы, видимо, неспособность уловить в такой достаточно плотной речи какой-то смысл, это, видимо, веяние времени.
1: Нет, это индивидуальное что-то.
0: А, ну тогда, ну так вот как без трёпа, что такое андеграунд?
1: Это английская подземка.
0: Да, это метро, другими словами. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Это говорит Саша... А? Это говорит Саша Токарь. Я хотел вот что спросить относительно материалистических каких-то моментов. Вообще, зависимость каких-либо сумм денежных на менталитет обычного человека. Вот, в частности, вот продавщицы у нас, помню, в свое время были очень любезные. Вот. Не знаю, может, это как-то бессвязно, я сформулировал вопрос, но...
0: Нет,
4: вот
0: вполне понятен, спасибо. Я, кстати, тоже хотел спросить, вот сейчас, перемещаясь по Москве, по долгу службы, да, ну, ты же знаешь, что как бы у меня есть легенда, что я как бы работник ГАИ, то есть у меня сейчас... Она спрашивает, дескать, ты где пропадаешь ночами? Я говорю, я работник ГАИ, то есть, а как, знаешь, выхожу из дома в форме ГАИ с палкой с этой, со всеми делами, и сразу раздеваюсь, прячу форму за мусоропровод, достаю штатское, иду отсюда, вот, ну и обратно тоже прихожу, достаю, ну, дабы как-то быть при деле, а то все-таки, вот, а я обратил внимание на то, что огромное количество таких полных женщин, как правило, блондинок, и, как правило, ну, такой внешности немножко странной, то есть возраст, назовем такого мягко, предбальзаковского, да, разъезжают на больших дорогих автомобилях, некоторые даже на джипах. Вот, и все это действие, как правило, происходит около торговых таких точек, ну, которые раньше были коммерческими палатками.
1: Ну?
0: Почему?
1: Так нет, вопрос касался ментальности, взаимосвязи ментальности и денег.
0: Так нет, но если, например, им шишку на голове нарастить, сказать, что вот, дескать, у этой группы населения ментальность одним будет выражаться в шишке, то очень много шишек.
1: Ментальность – это, в общем-то, способ выражения.
0: Или впадин.
1: Состояние души или же состояние ума. То есть один из способов выражения. Также, собственно, вот это материальное воплощение, то есть, ну, что такое деньги, это об этом написали, в общем-то, люди, которые этим занимались, экономисты. Вот. Дали четкое определение, а то, что вот вы заинтересовались этой параллелью, это, в общем-то, связь именно вот как раз такова. То есть там, например, абстрактная вещь воплощена в материальном каком-то эквиваленте. То есть труд, это же абстракция, в общем-то. То есть количество труда, там, количество сил затраченных, это, в общем, тяжело оценить, хотя пытались это сделать. Ну, существуют такие понятия, как творческий или интеллектуальный труд, который вообще-то очень тяжело оценить.
0: А как ты, кстати, относишься к высказыванию одного политика, весьма известного, который такую исполнил фразу, что, вот, дескать, огромные вот невыплаты зарплат населению – это своего рода скрытая форма безработицы? Ну, другими словами, что если людям не платят деньги, значит, их труд просто не нужен.
1: Ну,
0: тут не имеется в виду тех, кто сидит на, как бы, на бюджете, то есть имеется в виду, сам понимаешь.
1: Ну, а что значит, если зарплата не выплачивается, это имеется в виду, наверное, тех, кто на бюджете сидит?
0: Нет, вовсе не обязательно. Если, например, бюджет, я тут имею в виду, например, там, здравоохранение и подобные дела. А если какой-то завод производит какую-то продукцию, вот там люди не получают зарплату.
1: Угу.
0: Ну, в данном случае, вот он назвал это безработицей.
1: Ну, само понятие безработицы, это, в общем-то, тоже двусмысленное. То есть незаинтересованность в работе или в развитии, как в национальном масштабе, так и в каком-то, например, сугубо локальном. Там. Или же, например, неспособность к этому по тем или иным причинам. Или же третий вариант – это противодействие. То есть активное, например, ну, то есть прям активное безработица, то есть которая создается именно.
0: Нет, ну представь себе, что я, например, сейчас тут насажаю елей, да. Ну, вот, и пойду на Арбат продавать шишки. А когда у меня эти шишки никто не будет покупать, хотя я вложил массу труда, там навоз возил, ели удобрял, а шишки никто не берет. Я пойду к правительству, буду стучать ложкой по кастрюле и орать: выплатите мне зарплату.
1: Ну.
0: Ну.
1: Так нет, если ты взялся за какое-то дело там, то, в общем-то, ты его доводи до конца.
0: Ну, так я шишки-то произвел, то они же тоже шишки производят.
1: Ну и что ты хочешь?
0: Да это как раз ничего.
1: Вот как раз...
0: Саша спросил об этом.
1: Это Рашин, вот этот вот вариант как раз шишек надел, а дальше тебе должны кто-то...
0: Да, правильно.
1: Никто тебе ничего не должен.
0: Ну, а они-то так не считают? Они же идут и говорят: денег дай.
1: Ну, я не знаю, надо, наверное, хоть одну какую-то программу запустить вот после тампоксов, чтобы она сразу там шла, информационная, которая бы приводила какой-то ликбез индивидуальности, так скажем. Вот, человек получил право и свободу, как им пользоваться. Или стоит ли им вообще пользоваться?
0: Ну, тогда нужно начать, видимо, с запрета вообще изначально. То есть людей, которые вот начали участвовать в этой программе, запретить им целиком просмотр общественного телевидения, то есть там «Санта-Барбара» и прочих вот таких антинародных, да, произведений. Вот, а также вообще запретить поставку сюда китайских товаров.
1: Ну, ты берешь какие-то меры широкомасштабные очень. Кто же может отказаться от таких денег?
0: Да, это же, об этом я не подумал.
1: Это какие-то колоссальные средства абсолютно, причем...
0: А тогда ликбез, понимаешь, практически как бы остается без опоры, потому что он, например, пришел на ликбезе, отслушал, стал индивидуальностью, пришел домой, а она типа уже им пельмени сварила, говорит: садись, есть пельмени. А у них на кухне телевизор китайский, холодильник советский, тоже, кстати, вот и те китайцы завезли сюда, да, а этот холодильники производил и хочет денег за этот холодильник. Он весь трещит, извиняюсь, и пердит. А пельмени он есть на кухне, а тут Санта-Барбара. Он, знаешь, посмотрел Санта-Барбару, там сколько там, минут 15 оно идет, это, да? Или, ну, неважно. Вот. И раз, он уже все, ликбез весь на смарку. Считай, выкидыш индивидуальности прям произошел. Пельмени выбили индивидуальность.
1: Да нет, есть такие, в общем-то, средства информации, средства пропаганды, которые позволяют в форме, ну, я не знаю, в такой сжатой форме давать информацию, что... Если бы этим занимались специалисты, это легко можно было достичь. Другое дело, отсутствие желания. Вот, например, говорят, тут занимаемся трёпом и вообще...
0: Не говорят, всякое. А говорит.
1: Ну, не важно.
0: Это один индивидуум.
1: Да, вот ты послушал бы, чем там вообще люди занимаются на самом деле. То есть там один бегает, говорит, памятники нужно спасать, например... У него голова болит.
0: А другой, кстати, вот в таких вареных штанах и с сумкой у ларька стоит, и сумка набита ворованными радиодеталями, причем которые уже не используются.
1: Что-то...
0: Он пиво покупает.
1: Я тебе говорю о том, что...
0: Так нет, я говорю, насколько они разные. Этот хоть по памятникам бегает.
1: Да не по памятникам, он выступает в программе с этой затеей.
0: Ну,
1: я говорю,
0: ну, этот по памятникам, этот по ларькам. Ну... А ты говоришь, ликбез индивидуальности. А тут что, Санта-Барбара, понимаешь?
1: Ну, ты нет, напряг слишком. Мозг под утро. Вот я тебе говорю, что программы бывают, например, книга Любов там всякие.
0: А, ты имеешь в виду вот такую... А, ну я понял, узкую все-таки немножко.
1: Да.
0: А, я понял. Я думал,
1: то
0: что это там...
1: воспринимается нормально. Какие-то литературные чтения, где тебе, в общем-то, подсовывают литературу, которая за 60 лет не изменилась. Альтернативы никакой.
0: Ну, в этом смысле, знаешь, преуспели вот введение подобного рода, ну, не агитация, а деятельности. Вот всякие там религиозные люди, они ходят, обзванивают квартиры и говорят, дескать, мы сейчас все вам расскажем о Боге. Ну, как правило, им говорят, дескать, идите отсюда, у нас тут фашистская квартира, к примеру, или еще что-то тут, вот какие-то вещи. Вот. Но, тем не менее, их активность, она вот как бы как раз то, чего не хватает вот этим курсам ликбеза.
1: Нет, курсом ликбеза не хватает просто желания этим заниматься.
0: Ну да, да.
1: То есть, и, вернее, даже не то, что желание, а противодействие даже со стороны. Потому что удобнее существовать в тех формациях, которые вот существуют на нынешний день. Они, в общем-то, возникли и текут, в общем-то, совершенно независимо. То есть... ну, как бы синтезировались и существуют. То есть люди там считают вполне нормальным то, что им навязали уже в течение там короткого периода времени. И даже как-то бойко и бодро, например, могут реагировать там на какую-нибудь затею, связанную там с фантастическими совершенно экспериментами, там, например, с имуществом. То есть там, ну, например, чем человек вообще, как он должен думать, что вот ему предлагают какие-то невероятные, там, например, вещи, что, например, там ему там дай денег, я тебе завтра там в 10 раз больше верну.
0: Вот, вот. А это, кстати, к вопросу о том, что вот он вырастил ели, срезал шишек, пошел их, никто не купил эти шишки. Он, значит, метнулся туда-сюда, шишки лежат, значит, зарплату ему за шишки не платят. Тут приходит этот и говорит, я тебе 200% годовых, он туда, потом опять бежит, говорит, этой шишки у меня не купили, и зарплату не выплатили, еще я потерял всю свою собственность, потому что мне обещали 200% годовых. Вот. Но он же шишки выращивал изначально, он же шишки выращивал.
1: Например, ну, который, например, многие обижались, что не были как-то поставлены в известность со всех сторон. Вот люди, которые, над которыми эксперименты эти проводились.
0: Да, был такой.
1: А, например, если человек там склонен вообще к здравому рассудку, сутку он смотрит, например, открылась какая-то новая, ну, форма предпринимательства, модель, которая, в общем-то, похожа на западную. Возьму-ка я посмотрю, что там у них там происходит. У них там утряслось, и все нормально, как бы там утряслось, уехалось. Вот. Посмотрел, а там 3%, например, максимум 4%. А тут тебе обещают что-то невероятное. Ну, твоя реакция какая там. Ну, по крайней мере, подождать, посидеть, посмотреть, что это, что из этого получится.
0: Какое-то время выждать, конечно.
1: Да. Вот.
0: Не, ну они же сразу бегут, они сразу отдают вот всю там.
1: Нет, это бежать надо. Вот нашел ты чемодан там с деньгами. Вот, посмотрел, что мины под ним нет. Там действительно можно хватать и бежать.
0: Просто.
1: А когда тебе просто говорят, слушай, дай мне денег побольше.
0: Да, я тебе верну больше.
1: А я тебе дам кучу вообще денег. Причем, если... ну, очевидно, что люди, которые там, например, этим занимаются, они, в общем-то, абсолютно, ну, как бы они ходят помолиться там.
0: То есть у них мизинчик прижат к ладошке.
1: Да.
0: Ну, ты знаешь, все-таки, вот, ты, конечно, очень правильно все рассуждаешь, но есть же одно «но». От чего и нужно отталкиваться, что он все равно выращивал шишки. Понимаешь? Ну, как можно, например, человека, который выращивал шишки еловые и хотел их продать на Арбате, допустить к управлению
1: самолетом?
0: А почему
1: на Арбате-то?
0: Ну, пусть в Варениковском переулке, неважно где, все равно он шишки выращивал.
1: Да,
0: и потратил
1: подожди,
0: на это.
1: Вот, да. Может, он не там их продавал.
0: Ага, извини, а тоже нужно место вычислять нюхом. То есть шишки вырастил, продавал не там, да еще отдал по 200 годовых. По-моему, это все звенья одной цепочки. Как бы уши одной головы, ноздри одного носа.
1: Надо было выбрать там самую шишечную, вообще самую высокую, и ее в Кремль сдать в аренду. Вот
0: и, так он и приходил туда. Ему сказали, иди вон отсюда. И вот у них поэтому и происходили всякие, то пучило их всех. А ты что думаешь? Вот так вот он и хотел. В результате один самый умный.
1: Ну?
0: Шишку-то свою сунуть.
1: Ничего не получилось.
0: Не получилось.
1: Ну, с другой стороны, потребностей много. Есть там, например, какие-то регионы с региональными шизофрениками, так сказать, во главе. Хотя это все распространяется как бы из мест вот насыщенных в информационном плане. Вот
0: да,
1: этот вот
0: да.
1: Дуализм и склонность к нему. Вообще интересно, на самом деле, вообще эти вопросы, они не поднимаются и не будут подниматься, потому что они как бы решают все остальные проблемы. Тебе необходимость не будет тогда как-то ежедневно сталкиваться со стрессом.
0: Да,
1: поскольку
0: да,
1: ты уже привык к ним, то необходимость в них, она постоянно присутствует.
0: Как бы стресс — это уже мое второе имя.
1: Потребность.
0: Ну, дай послушаем, наверное, уже последний на сегодня телефонный звонок. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я вас ничего спрашивать не буду, я могу историю страшную рассказать, коротенькую.
0: Вы знаете, давайте, ну, рассказывайте, собственно, что теперь-то. Да и пойдем мы уже тогда отсюда.
5: Да, вот я сейчас в футбол с ребятами играл, а когда домой возвращался.
0: Вот сейчас, правда?
5: Ну, 20 минут назад. Домой возвращался, и в подъезде шапка из опоссума лежит. А вы не знаете, что?
0: Uh-huh.
5: А в ней канат.
0: Спасибо. Но я не уверен, что это была шапка из опоссума. Вот. Насчет каната я не сомневаюсь. Кстати, недавно такая же была. Звонит. Я не подхожу вообще, ну, не открываю даже. Потом выхожу, а около мусоропровода канат. И я подумал, что, наверное, вот он или она, или вообще оно звонило, дабы, значит, канат положить по месту назначения хотя бы тут. Вот, ну что же, пойдем, что ли?
1: Действительно страшная история. А от каната что-то символ, да?
0: Ну, я тебе расскажу и даже покажу. Вообще, по-другому, канат, второе имя каната — это еда для мух.
1: А.
6: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных — Фил Коллинз, партию бас-гитары — Питер Тош, партию гитары — Ли Скротч Перри.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Ну и, соответственно, учитывая пожелание Евгения Сабуровича Шишечки, который уже отъехал, я имею в виду отъехал от нашей станции, не подумайте, что плохого, я все-таки... так сказать, с радостью послушаю, что вы хотите сообщить мне, те, кто сидит у себя дома. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Вот, значит, Саша, будет ли сегодня рассказываться о последнем, значит, консорциуме по проблемам птичьей моды?
1: Ну вот, если сиамские близнецы подъедут, как я говорил, они сейчас чисто в деловых там переговорах находятся.
2: Они были, значит,
1: Они, да, они подъехали,
2: да,
1: уже.
2: Значит, это я их видел, потому что я помню, нечто страшное пролетело на меня, мимо меня на такой, на огромной скорости.
1: Да, оно еще все в печати, потому что, я как говорил, у него нарушена координация движения, а ему сегодня, ну, много печати надо было ставить вот там, в этом месте.
2: Ну,
1: и он их ставит все на мимо, на все части своего тела.
2: А он на котельке все еще прыгает?
1: Ну вот сегодня он его с собой не взял, потому что милиция думает, что это новый тип дубинки, и пытается ее разглядеть, вырывает у него.
2: Понятно,
1: и
2: он падает.
1: Да, он, естественно, падает, а это очень тоже неприглядное зрелище.
2: Вот, а то вот этот консорциум был просто, ну, один из лучших, я считаю, за последние несколько лет. Вот ты присутствовал там, Саша?
1: Вот я, к сожалению, не смог, но да, но ко мне приезжал самый главный с MTV и показывал все это, что он отснял на фотоаппарат «Зенит», он купил себе «Зенит» и теперь снимает на него все.
2: А какой «Зенит», прости, что я тебя перебиваю, конечно.
1: А вот такой старенький, еще 50-го года выпуска.
2: Да?
1: Да, и вот он его прям все на нем снимает. Вот я ему говорю, а что ты там камеру не взял? Он говорит, так на камеру мы снимаем для своей программы MTV, чтобы там потом лохи смотрели это по телевизору, а для себя я вот, говорит, на «Зенит», все, чтобы все искусство было там, вот. И я видел фотографии, так что вот все нормально.
2: Вот, а там ты, Саш, все еще шьешь эти пиджачки?
1: Конечно, конечно.
2: Ведь... Шьешь, да? Вот,
1: да.
2: Птичка моя очень довольна, она...
1: Хорошо, кстати, ей не жмет вот в крылышках, а
2: ты... Вот ты знаешь, левое крылышко, вот ты, наверное, просто немножко под днище был, поэтому немножко слева так.
1: Не, я не учел просто, что у них на самом деле левая сторона у птиц, она аж сильней.
2: Ну, естественно, Саша, ты же орнитолог.
1: Ну вот я просто забыл, но теперь мы в новых моделях мы теперь учли этот недостаток, собственно.
2: Ну как, может, мне как-то отменяешь? Ты снимаешь, птица же жалко, но ты понимаешь, это же...
1: Ну, надо, собственно, обмен уже не подлежит, потому что у нее же потливость есть. А какая другая птица? Они же очень брезгливые, она же другая птица-то не оденет его. То есть надо просто, судя по всему, перешить. Вот. Или можно еще сделать другой метод. Вот, поскольку левое, значит, крыло сильнее у нее, чем правое, что естественно, то ей нужно просто левое крыло привязать изолентой к туловищу и заставлять летать одним правым. Она его накачает, и все будет в самый раз.
2: Нет, тогда будете под правое крыло жать, и к тому же будет право заносить.
1: А, тогда, судя по всему, надо ей это самое, просто левое крыло чем-то перетянуть, чтобы оно некоторое время вообще не работало, будет атрофаться, оно умеет. Да, это будет, кстати, гораздо более гуманно, чем отнимать у птицы так полюбившийся ей пиджачок. Да.
2: Вот. Саша, да. Прости, пожалуйста, а про птицу... Зверяк или что-то в этом роде будет сегодня тоже, вот если сиамские подъедут?
1: Ну, если сиамские подъедут, то про птицу-дверяк мы, конечно, постараемся. поведать. К тому же это опасность, вернее, вот опасность заражения этой птицей наших московских квартир, она в последнее очень велика.
2: Я сегодня у себя из ящичка почтового, значит, вынул 3 трупика вот этой птички.
1: Ага, ну вот большими, то есть, знаешь, это уже говорит, знаешь, о чем? О том, что они мрут от старости, значит, они уже освоились.
2: Уже
1: потомство, значит, родители. Они же, ведь известно, что птица-дверяк, она откидывается, как только яйца снесет.
2: Да, она как бабочка.
1: Да, значит, где-то вот уже эти личинки лежат.
2: И что самое обидное, очень сложно различить. То есть, вернее, не то, что я просто увидеть. Она настолько сливается с дверью, откуда так она и появилась, название, это
1: да.
2: Способ мимикрии.
1: И потом, кстати, вот еще тут такой момент, то есть как бы она с дверью сливается, это как бы и ладно, вроде бы и не мешает, но ведь из-за нее сквозняки, потому что она еще дверями как бы и несколько подпитывается, то есть...
2: Она их открывает, постоянно открывает, развлекает.
1: Да, она... да. У нее, кстати, ведь камни дома ей неоткуда взять в желудке, чтобы у нее... Она дверными опилками все вот всю жрачку переваривает.
2: Ну, вот, это то есть... просто кошмар, бронированные двери не помогают.
1: Нет, конечно. Конечно. Нет, обязательно, если сиамский подъедет, мы об этой птице расскажем, конечно.
2: Я в стольковых ветерках, не забудьте, я прослушал, мне референт сообщил, но я забыл, он не знал, что это, он сказал, что вот он же у меня глуп немножко.
1: Ага.
2: Вот, говорит, рассказывали, значит, о стольковых
1: ветерках. А я, кстати, говорил тебе, не бери никого женщину в референты.
2: Да. Найди мне мужчину.
1: Ну вот это
2: надо. Мало-то, сколько женщин сидит в референты?
1: Так у нас же, понимаешь, благотворительная деятельность.
2: А у меня?
1: Ах, да, я забыл. Кстати, вот насчет костыльковых ветерков, скоро на одной из крупнейших компаний звукозаписи московских, я не буду хвастаться и говорить, что на западных, на московских, выйдет компакт-диск, который так и будет называться «Костыльковые ветерки» с записью вот того нашего эфира.
2: Сами ветерки будут на нем записывать?
1: Да, там будут сами ветерки. Даже я могу сказать так, что вот как компакт закрывается, там уже у него 4 угла, да? В каждом из 4 углов будут стоять маленькие такие клизмочки, которые при открывании будут как раз подувать воздух Антарктики, родной, да, родной воздух Антарктики.
2: Очень помогает птицам.
1: Конечно, то есть достаточно вот... Это как бы даже ионизатор не нужен, хотя вот я знаю, что ионизатор нужен всем, например, у меня их 5.
2: А
1: вот 5 ионизаторов. Вот у нас,
2: Саша,
1: тут...
2: чем ты дышишь?
1: Вот ими и дышу, без них.
2: Саша, ну это же мизер. Сколько у тебя птиц дома?
1: Птиц, но я не считал, они постоянно плодятся, дохнут. Ну, я думаю, что штуки 3-4 есть больших, я об них постоянно спотыкаюсь, они меня...
2: А туканы ты держишь, того? Помнишь тукану Гришу?
1: Да, конечно. Только тукан Гриша, кстати, сейчас уже весна приближается, он себя очень похабно ведет, и надысь вот им самым чуть не выбил мне даже стекло оконное.
2: Ой, Саш, прости, я забыл тебе сообщить, значит, по-моему, значит, 19 февраля или 20-го...
1: А это сегодня, 19-е.
2: Да, значит, 20-го в Битцевском парке состоятся ежегодные бои туканов.
1: Да?
2: Ты Гришу будешь выставлять?
1: Ты знаешь, наверное, нет. Гриша уже солидный.
2: Ну, году, ты помнишь, как он...
1: Его же гонят теперь. Они
2: гонят?
1: Да, теперь говорят, что это... Ну, как все равно, знаешь, устраивает сейчас хит-парад, да, вот там... Ну, то есть Гриша, он уже вот в тукановых боях, как Битлз в музыке.
2: То есть
1: уже...
2: Это признано.
1: Да, уже все. Да. Нельзя его там...
2: Как
1: уже...
2: помнишь, он под орех раздел того вот этого чернокожего тукана, я забыл, как его звать, как-то Мамет, Али...
1: Да, он его очень-очень люто, да, но...
2: Не выжил.
1: Кстати, бабки мне пришлось заплатить, вот, его хозяйке.
2: А тебе не платили?
1: Ну, я отдал их сразу, я же гуманный, на похороны. Сам знаешь, тукана сейчас в Москве схоронить, это сложно. Это тебе не ларек коммерческий открыть.
2: Ну, лучше нам умереть.
1: Да, вот.
2: Вот, это, ну, хорошо, Саш, мы очень с тобой побеседовали, я чувствую.
1: Да, кстати, вот, если ты хочешь, то, может быть, я для тебя найду какую-то музычку, а то, видишь, вот, как бы... Евгений Сабурович тут прям сетует.
2: Ну, конечно, музычка там... Саша, твоя самая любимая, это, конечно, подхалимство такое небольшое. Вот, ну...
1: А я поставлю одну композицию, кстати.
2: Да, вот. Свою.
1: Ну, вот не совсем, то есть тут такой компромисс, послушай. Да.
2: Это самое, знаешь, правда, что ты когда-то принимал участие в группе «Худые ветры»?
1: Да, на редкость похабная группа.
2: А на чем ты, что ты там делал?
1: А я там и пел, и все делал.
2: А тексты твои же были?
1: Частично часть текстов, да, принадлежала мне, а часть там вот людям, которые еще и играли. Но это же очень базитический коллектив.
2: Совершенно.
1: Вот, то есть я теперь борюсь с тем, чтобы прекращалось тиражирование.
2: А это, ведь в этой похабной студии звукозаписи Колокола, она, по-моему, даже тиражирует.
1: Ну, а что с ними поделаешь?
2: Ну, они же птицы не любят.
1: Не любят.
2: Ну, у вас очень обстоятельно. Только вы все вот замалчиваете, а туканов. То есть я держу дома двух туканов, молодых, подрастающих. Я не знаю, как их кормить, как им, значит, соски им давать, без соски, ну ты же знаешь.
1: Ну, вообще им нужно ставить банановые клизмочки, то есть клизмочки с банановым отваром, если они совсем молодые.
2: Нет, ну как молодые, в общем, одному 5 месяцев, а другому 5 месяцев и 6 месяцев.
1: Тогда надо большие ставить уже клизмы с банановым отваром.
2: Ну, Саш, ну понимаешь, клизма сосочку не исключает.
1: Ну, сосочку, на самом деле, я думаю, что надо их отучать от этого... А то у них...
2: Старшеньки бросают уже.
1: Да, то есть самое лучшее, это прям целиком ему в банан вогнать. Насколько вот, наверное, ты заметил, у него клюв у любого тукана, он как раз размером под банан. Ну, то есть, ну, все мы прекрасно...
2: Ну, какой банан?
1: Ну, как, банан...
2: С возрастом банан.
1: Кстати, банан... Нет, банан с возрастом не растет. Это нитратный растет. Чем известен банан? Тем, что он всегда одного размера. Вот он таким появляется и таким опадает.
2: Нет, я имею в виду не то, что банан растет, а вот именно клювик растет в форме банана.
1: А, ну клювик, да, клювик растет в форме банана. Так вот именно до того возраста, пока клювик тукана не в состоянии принять в свое чрево банан,
2: надо клизмочки,
1: банан с банановым отваром.
2: А как их обтирать полотенчиками?
1: А это не обязательно.
2: Как не обязательно?
1: Главное, чтобы она была индивидуальная.
2: А последняя инструкция, вот последним инструкциям, вот именно на последнем, вот этом консорциуме, про туканов было очень много, вот ты пропустил твоему Грише, вот полезно, кстати.
1: А, ну, в принципе, тогда можно по-другому поступить, то есть можно ему дать, и он с удовольствием ее оближет. То есть там же тоже банановый отвар.
2: Хорошо,
1: вот. Ну ладно, сейчас у нас уже пришло время новостей.
2: После... Я еще попозже позвоню.
1: Конечно, конечно.
2: Ну все.
1: Вот, счастливо тебе, успехов.
2: Ну,
1: вот. Ну и вот, как вы видите, критика Евгения Сабуровича Шишечки была принята, и мы вот уже даже общаемся с нашими радиослушателями, которые непосредственно звонят сюда. Ну и, конечно, вы владельцы сотовых телефонов, пейджеров, спутниковых антенн, да, и прочих таких технических прибамбасов. Звоните, мы с радостью с вами пообщаемся. А сейчас новости, судя по количеству присутствующих здесь людей с бумагами, с папками, с антеннами. В Москве уже без 10:02 ночи случилось сегодня, напоминаю, 19 февраля 95 года Бубёнти. Мы так периодически сидим, слушаем всякую музычку, поскольку кассет присланы дюжина огромная, я бы сказал, как это говорится, туча такая-то, вот. И зашел свою музычку послушать. Вот. И, соответственно, позвонила нам Марьяна Похуделова. Она находится сейчас в доме-интернате, тут живет неподалеку, и попросила поставить какую-нибудь песню для своего учителя труда, который учит ее шить плюшевых мишек, Иосифа Кобзона. Но вы сразу не думайте, это не тот знаменитый певец, которого мы все любим, а это просто однофамилец учителя труда Марьяны Похуделовой, зовут Иосиф Георгиевич Кобзон. И она, честно говоря, я так догадываюсь, втайне влюблена в своего учителя. Вот, и прислала нам сюда на радиостанцию замечательного плюшевого медведя. Правда, ну, сами понимаете, она все-таки в каком месте находится. У этого медведя там много больше, чем нужно. Глаз вот нету, не пришили. Но, тем не менее, это очень приятный подарок. Спасибо Марьяне Похуделовой и для Иосифа Георгиевича. Передаем замечательную композицию Константина. Нам с Катей сюда вниз приехала Генриетта Варфоломеевна Шерсть. Такая старушка в шляпке театральной зеленого цвета. Ну, театральной, это я так называю шляпки-кокетки. Вы понимаете, о чем я говорю. И очень просила завести для ее мужа... Муж, кстати, вот это парадоксальный случай, на 40 лет моложе Генриетты Варфоломеевны. Его зовут Витя. Для Витька Шерсть. Она попросила еще завести какую-нибудь композицию. Ну, сами понимаете, для Витька я же не пойду там далеко искать композицию. Поэтому я и ставлю прям с того же, что и звучало. А что напрягаться? В Москве 6 уже настало, 6 минут 3-го, собственно говоря. И вообще вот эта закорючка, которая так напоминает букву «З», она очень дорога всем нам, поскольку на «З» очень много есть слов. Ну, начиная от слова «козявка», кончая словом «заноза».
3: Да. А как повел себя Брайан Ферри? После окончания февральских гастролей в Британии, как отмечают местные критики, Брайан Ферри выглядел не совсем свежо. Он заявил, что предпринял турне в поддержку нового альбома «Мамуна», только по настоянию своей звукозаписывающей компании, по уговору друзей. «Они использовали самый веский аргумент», — сказал певец. «Деньги тебе нужны, Брайан, для оплаты нового дома и автомобиля. Я не смог им возразить». Некоторые сплетники утверждают, что это турне будет последним в карьере Брайана Ферри. Саша, тебе я хотела одну тему предложить. Тему Одессы. Одесса. Хороший ли город Одесса?
1: Ну, как это тебе, Катя, лучше сказать? А что?
3: Так вот что. Именно что. Группа «Крематорий» 12 февраля вернулась из гастрольной поездки в Одессу. Как сообщила корреспонденту агентства «Интермедиа» директор группы «Крематорий», начало этих гастролей было замечательным. Музыкантов встретили на белых мерседесах с цветами, разместили в шикарной гостинице «Виктория», но дальнейшее развитие событий окончательно испортило настроение в группе. Перед самым началом концертов организаторы заявили о своей полной неплатежеспособности. Все документы, доверенности и гарантийные письма были на бланках московской фирмы «Кот». Учитывая ажиотаж, сложившийся вокруг концертов группы, и то обстоятельство, что все билеты были проданы, музыканты дали один концерт бесплатно и взяли все накладные расходы на себя. По словам директора «Крематория», аналогичная история произошла в этой же злополучной Одессе с группой «Наутилус Помпилиус». У музыкальной общественности сложилось мнение, что это заранее запланированный срыв. К более приятным новостям «Крематория» можно отнести завершение работы над CD «Текиловые сны». Но это уже не относится к теме Одессы. А вот ты вроде бы тоже был в Одессе как-то.
1: Да, довелось быть в этом чудном городе. Мы ездили туда, по-моему, в прошлом или в позапрошлом, наверное, даже уже году, с небезызвестным крупновым Толиком. Вот как бы его коллектив музыкантов и мой. И я вот, кстати, вот по этой заметке могу сказать одно, что нам с крупновым еще повезло. То есть нас тоже кинули, вот, но в гораздо более легкой степени. То есть если здесь откровенный такой кидалово, который, в общем-то, ну вот даже наказуемо по всем как бы вот меркам, то у нас просто человек был, ну, который устраивал наши концерты, был просто некомпетентен, галим, ну, и кличка у него Палец, а фамилия Чеботарь,
3: да,
1: то есть,
3: да,
1: ты сама понимаешь. Да, и сам он, кстати, из Молдавии, а не одессит, то есть против одесситов я ничего не имею, они там даже и извинялись.
3: Какую лестницу выстроили? Это же тоже не каждый сможет.
1: Да, тоже вот выложить такое. Вот, так что, в общем-то, конечно, обидно, что вот за одесскую публику в плане того, что какие-то уроды лишают ее возможности видеть артистов. Ну и артисты сами, то есть, жадность подводят. То есть, если уже предупреждали, насколько я знаю, Григоряна, что, типа, там, ну, накладно туда ехать-то. А вот как бы непонятное желание двигнуло ими. И вот результат таков. Я считаю, что лучше как бы учиться на чужом опыте, чем на своем.
3: Действительно. И вот опять по поводу твоего опыта. Я знаю, что не так давно ты вернулся из Японии. А вот здесь в сводках агентства «Интермедиа» что мы читаем? Обложка нового альбома «Ван Хален Бэланс» с изображением сиамских близнецов была запрещена в Японии. По словам представители, выпустившие альбом компании Warner Brothers, Джерри Хайден и японцы очень чувствительные люди и остро воспринимают отображение на печати различных уродов. На оригинальной обложке нарисованы качающиеся на качелях близнецы, но специально для Японии была сделана новая обложка. Там изображен только один ребенок. Как рассказывал вокалист группы Сэмми Хаггар, согласно первоначальному замыслу ударника группы Алекса Ван Халена, на рисунке должны были появиться сиамские близнецы, сросшиеся затылками, один из которых плавает, а другой тонет.
1: На самом деле, вот насколько я видел этот компакт, да, то есть в Японии вообще можно его там докинуть пару тысячонок йен, и можно и оригинал купить. Да, вот.
3: А, так может, от какие-нибудь места ты расскажешь, или людей, фамилии?
1: Ну, вообще там самый главный, вот, вернее, самая главная женщина, которую ищет вся, собственно, японская полиция, налоговая, опять же, полиция. Ведь известно, что сейчас пиратов не только у нас много, но и в других странах. Вот, в частности, в Японии тоже появились пираты, и вот этот компакт-диск, который, как ты говоришь, где просто один грудничок изображен вместо двух, ну какой музыкант разумный согласится так коверкать свою обложку? Кстати, на оригинальной обложке очень даже симпатичные сиамские два грудничка, девочки, по-моему, нарисованы, и я бы не сказал даже так с первого взгляда, в общем-то, очень сложно понять, что это сиамские близнецы. Вот, и не такое уж это, то есть отвращение эта картинка особого не вызывает, к тому же мы-то с тобой достаточно часто видим более ужасное создание. Я надеюсь,
3: сегодня
1: он оно сейчас не слышит.
3: Будет.
1: Да, вот и так музыканты вряд ли дадут. То есть просто в силу того, что пираты, они, как правило, экономят на полиграфии, они просто решили напечатать, ну, вместо двух розовых пятен, одно. Угу. Розовая краска очень дорога в Японии, угу, в силу того, что после известных событий этот фермент целиком исчез из жизни японцев. Вот, и ведает этим всем наш иммигрант, наш соотечественник, я имею в виду японским пиратским бизнесом, Василий Васильевич Жуй.
3: Угу. Вот. А, кстати, вот его фамилия вполне подошла, да, под страну, в которую он переселился?
1: Да, но вообще по паспорту здесь у нас он был Деркач.
3: Угу.
1: Деркач, Василий Васильевич Деркач. Ну, когда он приехал туда, то решил вот сменить фамилию на более созвучную,
3: да,
1: для,
3: да,
1: Японии.
3: Понятно.
1: Да, взял фамилию Жуй. Вот. А так, в принципе, да, еще на этом компакте, вот, о котором ты говорил, где вместо одного грудничка два, в общем-то, совершенно даже и не Ван Хален записана группа, а какая-то другая японская фольклорная группа.
3: А, да, да. Тут я слышал там такой, наоборот, струнной группы. Конечно, как это мог сделать Ван Хален? Это, видимо, там происки местных граждан.
1: А вот в Конго создана ассоциация альбиносов. 25 февраля она создана. Злой рок на суеверии. Ну, сами понимаете, Конго, вот почему у них нация сама, у Конго, она несколько, ну, как все малые нации, ее гордость иногда перерождается, как это называется, в сублимации и в какую-то не полноценность, что ли, в плане общения с другими национальностями. Вот есть же такой инструмент музыкальный конго. Ну и представьте, что вы из Конго, и музыкальный инструмент конго, которому, заметьте, сверху по крышке стучат.
3: Да еще я знаю, да, там же у очень многих так именно звучат фамилии.
1: Да, да. Конго, оттуда же манго. Вот. Да, вот конга мотема, например.
3: Ну и, кстати, да, доминго оттуда же.
1: Да, Плачида, он же, да. Так вот, злой рок суеверий и непонимания всегда тяготел над альбиносами в жизни традиционных африканских обществ. А представьте себе, над альбиносами в жизни африканских обществ тяготел злой рок суеверий и непонимания, да плюс над всеми африканскими еще тоже тяготит злой рок суеверий и непонимания. То есть это уже в квадрате, нет, это в кубе, в степени 3 уже получается. Не, вот это непонимание суеверия. А если учитывать, что это конго еще, есть такой музыкальный инструмент, то уже в 4. Четвертый, я имею в виду, степени. Лишенные привычной пигментации кожи, ну, привычной, как вы сами понимаете, не для нас. Ведь нам же, вот, что, собственно, негра, что альбиноса, они одинаково как бы не воспринимаются нами. Да, лишенные привычной пигментации кожи, оболочки глаз, имеется в виду не оболочки, а пигментация оболочки, вы правильно подумали, и волос. Опять же, пигментация волос, они вовсе не лысые. Эти люди, я имею в виду альбиносов, служили предметом насмешек, мистических страхов, иногда пищей, что обрекало их на неминуемую
4: ну, сами понимаете. Созданная в Конго ассоциация альбиносов призвана защищать права, способствовать полной адаптации в современную жизнь этих невольных изгоев, отличающихся необычной, порой отталкивающей внешностью. Эту уникальную ассоциацию основали на днях 39-летний госслужащий Марсель Филакембо. Вот представьте себе, госслужащий, как же с ним работают его сослуживцы. И 33-летний художник и поэт Нарсис, вот как раз тот, о котором я уже говорил. Альбинизм часто встречается в Конго, но здесь никогда не жаловали мужчин и женщин с этими врожденными отклонениями. Ну, только, конечно, если извращенец какой-нибудь, может, он там, да. Мало того, что они крайне восприимчивы к раку кожи, естественно, солнце палит.
3: Да.
4: Палит ведь. Это ж там-то не здесь, тут-то вот им нормально было. Их еще нередко подвергали настоящей сегрегации. Это я не знаю, что такое. Из-за ее розовато-белого цвета. Тоже не понимаю, из-за чего розовато-белого цвета.
3: Но это мы потом пойдем.
4: Да, это потом мы разберемся. Да. Рассказал вот этот самый...
3: У нас там есть словарь такой электронный.
4: А, да. Рассказал Нарсис в беседе с нами. Случалось, что от детей альбиносов отказывались родители. Их прогоняли из деревень по старым конговским, я прям сказал, обычаям. Мужчины вырывают у себя волосы на всем теле, дабы у них не родился ребенок-альбинос. Так, кстати, вот мы так смутно себе все представляем. Давайте взглянем на нас глазами негра.
3: Вот именно, я давно всем предлагала.
4: Вот представь себе, мы смотрим на негра и видим, что он черный. Ну, мы так уже привыкли.
3: В большинстве случаев.
4: Да, в большинстве черный. А каким должен казаться белый человек негру? Вот вы догадались, это чистый, как вот прям белый цвет. Ну, немножко, может, там с какими-нибудь красными там вкраплениями.
3: Прожилками.
4: Да, прожилками. А теперь представьте, каково бедному негру, живущему в стране с названием Конго, наблюдать не просто белого, вот, а еще и альбиноса. И я могу сказать, что истинная причина не в том, что вот эти альбиносы внушают конгоинцам какой-то страх или отвращение. Просто они их не видят. Они для них как прозрачные, как воздух. И поэтому, когда идет, например, конгоинец по своему самому главному городу Конго, который так и называется Конго, они никак не иначе, как нас с вами долгое время обманывали, и вдруг натыкается на что-то невидимое. Он прямо, это же альбинос. И они вот пытаются, вообще там на самом деле некоторые альбиносы в Конго, они прибегали к тому, вот в частности, вот этот 39-летний госслужащий Марсель Филакембо, он же красился гуталином и прочими вот делами и был как нормальный негр. Но при этом, сами понимаете, душ ему нельзя было принять. Он вонял. Его один раз сослуживцы силком отвезли в баньку, понимаете, там помыли в баньке, обнаружили, что перед ними пустое место, прозрачное. У них же зрачки, как я уже говорю, невосприимчивы. И тут они поняли, и вот выгнали. И пришлось ему основать, потому что все, кого выгоняют, они потом основают.
3: Да-да-да, вот именно. И причем, если бы он только красился, ты понимаешь, он же еще ходил по улице и выкрикивал всякие лозунги там, то есть пытаясь доказать людям, что он действительно негр, что он действительно проживает в Конго, что его фамилия, как у каждого нормального гражданина этой страны, Конго. Он пытался кричать там: «Черные всего мира, объединяйтесь», или же «Неграм США отдельный штат». Но тем не менее, все, ну, в недоумении оборачивались, слыша какие-то звуки, но не видели рядом с собой никого. Никого.
4: Да, теперь
3: по мотивам этого произведения как раз был снят фильм «Привидение», если помнишь.
4: Да, да, вот сама идея. Между прочим, даже вот чисто конгийские альбиносы послужили вот поводом для написания многочисленных рассказок вот о невидимках, там, о всем таком, потому что действительно, ну, это только с точки зрения негров. Если бы, скажем, мы с вами очутились в Конго, мы бы сразу увидели среди ошалелых от жары негров, несущих по вот улицам пыльным Конго на головах корзина с ананасами, мы бы сразу увидели среди них таких бледных существ. Они бы нам показались очень бледные. Ну, как вот, потому что мы привыкли видеть друг друга. Вы думаете, мы с вами загорелые? Да нет, отнюдь не загорелые. Мы с вами очень тоже бледные. Они просто еще бледней. Вот, скажем, если, например, вот возьмите вот себя в муке, вывалите и подойдитесь к зеркалу, посмотрите, вот они так же выглядят, да? Ну, мы-то с вами их увидим, а негры нет, не видят. И, кстати, предлагали очень многим европейцам по контракту ездить туда, дабы вылавливать альбиносов. Вот, но очень жарко наступает пропотевание очень быстро и гибнут.
3: Да, потом выяснилось, что это как раз неэкономично. Их вылавливали-то с какой целью? С той целью, чтобы привозить сюда, в Европу, и показывать, вот, дескать, человека-невидимку. Но для обыкновенного европейца негр-альбинос никак не представляет из себя человека-невидимку. А собирать целые залы негров и демонстрировать там человека-невидимку оказалось, ну, очень накладно, скажем так. Во-первых, негров, как выяснилось, в нашей стране не так уж много.
4: Да,
3: во-вторых, негров, среди них еще меньше тех, которые хотели бы посмотреть на человека-невидимку и так далее. А даже среди тех находились, кто хотел посмотреть, среди тех находились просто, вот, что называется... Как это? Шовинисты. Шовинисты, то есть те негры, которые не признавали целиком и полностью негров-альбиносов. Не то, что не признавали, они полностью отрицали их существование как таковое, поскольку они были, ну, естественно, материалистами по своей природе. И если я чего-то не вижу, значит, этого чего-то не существует, как они рассуждали.
4: Да, да, да.
3: Таким
4: да,
3: образом да. Отказались от признания существования негров-альбиносов. В общем, провалилась затея, осталась только прекрасная идея для фильма.
4: Кстати, вот что касается чисто такой мистической стороны этого дела, ведь известно, что в Конго тоже 25 февраля отменили деньги, и теперь там деньгами являются ананас. Да, ну и поскольку...
3: Прекрасное, кстати, средство платежа, надо заметить.
4: Да, вот. Поскольку, кстати, вот представьте себе, там же в Конго они все голые ходят,
3: да,
4: это же
3: да,
4: тоже
3: да,
4: не
3: да.
4: секрет, да. Вот, да, и у них там очень серьезная паспортная система, у них паспорт... размером вот журнал наш какой-нибудь типа «Огонька» такой, там фотографии его, обязательно рисунки его там, у них сразу преподают рисунки. Угу. Вот. И каждый должен с собой носить пустую тыквочку маленькую, это обязательно. Это, ну, это я вам потом объясню, зачем. Да, так вот, представьте себе картинка в просторе. Да, и, а деньги-то все тоже с собой надо иметь, поскольку кредитных карточек, там пытались ввести кредитные карточки, но они их
3: но
4: сажали,
3: они
4: сеяли. Они их
3: сеяли, во-первых, да. А во-вторых, они в большинстве случаев стали их использовать как игральные карты, ты понимаешь? То есть людям, ну, какой-то группе людей выдается кредитная карточка, а они, понимаете ли, собираются во дворе, вот как у нас доминошники за столиком.
4: И в картишке
3: шлепают, да. И да, и делают ставки там и так далее.
4: Вот поэтому им приходится с собой всегда носить связочку там или хотя бы парочку ананасов, чтобы там на такси проехаться. А такси у них, кстати, тоже мужик с тележкой, который везет. Вот. Кстати, многие богатые люди именно вот себе вместо этого мужика с тележкой нанимают альбиноса, и вид, то есть альбинос тащит эту тележку, а все думают, что это автомобиль, потому что альбиноса не видно. Но
3: да,
4: это
3: да,
4: очень
3: да.
4: богатые могут позволить. Это единственное средство, как бы, которым альбиносы могут себе хорошо зарабатывать на жизнь. А вот что касается мистификации вообще всякой, вот и представьте себе, в пространстве идет, скажем, такая... Я даже не знаю, как это сказать, чуть было не сказал хреновина. Короче, два ананаса или связка ананасов, пустая тыква и паспорт передвигается, а человека не видно.
3: Да.
4: Дети очень пугались.
3: Или еще того хуже, когда они все садились за этот стол и начинали играть вот деньгами в карты, да? Даже если вот вы помните такую певицу Любу Успенскую, а иммигрантская певица именно... После посещения страны Конго она и написала вот эту свою любимую народом песню «Гусарская рулетка. Жестокая игра». Ну, то есть, конечно, нельзя остаться равнодушным к этому зрелищу, когда ты видишь несколько чернокожих людей, которые то, что тем, что у нас принято называть деньгами, играют в карты.
4: Картишки, да.
3: Да, очень...
4: А вот, скажем, если вы, не дай бог, с какого-нибудь дерева попытаетесь содрать или срубить ананас, вас могут и прям... поколотить. Кстати, вот альбиносы в Конго еще очень ценятся на армейской службе.
3: Ой, прекрасно, незаменимые
4: да.
3: люди.
4: Вот, их сбрасывают с парашютами на какую-нибудь соседнюю с Конго республикой, угу. А те, соответственно, они думают, что это просто летят парашюты с продовольственной помощью, угу, вот, угу. И, соответственно, сбегается все в это место, тут их альбиносы и да. В капусту. Метод подлый, но это называется военная хитрость.
3: Да, прекрасный метод, кстати говоря, можно было бы перенять. Саш, ну, может быть, ну, давай отвлечемся на музыку, а потом продолжим.
4: Да, нам только что позвонил Георгий Лысик и попросил по сотовому телефону, конечно, из своего автомобиля, и попросил поставить для него какую-нибудь хорошую песню для него и его подруга Любы Лысик. Кстати, на мой вопрос, типа, что же у тебя брат Жора так и подругу тоже, вроде Лысик и Лысик, uh-huh. Муж, жена, нет, говорит, случайно познакомились, и даже, говорит, лет 5 вместе уже сожительствовали, и только вчера узнали, что у нас одинаковые фамилии Лысик, вот по этому поводу, говорит, песню просят. Человек, я думаю, уважен.
3: Конечно, тем более, что именно он служил вот, в компании «Дельта» вторым пилотом в свое время.
4: Да, я знаю, собственно. И могу еще вам что сказать, что 26 февраля некто Совмин упразднил некоего МТС. Все мы прекрасно помним... Да нет, Катя, это он так смешно себя ведет, просто тут у нас маленькая...
3: Это невыносимый человек.
4: Да, тут у нас новый референт, который... Ну, я даже не буду... То есть, короче, представьте себе, сейчас вот он вышел, можно рассказать. К нам его прислали из одного благотворительного тоже центра, типа говорят, пусть он почувствует себя нормальным. Он, как не войдешь, он сидит и кусает ногти у себя на большом пальце правой ноги. Вот, то есть вот человек такой, это, конечно, сперва напрягает, потом становится смешно, при этом он в пенсне, ведь он отставной академик какой-то, и вот, да, и мы иногда отвлекаемся. Да, но мы все прекрасно помним МТС, помним то прекрасное время, когда Совмин с МТСом очень хорошо дружили, у них были общие пайки постоянные, да, и какая тогда была музыка, как тогда люди веселились. Еще русский император Александр III предсказывал это.
3: Да, Саш, а я вот хотел тебя спросить, я все время забываю фамилию женщины, которая наш корреспондент, и которая постоянно приносит нам переводы из журнала немецкого «Фокус».
4: А, Зинаида Прокофьевна Буй.
3: А, вот, да, спасибо Зинаиде Прокофьевне, и мы получили такой интересный перевод. Вы знаете, она вот уже 3 года приносит переводы, и в первый раз только появилось что-то, представляющее для нас интерес. Вот, оказывается, на Западе хитом сцены становится веселящий газ. Наркотическое средство создает настроение, это легально и якобы безобидно. Газовый патрон накручивают на баночку с сифоном из-под сливок и засовывают насадку в рот. Глубоко вдыхают газ из банки и задерживают дыхание. Лицо при этом перекашивается. Газ вдыхают, после чего рот растягивается в ухмылке до ушей. Старое наркотическое средство «Веселящий газ» заново открыл мюнхенский технодиджей Андреас Целлер. Новый наркотик есть в любом супермаркете. Игра с закисью азота N2O, такова его химическая формула, имеет традицию. В XIX веке рафинированное общество нюхало газ для веселья на вечеринках. А на ярмарках, как отмечает свидетель, люди обнажались и слышалось сквернословие. На вечеринках техно удовольствие от газа не меньше. Состояние такое, очевидцы отмечают, либо как будто у тебя в животе 1000 бабочек и все зудит, либо просто отъезжаешь или там паришь над собой, скажем. Конфликтов с законом в этом случае быть не может, потому что веселящий газ не считается наркотическим средством. Единственное ограничение – это правила торговли в аптеках. Но их можно официально обойти, так как N2O разрешен как добавка в пищевые продукты. Для расфасовки сливок используется также в специальную упаковку. И так он продается в супермаркетах Европы. Для экспертов по наркотикам веселящий газ – совершенная целина. Сведений о том, что его применение приводит к наркомании, нет. С чисто медицинской точки зрения это не должно вызывать опасений. Главный анестезиолог Мюнхенской университетской клиники профессор Клаус Петер, на самом деле его фамилия была как, Саш?
4: Ты имеешь в виду Клауса Петера?
3: Да.
4: В принципе, это тоже наш эмигрант с вами, соотечественник Иван Пантелеймонович Брюссель.
3: Да, так вот он предостерегает только пожилых людей, имеющих сердечные заболевания. Веселящий газ не ядовит и не вызывает привыкания. До сих пор закись азота, смешанная с кислородом, применялась как наркоз. Однако те, кто нюхает веселящий газ, ждут побочного действия. В проспекте к упаковке газа написано: «Описываются повышенное настроение, грезы и фантазии». Это просто создает чувство безумия, высказывается мюнхенский диджей. Токсик его зовут. Действительно, токсик. Законодатель моды он у них там на мюнхенской дискотеке. Ну, есть там такой пятачок мюнхенский. На сценическом жаргоне этот наркотик называется «на сливках» или «в сливочной стране». Вот так, очень интересный перевод. Спасибо, на сей раз оказался.
4: Ну, да, кстати, вот Тамара Слиз нас предупреждает, и вас, естественно, что... Уже пошли, как бы вот эта волна моды докатилась и до наших дискотек, и пошла мода у молодежи на этот веселящий газ, но очень много подделок. То есть вместо вот этого веселящего газа, который используют в Мюнхене и вообще там у них, у нас используют вот газ от птицы пукана. Что вызывает тяжелейшее отвращение.
3: Да-да-да, если вы помните, H2S, еще такая была припевка детская, на заборе сидит бес, выпускает H2S.
4: Да, вот так что вот, пожалуйста, будьте осторожнее, прежде чем его вставлять себе, надо нюхнуть.
3: Да, надо удостовериться.
4: После понюха вы можете уже смело как бы вот продолжать. Да, в 1952 году старина Черчилль заявил о наличии в Великобритании ядерной бомбы. Но это заявление сроди того, что если, например, я сейчас вам скажу, что у меня есть сиамский близнец птица тукана. Оно вроде ни к чему так и не обязывает, поэтому не принимайте его всерьез.
3: Вот, кстати, насчет сиамских близнецов, Саш, ты готовься, потому что главное как бы... Изюминкой сегодняшнего эфира сиамский близнец собирался сделать показ своих детских фотографий. Разубедите его в том, что это, может быть, не всем интересно или же не всем видно. Совершенно не представилось мне возможным.
4: Мало того, он обещал принести фотографии, сделанные вот с помощью аппарата УВЧ, пока он еще был в утробе у своей, хотя мамы-то у нее не было. Вот у своей этой капсулки.
3: Да, так что надо быть повнимательнее. Вот, а я хочу послушать песню очень хорошую и с очень хорошим названием. Она называется «Любовь нехилый чепчик», а поет ее Джимми Сомервиль.
4: В Москве без 4:03 настало. И, как и водится, вот вы знаете... Прям случайно то один, то там другой, то вот этот тут со своим ногтем. А вот сейчас опять подъехал к нам на своей колясочке. Вот что значит активность пенсионера. Подъехал Евгений Сабурович Шишечка снова и передал через вахтера, говорит, что-то вы теперь вообще никакие звонки не принимаете. Мы так посовещались и решили таки принять парочку телефонных звонков. И на проводе у нас, если, конечно, мы не ошибаемся, Людмила Тарасовна Донышко. Надо бы нам с вами поговорить. Кстати, только что по сотовому телефону из собственного автомобиля нам позвонил Тигран Джахарович Кадык, который поблагодарил нас, очень сказал спасибо, говорит. Так сказал. Причем договорить, почему спасибо и за что он не успел там...
3: А только дружески похлопал по плечу своего маленького сына Тофика и уехал в темную ночь.
4: Да, кстати, вот пришла только что по факсу информация. Сейчас я вам ее с удовольствием зачту. А что ты мне сейчас дала? А, это не важно. Так, это я выключил. Опаньки, хорошо-то как стало. Да, без света все-таки тут лучше при свечах. Знаете ли, мы иногда тут зажигаем свечи, и пока в эфир к вам льется всякая музыка, которую мы, в принципе, не любим, достается гитара, старая наша добрая туристическая гитара, и мы тут поем песни туристические, конечно же, всем хором, всем нашим большим коллективом. Даже многие другие ведущие остаются здесь с нами.
5: Попеть.
4: Попеть, да. А вот, вот принесли сегодня большой лист металлический, теперь будем костерок разжигать, картошечку печь. В общем-то, что называется, будем играть в туристов.
5: Да, вот, кстати, а весь технический персонал, который работает, ну, непосредственно с нашей передачей, если вы помните, это как раз те люди, которым оказывается самая непосредственная гуманитарная помощь нами. Они, ну, в общем, в какой-то степени либо кто-то не слышит, либо у кого-то нет кисти рук, то есть он не может вовремя отматывать кассетки, вот. Либо это вот сиамские близнецы, как вы понимаете. Вот как раз эти люди, они, мало им показалось гостиницы тут за стенкой, которую мы недавно открыли. Они еще разбивают палатки по периметру всего коридора. Вот так вот идешь, одна палатка стоит, другая. Иной раз в гости друг к другу начинают заходить. Очень
4: да, а вот, кстати, некоторые, я уж не буду называть их по именам, они открыли тут такой, типа, маленький коммерческий лоточек свой. Прям сам же вот он и работает у нас, и своим же продает, стоит. Ничего, свои же берут. Потом вместе на эти же деньги закупают еще там уже на улице. В общем, сами понимаете, взаимовыручка она. Да, так я насчет факса, который к нам пришел. В 1876 году разродилась, и, кстати, сразу, судя по всему, и впала в кому. Мама голландки Полин Мастерс. Почему? Потому что голландка Полин Мастерс так и осталась грудничком. Ее рост всю жизнь составлял 59 сантиметров и весила она от 3 килограмм до 4. Кстати, в зависимости от количества поглощенной ей пищи, потому что съесть она могла ровно столько, сколько весила, но при этом ее вес не увеличивался.
5: Да, вот очень интересный факт. Мне кажется, настало как раз время принять еще один телефонный звонок, о котором мы в силу рубрики «Новости» забыли.
4: Да, и на проводе у нас Альфред Антонович Гриль.
6: 203-19-22. Эхо Москвы.
4: Здравствуйте, Альфред Антонович.
7: Говорит Татьяна Николаевна.
4: А, здравствуйте. Это опять, видите, наши все время ошибаются.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Да.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Я ваш уже научный консультант.
5: Да, да, это конечно, мы поняли. Конечно,
4: да.
7: Я же в орнитологии, это Бог или богиня. Угу. А мы не можем называть тети Таси.
4: Ага.
5: Хорошо.
7: Ну ладно. Я хоть из ума-то выжила, а про птиц могу узнать. Ага. Целыми часами.
4: Так, так, так. Да. Какие новые сведения?
7: Я хоть хвастаться не люблю, но все же расскажу вам.
4: Так.
7: В 1952 году я сама открыла новую птицу. Может, не скромно было, но я дала... А птице этой я свое имя дала. Она так и называется, Татьяна Николаевна.
4: Замечательно.
5: Замечательно.
4: Вы знаете, это на самом деле находка. Почему? Потому что многие ведь наши с вами коллеги, орнитологи, они все называют птиц, как правило, по местам их обитания. Ну, например, живет птица в болоте, они ее там называют как-нибудь болоткой, или сидит на березе, ее так называют березовка, да? А вот называть просто своим именем, ведь называют астрономы, вот, кстати, называют астрономы планеты своим именем. А планет на всех не хватает. А птиц, кстати, больше, чем людей даже, мне кажется. Если бы каждый человек называл увиденную им птицу своим именем и заботился о ней, то не пришлось бы нам в нашей программе покупать всех вот птиц, вернее, право на всех птиц. Вы понимаете, Татьяна Николаевна?
7: Очень полезная птица.
4: Конечно.
7: Да. В Москве много развелось.
4: Да.
7: Но еще больше по помойкам.
4: Ну а что ж поделаешь, на самом деле сейчас на помойке после новых появления, как называют, новых русских на помойках, сейчас появляются комплексные обеды, достойные, вот, как это сказать-то, 80-летней давности, я бы сказал.
7: Я как туда приду, они уже готовы у меня кусок хлеба отнять.
5: О, вот так вот.
4: Ну что ж, Татьяна Николаевна, спасибо.
5: Спасибо вам большое, очень вам. Интересный звонок. Спасибо.
4: До свидания. И все-таки Альфред Антонович Гриль на проводе. Здравствуйте, Альфред Антонович. Альфред Антонович, что же вы довол?
5: Да, да.
4: Альфред Антонович Гриль.
5: Вот так вот.
4: Вот, понимаете, вроде позвонил с нашей референткой, поговорил нормально, и вроде солидный ведь мужчина.
5: Ну, не сдержался, Саша, бывает.
4: Видать, он очень
5: уже
4: устал.
5: Уже определен номер, и сейчас выезжают штрафники.
4: А может быть, это знаешь что? Может быть, это грудничок его.
5: Может быть, может быть.
4: Ведь как
5: быть.
4: Вот на самом деле...
5: А может быть, жена его была.
4: А, ты думаешь, вот
5: они
4: Изабелла
5: в последнее
4: Ипполитовна...
5: время часто скандалят, очень часто. Ты знаешь, и предметы скандалов в основном какая-то мелочь. Вот кто-то забыл свет на кухне выключить, кто-то там газ не оплатил. А ведь люди табуретками бросаются, волосы друг другу выдирают из головы, а потом вот вишли, звонят. И с целью испортить друг другу настроение. Может быть, сам Альфред Антонович хотел что-нибудь умное сказать, но тут вклинилась его жена.
4: Ну, кстати, на самом деле, вот Альфред Антонович, уважаемые радиослушатели, который только что нам позвонил. Кстати, это не исключено, что и не он звонил. Вполне возможно, что действительно это звонила его супруга Изабелла Ипполитовна Колышек. И действительно у них такие расклады постоянно. Ну, например, Альфред Антонович Гриль действительно забывает. Он научный сотрудник в очень серьезном институте, почти как институт ГУСКИ. Забывает выключать свет на кухне. Соответственно, Изабелла Ипполитовна устает его... выключать, она просто бьет лампочки. Тогда Альфред Антонович идет, эти лампочки выворачивает на лестничной клетке. Эта процедура повторяется постоянно, и не исключено, что как раз в тот момент, когда Альфред Антонович позвонил нам, как вы видите, немножко у нас произошла путаница в связи, он пошел, видимо, выворачивать очередную лампочку, а трубочку взяла Изабелла Ипполитовна Колышек.
5: Mm-hmm.
4: Вот, так что, а она, в общем-то, женщина несколько... как вы сами понимаете, импульсивная и не любит защитников своего мужа.
5: Ну, в конце концов, вот вы понимаете, все это, конечно же, наше предположение, а если говорить объективно, то чаще всего вот такой синдром наблюдался у наших пациентов в том случае, когда они никак не могли освободить желудок. Так вот, я посоветовала бы гражданину, но сейчас очень много средств, в любой аптеке очень много.
4: Да, гражданки, по-моему, голос-то женский.
5: Очень часто, в общем-то, можно пользоваться, нет в этом никакой трагедии, не стесняйтесь, подходите прямо к ларьку, излагайте свои сложности. Все мы люди, все понимают.
4: Да, ну и в принципе, конечно, если уж совсем так вот вас заела зависть, это же зависть, вот, то клизма.
5: А иначе очень-очень сильно портится, как вы понимаете, и цвет лица, и цвет кожи, даже ногти желтеют.
4: Причем на ногах, на руках они просто отваливаются. Кстати, как я уже и говорил раньше, именно в 1510 году, 26 февраля, Псков подсоединили к Московскому государству. До того Псков был Псковом, вот просто Псков. Даже бывало что выражение такое в Псков с лаптями. Всем,
5: точно, да, точно, всем, правильно. Да.
4: Всем хорошо известны. Ну что же, в принципе, на проводе у нас Наталья Федотовна Кожура, но я боюсь, что наша референтка опять что-то перепутает. Или попробуем?
5: Попробуем, давай попробуем.
4: Здравствуйте, Наталья Федотовна, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте.
4: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
6: Сережа Панцержевский.
4: Ага. Вот опять знаете, перепутали,
6: вот,
4: да.
6: У вас есть такие люди, которые читают стихи. Можно и мне, так сказать, поучаствовать в этом процессе?
5: А у вас ничего не будет на тему предыдущего звонка?
6: Вот недавно я написал стих, ну, весна, весна, белявый доктор давит мне букеты роз.
4: Угу.
6: А что дальше? Ну, что дальше? Я не помню. Склероз.
5: Тоже своеобразные.
4: Своеобразные стихи. Ну что же, вы знаете, спасибо.
5: Спасибо
4: за стих.
6: Там еще что-то про птиц было, про страусиные яйца, но я не помню.
4: Ну, у страуса только одно, вы знаете, только одно, он одно несет. Но тем не менее, спасибо. Вот видите, на самом деле, как бы... одна часть наших телефонов, она все-таки сейчас по приказу нашего куратора, нового куратора Арона Зульфикаровича Тампона, она подключена прям напрямую со связью вот с институтом ГУСКИ, где лежат обследуемые мы нашим базитологом и его персоналом, люди. Вот и Наталья Федотовна оттуда. Вот. А вот предыдущий товарищ Альфред Антонович, он выписался вроде бы, но...

0: Понимаю о чем. Пока однажды мой друг не сказал: беда твоя, Дэвид, в том, что ты слишком много читаешь. С тех пор я поумерил свой пыл и стал раздаривать свою библиотеку друзьям.
1: Да, кстати, чтение большого количества книг, оно не всегда плодотворно влияет вот на объекта читающего. Вот, например, один из пациентов института Гуски, он сегодня нам еще позвонит, Иосиф Терентьевич Клюв, его имя, фамилия.
0: Ой, это очень известный пациент, это, можно сказать, один из любимых, то есть это самый интересный случай.
1: Да, и я надеюсь, он сегодня проявится, вот он еще нам отзвонится, мы вас постараемся предупредить как-то о его звонке. Он вообще в момент клинического обострения, когда он уже попал вот в институт Гуски на койку, он прям читал вот вообще очень много, причем даже делал какие-то выписки себе, что-то
0: пометки на полях.
1: Да, вот на обоих потом перешел. Ну, совсем у него была серьезная ситуация, серьезное расстройство внутричерепного содержимого. Вот. И эксперимент провели медики над ним. Ну, как эксперимент медицинский, который должен был принести Иосифу Терентьевичу какое-то облегчение. Они в одну из книжек вклеили листы совершенно других книг. От календарей, кусочки туалетной бумаги, еще что-то. И все это он с таким же интересом вот пролистывал, все это с таким же интересом помечал. Вот после этого просто впал в кому. Да, он впал в кому. И пришлось ему там постоянно делать и промывание, и, в общем-то, даже сделали трансплантацию куриных окорочков на ляжке, что, собственно, только вот делают в институте Гуски особым женского пола. Но здесь пошли как бы на в виде исключения. Иосифа Терентьевича тоже делали. Человек, в принципе, поправился. Но все равно периодически звонит к нам сюда и, в общем-то, даже как-то пытаясь поблагодарить, вот он неосознанно, у него все-таки срываются какие-то непонятные слова, выражения, какие-то не связанные между собой.
0: А на самом деле он цитирует, он постоянно цитирует, да. А, кстати, с Дэвидом Тубоуи та же история была, если помнишь. То есть здесь он рассказывает только о том, что он читал, ну, то есть сначала он книг возил меньше, потом больше, и якобы, то есть наоборот, сначала больше, потом меньше. И якобы в этом была основная проблема. На самом-то деле основная проблема была, конечно же, не в этом, а в том, что потом он стал просто несносен. Вы же знаете, наверное, Дэвид Боуи, он и артист, он и в видеоклипах снимается, он и музыкант. А как разворачивалась ситуация? Человека приглашают сниматься в кино, а он сыплет цитатами. Приглашают на концерт, а он сыплет цитатами. Зовут сниматься в видеоклип, а он книжкой загораживает свое лицо от видеокамеры.
1: Да-да-да, это было, было. Кстати, еще ведь всем известно, что Дэвид Боуи, он в свое время был игроком вот, в профессиональный американский футбол.
0: Да, и если помнишь, в городке он тоже здорово играл.
1: Да, но в городке это уже после того, как его основательно помяли в одной из игр в американский футбол. То есть он уже стал играть в городке, да. Даже пытался лигу создать по игре в городки, но как-то у него это дело не пошло, все-таки он перешел в музыку. И хорошо, хорошо.
0: Хорошо,
1: честно говоря,
0: Кать,
1: честно говоря, играл-то он плоховато в городке.
0: Плоховато,
1: с его
0: ему
1: глазом он всегда кидал в другую сторону. И вот даже вот тот случай с женщиной, которая прям там же и родила, потому что он кием этим попал ей. Вот это все вот печально было, он откупился, ему пришлось продать дом.
0: Вот. А главное, если помнишь, вот он же такой весь утонченный, как бы интеллектуальный, да, его друзья-то все такие же утонченные, они же говорили ему: Дэвид, да что ж ты делаешь, это же игра каких-то урлаков, ну вот мы, например, очень любим поиграть иногда в городке, вот здесь прямо, вот. Но Дэвид не слушался ни в какую и бросал вот эту палку, бросал изо всех сил, уже не видел фигурки, а бросал, вот, ну... В конце концов, все-таки занялся музыкой.
1: И, кстати, вот это бросание постоянно ему помогло в том плане, что у него правая рука стала больше левой.
0: Ну, несколько, да.
1: Ну, не, ну как несколько? Ну, в достаточной степени больше. И в музыке это ему очень как
0: бы... Ну, по-моему, это только вот в локте заметно.
1: Да, и поскольку вот у него это кидательное движение, оно было уже настолько отработано,

0: у него локоть выворачивался на 180 градусов назад. Ну, вот если вы согнете руку в локте, как обычно показывают водители в случае нарушения, вот знак символический, вот локоть сгибает, да? А вот так же он мог наоборот его вывернуть туда.
1: Да-да-да-да.
0: У него прям точно. Как он туда-сюда ходил.
1: Да.
0: Вот это сейчас уже от старости у него там соль отложилась, она у него вообще не гнется, да.
1: Ну, а сейчас, в общем, нам сыграет свою песню тот человек, который вот брал уроки игры у Дэвида Боуи, ну, еще в период, когда он не занялся музыкой.
0: Да, это замечательная композиция «Навеяла». Она, в общем-то, навеяла нам многое, все то, что обычно и положено навевать композициям. Недавно, кстати, Московскую консерваторию посетила замечательная виолончелистка Мария Тимофеевна Выпь-Конюкина, которая играла под орган. Причем орган, он никто на него не нажимал. Он просто вот был. То есть, ну как это сказать, это был перформанс.
1: Угу.
0: Игра под орган.
1: Да,
0: да,
1: да,
0: то
1: я
0: есть...
1: помню.
0: А, ну да, что это я тебе рассказываю, да, раз ты помнишь, что-то я... Собственно, мы же на радио сейчас. Да, и, соответственно, что у нас дальше в планах?
1: Ты знаешь, вот я хотела тебе рассказать одну приятную новость. Вот ты, наверное, знаешь, наверняка знаешь группу «Калибри».
0: Да.
1: Да? А вот, ну, понятно, что у них там название каким-то образом тоже с орнитологией связано.
0: Ну, вообще, «Калибри» — это, на самом деле, еще и имя замечательного испанского художника.
1: Да, и что появилось раньше, может быть, кстати, именно этот художник и открыл собой эру в орнитологии названия птиц своими собственными именами, может быть.
0: Да, да, да, да.
1: Так вот, оказывается, что не только просто названия, а еще и калибри сами, юные натуралистки. Они говорят, что мы много изучили разных энциклопедий про эту птичку и знаем, что существует 280 видов калибри. Особенно нам очень нравится ее способность зависать над цветочком. Вот. Дальше. Мы птички свободного полета и не хотим связывать себя ни с какими спонсорами или крупными... А, это уже не о птицах.
0: А, ну да. Кстати, ты знаешь, что вот этот самый художник...
1: Калибри, да.
0: Калибри, да. Калибри Флебустьера он был, да. Он как раз первый свой холст написал с помощью вот этих птичек.
1: То есть для, насколько я помню,
0: он
1: перья
0: взял
1: использовались
0: холст.
1: Для...
0: Какие перья? Нет, он взял холст, положил его, намазал медом или какой-то там другой сладкой гадостью. И когда большая куча вот этих маленьких птичек, целая стая слетела, села и стала слизывать. Ведь не секрет, что только у птички калибри здоровый язык. Он, кстати, это загадка. Язык у птички калибри больше, чем сама птичка калибри.
1: Ага.
0: Вот в несколько раз. То есть это, кстати, вот... У Альфреда Анатольевича Гриля тоже такой же феномен. У него язык больше, чем голова. Да. Вот. И когда птички стали слизывать всю эту гадость, вот он тут, я имею в виду калибри Флебустьеру, он подбежал с мухобойкой и просто их стал на этом холсте гасить прям. Вот прям бить, понимаешь? Они разбрызгались, прилипали прям. И получился коллаж, такой замечательный коллаж.
1: Uh-huh.
0: Вот. Такой цветной. Кстати, оттуда и пошли в дальнейшем все вот сейчас вот эти пестрые абстракционисты, типа вот Гонориэлы Варфоломеевны Шерсти и подобное. Замечательных
1: да,
0: московских художников.
1: Да-да-да. А если помнишь, вот как раз Шерсти первая ввела вот другую практику, то есть она, конечно, пошла по стопам калибри, но действовала в масштабах вот среднерусской возвышенности. Она выезжала куда-нибудь в поля, намазывала тоже свой холсток медом, и слетались, значит, птички этот мед, кто дрозды, там, синички всякие, кто полизать,
0: мед, да.
1: Кто поклевать, но что самое интересное, под этот мед она накладывала целую гамму красок, а потом вот то, что они выклевывали и вылизывали, получалось так как бы рельефно. И таким образом она фиксировала и отражала красоту самой, что ни на есть, среднерусской возвышенности.
0: А ты знаешь, кстати, что вот замечательный совершенно Денис Саидович Шкурко, скульптор,
1: это
0: известный, известный скульптор, тоже, кстати, пациент. Нет, в хорошем смысле пациент института Гуска. Как он делал свои скульптуры? Да, вот он брал...
1: Ты это называешь скульптурами?
0: Ну как, вот современные ценители нового искусства, они прямо называют это скульптурами, конечно. Вот, короче, он брал, я имею в виду Дениса Саидовича, вот он брал вот эту гадость, с которой обычно лепят скульптуры. Я просто не люблю скульптуры. Ну как, не то, что не люблю, но как-то я считаю, их лепят. Ну, в смысле, лепят, да? Вот он взял, знаешь, эту штуку, из которой лепят скульптуры, и туда, внутрь вот этого кома, напихал разные дряни. Зерен, сухарей, сало. Ведь известно, что некоторые птицы больше всего любят сало. Насадил этот ком на палку, на большую палку, вкопал, ну, куда-то там, где большое количество птицы, на 3 дня уехал пивом оттягиваться. А через 3 дня приехал и увидел, что птицы всю вот эту гадость в поисках, значит, того, что можно выклевать, выклевали. Часть из птиц застряла там и подохла, естественно, задохнувшись в скульптурной этой жидкости. И там лапки торчали, хвосты. И вот это произведение искусства, у него называется «Птичий рай». Да, и все это очень серьезно и
1: рельефно. Он, наверное, был кубистом.
0: Ну, почему был? Не, ну, конечно, то, что он совсем уже постоянный пациент института Гуски.
1: Да нет, я, Саша, не хотел никого обидеть. Я просто в том смысле, что...
0: Он еще не одну скульптуру сделал.
1: Он очень часто менял направление.
0: Направление, ты знаешь?
1: Не в смысле своего, вот, как бы, своего похода туда, куда он ходит все время, а потом ходит куда-то в другое место. А в том смысле, что в искусстве.
0: Ты знаешь, вот как раз время пребывания амбулаторного Дениса Саидовича Шкурки и Альфреда Антоновича Гриля, оно совпало, они пересеклись, и вот Денис Саидович Шкурко прям на ходу смастерил скульптуру, которую назвал Альфред Антонович Гриль и вилка. Он просто воткнул в одно место вилку Альфреду Антоновичу прям в столовой. А тот настолько был отмороженный, что как бы, ну, воткнул и воткнул, дескать, что такого. Вот. А этот, значит, я имею в виду Дениса Саидовича, он вскочил на стол с криками «Перформанс! Перформанс!», стал кричать, махать цветным платочком художническим. У всех же художников должен быть цветной платочек, им же выдают его, ты знаешь. Вот, сбежался персонал, значит, вилку Альфреда Антоновича Грили извлекли. Но эту скульптуру, как бы, она существовала где-то 3 минуты.
1: Но да. Почему-то ты вот все время вспоминаешь какие-то агрессивные факты из
0: его
1: жизни.
0: Почему? Это искусство. Ван Гог отрезал ухо себе.
1: Ведь были же и светлые минуты, например, вся эта столовая навсегда запомнит, как они играли, вот просто с какой-то даже детской радостью, они вдвоем во время всеобщего обеда, они в столовой радовались и играли надувными шариками, ну просто распасы такие делали, то есть кидали в друг друга и очень радовались, это же повышает настроение. Правильно?
0: Конечно, конечно. Причем и не только им. Им-то от этого может даже и хуже, поскольку они пропотевают.
1: Они очень азартными были.
0: Да, но обслуживающий персонал был в восторге. Вот. И уже вот, скажем, санитар Георгий Лысик такой, он тоже после этого стал проникаться этим, вот этими забавами замечательных двух художников. И, кстати, тоже сейчас пишет холсты. Тоже пишет холсты, вот, в общем-то, многие из них будут представлены на этой выставке.
1: Саш, вот тебе, наверное, будет интересно, я сейчас хотела зачитать из сводки агентства Интермедиа такую вещь. Фирма RCD, что переводится, расшифровывается, читается как Russian Compact Disc, в течение ряда лет вела работу над созданием системы реставрации звука нового поколения на... если я не ошибусь, вот в названии MIDEM-95, возможности разработанного реставрационного комплекса, получившего название «Канон», были продемонстрированы во всей широте, вызвав большой интерес зарубежных компаний грамзаписи. Для ознакомления с возможностями системы «Канон» RCD даже издала специальный демонстрационный диск, состоящий из оригинальных и отреставрированных фрагментов. Диск показывает, что ушли в прошлое такие инструменты работы с фонограммой, как ножницы и скотч для склеивания магнитной ленты. Ставшие классическими средства обработки звука, статические и динамические фильтры, эквалайзеры, компрессоры, эспандеры, лимитеры, ревербераторы, извините, реализованы на компьютере. Теперь звукорежиссер имеет гораздо больше возможностей для обработки звука. К примеру, нет необходимости многократно переписывать звук с ленты на ленту, пропуская его через всевозможные устройства. Записанный сигнал обрабатывается математическими алгоритмами, и теперь ничто не повлечет за собой появление новых шумов взамен старых. Это позволяет... Это что-то неинтересно тебе?
0: Нет, я слушаю с удовольствием. Угу. Я вспоминаю просто, как это, да, да.
1: Это позволяет вырезать помеху от 48 до 52 Гц с перепадом в 90 дБ, не искажая амплитудные и фазовые характеристики соседних частот. Система позволяет значительно снижать уровень широкополосного шума при исходном отношении сигнал-шум всего...
0: Да... Не, ну, в принципе, они выдают это за новую разработку.
1: По-моему, очень интересно.
0: Да,
1: мне было
0: да.
1: очень интересно читать.
0: Нет, на самом деле это давно уже существует, скажем, вот компьютеры серии Macintosh звуковые, они давно уже это все делают, убирают эти все шумы и записи, и щелчки устраняют. То есть, например, можно взять старую пластинку какую-нибудь и устранить из нее все щелчки, даже там на 10 можно, да. На 10 децибел, я имею в виду.
1: То есть это совсем и не новость. Ну, а совсем, то, что он да. в России выпущен, как?
0: А вот это я не советую нашим звукорежиссерам пользоваться этим устройством, поскольку вполне хватит Макинтоша, компьютера, который любая солидная фирма, звукозаписывающая, я имею в виду, просто обязана иметь в своем техническом арсенале. А это, ну, как вот... Типа вот есть, скажем, гитара Fender, а есть гитара Урал. Вот из этой же серии то и другой гитары, и то служит для того, чтобы играть. Но
1: ага.
0: Урал, это как бы я не доверяю, как бы вот этой... Ага. Но это мое мнение, да.
1: Нет, правильно, меня-то вот другое смутило. Очень уж много каких-то профессиональных характеристик. Кому это интересно до 9 дБ?
0: Ну как, ты знаешь, вообще... Вот сам Аркадий Децибел, он, честно говоря, очень болезненно относится к упоминанию своего имени в печати, понимаешь? И, честно говоря, тут речь-то идет даже не о технических характеристиках, просто поскольку у него его фамилия совпала именно вот с техническим названием, он и вставляет, где попало, именно вот эту фамилию Децибел.
1: А, вот
0: да,
1: оно в чем
0: да,
1: дело.
0: Так
1: да.
0: что, да, ему же приятно, да.
1: Ну, давай тогда немножко расслабим ушки наших слушателей какой-нибудь мелодии, что ли.
0: Замечательная композиция прозвучит сейчас для, сами знаете, песни. Ну, наконец-то закончилась эта замечательная композиция. И,
1: да, ты знаешь, все изменилось с тех пор, как эту женщину все-таки признали как бы умственно полноценной. Ведь очень долго существовал целый ряд подозрений об ее состоянии как бы ума. Иные говорили, что у нее склонность к шизофрении, другие утверждали, что у нее собственная шизофрения. Говорят даже, что из состояния кризиса в свое время ее вывел никто иной, как Дэвид Гилмор. Ну вот, а хорошо он сделал или плохо, теперь вот ему и судить после написания последнего альбома «Hounds of Love». Вот замечательная была женщина.
0: Да, и вот... Кстати, ты знаешь, что в Стамбуле, где она в последнее время проживает, очень серьезная ситуация экологическая.
1: Да.
0: Вот и также, что половину жевательной резинки, которая здесь вот у нас продается, в частности, Турбо, это все оттуда.
1: Турбо. Откуда взялось это название, ты лучше расскажи. Турбо. Это же что-то непосредственно связанное с турбогенераторами.
0: Нет. По... Турецкий турбо, это значит проститутка. То есть вот у них там как, например, говорят, пойти снять турбу. Да, да. Вот. Они там таким вот образом живут.
1: Очень интересно.
0: Вот. И ты знаешь, кстати, что вот автомашина «Жигули», она же называется «Лада», потому что «Жигули» ассоциируется со срамным по понятиям стран, куда эти машины поставляют.
1: «Жигало».
0: Да, так же и здесь. То есть, вроде бы, по ихнему, у них-то эта жевательная резинка не продается, естественно, ну, турбо, красиво. А у нас-то это связано как раз с турбиной. А турбину у нас всегда любили. Даже, ты знаешь, что вот, помнишь, когда вот мы с тобой только начинали совместную коммерческую деятельность, мы наладили такие турбинки для ключей. На ключи вешались такие брелочки в виде турбинок самых разных. Они были очень модные и хорошо даже покупались.
1: Да, да. А между тем, если вот в природу-то этого термина «жигало» углубиться, то ничего позорного там изначально не было. Это потом стали наполнять другим смыслом. Ну, точно так же, как вот с Альфонсом произошло.
0: Альфонсо, кстати, замечательный парень, и вовсе не его вина, что на него опрокинулся вот этот ларек. В момент подрывки под ним он хотел трубу проложить, когда перестали, вернее, запретили от пивных ларьков, короче, все радиослушатели помнят, был момент, когда просто запретили к пивным ларькам подводить воду.
1: Но вот один очень известный писатель описал этого нашего друга Альфонса с очень невыгодной точки зрения. Вот как раз он там с пожилыми женщинами что-то делал. Так вот, после этого приклеилось, понимаешь ли, Альфонс, да, Альфонс, точно так же и с жиголой. Между тем, как, если ты помнишь, вот в средневековые времена там был такой танец, жига, вернее, танцев-то было четыре: сарабанда, куранта, алиманда и жига.
0: Да, да, да, да. Жига, вот, кстати, до сих пор пляшут в румынских вот селениях после того, как башмачников
1: вот именно,
0: поедят.
1: Вот именно.
0: Там,
1: да. Так вот, может быть, просто какой-то танцор опозорился где-то вот в этой пляске. Ну, там, например, упал. Или наступил партнерше на ногу да так сильно, что у него прямо аж искры из глаз, а другим тоже неприятно. И стали всех звать жиголой.
0: То есть вообще вот слово, само слово, оно не несет в себе каких-то... То есть, вернее, все отрицательные эмоции, связанные с каким-либо словом, они рождаются в голове индивидуума, который это слово уловил. И если бы, скажем, мама, гладя грудничка, говорила не «мой миленький», а что-то наоборот, с самого рождения, то именно слово «мой миленький» повергало бы грудничка по достижении последнего уже совершеннолетнего возраста в депрессию и в испуг.
1: Конечно, конечно, вот нет никаких сомнений, да и более того, просто вот мама дает там грудничку какую-нибудь шоколадную пастилку, да, и говорит там ему: это вкусно, но вот он до конца своей жизни уверен, что это вкусно, а если бы она его этой шоколадной пастилкой пугала бы всю жизнь, конечно, он, так что это все от родителей в конечном итоге зависит.
0: Да, то есть, ну вот если бы, например, мамы... как, например, кстати, Людмила Тарасовна Донышко, она вот приучила своего грудничка лизать конфорку.
1: Да.
0: После приготовления на ней продуктов.
1: Это очень выгодно было, потому что как бы вот вся эта ветошь, которую она пыталась прочищать плиту, она угорала, невероятный запах, а потом эффект гораздо менее очищающий, чем, собственно, вот этот вот язычок грудничка, который впоследствии, естественно, стал походить уже больше на наждачную бумагу, чем на собственный язык и его покрытие.
0: Кстати, что пригодилось в дальнейшем Вантусу Михайловичу Мокрице Дергачу, вот о нем именно идет речь, то есть это у него кличка «Человек-язык», то есть он ложился на спину на гвозди, а на язык ему садилось человек-6. Вот, и спокойно на нем, на этом языке у него, он их выдерживал. То есть это даже докторы разные, они проявили научный спор, между собой развязали, что один, значит, ну, конкретно вот наша Зинаида Прокофьевна Буй, она до сих пор уверена, что у Вантуса Михайловича Мокрицы Деркача в языке позвоночник. Вот, но докторы доказали, что это не так, и конкретно Изабелла Ипполитовна Колышек, которая являлась опекуном Вантуса Михайловича долгое время, она прямо язык этот на рентген вместе с этим, конечно, с хозяином, сделали все нормально, просто такие накачанные мышцы, что он, короче, мог... Да, единственная одна неприятность, что Вантус Михайлович, он, будучи идя, скажем, по улице, как вот эти вот звери, хамелеоны, лягушки, хватал насекомых их им очень быстро, иногда прохожих задевал.
1: Это вот было. Ты знаешь, все говорят вот о языке его, о том, что он хватал мушек. На самом деле все забывают о его душевных качествах, ведь это же был невероятно добрый человек.
0: Вот. А знаешь почему? Тут бытуют разные мнения. В силу того, что у него такой язык, который, в общем-то, еще больше, чем его голова, даже больше, чем голова Альфреда Антоновича Гриля, вот, он не мог говорить. Он постоянно молчал, а все думали, что это он так внимательно слушает, и поэтому говорили, какой внимательный наш Вантус Михайлович.
1: Ну, не только, Саш. Конечно, в большинстве случаев это обстояло именно так. Но лично я, например, несколько раз, когда сопровождала его вот на консультацию в институт ГУСКИ, я несколько раз наблюдала сцену в метро, и она меня просто потрясала своей, как бы, вот, не знаю, доброжелательностью, добродушностью, или как это назвать. Если ты помнишь, у хозяек, которая везет домой массу сумок с продуктами, яичками там, и так далее, у нее всегда есть такой небольшой железный крючочек, который она может подвесить в метро или в автобусе на перильце, на него уже свесить свои продукты. Вот. Но иногда там все как бы за перила держатся, и некуда, дескать, этот крючочек даже повесить. Уж если и крючочек некуда повесить, то сумка, может, там тем более не влезть. Так вот, молчаливый наш друг подходил и, собственно, высовывал свой язык, который сгибался у него в форме крючка, и тем самым он предлагал ей так свою помощь. Дескать, ну, вешайте и проследуем дальше по ходу нашего движения.
0: Женщины сперва пугались, но потом, поскольку он ездил все время по одной ветке, сейчас мы не будем вам, естественно, говорить, по какой, а то вы все ломанетесь с крючочками туда, и язык-то не казенный. Да, вот. Потом привыкли и уже даже знали, что типа, ага, вот сейчас обеденный перерыв у Вантуса Михайловича, он из своего НИИ, где он, кстати, работал на кафедре визуализации, поскольку говорить он не мог, он только визуализировал. Вот. И типа они ломились туда с крючками прямо. И даже доходилось, он несколько вешал крючков. А один раз был случай с Вантусом Михайловичем Матрицей. Да, извините, мы очень болеем. Один раз был случай с Вантусом Михайловичем Мокрицей, когда он, заходя, значит, в метрополитен, в метро, в смысле, заходя, он случайно, у него язык защемило снаружи. Вот он сам там остался в метро, а язык наружу. Поскольку мышцы очень сильные, он, значит, пытался и скатить, но их же пережало здесь, вот, понимаете, пережало. Мышцы-то не скатываются. Язык прямо так и торчал, и он прям до блеска слезал вот со всех этих черных шлангов, которые тянутся по туннелю, всю эту черноту. Шланги, да, и только тогда вот все, кто строили метро, и все, кто вообще по нему ездит, узнали, что эти шланги на самом деле не кабели, а совершенно прозрачные шланги, по которым течет пиво по этим подземным коммуникациям в многочисленные пивные из пивзаводов. Так что там бензин по ним течет. Вот все вот эти дела. То есть это не потому, что кто-то это прятал, просто грязи много и пыли. Ведь когда вагон метро идет, он же пыль гонит, очень серьезную пыль. Вот, да.
1: Вот к чему мы обо всем этом говорим, в общем-то?
0: А что-то так скрутило.
1: Да нет, Саш, на самом деле не так все. А вот так, что у нас народ уже так до такой степени базитизма дошел, что когда они видят в человеке какую-нибудь особенность, ну, там, скажем, вот этот вот мышечный язык, или какой-нибудь другой глаз, или что-нибудь такое, что, ну, или альбиноса того же самого из Конго, да, ну, в общем, если они видят какую-нибудь особенность, которой нет в большинстве базитирующих, сразу же это вот воспринимается как уродство там или что-то такое. А меж тем, вот эта самая особенность могла бы сыграть на руку и быть гораздо более полезна, чем отсутствие этой особенности.
0: Да.
1: Поэтому внимательнее относитесь вот к человеку, который иногда невзначай подойдет к вам в метро и, собственно, высунет свой крючковидный язык. Ничего в этом страшного нет, вы даже можете воспользоваться его услугами.
0: Да, вовсе, кстати, не обязательно бежать звать милицию, Потому что если, скажем, милиция заканчивает смену в этот момент, не дай бог рядом окажется милиция, которая закончила смену, она быстро отведет, скажем, Вантуса Михайловича под руки, буквально с вашего поля зрения, а там навесит ему на язык свои дипломаты, и прямо он им все домой отнесет. Уж лучше сами, да.
1: Конечно.
2: Им некогда их собирать.
0: Кстати, также вот именно по этой причине был запрещен вот пронос в клинику, насколько знаю я, всяких вот окорочков, всего этого.
1: Причем
0: потому что лишние соблазны возникают.
1: Очень мне нравится, да, причем, вот ваш, знаете, здоровый сарказм в этом вопросе.
2: Одно время было даже так, окорочка запрещали, потому что их вносили и выносили. То есть вносить можно было, только обязательный вынос, то есть их поедать там нельзя было. Поэтому, ну, как бы вносили и выносили. Сначала непонятно, для чего, оказывается, их таблетками набивали и выносили потом.
0: Да, да, да.
2: Да,
0: случаи вот хищения достаточно серьезные были.
1: А посему больного, конечно же, необходимо было, вот как вы все выражались, зафиксировать. То есть больной, который находился вот под этим самым наркозом, и который уже не может никуда уйти, это назывался больной зафиксированный. Вот если у кого-то там он уснувший там, или усопший, или под наркозом, тут вот какая-то такая своя была терминология.
0: Кстати, вот был такой случай, Андрей, ты помнишь, как раз я проходил практику, вот в их больнице привезли одного там, он, в общем, ну, случился с ним несчастный случай, в общем, какая-то здоровая там собака, ну, что греха таить, прям так и надо вещи называть своими именами, откусила ему добрую половину задницы.
2: Ух ты.
0: И, ну, помнишь этот случай, ему вот как раз один из этих принесенных окорочков, все же дирекции, все прекрасно знают, где эти окорочка, когда их набивают, когда выносят, просто пришли, сказали, давайте, и прям вот на пораженный участок подшили, как это говорится, трансплантировали куриный окорочок, он хорошо приросся. Вот, правда, ну, там не учли некоторые моменты, вот косточка его несколько мешает садиться потерпевшему, но он вроде так уже, то есть лучше сидеть криво, чем вообще не сидеть.
2: Да, но на самом деле все эти операции, ну, не включая проктологические, проводятся в институте ГУСКИ.
0: Да.
2: По укусу в зад и вперед они тоже иногда привозят, им обычно везут туда. То есть вот существует наряду с институтом гинекологии, проктологии, акушерства, материнства и детства.
0: Да, вот.
2: Да. Существует вот институт ГУСКИ. А там проводятся вот такие довольно-таки необычные операции.
0: Пластические операции именно вот на... Кстати, тут надо еще сказать, что почему этот институт так широко неизвестен, потому что это как бы группа энтузиастов, как говорится, и финансируется институт очень плохо, как говорится, голь на выдумке хитра, вот приходится использовать для этого весь подручный материал, и вот и куриные окорочка.
2: А на самом деле, вот в окорочках, я хочу сказать, конечно, наши выпускники вот в кружке юного доктора, они в основном составляют основную элиту хирургического института ГУСКИ, и в основном, я, конечно, не хочу раскрывать профессиональных секретов, окорочка там используются для, как бы, создания вытяжек химических с дальнейшим применением их, потому что женщины иной раз приходят и неукушенные вроде, но как бы распереть зад хотят побольше сделать, как просто силиконовыми внедрителями не получится.
0: А знаешь почему, кстати, вот тут надо еще открыть, даже не то, что это какие-то операционные случаи, сложности насчет силиконовых прокладок, с этим можно справиться, а просто Greenpeace сейчас запретил вшивание вот этих вот силиконовых прокладок в силу того, что они же мрут часто. Вот ты же сам говорил, что хоронят, и силикон этот, ну, мясо-то сгнивает, а силикон остается в земле. А ГУСКА, она как бы приживает, не ГУСКА, прошу прощения, в ГУСКе приживается любой куриный окорочок. Например, надо женщине бедра увеличить. Пяток окорочков обложил ей, пришил. Нормально.
2: Нет, ну это уж совсем доморощенный метод. Ну, туда вот, кстати,
0: с этого таких... мы начинали.
2: Начинали, но ты не понимаешь, какие последствия. Вот ты видел, окорочка, они хорошо как бы отщипаны, на первый взгляд. А когда они начинают вступать в контакт как-то в диффузный с живой тканью, это же все попрет, это же вот эти перья начинают. Поэтому женщина недовольна, просто приходит, плачет, говорит, верните мне прежнее состояние или вставьте хотя бы силиконовое. А ты знаешь, кстати, вот по поводу силикона здесь не совсем обычный вариант. Он на самом-то деле является не то, что он просто загрязняет. У нас тут полно всяких загрязненных вещей, вроде бы ты их синтезировал, и они там в конце концов распадут. На самом деле это является маяком для их.
3: Монмаранси и опоссум частенько делали

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, то есть ночь, всем ночь добрый. А вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин. И плюс компания, ну то есть как бы нас двое, и плюс еще мы. А вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут. Вот на этой неделе мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое, ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я-то рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, но все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, не со скалкой, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену. Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. Вот стану дембелем, думал он, и все космонавты мне будут пофигу. Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Салабоном. «Эй, космонавт!» — смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Салабон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя Салабоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот. В общем, ну, достаточно интересный рассказ. Мне он понравился. Вот. Ну, это на сегодня все. Вот. И еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот. Ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
0: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между литературной частью и последующей ихтиологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
1: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: станции быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов. Замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него. То и сейчас вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы сурбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат, все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
3: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку 2 раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже 2. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
2: Да, то есть надо только 2 раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
3: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги, и она у нас издастся в России.
2: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку в то время. У нас же книжка посвящена, собственно, рыбам.
3: Да.
2: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на 2 вещи. Это А. Добыча икры. И Б. Изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
3: То есть душевный мир рыб, это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие годы, мне становится жалко, что вот я тоже так же... Ну, я и сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, и в лучах славы, а может быть, и просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну, да. В общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот, и что же привело нашего ихтиолога уважаемого глубоко? Потому что глубоко уважаемого, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. Очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
2: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра, вот, она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам, как к существам разумным. Ну, в частности, она хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
3: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
2: Вопрос, это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича Пёра.
3: Ну, это радиослушателям объясняй,
2: а не мне. Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
3: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему в Агиф в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды, то есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику, правильно? Вот, и у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот. И как бы, если мы, передвигаясь, смотрим вперед, а чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем, то есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц, то рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть если вы видели, как плавают рыбы, они плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз — это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность.

0: и силу его за счет мозга и зрения рыбы.
1: А можно ли задать Вагифу Хикметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет, я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
0: Да, сейчас идет, опять же, сурдоперевод реверсный. Ну, то есть, это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая. Они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что наши старые радиослушательницы будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее. А в-третьих, делают ее из вот этой вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазницы, обрабатывают специальными там... Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что... Ну там, как говорится, научные термины идут. Я же... сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот, и, в общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что, я думаю, нам не поносить их.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
0: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
1: Да. Композиция.
0: Да.

палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо.

0: просто движение. Во, достаточно, молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают в своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывало он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будка. Удочка выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот да. Когда вот мы в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка была.
2: Нет, поняли, Пемза это
1: Корал
2: город,
1: такие.
2: Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, ты все
1: Пемза,
2: путаешь,
1: да.
2: Ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это Корал такой. Но им еще старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парни сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот. Все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался. Но когда одна из акул, проплывая мимо, меня задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот. И говорят, что он был неплохим мужчиной, ну, женщиной. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот, но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, как говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
2: Даже, может быть, эрекции какой-то.
1: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано. удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и решили не брать, успокоили его как-то. То есть поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу. И он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, то прям так и написано.
2: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
1: Да, уже в Москве,
2: уже
1: на квартире.
2: В поздние годы, да.
1: Да. Вот, он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
2: Даже фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
1: Нет, тут впереди буква идет «С» — Сергей.
2: Какой Сергей?
1: Сазан.
2: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
1: Ну, это...
2: А, ну все.
1: Бобл ел, это не о нем.
2: Понял.
1: Вот, значит... А вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными.
2: Нужно описать нашим радиослушателям осетр, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
1: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
2: спутница.
1: Да.
2: Спутница.
1: Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля, какой Иван, там Емеля был. Вот, и там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же носы длинные, глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
2: То есть гораздо вот, приятнее
1: чуть-чуть
2: смотреть...
1: Чуть-чуть вперед на... и в бок, ну, в бок, да. Вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
2: Приятнее смотреть гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
1: ну, она рыба вообще внешне там, у нее такие вот... Ну, это даже, можно сказать, многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают, потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
2: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
1: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора, она вам мешает смотреть вперед. Вот, помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
2: Нет, ну у него было
1: по полуосям,
2: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный,
1: да,
2: что он закрывал зрение.
1: Да,
2: ему.
1: Который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прям в камни. Но со временем, ну, мать природа, то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
2: То есть в обход. В обход.
1: Не, не в обход.
2: Ну, в смысле так вот, ну, огибающее зрение. Так.
1: Не, не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть как бы... Ну вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну как бы это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение там.
2: Ну, а поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги.
1: Парашютист, то есть нам деньги платили, что ли? Я нет, вот это не ты, помню.
2: Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
1: Я не помню, нет.
2: Ну, который напился тогда.
1: Да там, по-моему, все прыгали, напились.
2: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, uh-huh. Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
1: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
2: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
1: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
2: Да, конечно. Нет, вот, ну, собственно, вот о треске давай дальше.
1: А, треска, да, у нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот, а они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому у трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно, камень вот в виде, вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый. То видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся. Вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные, но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе, там, воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
2: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотел знать.
1: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие». Да, амёбы вот, или как я называю? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не... Нет,
2: общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
1: кстати,
2: ну, давай...
1: он сейчас уснул чуть-чуть.
2: Ну, старенький уже.
1: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
2: Вот, ну давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот в ванну вся забита селедкой. Он прям...
1: Ну, да, сейчас я об этом, ну, да, расскажу. Да. Вот, у него очень большая... Мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть долго жить могут все.
2: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да?
1: Там,
2: селезенками, прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
1: факт. Ну, да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
2: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он вот там, где принято, ну, считать, что у него мозг...
1: Ну, в принципе, мозг только в глазах.
2: Да.
1: Который,
2: да,
1: все и, да, остальное, да, действие производит.
2: Да.
1: Вот, то есть, он настолько мал, ну, и зачем раку Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот. А на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему Вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
2: Кстати, еще нужно сказать другое. Вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда у тебя другой человек мнет там, что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки. Так, потом часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
1: Мнут
2: там,
1: кожу, она от этого тоже пользуется. Если яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет.
2: Да. Вот. А Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
1: Массаж,
2: но
1: да.
2: Дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
1: Ну да. Вот опять же язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят к старению.
2: Это как мясо варят, там пена всплывает.
1: Да,
2: вот такая. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы продолжим.
1: Да, злой.

0: И напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами, и что помогает ему, помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение. Ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Вот общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста. Я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия, когда умирает моя любимая рыба. Я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть маленькая.
1: Если есть у вас в доме сантиметр либо линейка, то купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он
1: устанавливает
0: делает. Да, надгробие. Вот, кстати, расскажи, вот несколько у формит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот. Вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока течет вода... Прибивайте
0: такая.
1: Что?
0: Ну, не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да, вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил, и он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: они подозревают,
1: не
0: что...
1: Нет, там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое, да, вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы, типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этого аквариума, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре. И поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было. Просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот, это, ну, это у них такое... Обряд как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез. И рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная вся, такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель, и он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом, вот, как он относится к женщинам. У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет, было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты же представляешь, то есть вот он... вот этой фразой он опустил все человечество. Stopped. Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Нет, чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят вот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да,
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тюбетеечка такая, но она сделана то есть... из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, вот
1: шерсть,
0: я уже пощупал, да. Пока он спит, вот я
1: да.
0: вижу.
1: И, кстати, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот... у Чапаева, но она отпорота, но нитки остались торчать, и долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы, вот, это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции, это свидетельство о его долгом возрасте, ведь тогда ему было... Ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих калькуляторах, и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофеевну. Кстати, мы не
1: подожди,
0: сказали.
1: Минуточку, дай сейчас мне задачу, определение слова Фагифа, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я не послышишь Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, ну да. То есть я еще и Люду толкни, Людмилу Тимофеевну, флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с сурбопереводом появился же в то время. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да?
1: Да.
0: И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь, а тот махает палками, и другой дяденька
1: флажками,
0: такой,
1: да,
0: да, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди.
0: Да.
1: Ну, сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то хотел? Тогда никто не знал, как это называется.
1: Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Вагиф, не оскорбляй да. нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы. Что, старушка приболела? Или как? Или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурбопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница в делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так. А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать, они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю, потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что это мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... А, ну, Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя так, знаки.
0: Кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок, старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, а, ну, потому что сейчас, я сам сейчас с кресла упаду.
0: Прохор придет, да. Ага.
1: А, дело в том, что... Почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют, то есть, вокруг себя опасности. Вот, а когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то, что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких... моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами. Что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены. Но это только кажется. Там... чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: У кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот сейчас
1: вот момент. Первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Вагиф. Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная там помощь,
0: да,
1: вот
0: да,
1: ездит.
0: Да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну, вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунственно, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка. Вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом да. заниматься слизью.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбы? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыба болеет в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну, вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плавала рыба и остановилась. Все. И как бы у него...
0: А, так, я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, это
1: ну,
0: вот
1: ладно,
0: это
1: первый раз я прощу.
0: Вот эта рыба, вот рыба-стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыб происходит это вот Блин, слово уже забыла за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. Упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк? Дело в том, что...
0: Да, ее по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя-наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и... Есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да. Вот. И у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть кожа будет цела. Вот. А если же вы сделаете это в обратную сторону, то вы, если у вас ручка еще в грудничковом периоде, то есть кожа нежная, то вы можете поцарапаться. Вот. Ну а если вы уже взрослый мужчина...
0: Или дойер.
1: Да, который простоял там около сталеварного станка или просидел... всю жизнь с коровой, вот, то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы, у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Никак...
0: Нет, наоборот. А, да. Да. То есть, то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. Как раз это самый реверс.
1: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот. На них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
0: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас зеленый светофор.
1: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин, перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки... затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
0: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и значит, очень стремительная. То есть, ее
1: да. Поток... Есть такое понятие, да.
0: Да, я вот встречал. На самом деле, в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
1: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
0: Да, да, неподалеку от Баку.
1: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье – это начало реки или нет? Ну, ладно, пусть будет устье – начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
0: Мы вот один раз соли наелись раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то.
1: Ну,
0: свисает.
1: Кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что, кошка без когтей? То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот, но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот, и под конец, вот, когда река заканчивает свое течение, когда он впадает в море, там тоже это место как-то называется, я не помню.
0: Дупло.
1: Дупло. Нет, это по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
0: А еще в зубах бывает дупло.
1: Ну да. Но это, кстати, тоже от соли.
0: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах, потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
1: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы, нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
0: ну, дабы тормозить.
1: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
0: Их даже тренируют таким образом. То есть...
1: Кого, рыб или вот этих мужиков?
0: Ну, и тех, и других.
1: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда
4: как горнолыжники спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
0: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков, вид спорта,
4: да.
0: Потому что там больше очков.
4: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов. Чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь. Вот. То они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек, отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере третьем помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
0: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
4: И осетр подмигнет вам левым глазом.
0: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда.
4: Да. Ну, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба. То есть осетр.
0: И шары отдельно. Вот, подводные... Три субстанции получаются.
4: Да, вот. И осетр, он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната
0: очень...
4: То есть
0: такой получается у него водяной скафандр. Ну.
4: Да. Угу. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
0: Ну, типа душек будет такой.
4: Да. То есть он умоется заодно.
0: Да.
4: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, и, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться, потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
0: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор как бы...
4: Ну, от нее
0: так и
4: пошел
0: ходит,
4: рот.
0: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
4: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... Любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго там, о котором поют девчонки. Вот. Но и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася, то он цвета металлик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й, вот цвета металлик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они, у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот, и они черные все.
0: Ну, кстати, вот я предлагаю...
4: А глаза белые.
0: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
4: Вот это вот печальная история о рыбаке, да, и рыбе.
0: Да.
4: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну ладно, давай песню.

0: В чем дело? Показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос: какие же творческие планы на будущее у нашего друга? А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лает без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там,
1: да, потом всякие вот левретки, рыбешки, баллонки. Все,
0: да. Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути. Ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. Я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем
0: и
1: просьбу.
0: Еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать наших
1: из известных
0: передачах.
1: Людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность им обоим.

0: нет хода никому.
1: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. Итак, 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
2: Воры. Аудиопьеса по новелле Олега Гастелло. Действие первое.

0: Ее любовь требует трансформации. Ее любовь стонет и молит. Мне нужна трансформация. Перелепи меня или испепели, но не бросай в беде.
1: Объединение двоих теряло плотность, требовало нагрузки. Окруженные провокационными обстоятельствами, они ставят эксперимент. К своему сексуальному дуэту присоединяют третьего.
2: Решение обоюдное, инициатива ее.
0: Клон-мародер, рожденный соблазнами большого города и ее порочными фантазиями, днем и ночью следит за ними из своей бутылки, маскируясь за этикетками. И ожидание оправдывается, пробивает его час.
1: Третий, как джин из бутылки, появляется по тайному вызову женщины, не преувеличивающей роль неосознавательных моментов в своей жизни. Пусть придет все, что угодно на помощь ее тающей собственности любви. В мыслях, во сне, наяву, но на момент появления в постели третьего барьер женщины уже взят, и происходит лишь подтверждение свершившегося факта.
0: Он не препятствует ее инициативам. Он наблюдает за изменениями, происходящими в ней. Он любит ее. Но любовь навсегда загадка. Не разгадаешь.

0: Пьянка эффективна последствиями. Разбитые машины, покупка огромных собак, вступление в половые связи, о которых и не думал до этого. Вот один из них, ночной звонок. На том конце провода знакомый мужской голос.
1: Кто звонил?
2: Он уже позвонил и уже едет. На Лене, любимый.
0: Звонил ее друг детства или его близкий друг. Неважно, кто звонил.
2: Даже не знаю, как быть.
0: Она смотрит на отражение в зеркале, ища совета и подкрашивает губы.
2: Стоп. Не надо, пожалуйста, я не хочу.
0: Видимо, у нее срабатывает запоздалый защитный рефлекс.
1: Ты хотела выпить? Что тебе налить?
2: Водки. Не будем открывать дверь. Что за нелепость? К нам не надо в гости. У нас ведь их осталось всего ничего. Этих чудных вечеров.
1: Ты чего-то боишься, притворщица? Что с тобой? Давай выпьем.
2: За что будем пить?
1: Можно за нелепость, можно за чудные вечера, можно за половые инстинкты. За тебя, любимая.
2: Пообещай, что ты купишь мне собаку.
1: Нет, мы уже говорили на эту тему. За тебя, дорогая.
0: Они пьют, чокаясь с приближающимися последствиями. Это испытание, это азарт, это риск дуэлянтов, а не крик отчаяния. Она закусила лимоном.
1: Что так развеселило тебя?
2: Да так. Я давно хотела спросить тебя.
1: Спрашивай.
2: Зачем тебе твоя работа и я, если, например, вчера ты умер на дискотеке в Долсе?
0: Из автомобиля, потерявшего дорогу и летящего в пропасть, спасение одно – вцепиться в веревочную лестницу, сброшенную с неба, соглушающего все вокруг, срывающего кепки с зевак, сдирающего розовое платье десятиклассниц, обнажающего прекрасные попки и загорелые ножки. Это Ми-8, русский вертолет. Выпивший с утра 100 грамм настойки боярышника, летчик обчит ее под синим небом куда угодно.
1: Лезь, лезь. Пошла прочь, любовь, к черту поэзию. Лезь, дорогая. Надо влезть.

0: Действие второе. Утро. Видения, не дававшие ей покоя последние месяцы, стали реальностью. Один там, другой здесь. Мужчины спят в разных комнатах.
1: Того, который напился и уснул на диване в гостиной, она любит. Ворочается, улыбается. Видно, что-то хорошее снится. Пусть спит и молчит. Третий в спальне, на их бывшей постели. Молодой, непонятных кровей, доедатель протухшего мяса и добряк. Любит украсть, но не очень ловок в движении. Все сшибает.
0: Она разбудила его и проводила за...

0: Мы быстро отвыкли от запретных тем. И женщина со всей ее бесшабашной выкликостью сегодня олицетворяет наши свободы. Мир отразился в наших грецких орехах, в кривь и в кось. Ручки управления и регулировки рефлексов разломаны, залиты чем-то липким. Мартини, гусиным жиром или коричневой кровью хряка. Нечего больше крутить, Алис. Черти ругаются, строят рожи, грозят. Будут еще кусаться, переговариваться, бить, нанося травмы и увечья. Их много. Это нам за то, что сначала подрались с товарищами, а потом изрисовали и взорвали учебники. У нас уже никогда не получится спеть «Гудбай, Америка» с мальчиками в церковном хоре.
1: Нашел ее в ванной. Она сидела на корточках, курила и доедала птицу.
0: Привет.
2: Привет. Я проводила его.
0: Ты проводила его, а я прекрасно провел ночь. Я выспался и хочу кофе.
2: Подожди, поговори со мной.
0: Не дашь выпить кофе?
2: Не дам. Ты же не покупаешь мне собаку?
0: Да, собаку я тебе не куплю. Такое бывает, что человек раздувается. Даже 5-летний ребенок, их уже двое.
2: Какой еще ребенок? Тебе не страшно?
0: Аккуратнее, не подавись.
1: Он взял у нее блюдо с птицей и вынес из ванной. Вернулся с графином и двумя бокалами. Они закурили.
0: Каждый ребенок знает, что большой член лучше маленького, а Гитлер ни за что поджигал миллионы евреев, цыган, славян. Дети делятся на мальчиков и девочек. Мальчики отрицают, интересуются добрыми, веселыми, забавными педиками. А девочки, которым еще рано брать в рот, но уже можно смотреть по MTV, правильно считают, что лизать гораздо сильнее, чем сосать.
2: Что? Ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. А как же наша любовь, дьявола легкомысленная? У него длиннее, чем у тебя.
0: Врешь.
2: А ты все думаешь, что ты поэт. Да ты нищий, ты потеряешь меня.
0: Хочешь, чтобы я ударил тебя? Тебе сейчас это нужно, я понимаю.
2: Ты самоубийца.
0: О, давай сменим тему. Если хочешь, поехали за собакой.
2: Зачем ты допустил это?
0: Заткнись, пожалуйста.
2: Сука.
1: Правда бьет по башке обухом, и после нее не хочется, чтобы ротика пощекотала соломинкой на носу. Безобидные льдышки, булька и стука сгибнут в желтом графине. Шумит вода. Он выпил и вернулся в ванну.
2: Тебе нравится мое новое белье? Посмотри, какое оно ароматное, чистое, фиолетовое.
1: Она взяла его руку, отогнула указательный палец и стала сосать.
2: Ты любишь меня?
1: Палец обдувает сквозняк из открытого окна.
2: Ты ведь соврешь? Соври мне.
0: Конечно. Я вру. Я люблю тебя.
1: Ему некогда думать, он за. У него стоит, он хочет говорить с ней, слушать, трогать, страхать.
2: Дай мне сигарету.
0: Тебе налить?
2: Такое ощущение, что я хочу еще. Все. Я грязь, дрянь, шлюха.
0: Еще? Тебе налить или нет?
2: Наливай. А ты халуй, слабак, бездарность.
0: Лобак умер на дискотеке в Долсе, а шлюха сейчас пытается бежать с проезжей части после того, как ее уже растерзало, размазал по асфальту груженным КамАЗом.
2: Ты считаешь, что нас больше нет? Ты глубоко ошибаешься. Со шлюхой все в порядке. и у тебя будет все. Слава, выставки, любящие женщины, деньги.
0: И бог, который никогда не ложится, да?
2: Рабыни, чин и звание генералиссимус земли.
0: А бог будет меня как будущего генералиссимуса? Болт очень интересует.
2: Да, тоже. Красивый, красивый. Чужой, чужой. Будет на параде торчать из галифе с красными лампасами. С сегодняшнего дня я объявляю твой тоже общим, как равняясь с мирной и так далее. Поцелуй же меня, что ты уставился.
1: Он съел ее, наплевав на диету. Сначала он съел ее, затем весь белок, что был в ее холодильнике. Даже тот, что был в майонезе. Утром его увезла скорая. Микроинсульт.

0: Волшебство — это то, чего им так не хватает. Ящика с волшебными палочками, колонны пленных Хаттабыча из бородами, золотой монетки евро, утерянной кем-то из знакомых на поле чудес. Известно, где упало. Вот вырастет дерево, а на стволе ветки. На ветках куртки М65, удобные, на $150. А под деревом ягода. Огромная земляника, в которой можно проедать ходы и лазить, ступая ботинками по ароматной розовой слякоти, от которой еще не тошнит. Волшебная земляника исполин приедается, прикуривается, припивается. На волшебство подсаживаешься. Отходняк от волшебства может привести к прибанальнейшей боли и даже трагедии. Волшебство уходит, когда утренний свет и разбуженные теми разгоняют чудеса ночи. Волшебство ночи всегда утро. Чем больше волшебства, тем меньше хочется этого самого утра, испытания света.
1: Свечи поджигали одновременно, горят. Только одна уже пенек, а другая все еще стройна и бела.

0: Это ты сгораешь, потому что ты старый. А белая, стройная и молодая – это я. Давай тебя затушим.
1: Нет, не затушим.
2: Свеча пенек все еще горит. У нее на глазах появляются слезы.
0: Смотри, как ярко догорает, не сопротивляется смерти своей. Не гори, свеча пенек, потлей. Хочу, чтобы твоя свеча-соседка первой растаяла в огне.
1: Все правильно, я же старше.
3: Память фиксирует блики, открывает файлы запылившихся папок. Все это уже было. Ему знакомо это ее желание затушить, подождать, поджечь и дать возможность догореть одновременно. По-детски и наивно. В жизни так не бывает.
0: А вдруг это наши чувства, а не тела? Тогда все по-другому. Ты первый бросишь меня?
2: Поздно. Свеча и пенек растекается и гаснет. Это уже не угроза, а приговор.
0: Наша любовь будет заменена чем-то другим. Чем?
1: Не знаю. Тебе что, страшно?
0: Да, но я жадная и тебя не отпущу. Я сделаю так, что ты будешь меня всегда любить. Ты готов меня любить?
1: Жестко для этого утра. Готов. Меня все устраивает.
0: Я думала, у нас все будет по-другому.
1: Я тоже.
0: Не сбываются мечты, верно? Жалко. Волшебства хочу. Тебе стало хуже со мной?
1: Хуже, лучше. Это не для нас. Для нас иначе. Все у тебя хорошо, не переживай. Не пей.

0: Это футляр, внешнее оформление, дизайн. Тело нам дано во временное пользование. Аристотель считал, что мозг служит органом охлаждения тела. Как теперь поведут себя остальные подчиненные мозгу? Гениальность, помешательство, глупость, способности, талант, одаренность. Неизвестно.
1: Все это время, которое мы называли любовью, я выдумывал тебя для себя. А теперь ты такая, какая есть на самом деле. Ты настоящая.
2: Что ты там говоришь? Мне наплевать на тебя.
0: Это за то, что и он не ночует дома.
1: По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. Ты же собираешься в гости. Там обязательно предложат еще выпить.
2: Я подписала контракт. И твои деньги мне больше не нужны. У меня важная встреча. И я сегодня не приеду.
0: Она пытается возбудить его, вызвать интерес, заставить ревновать.
1: Иди, раздевайся и ложись спать.
2: Чтоб ты опять приставал ко мне, что ты о себе возомнил. Я сегодня улетаю смотреть футбол в Мадрид на «Спартак-Реал» с подругой и ее мужем на 3 дня.
3: Она докажет, что необыкновенно. Изобразит себя такой, какой еще не видели. Все вокруг будет новым. Восторг, удивление.
1: Прости меня, я не прав. Ложись спать.
2: Убери руки. Ад. Так ты, оказывается, любишь меня. Тебе нравится распутная женщина. Ты сумасшедший, а не я. Нет, вы только посмотрите, как он дышит, какая животная страсть просыпается в нем. Любишь?
1: Люблю.
2: А ты не хочешь поцеловать мои ноги? Ты так давно не делал этого. Будешь целовать ноги, пацан? Собаку купишь?
1: Я подумаю.
2: Он подумает. Хорошо. Только недолго, а то передумаю я. Выпей со мной, любимый, и проводи меня в аэропорт.
0: Он подмешал ей в мартини полтаблетки азалептина. Он перенес ее из кресла на кровать.
2: Не тяжело? Ты теперь будешь позволять своей хозяйке все. И за это все любить ее. Похоже, тебе приходится не сладко. Ты должен быть прощен, твои грехи смешны. Поцелуй меня.
3: Она уснула в одежде, он раздел ее догола и отснял 2 пленки.

патриотам, антарктидцам в разную погоду хочется разного. В мае снега, а не грядущего пляжа в Серебряном Бару. Зимой настоящий антарктидец делает все, чтобы растопить свой белый континент, вернуть его себе. Сам утонет. Величайшая несправедливость лежит в том, что у одних земля подо льдом, дом построить и пшеницу посадить. А у других земля теплая, в море, в океане купайся сколько хочешь. О, Господи, ну здесь проститутки по 50 рублей. Возьмите себе с Ефимом Абрамовичем, только одну берите на двоих.

0: пожалуйста, другую музыку. Спасибо. Я хоть и смелая, но отступать умею и люблю. Давай вернемся назад.
1: Они все еще рядом. Ее не было сутки.
2: Это невозможно, ты сама понимаешь. Да и не нужно. Чем больше крыса бежит с тонущего корабля, тем раньше он всплывет.
0: Понимаю, вперед к знаниям. Наука темная, зловещая, полная опасностей тропинка. Где ты, любимый? Ау, ты не потерялся?
2: О, прекрати. В твоем сознании так часто происходят глобальные изменения. Из-за нелепого случая меняется точка, откуда ты смотришь на мир. Вся система ценностей, выстроенная мною вокруг тебя, рушится. Но я буду рядом с тобой столько, сколько потребуется.
0: А я, кажется, потерялась. Ты хочешь не допускать великих потрясений для меня? Ты боишься, что я спутаю свободу с деградацией? Смешно. Сдаюсь алкоголю, наркотикам, таблеткам. Буду валяться в подъезде, как бывшая жена бандита-опиюшника. Все. Мы не успели вовремя попасть на необитаемый остров.
2: Не успели или не решились. Не жалей. Прошлое, вчера и даже минуту назад пахнет, как гниющий на солнце труп. И тянется мокрым хвостом за реальной жизнью. Не вспоминая его, этот шмат истории давно не принадлежит человеку, который участвовал в его создании. Все принадлежит неопознанным наследникам и фотографам.
0: Ты, оказывается, тоже часть меня. Тебе трудно.
2: Да, мы единый организм. Нас пора в кунсткамере выставлять.
0: Я – это я. Когда трахают меня, это значит, что трахают меня, а не тебя. Если, по-твоему, единый организм, так и тебя трахают. Может, тебе этого всегда хотелось, любимый? Может, тебе мальчика пригласить?
2: О, не говори чепухи. Ты хочешь меня разозлить? Но у тебя ничего не выйдет. Я не изобью тебя. Смирись.
0: Да-да, прикольно. Все мне, а не тебе. Как я и хотела. Хотя это с нами случилось.
2: С тобой, а не с нами. И как часто это теперь будет?
0: Как ты скажешь.
2: Что-то новое. Значит, ты готова трахаться с каждым, на кого я покажу пальцем.
0: Как ты скажешь.
2: Возбуждает. Слушай, а давай я расскажу тебе сказку?
0: А потом я тебе.
2: Давай.
1: Вот как звучит его сказка.
3: Паучиха, наделенная от природы коварством охотника и элементарной сенсорной психикой, плела паутинку. Очень много мух, комаров и других насекомых попадало в нее и не могло выбраться. Паучиха определяла их по вибрации, которая распространялась по всему рисунку ее паутинки. Они же, насекомые, крылышками машут, хотят вырваться из паутинки. Паучиха радовалась и опутывала вокруг них все своими нитями. Когда вибрация прекращалась, паучиха на жертву уже внимания не обращала и проявляла полное безразличие. Не вибрирует, значит, и не нужна. Однажды попался к ней в паутинку звучащий камертон. Подбежала паучиха к нему, забралась на его ножки, бьет его своими членистыми конечностями, кусает челюстями. «О, как ты вибрируешь! О, как я хочу тебя сейчас! Я тебя съем! Я, паучиха, профессионал своего дела! Как у нас с тобой все будет целесообразно!» Но все ее действия оказались бессмысленными. В конце концов, она устала и умерла. Лежит, покачивается в своей паутинке. Там, где когда-то очень давно находились такие прекрасные ножки звучащего камертона.
1: А теперь сказка, рассказанная ею.
3: Накачался, сел комар на лоб, ударил по комару, упал, потерял сознание, сотрясение мозга. Когда упал, точно на палку с гвоздем. Гвоздь вошел в затылок, ну и умер.

0: Правда, что можно опуститься так глубоко, что кроме самой никто и знать ничего не будет? Туда, куда глаза не добивают.
1: Да, это так. Ты испытуемая, субъективный объект.
0: Ищи абсент, милый. Он чище отмывает, а я жажду гармоничного развития. Я брежу им. Изготовь его из горкой полыни. Пусть тебя посадят, и ты не дождешься от меня ни одного письма, ни одной передачи. Все будет в рамках твоего волшебного эксперимента, псих. Я продолжаю любить тебя, даже с таким лингвистическим парадоксом. Спать я с тобой буду. Смотри, что я сейчас буду делать.
2: Сказка ему не нравится, короткая, злая. Но она целует ему член, она сосет у него, и это хорошо, лучше любой сказки.
3: Нет ничего в мире более счастливого, чем согласие между близкими людьми. И ничего страшнее умирающей любви, никем из близких не заслуженной, необъяснимой, сказал Константин Паустовский.
1: Когда она все еще сосет у меня, это хорошо. Даже если час назад переспала с другим или другой. Ненавижу собак.
2: Мечущиеся в поисках запрещенного абсента, они весело смеются. Жива поэзия. Шифр человеческой души. Горячи куски мяса в чернильнице.
3: Действие седьмое.

0: наступила его погода. 3 недели солнце пожигало все вокруг, сушило чеснок и посевы, заставило разлюбить купание и тяжкие прогулки к берегу с матрасом на голове. Все это про разговоры, про захват Приштинского аэродрома в Косово, неудачи с какими-то там болгарами и венгро-румынами, которые не желают, чтобы по их воздуху летала наша десантура. Не государство, а меленькие, мизерные фирмочки. И небо не принадлежит им. Небо – это удел Ми-8, удел бойцов-вертолетчиков и других великих воинов. Небо сильным, которое не отличает настойку боярышника от абсента. Раствор, какие там еще вкусовые ощущения.
1: Извращения интересуют настолько потому, что в них еще осталось что-то тайное. А что дальше? Общество, неудовлетворенное одними разговорами, осуществит всеобщий переход от разговоров к стабильной жизненной норме?
2: Вполне вероятно, что извращение становится уже. Женщина слаба, она не знает границ. И уже ничто не может повредить ей в глазах общества. Идеальная женщина, верный партнер и друг, не способный на предательство, любящий детей. Но всякая потенциальная, блядь, и маниакальная извращенка.
1: Как грубо. Я не понимаю значения этого слова. Дальше, когда об извращениях все будет известно?
2: А откуда я знаю? Ну, может быть, массовый аскетизм. Или апокалипсис, все умрут в один миг от скачка атмосферного давления. И дети тоже, и собаки. Или фашизм. Мужчина-варвар и попытка массового творчества, общение с будущим. Война полов, а за ними полное поражение и бесправие женщин. Женщина вспоминает о порядочности и дисциплине только при виде танков. Неизбежно и весело.
1: И мы с тобой это увидим. Здорово. Хочу скорее фашизм. Собаку и фашизм. Смотри, поросеночек ушки обжег на солнце. Ты видел, какие у него зубки? Мой маленький, мой поросеночек перспективный.

0: Это адская жара в 99-м году. Она унесла тысячи на небеса и десятки тысяч сделала безумными. Если женщина не ругается и не просит денег, то пусть говорит. Он сидел и слушал, искусанный комарами в глаз. Покупка живого поросенка и рыбы в бешеном количестве еще раз дали подтверждение, что финал близок. Стальной трос, которым она была примотана к морали, лопнул. Жажда усиления удовольствия окончательно победила в ней скромность и страх разоблачения. Общественное мнение вообще перестало интересовать ее. Теперь ее интересуют исключительно извращения. Он разволновался так, что стал вспоминать знакомых, у которых есть доги и доберманы.
1: Скажи, а что такое экстремизм?
2: Лизать у женщины нельзя. Лизать – это и есть экстремизм.
1: Ну, что ты говоришь? А я где-то слышала, что это удовольствие.
2: Удовольствие не лизать, а слышать лес, щебетание птиц и звуки с террасы, где ты готовишь кофе. Где ты мне готовишь кофе. Хватит болтать. Раздевайся и иди ко мне.
1: Слушай, а почему ты так не любишь собак?

Деградация ее авианосец, это ее база. Все открыто, все есть, все видно, все наяву. И та, кого видно, не стесняется. Ел этого ласкового спортивного телосложения поросенка. Хрюкал, копытцами топал, срал. Время сложное. Не доверяет никому. Он не жертва обстоятельств, он свободный человек, которому больше не нужно контролировать и оберегать свое счастье.

0: На кой черт сдался тебе этот лес? Нас пригласили в гости, поехали отсюда. Только, пожалуйста, больше не пользуйся этой туалетной водой. Ужасный запах.
1: Хорошо, я куплю другую.
0: Бесполезно. Ты все равно купишь свой зеленый шипа. Ты не разбираешься в запахах, ты не чувствуешь красоту, потому что ты моральный урод.
1: Спасибо. Подари мне туалетную воду.
0: Тебе никогда не надоест меня нюхать и трогать. Не надоест смотреть на мое изображение.
1: Я прошу тебя, успокойся.
0: Не расстраивайся, когда сам станешь раком после очередного биологического праздника.
1: Сука!
0: Я не сука и не ведьма. Я твоя любовь до гроба, извращенец. Я грязная шлюха, проблеск.
1: Признание твое ничего не стоит. Знаю тебя, как Кунцева в Москве. Все ясно. Но я не об этом. Россия настолько велика, что если все ее мужчины в один день наденут зеленые фуражки и станут пограничниками, защитников для вас, бестолочи, все равно не хватит. Чего ты добиваешься, ведьма порочная?
0: Значит, пьяница и бабник, справишься. Я хотела тебя пожалеть, а ты еще и пограничник. Если ты пограничник, почему ты не подарил мне большую пограничную собаку? Ты все решаешь за меня. Какая трогательная забота. Ты хочешь защитить меня от нашествия негров? Ты хочешь помешать им дрочить на меня на пляже? А ты меня спросил, нужно ли мне это? Нам пора определиться и больше не морочить друг другу голову. Ты псих, а не психолог. Ты ничего не знаешь о женщинах. И вскоре возненавидишь всех нас. Все у нас плохо. Поступаю с тобой классически. Я ухожу от тебя.
2: Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль. Она есть самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием. Боль является одним из тех ключей, который не только подходит к самым сокровенным замкам, но и открывает доступ к самому миру. Обратим наш взгляд на свойственную боли механику и экономию. Правда, мы чувствуем себя неуютно, слышав сочетание друг с другом слова «боль» и «механика». И основано это на том, что единичный человек стремится поместить боль в той зоне, с которой можно ускользнуть и убежать, или которая не должна с необходимостью доставаться до него. Эрнст Юнгер.
3: Женщина шла по пляжу, по зеленой траве. Она тоже не любила, когда у нее сосали грудь. А он не любил ни засыпать первым, ни просыпаться. Уж она точно не из секты «Белый график» и не будет требовать, чтобы он стал педерастом.
2: Звонок по телефону все изменил.
0: Ты один? Что делаешь? Я хотела заехать. Кто у тебя?
1: О, нет, я не один. Со мной Элина. Журналистка. Брюнетка, похожа на Синди Кроуфорд. Ты приедешь?
0: Ясно, проститутка. Они все Элина и Анжелики. Да, я уже на Ленинском проспекте все куплю сама. Ждите через 20 минут. Что у нас будет? Групповой секс?
1: А ты как хочешь.
0: Я хочу. Мы вместе против твоей Элины. Почти как раньше.
1: Давай так.
0: Значит, мы по-прежнему любим друг друга?
1: Конечно, любим.
0: О, как я по тебе скучала, милый.
2: После бурной ночи втроем она увезла Элину с собой. Сообщения от нее шли ему на казенный пейджер до утра. Компания «Тоском» 7556565, абонент 48864.

0: torture, torture, it pleasures me.
1: 23.08.
2: Привет, твоя Элина очаровательная девушка, журналистка. Номер телефона.
3: А!
1: 02.54.
2: Расклад такой. Корреспондентку изначально забрали в милицию. Пришлось пустить в ход все силы, которые есть на вооружении. Сейчас она очень модно накрашена, голая, в ванной. Мы с Сафроновым ее ждем на ковре. У нас стоит деревянная табуретка с красной штукой для резки хлеба. Еще отвертка для консервов. Она пришла.

0: 3:30.
1: Новая информация. Да, мы сходили на улицу, освободили человека из милиции. Потом человек почему-то забрал табуретку и взял в руки отвертку для открытия консервов. В свою очередь, я дала ей презерватив. Она натянула его на отвертку. Потом для нас с Сафроновым наступила нирвана. После я курила и смотрела на проезжающие автомобили из окна.

0: 4.17.
1: Сейчас мы трое голые смотрим какой-то ролик о каннибализме, где окровавленный человек с ножом отрезает куски человеческого тела, а потом он забирает ее.

0: Все знают, что у вас стали пропадать вещи. Вы, как хозяин квартиры, как ответственный за нее лицо, провели следствие, нашли вора. А вор не хочет слушать и отказывается прекратить ходить к вам в гости. Вор говорит, что не виноват, продолжает приходить и воровать. Вы предлагаете ему идти домой, у него есть дом, но вор говорит вам, что сам решит, когда и что ему делать. В конце концов вы начинаете бить его, но он кричит громко, а остальные гости и соседи заступают за него.
1: Когда вы в очередной раз сильно избили его, вас оштрафовали. Еще раз избили, вас избили за вора соседей, говорят так. Ну вор же вас не бьет, так ворует же, отвечаете. И вы воруете. Так не лень воровать, учитесь.
2: А пусть он учится драться. Почему я должен учиться воровать? Ворует и в глаза смотрит один и тот же тип. Это не насилие? Что делать?
1: Ждать окончательного освобождения. Вот выпадут зубы, волосы, вот яйца отрежет гигантский паук во время стёга картофеля.
2: Ворует же, чтобы никто не видел. Укравший уходит от потерпевшего незамеченным. А здесь по-другому. Один ворует, другие защищают. Ситуация тупиковая. Вину не доказать, а вора не наказать. Отвечать по-мужски он не хочет, ложится на лопатки и плачет.
1: Спросите его, пожалею, бросишь воровать?
3: А почему я должен вообще что-то бросать, ответить?
2: Соседа надо наказать, избить, чтобы не лез не в свои дела. А вора трогать бесполезно, не уйдет все равно. У вора судьба. За дверью следить. Может, закрыть забудешь, может, заболеешь. Один выход – себе вора взять или натравить его на соседа. Принять их правила жизни. Да, но это и есть цель – обязать всех жить по моим правилам.
1: Такое время картинки заменяют жизнь, мужчины заболевают и начинают поиски привидений. А затем ревнуют, изводят и поедают себя, искренне удивляясь, что кто-то кого-то переспал. Сексуальная собственность, которая завоевывается в переживаниях и нервных боях с конкурентами, обретенная уже вскоре раздражает и закрепощает мужчину. Свободное состояние, полное отсутствие сексуальной собственности. Не у всех получается понять.
3: Он тоже это понял не сразу. Вскоре она его полностью обокрала. Пропали все деньги, которые были спрятаны. Мониторы в тайнике. Взяла даже то, что лежало в карманах и вещи. В сумме более чем на 35 тысяч долларов. Любовь принесла ему страшные страдания и расходы.
2: Он вот тоже теперь ворует в гостях у друзей и знакомых. Это, оказывается, интересно, хотя и не всегда приятно. И читать про это неприятно.
3: А вот у вас пропадали вещи? Это он крал.
1: Он признался, и всем стало легче, стало лучше. Весело, отличное настроение, масса положительной энергии. Вор он. Все вокруг рукоплещут и жаждут рецидива. Это теперь его животная обязанность. Он не утуземец, потому что готов заживо съесть плохого человека. Он гомо сапиенс, продолжающий изучение гуманитарной науки, пытающийся решить задачу, поставленную еще древними греками. Это они выдвинули познать самого себя, придумали душу, психу и науку в область.
3: День и ночь, весна и осень. Этого ничего больше нет. Он, пограничник в зеленой фуражке, тупо умер на дискотеке в Долсе. Любовь, работа, понедельники и воскресенье умерли вместе с ним. Календарь умер. Аксиомам сотни и даже тысячи лет. Тем не менее.
1: Действительность порой ставит эксперименты куда более сложные и трагичные, чем плоды самого богатого писательского воображения.
2: Решено воровать до конца.
3: Исполняли режиссер и ведущий Максим Сурков. Он Олег Гастелло. Она Алина Витухновская. Сказки рассказывала Маша Евстафьева.
1: Пьеса записана на студии «Стага 51» в 2001 году по заказу программы Александра Лаерского «Монмаренси». «Стага 51» благодарит журнал «Медведь» за предоставленный материал.
4: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: и я приветствую в нашей студии гостей, приходом которых мы обязаны Лилии Вьюгиной, уже известной вам, ну и не только вам, а вообще всей Москве и всей стране визажистки, женщине, которая обязана огромное количество наших танцовщиц, которые сейчас выступают и покоряют арены всяческих больших и не очень залов Европы, Америки и Австралии, и Австралии в том числе. Здравствуй, Лилия. Я рад тебя наблюдать здесь. Вот, пожалуйста, представь гостей, поскольку это твое право. Потому что в прошлый раз вышла вот эта безобразная драка между нами за то, что я представил их первый. Я не хочу повторения подобных инцидентов.
1: Но сегодняшней, я думаю, что теплой встречей, теплой ночью мы продолжим традицию встреч исполнителями душевной, авторской, иногда не только авторской, но просто эстрадной песни. Это Максим Кривошеев. Поздоровайся, Максим.
2: Здравствуйте. Вот. Ты меня визажируешь.
1: И Александр Чесалов.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Александр Чесалов будет играть на скрипочке, а Максим будет петь и на гитарке.
2: На гитарчике.
0: Это очень, очень хорошее. Раз я хотел еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям номер пейджера, по которому вы можете, так сказать, транслировать сюда ваши пожелания и идеи. 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. Может быть, несколько позже мы начнем общаться с вами и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Все это будет, конечно же, зависеть исключительно от моего настроения, поскольку я, собственно говоря, самодур и в какой-то степени подонок, о чем сразу честно всех вас здесь в студии сидящих и предупреждаю. Ну а сейчас, видимо, пришло время дать слово замечательной, прекрасной песне.
4: Можно, прежде чем мы дадим слово песне, дать слово мне? Дело в том, что мы с Сан Санычем, да, вот я так называю Сан Саныча, не Александр Александрович, а Сан Саныч. И, ну, потому что по-другому невозможно. Ничего, что я так буду вас называть?
5: Пойдет, пойдет.
4: Мы с Сан Санычем, в общем, вышли почти по-хулигански в эфир, потому что мы, то, что сейчас здесь будет происходить, это почти репетиция. Мы с Сан Санычем выступаем не то, что второй раз, а полуторный раз. Так что не обессудьте. Вообще, на самом деле, многие песни мы даже не пробовали на звук, как они получаются, не получаются. Так что сегодня мы с вами будем такой эксперимент производить совместный. Что касается жанра, значит, ну, это приблизительно так можно назвать. Это застольные песни русской интеллигенции. И мы пройдемся сегодня по всей жанровой палитре. От Вертинского до Галича, через фольклор, через пионерские песни, матросские песни, солдатские песни. Главное верно начать, Сан Саныч. Первая песня Александра Николаевича Вертинского называется она «Концерт Сарасатты».

покинутый принцом влюбленный Пьеро. Он воском

0: Ну, я думаю, нет смысла комментировать эту пьесу. Вообще, имя автора этой пьесы ассоциируется у многих наших сограждан с элементарной белогвардейщиной. Вот, Максим, я прошу тебя прокомментировать, заблуждение это или нет. Просто многие, я видел, они одевают, значит, погоны, такие вот папкины кителя, и вот с пьяну поют. Причем они помнят, как правило, один, максимум полтора куплета. Но столько вкладывают души в это во все, что прям... И потом начинают стрелять с балкона из газовых чехословацкого производства пистолетов.
1: Сейчас, на что же нужно ответить? На какой вопрос? По поводу белогвардейского прошлого Александра Николаевича Вертинского, наверное, да? Значит, у Александра Николаевича Вертинского очень сложная судьба была. И в 18-м году он покинул Россию, но почти сразу, как покинул, сразу же стал рваться назад. И, в общем, даже почти, да простит он меня и его близкие родные, начал заигрывать советской властью. Поэтому я думаю, что тут вряд ли есть... повод вот такой подтекст вкладывать в песни Вертинского.
0: А как ты считаешь, господин Ленин любил ли романсы? Потому что вот, действительно реальные факты, что он очень любил плясать кренделя, то есть вот засунув большие пальцы вот в жилетки и так очень высоко подкидывал свои ботинки. Причем к той паре он уже купил новые мёшты, у него уже не было дыр, и он не стеснялся. Иногда даже выходил таким образом из зала после речи.
1: Да-да, у него даже была специальная жилетка для закладывания пальцев. Да-да-да. Ну, не случайно ее. Это специальная жилетка для закладывания пальцев и для отплясывания 740.
0: Ну, так называли, так ее называли ленинская жилетка. Это же затем уже все сшилось.
1: Абсолютно, совершенно справедливо, да.
0: Вот. А как считаешь, вот мог он любить романсы, петь их от своей замечательной Надежды Константиновне Зобовой?
2: Извините, Сань, дело в том, что он любил не романсы, а пиво. Это уже документально сейчас известно.
1: Он любил романсы под пиво.
2: Да, вот. Это вот
1: совершенно точно. Известный факт, что он пел засыпающей Надежде Константине Крупской «Вы жертвы пали в борьбе». Да, вот это вот была его любимая песня.
0: Говорят, что он пел

0: Мирового океана. Сейчас перешли на креветки просто по причине недостатка устриц, я думаю.
1: И, кстати, вот наиболее таким, ну, небогатым, что ли, слоям населения, как альтернативу предлагается уже морская капуста. Вот, а скоро будут предлагать морских звезд, собственно, сушеных.
0: Ну да, но это для средних и нижних слоев для нашего населения. Ну вот, может быть, по этому поводу что-нибудь споем?
1: Да.
0: И я предлагаю нашим радиослушателям представлять нашу беседу как застольную беседу за таким большим-большим космическим столом. И вот, как обычно принято, за таким столом кто-то вдруг просит что-то спеть. И вот это вот кто-то и что-то по пейджеру, пожалуйста, вот, делайте свои заявки. У нас жанровая палитра очень широкая. Я еще раз напоминаю, это фольклор дворовый, солдатский, пионерский. Это авторские песни, это Галич, это Вертинский, это Бродский и так далее.
1: Я еще раз напомню, номер пейджера 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279.
0: Окрести, мамаша, маленьким кресточком, помогают нам великие кресты.

0: А вот между тем уже на табло пейджера, не поймите меня плохо, высветилась следующая фраза. «Пожалуйста, спойте песню «Мурка». Подпись Борис Борисович Гребенщиков». Не знаю, шутка это или нет, но вот остается фактом. Ну что, Максим, или как бы проигнорируем?
1: Да, запросто, запросто. Только вот знаете что? Всех да. песен не упомнишь, поэтому у меня здесь специальная склерозная книжка. И сейчас, пока я буду говорить, а потом вы меня подхватываете, я быстренько найду этот текст. Тем более, что на самом деле нету канонического варианта. Вариантов очень много. Вот сейчас я какой-нибудь подберу. Нашел.
0: А я пока напомню еще раз вам номер пейджера, по которому вы можете делать заявки. Может быть, наши гости их исполнят по возможности. Вот. Ну и, конечно, делиться с нами вашими мыслями. 950.

0: 6-32-32, абонент 109-279. Не пугайтесь, тетеньки или дяденьки на том конце провода. Вот, смело передавайте им то, что хотите передать. Мы обязательно ваше сообщение получим. Ну что, пьеса, да? Пьеса.
1: Незнакомый совершенно вариант, кстати говоря. Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

тебя заставило связаться с олигашами и пойти работать в губчика? Раньше ты носила туфли из дарксина, лаковые туфли на большой. А теперь ты носишь рваные калоши, и Мильтон хиляет за тобой.

0: получай.
1: Жалость меня всегда испытывает к Мурке. Она вроде бы так, как мальчишки больших. Кстати, сегодня показывали замечательный фильм. Я там играл одну из главных ролей. Вот, ну, надеюсь, вы догадались, какую, да? Вот, «Мальчишки большие», вот этот замечательный фильм исторический. Вот, а мой старший товарищ, и, кстати, человек, который долгое время был куратором нашей программы, он как раз третьим шел в кожаных шортах, вот в белой каске, там, когда они наступали. Вот. И в данном случае, если мы вдумаемся в смысл пьесы «Мурка», то мы поймем, что женщина-то была, то есть она там и ноги на ночь брила этому.
2: Что с ней только не происходило.
1: Да, да. То есть, чем не Зоя Космодемьянская, попросту говоря, да?
2: А главное, сколько вариантов. Вот я не слышал «Мурки», вот все плохо кончаются.
1: Все, все. Абсолютно. Причем для «Мурки».
2: Да, для «Мурки».
1: Вот.
2: Это женская доля такая у нас на Руси, да.
1: Особенно в то время. Господа, не кажется ли вам, что ваше музицирование похоже на творчество Аркадия Северного? Если да, то будьте добры, исполните что-нибудь из его репертуара. Подпись «Иван». Ну, просто дело в том, Иван, что, в общем-то, аккорды, они вот подобного рода песен действительно не отличаются особой, скажем так, разнообразностью, да, вот, плюс скрипка, на которую вот Александр Чесалов так играет. Замечательно. Кстати, Александр, вот Лиля мне сказала перед тем, как мы встретились, что вы долгое время работали в оркестре Евгения Федоровича Светланова, да, в группе струнных, это правда?
3: Да, да, да, было такое, было. Замечательный совершенно коллектив, великолепные музыканты и большой, большой кусок жизни отдан этому. Большой.
1: Да, ну что же, а что касается творчества и замечательного Аркадия Северного?
2: Наверное, на сходство навела песня, на сходство с Северным навела песня «Концерт Сарасаты», я так думаю. Да. Вообще, это для меня комплимент. И вот я в деревне. Прошу прощения.
1: Ничего, ничего, ничего.
2: И вот я в деревне.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Мы слушаем песни прошлых лет и, собственно говоря, принимаем ваши пожелания, заявки и так далее посредством пейджера номеру 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. И слово я предоставляю Лилии Васильевне Вьюгиной, собственно говоря.
1: Спасибо, Саш.
0: Да не за что.
1: Мы сейчас вот прослушали несколько такую автобиографическую песню. И до этого мы чуть-чуть тезисно так узнали о прошлом Сан Саныча. А вот я хотела бы узнать о прошлом Максима, тем более, что вот оно даже для меня покрыто таким мраком. Я имею в виду актерское прошлое.
2: Ой, для меня тоже уже покрыто мраком. Актерское прошлое было тяжелым, трудным. Относилось оно к году 83-му. Я закончил театральный институт, театральное училище имени Щепкина при школе малого театра. И работал я... В общей сложности я проработал в театре 5 лет. Первый год я проработал в театре в городе Ногинске. И четыре сезона я отработал в театре Ленинского комсомола. А потом я так выпрыхнул на волне перестройки из этого театра и пошел по дорогам. Я стал ездить с концертами сольными, с песнями и очень себя хорошо чувствовал. В общем, сейчас как на спад, конечно, пошло это творчество, и пришлось в результате другим образом себе деньги зарабатывать, но петь продолжаю.
1: То есть работа в театре Ленком была для тебя такой трудовой повинностью, да?
2: Нет, она не была повинностью. Просто мне было хорошо, мне было в кайф там работать, но просто была работа, вот песенная работа. Так, тогда это еще как-то слушалось все хорошо, и было много концертов, и были всякие организации гастрольные, концертные, всякие кооперативы. И просто мне работа в театре не давала этим заниматься. И я решил выбрать все пение.
0: Угу. Замечательно. Действительно, петь – это гораздо лучше, чем производить какие-то телодвижения.
2: Конечно, это абсолютная свобода, да. Почти свобода, почти независимость.
0: Целиком с тобой согласен. Вот на пейджер пришло сообщение следующего. Просто бомбят со страшной силой. Сообщение такого рода. Сейчас я просто немножечко тоже отмахну. Во-первых, Лили, привет от Морозовых тебе. Не знаю, кто это Морозова, тем не менее.
1: Спасибо, я знаю.
0: Да, дальше следующее сообщение. Саша, дескать, просьба и номер телефона оставлен. Звякнуть сегодня, 9.11.97. У меня все хорошо. Не позвонишь, до ре ми, до ре до. Борис, подпись. Насколько я знаю, до ре ми, до ре до.
2: Ругательство вот. Страшное.
0: Да, дескать, вот. Борис, ну, уважаемый, мы же с вами договорились, что мы встречаемся в Кремле в 6 часов на приеме. В чем дело? У меня тоже все нормально. Спасибо вам большое. Я рад, что у вас наконец-то вот залечилось это все. Вот. И далее сообщение следующее. Я не знаю, сообщение это или нет, губит людей не пиво. Просто такая фраза. Вот, целиком согласен с этим уважаемым. По-моему, песни такой нет, хотя, что я помню, губит людей, не пиво.
2: Нет, есть песня, это песня из кинофильма по каким-то рассказам Зощенко, но это не фолк, это не вошло в застольный фольклор российской интеллигенции. Это подделка такая, хорошая, но подделка.
0: Угу. А вот сообщение следующее. Рад буду услышать «Колорадо мое», «Колорадо», Дмитрий. Я не знаю, что это за песня.
2: Я тоже буду рад услышать. Хотя нет, почему? Я могу вспомнить.
1: Может быть, песня «Над Колорадо небо синее».
2: Я так какие-то обломки помню. Спою, ну, 2-3 куплетика, чтобы просто не обидеть человека. Я всю песню целиком не знаю. А на пейджер текст нельзя послать?
0: Текст-то тяжело.
2: Не поместится?
0: Не поместится.

0: песню киллер, я бы сказал. Спасибо вам за ваши песни. Исполните, пожалуйста, не надо грустить, господа офицеры. Подпись «Казак» Олег Владимирович. Ну что, хорошая песня.
1: Заказчик настоящий. И тут мы ему первый раз откажем.
0: Не получается, да?
1: Не получается, не получается. Я пытаюсь избегать песен, которые очень часто звучат в эфире.
0: В принципе, это совершенно правильно, видимо. Совершенно. Исполните, пожалуйста, песню Юрия Лозы «Над деревней Клюевкой». Подпись Махмуд Эсамбаев. Я говорю то, что приходит реально. Но, по-моему, эта песня «Над деревней Клюевкой», она не Юрия Лоза.
1: В общем, этот ответ приблизительно такой же, как в предыдущем случае.
0: Совершенно с вами согласен. Исполните, пожалуйста, песню «На молдаванке музыка играет» или «Степь да степь кругом».
1: «На молдаванке музыка играет», я знаю, тем более, что текстовик тут есть. Но вы знаете, честно говоря, не хотелось бы так уж углубляться вот туда, вот в этот жанр. Мы вот так вот слегка так вот поверхностно пройдем, это на грани. Ну, а вот там уже начинаются паханы, там вот это уже немножко тяжеловато. Вот в другой ситуации, в другом контексте, может быть, да.
2: И то, Максим, публика сбивает на свою программу. Мы же пришли с постоянной сделанной вещью.
1: Давайте мы сделаем резкий поворот. Давайте мы сделаем резкий поворот по просьбе слушателей.
2: Да, вот, давайте.

0: сейчас показывает наша съемочная группа, что у них закончилась кассета. Сейчас. И мы продолжаем. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Я не знаю, известна ли вам пьеса на стихи новеллы Матвеевой «Шаг, шагом-шагом под британским флагом». Это то, что вот прислано на
1: нашу поэзию. Да, пожалуй, известно.
0: Кстати, видимо, все равно придется и про поручика Голицына исполнить пьесу, поскольку очень много пришло на пейджер сообщений, где уже просто люди говорят «Голицын» и все остальное забито восклицательными знаками. Я понимаю, понимаю вас очень хорошо в данном случае. Да.
1: В общем-то, из песни «Шагом-шагом» это тоже немножко отступление. Ну да ладно.

0: зажата, словно крани, там прижата с растопыренными пальцами рука. Рука.
1: Сейчас, удивительная, сейчас. Кстати, память. Я вот, и, честно говоря, поражен эрудицией. Вот я не то, что там этой песни не знал, и даже вот вообще о ней ничего не слышал. Это хорошее качество для музыканта, когда он так навскидку, на взлет просто может взять и целиком что лили.
2: Саш, мне как-то кажется, что на пейджер там прям люди такие все звонят и напирают, потому что у гостей была своя программа. Может, мы дадим им такой карт-бланш? Пусть они споют, к чему они же готовились, а в это время будут пожелания скапливаться там на пейджерке-то. А потом, да...
1: Вполне, вполне логично, просто их уже скопилось огромное количество. Ну ладно, вот просто еще с пейджерка следующее сообщение, вопрос к Максиму. Максим, вы говорите, что сейчас пошла мода на музицирование в различных переходах на Арбате и прочих местах. Поймите меня правильно и не обижайтесь, дескать. Но можно ли вас там увидеть?
3: Да почти ежедневно.
4: Там где?
3: Ночью.
4: Подскажи, ну так. Будет метаться.
3: Да, везде, повсюду практически. Выходите, встречайте.
1: Ну еще прежде, чем мы начнем уже такую обязательную, да, программу, я хочу Эльзе ответить. Эльза меня спрашивает, могу ли я сам спеть блатную песню. Конечно, конечно, я очень это люблю, но дело в том, что сегодня у нас гости, которые это делают лучше меня. Вот я обычно это делаю, будучи нетрезвым и при определенных обстоятельствах. Ко мне нужно, понимаете, понравится там определенного контингента там, ну все так. Вот, а сегодня я в безопасности, моя тушка, поэтому я лучше послушаю сейчас обязательную программу вот, в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова. А вы продолжаете все-таки присылать ваши просьбы, мысли и заявки на пиджер.
3: Кстати, вот сейчас просто подумал, никогда над этим не задумывался, а сейчас спел и задумался. С растопыренными пальцами рука. Разве могла Рома Колонна, писав эту песню в 60-е годы, такое предвидеть? Что поем?
4: Может быть, юбилейное, что ли? Тебе подходит там, да? Сегодня день-то знаменательный.
3: А, у нас к этому дню, между прочим, специальная заготовка есть, да.
4: Есть, конечно.
3: Да. Стихи Наума Коржавина. Баллада об историческом недосыпе или памяти Герцена.

дерзкого он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые,

зажил заново. Желябов пал, уснув несладким сном. Но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог вернуться русский быт. Какая

под знаменами, отцы за ним, как в райское житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не достоин.

0: разбудили Герцена. Нельзя в России никого будить.
1: А вот тут ко мне пришло обращение к сведению ведущего, песни «Колорадо». Это одна из первых песен Кима, а не песня «Киллера», подпись «Дима». Вот, на мой взгляд, Ким всегда, в общем-то, был фокусником. Вообще никогда не пел, начнем с этого. Во-вторых, кто вам сказал, что у «Киллера»... У меня вот сколько знакомых, ну, я имею в виду, которые работают в различных спецслужбах, так там Кимов, ну, вязками вяжут за не только за бытовые, так сказать, киллерские проступки и проделки, но и за вполне профессиональные Димы. Так что никогда не нужно говорить, что Кий, этот, да, что он не киллер, Ким, в смысле, что киллер — это не Ким. Понимаешь, да.
2: Тут и Кио, тут и Ким, тут и киллер, тут и Кий. Тут очень много чего спуталось.
1: Очень много.
2: Мы все куда сами запутались,
3: Ким,
2: да.
3: Куда не Кинь, там все же.
2: Клин, да. Но... Клин клином.
1: Ну что же, дальше, наверное, программу. Да.

0: Грустнейшая композиция. Вопрос тебе, Максим, ну, Александр тоже. Нет ли у вас какой-нибудь песни про пейджер или сотовый телефон? Вот такова, таково сообщение.
1: Ну, еще это, пока в фольклоре эта тема не отразилась. Просто еще время не вышло.
2: Ну, ладно, лучше поправим ее. За грибами не пошла.
1: Не пошла. Еще надо.
2: Надо что-нибудь повеселее. Про пейджер.
0: Ну, вы знаете, у нас просто остается совсем немножко времени до выхода в эфир службы новостей, поэтому вот пока я предлагаю немножко прорваться с музыкой, вот, а вот изучить сообщение все-таки.
1: Сейчас мы этим и займемся.
0: Да, спойте, и дальше цитат: «Пошел купаться у верлей. Если не знаете, могу научить, с уважением и подпись Козлодоев». Я не слышал такой песни. Но я вообще мало что слышал в силу ряда обстоятельств.
1: Меня в этих пейджерных сообщениях больше всего привлекает подписи. Да. Это какие персонажи собираются, да?
0: Дело в том, что это вообще-то посылает специально засланный человек из соседней комнаты. Поскольку никакого, конечно, эфира нет. Просто это моя квартира, которую я оборудовал под студию. И развлекаю здесь себе в удовольствие. Да. Ну а что с песней про верлей-то? И что это вообще за слово верлей?
1: Верлей. О, верлей знаю, а просто верлей нет. Я верлена еще знаю.
0: Ну, это остер, это сообщение. Все дальше идет просьба что-нибудь исполнить на стихи Бродского. Просит Григорий.
1: Это... А нас новости не перебьют?
0: Перебьют, к тому же сейчас они уже начнутся. Это я просто зачитываю сообщение вам, ну, чтобы как-то уже сбросить тяжкий груз и очистить память пейджера, да?
1: Да, берем, этого берем с Бродского, берем на заметку.
0: Да, да, соответственно, можно поддержать степь да степь.
1: Не то застолье у нас.
0: Не то застолье, я целиком согласен. Это когда мы будем отсюда ехать на тележке, мы затянем на весь Арбат ее. Песня «Поселок дачный» скрипит поселок дачный обшивкой корабельной, как насосных огней Святого Эльма. Что, кстати, странно, потому что если на дачном поселке вдруг эта обшивка корабельная, значит, была совершена мощная кража в масштабах, даже я сказал, вагона. Потому что предназначалось, в общем-то, совершенно для другого. Можно прям туда ОМОН, из всех дачников вязать и колотить их по почкам дубиной.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Сообщение следующее. Почему-то как к Михаилу к тебе обратились, но это не важно. Да. Михаил, очень нравится... Ну, видимо, пение, да, и предложение. Я смогу, видимо, пополнить ваш репертуар. Позвоните по телефону. Телефон начинается на 7. На следующей неделе вечером Сергей Михайлович, либо Сергей Михайлович живет в Солнцево, что настораживает, либо это номер мобильный, что очень, тоже опасно. Очень, но, тем да, не менее, я передал Максиму ваш телефон, так что ждите, уважаемые, ждите. А мы уже продолжаем дальше слушать замечательную музыку в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова.
1: Иосиф Бродский. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Сан Саныч, не так что-то, да?
2: Да. Люблю и Бродского.
1: Все правильно?
2: Я просто задумался и готов ко второму куплету, чтобы вступить с
1: кремчиком. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, правильно.

над рекой, которую любил. Я расплачусь, и лодочника крикну: все кончено, теперь я не спешу. Кати назад, спать.

0: Максим, вот это были стихи Бродского, а музыка Алика Мирзояна.
1: Да.
0: Вопрос такой. Да. Ты считаешь это очень удачным таким музыкально законченным произведением, которое сделал Алик Мирзоян? То есть у тебя такой принципиальный подход, да? Допустим, не брать какие-то известные стихи и не делать свою музыку, а просто брать готовую вещь, ну, быть просто исполнителем.
1: Да, я с удовольствием занимаюсь исполнительством и не чувствую никакого ущерба. Ну, у меня просто актерская школа, я люблю представлять, я люблю быть исполнителем, находить исполнительские интонации. Вот, например, когда песню поет автор, он не задумывается над образом, он не задумывается над интонацией, он себя подает, свое представление, свое. Да, а ведь это же очень интересное дело, очень увлекательное дело. Представлять кого-то, представлять себя Бродским, представлять себя Галичем, представлять себя Вертинским, улавливать их интонацию, передавать их интонацию, трансформировать их интонацию. Это актерское, веселое, хорошее, увлекательное дело.
0: Я знаю, что у тебя есть песни на стихи Волошина, по-моему, да? Это твоя музыка?
1: Нет. Это на Ум Коржавин, там моя, да, я ее спел сегодня. А так нет, я не стремлюсь, и тем более, что вот просто большинство хороших стихов уже закрыто по музыке. Уже все, делать нечего. А новых не пишут.
2: Вот пришло сообщение, на мой взгляд, интересный вопрос. Как ваша сублимация продолжается, или она связана с интенсивной творческой поддержкой, которая приходит при, может быть, невольно подсознательном произношении звука «Омни Падме Хум»? Я оставлен телефон человека, который задал этот вопрос. Максим.
1: Ну, видимо, придется отвечать по телефону, потому что сразу же сейчас так в эфире, даже не знаю, на какую часть этого вопроса отвечать. Да, отложим на потом ответ на этот сложный философский вопрос.
2: Тогда пьеса, видимо.
1: Да, продолжим Бродского. Есть такая шуточка у Бродского, которую он сочинил совместно со своим товарищем. К сожалению, не помню.

0: видимо, вот отсюда была содрана, в общем-то, часть мысли авторами фильма «Волосы», где, как вы помните, подошел он к своему товарищу в армейской форме, говорит: «Солдат, у вас есть в жопе дыра?» «Никак нет», отвечает. А этот говорит: «А у меня есть». Вот. Ну что же, я, может быть, предлагаю вам сейчас пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями в прямом эфире, попробовать. 203-19-22, номер телефона, звоните и задавайте, пожалуйста, вопросы нашим гостям Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Только, пожалуйста, да, может быть, не стоит сейчас вот делать по телефону заявки какие-то. Заявки лучше на пейджер присылайте.
1: Потому что мы будем петь по пейджеру.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Не
2: подскажете, нельзя ли у скрипки увеличить звук? Очень тихо слыхать скрипку.
0: Хорошо сделаю. Спасибо. Спасибо. Вот видите, что делает трансляция. Ужас. Нет, все нормально. Вот здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Меня зовут Алексей. Я, к сожалению, не с самого начала вас слушаю. Я только что включил, несколько лет назад. Я попал на песню «Какая сволочь разбудила Ленина». Скажите, пожалуйста, чьи это стихи? И где ее можно найти на пленке?
1: Ее можно найти не на пленке, ее можно найти в сборнике стихов Наума Моисеевича Коржавина, которые, наверное, уже, наверное, с сотенными тиражами разошлись.
0: Кстати, вы заметили, что на заднем плане вот у только что позвонившего товарища, господина, явно работал телевизор, и какая-то программа закончилась. Очень знакомый звук был. Вот. Ну что же, тогда, я думаю, видимо, продолжим слушать музыку. И, Лили, ты хотела станцевать сейчас? Ты как-то, ты какую-то такую встала в такую позицию? Интересно. А, нет, все.
4: У меня просто ножки затекли, потому что тут места очень мало. Приходится сидеть под столом, микрофонов мало, народу много, видишь, и сидячих мест тоже. Ну, поэтому если... так, такое с ногами происходит.
0: Может накрыть ноги Прохором. Она к этому привыкла. Ну что же, песня, да?
1: А что мы сейчас пели? Мы Лили Марлен пели.

от которых тошнит на экране. И для вас все лакеи и лорды перепутались в кинотумане. Идеал ваших грез Квазимода, а пока его нет.

0: Напоминаю, Испанус Юиза — это марка автомобиля.
1: А, тоже смотрю, что-то
0: это не женщина.
2: Нет, это почему не напрягла реклама?
1: Ну, я думаю, что, может быть, сразу продолжить снова музицирование, поскольку программа у вас обширная. Да. Вот. А может быть, действительно, к заявкам мы уже вернемся ближе туда, к утру, да?
2: Или
1: туда
2: и тебя.
1: Да.
0: Следующего дня, да. Очень интересная песенка, написана участковым милиционером города Красноярска в начале 80-х годов. Я думаю, что сейчас он уже дослужился до полковника, а то и до генерала. Но в то время, когда он ее написал, он был участковым милиционером. Валерий Кузнецов. «Братка Ваня, идти не могу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая и привела сюда к нам в студию таких замечательных гостей. Ну и что же, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный звоночек, не против. 203-19-22, уважаемый, звоните и задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, в прямом эфире мы полны внимания к вам.
1: Алло, здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
1: Тут я бы хотел поинтересоваться, как вы к собачкам относитесь и всяческим животным?
0: Спасибо. Это действительно хороший вопрос. Да. Вы слышали новое постановление, кстати? Что каждый человек, живущий в Москве, обязан приютить у себя бездомное животное на период зимы.
2: Да, я слышал о таком распоряжении. Я сейчас, наверное, спою песню, которая посвящена собаке. Об этом, наверное, трудно сразу догадаться, но просто вы обратите внимание на текст. Собака там будет обязательно упомянута.

Как тут? Ну прямо тут, как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание, а дело было как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку.

есть. Ну прям все как есть. Ой, ну что ж тут говорить? Что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенький. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю,

взял я тут цветов букет покрасивее. Встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышла, стала синяя. Села в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я. И теть Паша говорю, мол, буду вечером. А она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой поменяла.

0: Саша, я думаю, вы меня извините. Да, что-то я все время заслушиваюсь и хрипну. Я выйду на 5 минут, потому что девица Прохор, вот сейчас мне стучала в комнату, она пишет в соседней комнате, не доверяя твоим техническим возможностям.
1: Я
0: вот
1: знаю, что она там, как просто... она пишет. Да. Ты поменяй ей заодно памперс, потому что у нее вот этот процесс затяжной, да.
0: Хорошо, ладно, я пошла.
1: Давай, давай. Вот сообщение следующее пришло нам пейджер. Извините за Михаила, просто я более 40 лет собираю песни. Подпись Сергей Михайлович Ведьмут. Тот самый, чей телефон я вам передал. Действительно, это же тяжело собирать 40 лет песни. Можно все на свете позабыть. Конечно. А вот в этой песне, которая сейчас исполнялась, меня поразило, да, вот слово «Волга», имеется в виду тоже марка автомобиля. Ведь были времена, когда эта марка автомобиля считалась, в общем-то, очень престижной. То есть, да, вот. А вот я вот сегодня на лошади приехал, действительно на лошади, в Отрадном поймал, сел, значит, в седло, девочка на поводу меня довезла, просто вот вылетел из сцепления у той же самой «Волги» и ни туда, ни сюда не попадал. То есть и руль в ней не крутится, и олени, кстати, заставили снять по причине многочисленных пропоров животов граждан, которые пьяные шли с вечеринки и попадали под эту «Волгу» просто десятками. Вот как меняются материальные ценности. И даже сейчас эта «Волга», она воспринимается как типа то же самое, что она села в АКУ и уехала, да? То есть уже двоякий смысл. Двоякий. Ну что же, продолжаем дальше, да, программу.

А то, что я сейчас спел, то, что мы сейчас сыграли, это был Александр Галич, который очень любил Осипа Мандельштама, которого мы сейчас споем. —

0: Знали ли все вот эти люди, песни, на стихи которых вы исполняете, что вот сейчас будут сочинены какие-то мелодии на их стихи? Ведь, в принципе, существует двоякое восприятие поэзии. С одной стороны, мелодия может украсить и облегчить, скажем так, доступ к пониманию поэтического, я бы сказал, произведения. А есть вторая сторона, когда мелодия, она отпугивает от текста. Вот как вы считаете, сейчас действительно очень много авторов исполняют песни на чужие стихи и свои мелодии. Является ли это в полной мере тактичным? Или все-таки, ведь мы же не можем спросить у большинства все-таки из поэтов, согласны ли вы, дескать, что вот мы будем петь? Это же делается, скажем так, наобум, без спроса. Может быть, скажем, кто-то из них видел по-другому это в случае переложения на музыку. Или вообще бы сказал, да вы что, я чистый поэт, дескать.
1: Поэтов действительно не спрашивают. А просто во многих случаях уже и некого спрашивать. Действительно, много-много пишется песен, много пишется музыки на стихи. И в основном музыки безобразные. Я стараюсь избегать таких песен. Я вот припал к Петру Петровичу Старчику, замечательному композитору. Я вот припал к Александру Дулову. Вот еще вот парочка-тройка имен и не больше. И все, мне этого достаточно.
0: Вот ты знаешь, есть, скажем, что-то такое, может быть, приятное для тушки, когда тушку заставляют делать что-то, что тушке неприятно. Просто я же думаю, может быть, попробовать тебе такой, вернее, нам, да, в твоем лице такой эксперимент провести. Как ты относишься к тому, чтобы исполнить какую-то песню, которая тебе отвратительна, но исполнить ее не издеваясь, понимаешь? А вот у меня, например, есть ряд песен, которые мне, например, вызывают рвотные рефлексы. Вот. Но я сейчас так навскидку не могу сразу сообразить. Ну, к примеру, «Там цветы необычной красоты». Вот я уже исполнил, не издеваясь, по-моему, четко мелодию поддержал. Вот, теперь твой ход, Максим.

0: попытался не издеваться, но, по-моему, переврал мелодию.
1: А чем тебе не нравится эта пьеса? Я пел ансамбль «Синие цветы», по-моему, в свое время.
0: Не помню, не помню.
2: Было что-то.
1: По-моему, хорошая.
0: Помню, пионер-вожатые в пионерских лагерях мучили нас этими песнями.
1: А, вот.
0: Это нужно обязательно было петь с мылом в голосе. А, любовь.

0: Наверное, в этом смысле ты не очень хорошо относишься к творчеству Маркина, да?
1: Нет, ну что ты, он не в такой степени этим пользуется. Потом он пользуется как краской, он к этому с неким ироническим отношением.
0: А, кстати, вот смотри, в принципе, если так разобраться, то песня вот «Клен», она, по идее, очень неплохая с точки зрения поэзии по аранжировке. Вот в то время, когда она звучала в оригинале, вообще, я считаю, это так же гениально, как «Битлз», я бы сказал. Вот, понимаешь? А вот до чего вот эта вот система вот воспитания все-таки убивает вот в грудничках все такое нормальное, да? То есть вместо того, чтобы, например, в школьной программе изучать появляющиеся тогда уже на Западе там ПССочки, Ямахочки маленькие, вот детишек тут заставляли политизироваться тем же мальчишонки-бальчишом, да, и так далее. В результате они сейчас отходят на демонстрации, стучат по кастрюлям ложками, хотят, в общем-то, денег, но не умея работать, хотят и так далее. Вот. Вот ты, например, видишь, тебе вот эти жуткие совершенно животные под названием «Вожатые» привили ненависть к достаточно, на мой взгляд, симпатичной песне. Вот. Ну, ладно, давайте продолжим снова слушать обязательную так называемую программу, да?
1: А что там на пейджере? Никаких просьб, пожеланий не накопилось.
0: Сейчас посмотрим. Вот такая странная телега тут высветилась. Трамвай на рельсы встал, под трамвай еврей попал. Отец моих идей Карл Маркс.
1: И тот
0: еврей. Пришел к врачу лечить черей. Он еврей, я еврей. Это было бы круто, вот, скажем так, лет 10 назад.
1: Да, тем более, что человек уже сам спел песню на пейджере.
0: Целиком.
1: Да.
0: Александр, Максим и Сан Саныч. Я вас, наверное, замучил. Естественно, замучил, раз сам это сознаешь. Но, может быть, имеет смысл сыграть что-нибудь из Акуджавы. Заранее спасибо. Подпись «Иван». Опять «Иван».

0: Кто же спорит, естественно, замечательно. Ребята, вот так вот по-простому обращается... А, поручик Голицын. Ну, как я ожидал, поручик Голицын. Для Олега просит исполнить эту песню. Олег попал в беду. То есть он является курсантом третьего курса ВАКУ имени Кирова. Понимаете ли?
1: Анюта.
0: Ну, тут написано ВАКУ. Высшая, видимо, академия курсантов. Я, к сожалению, не знаю имени Кирова. Кирова знаю.
1: А, ну,
0: да. Вот для Олега. Ну, что, может быть, все-таки...
2: Ну, что, Макс? Попробуем, попробуем. Я нашел фольклорный вариант.
0: Слушай, Анюта. Это...
3: Не нужно грустить, господа офицеры.

дурацкий пример, я знаю, что ваши родные в Бутырке, но вы не мальчишка, а вы офицер. Я

0: Я вот сейчас вспомнил неожиданно, почему-то представьте себе город Рязань, кабак, Заря, куда, в общем-то, с улицы люди заходят пописать, проходят мимо столиков с клиентами и выходят назад, застегивая гульфы, собственно говоря, на широченных штанах. И вот играет пьеса следующего приблизительно содержания. В общем, там такая телега шла у парня, который пел «Сгорают, плачут свечи». Вот. И напротив за столиком сидел, значит, дяденька такой лет 30, такой золотозубка, эдакая, значит, рядом требух, значит, ушаный такой лежал, да, вот, и вдруг он сам себе по рылу тресь кулаком, и как давай рыдать, это стукаясь там, а, значит, об стол своей уже начавшей плешеветь головой. Я не знаю, к чему я это рассказал. Вот, Сан Саныч и Максим, есть ли у вас в репертуаре песня о кришнаитах и прочих религиозных меньшинствах? Очень хотелось бы услышать.
1: Наливай.

0: Да, действительно. Тут есть все и кришнаизм, и даже вот этот вот...
1: Меньшинство есть.
0: Да, да, самое главное тоже. Была у Галича такая песня «Планетарий». «Пролетарий, пролетарий, приходите в планетарий, если можно исполнить ее».
1: Клиент пошел.
2: Сразу две ошибки. Во-первых, эта песня была не у Галича, а во-вторых, она началась она так. Однажды пролетарий подался в планетарий. Нет, не годится, не пойдете.
0: Мелодии, мелодии красивые, дословно сообщение. Мелодии красивые, повторение — это смерть. Непонятно, к чему это, видимо...
2: Повторение — мать учения.
0: Да, а все, что мать, оно, в общем-то, как бы жизнь. Это же колба, согласны, да?
1: Да.
0: Ну что, тогда давайте послушаем, о чем хотят спросить вас наши уважаемые в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемые.
3: Первый вопросик. Вот сразу слышу скрипку, сразу слышу гитару, и сразу хочется цыганского романса. Это первое. Относительно второго, не могли бы исполнить что-нибудь из репертуара Жанны Бичевской?
2: Спасибо. Видимо, мы что-то уже исполнили из ее репертуара. Наверняка. Мы так много спели, что наверняка было что-то из ее репертуара. А, ну, в частности, вот, господа офицеры.
0: Это уже... Что касается цыганского романса, может, что-то вы споете, а Лилёк покрутит юбцо это.
2: Кстати, вот у Галича был цыганский романс.
1: Да.
2: Вечер.

и поезд, рожа вся в апатии. Состоялся, дескать, съезд славной нашей партии. Про Китай и про Лаос говорились прения, но особо встал вопрос про отца и гения. Кум докушал огурец и закончил с мукою. Оказался наш отец.

0: чистоту и за ночь снять.
1: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: А мы продолжаем общаться с Максимом Кривошеевым, Александром Чесалом. Мы, конечно же, с вами мы общаемся посредством телефона 203-19-22, а также посредством пейджера 956-32-32, абонент номер 109-279. Вот следующее сообщение. Привет, молодой рыбак. Непонятно, к чему это. Видимо, какая-то пьеса была. Вот, дальше. Доброй ночи. Спойте песенку с диска Михаила Володина, выпущенного на «Мелодии».
3: Я не знаю песенок, потому что я не знаю, прошу прощения, Володина.
4: Выпуск?
3: Не знаю. Вот такое упущение. Знаю драматурга Володина, пьесу его «Две стрелы», но спеть не могу.
2: А я знаю, вот когда тут недавно пытались одни люди угнать автомобиль, под окном у нас тут бегала женщина и кричала: «Уйдите, ублюдки, это же Володина». Потом вышел Володя и все объяснил сам доступно. И вот до сих пор валяются какие-то ошметки и прочие куски там этих людей. Потому что Володя был большой, он вышел вот отсюда из метлы. Там у него там гимнаст, там бляхи-мухи на руках были. Вот. Ну ладно, тогда давайте к песне довернемся.
3: Тут в новостях промелькнуло сообщение о том, кто что-то с чем-то перепутал, отравился, попал в больницу. Конечно, шутить по этому поводу не очень хорошо, но я думаю, что я сейчас пошучу по этому поводу, потому что рассчитываю на то, что люди, которые сейчас лежат в больнице, они услышат эту песню, и, может быть, у них поднимется настроение. Эта история тоже про человека, который тоже что-то перепутал. Песня Александра Галича.
5: Прямо думал я одно, быть бы живу. Прямо думал, до нутря просолюся. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюзов. Речь встреч, что-то сё кроем НАТО. Но в конец оголодал я, скитаясь. Мне ж лягушек этих на дух не надо. Я же сукиным дитям не китаец. Тут и Мао сам растям окосел бы. Не до жиру, говорю, быть бы живу. И одно мое спасенье — консервы, что мне Дарья в чемодан

И хоть воду мне давай, хоть мочу. Ну, не стерпел я, и как-то под вечер не стерпел и очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен, я ж могу и помереть с той салаги. Вот стою я прямо злой, как малюта, то мне зябко в пинжаке, то мне жарко. Хоть хреновая, а всёшки валюта, всёшки тратить исключительно жалко. Ну, беру я тут что-то вроде закуски, за худаленькую баночку с краю, а написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу тут к одной сеньорите, битте-дритте, мол, комбьен, подскажите. Извиняюсь, мол, не с мясом ли банка? А она в ответ кивает, засранка. И пошел я как в беспамятный.

нет, ребят, надо ездить поближе, не на край расперемать его света. Мы же МКАДом помогаем, и мы же пропадаем, как клопы, через это. Я-то думал, как-никак, за граница, думал, память, как-никак, сохранится. Оказалось, что они...

0: даже хуже, извиняюсь, чем наша.
1: А меж тем на пейджер пришло следующее сообщение. Михаил не Володя, а Володин. Что тоже, в общем-то, спорно, поскольку если папу этого Володи звали тоже Володя, то есть конечно, он Владимир Владимирович, то, соответственно, он папин, соответственно, Володин.
2: Соответственно, Михаил. Папин, а не Володин.
1: Ну, в общем-то, да, где-то из этой серии. Так что вот пусть они там сами разберутся, кто из них, где, с кем, и когда, и при каких обстоятельствах они морочат нам, собственно говоря, голову. Но, тем не менее, присылайте ваши сообщения. 956-32-32, абонент 109-279. А мы, видимо, послушаем, что хотят нам сообщить из ночной Москвы, понимаете, в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказываем.
3: Александр, вопросик первый. Ваши гости могут исполнять только на русском языке или хотя бы, вот, например, украинский? Что-нибудь исполнить это по-украински? Во-вторых, есть такая песня Александра Малинина. Буквально недавно слышал. Мне это несколько радиостанций настроено. Это я, Господи, это я. Молитва какая-то. Я не знаю, чьи это стихи. Не могли бы они тоже исполнить эту песню? Просто, как это для сравнения, лучше, чем у Малинина получится. И во-вторых, Александр, вы вот ведете эфир, вроде бы прекрасный момент для того, чтобы самому какой-то дать, так сказать, свой живой концерт, а вас чего-то не слышно, только вот когда у вас был Франц-квартет, тогда вы одну песенку исполнили, это так немножко хитро.
1: Ну, дело в том, что они там играли в тот момент, а у нас вот такое устройство, чтобы как бы руками не блудить, понимаете, руки зажимают всем в специальное отверстие, то есть мы сидим в такой, в позе расперды, и руки заняты. Вот. Единственное, так рыльца повернута к микрофону, и все. Поэтому тут не провернуться, ничего невозможно, видите. Если бы вы видели сейчас трансляцию, по восьмой кнопке 4 раза надо нажать.
3: И мы понятно, будем... и никак невозможно, ну, так уже... чтобы вот ваши вот гости замечательные сыграли, а вы бы исполнили.
1: Да тяжело же, конечно, понимаете. Тоже тяжело, потому что они вообще в отдельной кабинке, я их не вижу, не могу с ними даже разговаривать. Практически. То есть мы же тоже тут слышим через контроль эфира, я даже их в лицо не вижу, понимаете?
3: Ну, понятно, поэтому...
1: Иногда Лилёк пробежит это с юбкой. К украинскому давайте.
2: С вазелином.
1: К украинскому давайте вернемся, да. Ну что же.
0: Эта песня будет на моем украинском языке. Я рассчитываю на то, что уважаемый абонент слышал в моем исполнении, в нашем исполнении чуть раньше песенку «Лили Марлен». А вот это ее украинский вариант.

0: все, дальше дело у меня не пошло.
1: Замечательно. Замечательно. Еще раз спасибо за Галь. Сейчас поете что-нибудь из Яны Дягилевой или Александра Башлачева. Ну, знаете, уже на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Дело в том, что вот эти авторы, которых вы назвали, они, ну, несколько, может быть, такие самодостаточно, чтобы их как-то еще исполнять. То есть, кстати, я заметил, что вот особо не исполняют исполнители вот подобного рода песен, какие исполняете вы, ну, как путанные песни Владимира Семеновича Высоцкого, да, к примеру?
0: Запросто.
1: Да, пожалуйста, слушаем.

0: кстати, я знаю, что татуировку пел Утесов, и есть записи. Но ему кто-то там аккомпанировал на фанере.
1: А я знаю, что это самые первые песни Высоцкого. Написал ее под впечатлением от одной встречи случайной в троллейбусе. Он в толпе в давке вдруг увидел у человека обнаженное плечо, на котором было вытатуировано «Я не забуду в жизни, Вали».
2: Ребята дорогие, пишет нам, судя по почерку на пейджере, видимо, женщина. Поете прекрасно, играете еще лучше. Пойте Коржавина и Бродского. Ведущему, то есть мне, в таком обществе нельзя шутить, как это принято в «Эхо Москвы». Но я что хочу сказать, что единственный, наверное, раз это сегодня, когда я ни разу вообще не пошутил. То есть представляю, как вы слушаете остальные программы радиостанция «Эхо Москвы», если вы думаете, что там они шутят, ну что же, да. Тем не менее, следующее сообщение. Чупчик для тех, кто учился в Донецке. 67-74. Слава, подпись.
3: Наши пацаны, давай.
1: Чупчик. Нет, Чупчик не пойдет.
3: Нет?
1: Не пойдет, Чупчик. Не помню Чупчика, честно говоря, просто не знаю. Замечательно.
3: Значит, не пойдет.
2: Не пойдет, Чупчик.
1: А ты не вейся на ветру, да? Это, нет, это не помню.
3: Да,
1: помню,
3: Баянова. Помню. Баянова. Да.
1: Нет, ну, это не Баянова. Это...
3: Ну, до Баяновой там целый ряд. Последняя она возродила.
1: Это Петр
3: Лещенко. Я понимаю, да, Петр.
1: Ну, я понимаю.
2: Ну, тогда давайте что-нибудь из вашей, видимо, программы. Да?
1: По поводу вот, Бродского и Коржавина. Я бы с удовольствием пел их, но мы сегодня такую тему задали, такой тон. Это наши интеллигентские застольные посиделки. И, ну, серьезный тон здесь не вполне уместен. Он может временами возникать, а большей частью это вот такая раздольная, застольная обстановка, где поется все, что угодно. И тот же Бродский шутил, между прочим, в своей «Лили Марлен». И Наум Коржавин очень хорошо, изящно пошутил по поводу Владимира Ильича Ленина. И продолжаем шутить. Ой, нет, извиняюсь, не та тональность.
3: На пыль, все равно же
1: сейчас. На Богосьяновской открылась пивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Вася Шмаровоз. Две полудевочки, один роскошный

0: Банка, прекрасная, как злая древняя гречанка. За ней зашел ее всегда тошний попутчик и спутник жизни Вася Жмаровоз. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он ей сказал: «О, моя роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго». Но тут Арончик пригласил ее на танец. Он был тогда для них почти что иностранец. Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Жмаровоза, между прочим. Но Роза танцевать уж не хотела, она же с Ваською порядочно вспотела. И улыбнулась в ответ красотка Роза, и закраснелась морда Васьки Жмаровоза. И он сказал в изысканной манере: «Я бы вам советовал пришвартоваться к Вере, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму и отошел, надвинув белую панаму». Тут подскочил к нему маркер известный Моня, об чьей хребет сломали Киев в кафе Фанконе. Побочный сын мадам Олежки, родёте Еси, известный бандерши в красавице Одессе. Он подошел к нему походкой пеликана, достал визитку из жилетного кармана и так сказал, как говорят поэты: «Я бы вам советовал беречь свои портреты». Тут поднялась и котовася я такая, передралась вся компания блатная. Тут били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Васька Жмаровоз.
1: Неожиданная какая концовка.
2: Был-то.
1: Пожалуйста, при разговоре ближе к микрофону. Такая вот просьба пришла. Нет, это уж вы, уважаемый, пожалуйста, ближе к динамику. Был такой случай печальный, когда у нас в микрофоне свили осы гнездо, и был покусан один из утренних ведущих, после чего был уволен, потому что опух, и, в общем-то, своим опухшим видом, попросту говоря, дискредитировал имидж радиостанции. Да. Большое спасибо за все песни. Мы смотрим в окно и ночь наблюдаем и вспоминаем Эльмиру Галееву и Виктора Бокова из Казани. Спойте их песни, пожалуйста. Доброй ночи. Спасибо. Вот так вот, наверное, надышали люди на окно, оно запотело уже, все ждут.
3: Я думаю, что Галеева и Боков наверняка пели такую песню.
0: Идут на север.

0: Неужели до сих пор поезда уезжают в ту степь? Хотя, конечно, но это так жалко. Подпись Боуи. Странная фамилия у парня. Вот. Ну, я что хочу сказать, что мало того, что они уезжают в ту степь, да, вот еще существуют люди, которые, например, меня вводят в умиление. Мне тоже приходится часто ездить в последнее время с разными гуманитарными задачами. С этнографическими, опять же. Вот. И вот люди такие, вам тоже наверняка встречались, что они садятся, и сразу же в тот момент, как поезд тронулся, они начинают доставать газету, разворачивать, доставать, как правило, курицу, огурцы, еще хуже домашние котлеты.
1: Обязательно помидоры.
0: Да, вот. И начинать это
2: яйца.
0: Есть. То есть, яйца.
2: Без яиц никуда не денешься.
0: Вот. И все это поедается, соответственно, сразу стоит такой душман жуткий, значит, по всему купе или по всему поезду. То есть, из чего я сделал вывод, что начало любого движения пробуждает в людях инстинкт, собственно, жевания. Это даже не инстинкт утоления голода, а инстинкт пережевывания пищи. Причем я заметил, что ритмика вот челюстных сжатий всецело зависит от ритмики перестуков и стыков. Посему мы решили вот в последнее время делать рельсы короче. То есть не та стандартная длина, которая сейчас, а где-то с ладошку такие маленькие рельсы, чтобы поезд просто трясся, как бочка по мостовой. В результате они просто не смогут жевать. Вот. И будут есть пасту какую-то. Вот. А паста не воняет.
2: Никогда.
0: Ну, я предлагаю, может быть, послушаем звонки наших уважаемых в прямом эфире 203-19-22. Звоните. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я очень-очень к вам всегда звоню, но очень трудно дозвониться. Ну, в общем, это общее место. Можно было бы и не говорить. Очень хорошо поют ваши певцы. И вот до этого Мезалев и Беляев. Я постоянно слушаю вашу передачу. И вот сегодня, конечно, у меня закралась такая мечта, что ваши певцы, то есть ваш певец Кривошеев, может быть, он исполнит мою мечту. Мне, знаете, вот так хочется услышать «По диким степям Забайкалья».
0: Спасибо.
3: Может, он сможет, а если нет, то я могу вспоминать.
0: Нет, я думаю, что вот уже аккорды первые зазвучали.
3: Да?
0: Спасибо.
3: Прямо, знаете, вот если можно взять интенсивно, если возможно, руслановскую интерпретацию. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Просто я еще хотел сказать, что у графа Шереметьева был свой оркестр, а в данном случае Максим Кривошеев — это совершенно не мой певец. Ну, в том смысле, что... В общем-то...
1: Как голос как не мой. Он слепой, он...
0: А, понятно, да. Прошу прощения. Ну что же, по степям. Опять по степям. Откуда у них тяга такая к этим, к степям? Вот, очевидно, монголы тут поработали все-таки.
1: А славное море, священный Байкал не устроит?
0: Устроит.
1: Может, это тоже мечта?
0: Устроит. Тоже, конечно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Максим Кривошеев, Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая только что вот танцует под эту песню, почему-то в ритме какой-то кадрили, ушибла колено. Что, в общем-то, синдром трифожный, поскольку Лиля с ушибленным коленом — это не та Лиля, которую мы с вами привыкли видеть, это, в общем, достаточно свирепое существо, поэтому временно мы ее сейчас изолировали. Она чешется, там окунает колено в лед, скопившийся на подоконнике, и, в общем, занимается самолечением. А я тем временем зачитываю сообщения нашим гостям, которые пришли на пейджер. Номер пейджера, он прям в руках у меня заработал, я чуть канат не отбросил из-за этого. 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете посылать свои заявки, просьбы, мысли, идеи. Вот начнем с самых дальних, которые пришли уже давно. Ребята, дескать, исполните «Романс от любви, сгорать не больно». Подпись «Валерий».
1: Леонтьев должно быть.
0: Или Меладзе. Леонтьев? По почерку Меладзе все-таки. Узнаю. Да. Вот ребята, он так тоже обычно. Ребята, говорит.
2: Да?
0: Романс, да?
2: Да.
0: Уникальная коммуникабельность у вас.
1: Мы откликнемся на просьбу Валерия другим романсом.
0: Совершенно, совершенно согласен с тобой.

0: Ну, хотя вот моего мнения никто не спрашивает, обычно я к этому привык. Тем не менее, вот именно подобного рода пьесы греют мою ослабшую тушку, и мне действительно они нравятся. Вот следующее сообщение. Уважаемые судари, поете вы просто восхитительно. Каково ваше отношение к казачьему движению? И опять же от себя скажу, хорошие отношения, если бы только они не таскали в общественном транспорте шашки здоровые, которые периодически у них вываливаются и протыкают ступни граждан. И потом они, значит, всюду стоят, там у них шашки из ног торчат, потому что эти сразу пугаются и убегают, оставляют шашки, типа говорят, извини, избежал. И вот прям приколотые шашками повсюду там сейчас, вот особенно вот в ночное время они потом убирают с утра. А так все нормально, по-моему. Аксельбанда, конь. Я даже видел одного, он, значит, с большой саблей, маленький деревянный конек у него был между ног привязан, ну, чтобы все было в полный рост по-ковбойски. Ну, да это ж все, ладно. А ваше каково мнение, судари, да?
1: Судари, судари.
2: Ну, положительное. Твое есть положительное мнение на конек на этот?
0: Не понял.
2: Ну, привязанный конек.
0: У кого?
1: Особенно понравился на коньке, который...
2: Ну, тот,
0: а вы тоже его видели, я так понял, этого
1: человека? Конечно,
0: его
1: вся Москва видела.
2: Маленький,
1: вся Москва говорит.
0: Да-да-да. Ну, тогда вот обратимся, тут приходят заявки, если можно их так назвать. Спойте для Эльзы по тундре. Видимо, ехали цыгане.
3: Может, для Элизы?
0: Может, и для Элизы.
1: Рискнем. Как она начинается?
4: По тундре, по железной дороге, где мчится скорый, Воркута, Ленинград, мы бежали с тобою, опасаясь.

0: тобою,
1: Саша,
0: опасаясь погони, чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
2: Вот огромное количество приходит просто на пейджер всяческих сообщений и просьб. Если позволите, я их, может, все подряд зачитаю, а вы уже, исходя из этого, может быть, что-то совпадет с вашим репертуаром, да, и так далее. Итак, опять ребята. Что такое? О, огромное количество. Нет, тут ребята, исполните песню «Я любил тебя издалека». Дальше. У Раисы Абельской есть песня «Трудно быть богом», навеянная фильмом или книгой Стругацких, подпись «Жан». Так? А вы запоминаете, что там?
3: Да, да,
2: далее. Исполните «Я помню тот Ванесский порт».
3: Ванинский.
2: Тут написано «Ванесский», за что продал, за то купил. Далее. Если можно, исполните «Гори, гори, моя звезда». Хорошая, кстати, песня. Тоже присоединяюсь к этой просьбе. Большая просьба исполнить песню Высоцкого из фильма Киры Муратовой «Короткие встречи». Дальше сообщение для тебя, Максим. Максим, рад слышать в эфире твой голос. Если помнишь, перезвони. Телефон тут написан. Бывший фотожурналист, ныне фотограф рекламы Александр Ефремов. Вот, и, в общем-то,
4: помню.
2: Потом, если перезвоню. Будет желание, да. Дальше. Чувствую, что в той местности, откуда приехал ваш скрипач, очень бурно произрастает трава лебеда, и это прекрасно сказывается на общей акустической атмосфере концерта. Опять же, тот же Боу и странная фамилия. В общем, обвинили вас, Александр, в курении марихуаны с Галиной.
4: Было чуть-чуть, в легкую.
2: Ну, так я чувствую, душман такой тот, да.
4: Может, душновец.
2: Спойте песню из репертуара Рубашкина или Реброва «Слава». И далее. Спасибо Владимиру и Максиму. Ну, Владимир, это, видимо, Ульянов. Ульянов, судя по всему, да. Пусть исполнится сын поварики или кальщика. Подпись Максим Елдырин. Очень хорошо. Далее. На площади Нагина слушают, плачут и пьют без закуски. С утра будут они плакать. Вот, обязательно. Далее. Доброй ночи. Была и есть такая певица Раиса Абельская из Свердловска, Екатеринбурга. У нее есть песенка «Трудно быть богом», навеянная. Да. Ну что же, что вот вы...
3: Ванинский.
2: Из вышеперечисленного готовы.
4: Ну что ж, попробуем Ванинский порт.
3: Ванинский.
2: Ну, я тоже. А потом «Гори, гори, моя звезда», да, наверное, видимо.
4: По... И дальше по пейджеру.
2: По пейджеру. А «Гори, гори, моя звезда» как
3: всем по пейджеру
2: будет, да?
4: Ну, получится, так получится. Сейчас начнем с Ванинского порта.
2: Отлично.
4: За год не бывает богат, неизвестно. Нет, повыше.
3: Еще
4: я помню тот

0: Грустнейшая пьеса. Тут вот следующее сообщение, это ко мне. Я позволю себе зачитать. Вот, Саша, почему не слышно ваших песен, Слава? Ну, видишь, Слава, если я еще буду и песни петь, сейчас скульптуры свои выставлю, и шапочку, которую я пошил и послал мэру, такой замечательный кокошник, 850-летию, понимаешь, что повсюду буду я, вот. А мне, в общем-то, уже даже самому себя неприятно видеть. Я старый, больной человек, я хочу посидеть, понимаешь, отдохнуть немножко, послушать музыку, которую исполняют другие замечательные люди. Вот. Вот другое твое сообщение мне больше нравится. А где сейчас Андрей Вох? Спойте что-нибудь из него. Или про велосипед Висбора. Про велосипед Висбора. У Висбора велосипед был, да, видимо?
1: Был, здесь.
0: Что касается Воха, то его следы, насколько я знаю, был такой персонаж, который один из первых в нашей стране таких более-менее неформальных певцов выпустил пластиночку виниловую большую, вот, после чего благополучно куда-то канул в лету. Вот все, что я о нем знаю, да.
2: Я и того не знаю, честно сказать.
0: Ну, я тоже половину выдумал. Мог бы тоже что-нибудь выдумать. Ну, что тогда, про Висбора и велосипед. Или что-нибудь. Нет, если...
2: А был ли велосипед? А был ли?
0: Ну, давай тогда что-нибудь по тому списку, который был... Может быть, «Гори, гори, моя звезда», к примеру.
2: Почти.

0: следующая телега пришла на пейджер. Милые хохмачи, спойте романс «Глаза зеленый», Игорь. Явно Игорь работал свою бытность массовиком-затейником, мне так показалось. Ну, может быть, я ошибаюсь.
1: Будем про глаза. Офтальмологов,
2: может быть. Глаза нет, тем более, что вот совсем недавно, чуть ли не 2 недели назад, «Глаза зеленые» здесь же, если не ошибаюсь, в этой студии пел замечательный, любимый мой бард-исполнитель, актер театра на Таганке Дмитрий Межевич.
0: Мы, кстати, что-то забыли про наших уважаемых, которые обтерли уже просто все телефоны у ушных лопастей. Давайте послушаем, о чем хотят вас спросить. 203-19-22, уважаемые, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, к вам рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, давно звонила, и все-таки дозвонилась.
0: Удачи, это редкая удача.
3: Спасибо вам, во-первых, как ведущему. А Максиму я хочу сказать. Ну, я уже очень пожилая женщина. Мне так нравятся песни в его исполнении, Вертинского песни. Просто, знаете, вот как один к одному, я должна сказать. Вот. И очень мне нравятся его вот эти исполнения песен, ну, как их назвать, блатные, что ли. Ну, в общем, это наших.
4: Но только
3: песен.
4: Не блатные.
3: А?
4: Максим, ну, только не блатные.
3: Наших тех времен.
2: Дворовые, давайте мягче назовем, дворовые.
4: Мягче.
3: Как Сон. Дворовые, дворовые, Сон. Да. Ну, они дворовые, блатные были, мне вот 70. Я вот, видите, не сплю, слушаю вас.
2: Спасибо.
3: Большое-большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья, сыночки. Всем-всем.
0: Удачи вам. Спасибо. Удачи. До свидания.
3: Мне удачи уже не видать.
0: Ну, вам виднее, что же. Максим, видимо, что-то просили, чтобы ты что-то исполнил. Вот, что ты показываешь палец. Показывает слово «фак», другими словами. А, нет, извини, «фак» это другим пальцем, да.
2: Я думаю, что мы сейчас споем и сыграем последнюю песню. Напоследок. Это будет, да, напоследок. Это будет Вертинский. Это вот для женщины, которая только что позвонила.

Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он другой. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю,

0: взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Ну вот все вместе мы тут сделали зарядку. И вы знаете, дело в том, что уже 4 часа утра в Москве. Артисты, как говорится, устали. Вот. И так достаточно длительно у нас был концерт. Вот. От лица артистов я прошу извинения у тех, чьи заявки не были выполнены. Ну, сами понимаете, всего, в общем-то, необъятного, как сказал Иосиф Забельский в свое время. А потом у него господин Прутков передрал. Вот. И я благодарю, ну, прежде всего, Лилю, как присутствующую здесь даму, за то, что она привела вас к нам в студию. Максима Кривошеева, чей голос вы слышали на протяжении вот этих почти 3 часов, так? И Александра Чесалова, который, в общем-то, играл на скрипке всеразличные мелодии.
2: Саша, я тебя благодарю, да, за любезность и всех остальных мужчин за творчество, поскольку ты сегодня не выступал. Поэтому только за любезность.
3: А мы благодарим вас за любезность, за то, что
4: предоставлена возможность.
3: Да, ты нас привела, за то, что ты, Саша, нас выслушал и так здорово сопроводил.
4: Да.
3: Спасибо.
1: Это моя работа.
2: Доброе утро и спокойной ночи.
4: Да, зверька много не мучай своего.

0: И таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Саланшев Саторшин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступает огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают, но, естественно, избавиться от Западалова хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг Западалова?
1: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова — это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что Западалова — это, ну, просто запасть на что-то. А запасть на что-то — это значит то почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И вот только что звучала фамилия профессора. Звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
0: Клавдия Шубейка, это ее рейтинг.
1: Дело в том, что она действительно... Ну, мы не говорим о политике.
0: Нет.
1: Вот, мы не говорим о политике, но...
0: Мы же серьезные люди.
1: Человек хочет выдвинуться в Думу только по статье Западалова.
0: Ну, тут, кстати, извините, что вас прерываю, есть еще момент. Ведь Выдвигалова и Западалова кардинально разные вещи.
1: Да.
0: Вот заметьте,
1: нет,
0: Клавдия Шубейка, она вроде такая панацея от Западалова. И всего
1: она всех... решила пойти от обратного.
0: Вот
1: от Западалова.
0: Он, хитрая лиса, я бы сказал, это Шубейка.
1: Даже баба. Вот. И, скажем, вы, я подозреваю, какой хотите вы задать вопрос. Что вообще такое Западалова? Ну, давайте обратимся к русскому языку. Корень этого глагола — запасть. Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие на какое-либо музыкальное течение, третьи на какую-либо кухню, четвертые западают на интерьер.
0: Ну, извините, я буду иногда поправлять, ну, не то, что поправлять, а координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни Западалова. Но ведь существует и физическая болезнь Западалова, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию, вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
1: Да, ее сложность многие недопонимают. Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И выдвигал вам наша программа является Западалова. Ну, вот именно эта женщина. Вот. И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. все, вы уже подсели на них. И вы день за дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы идете в не ту сторону. Потому что, двигая нехорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно. Потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь. Это нервные дети. Это крикливая теща. И сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
0: Да, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Забадалова, ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним, она длительное время жила и воспитывалась вообще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру, и тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот, она, в общем-то, резко выдвинулась, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
1: Я бы вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. Окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом. Не, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Ну, Саш, поди, плохо было бы тебе же. Тебе сейчас выкатили бы коттедж где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну, о чем тебе еще нужно думать?
0: Конечно.
1: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт. Кстати, мимо он сегодня плохо взял.
0: Ну вот, что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество и пациентов, и пациенток. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщины, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, Майна, Майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту говоря на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была, но проходя мимо автомагазина, ну, пенсионерка, вот она вот вставила, и она купила, попросту говоря, одно колесо от автомобиля «Джип». Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета. Пенсионерка, естественно, на утро пришла в себя. Она в шоке, зачем она...
1: Ну, одна резина стоит, ну, да, на джип грин, ну, 200-100 будет.
0: Конечно, плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически, по мысли, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Не могу, понимаете, запал я вот на нее, все, как на красивую вещицу. Слушай, зачем пенсионерке колесо от джипа?
1: Подожди, Саша, да, неужели ты ты в шинопроизводстве не видишь красот.
0: Ну, я-то вижу, например.
1: Я вот для себя, Протектор рассматриваю как произведение искусства. Ну, скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да. Ну и что, квадрат? А тут протектор целый.
0: Ну, огромное количество людей, творческих коллективов трудится над этой картинкой. Естественно, например, гораздо приятнее, если твою кошечку любимую переехала не какая-то лысая там, да, стандартная
1: покрышка, а на нет. BL-85.
0: Да, да. Нет, не, а на ней какая-то мощная такая структурная там вещь. Еще сейчас к нам приходит на наше маленькое производство по вулканизации огромное количество богатых, обеспеченных людей. И просят, чтобы на покрышках к автомобилям были рельефно изображены все их родственники, семьи, дети, с тем, чтобы в случае, если они кого-нибудь подавят этими колесами на, так сказать, жертвах, были вот такие печатки, ну, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
1: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Ну, если я затормозил, то все видели, что, ну, поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, ну, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Ульриха. Ну так, да, между прочим.
0: Вот, кстати, меня прислали сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Ну, видимо.
1: Нет, кстати, Куба — отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фидели Кастро, да?
0: Но также там дешево продают кокаин.
1: И проституция там очень дешевая.
0: Но, с другой стороны, бедность повальная, она все это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные, все
1: проблемы. Да, выросли на социализме.
0: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия-то там расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, жрут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
1: Чанга-Чанга.
0: Вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом изобилие, да. А они вот ходят там и нищенствуют.
1: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
0: Да, вот это
1: вот
0: интересно.
1: Вот на Кубе, да, бананов просто море.
0: Не бей лежать.
1: Что, а самое возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. И типа всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
0: Да.
1: Как ее решить?
0: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего не говорил.
1: Дело в том, что люди не сведущие в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо его официально не выставлял.
0: Он нарисовал и в стол убрал.
1: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
0: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он девочку это нарисовал. Либо, значит, на шар он ее изобразил, либо на кубе.
1: Я думаю, пора...
0: Вообще, на шаре там у него мальчик, где у нас, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
1: ну,
0: на шаре.
1: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
0: Не знаю.
1: Вот, ну, я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
0: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
1: Ну да, у меня не фотогеничное
0: лицо. Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходит к нам натурщица вот сюда, да? Но у нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла с выменем, здоровым разделась. Мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть, да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших груди сисечки маленькие-маленькие. Она в суд говорит, у нас... И как выкатила свои дыни там на свою... Говорит, посмотрите, что он. А он встает и говорит, это у нас такой художественный гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большей гармонии, да, и я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он в это явление вкладывает душу. Так же и я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
1: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк с деньгами решил праздник себе отметить дома. Ну и думает, а что бы мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам, говорит, ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит, да вот, купите барабан. Он говорит, ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Страдивари делал. Он говорит, ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривен. Парень выкатывает котлету, стоимость в 5000 долларов, забирает барабан, уходит домой, ставит его на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит, ребят, ну, у меня есть незабвенный. Они говорят, что? Барабан. Они говорят, ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все в школе-то учились, говорят, ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. То тогда... А барабана что, нет? Да нет, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. Это он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
0: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в 3 экземплярах, я прочту и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
1: Смотря о чем говорить, о метро или о...
0: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле-то там, мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
1: Во-первых, да. Профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. Что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть
0: личностью.
1: Музыкой.
0: Музыка. И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и под балалайки читали стихи и частушки до тех пор, пока знаю, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в их адрес. Люди вам доверились, люди заплатили деньги, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут общать, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться, а все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж. Ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
1: Если говорить об этом, у меня есть очень хороший случай.
0: Да.
1: Тем более, этот случай очень хорошо рассмотреть в сравнении с американским метро. Все же знают, что наше метро самое прекрасное метро в мире. Вот. И у меня есть очень прекрасный случай в этом смысле. Скажем, есть такая болезнь, клаустрофобия. Когда двери вагона закрываются, и у человека начинает двигать крышу. Сейчас все задохнутся. Особенно, если кто-то скажет, что что-то я воздуха мало ощущаю в легких своих. Вот, сейчас выдвинулась такая программа, что в каждом метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости клаустрофобии. Ну вот, допустим, вы сели в метро, закрылись двери, и вагон стал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает. А многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны. И вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха, хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет, вы рветесь, вы ломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть 1-2 психолога. Они вас спасут.
0: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, их рядовых тружеников, немножко, ну, не то, что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, так что развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себя, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот эти ситуации парадоксальные, да, вот люди ходят на концерты. огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются. Но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шума и настать такой мини-официальный обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной же ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и прорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко!» Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все-таки у них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже и находится покоя. Вот если вы чувствуете острую необходимость в психологе, а уже конец дня, как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
1: Ну, я думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови, залысина, слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. Я это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно. Если у вас завелась какая-нибудь любовница, и вы не знаете, что с ней делать, я вам отвечу на любой вопрос.
0: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едячи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
1: Вышла.
0: Вышла, видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так,
1: хорошая идея,
0: каковы,
1: да?
0: каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
1: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
0: А вот в Америке, которую вы так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные притязания.
1: Ну, это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дают. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет: подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да? Она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
0: А вот такой момент. Если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс. Такая перестрелка импульсами. Как выбрать самые сильные импульсы? Вообще, как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
1: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. Ну, это заведомо красивая женщина.
0: А вот справедливо ли это?
1: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
0: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Ведь те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие, ну, понятно, о ком я говорю, сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи, то есть настоящая сильная с точки зрения природы женщина, это такая грудастая, сиськастая, волошенная
1: баба. Как минимум пятый размер, да?
0: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешние фотомодели, у большинства даже месячных-то нету, и вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
1: нет,
0: мне кажется.
1: Дело в том, что я сам себе противоречить,
0: да,
1: не могу. Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так. Хотя он уже сильнее, чем мы.
0: Не, ну опять же, неправильный подход. Подожди. Что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый, это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет
1: эталоном... почему?
0: Нет. Нет, я-то знаю, но это...
1: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им, вот. Что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели, да, где-нибудь в лифте на 12-м этаже?
0: Значит, исходя, вот, исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы, правильно?
1: Ну, естественно.
0: Да.
1: Вообще весь мир, вся природа построена на извращении. Просто на извращение. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
0: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
1: А какая разница?
0: Откуда? Согласен. Да.
1: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
0: позволила
1: может...
0: себе вот,
1: да,
0: ущемить собой?
1: Да, посягать на собственность частную, скажем,
0: да,
1: так.
0: Да.
1: В себя... так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а, ну, как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство.
0: Но с другой,
1: человеческими правами.
0: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем вот 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пиво», и даже не упоминали женщину «хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо». Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть значит ли это, вот вопрос к вам, как к Мэлу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
1: Саш, ну вот посмотри, ты...
0: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
1: Хорошо.
0: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда.
1: Нет,
0: потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я приводить не позволю в следующий раз в студию.
1: Подметать я уже привык.
0: Вообще, уведите его отсюда. Все, туда.
2: Уйди, сказал!
0: Все, заходи.
1: Козел.
0: Да, конечно, козел морда. Но я же говорю, после него один мусор, да.
1: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
0: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
1: места
0: сказать...
1: Места общественного пребывания.
0: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
1: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как туда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву. на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он и разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысль потерялась.
2: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшинбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
1: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. Если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
2: Но я предлагаю, тем не менее, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто сообщение приходит, господа, вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы начали говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, это болезнь Западалова. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Соответственно, у болезни Западалова, или это даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром Западалова, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называемому. То есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях Западалова поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать с впукла все-таки.
1: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
2: Да, то есть впало.
1: Да. Давайте. Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалова. Я думаю, огромному количеству мужчин знакомо это слово. Западалова. Идет молодой цапель красивый по улице Арбатской, да? И видит, проститутка стоит почти что красивая. Запал на нее, но $100 не найти никак ему сегодня. Поэтому щеки у нее впалые после этого. От этого происходит и название «впало». Именно этого симптома.
2: И это называется по-другому. Это глаз видит, или а рука не имет, или что такое, око видит, зуб не имет. Ну, или там что-то на ощупь.
1: Ну да, потому что глаз видит, рука тянется в карман за 100 гривенцом, а там нет этого.
2: Это тот самый случай, когда фантазии опережают возможности. И постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Вот начинается, да, это симптом впало, конечно же.
1: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как мятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западалого. Как можно смотреть в мятость? Примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: ты красивая, похожа на актрису. Он говорит: ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня. И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил, похожими на правду. опять тихо, спешишь такой. Вот, осталось установить только один пункт впукло.
2: Да, вот впукло — это как раз явная противоположность впало. То есть, казалось бы...
1: Это внутренняя опухоль.
2: Да.
1: Которую вы приобретаете, когда вы идете красивый, почти что пышащий деньгами, произносящий лишь красивые слова и зная...
2: Пахнущий как фафн.
1: И зная... что нравитесь вокруг вы всем, и даже тем, кому не надо, и от этого вас распирает изнутри. Это такая внутренняя опухоль, от этого люди толстеют.
2: Но здесь происходит другой момент, что поскольку это тоже своего рода приводит к западалу, то есть вот такое состояние впуклости внутреннее, оно вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну вот представьте, вот такой впуклый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: ты красивая, как актриса, у него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафом, да, она ему говорит: слушай, иди отсюда, в общем-то, и уходит.

0: подумать, а реально, то есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо в пало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть, для него не существует третьей категории. То есть, он сам делает из пала и в мятость своих...
1: Сама третья категория вычеркивает третью категорию в принципе.
0: Конечно. То есть, он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть, он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, уж тем более,
1: для
0: чем
1: для этого нужны психологи.
0: Вот.
1: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма. Чтобы здесь... спасать себя.
0: Ну, здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и в мятость, рано или поздно, попадают в одну общую корзинку, называемую западалом. И там они все равны.
1: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в западалово.
0: Безусловно.
1: Все равно. Просто.
0: Но вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот человека простого, который пока что не попал ни в пукл, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки ну, более приятно эта категория в мятости. Потому что в мятость, по крайней мере,
1: она
0: происходит
1: от чистоты.
0: Она более распространенная, более такая всеобъемлющая.
1: В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле западалово, они обычно им отвечают в мятости.
0: Да. Но в мятость она действительно общая, более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот впала, она внезапная.
1: Дело в том, что как бы я мог бы назвать мятость первой статьей. Ну, ты подошел к девушке, там, ну, сказал, ну, да, ты красивая, там, брови у тебя сумасшедшие, почти что как в тату. Ну, это все, что он может сейчас сказать. Это начальная стадия. Потом...
0: Это в мятость.
1: Мятость, да.
0: Это такой, даже такой синдром студента, СС сокращенно.
1: Да. Но на что может нарваться такой молодой человек? Только на подщечину. Либо на какое-нибудь отрицание выражения губ.
0: А тут, кстати, ведь есть такой момент. Мы можем, вот, пользуясь случаем, обратиться ко всем, вот женщинам в частности. Если к вам подходит в мятость и вот как-то подкатывает, ну, грубо говоря, выкатывает яйцо, как мы называем психологи, выкат яйца, вяз сокращенно, то вы подумайте 10 раз, прежде чем вот как-то скривить губы или нанести ему очередную в мятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
1: больше театра нужно.
0: Да, больше театр, больше, чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами в мятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
1: Попытайтесь его перевести в стадию впала. Хотя бы.
0: Вот они, чтобы он немножко...
1: Этим вы будете ближе к впукало, когда...
0: Да, ну ведь тут такая ситуация, что впукало, оно... Я очень болею впукло. Оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории в мятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда впукло? В том, что он настолько впукло, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
1: Да,
0: даже...
1: вообще, само присутствие тех материальных благ, духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
0: Да, да.
1: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем кого бы то ни было. Потому что почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-нибудь профессором более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
0: Да, сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
1: Музыкальная пауза.
0: Да.
2: +913 29 29 абонент Монморанси.
0: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучше.

0: для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигарету, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей в пукло. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так. Но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукло.
1: Вот. Лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но больше, что, да. что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни? Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
0: Да.
1: Поэтому она стремится именно к людям с категории пукла.
0: Но здесь вот, извините, есть вот пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она: за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот ты совершенно не права. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория в пукла, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих пуклых, скажем так, потребностей. Но у пукла есть два слабых места. Первое слабое место — это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть то ли женщины чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, ну, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не в мятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда-нибудь им в голову приходило, что если я в мятость, а я впало. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
1: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. Им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которые купили шубку норковую, Мерседес, СЛК. Ну, что еще нужно?
0: Ну, как правило,
1: когда
0: она начинает...
1: солярий и прочее.
0: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина попадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в свои семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
1: Ну, дань моды. Небольшая.
0: Опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
1: Не, как подожди, ни странно... Люди впукло, они же в основном толстые люди. И
0: да.
1: Женщина, она хоть и хочет... Ну, не то, что хоть. Она и согласна быть рядом с толстым мужчиной.
0: Да.
1: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
0: Дело не в этом.
1: Да, да, да.
0: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
1: Да, она дороже, да.
0: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает ему вегетарианскую пищу. Вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов. Тем самым демонстрирует свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем в мятости.
1: Да нет, дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем у вмятости. Потому что, ну, вмятость не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества. Потому что, ну, как бы ему просто не положено.
0: Ну, даже не то, что не положено. Может быть, вмятость не осознает их. Вот впало, но он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А вмятость, она тем-то и отличается, что...
1: Но вмятость — это более серые люди.
0: Ну, которые не, с точки зрения эмоциональной, да.
1: Не только эмоциональной, они не смогли себя проявить в жизни.
0: Ну да, как лягушка без лапки.
1: Жалкая картина.
0: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но не понимает.
1: Подожди,
0: да.
1: Вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай. Вот что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
0: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир вмятости, то вы понимаете, как ему трудно.
1: Я прошел через это, мне не надо это понимать. Вот. Я это знаю.
0: Но лично. С другой стороны, опять же, вмятость, это, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но эта стадия самой широкой платформы для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
1: и,
0: может.
1: И ну, прогресса нет, уже не будет.
0: И прогресса не будет. Нет, это, ну прогресс у них общий. Тут вот.
1: Заторможенная цикличность. Все.
0: Да,
1: это человек,
0: да.
1: Тормоз. Все, который просто остановился.
0: Но путь у него есть. Еще путь вперед.
1: Я
0: это,
1: больше,
0: это путь...
1: больше. Я больше согласен быть вмятостью.
0: Вот.
1: Я больше согласен, чтобы развиваться.
0: У вмятости впереди. Впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть вмятость.
1: Ну, подожди,
0: Ладно, хорошо, оставим. Пока две. Как минимум две стадии. Первая — это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно — западалово. И, кстати, казалось бы, вмятость и впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть минуя. То есть, например, впало, да, ему не обязательно складываться до уровня вмятости. Вмятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло. А в общем-то, впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть они могут просто пойти каждый своим коротким путем, и все встретятся в западалово, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать. Что?
1: Грядущий залом.
0: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули в своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом, он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впукло, и впало, и вмятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
1: А вообще залом — это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впукло, впало, в мятости, вы все равно придете в западалово.
0: Да.
1: А от западалово есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто, ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
0: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в западалово закрыта практически, считай. Но еще можно как-то попробовать пробиться, пятясь с раком туда. Но и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в западалове, то уж вот эти двери впукло, впало и вмятость, назад он четко закрыт. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться впукло, впало и вмятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странный, да, Западалова, это верх мудрости. То есть все три наших друга, Пуклов, Пала и Вмятость, если взять их живые существа, встретившись с Западаловой, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, Пукло может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки в Пуклы и сказать, нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве Вмятости. Вмятость может попробовать себя, в общем-то, в Пуклость. А впало может стать впало, может Пуклость в принципе.
1: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей Вмятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
0: При этом
1: человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
0: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть в Пукло, а вы сами все равно генетически будете в Мятости.
1: Нет. Родители вообще не влияют.
0: Никак не влияют.
1: Вообще.
0: Я об этом говорю.
1: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить о том, что Бог есть. Но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по Вмятости, по Впуклости и по остальным категориям.
0: По впало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о Западалове. Западалово — это своего рода...
1: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
0: Да, как ни парадоксально, это черно-белое.
1: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к Западалову. Да. Это задача каждого.
0: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
1: Нет, подожди, ты говоришь о заломе, это высшая категория после Западалова.
0: Залом
1: это высшая.
0: Да.
1: Это в некотором смысле приближение к светлым силам, скажем так.
0: То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешней залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко. Или что-то еще. Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
1: Очень интересная мысль.
0: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь. Мы с радостью это сделаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Алло. Ревер там работает.
1: Кто здесь?
0: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впало. Потому что Вмятость...
1: Я все-таки рассмотрел Вмятость в этом смысле. Ну, что он отмолчался такой. Молчу.
0: Но с другой стороны, судя...
1: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе.
0: Так, может быть...
1: Рассуди это нормально.
0: Нет, понимаешь? Ну, впало тоже...
1: Впало – это более высшая категория.
0: Ну, как впало? Ну, может быть, у него в этот момент как раз и впало.
1: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
0: Или что-нибудь, я понял.
1: Как бы так, проявил свой ум. Потому что Вмятость это все-таки более низшая категория людей.
0: Конечно. Ну, еще так попробуем, Здравствуйте, вы в эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, дражайший.
1: Здравствуйте. Уже.
3: Да, чувствую себя. Знаете, улетели все пчелы, и у меня выпукли глаза от этого.
0: Вот, знаешь, по-моему, это как раз категория вот Вмятость. Вот, все-таки. А предыдущий звонок все-таки был от именно впала. Потому что Вмятость, она всегда найдет, что сказать себе. Ну, вот, послушай.
1: Понимаешь, чтобы этот человек нам позвонил просто-напросто.
0: Чтобы впало позвонил.
1: Чтобы мы разобрались, да.
0: Хорошо, может быть, кстати, сейчас и впукло позвонишь. Давай проверим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
4: Спасибо. Вот у меня вот такой вопрос. Здесь не можно задать?
0: Да.
4: Вот у меня сын. 24 года. Внучка.
1: Так сын или...
4: Вы слушаете?
0: Да,
1: конечно.
4: Вот как объяснить? когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, вот, нормальный, выпьет, дурак дураком, говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Вот, я его могу, по-русски говоря, урыть, но я этого не делаю.
5: Понятно. Понятно. Мы поняли, пап. Мы поняли.
1: На лицо.
0: Вы знаете, просто, да, так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку. Кстати, по-моему, вот это как раз
1: впало. Алкоголь, он, кстати, очень сильно влияет на эту категорию людей.
0: Да. Это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже. Но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
1: Сам по себе он, да, но он жертва. Он понимаешь, несмотря на то, что это достаточно сильная категория людей,
0: сильная.
1: Он жертва вмятости.
0: Вмятость окружает, как это не парадоксально звучит, он жертва. Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если вмятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии вмятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
1: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
0: Да.
1: Соответственно,
0: нет, а
1: впукло
0: я пока...
1: содержит
0: нет.
1: в себе впало и вмятость.
0: Не согласен.
1: Впало, соответственно...
0: А, то есть ты имеешь в виду, как замаскированные, да. скрытые да. такие, как файлы.
1: Они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
0: То есть впукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две. Ну, начнем с одной, это категория впертости. Ну и, соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать о третьей, вернее, уже о четвертой категории, о впертости. Напомню, что существует впал, существует мятость, существует впукло, но впукло, по мнению сиамских близнецов Эншелса и Торшина, вмещает в себе и впал, и вмятость. Я с этим, конечно же, частично согласен, потому что, конечно же, вмещается, потому что все впукло состоит из поднявшихся в какой-то степени, если можно так сказать, и сильно видоизмененных впало и вмятость. Но впало и вмятость, так сказать, уже находясь в стадии впукла, очень стесняются своей вот этой исконной впало или исконной вмята и являются скрытыми такими элементами в стадии впукла. Прежде чем мы расскажем о впертости, я бы хотел вот о чем спросить. Как ты считаешь, вот то, что в пукло существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно в пукло? Ведь это же слабая струнка. Человек в пукло и одновременно вмятость. Это же серьезное раздвоение личности.
1: То есть... Дело в том, что в пукло это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все, природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он впукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем наши понятия.
0: А это самое главное, безусловно.
1: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
0: Нет, а если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукла, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией в мятости, как он себя будет чувствовать в шкурке в пукло, понимаешь?
1: Я думаю, вот это супер человек уже. В мятость сочетание в пукло, то есть у в пукло не хватает энергичности в любви. А у в мятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у в пукло.
0: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние в пукло и в мятости, это гнутость или все-таки это впертость?
1: Или
0: нет, значит, давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет пукло, впало и в мятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
1: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком, ну, просто ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь.
0: Ну, это же уже получится гнутость.
1: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
0: Ну, тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту ему стучать по репе, ни за что, ни
1: да,
0: про то.
1: Да, это все-таки злое выражение.
0: Злое.
1: Впертость. Но впертый человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
0: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
1: Гнутость это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
0: Ну, то есть как борец в вольном стиле.
1: Политик. Вот.
0: Да, но тут-то встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, в мятости гнутость? Вот могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот полюсные, скажем так, субъект.
1: Не знаю, как разнополые, но...
0: Нет, разнополюсные.
1: Я придумал выражение «впертая гнутость».
0: А, вот что это? Что это за психотип?
1: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... Навсегда и навечно.
0: Да.
1: И при этом он использует еще и гнутость. Несвойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость – это, скажем так, как же это обозвать-то?
0: Ну, это своего рода, я думаю, такая
1: аристократичность,
0: образованность какая-то.
1: Гнутость – это
0: да.
1: Концепция хитрых и умных людей. А впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
0: Угу. Ну, а вот хорошо. Значит, что мы видим? Значит, в пукло впало и в мятость, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалово они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот... То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалово. Все это, в общем-то, из пукла впало и в мятость, как ни крути, происходит.
1: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не Ну, что ты с ними не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
5: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС. Что, если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из замялого объединяются каким-то образом. То есть,
1: даже вот чисто по словам слышно уже некоторое объединение этих схем.
5: Замялого и залома. Но я вот не согласен. Я все-таки тут несколько считаю, что замялого — это совершенно две разные вещи. То есть, давай разберемся. Залом, особенно залом настоящий, да, не грядущий. Грядущий залом — это, скажем, психофизическое состояние.
1: Он даже может не произойти, в принципе.
5: Да, эта стадия, ее можно именовать и попасть целиком в залом насущный, так называемый, да. Это уже серьезная такая, ну, назовем так, травма. Это, ну, серьезное такое попадалово уже, попросту, вот. Тогда как замялово, это своего рода добровольная стадия, куда люди каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот кнутость.
1: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
5: так, думаю, с неё
1: и же... пройдя через Палов, Пукло, то в Западалово прямая дорога. Это гарантированно.
5: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что или в Пукло, или в Палов, или в мятость преобразуется в пёртость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас, подожди. То есть у нас есть что? Замялово. На одном конце нашей.
1: Прямой, да.
5: Замялово. На другой конце Западалово. Это разные две вещи. Западалово, это
1: дело
5: то, что...
1: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
5: О заломе.
1: Заломе, да.
5: Ну, залом и замялово это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
1: Понимаешь, если у тебя не произошло замялого, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
5: Подожди, а как же тогда, я не понял, как же тогда вот эти стадии, то вот в Пукло, в Палов, хорошо, давай начнем.
1: Это все до этого.
5: Стой, подожди.
1: Саша, все до этого.
5: Ну хорошо, хорошо, давай начнем немножко по порядку.
1: Давай,
5: вот,
1: давай заново.
5: Заново. Значит,
1: да.
5: Есть вмятость.
1: Вмятость, да.
5: Значит, пути развития вмятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. Есть
1: сны.
5: Реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой вмятости — стать в Пукло. А реальный
1: не,
5: путь...
1: Не, подожди.
5: Да.
1: Сначала он хотел бы хотя бы стать в Палов.
5: Да, ну это я уже беру...
1: Ну это такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
5: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
1: Но дело в том, что главная часть в Пукло — это деньги. И
5: да.
1: Не каждый мужчина может себе позволить. Ну что такое кочегар?
5: Ну даже не то, что деньги, а деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
1: А деньги, они и дают уверенность в себе.
5: Да.
1: Кого любят женщины? Наглых мужчин.
5: Пуклость, конечно.
1: Вот.
5: Ну так хорошо.
1: Да.
5: Хорошо, значит, вмятость мечтает стать в Пало. Но реальный путь у нее такого западало. Вот туда же, куда и в Пукло, и в Пало. Где они все втроем в Пукло, в Пало и в мятость встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и вплотность. Не бывает никак. Никогда,
1: подожди,
5: никогда,
1: подожди,
5: никогда в мятости не стать гнутостью, и никогда в мятости не стать впертостью.
1: Вот смотри, если ты из стадии в мятости попадаешь
5: давай
1: в Западалово...
5: Давай только не я. Вот пусть он, вот которого ты привел, вот опять все лезет вот в шину.
1: Хорошо.
5: Пусть вот он.
1: Хорошо.
5: Вот
1: хорошо,
5: это скотина.
1: Хорошо,
5: да.
1: Хорошо, это скотина. Если мужчина из стадии в мятости попадает в Западалово, то его Западалово гораздо западалее, чем у
5: впухлости. Так понятно.
1: Гораздо.
5: Так именно для этого в мятости дается возможность как-то трансформироваться в Пукло, чтобы смягчиться в Западалово, чтобы не быть в мятости Западалово.
1: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости в Пало, но обратно ее нет.
5: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в Западалово, может быть, в Пуклом Западаловом, а может быть, в мятом Западаловом. Если удастся вот до этой стадии, до стадии Западалово в мятости перейти в Пукло, то, естественно, она будет отличаться, там, вот эта вмятость, уже впукленная
1: Вот смотри, вот еще такой
5: момент. Впукленная вмятость в стадии западалого будет отличаться просто от вмятости в стадии западалого. Ты не понимаешь, что ли?
1: Вот из этой прямой,
5: Примитивную вещь не можешь понять.
1: Я все понимаю. Вот из этой прямой, Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
5: да.
1: Вмятость впала в пукло, да?
5: Да.
1: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
5: Нет.
1: Да. Так, либо уходишь вверх в западалово.
5: Не, ну вот это по схеме, наши-то радиослушатели не понимают, о чем речь. Вот,
1: не, короче, они все рисуют.
5: Нет,
1: сейчас.
5: Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
1: Любая альтернатива это отрицательное качество.
5: Понял,
1: значит,
5: хорошо,
1: это
5: вниз. Ну хорошо, вот если возьмем, возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Но туда же, кстати, входит и там и врезалово, и впадалово, и огромное количество там всяких таких заломая.
1: Ну,
5: заломай, в общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
1: Вообще надо стремиться к залому.
5: Ну, так подожди. Давай разберемся, к залому или к замялову. Все-таки.
1: Нет, залом. Залом выше.
5: А
1: точка.
5: Что туда стремиться? Я с тобой не согласен. Ты сам себе против...
1: Может,
5: подожди,
1: тебе и незачем туда стремиться.
5: Подожди. Давай не на мне, вот на мальчике это давай. Ты подожди.
1: У нас, кстати, есть экспонат.
5: Слушай. Подожди. Залом, это, так сказать, как данное. Залом — это фатальность. То есть залом — это фатальность. Это то, куда впукло, впало и вмятость попадают, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялого. Через, мне так кажется, вот я могу ошибаться. А у тебя через стадию впертость или гнутость?
1: Подожди, Саша.
5: Да я-то жду.
1: Замялого — это такой момент, когда ты, ну, возьми корень этого слова, уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять проблему. Пытаешься замять эту проблему.
5: Соответственно, залом это его заломало, если брать по корням.
1: Это уже выше,
5: он уже не способен даже замять проблему.
1: Нет.
5: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремятся.
1: Понимаешь,
5: замять
1: вся
5: проблему.
1: Вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
5: Нет, подожди, давай еще раз.
1: Давай.
5: Ты что сказал, нет способности замять что-то, да?
1: Да.
5: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
1: Давай.
5: Обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
1: Понимаешь,
5: нет, обладают,
1: сливание,
5: подожди.
1: Сливание.
5: Хорошо,
1: сливание
5: не сливание, это... возьмем отдельно, давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет... Если, давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней, это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
1: В перегиб.
5: Ну, это отстойник. Это отстойник. Это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, ну, как-то... Ну, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так, перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, вмятость туда вход закрыт, то есть только гнутость впукло, ну, впукло забавки может.
1: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
5: Подожди-ка.
1: Но если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
5: Нет.
1: Есть только прямая линия через впукло.
5: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла есть.
1: Я сказал, что у гнутости
5: слова, есть. У гнутости есть прямая стрелка в перегиб.
1: Да, конечно, потому что она выходит из впукла.
5: Да. А у впертости тоже есть.
1: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
5: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей, вмятости, для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом в пукло, уже из пукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать в мятости в перегибе? Когда она из своей состояния вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей в мятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее в пукло, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб в мятости дорога, в принципе, может быть открыта, то есть только через впукло. Вот. Но, с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в Замялово закрыт. Ну как она? Как может вмятость попасть в Замялово?
1: Да не может она туда попасть.
5: Вот я о том, что тебе и говорю.
1: Просто, ну, нет пути в Замялово.
5: Нету. А мы
1: это
5: вот...
1: безысходные люди. Без...
5: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
1: Гнут... Вот они больше всего кончают самоубийством в жизни.
5: А мне кажется, что гнутость и впертость как раз стремятся в Замялово. Они стремятся в Залом.
1: Ну, а у них и корень такой, что вот. Они хотят
5: через
1: попасть...
5: перегиб. Через перегиб они стремятся.
1: Впуклый впалово выбирает вот этот путь только для того, чтобы попасть в Замялово. Только для этого они выбирают этот путь. Они не идут сразу в Западалово.
5: Да, подожди. В Западалово. А, вот
1: они идут сразу.
5: Да,
1: они идут сразу.
5: Нет,
1: да,
5: не
1: да,
5: прав
1: да.
5: ты, нет. Я тебе хочу сказать, что Замялово и Западалово это звенья разных цепей, не одной. Они никак не пересекаются в данной психосфере.
1: Они не пересекаются.
5: Ты только что сказал, что они попадают в Замялово, чтобы потом попасть в Западалово. Нет, это два разных центра. Это как юг и север, как спицы и попочка.
1: А вот в этом их и ошибка и есть.
5: Чья-то?
1: Они через... люди впукло и впало, они через впертость, гнутость посредством врезалого попытаются попасть в Замялово.
5: Попытаются,
1: но,
5: да.
1: Но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к Западалову.
5: А
1: вот в чем дело.
5: Через перегиб можно попасть.
1: Но через перегиб это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
5: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в Замялово, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в Западалове, с завистью смотрят на Замялово?
1: Я считаю, что в Замялово попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
5: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
1: Да не может такого быть.
5: Подожди, Западалово – это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это, говорит, болезнь, грядущая болезнь
1: это
5: грядущего
1: центр,
5: века.
1: Это центр.
5: Да никакой это не ну, центр, ну, в него, так понимаешь, туда проще все слиться.
1: Из пукола в Западалово, из палов в Западалово, из мятости Западалово.
5: Да, аналогичная дренажная система. Вот, посмотри. То есть, естественно, все, как ни крути, как в пукло, как впукло, так впало, так вмятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в Западалово.
1: Им нужно... Здесь нет цикличной системы. Вот что ты не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
5: Хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что Западалово внизу,
1: да.
5: А Замялово вверху.
1: И у Замялова больше схем.
5: Я бы так не сказал.
1: Посмотри на мою схему.
5: Давай, посмотрю. У Замялова... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у Замялова.
1: Не, переверни, ты неправильно смотришь. Нет,
5: так, ага, все, я вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит.
1: Перегиб — это отстойник. Низшая стадия. Когда человек понимает, что в Замялово у него ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
5: Нет. Перегиб — это отстойник. Вот, перегиб — это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в Западалово, опять же, минуя стадию...
1: Здесь нет схематических линий.
5: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста. Вот, мы смотрим. Хорошо, гнутость. То есть так. И впертость.
1: Так.
5: То есть они, кстати, гнутость и впертость, они никак не пересекаются.
1: Да,
5: они
1: у них нет схематических линий.
5: Нету, да. Вот они, оба эти психотипа у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им, может быть, спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит.
1: Но,
5: либо все-таки отправиться в Замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в Западалово.
1: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
5: Ну, низшая, естественно, не ниша, он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукла, впала, вмятость не может у нас быть в перегибе, впертости или гнутости в перегибе, говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб — это такое место, где, оказывается, определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
1: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые
6: отрицательные качества.
5: Конечно, конечно, самое это корысть. Корысть — это как игра поля рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
6: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
5: Вот.
6: Они более подвержены азартным играм.
5: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация. Обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
6: Это если они обходят Врезалова.
5: Да, конечно, конечно. Да, минуя его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, в этом гадкомстве, да, то впертость, она кидается со всей открытой душой.
6: Во впертости проявляется сила личности, характер, да.
5: И это иногда из-за этого...
6: А в гнутости наоборот.
5: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может... хорошо, если она попадет в Замелова, если ей повезет.
6: Но она же может в мятость уйти легко
5: просто. Может.
6: Если ее не примут в Замелова, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком уходит в мятость.
5: Да, конечно, во мятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников
6: обсуждают
5: это, конечно, не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного периода...
6: Я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
5: Ну, конечно.
6: По проценту выигрыша она сильнее.
5: Конечно, она сильнее, безусловно. Но впертость импульсивнее. Если в какой-то момент, если впертость все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же Замялово. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
6: Процент очень маленький. Дело в том, что они обе проходят через Врезалова.
5: Да.
6: А Врезалова — это некоторый друшлаг, скажем так,
5: да,
6: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
5: Чтобы как-то провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, вот Врезалова, это либо такие мелкие банки, аналогии с социумом, либо какие-то частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там терка. Ну, сейчас... Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
6: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
5: Конечно.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, уважаемый.
6: А со мной не надо поздороваться, да, так чисто.
7: Ну, конечно, сиамский близнец.
6: Добрый вечер.
5: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
6: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще.
7: В общем-то, я хотел...
6: В мятость чувствуешь?
5: Да, да. Говорите, говорите.
7: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился того, что вас начали показывать по телевидению.
5: Да, это было...
7: И хотел бы спросить у вас, кто был... Вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении для вас, подвешенной на канатах.
5: Нет, понятно. То есть суть вопроса...
6: Вот, Саш, смотри, характерная вмятость, переходящая в гнутость. Вот слушал, и вот тон.
5: Нет,
6: тон,
5: не в гнутость, тон, не в гнутость. Не-не-не. Это уже... Нет,
6: он так
5: слушай,
6: он затронул все твои положительные характеристики.
5: А мне кажется, что это, скорее всего, вмятость, которая, минуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в другой стороне.
6: Дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
5: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
6: Это надо детально рассматривать уже. Раскладывать все по идее.
5: Видимо, фотографии.
6: Вот на первый взгляд это вмятость, переходящая в гнутость.
5: Ну, не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
6: Ты слышал его заискивающий тон?
5: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекается. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю, вернись, опустись, отвлекись от мальчика это или что это у тебя такое. Вот убери его, вот, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
6: Через пало.
5: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини меня, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
6: Через залом вообще ничто не может происходить. Ну, залом это высшая
5: точка. В перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадет в перегиб. После перегиба попадет, ну, через западало в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западалово и затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, значит, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость, попадая через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом. Там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственная схема, которую я могу предположительно.
6: Саш, дело
5: чтобы
6: в том,
5: оправдать
6: что,
5: как-то твое невежество.
6: Моя практика говорит о том, что даже врезалово, уже врезалово, может пройти через впертость.
5: Ладно, сейчас мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с сиамским близнецом Энджелсом и Торшем. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб — это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалого, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, сиамский близнец говорит, что перегиб — это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалой, и у впуклой, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалово, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впукло. Ну, естественно, впукло, минуя уже, не минуя, а через стадию впало. Да, впало не может стать впукло, вот, и также не может попасть в западалово, но у нее, кстати, страшнее. У нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние не только западала. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да. Если у нее настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западалово и впала. А впала уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западалово, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего в пукло, который не может попасть ни в перегиб, ни в впертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялово для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схему черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, впукло на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
4: Да, мы вас слушаем. Да, конечно, мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость – это не как данность все-таки.
0: Угу.
3: Что как данность – это, скорее всего, будет впуклость. Если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там или... Ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость — это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нету вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: А, понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, да, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория, как называется, теория кольца, теория обруча, что замялово в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялово – это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну, да, я думаю, что это средство всего лишь, если...
0: Конечно, да.
3: Да. Вот, но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
4: мы работаем над ней.
0: Мы работаем. работаем над этой схемой. И вот, вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
4: Видимо, в этом
3: хорошо,
4: вы видите недоработку.
3: Очень весело.
0: Спасибо. Вот нам, кстати, грустно, потому что...
4: Мы рассматриваем социальную проблему.
0: Да, психотипы людей и животных. Кстати, животные тоже подходят под эту схему. Дело в том,
4: она
0: что...
4: Она более упрощенная для животных.
0: Да, там на несколько квадратов меньше. Ну вот, что касается лупа. Казалось бы, любая статичность, да, любого психотипа обеспечивает ему и стабильность. Ну, будет он впукл, не будет никуда стремиться. И хорошо, да? Казалось бы, живи себе спокойно. Есть ты впало, никуда не стремись, у тебя луп настал, у тебя нормально. Также в мятость может тоже залупиться в полный рост и находиться в статичном, в общем-то, положении, в стадии петли, в общем-то, в своей мясо. Никуда не стремиться. Все было бы хорошо, но внешняя энергия, видимо, подстегивает их к движению так, что настает противоречие самим собой. Вот состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить. Ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалые, и впуклость, и вмятость, и впертость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово там уже за следующую стадию. Но что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала через стадию лупа, попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
4: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо через, либо из впукла, но все через луп, человек оставляет при себе только все свои материальные блага, а духовные через луп теряет.
0: Ну да, безусловно, это происходит некоторое.
4: Но попадает в итоге в выгоралово. Как с японского это звучит интерфаксу.
0: То есть если он не вовремя не окснится назад.
4: А назад ему очень трудно пройти, там стоит диод.
0: Ага, ну хорошо. А выгоралово, хорошо, вот происходит у него выгоралово. И что? То есть, к примеру, если из положения лупа, да, в мятость не может попасть ни впало, ни в западалово, то есть, ну, о гнутости, о перегибе говорить вообще не приходится, да. И вдруг тут у нее настает еще состояние лупа. Да, вот после лупа вообще никуда. И еще состояние выгоралово. О чем это говорит? То есть, может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок. Может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом. Может, кстати, попасть, ну, в замялого неожиданно. Я не знаю, я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, в мятость, в стадии...

0: практически через лупы Выгоралова, она попадает туда, куда попасть даже через Палов.
1: Замялова — это наивысшая точка, из нее нельзя попасть из низших точек.
0: Поэтому... Да, но нет, а вот через для вмятости, через Выгоралова, мне непонятна судьба вмятости в стадии Выгоралова.
1: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
1: Там есть там следующая стадия, есть, мы ее рассмотрим позже.
0: А, что вот вы хотели узнать, или может быть.
2: Вот у меня случилась вмятость.
0: Да.
2: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в Выгоралово.
0: Угу.
2: И в Выгоралово. Вот.
0: Понятно.
2: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
2: Как вы определите психотип Прохора? Большие ли он приносит дивиденды? И как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. Вмятость — это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать впало хотя бы. Вот, но уже вот на гнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за Выгоралова, я немножко не понимаю. Вот.
1: Я увлекся еще раз.
0: Вот вмятость, находясь в стадии Выгоралова, куда будет двигаться?
1: Мы должны это рассмотреть позже. Это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
1: Нет.
0: Меня это дико мучает.
1: Мы еще не все линии рассмотрели.
0: Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопросы в связи с мною вышесказанным, что впертость во многом зависит все-таки от физического возраста, вообще от физической подготовки, да, то, например, бывает какая-то окклюзия, которая может случиться с впертостью. То есть, ну, скажем, вообще получается, что по нашей схеме впертость не должна быть подвержена ни залупированию, ни тем более Выгоралову, поскольку...
1: это вообще сильный момент.
0: Да.
1: Сильный момент.
0: И если уже такое настало, если впертость впала в стадию лупа, то, ну, Выгоралову...
1: Редкое явление.
0: Явление. Но, тем не менее, если это происходит, вот куда тогда девается впертость? То есть какова
1: когда
0: она ваша?
1: Когда попадает в стадию лупа?
0: Ну, и стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, стадию Выгоралова. То тут же ведь...
1: Опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в замялово. А если она переходит в луп, она выходит в Выгоралово.
0: Да, а после Выгоралова?
1: А после Выгоралова она может, опять же, перейти в Выпадалово, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из Выгоралова.
0: Так, какая? Вот я хотел о ней узнать.
1: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
0: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, правда, кстати, ты упомянул о Выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем. Чтобы
1: Да,
0: дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть, путь, в общем-то, луп дальнейший, это Выгоралово, да? Тогда, как Выпадалово может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло на любом пути. Например, на пути трансформации впукло, впертость или в гнутость. Неожиданно, причем я не говорю, что по достижении фазы, к примеру, если впукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается Выпадалово, это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда впукло уже не впукло, но еще и не гнутость, у него случается Выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное Выпадалово из этой цепочки. В таком случае впукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
1: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что Выгоралово может происходить только через луп. Выпадалово может происходить в любой стадии.
0: В любой. Я об этом
1: вообще
0: говорил сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты мне очень не внимаешь.
1: Я так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на
0: впукло, слова. Впукло. Представь себе, что впукло уже не впукло. Но еще и не гнутость. Вот даже на этом...
1: Вот, как
0: да,
1: раз,
0: в промежутке...

0: в расперды находится между, в общем, впуклой и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в
1: выпадало. Мысленно проводить черту какую-либо.
0: Да, да. И тут он попадает в выпадало, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
1: Случайность.
0: Да. Можно... Фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае впукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой называется.
1: Хотя можно попасть в луп.
0: Ну, луп это как данность. Это, да, можно. Но он, предположим, он избежал.
1: Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
0: можно сразу попасть в луп, конечно. Сразу. Можно. Но с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгоралого, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
1: Из выпадалого в мятость можно?
0: Получается так. А как еще? А куда же еще-то выпадалово идет?
1: А, то есть, как бы второй шанс.
0: Ну, в общем, да. Начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал...
1: Второе рождение получается.
0: Да, да. Но это для... В том случае, если впукло нацелено на гнутость. Если впукло нацелено на впертость, то уже достаточно зрелом возрасте
1: да,
0: находится, то...
1: Да, там уже через выпало через не выйти выпадало, на вмятость.
0: Мне кажется...
1: Выйти, да.
0: Да, уже вообще... Ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
1: Там уже энергетического столба не хватит.
0: Конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против.
1: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня такое мнение, да. Что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после их всех. Некий, называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
0: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
4: господин Энджелс и Торшин.
1: Да, вот, какое внимание.
4: Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это родители. Родители детям, дескать, уперся, как баран. Вот, как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять, то есть уперся, как баран, то есть нет, упертость, есть впертость. Вот, то есть, нужно ли это выражение действительно поменять правильно, то есть уперся, как баран, а не уперся, как баран.
0: Понятен. Спасибо. Вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот так. Как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, знаешь, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят, там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху, как я уже сказал, как мы говорили выше, в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал? Все согласны?
1: Молчание – знак согласия.
0: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы, ну, неожиданно относительно, неожиданно это через выпадало, то есть и впуклый, и впалый, и в мятости, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадало. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, вмятость на пути во впало, когда вмятость будет наиболее незащищена, потому что из стадии психотипа вмятости она уже ушла, в стадию психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгоралово с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет, то он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ, на какой стадии. Во впал, в пукло, в гнутости, в пертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. После этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в угоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мозг, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в угоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалова. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний – это конечная стадия Западалова. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да? Соответственно, Замялово – это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялово попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Так, как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялово все-таки имеет эту возможность впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия – это стадия угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем выгоралово, либо сразу, вот, если у него случится выпадалово. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, выгоралова или выпадалова, попасть в стадию угоралова?
1: То есть, не может.
0: То есть
1: только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралого и лупа. И, соответственно, из выпадалого и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость – это достаточно верхняя стадия, ну, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой вмятости тем, что иногда по утрам впуклость осознает то, что она впуклость. И ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки? Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклой линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии, потому потому что мы рассмотрели, допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня. Вмятость пала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и впало.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую. Что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет Замялово или, кстати, не Замялово, извините, Выпадалово. То есть, Выпадалово может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впало или там из впало в пукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути измятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования и опасность выгоралого. Единственный вирусный момент — это выпадалово. Но оно, вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете. И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да. Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впало, допустим, без понимания впало.
0: Конечно. Но с другой стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впало только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход в пукло в стадию вмятости? Именно по той причине, что в пукло прекрасно понимает, будучи сам в прошлом вмятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься. Извините, на самом деле впукло может легко стать вмятостью, потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятости впало, потому что их
0: очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них не случится, не дай бог, выпадалово, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалово, залупирование и выгоралово, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во мятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалово в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, в пукло берем, да, в пукло, то есть, или весь путь сначала, дальше сначала, да. В мятость.
1: Да.
0: Начинает трансформироваться во впало. Стало впало, да, затем после впало
1: пукло.
0: Совершенно верно.
1: А тут два пути: гнутость или впертость.
0: Да, хорошо. Будем брать такой идеальный случай, что на всем пути от вмятости там до впукла, вот эту самую вмятость не залупировал или выпадало не нашло, да, на нее. Вот, скажем, стало впукло впертостью, или там стало гнутостью. Ну, на данном моменте, да, неважно. Потом стало гнутостью и уже находится на пути в Замялово. Тут, когда он трансформируется в Замялово, вдруг начинается вот вирус выпадалово. Из выпадалово оно попадает в угоралово.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях, да.
1: Не в квадрате проблема, а именно,
0: да,
1: на линиях.
0: На линиях.
1: Переходный момент.
0: Потому что луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал выпадалово такой частицы, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну, да,
1: если,
0: ну,
1: когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат Выпадалова на линию, и если организм справляется с Выпадаловым, то Выпадалова выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А Замялова, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию Выпадалова.
0: Выпадалова, да, да. После Выпадалова он попадает в
1: откровение. И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх, у него есть еще один шанс, еще раз попробовать, но через низшую категорию, через вмятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после Выпадалова через откровение, через Угоралова?
1: Нет. Да. Дело в том, что Выпадалова — это такая категория, которая не соприкасается с откровением.
0: Почему?
1: Нет, она соприкасается.
0: Как, прямой путь?
1: Да, прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: Она только для кукла.
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение,
0: нет.
1: Откровение — это наивысшая точка...
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она наставит в тот момент, когда психотип целиком поражен Выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, в мятость может попасть?
1: Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, в палово, в пукло, гнутость, в пёрлость, все что угодно, он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да,
1: он
0: у него просто... один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в Замялова легко сразу.
0: Да не в Замялова он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный, то есть практически если в пух,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри, в пухло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило до вот Выпадалова. Из Выпадалова тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция у нас попадает в откровение.
1: Где она... Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалова с откровением не пересекается. Залупирование с Выгоралова совпадает, да? То есть, если он залупился, потом
1: дело
0: у него...
1: Дело в том, что в откровении... В откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум,
0: да,
1: индивидуум в откровении может попасть, да, через Выпадалова только после лупа.
0: То есть, поскольку Выпадалова у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается времени.
1: Прямая дорога в откровение только через Выпадалова.
0: Я понял. То есть получается, что через Выгоралова.
1: Через
0: луп Выгоралова, откровение из откровения Выгоралова. А Выпадалова, оно в откровении, получается, не ведет.
1: Нет.
0: Оно может опять отправить в мятость.
1: Дается еще один шанс.
0: Хорошо.
1: Да? Вот разница между Выгоралова и Выпадалова такое, что у Выпадалова есть еще шанс, а Выгоралова только в откровении уход.
0: Ага. Хорошо, ушло вот, ну, предположим, да, у гнутости, на стадии гнутости этот психотип залупировался. После, значит, лупа у него, значит, произошла стадия Выгоралова. После Выгоралова он попал в откровение. После психотипа откровения он трансформируется в психотип Угоралова.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа Угоралова какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну, мы же смотрим, что после Западалова...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После Западалова у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После Замялова, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше-то ничего не надо. А вот после Угоралова мне все-таки кажется... Или вот, подожди, Угоралова это такой психотип, синтез психотипов всех, и в мятости, и в палы, и в пукло, и в пёртости,
1: Александр,
0: и гнутости, или
1: Александр,
0: как
1: дело
0: или
1: в
0: отдельный
1: том, что
0: все-таки, да.
1: В состоянии Угоралова находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. Потому что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Александр, вопрос такой. Я давно эта тема очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости психотипов. Вот что вы ответите?
4: Понятно.
0: Понятно. Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотипы и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
5: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
5: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием референтной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, о чем вы говорите. Да, да. Но, значит, я...
5: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Извините, мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология — это наука интернациональная, понимаете ли...
5: Но ведь существует русское слово кручина, которое как раз и означает кручение на одном месте.
0: Нет.
5: Это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово кручина будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом печаль, понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово луп означает цикл, да, петля, зацикленность. И, ну, можно называть зацикленность.
6: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения.
0: Ну, но... для американского населения.
5: Но ведь как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
5: Недавно освещенный одним из центральных каналов «Конфликт» как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Понятно. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия луп — это стадия именно верчения. Даже не верчения на одном месте, потому что...
6: Цикличность.
0: Вот, это попросту, да, цикличность. Это попросту, ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения. Даже вот так. То есть вот вмятость, она и вмятость, и все. И все это переходит в выгоралово. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет
0: трубку?
7: Я
0: да. Да, вот там вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
6: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, рассказывайте.
7: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа.
6: Вы громче звучите.
0: Да.
7: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
6: Ветер
0: постоянный, да, но дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
6: Мы серьезно берем?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
6: Это Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только
6: меня
0: что
6: вообще не радует вопрос сегодняшний.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что такое ощущение, несерьезно.
6: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и благо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вот это достойный ответ.
0: Достойный.
6: Парень понял, что говорить ему больше нечего. Он все понял.
0: Здравствуйте,
6: да.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
6: Здравствуйте. Доброй ночи.
4: Я в свое время в раздорах играл в волейбол. Вы знаете, очень многие термины, которые вы сейчас применяете, мы применяли давным-давно. И я вот по гнутости хочу сказать, надо гибучесть еще ввести такое понятие, гибучесть.
0: Ну это в принципе, опять же, видите, мы упираемся в филологию, то есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
4: Нет, вот. Гибучесть это вот в волейболе принято.
0: Но мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с пришел с работы и не искушен в вопросах. Вот психотерапии, философии, уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
6: Мы рассматриваем проблемы.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
6: Не, в Угоралова не замял, в мечту кто
0: не, в мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость. Давай так.
6: Не, в Угоралова почти все попадают.
0: Ну, вот в том случае, если случилось, выпадало.
6: Не, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялова.
0: Да, конечно.
6: Поэтому...
0: Ну, хорошо, давай так поставим вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялова? И, может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится, ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. И вопрос у меня один к вам. Значит, Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Еще раз.
8: Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Ну, извините, просто...
6: В этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, давайте будем повнимательнее.
6: Ну, неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра? Ну, чтобы до конца все поняли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да,
9: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я вот думаю, что гнутости легче всего попасть в Замялово.
0: Да, вот спасибо. Вот как вас зовут?
9: Лариса.
0: Спасибо, Лариса. Вот, уважаемые все, кто нас сейчас слушает, берите пример с позвонившей Ларисы. Да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора. Не просто она не как в этой игре колесо-рулетка чудес стреляет дартсом, куда ни попадя, в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора. Она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Почему, спрашиваю я, казалось бы, у впертости, у гнутости шансы одинаковые, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, у впертости, против этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы впертости, которые, в общем-то, образованы вот как раз...
6: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть,
6: впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумству храбрых поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим имел именно впертость, то есть человека, который, психотип, который, несмотря на бурю, в общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость — самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой вот с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
6: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалого.
0: Да.
6: Такой
0: да.
6: Некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалово неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
6: Но, опять же, впертость, если использует врезалово, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Больше. Знаешь, больше.
6: Вот, сейчас... Поэтому да. Не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшееся выпадалово.
6: Александр, насколько сильно попадалово
0: сейчас впереди... Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшун. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого, предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
6: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее-то все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу позавидовать вот звонящим которые кашляли и говорили за там звук «хе». Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот тяжелый временной рубеж.
6: Мне бы, конечно, многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
6: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас, потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти куда-то, чтобы не мешать продвижению цивилизации.
0: А схема, предложенная нами вам, является своего рода пластиковой карточкой для прохода в будущее. Аналогично пластиковой карточке для прохода в метро или для просова в банкомат. Если вы не берете то, что мы предлагаем вам практически на халяву, то это либо по вашей глупости, либо по вашей невнимательности. Но и то, и другое.
6: Опять
0: это
6: же...
0: непростительно. Я понял, о чем ты хотел сказать, и добавил непростительно. Ну, сейчас мы вернемся. Все-таки надо дать людям еще шанс. Вернемся к теме нашей беседы. И ты хотел о чем-то вот меня спросить, узнать мое мнение насчет вышеизложенной схемы.
6: Так мы сейчас слушаем или спрашиваем?
0: Спрашиваем.
6: Пусть отвечают тогда. Спрашиваем. Дело в том, что я думаю, многие так и... У них даже не закрадываются мысли спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
0: То есть,
6: и что это вообще такое? Есть, я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по... своей конфигурации.
0: Да, да, да. Попросту говоря, путь до замялого гораздо более длинен, чем путь перегиба. Но я...
6: Из перегиба выпадало очень легко попасть.
0: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это так стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого-западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разные вещи. Откровение — это вынужденное размышление, перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгоралого, от выпадалого, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, может быть, впукло, да. Редкая вмятость или впало может попасть в перегиб. Даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе, в принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какой-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью и с другими соперничающими психотипами, да. Ну, вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот, ну,
6: а вообще, да, их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
0: То есть,
6: ты... Гнутость и перегиб, но вдумайся, просто это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
0: Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, нет, понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюз, а своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб – это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний. Это минуя западалово, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, в мятость серой, или в палы, или в пуклы дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот, либо, нет, ты с чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
6: подумай. Нет, дело в том, что да. В тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
0: Ну, я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну, я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
6: Нет, откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
0: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
6: это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
0: Так, да, ну, мне про тут рассказать, про перегиб, или да, я вкратце-то.
6: Да
0: ну,
6: бог с ним, с этим перегибом.
0: Ну,
6: тут
0: правильно.
6: Более важные вещи.
0: Да, извини, конечно.
6: Процентов 90 жители планеты попадут все-таки в откровение и будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
0: И слушай, из откровения, да.
6: Из откровения в угоралово. А 50%
0: залупируются в откровении, кстати.
6: Нет, они уйдут еще ниже.
0: А куда?
6: В высшую точку раскрепощения.
0: Раскрепощение.
6: Да.
0: Угу.
6: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой в мятости у них прямой путь, минуя впалово и впуклово, в замялово, в реальную мечту.
0: Так слушай, получается, это такое расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впуклый, не на впало сразу?
6: Это низшая точка.
0: А, понял. То есть,
6: Индивидуум должен пройти через низ.
0: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
6: Да, она в итоге попадет.
0: Нет, вот...
6: Второй раз попасть в откровение?
0: Да.
6: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения, либо угоралово, либо раскрепощение.
0: Ну, угоралово — это все, это кончина уже, там некуда. Если он в угоралово вылез, да, из откровения, все, человек
6: вот
0: конченый.
6: Три,
0: да,
6: момента выхода из откровения — это угоралово, раскрепощение и от слова философ, как бы.
0: Ну, философирование, но я не сторонник, да. Я не сторонник этой стадии.
6: Да,
0: но тогда
6: в раскрепощение тебе придется идти.
0: Нет, я вот просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
6: Дело в том, ну вот сам по суде, индивидуум проходит...
0: Психотип.
6: Проходит один круг.
0: Погоди, вот насчет кругов. Ладно, Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость. Ну, там, на каком-то пути, там,
6: Первая стадия.
0: На секунду, да. То есть вмятость, да, первой стадии. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем в пукло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, значит, на пути от вмятости к впало. На пути не может, там что-то выпадало, и кранты. Ну, хорошо, он пришел впало. Впало он залупировался. Из залупирования он попал в выгоралово. Из выгоралова он попал в откровение. Согласен?
6: Да.
0: Из откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел, да, в выгоралово, а попал в раскрепощение. Из раскрепощения...
6: Нет, стоп.
0: Почему? Ну,
6: нет.
0: Все правильно.
6: Если он ушел в раскрепощение, то все, круг закончился.
0: Почему?
6: Из откровения он может попасть в мятость обратно. Подожди, он не может попасть...
0: Так из откровения он может попасть в мятость через раскрепощение.
6: Подожди, Александр. Да. Из откровения в раскрепощение...
0: Из раскрепощения в мятость назад?
6: Нет.
0: Да.
6: Нет.
0: Да.
6: Нет.
0: Да, именно...
6: Только на втором круге. Только на втором круге он может попасть
0: На втором круге. Так я же второй круг. Второй имею в виду круг-то сейчас.
6: Ну так я-то начал с первого.
0: А я вот сразу вставил. Ну хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится вмятостью.
6: Да, но вот. уже еще более сильный.
0: Значит, ему легче опять попасть в стадию впала.
6: Во впалу он переходит на автомате, просто на автомате.
0: Хорошо. А во впукло?
6: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
0: То есть из вот этой вторичной вмятости не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает. То есть даже перед гнутостью, которая...
6: Это получается идеальной формулой это получается, вмятость.
0: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути... Вот у данного психотипа случится выпадалово. Ведь оно может случиться.
6: Но у этого выпадалово при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в угоралово. А выгоралово, соответственно, переходит в откровение. И выпадалово...
0: Нет, угоралово нет. Угоралово...
6: Нет, выгоралово.
0: А, выгоралово можем.
6: Да.
0: Нет, они как?
6: Угоралово — это тупик, все.
0: Слушай, подожди, да, угоралово тупик, но из выпадалово в выгоралово никак не попадешь. Извини. Выгоралово...
6: Нет, у них мост, реверсионный мост у них получается.
0: Нет,
6: реверсионный мост.
0: Нет у них реверсионного
6: моста. У тебя какого образца схема, какого года?
0: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже...
6: Дело в том, что
0: слушай, подожди, посуди сам. Давай вернемся изначально немножко. Да? Значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да? У психотипа вмятость настал луп. После лупа, хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пожал, впертость, гнулась, хорошо. Предположим, что не вышло, значит, у него наступает выгоралово. Из выгоралова он попадает в откровение. Далее у него там два пути, либо в угоралово, либо в раскрепощение, да? Вот, а выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
6: не, выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
0: Но выпадалово никак не связано с выгораловым практически.
6: А как они связаны? Реверсионным движением они связаны.
0: То есть ты хочешь сказать, что из выпадалово в выгоралово можно попасть?
6: Легко.
0: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю.
6: Дело в том,
0: давай на примере вмятости. Вот трансформация и вмятость.
6: Ты забываешь о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути. Из вмятости впало, из замялого в перегиб. Где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути выпадалого и выгоралого, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
0: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в выпадалове, потому что...
6: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
0: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты им предлагаешь простой...
6: Внимательные выход, люди рисовали схемы, и по схеме все видно.
0: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации с психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
6: Не может том, просто... что из выгоралого слушай, легко попасть
0: в откровение, а из выпадалово...
6: Вмятость? Нет, из выгоралого один путь только в откровение.
0: Слушай, из выпадалого ты никаким образом не попадешь в откровение.
6: Ну вот у меня схема прям вот.
0: Да не попадешь ты в откровение никак из выпадалого, потому что выпадалово — это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори. Ну ты...
6: Но да, все откровение, оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
0: Через луп, конечно.
6: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии...
0: Главное условие откровения — это луп.
6: На основе опыта.
0: Через выгоралово, да. А ты хоть... А выпадалово — это просто внезапная фатальность.
6: Да,
0: приводит сразу в угоралово. И все.
6: Нет.
0: Да.
6: Нет, есть шанс.
0: Какой шанс? Я не верю. Ну, вмятость. Только... Ну, из выпадалово во вмятость.
6: Да.
0: Через раздор.
6: Путем обогащения опыта раздора.
0: Но тогда не путай с выгораловым. То есть не может выпадалово трансформироваться в выгоралово. Потому что выгоралово — это мудрость лупированная.
6: В схеме есть квадратик раздора между выгораловым и выпадаловым.
0: Ну хорошо. А как может психотип впукло попасть в раздор?
6: А через гнутость?
0: Запросто. То есть гнутость получается... Я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей все-таки. Да, может быть, они нас рассудят. Я вообще, честно тебе скажу, я бы вот не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, ну, такой, знаешь, шанс из серии, там, ну, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Ну, я, для меня очевидно, что фатально.
6: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выпал? Ты сам понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но это...
6: Мы не хотели сложно представлять если мы... схему.
0: Давай будем делать такую, будем делать систему доступа в посадок. О. То есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Это же абсурд.
6: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
0: Конечно. Конечно,
6: потому
0: не
6: что
0: может, я не спорю.
6: Сам по себе раздор – это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло – это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. Mm-hmm. И раздор, если он вносится, ну, у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
0: Но это они идут от мятости.
6: Равно, да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
0: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
6: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
0: Нет, в мятости в данном случае...
6: Хорошо, относительно... Я объясняю.
0: Да, давай.
6: Мятость 20%. Да. Перешел в пауэр уже 40%. Перешел в пукло уже 60%.
0: А хорошо, а погоди.
6: И если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
0: Нет, как только впуклость переходит в впертость, это сразу минус 40. Как только впуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только впертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно у тебя схема.
10: А если шарахнет залом?
6: А в заломе большой процент плюса.
0: Большой. Но самое...
6: Несмотря на его минус.
0: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс – это в замялове. А знаешь почему? Потому что...
6: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать гнутости, в одной передаче.
0: Да, гнутости очень много гнутости в замялове. Впертость несет в сочетании с гнутостью, несет в замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь? Потому что она впертость.
6: А вот да. Перегиб несет нулевой процент.
0: А перегиб вообще, это да. То есть, потому что в перегибе даже впертость становится нейтральностью. То есть, по идее, в перегибе все равно. Если бы вмятость попала в перегиб...
6: А вот редус, если да. вмятость попасть через выпадало, вот будет плюс 10%. Так что гораздо выгоднее попасть выпадалово, чем выгоралово. И лучше пойти на второй круг с 10%+.
0: Я согласен. Я, может быть, согласился бы, но ты советуешь вмятости сейчас пойти на второй круг, да? Забывая совершенно о выпадалове.
10: А если он шарахнет залом?
0: Алексей Алексеевич, ну сейчас программа авторская идет. Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
6: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
0: Ты забываешь все-таки о выпадалове. О вирусе выпадало. Чем больше кругов, тем больше риск вируса
6: личность,
0: этого.
6: Понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в выпадалово. Или как он называется
0: тоже. Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь. И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас? Алло. не слушаются. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Алло. Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте,
11: Александр.
0: Я хочу задать вам сразу же вопрос. Значит, следующий. Вот как вы считаете, вы слушаете нас внимательно, да, так или относительно внимательно?
11: Я слушаю на протяжении 3, почти 4 часов.
0: Хорошо, значит, вы в курсе дела. Как вы думаете, выпадалово, ну, как условный вирус, да, поражает психотип, когда находится в статичном состоянии или только в процессе трансформации из психотипа в психотип?
11: Динамичное состояние выпадалово, оно неизбежно приводит к замыканию процессора. Я считаю, любого психотипа это конечный вариант, к которому, ну, все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется,

0: Нет, давайте сперва я у вас. Извините, извините. Да. Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим. Да. Да, и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием, да. Что... Да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
1: Да.
0: А значит, вот данный психовирус, как мы его называем, да. Именуемый Выпадалово, да. Может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
1: Или я думаю, что нет.
0: Совершенно. Вот, вот, а представьтесь, как вас зовут?
1: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
2: А я думал, Лариса.
0: Вот, Виктория, да. Вот, пожалуйста, почему женщина более восприимчива к этому?
1: Да, я думаю, что нет. Но вы у меня к вам вопрос. Да, понимаете, да, у меня такая дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и с твердостью. И я никак не попадаю в Замялово, а все время попадаю в Западалово.
0: Вы знаете...
1: И каким образом я могу попасть в Огоралово, и тогда высшие вообще какие-то свои раскрепощения?
0: Знаете, вы, да, вы, вот, вот до чего вы умная женщина. Спасибо, спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва вот все-таки с ответа на вопрос, на что эта радиослушательница ответила. Действительно, Выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует луп, который приводит затем к Выгоралову. А теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
2: Это самое страшное.
0: Вот, к сожалению, да, нам тут вас нечем обрадовать.
2: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз. Но ваша судьба печальна, потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью и впертостью, у вас произойдет квадратик раздиралова. И ваш прямой путь не в откровение, раскрепощение, а только в Угоралово.
0: Напрямую.
2: Прям прямая черта, и это может произойти на любой стадии. Даже уже, ну вот в принципе, да, женщина прошла такой длинный путь, и при том ее умудренность, это видно второе кольцо, потому что она сразу выходит на гнутости, без,
0: да, практически
2: паловой впуклости, из мятости.
0: То есть практически она, получается, через откровение прошла, через раскрепощение, действительно, через лупирование, видимо.
2: Да.
0: А может быть и третий круг.
2: Не первый это круг, это видно.
0: Слушай, даже умудрилась не попасть под Выпадалово ни разу. Смотри, это редкость такая.
2: Хорошая игра.
0: Жизнь.
2: Но, а концовка какова?
0: А концовка?
2: Просто Бугаралова – это спившаяся личность.
0: Да, то есть прогноз не очень хороший. Ну, может быть, послушаем.
2: Ну, а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
0: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Алло. Я из Москвы.
0: Да, говорите.
3: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Сейчас, конечно, вот молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь, я был в литературе, вот мне как-то даже страшно становится.
0: Вот.
3: Если он тему взял...
0: Понятно. Кстати...
3: Вы понимаете, не надо взять какую-то философию, хоть философствовать.
0: Понятно ваша тема. Вот что меня радует, это, знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, это... Ну, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
2: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
0: Может быть, еще один звонок тогда? Потому что, мне кажется, нужно...
2: Я это

0: уже не понимаю. Я не женщина.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да. Говорите.
0: Какая скромность.
1: Какая скромность. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Доброй ночи.
0: Какая наглость.
1: Рассказывайте.
2: Ну, что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
1: Согласен с вами, согласен. Это очень такой, скажем, звонок, ну, шаблонный, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Доброй ночи.
3: Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут. У нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
1: Понятно. Я извиняюсь, что перебиваю, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
0: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
1: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
0: Не, у нас теперь вообще все просто схема нарисована. Просто...
1: Да, то есть мы, кстати...
0: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
1: Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Да, очень странно слышно этот перепад такой идет. Одно в трубке, другое в конце.
1: Угу.
4: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
1: Да, вот интересно, да.
4: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум. Ну и, соответственно, хаос. Вот. А отсутствие космоса, сами понимаете.
1: Понятно, понятно. Ну, спасибо, спасибо вам за ваш вопрос. Но, опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впалы, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятости играет гораздо большую роль, нежели в жизни впуклости, потому что впуклость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот, впалы тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что у вмятости и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова, и, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
5: А вы знаете, вот было в Горалово, в Западалово, вот масса нюансов.
1: Да.
5: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
1: У Горалова? Почему же? У Горалова у нас
0: это
1: есть.
0: Это тупик. Почему он промежуточный?
5: В какой в вашей схеме? Какое место занимает?
1: У Горалова идет после Лупирования в Горалово. Потом идет Откровение. После Откровения идет стадия уже у Горалова. Это у Горалова, Западалова, Замялова. Это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялова – это положительная стадия, это мечта. Западалова – это такая брутальность, дескать, фатальная. Ну, своего рода позитивизм, да. Вот. А у Горалова – это, в общем-то, такой низший беспредел, куда попадает после Выпадалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через Откровение можно выйти в Раскрепощение, оттуда попасть в Обмятость и начать круг сначала, понимаете? Вот тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
5: А из Угоралова...
1: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
0: Там уже смерть.
1: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да. О.
5: Понятно.
1: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я хочу сказать, можно?
1: Ну, спрашивайте, говорите.
6: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
1: Ну, скажите. Жалко, что ли?
6: Мне открыли глаза.
1: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю. Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли.
1: Да.
6: Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
1: Рассказывайте.
6: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. Во время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять, вам он не понравился. Ну вот, я именно это имел в виду, и абсолютно серьезно с вами разговаривал.
1: Понятно, спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из 3 человек, или из 3000, или из 3 миллионов, да. Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипа, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальные состояния его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже... потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
7: Ну, в залом не попасть никогда.
1: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
0: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
1: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь.
0: Чтобы подсказать, донести, да?
1: Донести, собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Жилец. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло.
8: А, доброе утро.
1: Здравствуйте, Б.
8: Все, конечно, очень забавно.
1: А что же забавно?
8: Что вы говорили.
0: А что вас пугает вообще?
1: А почему, вот, почему вы считаете, что это забавным?
8: Нет, я воспринимаю это...
0: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
8: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачей пытались оставлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечная стадия для них это Кащенко, я так думаю, ближайший.
1: Не жилец. Меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, чем несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать-то не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
9: Знаете, что-то мне вообще непонятно. И вот какую-то чушь он несет, этот товарищ.
1: Понятно.
9: У него хороший развитый литературный язык. Но тема, вы знаете, но еще просто издевательство над нами.
1: Понятно, спасибо, спасибо вам. Вот еще один пример, еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
0: Поленилась на одном участке.
1: Поленилась и все. А здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Я хочу по поводу предыдущих.
1: А почему вы смеетесь?
10: Сказать вам.
1: Да.
0: Такое ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
10: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня, ну это я не о себе говорю, о другом человеке, человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
1: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так.
0: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
1: Да, да.
0: Аффект
1: да,
0: это
1: да.
0: Откровение.
1: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или, чтобы не случилось, раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да, ну, еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Меня зовут Илья Альдобаранский. Я хотел бы узнать, делятся ли термины пухлость и выпуклость, как инь и янь. То есть мужское и женское.
1: Вы знаете, я сразу отвечу. Психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
11: А почему вы сказали, к сожалению?
1: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
11: То есть корыстно?
1: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это совершенно не играет никакой роли. Спасибо, спасибо за звонок.
0: Да, и залом накроет на любого.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы вы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так, ну, довольно симпатичная женщина.
0: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
12: А?
1: Ну, да, говорите.
12: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну, и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица, ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну, я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, мы развелись. И вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать. Вот как мне быть? Вроде, может, вы посоветуете что-то?
0: На самом деле, попасть в замялого очень сложно. У вас произошел залом. Тем более залом, отягощенный перегибом.
1: А вот скажи, как ты считаешь, позвонивший только что, грядущий залом или уже вот нынешний? Все-таки?
0: Грядущий. Она то уже пережила это, да.
1: То есть есть еще вариант.
0: Дело в том, что из залома она попала в выпадалово. А из выпадалого в откровение и вот
1: пошла
0: именно...
1: по второму кругу, думаю.
0: Нет, еще не пошла, она сейчас находится в откровении.
1: А-а-а.
0: И вот уже скоро вы держитесь, уже скоро вы обратно попадете в мятость, но с 10% плюса. Ну, и практически... у вас все будет проще.
1: Я тут хотел бы немножко привлечь так любимую нашим народом народность. Знаете, есть такая пословица, в общем-то, в 45 баба ягодка опять. Вот, народ интуитивно чувствует мудрость великую, и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих, выдает пословицы очень жизненные. Вот, поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что
13: вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
0: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
13: Да, а также мы наберем огромное количество молодых брейк-дэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На всем мы и прощаемся.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я...
2: А это потому, что ты не одел наушники и в силу... А. Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
1: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи», Кагирка? А, понял, я вспомнил. Нам же из Лондона прислали заставку «Спокойной ночи», которую там показывают. Вот, так что вот у вас очень уникальная возможность есть. Только вот у слушателей «Эхо Москвы» теперь каждый наш эфир, вот каждый день будет передаваться музыкальные заставки всех «Спокойной ночи» мира. Вот вчера малайзийские были. Вот они были в стиле хардкор.
2: Кстати, самые интересные «Спокойные ночи», они вот во Вьетнаме. Там очень любят группу Napalm Death почему-то.
1: Ну, это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страну, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
2: Вот это он красиво рассказывает сказку.
1: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас я еще тут забыл мальца. Вообще все эти «Спокойные ночи», они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну... Детям, значит, пожелали спокойной ночи там, и одеяльцем их укрыли там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому спокойные ночи вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые спокойные ночи. Вот, там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать на свободе. И все это делается для того, чтобы сократить преступность в самой тюрьме. По статистике, вот в Америке, в тюрьмах всяких вот штатов ихних, за год было продано 500 тонн кокаина. Только в тюрьмах. Вот, но на самом деле мы сюда не за этим пришли. Это просто вот предисловие, как бы. Ну, почему вот такую музыку мы поставили? Откуда она вообще? Так, передача о другом. Не понял еще раз. Как-то информация прошла вскользь.
3: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
1: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
3: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
1: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
3: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
1: Это ты компьютеру говоришь?
3: Нет, сейчас я говорю это вам, вам вот обоим, вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
1: Это компьютеру, что ли?
3: Да нет, но он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира — это что такое?
1: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
3: Так.
1: Гринпис.
3: Так, Зеленый Крест.
1: А это кто?
3: Это рядом с Гринпис.
1: А, ветеринары, я знаю. Общество защиты животных от насекомых.
2: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
1: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, Но это не страшно, это особо не влияет, они работают в режиме автомата, и нормально. То есть там ничего не происходит, так указано, но так иногда вызову. Ну, заодно, вот когда скакуну, так и
2: конец. А плавники не беспокоят вас?
1: Кто?
2: Плавники вас вот эти не беспокоят?
1: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
2: А что же это тогда, собственно, вот это вот у вас там?
1: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, и вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо 2 голов были 2 больших глаза. Вот, ну как эти, скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть 5-копеечные монеты, я ими был весь обклеен 5-копеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
2: Вот эти вот зелененькие.
1: Да-да, прозрачные такие. Вот. И все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот, только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не для всех все-таки не секрет, что на карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли туда за одним, друг друга снять. Ну это в простонародье так говорится. Вот, а отдел нравов блюдет все это дело. Ну чтобы все было чин-чинарем. Ну если вы хотите чего-то, занимайтесь этим дома. А нехрен на карнавалах там...
3: А вот мне очень понравился человек, которого вы с собой привели. То есть вы, наверное, боялись не дождаться выхода этой программы в прямой эфир. Вот за вами шла девушка, она, значит, вас снимала в костюме рыбки. А тут же рядом, неподалеку, шел человек с монитором, то есть вот с огромным телевизором, и вы сами себя вот там видели. Это заранее продуманная концепция или так случайно получилось?
1: Не, ну я люблю себя побаловать такими штучками. Ну, просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайфно вот так идешь. И так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает отсутствие толпы. Вот. Ну, вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы... Мне казалось, что мне на встрече идут много народу.
2: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все ложатся спать, все-таки в каких-то завитрининых местах, поскольку отражение от витрин дешевле выглядит, собственно, нежели носить мониторы.
1: Не, ну, для этого я иногда хожу в комнату смеха. Вот, но там все время пытаются меня исказить как-то. То есть, ну, там, наверное, не любят натуральность как-то вот эту. Они вот еще что-то куда-то клонят, непонятно. То вширь меня раздадут, то в длину. А сейчас у них новое зеркало есть, там вот подходишь и впятером себя видишь. То есть вот ровное зеркало совершенно, но у тебя там 5 стоит. А нас там вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков. Вот, вот у нас вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми журналиста.
2: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, которого... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вместе с удостоверениями журналистов журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают. В эту папку. И папку дают еще папку.
1: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
2: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
1: Не, конечно, от них. Это...
3: Да
1: их
3: почему
1: и делают
3: же,
1: прям там.
3: Почему же вы так думаете? На самом деле
1: почему
3: Китай...
1: Почему ты по-другому думаешь? Не, они не... вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
3: Дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще самая гуманитарная,
1: да?
3: держава. У нас не только люди, плохое зрение имеющие, журналистами становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает, хорошо, если что-нибудь одно, а то и, знаете,
2: массу,
3: как
2: да.
3: бывает, да.
2: А либо с бодуна.
3: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем отечестве...
2: Либо
3: сиамский отечестве...
2: близнец тоже вот это.
3: Да,
2: но это в хорошем, как бы,
3: всем
2: конечно, да.
3: дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае... Ну, Китай просто наиболее населенная страна. Там ярче это можно пронаблюдать. То есть там это заметнее. Вот. Там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
1: Да, ну тут зубами за руль, так?
2: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть больше возможностей для развития, так сказать, системы взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища. То есть получается, как бы, ну и также, кстати, они поступают очень часто и с тур поездками, да, и, в общем-то, ну, как бы, да.
1: Не, ну вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну, не только
3: везде.
1: Там, везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
3: Тик,
1: есть.
3: Тик.
1: Вот, тик.
3: Тик.
1: Ну, это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так, то сяк.
3: Есть тук-тук.
1: То есть это вот когда... Вот,
3: это инфекционное.
1: Да, мания вот ходит и
3: стучится в дверь, да.
1: Да.
2: да.
1: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
2: Кстати, да, у нас сейчас новый человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность, и, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой, он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
1: Да не, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот, просто-напросто, без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
2: Да, ну, вообще, что... конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождения радиостанции после того случая, то теперь действительно каждому ведущему здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где укажут, вот табличка, например, моя, вот я сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую, одну перпендикулярную полочку, об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так, и мы тут живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
1: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинальные перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, и не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, и он включает нужный ему монитор и лицезреет своих собеседников, вот, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного
2: вот
1: повеселить себя, там, допустим...
2: Растянуть меня в длину или...
1: Да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть тебе это явно
2: смотри,
1: не понравится.
2: Смотри, намекнул на мое подмигивание.
3: Да, бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего
2: да,
3: в прямой
2: то есть как
3: эфир.
2: Это делается,
3: вот
2: скажем, вот аналог программы «А». Вот у них там сидит
1: Звукооператор. И все время так
2: Нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру, у него как бы на мониторе
1: Я думал, у него что-то плохо вот со здоровьем, он все время эту ручку вот вперед продвинет, и у него сразу в жизни все классно становится, он так обан, и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставил, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
2: Вот. От самолета, да, кусок вот, двигателя, да.
1: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим, потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие. И... А тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
2: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим влетать.
1: Людям, опять же, да.
2: Да, которые сверху, бывает, падают иногда, они моют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
1: Да.
4: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
5: Да.
4: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
5: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению,
4: Саша,
5: сейчас...
4: Да.
1: Он уехал.
5: Да, он уже отбыл.
4: Да, вот. Он уже уехал. И там...
5: Нет, он не уехал, он просто...
1: Вообще, я хочу, Саш, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот, на телефонный звонок.
4: Одну минуту. Я да.
1: Какая минута?
4: Я пытаюсь зазвониться, и это невозможно практически. Вот 12 ночи я пытался звонить.
5: Потому что Лаэртский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
4: Александр?
5: Да.
4: Александр?
5: Да-да-да.
4: Просто я неделю назад пытался дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на 3.
3: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша, согласиться?
4: Анонсировать?
5: Да.
4: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Екатерина, и Александр, и брат-близнец.
1: Какой вам брат?
4: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
5: Это весь вопрос, да?
4: Алло.
5: Да-да-да, это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
4: Это немного не вопрос, у меня вопрос и предложение.
5: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
4: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
5: А
4: 12
5: мы как
4: апреля, же? 12 апреля этого года.
5: Да.
4: Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
5: Да.
4: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и «Свободу», не обмолвилась ни слова.
5: Угу.
4: В общем дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
5: Компакты достали.
4: Компакт-диски, кассеты. Это то же самое повторяется, что и с серии на концертах Владимира Высоцкого.
5: Ну да-да-да.
4: Его безбожно корнают. В общем дело, мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так, на мой взгляд, лучшая из его вещей.
5: Ну, это не обкорнанные версии, имеется в виду.
4: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически не использованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
5: Угу.
4: Записи с оригинальных альбомов. В общем дело, просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству отношение у нас несколько однобокое. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
5: Ну, понятно, можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
4: Я знаю, адрес я знаю. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
5: Да. Скорее всего, если...
4: Тогда я оставлю на ваше имя.
5: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, чтобы сделать...
4: Только одна маленькая просьба. Да. Просто, может, разговора больше у нас не получится, только передать... Предварительно вы кассету прослушаете.
5: Это само собой, мы всегда...
4: Да. Только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Это я постараюсь вам передать в записке.
5: Хорошо.
4: Хорошо, до свидания.
5: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
5: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
1: Да.
5: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
6: Здравствуйте, близнецы. Здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
3: Здравствуйте.
6: И все там присутствующие.
5: Да.
3: Всем привет, вы слышите?
5: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
6: Да,
5: и вот... И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
1: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
5: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно. Что вы хотели нам сообщить?
6: Да, в общем, ничего.
1: Чисто просто привет. Позвонить хотели, да?
6: Да.
1: То есть мешаете людям работать?
6: Помогают.
1: И зачем же вы помогли, интересно, мне знать.
6: Ну, позвонил.
1: Чисто, я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа Плюс. Как ее там, передача «Презент». Дарить мы ничего не будем, это точно.
6: А почему? Что-нибудь блэкметальное.
1: Блэкметальное?
6: Да.
5: Будет, у нас сейчас стоит, кстати.
1: Всю ночь и так блэкметаль. Ну, сейчас лидер блэкметал вам споет.
5: Спасибо.
6: Это брутально.

0: «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скукунов и скукуниц. Или как они там?
4: Скукуниха.
2: Да. У меня тоже была скукуниха.
4: Но скукуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И ну, она жила правильно. В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да,
1: а потом... А вы сделали ей там прорезку для вот, ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая Ку-Ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А, и, кстати, я не вот... с вами, да, типа того?
2: Что-что?
1: Это мы между собой, да.
4: Это
1: мы тут спорим. Да, мы тут спорим. Давайте сделаем так, вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
4: Давайте.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого, ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это у всех президентов свои заморачки. Я вот скукунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Удовольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну, и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал.
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с Луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно Близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий телефонный звонок.
4: То есть вы не коневод?
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про грудилаб чистого хутуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Забыл. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень было осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете, только что
4: Но я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, ну зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо, да?
6: Да. Хватон груди лапчатый, редкая птица, но сволочь каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морда гордо есть рифмующее слово.
4: Да.
6: Ну,
4: а может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но название...
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые. Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Что нет?
6: Может быть, я невнимательно слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо вам
6: за... Да, кстати, вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему, круг ваших радиослушателей все ширится, я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А нет. Вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
6: Да.
1: Срочно. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, так вот что... так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции по другим поводам.
4: Ну, например... Понятно, выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
1: На следующий эфир. На следующий эфир?
7: Да.
1: Ну, попробуйте.
7: А, если можно, Стрэнглер. Он нам стопит.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься. Связи со Стрэнглерс.
3: Я приведу, да, они как раз сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдаст... были Madness.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
8: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
8: Не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
8: Ну тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
8: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос, это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разящий, отличается от внешнего вида вот этой, как его...
3: Ну, не будем произносить фамилии,
1: да.
3: Наши...
1: Да, да, конкретно, да, который вот на нашей сцене отечественной. Так что здесь как бы, в общем-то, да. А у тебя какие
3: мысли? Мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в том,
1: вот как
3: что...
1: он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Ну, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете,
4: не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: в чем дело? Нет, ты
4: как раз
3: по
4: адресу. Тебе, да?
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении с голубым цветом?
1: Голубой огонек.
3: Огонек, голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
9: Здравствуйте, я.
4: А, здравствуйте.
3: А, привет.
9: Знали?
1: Да, да.
9: Я вас тоже знала. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте, я не передачу.
1: Ага.
9: Ложусь спать, слышите. Новости ваши, какие-то маленькие видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да.

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Нужно ли его не течение? Шлеж, о чем вы боитесь? Столбщин Дудаева. Вот паразит какой. Как клещ у нас сидит. На теле России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да, да.
2: Он говорит, что или она какая-то машина. Был ранен какой-то мужик. И сильно ранен был. Наверное, больной лежит. Чужие тела юбит, воюет. Я дальше читаю. Вчера мэр Жень уехал в Сочи. И отдыхать день туда ездит. Мы тут работаем, они отдыхают. Вот, сволочь.
1: Это вообще несправедливо, согласен.
2: Вместе ездим. И заработчиво туда хорошо. Завалили страну-то. Паразиты несчастные. А теперь в Сочи те уехали. А мы тут должны мучиться. Значит, я забыл правость. Вообще новости вам дальше читаю.

0: я с вами. Ты хочешь мне там встречу? С каким спортсменом там встречаешься? А с каким мне надо сообщил? Температура завтра высокая. Ведущую вашего уволить пора. Вот как я хорошо прочла.
1: Замечательно.
0: Теперь я вас узнаю, что научу читать.
1: Хорошо.
0: Как вам записаться?
2: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
2: Нет, мы еще тут, но уже все.

0: Пошел рекординг. Группа называется Пак энд Пайпер, если я правильно сказал. Дело в том, что я не учился, в академии не кончал. И я представлю музыкантов, с вашего позволения. Тимур Рафиев, самый главный командир, потому что сидит ближе всех. Инструмент у него самый большой. Похож чем-то на дикобраза.
1: Мешок.
0: Да.
1: Но клетчатый мешок.
0: Да, инструмент называется, как вы сами догадались, волынка. А вот второй инструмент, может, ты сам назовешь.
1: Тин Уисл.
0: Хорошее название. Игорь Бурмистров на более, так сказать, доступном нам инструменте. На скрипке, она же маленькая виолончель. Человек по имени Дюша. Вот это вообще...

0: И вот этот коллектив сегодня в прямом эфире для вас будет играть. Надеюсь, вам эта музыка понравится. Мне, по крайней мере, на разминке понравилась, потому что музыка задорная. Я бы назвал ее таким другим полюсом музыки регги. Вот так. Как красиво сказал. А вот что значит Саратовская школа диджеев. Ну что же.
1: Только перед тем, как мы начнем, мы вас с Рождеством поздравим.
0: Конечно.
1: Потому что самая настоящая рождественская ночь. У ирландцев вообще очень хреново с праздниками. Потому что у них Рождество, во-первых, не тогда, как у нас, а во-вторых, у них Новый год в ноябре. И очень мало чего остается. Но мы по-ирландски вас поздравим с нашим Рождеством. Самый настоящий ирландский рождественский плакат. Здесь написано по-ирландски «Счастливого Святого Рождества».
0: Спасибо.
1: На сегодня. Спасибо. И навсегда. И афишка нас что ждут.
0: Из фотографий.
1: Ага, чтобы жизнь медом не казалась.
0: Отлично. В кабаке с пивком, ага, видим.
2: Ничего, грамм сыр.
3: Ольга, Ольга.
4: Для начала.
0: Вы прям по ходу можете объявлять композиции и...
2: А что объявлять-то?
0: А можно не объявлять? Можно нон-стоп.
4: Это просто, это полька. Раз, два, три, четыре.

0: Кстати, коллектив этот, как мне сказал дядя Лёва, насколько я понял, это директор группы. Ну, то есть он там конкретно платит зарплату, устанавливает ваш такой вот оригинальный имидж.
1: Это босс.
0: Босс, просто босс. Он сказал, что группа, ну, как великий, собственно, знаток языка, он сказал, что группа переводится как «Эльф и Волынщик». Я бы хотел разобраться.
1: Лучше как «Леший и Волынщик».
0: Да? А чем они занимались?
1: Они занимались тем, что регулярно встречались, и один другого учил.
0: А пивко они там как?
1: Нет, пивко это лучше мы.
2: Пивко там было там на досуге.
1: Пивко это лучше мы.

0: А вот такой подход, вот ирландская музыка, ну, скажем, вот Растаманы, естественно, они там предпочитают пыхнуть, да? А вы, значит, должны...
1: Не сильно.
2: Здесь только пиво.
0: Но пиво только ирландское, или вот, или любое, совковое, шигулевское.
3: Мы сейчас вот поработали на Гиннес, вот, 2 недели. После этого, кроме Гиннеса, ничего не хочется уже. Вот доброе, черное такое в большом стакане, вот там нарисовано.
1: Или наоборот, светлое, доброе, тоже в большом стакане.
3: В большом стакане, да.
0: Но все-таки ирландская часть.
1: Нет, ну почему?
3: Ну, жигулевская тоже хорошо. Но главное, чтобы дух был. Дух.
1: Да и украинская ничья.
0: Ну что, следующая композиция. Вроде звук в порталах хороший.
3: Следующая композиция будет про легендарного ирландского разбойника, который был жутко доверчивый, награбил много вещей у англичан, и все деньги, как порядочный человек, отнес любимой женщине. Вот.
0: То есть не беднякам раздал.
3: А любимая женщина, естественно, как всякая любимая женщина, на следующее утро сдала его тем же англичанам, связанным по рукам и ногам.
0: Вложила.
3: И в песне поется о том, что не надо доверять женщинам, вот, и пить надо тоже в меру.
0: Хорошая песня.
3: Чтобы вовремя проснуться.
0: Я уже заранее люблю эту песню.

0: Кстати, подумал я сейчас о том, что стоит вот эту стенку, которая за дюшей, все-таки снести. Я давно, в общем-то, предлагал руководству план реконструкции студии. Думаю, что где-то сегодня часа в 4, когда будет музыкальный нон-стоп, займемся. Как раз Прохор отойдет от Бодуна, и мы с ней эту стеночку проломим. Это я говорю к тому, что барабан все-таки... Вы были правы, да. Все-таки достаточно серьезную функцию несет. Я не хочу сказать, что главное.
1: Вот,
0: но, да, но все-таки. Ну что, следующая композиция. Как вы?
2: Давайте.
0: А не было, кстати, идеи по-русски что-нибудь спеть на этом улочку?
3: На самом деле есть идеи про то, что все эти песни очень хорошо переводятся.
2: И уже переведены многие.
3: Да, на русский язык, и можно их петь. Вообще, на самом деле, есть много русских песен, которые по духу подходят. Вообще, ирландцы и русские, они по ментальности очень схожие чуваки, так что это можно все сделать, можно. Главное вовремя забраться. With me, walk, fa-de-do, fa-de-do-li-a-do-de.

0: Хочу обратиться к нашим уважаемым геройским орлам, радиослушателям, которые начали звонить по нашему эфирному телефону. Наверное, вряд ли мы сегодня будем слушать звонки, потому что я уже говорил, что номер этого телефона я не помню. Поэтому можете не звонить. Да, вот эта композиция, по-моему, очень известная. По-моему, ансамбль «Погос» исполнял. Что-то такое.
1: «Погос», «Даблинерс», кто-то ее только не исполнял. Это была ирландская спортивная песня. Спортом занимаетесь, не?
0: Ну, конечно. Не видно.
1: Это была песня про скачки. Самый лучший спорт — это тотализатор. Вообще, у ирландцев есть замечательные песни. Вот что вижу, про то и пою. Человек пришел на скачки и видит, что там куча народу. Такие. Есть католики, протестанты, евреи есть. Куча народу. И как же они все друг другу морду не набьют, думает он. А потому что всех спорт объединяет.
0: Ага.
1: И лучше смотреть на скачки, чем бить друг другу морду. Вот самые-самые разные
2: вот
1: люди
2: она, мудрость,
1: собрались на скачки.
0: А рулетка у них тоже в ходу?
1: Рулетка, не знаю.
0: Ну вообще, вот в Ирландии из вас кто-то бывал, так приходилось?
2: Позор.
1: Пока не один, пока не один.
0: Ну, наверное...
1: Но подход серьезный.
0: Серьезный подход. А как вот ансамбль «Погос», вот, он как-то долгое время являлся носителем сюда вот именно этой культуры, он считается попсой. Я сам, честно говоря...
2: Являлся.
1: Ну, являлся. Да. Пока что он могу, он не ушел оттуда, вот. Ага. Тот, который поет.
0: А какова сейчас у них ситуация?
1: А сейчас как? Они написали новый альбом, как бы без вокалиста своего, и журнал Q на... заставки этого альбома на фотографии написал «Вернись назад» к нему. Типа, но он не вернулся, потому что он сам к этому времени записал сольный альбом.
2: Сольный проект.
1: Вот, и он вообще работает как сольный музыкант, и он у нас очень многими сейчас. В Ирландии, в Америке.
2: Снэйк, вот его этот альбом сольный.
0: Я постараюсь до него как-то дозвониться, чтобы он переслал. Мы слушаем вашу композицию следующую.

Группа Pack and Piper у нас в гостях в прямом эфире, так сказать, играет вживую. Это совершенно не запись. Кстати, всегда слышно и можно отличить. Вот если уже сейчас транслировать запись, поставить, а мы запись производим, то будет слышно, что запись. Когда играется вживую, слышно, что вживую. А когда играется без наушников, вообще вживую, слышно еще лучше. Поэтому мы решили, когда нашу программу разгонят, а я думаю, это произойдет рано или поздно, то мы будем арендуем какой-нибудь клубик и будем ее вести там. Ну, радиослушатели будут приходить, садиться, а мы будем сидеть на сцене и каждый рассказывать о своей теме, также приглашать музыкантов. То есть программа, радиопрограмма, но вживую, в прямом общении. Нормальный, по-моему, идея.